0: появляется у людей. Нью-Йорк, говорят, очень опасный город, Москва. Но ведь статистически, ну какая же вероятность, что вот вы ходите на улице, и кто-то на вас будет нападать, там, или вас убьет, или... Она же очень низкая на самом деле. То есть мы это все преувеличиваем, потому что, ну, в этом мы читаем в печати, так сказать. Но вот я лично никогда не сталкивался нигде с такими случаями. Ну, кроме, конечно, того случая начального, который...
1: Это просто, опять же, очень, очень много уже рассказов, даже, я говорю, из других источников именно вот об этом. То есть какие-то странные вещи рассказывают. То есть кого-то Прага становится Москвой в 1985-86 году, когда вот, в общем, так называемый гоп-стоп начинает происходить. Ну ладно, не будем об этой теме. Вот дальше была какая-то очень витиеватая такая речь у нашей радиослушательницы. Что-то, я так понял, связанное с подачей серьезного материала вами с какой-то легкостью. Вот я что-то так вот это понял, нет или неправильно? Ну, я имею в виду с легкостью для восприятия. Вот сейчас там что-то наш референт принес. Тазик туда поставьте, да. Угу. Спасибо. Да. Вода что-то в тазике сегодня какая-то прохладнее у них.
0: Ну, мне очень трудно, я тоже не очень понял, но я, что, как сказать, я нашел такую форму, я надеюсь, мои передачи не звучат очень академически, а скорее привлекательными, я пытаюсь просто рассказать и особенно показать на примерах. Вот мы говорили раньше о том, что Моцарт заимствовал, говорили о плагиате, о том, что никакого плагиата нет. Так вот, я и даю примеры. Например, композиторов, ну, его сочинений, написанных до Моцарта, да, и сразу даю пример от Моцарта. И вот сразу там видно, что вот то, что написал, например, был такой испанский композитор, который написал оперу «Редкая вещь», называется, «Una cosa rara». Кстати, этот испанский композитор стал придворным композитором в Петербурге тоже. Висенте Мартини Солер. Так у него очень интересная быстрая ария есть, сопрано, да? А у Моцарта в «Così fan tutte», «Так поступают все женщины», такая же ария. Так вот я, значит, я даю сначала певицу, значит, арию для сопрано из Мартини Солера, и сразу потом арию для баса вот из «Так поступают все женщины». И никто не понял, что это разные композиторы и разные оперы. Ну вот таким образом я пытаюсь, так сказать, сделать вот эту материю, которая довольно сложная и серьезная, интересная и привлекательная.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот у меня такое предложение. Вот у вас был там вот «Албанские письма» читал, Чапанов, там «Крестьян», да? Вот Стрелянный пусть придет и читает эти письма ваши, так? Потом это, идею, раз Моцарт брал у кого-то, и вы можете взять, сами сочинять эти письма, скажем, ковбой пишет там президенту американскому. Потому что у него все письма на один лад, собственно, он их пишет. Вот вы говорите, пригласи их сюда. Вот я его приглашу, он мне скажет, мне завтра часовая программа, мне еще письма не готовы. Вот. А потом и стиль у них идет примерно 67-го года. То есть они там сидят и как будто бы застыли. Ну, то есть время такое.
1: То есть две женщины-референтки, вы хотите сказать, именно вот, у которых расцвет молодости пришелся на 67-й год.
2: Да, и они так и заглохли там, их заморозили, что ли. И как будто бы время так для них остановилось. Я не знаю почему, но какой-то парадокс такой.
1: Понятно, спасибо.
2: Да, алло.
1: Да, да, да.
2: И, алло, алло.
1: Да, да, да,
2: говорю. Еще это, попросите вот вашего, это, чтобы немножечко, кратко, последнее произведение Моцарта, так, ну, объяснил, как, что там, 91-й год, вот, который последний был, ну, словами, так.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что же, Марио, как там, что?
0: Я не понял, о каком последнем произведении Моцарта речь, о последнем, о котором я говорил, или его действительно
1: Который 91-й год.
0: В 91-м году, значит, Моцарт, как известно, умер в декабре. Ну, говорят, что его последнее произведение «Реквием», да, которое было им не законченным. На самом деле, да, он что писал? Писал до этого «Аве Верум». Он получил заказ 6 месяцев до смерти и отложил все время. Он не хотел этот «Реквием» писать, в отличие от того, что говорят, кстати сказать. Но и даже пишут в биографиях, что он вот когда лежал последнюю ночь, значит, до его смерти, он там пел «Реквием» вместе с женой, сестрой жены и так далее. Еще не с Зюсмайером. Зюсмайер был его ученик, который, кстати, «Реквием» и окончил. Ну, это все тоже мифология. Об этом впервые писали, опять-таки, через два десятилетия. Вот появились такие свидетельства.
1: Так постепенно может встать вопрос перед нами, а был ли Моцарт вообще?
0: Ну, конечно.
3: Я как раз хотел задать
0: настолько, подобное. Да, настолько, так сказать, развивалась мифология вокруг него, что вот этот вопрос, конечно, оправдан.
3: Марио, скажите, пожалуйста, вот вы много как бы общались с этим человеком, и какой образ Моцарта как человека встает перед вами? Вот, в отличие от того такого сладенького пряничного Моцарта,
1: который мы все знаем. Ты имеешь в виду внешний вид или
3: нет, характер? Нет, вообще в характер, как личность. Вот.
0: Ну, вы видели фильм Формана «Амадеус»?
3: В общем-то, да.
0: Ну, примерно у меня такое же и сложилось. Конечно, я не согласен с тезисом. Это же опять повторение истории о зависти и отравлении. Ну,
3: мы не будем брать сюжет, тут как человек.
0: А как человек он представлен довольно четко.
3: А смеялся он тоже, как в фильме?
0: В этом фильме, да. Да, у него тики были всякие. Mm-hmm. Он прыгал там по столам и все такое. То есть он вел себя, ну, как-то не очень прилично.
3: Недостойно этом, бюргера.
1: Не скованно.
0: Да, абсолютно не скованно.
1: Ну что же.
0: Он был веселым человеком и даже очень приятным, но абсолютно не скованным. Это еще вот в письмах его это видно.
3: А симпатичным?
0: Он пользовался всякими, ну, я бы не сказал матом, но ругательствами и все такое. То есть его жене не удалось все вычеркивать, это приходилось бы.
3: А симпатичен ли он вам вот чисто вот
0: по-людски? А вы знаете, а меня, откровенно говоря, когда я имею дело с какими-то произведениями искусства или с творчеством писателей, философов, там, музыкантов, меня их биография не очень интересует. То есть она меня интересует постольку, поскольку она соответствует действительности или не соответствует. Но я предпочитаю, так сказать... то есть я не знаю... Вот у меня гость в моих передачах говорит, ну, музыковед австрийский, говорит, я не знаю композиторов, я знаю только сочинения.
3: То есть, выражаясь Сашими словами, вас не интересует, что у ведущего под столом?
0: Абсолютно.
1: Совершенно верно. Я, кстати, целиком и полностью разделяю вашу точку зрения. Ну и что же, видимо, всему рано или поздно приходит конец. И пришел конец нашей встречи с Марио Корти. Я надеюсь, вам было интересно слушать сегодняшнюю нашу программу. Также хочу напомнить вам, что в гостях у нас сегодня был заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и цикла «Моцарт и Сальери» Марио Корти. С Антоном Королевым мы пока еще не прощаемся. Вот. Ну, а вам всяческих успехов и то, что обычно принято говорить. Вы же сами, наверное, вашим ведущим тоже пишете, как им прощаться, как здороваться с радиослушателями. Вот, поэтому как бы тут дело воображения, что мы уже вам от себя желаем. Ну, удачи.
4: Я очень часто моего опоссума

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, в строках своего послания хочу сказать Геннадию Кузьмичу, конечно же, спасибо за его мнение обо мне, о моей скромной тушке. Также вот Сагильды интересуется, сколько, в общем, денег стоит помыть автомобиль на моей фирменной мойке. Я хочу сразу сказать, что я, наконец, добился того, чего желаю и всем удачливым бизнесменам. На моей фирменной мойке моют теперь автомобили только члены мойки, ну, то есть ее работники. И мы живем вот за счет именно этого. Так что, вот да, еще хочу сказать, что членский взнос в члены нашей мойки стоит в зависимости от вашего, от мощности двигателя вашего автомобиля. Скажем, за каждую лошадиную силу это около $1000 Соединенных Штатов Америки, вражеской страны. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поскольку настал период, именуемый летом, как-то половина всех разъехалась, другая половина где ни попадя шляется. Я тоже думаю, ну что думаю надрывать тушку, да, поэтому сегодня у нас будет такой экскурс просто в музыку. У нас гость Назим Надиров, уже хорошо вам известный, речь будет идти исключительно о музыке, никаких телег, никакой предвыборной агитации, хотя вы знаете, что вот сейчас мы собираемся, в общем-то, в Саранске выступить почтенно с демонстрацией по поводу открытия плавательного бассейна для престарелых. Вот. Ну и, соответственно, периодически будем общаться с вами, может быть, по телефону, может быть, посредством пейджера, может, так и сяк, по-разному. И если, конечно, останется у нас время, если мы утомимся, то, может быть, сегодня послушаем также и хотя бы кусочки повтора нашей беседы с исполнителем и философом Алексом Мирзояном. Она состоялась 12 апреля 1998 года. И, в принципе, я хотел бы вот в течение текущего длинного лета повторить хотя бы несколько программ, наиболее, на мой и ваш взгляд, интересных, которые вот состоялись в течение этих долгих лет существования программы «Монморанси». Не, не существования, деятельности, безусловно, извините, деятельности данной программы вот на радиостанции «Эхо Москвы».

0: Да, ну прежде всего, понимаешь, пока не легли спать самые маленькие слушатели нашей программы, как раз я собирался ознакомить наших уважаемых радиослушателей с результатами статистических исследований, проведенных вновь организованной кафедрой Института Точки по социологическим исследованиям. Дело в том, что самым младшим нашим радиослушателям в плане возраста является Ваня Зельцман, который проживает на метро Пролетарской. Ему всего 9 лет. Вот. А остальным четырем участникам, самым младшим, не достигшим 16-летия, которые живут в разных районах Москвы, соответственно, одному 11, другому 11, третьему тоже 11 и четвертый. Возраст не установлен, тут так сказано. Ну, в общем, маленькая она, может быть, карлица, попросту говоря. Вот, тем не менее, хотя бы для них нужно сделать вот то заявление, ради которого ты, собственно, и пришел сюда. Потому что мероприятие, которое завтра ты затеял, весьма интересно. А чтобы дети тоже пришли, порадовались за артистов.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Затеяли мы встречу с тельменским человеком. Как вы, наверное, многие уже догадались, вы тельменскую речь, наверное, с детства слышите, уже привыкли к ней, она родная, ласкает ваш слух. Это выступал Леонид Сысоев, вот вы слышали его запись, он из Камчатки. И тельменов называют, это очень естественно, редкая национальность, народность, их называют русскими индейцами или российскими индейцами, индейцами России и так далее. Эзотерики бы точно сказали, что это шаман, и будут, я обычно таких чураюсь, таких слов, как шаманы и так далее, шаманские практики, но что точно, что это ученик, он шаман, а другого это стопроцентно, и что он в своих техниках использует, конечно же, шаманские практики, и он будет в скорости посвящен шамана. Завтра в 15 часов в центре «Белые облака», которые находятся по адресу улица Покровка, дом 4, завтра это воскресенье, в 15 часов. Там будет встреча. Вход совершенно свободный. Любой желающий может прийти и задать вопросы Этельмену Леониду Сысоеву и посмотреть на фрагменты шаманских практик и вообще пообщаться с ним. Это метро «Китай-город», выход на улицу Моросейка. Моросейка, как известно, переходит в Покровку. И там дом 4, «Белые облака», в 15 часов завтра. Мы вас ждем и там пообщаемся.
0: Если все-таки ты не против, я параллельно буду отвечать на разные вопросы, приходящие на вот по пейджеру. Пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Тут очень много вопросов прикладных. Я думаю, ты тоже мне сможешь помочь с ответами на них. Вот такой вопрос. 8 числа, а тут, правда, не уточняется, с какого месяца. Сейчас я постараюсь все-таки найти. За прошлую пятницу, возвращаясь домой, встретил наш радиослушатель невероятно большое количество пьяных людей. С чем, он спрашивается, это было связано? Был ли какой-то праздник? Вопрос такой интересный. Дело в том, что в позапрошлую пятницу как раз я был здесь. Нет, подожди, где я был-то?
1: Тебя не было.
0: Меня не было здесь, поэтому я не в курсе этих дел. Но, в принципе, видимо, была какая-то презентация, может быть, где-нибудь. И поскольку вот сейчас презентации принято делать в учреждениях больших, вмещающих количество народа достаточно приличное, то вот они просто все высыпали именно там, где вы проходили. А все пьяные, с выпученными бельмами, и вам показалось, что царит такой угар во всем городе. Но если бы вы заехали куда-нибудь в спальный район, например, район Таганки, то это все было бы не так уже. Там ходили бы трезвые совершенно люди, и леди бы с ними ходили.
1: Вот вчера пограничники гуляли, это я помню.
0: Да, кстати,
1: я натыкался на них везде.
0: Поздравляем всех пограничников.
1: Да, пограничников.
0: Служба их очень сложная, особенно...
1: И опасная, и трудная.
0: Да, в данный момент. Вот всех
1: как
0: у вас...
1: Как будто не видно.
0: Да. Вот такой вопрос от Куприяна. Саша, я недавно узнал, что большую часть гонорара, прочитающегося вам за издание книги «Кошки и кактусы», наоборот, кстати, уважаемый Куприян, «Кактусы и кошки» книга называется, вы потратили на водку, наркотики и непотребных женщин. Нельзя же так. Лучше бы мне дали денег. Ну, Куприян, дело в том, что я, как уже сказал, это ведь, когда деньги тратишь на женщин, это своего рода, я думаю, Назим со мной согласится, благотворительность. есть, вы понимаете, то есть я даю работу этим людям. Вот вы говорите, непотребные женщины, да, там, проститутки. На самом деле, те же рабочие, вот, рабочие люди. И я оплачиваю их труд. Вот, не всегда, кстати, им пользуюсь. У меня бывает так, что я беру, сажаю их десяток-другой в свой микроавтобус, вот, ну, чтобы сутенер видел, что они сели, то расплачиваюсь с ними, часик катаю по городу и выпускаю, понимаете, даже не притронувшись с ними, а ведя философские душеспасательные беседы. Вот, что касается еще очень многим интересуются вообще, как на что живут ведущие программы авторские на нашей радиостанции. Я думаю, пришло время открыть этот секрет. Мы получаем деньги в зависимости от количества ваших телефонных звонков. Я поясню как. Если звонок, скажем, происходит такой, типа там поставь какую-нибудь песню, да, то это не засчитывается. Если звонок несет в себе какие-то эмоции, причем неважно, это может быть ругательный звонок, вы помните, что у нас очень таких в программе много, это может быть хвалебный звонок. Главное, чтобы потом спецкомиссия, которая собирается в конце каждого месяца, она прослушивает эти звонки, определяет вот интенсивность этого эмоционального потока, исходящего от звонящего, простите за стихи невольные, да, вот, и оплачивает. Каждый такой звонок стоит $10 США, вот, поэтому сами понимаете, что мне, например, очень выгодно, когда вы как-то искренне проявляете свои эмоции. Я думаю, я исчерпывающе ответил, да?
1: И гости обычно считают, поэтому в этом загадка того, что Саша так приглашает охотно меня. Я очень хорошо считаю по-восточному, как овец. Вот я считал в детстве, как они табунами скачут там всякими отарами. Вот я и считаю звонки, потом все это в письменном виде, отчет даю, там галочки такие ставлю и сдаю руководству.
0: Ну что, может быть, тогда отслушаем сейчас еще пьесу какую-то. Ты можешь вот параллельно рассказывать о данных исполнителях?
1: Об этельменах?
0: Да можешь о любых, собственно.
1: Ну, послушаем. Сегодня всякое разное. Ну, вот «Этельмен» — это был Леонид Сысоев. Наверное, мы его еще послушаем. Сейчас был фестиваль, проходил народов севера. Может быть, крайнего севера, точно не знаю. Были в разных залах выступлений. Сегодня в парке Горького отдыха тоже был там фестиваль. Меня там не было, жаль. Ну, вот завтра в 15 будет с ним встреча. Это Леонид Сысоев. И, возможно, будет его диск выпущен со временем. А все остальное можно будет узнать завтра. А то, что сейчас на фоне нашего разговора звучит, это такой есть проект Оливер Шанти and Friends и его друзья. Ну, такой немножко эзотерический, да, проект. Это сам делает в основном, по-моему, Хер Вайтман или Вейкман же его зовут. Он живет в Шлирзе, это на юге Баварии. И вот он выпускает разные там вот музыку такую с мотивами индейцев. Там, вот этот больше он арабский, можно его назвать. 7x7 называется этот альбом. Ну и ничего, вот сейчас как раз арабская тема, можно даже и послушать, по-моему.

0: музыка будет у нас постоянно идти, как фоновая, периодически мы будем выводить ее, чтобы вы послушали целиком. Если ты позволишь, я отвечу еще на один вопрос. Такой ко мне вопрос обращен. Александр, отличается ли по звуку альбома «Детство чистой глазенки» 92-го года от нынешнего переиздания? Если это переиздание не пиратское, а выпущено от фирмы «Элиос», то отличается кардинальным образом. Хочу официально заявить, что официальное вот издание 92-го года, выпущенное фирмой РДМ, практически является браком по звуку. И вот нынешнее новое издание, это наконец-то издание, где сделал нормальный мастеринг, альбом звучит так, как он, по идее, должен звучать. По крайней мере, моя тушка принимала непосредственное участие в процессе этого мастеринга. Так что, кстати, еще хочу сказать, что у меня у самого еще вот этого переизданного нет альбома. Такова особенность работы.
1: Тебе же бандероль пришла, Саша.
0: Да, я обязательно схожу на почту. Мне пачка пришла бумаг, где я должен, значит, сходить на почту и получить всякие бандероли от вас. Слушай, кстати, спасибо, что напомнил. Еще хочу сказать, что пришла вот кассета. Сейчас я просто, чтобы на ней наклеен Бивис и Батхит. И написано следующая радующая меня строчка. Значит, что помеченная определенным значком, по-моему, он называется «Крестик». Крестик записано с превышением уровня записи. Все остальное записано с искажением АЧХ. Обязательно кассету мы отслушаем. Также спасибо за пластинку ансамбля Prodigy и за виниловую пластинку, содержание которой пока что нам неизвестно. А вот сам проигрыватель у нас сперли диджеи из клуба, которые хотели открыть здесь, но так и не получилось, потому что приходили похабные девки в обтягивающих штуках и требовали группу «Дрестящие» постоянно. А они любили...
1: А вот мы наткнулись на коридоре, они нас били с ног, да?
0: Да, да, они ломились с тремя просто и уносили с собой виниловый проигрыватель. Поэтому обязательно...
1: А я увидел, там написано «Александру Лаэрт». Я схватил, говорю, это же Саша, это же Саша.
0: Оставьте, говорит он.
1: Я тоже Саша нашел. Подоспел, ему это на выручку.
0: Так, что тут еще? Знаешь, конечно... Не понял. Сообщение от реаниматора мне совершенно непонятно. Но я думаю, что мы как-то опять заболтались. Это. Может быть, послушаем голос шамана?
1: Давайте. И Тельменского.

0: Ну, действительно, вот такого рода звукоизвлечения, они кажутся сперва простыми достаточно. Я вот знал очень много молодых людей, в частности, женского пола, которые говорили, ну, мы, дескать, тоже так можем. Они, в общем-то, выходили на балкон и пытались звукоизвлекать. Но ты знаешь, в чем вообще уникальность данного голоса, который мы слышали, что все эти звукоизвлечения происходят в реальном времени, и нагрузка на гортань, понимаешь, разная, что на твою шаровую. Вот, тогда как обычный человек, нетренированный, типа тебя, меня или вот его... Кстати, что с ним? Какой-то он бледный сегодня. Ну, да, пусть он сидит. Да, вот, в общем-то...
1: Да он не сидит уже, лежит уже.
0: Слушай, да что ж, у него голова здоровая, мне отсюда кажется, что... Вот, в общем, такие звукоизвлечения не может нормальный человек издавать. Если хотите, можете потренироваться около там...
1: Да. Вот одна русская певица из Сибири, кстати, поп-певица, была же его ученицей, ты не знаешь? Потом она спела песню и тоже так дышит всячески. И потом клип сняла, и в этом клипе она вздыхает всячески. И вот это пример, это та школа этельменского шамана. Их всего несколько сотен, как я уже сказал, да. И это русские эскимосы или русские индейцы, вот так называются, родственники. Вот они как-то до раскола, видимо, как-то жили на Аляске, вот как-то каким-то образом перебрались, может быть, я не знаю, сюда. И теперь живут на Камчатке.
0: Как ты считаешь, что вообще вот такое действие, как шаманизм в центре Москвы в 3 часа дня, это вот...
1: На белых облаках причем.
0: Да, ну будет ли это как-то нести за собой энергетическое потрясение для жителей близлежащих домов? А поскольку это в центре происходит, там жители, ты сам знаешь, какие не слабые жители.
1: Потому что сегодня вот ребята, друзья с одной телекомпании, встречались с ними и говорят, что видели его в парке культуры. И он, когда телевизионщики, когда топали ногами, они говорят, когда вы топаете ногами, вы знаете, что вы злых духов из-под земли, типа там, разгоняете. Вот, на удивленный взор телевизионщика, он говорит, вы не почувствовали сейчас это? Вот, так что, почувствовали, конечно. Так что, когда мы вот топчем по земле или громко, значит, мы этих духов всяких из-под земли, мы их так разгоняем. Это будет чувствоваться завтра на Покровке. К обеду.
0: Ну вот, кстати, тут вопросы на эту тему приходят. А как вы относитесь к магии? Верите ли вы в нее? Если вы верите в нее, то как она влияет на вашу передачу? Андрей из Марина интересуется. Но я могу только одно сказать, что касаемо вот магии. То есть, действительно, наша программа, она, в общем-то, имеет собственного астролога, вы об этом знаете, который составляет астрологический прогноз на каждую программу. И вообще, то есть, чем-то вот все, что тут происходит у нас в ночном эфире программы «Монмаранси», напоминает уже предпораженческое состояние бункера Адольфа Гитлера. То есть, происходит определенного рода оргии, ритуалы и жертвоприношения.
1: Молох с ударением на втором слове.
0: Молох у нас тут постоянно бродит. Причем это почетное имя. То есть человек вот должен произвести определенные процедуры где-то в районе 2 часов. Он претерпевает изменения, побои, унижения всякие. Вот после чего ему присваивается звание полуночный молох, сокращенно ПМ. Вот. А когда он выходит, то, соответственно, мы называем пистолет Макарова или просто Макарыч.
1: Тут ко мне привязали, Саша, из одного салона «Высшая магия». Да. И они, как-то вроде безобидно, вроде бы. А потом, конечно, дружба стала очень даже навязчивая. И они очень странно, вроде бы и смешно, но потом в какой-то момент стало не очень смешно. Они утверждали, что они накачиваются энергией у меня. Берут. То есть я помогаю им пробивать какие-то сферы в космосе. Сам того не знаю. Вот. Но самое интересное, в тот момент, когда даже ты хочешь прекратить общение, это невозможно сделать. То есть я сделал это, то есть...
0: То есть нельзя встать и уйти просто.
1: Да, то есть, нет, ты даже можешь в своем доме находиться, но люди к тебе едут, например. И ты им даже 20 раз в день будешь объяснять даже чужим голосом.
0: А зачем ты открываешь им дверь-то?
1: И не открываешь, и 20 раз в день тебе звонят, и говорят, им нужно там вот эта энергия, чтобы открыть какую-то чакру. Ты говоришь, ты не можешь этого дать, потому что совсем не до этого. Но даже ты не будешь открывать дверь, они ломятся тебе в квартиру вообще. И вот это да, это я пережил на полном серьезе.
0: А ты не пробовал просто их открыть?
1: А потом лестницы, да, только вот пришлось.
0: Просто отлупить,
1: да,
0: и все.
1: Да, хоть уже этот был слабая половина,
0: А, это все-таки была тетенька.
1: Да, но все-таки пришлось по буквальном смысле, только там спустив с лестницы.
0: А может быть, нужно было с ней как-то по-другому? Ты не подумал, что, может быть, она не за энергией приходила, а хотела как-нибудь, может, ну, что-нибудь другого? Вот,
1: ну, энергии, но не той, кундалини.
0: Да, да. Потому что как-то, я так понял, она о чакрах что-то говорила.
1: Да, постоянно об этом
0: говорят. О чакрах, значит, с другим, а ты ее отлупил, да?
1: Да, типа того. Ага.
0: Ну, она так ничего внешне.
1: Ну, если бы была, ну, внешне бы нравилась, наверное, я сам бы завлекал вообще.
0: Понятно. Это, тогда я просто хотел сказать, конечно, присылай ко мне, я это ей бы там все объяснил.
1: На правком вызовем мы.
0: Вот, кстати, такой вопрос. Назим, неужели ты наивно уверен, что Лаэртский слушает твою музыку в автомобиле? Интересуется наш постоянный радиослушатель Штурмовик. Штурмовик, после вашего последнего действия, когда вы выбили мне форточку и сперли магнитолу мою, я уже не слушаю там никакую музыку. И, кстати, этот вопрос несет в себе издевательский характер. Это то же самое, что человеку, у которого разбилась кошка, позвонить и спросить, или, вернее, сказать, поздравляю тебя с тем, что твоя кошка окатилась. Вы жестокий человек.
1: Да, но тем не менее, Штурмовик, я свидетель. Он же проезжает мимо меня, когда я в окно обычно сижу. Тут со у меня восточная оргия. Да, я в окно вижу, как Саша проезжает. Это правда, мимо меня к центру. И я свидетель того, что почему он слушает музыку. Потому что были посланы арабские музыканты. Они играли на арабских лютнях, ехали на арбе рядом с машиной Саши и играли в разбитую форточку, играли ему восточную музыку. И только скажу, хотел он это или нет, но он ее, видимо, не мог
0: избежать прослушивания. Да. Вот еще такой вопрос. Не кажется ли нам, что Бивис и Баткет самые интеллектуальные персонажи на MTV? Почему ведущие MTV прикрываются псовыми кличками, не афишируя
1: своих
0: имен? На
1: русском MTV или...
0: Но очевидно, нет ли в этом проявления шизофрении, интересуется Протагор. Что касается Бивиса и Батхита, я с вами целиком согласен. Человек, который их делал, вот который их создал, это очень умный человек и очень серьезный. Это видно из тех телег, которые периодически простоят, если глубоко в это вдумываться, в этих фильмах. Все остальное, конечно же, лишено интереса. Исключением являются, на мой взгляд, некоторые музыкальные ролики, но их там где-то 5%. А так, безусловно, вы правы.
1: Благодаря, Саша, благодаря тебе я посмотрел на Бивиса и Батхит. Как-то ты мне тогда сказал, включи, я посмотрел. Но, во всяком случае, нет, тот, кто делает, само собой, человек непростой, толковый. Но, во всяком случае, даже эти персонажи, они интеллектуальнее. Там, по крайней мере, эти девицы с высокими голосами, которые, я не говорю, есть один с высокими, противными, очень противными голосами, считают, это те же звуки, которые в детстве раздражали меня, когда мама чистила эту кастрюлю, вот дно, знаете. И вот есть... Это просто ужасающе, я считаю, что нужно, да, лучше уж Бивись точно.
0: Саша, сегодня Гулько сказал, что слушать песни Лаэртского можно только открыв форточку. Что бы это значило, спрашивает Афанасий. Ну, я могу объяснить. Дело в том, что все светлое, что есть вообще на улице, оно слетается на эти божественные звуки в ваши дома.
1: Так я что... думаю, чтобы соседи слышали, чтобы очередь под окнами. Чтобы сейчас мы говорим, а мы уже видим, какая под окнами толпа.
0: Нет, это просто как всегда, мы в 4 часа утра будем показывать свои обнаженные тушки в окне.
1: А это вот уже из-за этого очередь копилась,
0: да,
1: уже сейчас?
0: И придут прекрасные раздетые девы, дабы мазать нас оливковым маслом, чтобы наши тушки блестели в свете прожекторов, которые сейчас монтируют внизу.
1: Из салона высшей магии эти девки, да, вот эти?

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: 6 минут второго в дивном городе. Соответственно, в гостях у нас Назим Надиров. И приходит множество вопросов нам. Пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Вот вопрос интересный. Поощряет ли ваш гость то народное творчество, которое мы постоянно слышим, проходя по пешеходным переходам, играемые на различных инструментах и подпеваемые голосами? Можно ли им давать деньги, и не пагубно ли будет стать с ними в один ряд? Интересуется Сергей Ломоносов.
2: Ну, если я стану в один ряд, мы на одном уровне тогда окажемся с ними. Как раз я с детства отличался тем, что не умею петь и рисовать. Так что как раз там будет. А вообще, конечно же, если вам нравится, пожалуйста, пойте. Я никогда против не имею.
1: Деньги тоже, если есть,
2: давайте. Если есть деньги, можете давать мне, я тоже не против. Вот привет хочу передать. Тут сообщение Павлу в Курьяново, в Печатниках. Вот он слушает. Так что ему привет. А тут насчет...
1: Насчет обложки. Понравилась ли обложка виниловой пластинки?
2: Очень мне понравилось. Мне особенно вот здесь как раз в тему. Я же знал, мне Саша сказал, что есть такой подарок. Я поэтому приехал. Здесь песня «Увезу тебя в тундру» Фраткина Прецковского. Вот поэтому мы специально к этельменам в тундру и уехали сегодня. А когда звучит музыка, мы не в прямом эфире, мы с Сашей разучиваем песню «Чаривна Байкивчанка», Сердюка и Воньё.
1: Ну вот я вот выучил только Сердюка, а вот остальное пока у меня не получается произнести. Ну, в силу того, что я прикусил вчера на оргии просто губу.
2: Да, прайс-лист.
1: Так как я кусал свиную ногу мощную, у меня получился прикус.
2: Очень нравится, мы просто наслаждаемся, на выставку отправим.
1: Что, кстати, касается уличных музыкантов, вот у меня, я постоянно думаю, ну, я вообще постоянно думаю, сейчас я положу ее. Вот, например, нужно представить себе такую ситуацию, что в один прекрасный момент они попросту исчезнут, да, вот, и как будет вам тогда печально ходить по улицам, то есть все-таки как-никак определенное настроение они, конечно, создают, и исходя из этого, я думаю, нужно немножко денег
2: компенсировать. Некоторые становятся такими родными, один есть, вот, в метро играет на аккордеоне, у него, когда играет на аккордеоне в подземных переходах, в районе Чеховской, я-то думал, что он себя на Чеховской и Тверской играет. Mm. Вот. И с открытым ртом он играет, такой молодой парень. Вот. И мне очень нравится, как он, открыв рот, всегда так самозабвенно играет одну и ту же мелодию. И потом как-то я увидел его на Таганске, даже обиделся. Изменник просто какой-то. Я-то думал, он только на Чеховской и Тверской, он, оказывается, на всех, видимо, по графику едет по разным станциям. И потом как-то я его в вагоне метро увидел. Я почувствовал такое родное лицо, как родственник. Я ему бросился на грудь, а потом вспомнил. Это просто тот человек, который на аккордеоне подземный переходит там
1: а
2: играет.
1: А ты сперва типа...
2: Вот,
1: кстати, смотри, сообщение. Спасибо за звуки шамана. Истинно лечат, сообщает Кристина. Безусловно, это ж тебе не это самое.
2: Это тысячелетиями и веками доказано. Вот, например, как рассказы Манаса. Вот киргизский эпос, которому более 10 веков. Он же самый большой. Он не записывался. 10 веков передавался устно из поколения в поколение. И он там чуть ли не в 2-2.5 раза больше, чем Махабхарата, древнеиндийские эпосы, там Илиада, Одиссея, все вместе взятые. Но он 10 веков не записывался и устно передавался. И им лечили. Вот, и древние киргизы, когда они были родственники, еще там жили, где сейчас Тува, вот, они потом через Китай перешли на территорию современной Киргизии, они лечили, просто рассказывая определенные отрывки из эпоса Манас, и тем самым они лечили народ и роженицам. Рассказывали.
1: То, что, кстати, написано, то, по идее, это мертвый уже. А когда это передается, как ты говоришь, из уст в уста, это уже, считай, генетическое внедрение. Поэтому такое вот лечебное действие производится. Вот еще тут сообщение. Кстати, интересно, смотри, товарищ Лаэрский, почему вам не пригласить в вашу передачу Пелевина? Это писатель, да, такой. Пусть отчитается перед народом за свое, с позволения сказать, творчество. Иван Матыгин. Вот хочу сказать, ну нельзя же до такой степени быть завистливым, уважаемый Иван. Вот, что бы ни говорили про Пелевина, например, мне его книгу вот о Чапаеве было читать очень интересно. Мне совершенно безразлично, что про него говорят. Попсовый, он не попсовый. Мне было просто интересно. А вот ваша последняя книга, которая называется «Звезда на макушке», между прочим, вообще даже не распродается. Вот так вот. Что еще у нас тут? А вот, уважаемый Александр, какой чин у вас в оргии и какую цель вы преследуете, занимаясь шаманством? Ну, Андрей, чин у меня, конечно же, в оргии, если вас величина его заботит, твердость, то, конечно же, все это зависит от общего состояния организма, понимаете? Ведь бывает так, что там приболел, что-то съел, то он вялый и маленький. Если, конечно же, все нормально, то не слабый чин, то есть нравится всем участникам оргии, могу вам сообщить. Что тут еще? Можно на все вопросы отвечать. Правда ли, что бубен шамана делают из лица его врага? Отсюда и пошло выражение «дать в бубен».
2: Ну, наверное, делают.
1: Но он же из кожи какой-то ведь все-таки сделан-то.
2: Ну да.
1: То есть не
2: выражение.
1: Поскольку это культовый предмет.
2: Ну, животное тоже может быть врагом же.
1: Да. Вот я и хотел узнать. То есть не могут же на бубен натянуть кожу какого-то случайного существа. Может быть, там есть...
2: Геолога или там...
1: Геолога или чего-то. Или там жены первой.
2: Вот, агитатора какого-нибудь.
1: Да. То есть, видимо, как-то тоже это есть определенный рецепт изготовления бубнов.
2: Ну вот завтра, наверное, расскажут. Вот приходите завтра и спросите. Ну,
1: то есть там будет еще и...
2: Я-то бубны не изготавливаю.
1: То есть там будет еще и лекция, да, все-таки?
2: Ну, ответы на вопросы, естественно. То есть вы можете поинтересоваться про бубны, про пятачки, про все остальное.
1: Про ноги.
2: Про ноги, руцы.
1: Валентин вот интересуется, как вы прокомментируете киргизскую пословицу «дерево без птиц, мертвое дерево». По-моему, там только о пчелах шла речь, у киргизских наших братьев. По-моему, «дерево без пчел, мертвое дерево», они говорили. Но я могу ошибаться.
2: «Дерево без птиц». А в оригинале Кирилл, да, это?
1: Валентин.
2: Валентин, а как в оригинале звучит? Позвоните, скажите по-киргизски.
1: То есть именно по-киргизски, да. Ну что, я думаю, что пришло, наверное, время послушать еще музыки, да?
2: Вот, может, ханты-мансийский рэп? Есть диджей Кавун в Германии, что переводится диджей Дыня вообще-то. Ага. Репа, диджей Репа.
1: Диджей Репа, да. Диджей Табло.
2: Да, из Бремена, такого мультинационального города. Ну, хотя он сам немец по национальности, но играл в турецкой группе, специально ездил в Стамбул. А потом как-то после очередного тура по Сибири я привез записи ханты-мансийского ансамбля какого-то на виниловой пластинке. И он это слушал чуть ли не полгода, не переставая с утра до ночи. Потом сделал вот такой, написал ханты-мансийский рэп. Такой ремикс сделал.
1: Ну, поскольку у нас будет уже вот диджей Дыня звучать, я просто хочу еще сказать радиослушательнице Миле, уважаемое, дело в том, что, к большому моему сожалению, забыл я вот ту пластинку, о которой вы упоминаете. Ну, просто вот забыл. Топчите мне. Теперь он другой диджей сейчас будет, да, у нас?
2: Да, кого он будет.

0: Ты, кстати, не знаешь, вот люди, которые постоянно нюхают кокаин, у них не может быть осложнения на уши вообще?
1: Во время слушания нашей программы?
0: Нет, что? Просто вот, ну, просто по жизни. Ну, какого-нибудь там закладывания ушей там или чего-нибудь такого.
1: Ну, если они уже ушами начинают нюхать, может быть, будет.
0: То есть, а так...
1: Ну, если уже, наверное, если нос заложат вообще, уже они не чувствуют носом, да, тогда да, начинают ушами нюхать.
0: Я просто к вопросу о том, тут спрашивают, выиграл ли ты когда-нибудь деньги.
1: А, это как просто... Кстати...
0: Ну да, я так подвел, видишь, ловко, как подобает диджеям это.
1: Ага, очень даже кстати, да.
0: Причем, знаешь, как тут даже уточнено, выигрывал ли Надиров что-нибудь по облигациям вообще? И держал ли ты в руках облигации?
1: В третьем классе я держал, я точно помню. И я ее на подоконнике. У меня был подоконник, у нас не было, я шестой ребенок в семье, и не было у каждого своей комнаты, но у меня был свой подоконник в одной из комнат, где я складывал свои книжки. У меня были такие открытки, там, где Таня не встала на колени, получила пулю в лицо, и мне всегда было жалко Таню. Вот я не помню, какая из этих Тань.
0: Это откуда, такая... подожди, это куда, откуда такое?
1: Из какого-то смешное... советского, видимо, романа. Там были фашисты нарисованы, немецко-фашистские захватчики с пистолетом.
0: То есть прямо в табло пули, да?
1: Да, вот в эту, из чего делают бубен, вот этот самый. Вот, да.
0: Слушай, там, это надо Таня... очень метко, кстати, стрелять, чтобы прямо...
1: Ну, Таня не встала, там было, но Таня не встала на колени, получила пулю в лицо. Я до сих пор помню, мне очень жалко было Таню. Там же у меня лотерея лежала в третьем классе. Мне то ли подарили, то ли чего. И вот я очень ждал там октября или ноября, когда должна была казахстанская какая-то была эта лотерея. Вот. Я никогда ничего не выиграл, или, ну, я не знаю, может быть, максимум 50 копеек. Из детства, сколько я себя помню, я ненавижу лотереи. И когда в аэропортах всяких на Кавказе или где-то в Средней Азии начинают меня завлекать в какие-то лотереи местные там или что-нибудь, выигрыши какие-нибудь, обещая какие-то выигрыши, они думают, что они этим завлекают меня. У меня худшего наказания для меня нет, чем выиграть что-то. Я не хочу, никогда не выигрывал и не хочу, и не буду выигрывать. И терпеть не могу этого, и ненавижу выигрыши. Я не хочу ничего выигрывать. Я хочу заслуженно получить то, что мне причитается. Поэтому я... Мне говорят, вот там, дерни здесь, или возьми лотерею, получишь там 10 миллионов или в Германии даже. Да не нужно мне, говорю. Я все равно откажусь, и я... Ну, я не люблю, терпеть не могу лотереи, всякие глупости. Это... Я считаю, это для дураков. Может быть, это не слишком серьезно получается, но это такая для Иванушки дурака, который на печке сидит, и вдруг он пойдет, возьмет лотерею ДСАФ и выиграет вообще, и станет... И все, наконец, все станет. Все логически. Это жизнь, цепь закономерности и логики. И то, что ты не нужно делать лотерею, нужно делать свою жизнь. Ну, так это громко звучит, но делай то, что тебе нужно делать в твоей жизни, и ты получишь большую лотерею, хорошую лотерею. И вообще боюсь я большого скопления денег. Были несколько жизней, когда мне большие суммы поступали, в руки мне шли. Я делал все от меня зависит, чтобы как можно быстрее от этого избавиться, от этой суммы.
0: Ну, я бы тебе помог, ты слышишь, что звони, я прям избавлю в 2 минуты.
1: Занимаю, раздаю. Я прям... очень плохо себя чувствую, когда у меня есть деньги, много. Вот, поэтому мне нужно себя, чтобы вот они вот ждать, когда они появляются, тут же их израсходовать на какой-нибудь диск или на альбом, на издание.
0: Или на недвижимость, там, например, на дачу в Испании там, или на что-нибудь такое. Да. Но я также, ты знаешь, предпочитаю распоряжаться с деньгами или открыть какой-нибудь банк. Там,
1: ну, что они там лежат, фонд. Да.
0: А когда мешками? Когда, да, вот мешками
1: вот смотри, мы уже несколько часов не избавлялись, вон скопились уже.
0: Скопились. Понимаешь, еще ведь устареют, они слеживаются.
1: Слушатели присылают переводы, потом зеленые, синие.
0: Да, тут еще хочу сказать, кстати, вот насчет посла. Уважаемый Протагор, я что-то не врубился про вашу вот дихотомию, что это такое, про отношение к нулю. Я же тупой, понимаете, особенно летом. Так что вы меня такими уж совсем не там, тяжелыми этими философскими делами не грузите. Хотя, ну, Назим, я тебя тоже не буду загружать.
1: Дихотомия.
0: Хотя у тебя дихотомия. Но это все по поводу Пелевина.
1: Где это?
0: А, вот Лиля Уюгина пишет, что может...

0: И вот возмущенно сказал, что типа зажал. Я был очень удивлен. Я говорю: Слава, что же мне нужно было делать? Он говорит: как? Зажал, надо было праздновать. Я говорю: что праздновать вообще? И когда я, значит, меня, когда выдрессировали уже на 3-4 год в Москве, выдрессировали, что нужен день рождения, значит, нужно деньги все отдавать, покупать водку и звать всех гостей, чтобы все нажрались вообще и потом ходили. А вот,
1: бродили, бродили и бледные были с утра.
0: Да. Я приехал, начал дома расспрашивать у всех, у кого, когда день рождения, чем вызвал немилость родителей. Все сказали: что за дури тебе учат в Москве вообще? Вот, какой еще день рождения? Родились и живем вообще.
1: Ну, я думаю, все равно уж ладно. Мы ради такой скорби все-таки женщина стареет, годы, так сказать, откладывают отпечаток мощнейший на все вообще, что происходит вокруг нее и внутри ее самой. Поэтому для тебя, Лиля, песня будет сейчас звучать. Кстати, чем мне нравится коллектив, который сейчас прозвучит?
0: Родственники Тельмены.
1: Вот ты знаешь, прет их. Вот прет по-настоящему. И я дико люблю этот ансамбль. Для вот нашей этой прискорбной именинницы звучит эта пьеса. Напоминаю еще вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ты что, не знаешь о группе Дженериактер?
0: Чего это?
1: Ну, я тоже ничего не знаю. Вообще, кстати, вы зря вот задаете нам какие-то вопросы, связанные
0: специально,
1: с...
0: Специально, дорогие слушатели, задаете тем, кто вот меньше всего вообще как-то...
1: Да, мы совершенно...
0: А если знаем? А что, если знаем?
1: Ну, если знаем, да. Ну, знаем. Никому легче от этого не будет. Далее, вот еще что-то приходит. Во-первых, вот Люська прислала сообщение. Шурик, пишет она, я одна вот уже 7 недель сижу голодная, прошу обещанного эротического шоу персонально для меня, если можешь. Так в 3 часа, как я говорю.
0: Завтра, да, Саша.
1: Почему завтра? Сегодня в окне сегодня мы с тобой выступаем.
0: А, это...
1: Ты как забыл, да.
0: Это в 3 часа, а потом в 15 еще. У нас 2 выступления сегодня.
1: Висюков вот интересуется, слушает ли подобную музыку Сергей Троицкий Паук, в смысле. Ну, я могу сказать, что Сергей Троицкий Паук слушает только свою музыку, своего изготовления, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Вот вопрос по теме, по нашей. Как регулируется сексуальная жизнь шамана и как часто в современных условиях он, в общем-то, участвует в выборах? Все-таки лицо-то ответственное, авторитет. Не просто тогда он погулять вышел.
0: Ну, достаточно часто, почти всегда он участвует в выборах, естественно, потому что от него и зависит, в общем-то, за кого будет голосовать народ, вот как он, что ему приснится, там, крейсер «Аврора» или еще что еще, так и он народ вот поведет за собой. Так что в выборах-то обязательно участвует. А про регуляцию сексуальной жизни, ну, знаете, как-то еще рано, по-моему, на эту тему говорить, потому что у нас-то трудовая, тут трудовой секс идет еще.
1: Да.
0: И как-то, если мы начнем говорить, мы возбудимся, а тут же сколько, хоть под окнами народу, сколько собралось тут, поэтому, я думаю, еще опасно это, вдаваться в подробности.
1: Да, спрашивают, что я делал в Петербурге, и бывают ли концерты. Концерты бывают, Василий спрашивает, в частности, 18 июня в клубе «Бункер» будет концерт, 19-го планируется в МДМе какая-то тусовка, а в Петербурге я был с этой же самой целью, был концерт. Ты знаешь, интересное вот сообщение пришло, я помню, у нас была большая программа, посвященная вообще алкоголю, и тема была следующая: алкоголь — это все-таки продукт питания или это ближе к наркотическим средствам? Поделились наши респонденты. Я слово новое выучил. Респонденты.
0: Ой, меня научили.
1: Где-то 50 на 50, как говорится. Вот такая телега.
0: Респонденты типа резиденты, да? Или?
1: Не знаю. Саша, алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм при полном сгорании дает 7,18 калорий. Юра и Коля.
0: А я думал, ты мягко к арабской теме подводишь. Вот будет
1: серия. Я подвожу, я же так вот, понимаешь, я же вот так вот...
0: Я навострил ушки, как аль-эль услышал, это арабский же, это сам алкоголь, это же все пришло с востока, от арабской цивилизации, это все, видимо, через Аль-Хамбру, через Кастилью, через Мавров алкоголь попал в Европу. Я думал, вот Саша плавно подходит к арабской теме.
1: Слушай, что? А почему вот арабы, кстати, вот не пьют при своих, но поодиночке бухают? Вот это я прям могу, вот то, что я сказал, это реально я видел. Я просто могу сказать, что с одним очень известным телеведущим мы заблудились, в общем-то, в песках Египта.

0: автомобиле, у нас кончился бензин, попала какая-то железка типа снаряда или УЗИ заржавевшего вот между там, в общем, защитой картера и правой байдой, куда устанавливается наконечник рулевой тяги, в общем-то. Извините, я болею. Вот. И нас вытягивали арабы такие.
1: Они, общем, респондентами были?
0: Не знаю. Ну, в общем, нормальные были с этими, с челмами, все такие, в общем, достаточно мрачного вида. И когда они поехали за помощью этого, значит, моего товарища с собой везли, а я остался с одним из них сидеть в машине, я ему, дескать, говорю, дескать, хочешь выпить? А у меня прям бутылка джина такая, и уже тоник кончился, я просто из горлышка, ну, как обычно, этот джин. Он так по сторонам посмотрел, цопа меня, и как давай прям из горлышка пить.
1: Я тоже видел арабов, которые пьют. Вот,
0: а как его товарищи приехали, все, он так как будто и не пил. Вот.
1: Ну, а ну, это коллеги, почему? Это арабы в отношении водки, а также у русских в отношении чего-то другого, как коллективизм или боязнь коллектива, осуждение. Так никто не видит, а так могут осудить. Вот он, не все же, как мой дядя. Вот мой дядя еще в советские времена съездил в Египет. И стал хаджи, значит. Но к нему стали приходить, соответственно, там мулы местные. И вообще поздравить его с этим делом. Тогда был этот железный занавес, как известно. И никто не мог попасть в 70-каком-то году. А он уже съездил, побывал в Мекке. И вот, значит, все приходят, садятся, там полный дом гостей. А он достает бутылку и говорит: слушайте, такое большое событие, столько гостей в моем доме. Давайте за это выпьем, надо обмыть это дело. Вот, и все его осуждали, а я нет совершенно. Он такое хорошее дело хотел обмыть, никто почему-то не захотел. Вот. А он, вот он такой, вот он любит выпить и всю жизнь любил. Я считаю, самый толковый из всех и самый искренний, очень добрый, порядочный человек. Потому что вот этот лицемерец, там, знаешь, ханжество, ой-ой, здесь нельзя. А, вот так же, я помню, в детстве мы ездили на какие-то эти тоже пятиклассники. И никто из местных там туземцев, никто не ел свиной этот жир. Или как это называется? Свинину.
0: Ну, короче, свинину,
1: вот, да, свинину, да. Потому что нечего было есть, у нас было печенье несколько дней, вот мы ели там, пили чай и ели печенье, нечего было есть. Ну, но я не ем, потому что мне не нравится, не потому что там мне запрещают, но мне просто не нравится, это жирная пища, мне противная. А вот так же все, это самые дети, по отдельности все ели свинину. У Лешки Федорова, я помню до сих пор, мальчика, у которого была свинина, единственный был русский. Ну, а вместе же... нет, вместе они говорят: фу, какая гадость, убери, мы не едим свинину. А в отдельности потом каждый говорит: слушай, можно кусочек? И ели очень.
0: Это же, в принципе, религиозные дела-то. Вот если так...
1: Ну, в детском-то воображении это...
0: Нет, ну, вообще и алкоголь, и вот и свинину, в частности, это все-таки...
1: Это религиозные в смысле институтов религии, понимаешь, что запрещено, что нужно ходить по таким-то дням туда-то, нужно делать то, нужно... Вот один из самых искренних на Кавказе у меня есть человек, действительно очень чистый, вот. И у него там 13 детей, и он читает, сам научился, и читает Коран, и вообще действительно, ну, всю жизнь ему там за 60, все знают, что он за всю жизнь, наверное, я не знаю, птички не обил, чистейшей души человек, труженик, и читает Коран, и пишет письмена там, вот. Когда я несколько раз приезжал к нему, мы с ним сидели, пили водку, значит. Он достал бутылку, сказал: садись. И 13, там, 7-8 взрослых детей, у которых там уже там дети свои, все смотрели. И когда второй раз это произошло, один из сыновей ему говорит там: папа, что это такое? Ты нам запрещаешь вообще? А этот, показывая за меня, сидит с тобой, вообще водку пьет. Это что вообще-то? Он говорит: кто вы такие, чтобы вообще решать? Угу. Я вам запрещаю. А с человеком мне приятно выпить. Вот. И вот он со мной. Причем я говорю, то есть он соблюдал все. Он в 5 утра вставал, читал Коран. Но вот он считал, что вот раз в год, когда он меня видел, два раза его, вот, он считал нужным, как-то и возможным. Вот мы просто по несколько стопок выпивали очень, да, и часами беседовали. А его сыновья стояли по стойке смирно все. Вообще.
0: Они, наверное, тебя ненавидели. И ну ревновали, вот, знаешь.
1: Ревновали, по крайней мере, да, как минимум ревновали.
0: Ну, я предлагаю послушать очень порядочного, заслуженного человека, ныне, к сожалению, покойного. Вот ты принес его пластинку, расскажи так вкратце о ней. Я тоже, кстати, сегодня как чувствовал, вот взял тоже его пластиночку.
1: Это Нусрат Фатых Али Хан. Это из, он исполняет хаваля, это один из стиль мистического, суфийского, такого мусульманского пения, суфиев. Я думаю, многие слышали о суфиях, об орденах суфийских. Я скажу только, что большинство великих поэтов Востока, начиная с Руми, Хафез и так далее, были суфиями сами, да. Вот, и, ну, он первый, видимо, сделал этот стиль известным во всем мире. Начиная с середины 80-х годов, он был приглашен на фестивале Питера Гэбриэла, с тех пор он много выступал и участвовал в записи саундтреков по искушению Христа и так далее. И вот и всемирная слава, гастроли по всему миру, диски. И так что он прославил этот стиль. Затем были еще братья Сабри и другие. Но благодаря Нусрату, я думаю, весь мир узнал, что такое суфийское пение, что такое хавали. Вот с августа, вот уже полтора года, по-моему, как, или два с половиной даже получается, что его, вот как суфи говорят, душа покинула свою плотную оболочку. Вот, но музыка его остается, и он был один из самых эволюционных, кстати, суфиев-исполнителей. Ну, его династия исполнителей, 600 лет насчитывает его династия Алиханов, уже 600 лет исполняет. Кстати, ему был сон вместе, вот он не шел по стопам своих предков, занимался совсем другими делами, и он не собирался быть певцом, но ему как-то приснился сон, вот, что он будет петь в какой-то святыне, причем святыня принадлежала другой религии в Индии. И вот после этого только он поверил в свое предназначение, стал исполнять хавали. И самое интересное, вот ему оказали честь, и он действительно в одном из в этом храме, когда с течением времени исполнил свои вот, суфийские песнопения, хотя это был храм не его религии. То есть сбылось то, что он видел во сне. Вот. Ну, и я говорил, что некоторые осуждали его, ортодоксальные мусульмане, потому что когда во время ремиксов же с точки зрения благозвучия идет ремикс, и поэтому в Англии, в студиях Питера Гэбриэла иногда, то есть смысл, это же священный смысл имели, то, что он пел, терялся смысл, потому что получались просто какие-то слоги, но представляете, вдруг из ортодоксального пения в церкви записать и убрать какие-то слоги и просто там отче
0: на... На слух европейцы, дескать, неприемлемо.
1: Да, просто не оставить там, виси убрать, вставить другое, просто по слогам сделать, вот. Но он ушел на это, он считал, что я, в принципе, его поддерживаю, потому что он благодаря ему и благодаря революционности весь мир узнал, что это такое. А уже дело каждого, следовать за ним или нет. После того, как он, так сказать, надо просто узнать, что есть такой факт.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, вот коллеги по творчеству, да, то есть мне, насколько я знаю, не особо так положительно относились.
1: К Нусрату?
0: Да, также вот...
1: Его коллеги?
0: Да, да, потому что вот как раз они все-таки были более такими консервативными в этом смысле. Вот, и такая же ситуация вот с этим, с пареньком. Черный паренек, я забыл, как его зовут.
1: Юсендур?
0: Да, да, да, то есть который тоже...
1: Но, с другой стороны, как можно выбиться и как можно стать, ну, не гением, если выйти из серой массы или подняться над толпой, если следовать канонам этого круга своего коллектива, Саша, тогда ты ведь не вырвешься, тогда ты и будешь, ты останешься, так сказать, правильно, в своем кругу. Если ты будешь следовать, понимаешь, вот коллектив там, Атара, Стада, человеческий коллектив, там, Суфи, или там, будь то возвышенный, какие-то орден какой-то, или советский коллектив, там, все мы ячейки общества, советский, там, новая общность, советский народ. Если ты будешь соблюдать все каноны и принятые обряды в этом обществе, вот этом коллективе, ты же не сможешь выйти, тогда бы он не был бы Нусратом Фатехалиханом. Понимаешь, это палка о двух концах. Ты не можешь стать там Пушкиным или Нусрат Фатехалиханом, если будешь соблюдать нормы, этикет принятый, или Рембо, этот французский поэт. Ты, соблюдая все, ты остаешься таким сереньким, как все. И только выйдя из толпы, ты можешь достичь чего-то. Ну, соответственно, тебя хвалят. Ну, сначала убивают, потом хвалят. И так далее.
0: Ну, слушаем героя.

0: пришло тут сообщение на наш пейджер от Долгача. Вот он спрашивает, Александр, ну не спрашивает, а константирует, выдает, я даже не боюсь это слово, сентенцию. Александр, ваше актерское мастерство в фильме «Горячие шлюшки» и «Буй» несравнимо ни с какими другими ролями в порнофильмах. Вы превзошли самого себя. Я просто очень польщен тем, что вы видели эти произведения, и хочу сказать, что готовят сейчас к выходу фильм, который называется «Саранча». Это самый крутой порно-боевик с моим участием, и надеюсь, вы все его, конечно, посмотрите. Он выйдет вот в июне, и, в общем, будет стерео. А вот Мишутка интересуется, под какую арабскую музыку танцует танцовщица «Танец живота».
1: Ну, я сначала про порнушки вот эти... Я хочу...
2: Ты тоже видел, да?
1: Нет, я еще не видел. Как я могу видеть? Ты мне только что подарил. И вот я был так удивлен, приятно. Мне подарил Саша видеокассету. И я ерзаю, сижу, и каждые 5 минут, как только Саша включает музыку и отключает микрофон, я начинаю ерзать и отпрашиваться. Я говорю, Саша, пусти меня к видеомагнитофону. Я хочу быстрее посмотреть эту порнушку.
0: Вот этот фильм «Буй», да, он чем необычен. То есть «Горячие шлюшки», там девчонки классные. А «Буй», то есть там задействованы еще предметы, вот обычные, вот, ну, кухонные утвари, то есть плит, газовые всякие, сковородки, все это тоже задействуется.
1: Эротически обыгрывается.
0: Да, очень так интересно посмотреть. Да.
1: Буйная эротическая фантазия находит им применение.
0: Фэн даже там есть.
1: А респонденты там участвуют?
0: Да.
1: А респираторы?
0: Нет.
1: Вот, надо респиратор тоже задействовать во второй серии, может быть. А если что касается арабской музыки, арабские танцовщицы танцуют под арабскую музыку. Есть специальная музыка. Это пишется, есть даже искусство. Там есть вот ансамбль «Саламат», он на Пиране, например, в Берлине издается, из тех, что в Европе издаются. И там, естественно, специальные ритмы. Вот, естественно, самым писком должно быть специальный оркестр, и живой музыка исполняется. Вот нас играют музыку, под которой, естественно, танцовщицы танцуют. До 30-х годов, кстати, танцовщицы никогда не танцевали на сцене, в европейском понимании. Ну, естественно, там для падишахов, шейхов и так далее, там султанов, или там в семейном, в частном каком-то кругу, там на коврах. И только в 30-е годы одна женщина ливанско-сирийского происхождения, приехав в Каир, она основала казино «Опера», называлась. И с 30-х годов только этого века начали арабские танцовщицы, восточные, вообще танцевать на сцене. Вот. То есть и люди стали ходить в клубы. Вот мы сегодня как раз обсуждали эту проблему в клубе «Дом». И вот для любителей арабского танца, я сразу забегаю вперед, скажу, что вот и 30... А, понедельник, это уже совсем близко. Это считай, что в понедельник, вот 31 числа, в последний день весны.
0: Считай, завтра уже.
1: Завтра уже в 7 часов вечера. Вот, молодые люди, вы можете прийти, посмотреть на лучших танцовщиц живота.
0: Старые они... тоже могут прийти.
1: Да, и молодые,
0: и дети,
1: старые,
0: всякие
1: дети,
0: тоже. Пенсионеры. Птиц проводить.
1: Да, также. И всем этим категориям скидки 50% на входе. А, кстати, я пароль могу выдать.
0: Беременным обычно бесплатно только... вообще.
1: Да, я обычно пароль говорю, который узкому кругу посвященных. Но я думаю, твои респонденты, Александр, для меня тоже свои люди. Поэтому скажу для тех, кто придет, а нужно прийти в 7 часов в понедельник. Это клуб «Дом». Это новый метро Новокузнецка, там метров 100-200. Большой Овчинниковский переулок, дом 24, корпус 4, или строение 4. Новый клуб он открылся на днях совсем. Там был фестиваль альтернативной музыки. И вот в понедельник, в этот 31 в 7 часов вечера, и в следующий понедельник, 7 в 7, там будет «Танцы живота», арабская лютня, Камаль Балан из Сирии, певцы из Судана, из Египта, перкуссия из Ливана и танцовщица из живота Диана из Марокко будет там. Лена Казарян — это лучше в Москве. Ну, у нее фамилия по мужу, а так это лучше в Москве исполнительница танцев живота. Будет хореограф и танцор из Египта, самая халдисоки вообще, так, программа. И вот они тогда вам покажут, как это нужно на самом деле делать. Как это делается, это, конечно, филигранное искусство. Вот. И специальные ритмы, издаются диски, они вообще используются большим спросом. Вот там одна из лучших танцовщиц Джалиля, например, издала уже вот недавно 5-й альбом. Вот. И там специальные треки, они повторяются в разной скорости, эти ритмы чередуются, и от этого зависит вот эта трясучка, то, что они бедрами трясут, это все зависит, естественно, от ритма, это и так понятно. Вот специально издаются диски, которые пользуются большим спросом, танцовщицы вот обычные часто и ко мне обращаются очень там стадами, да, и все просят найти эти, зная, что я вот занимаюсь восточной музыкой, да, и у меня есть каталоги, действительно, они просто скупают и ставят танцы. И вот и отличие моих концертов арабской музыки, что танцовщицы танцуют только под живую музыку.
0: А как долог век вообще танцовщица? Да,
1: долог.
0: То есть и в 70 лет она еще...
1: Самья, как ее звали, Гамель или Гамья Самель. Вот сейчас я боюсь уже соврать. Одна из лучших танцовщиц была звезда, в общем-то, арабской сцены. У нее, говорят, был роман Фаридом Эль-Атрашем. Это знаменитый просто их суперзвезда. Для нас он известен только вот арабской танго. То, что Батыр Закиров пел, это его песня была там. Азахара Танфи Хайль. Вот она очень даже практически очень долго не уступает. Ну, потому что есть прелесть во всем, как сам понимаешь. И в нимфетках, и в зрелом возрасте. Это опыт, это искусство. Вот у нас Майя танцует до сих пор. Я думаю так, что арабские танцы – это не исключение. Я думаю, в каждом просто уверенность, годами приходит уверенность. Такая получается танцовщица вам. Такая уверенная в себе, все уже знающая, все умеющая.
0: А пароль-то сказал?
1: А, вот, Саша, бдительность проявили. А вот респондент. Арба. Если вот на входе там будет стоить билет 60 рублей, и вот будет и музыкант из разных арабских стран, танцы живота. Если вы скажете пароль Арба, вам скидка 50%.

0: вот в свою очередь тоже мне довелось в городе Катманду закупить пластинку Нусратов Адан Али Хана. Она называется очень сложно. Африн Африн. Судя по всему. Потому что это, видимо, название фирмы, да, Сангам?
1: Пяти альбомов, но такого у меня нет, Саша.
0: Ну, их тут, судя по всему, вообще много, целой серии, потому что ты видишь, написано третий выпуск.
1: А.
0: Да. Послушаем, вот, что это такое.
2: Отлезь, гнида!

0: 10 минут уже третьего в нашем дивном городе. Продолжается наш такой музыкальный эфир, как я уже сказал, с наступлением лета. И вот это и такой лени, приятный, как говорится, сонный полдень русского леса, сокращенно СПРЛ. Да, вот мы как-то налаживаем спокойное такое течение нашей программы. Как я уже сказал, будем стараться в течение лета повторить как можно больше наиболее интересных, на ваш взгляд, программ, которые были за все время существования программы «Монморанси», и больше будем отдавать предпочтение гостям, связанным с музыкой и музыке вообще. Сегодня у нас в гостях Назим Надиров. Можете задавать нам вопросы по пейджеру 913-29-29. Сообщение для абонента «Монморанси». Ну и, соответственно, видимо, по телефону 203-19-22. Это те, кто не спит, те, кто еще здесь и не на даче. С дачи, кстати, нам уже дозваниваться не будут. Вот Наташа Басина интересуется, можно ли на Востоке молодой женщине пройти по улице в короткой юбке, и будет ли сегодня моя музыка. Я думаю, что одну поставим песню, но с очень странной пластинки. Насчет вот короткой юбки, ходят ли на Востоке женщины молодые в короткой? Я думаю, зависит от ног.
1: Если есть ноги, если вы, желательно, если вы не туземка, лучше не быть туземкой в такой ситуации. А вообще, конечно же, ходят. А вот ну, и чем ближе к западу, тем больше. Вот я в Турции видел, сами знаете, что курит вообще постоянно.
0: Курит?
1: Да, постоянно видел ноги. А ты в Турции не видел, как турчанки курят, постоянно везде сидят, чай пьют, курят.
0: Не довелось там быть.
1: А, я вот где там на озере Иван, там ездил, там везде, там часто видел, да, и даже в Иране говорят, вот если там в Парандже, например, да, а вот на интуристовские отели это не распространяется, оказывается, правило, и на иностранцев. Можно часто видеть картину, что когда из ножки вдруг Мерседеса, из двери Мерседеса ножка высовывается красивая, и там вся в черном женщина подходит до двери отеля, сбрасывает и тут же садится вообще к барной стойке, нога на ногу, в мини-юбке, красивейшая женщина. Ну, просто когда выходит из отеля, опять накидывает на себя и все.
0: А если это, я волнуюсь очень, если там эти,
1: Тявоид.
0: Ну, вот такие вот, которым это, ну, работники работают, которые.
1: Вот которые стоят под окнами здесь, что ли, тут?
0: Ну, да.
1: Ага. Есть.
0: Местные, да?
1: Ну да.
0: А каково к ним интересно вот, отношение сограждан?
1: Ну, вот, конечно, вот как наши шоп-туры, так и вот я знаю, из Ирана в Ашхабад ездят. Очень любят такие уикендовские туры, потому что рабочая сила дешевая. И это открыто вроде бы не преследуется. Ну так, вяло преследуется, но не так же открыто, как в Иране, например. И вот приезжая в Ашхабад, то там они снимают квартиры, и вот служители. Такие ярые поборники, то, что они в Иране, а тут в Ашхабаде они предаются на субботу. Ударно просто работают. Вот, ага. Представляешь, что там творится вообще там?
0: Угар.
1: Да, угар сплошной, алкоголь, девушки вообще. А потом опять натягивают на себя это самое, делают постную мордочку. И опять возвращаются все там 12 километров до границы же всего от Ашхабада.
0: А вот в Иране, ты сказал, проблемы с этим, да, все-таки?
1: Ну да, это нужно как-то видеть. Это, конечно, это запрещено.
0: Ну, есть там какие-то скрытые заведения? Как
1: скрытые,
0: же там,
1: да.
0: Разрушают чакры мужики иранские-то?
1: Ну да, разными способами. Ну вообще, конечно, это хорошо скрывается, потому что так даже открыто часто бывает, вот когда с музыкантами ездили, что даже музыку не поощрялось. То есть каких-то пунктов, где останавливались, они говорят, ой-ой, музыку нельзя слушать, потому что вот нельзя. Вот. А так, конечно, это во всем мире, и просто это разная степень завуалированности. Конечно, что у нас не было в советские времена, как сейчас-то понятно, а так все же было. Хоть там разными именами это называлось. Но все равно все, у всех все, все мужчины и там женщины, и все у всех происходит в разной степени, просто законспирированности, по-моему.
0: Ну, я думаю, может быть, начнем прием телефонных звоночков в легкую. 203-19-22, этакие устроим такие это разговор.
1: Угу.
0: Очень болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш уважаемый гость. Димон из Марина. Давно я к вам не звонил. Просто так получилось. хотел вот такую вещь. Вот тоже у вас такая программа настолько хорошая, если ты не был в одном месте, там в работу предлагают, знаете, типа вот этого Гербалайф, вот это вот все. Ну, знаете, все, пойду всякую. Дело в том, что они там говорят, стрессы всякие снимают. Я им сказал, достаточно послушать программу Монморанси, и стрессов всяких шлаков на всю неделю не будет. Вот. А еще, и вот, и у меня такой будет теперь вопрос. Может быть, он немножко не по теме. Вот, Александр, вот вы любите пить пиво, да?
0: Да.
2: Вот там, а вы особенно говорите о Чаковском?
0: Нет.
2: Нет?
0: У меня сейчас новая любовь, это останкинское пиво с зеленой этикеткой. Оно единственное живое пиво, то есть
2: это
0: не...
2: Жигулевское, что ли?
0: Да, обычное жигулевское, оно не пастеризованное.
2: А вот вопрос, а куда вы бутылки после этого деваете?
0: Спасибо, вопрос интересный. Дело в том, что у меня под окнами огромное количество лоховских автомобилей с плохо отстроенной сигнализацией, которая орет, как только мышь пробежит. Ну, есть такое у нас выражение, мышь пробежала, да. Хвостиком махнула, яйцо, в общем-то, в расперды встала. Вот. И, соответственно, я произвожу обстрел данными, в общем-то, предметами вот, хранения пива, вот этих автомобилей, и внутрь пузырей сую записки. Да почини ты, наконец, собака, сигнализацию. Вот так. Это метательные хорошие снаряды. Следующий звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр.
0: Да.
3: Это Ёж из Марьино.
0: О, Ёж.
3: У меня к вам два вопроса.
0: Он сказал Ёж.
3: Вопрос к вам и к гостю.
0: Да, мы слушаем. Полны внимания просто.
3: Вот к вам у меня вопрос.
0: Угу.
3: Как вы относитесь к крачкам, угу, которые по весне бегают в коротких юбках,
0: угу,
3: а на зиму они одевают длинные юбки и запаковываются в усмерть вообще?
0: Угу.
3: И вопрос к гостю. Вот
0: да,
3: когда
0: да.
3: Гость...
1: Да, я слушаю. Гость слушает.
3: Ой, что-то я током даже не соображу. Извините, пожалуйста.
0: Ну, перезвоните, в крайнем случае. Мы
1: а что,
0: спасибо.
1: Тебе задали, а мне нет вообще.
0: Ну,
1: Ёж, задай вопрос.
0: Уже, да. Насчет, в общем, окорочков. То есть дело в том, что им тоже холодно, во-первых. Главное, чтобы вот эти окорочки, то есть не болтались в новомодных сапогах, что твой карандаш в стакане. Потому что очень многие, знаешь, смотрят, подруга идет, а у подруги пятки толстые, что вот у его коня, понимаешь? На нее, естественно, эти ботфорды там налазят в обтяг. А она думает, вот типа там у нее такая, знаешь, байда есть, у меня нет. У нее пятки цеплячие, да, сами ноги, как я уже сказал, как карандаш. То есть она вот все равно эти сапоги напяливает. Это, значит, погоня за вечной модой, но даже не то, что за модой, а погоня за, вот, за подругой, как бы. А реально все это выглядит, конечно, весьма некрасиво. Поэтому я обращаюсь, потому что те, у кого толстые пятки, должны носить ботфорты. Те, у кого пятки цеплячие, не должны гнаться за теми, у кого толстые, и наоборот. Я, по-моему, правильно ответил, да? Все разложил по полкам.
1: Я пытаюсь понять, да.
0: Так, сейчас мы еще и к пейджеру будем это самое обращаться. Александр, зря вы так поступаете, ведь темная бутылка из-под пива стоит сейчас ровно 1 рубль, а теперь считайте сами. Я понял, но я хочу вот что сказать, что поскольку половина данной стеклотары все-таки бьется не об автомобиле, а влетает сквозь лобовые стекла, то она остается целой. И это как вот уже дело у владельца негодной сигнализации, сдавать ее идти или нет. Вот интересный, кстати, вопрос к тебе, прям-таки от Мурата. Вопрос к господину Надирову. Не кажется ли вам, что суфийская музыка, в частности кавали, обработанная в ремиксе, искажает значение в ее истинном восприятии?
1: Кажется, Мурат, но поскольку мы значение в истинном восприятии все равно не знаем, ни вы, ни я, то, я думаю, в адаптированном виде она более доступна миллионам или там многим сотням тысяч. Потому что кроме тех, кто знает урду или... На хинди очень редко, в основном, по-моему, на урду эти тексты. Поэтому ведь все равно миллионы слушателей за пределами там Пакистана или Северной Индии не понимают это. Поэтому, пожалуйста, искажать можно сколько угодно, зато мы можем хотя бы воспринимать музыкальную часть и тот месседж, посыл, который заложен вне текста.
0: Вот еще тоже вопрос тебе, уважаемый Назим. Где можно вычитать полный список статей шариата, дабы мне не быть забитым палками на территории Туркменистана? Вопрос от Шнягина. Он, видимо, собирается в командировку туда. В принципе, действительно, ведь есть такое выражение у нас у латышей: со своим уставом в чужой изба не заходи. Да. Вот. И по идее вот такого дела просветительству, дескать, как можно себя вести в определенном регионе, как нельзя, что противозаконно, что не принято. Тоже мы сейчас планируем сделать курсы такие вот в связи с наступлением лета.
1: Уважаемый Шнягин, что касается Ашхабада, то тут не будете смело езжать. Это очень солнечный, теплый и гостеприимный город. Тут вы можете себя вести так же, как в Москве. Я думаю, тут проблем не будет. Там огромное количество отелей и европейских. Я считаю, что не обязательно знать. Я вот читал недавно там Суны, Пророка и так далее. И очень много я был страшно удивлен о том, тому, что я об этом, меня никто не учил этому. Или там я не читал об этом никогда. Но я, когда прочитав это, я понял, что это так логично, и с детства вроде бы кого-то впитал с молоком матери. Например, так, там же очень много, Саша, в Сунах Пророка сказано о том, на что, в принципе, даже не обращают, может быть, внимания. Например, нельзя есть одновременно два финика. Понимаешь? Ну, это и так понятно, ежу, это же некрасиво.
0: Некрасиво.
1: Понимаешь, две косточки одновременно, да. Ну, что такое, съел один, значит, потом. А как у нас
0: хомячит в рот? Хомячит называется.
1: Как эти чипсы или что там сразу, значит,
0: пригоршнями.
1: Такой, пригоршнями. Да. Нельзя, нужно по одному предмету.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Значит, вот такие всякие вещи, и их очень много. И когда читаешь, поражаешься тому, что это вроде действительно это просто... Понятно, что этого нельзя делать, там, что нужно там, не говоря о том, что там, что чистить, когда и сколько раз. Вот, это вроде бы и так понятно. Поэтому, если вы будете деликатным человеком, вне зависимости, вы тельменский шаман, или вы там из Москвы, из Марьино, вы, если приедете и уважать будете хозяев, которые, так сказать, в гости к которым вы приехали, не они к вам, хотя мы и так уважаем, что тут же начинаем в аэропорту проверять у них документы, вот, и ловите штраф сразу же брать за то, что спасибо, что приехали, платите штраф милиции. Вот. А там, я думаю, тогда вы не попадете в просаки, будет все нормально, если будете уважать хозяев.
0: Чита Юрченко вот интересуется, что из себя представляет албанская этническая музыка. Не смог бы ты что-нибудь напеть или изобразить, или хотя бы рассказать?
1: Ну, я сейчас изображу. Я изображаю. Вот Саша видит. Может, ты расскажешь респондентам, как это выглядит.
0: Ну, у нас, кстати, была огромная программа об Албании в свое время.
1: Была программа об Албании?
0: Да,
1: ну, из того, что широко распространено, это музыка Бреговича. Это такая цыган. Time of Gypsies было время цыган. Потом вот недавно фильмы Эмира Кустурицы повторялись. Вот то, что там говорится, это музыка как раз пограничных районов Албании и тех югославских регионов, которые граничат с Албанией. Вот. Потом очень много цыганской музыки. Я не знаю, очень трудно привести, например, что касается цыганской музыки. Например, где граница между цыганской музыкой и русским городским романсом, где граница между цыганской музыкой и венгерской музыкой, там Барток и так далее, там это все эти идет. Где граница между цыганской и румынской музыкой.
0: А там уже и Молдавия.
1: Вообще там Молдавия, Бессарабия и так далее.
0: Да.
1: Также, что касается вот Македонии, например, там Приштины, Косово. Мне трудно, например, будет, я думаю, любому человеку, там провести границу между цыганской и не цыганской музыкой. Там, вот эти пограничные районы Албании. Поэтому то, что вот во время цыган у мира Кустурицы и в других фильмах «Подполье», да, там часто вот звучит цыганская музыка. И очень много, кстати, вот недавно вышел хороший двойной альбом во Франкфурте «Gypsy Queens». Значит, 6 там королев, 6 лучших певиц цыганской музыки со всего мира там собраны. И в том числе вот Эсма Реджепова есть такая певица, вот. Тоже она, вот, видимо, цыганка. Она недалеко от Приштины выросла. Вот, и они адаптировали с мужем, Теодосиевским, 47 детей. Представляешь, 47 детей усыновить и удочерить. Вот, и это она одна из звезда такой вот музыки. Вот Брегович. А, собственно, албанская чистая музыка... Я вот с ней чисто албанской, я не знаком.
0: Наверняка она там есть, наверняка она связана с гамашами, со скрипкой, мне так кажется.
1: Да, наверное.
0: Вот еще вопрос к тебе, кстати. Пиво «Красный Восток» является хорошим или вы его презираете? И какое пиво вообще вы любите? Вопрос к Назиму. Вот оба вопроса от Михаила. Я, кстати, о пиве таком не слышал.
1: Михаил, что за пиво такое?
0: Восток? Восток пиво, да. Ну, красное пиво существует, реально существует, конечно. Название этого мы не слышали.
1: С июля прошлого года я не пью пиво, я его долго не пил. Потом, якшамшись с немцами, пришлось, вы знаете, вот каждая, все-таки была климатическая теория, по-моему, какого-то как его звали, Мальтон или Малтон?
0: Мильтон еще
1: Мильтон
0: был.
1: Мильтон какой-то был, 18 веке.
0: Да,
1: да, И вот тогда была такая младший, старший, кузен его был.
0: В то время люди плодились как блохи.
1: Да, и все в основном с такими фамилиями были, да. И вот была географическая. Все-таки, правда, определенному климату подходит определенный напиток или определенный течению или времени, общественному течению. Например, вот сейчас в Москве, я немцам пишу в своих имейлах, что вот, что нового в Москве, я говорю, там в культуре они имеют в виду. Я говорю, ну в культуре не знаю, зато все ходят с бутылками пива теперь в руках. Ты заметил, что это все как эпидемия в Москве распространилась? Да. Раньше не было. Все бутылками, девушки вот в этих мини-юбках на этих...
0: С пивком, да. На этих почему-то все с Балтикой ходят, что очень весьма признак не очень хороший.
1: Ну, может, из-за рекламы, я не знаю.
0: Может быть,
1: да. Вот, и с бутылками, да. А я долго не пил. И вот, ну, когда в Германии, действительно, переучился, потому что не подходил, когда приезжали русские друзья, в общем, начинали презирать меня из-за того, что я не хотел пить с ними водку. До чего докатиться человек может в Германии, да. То есть мне как-то казалось, вот сидеть в саду, в Гартене вечером, пить пиво светлое, там, перец какой-нибудь, да. Мне очень славно, да, пилось оно в Германии.
0: Ну и пиво — это инопланетный напиток.
1: Да, а вот теперь даже и Восток, и не Запад, сейчас я не пью никакого пива.
0: Кстати, насчет пива хочу, но это такая невольная, может быть, реклама будет, но неважно. Вот в Санкт-Петербурге открылся кабак, очень хороший пивной, называется «Тиньков». Там практически 5 сортов светлого самоварного пива. Прям там у них установлены танки, они прям там варят их.
1: Варят, да.
0: Да, вот это вообще редкость. Причем цены какие-то в сравнении с аналогом московским, который меня в последнее время разочаровал, где-то достаточно смешные. Даже в Норильске, который далек от нас вообще-то, так на...
1: Но близок к Тельменам.
0: Да, да, есть кабак, который называется «Медведь», в котором тоже варят пиво.
1: А у нас нет до сих пор.
0: А у нас вот один, и тот, в общем-то, такие цены, то есть дебильные. То есть, ну, как кружка пива стоит 90 рублей, это уже издевательство над напитком. Пиво — это народный напиток, он должен быть все-таки...
1: Ну, знаменитые эти пивные праздники в Германии, особенно этот English Garden, в этом в октябре, по-моему, бывает, в Мюнхене, это же огромный, по-моему, самый крупный парк в Европе. Классное место, действительно. И там вообще тысячи, по-моему, десятки тысяч людей все пьют пиво, сидят там под деревьями, обнаженные, не обнаженные. Кто-то конспекты пишет, кто-то там какие-то эти нудисты. И вообще все, и все дружно пьют пиво. Вообще замечательно.
0: Немножко к музыке надо вернуться. Вот интересный вопрос от Сизова пришел. Скажите, есть ли на Востоке группировки, слушающие ту или иную музыку певца или группу, между которыми возникают стычки? О как.
1: Не думаю, Сизов. Не, глупости это какие-то, зачем? Нет, я не слышал никогда о таком. А где они есть такие?
0: Ну, вот в Бронксе у нас очень много.
1: Таких, да?
0: Да. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
4: Александр?
0: Да.
4: Это опять я вас беспокою? Угу. Это Ёж из Маргина.
0: Да, да.
4: Просто вот я хотел вам задать такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что если я ваш голос запишу на автоответчик, угу, вот вашу фразу... Ваше внимание к вам вовремя обеспечили в прямом эфире. Угу. И сколько я буду за это должен?
0: Понятно.
4: А вопрос к гостю я забыл. Извините, пожалуйста.
1: Уже второй раз забыли вы?
4: Да.
0: Ну, вспоминайте, звоните. Но, в принципе, тут дело в том, что любое использование голоса авторского как в качестве сэмпла, конечно, стоит определенных денег. Что касается использования моего голоса, то, как правило, это бартер. Я беру автомобилями, взятками в плане, например, льготной растаможки того или иного, это самое, ну, фуры, которые я активно переправляю куда ни попадя, откуда попало, и начиненные чем ни попадя, взявшимся откуда
1: бочки
0: попало.
1: Бочки пеньковского этого, да, пива.
0: То есть все подряд. То есть в основном берется услугами. Если бы вы были красивые, ну, понимаете, вы могли мне оказать сексуальную услугу, но не одна. Вам пришлось провести пяток подруг.
1: Слушай, в Америке ты бы прошел по статье это. Сексуальное домогательство корреспонденту.
0: Я оговорился, да. Прошел, сексуально домогся.
1: Ёж из Марина, подайте в суд на Лаэртку в Америке, вы получите, наверное, это самое.
0: Еще тут, значит, масса всяческих... масса. Сейчас на пейджеру, к пейджеру обратимся. Значит, дорогой, я просто зачитаю сообщение, ладно? А ты его уже прокомментируешь. Но сперва я прокомментирую, может быть, тоже. Александр, вы, видимо, куда-то уходили. Хочу сказать, что сообщение второй раз приходит. Поэтому я вынужден повторить свою просьбу. Не могли бы вы прямо в студии сейчас исполнить древнюю тюркскую народную песню «Yesterday»? Разумеется, в первоначальной истинной версии. Подпись Есенин.
1: Это я получал. Саша, ты когда уходил, помнишь, ты пошел вниз?
0: Я просто хочу сказать, что мы просто уписались от смеха над этим сообщением, над смешным псевдонимом и над этой шуткой. Просто искрометный юмор, спасибо вам.
1: А он после этого и побежал. Он получил и побежал туда, в конец коридора.
0: Так, Саша, хочу позвонить и поговорить об Андрее Битове, Кустурице и прочих. Ради бога, звоните и говорите, мы ничего не...
1: Номер, можем. Может, забыл, товарищ?
0: 203-19-22. Александр, что такое Марьино, спрашивает Лена. Лен, в принципе, это фамилия человека, который, в общем-то, является, скажем так, нештатным начальником одного из спальных районов Москвы. А вообще все районы Москвы спальные, где живут люди, да? Вот ехидный вопрос от Куприяна. Это не с Востока ли приходят к нам веселые журнальчики вольного содержания? То, что раньше делали на печи и прятали под одеяло. Детей, что ли, он имеет в виду, на печи делали под дело?
1: Нет, как-то это Запад, если вы знаете, самые очаги их находятся в Скандинавии и в Германии. Это вот как раз те двойная мораль, вот говорят, что на Западе там, вот в Германии, например, это же миллионы, вообще все это распространено, но при этом все скрывают же, если вы знаете, понимаете? Никто ведь открыто не... Вот все продвинутые люди, да? То есть люди не то, что мы. Они же выросли, родились и выросли. С первых месяцев они росли, вот, Саш, в обществе, где можно было сходить в публичный дом. И на каждой заправке ты видишь плейбои, плейгерлы для голубых, для зеленых, для синих и вообще все, что хочешь, только ты можешь. И при этом, в принципе, среднестатистическому немцу ты не можешь сказать, что вот, типа, пойдем-ка вот сегодня там в пуф, там, публичный дом или куда-то. Это все вот нет, никогда не были, ничего такого не знаем, хотя соседняя улица может с фонарями быть. И вообще там каждый вечер, естественно, сотни посетителей, естественно, многими десятками тысяч раскупаются журналы, при этом никто ничего не знает. Вот. И у меня есть приятель, который зарабатывает хорошие деньги, сейчас дом купил в центре одного самого дорогого города в Германии. И он был журналистом в Москве, даже работал. А сейчас продвигает один из журналов эротических по интернету. И он выдавил его с 25 на первое место. Но при этом никто из друзей не знает. И вот они не говорят. Причем он не запрещенный журнал. Его даже здесь можно купить. Ну, вот это вот, вы знаете. Ну, что подумает, что сиськи-письки вообще в интернете. Кто же? А я же журналист. Ну, вот это в этом вся суть всего. Что так вроде бы можно. Поэтому это, говорит, идет с Запада. Вся эта, а никакие востоки мы, нам журналы такие не нужны на востоке. Сама жизнь гораздо увлекательнее, интереснее, что в реальной жизни происходит. И потом, любовь к изображению, это чисто западная такая сублимация.
0: Да.
1: Если вы знаете, на востоке были вообще запрещены изображения такие людей, или там богов, или ангелов. Поэтому только там в основном изображали орнамент, там растительный или другой орнамент и так далее. Поэтому там вообще не принято было изображать кого-либо, уже не говоря там... Ну, индийскую сейчас традицию я оставляю, эти скульптуры. А вот речь, видимо, шла о мусульманском Востоке вообще-то, если ко мне будет обращено. То у нас этой традиции нет, вообще никак нет.
0: Ну, вообще возбуждение на изображение — это извращение.
1: Ну, западное.
0: Музычку послушаем. Напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси, и телефон прямого эфира 203-19-22. Вы слушаете программу Монморанси, радиостанция «Эхо Москвы», сокращенно. Поднимаем дуду, видимо, да, послушаем, о чем хотят нас спросить. Напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Назим Надиров. Вы можете задавать ему вопросы сейчас. Вот... Угу. Это вот, видишь, сегодня уже люди пошли в этот бар, о котором ты говорил.
1: Уже сходили?
0: Сегодня пароль не действует. То есть, да.
1: Нет, только в понедельник. Вот понедельник 31-е, 19 начало шоу. Такого арабского впервые будет. Я говорю, сольно-арабская лютня. Этот король восточных инструментов называется. Ему как минимум 3000 лет. И классное звучание его. На нем будет играть музыкант из Сирии Камаль Балан. Вот, возможно, Саша говорит, что он как-нибудь, мы и с ним тут, да, посидим в студии.
0: Да, обязательно в прямом эфире будет такой.
1: Будет джазовая такая часть импровизации, где будет басист Марат Шункаров. В общем, музыкант из Средней Азии. И вот арабская лютня. И потом арабеск. Этот поп, такая музыка. Разные певцы будут петь вообще арабские песни. Танцы живота. Девицы будут двигать животами. И потом даже будет, кстати, эксперимент. Будет там дискотека с восточной музыкой. В основном будет ремикс. И все с одной из радиостанций московских будет передаваться в клуб. А в клубе будет хит-парад составляться по этим вот восточным таким ремиксам. Это завтра будет этот пароль секретный наш. А вот, арба. Это 31-й только в понедельник.
0: Мы поднимаем дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Безграничное.
0: Да. Алло.
5: Александр.
0: Да.
5: Это опять Ёж из Марьино.
0: Угу.
5: Я вот хотел вам задать вопрос. Сегодня в программе много было... базар про пиво.
0: Mm-hmm.
5: И вот так получилось, что про сигареты не было вообще абсолютно ни слова уже давно. Mm-hmm. Как вы относитесь к сигаретам? Каким сигаретам вы относитесь? Какие вы предпочитаете?
0: Понятен вопрос, никакие. Дело в том, что я веду спортивный образ жизни. Вы видите, что вот уже осталось, кстати, 1:20.
1: Мы уже кроссовки одеваем, мы же по утрам бегаем, Саша, мы же рядом живем.
0: Мы еще покажемся в окне и покажем стальные тросы наших мышц вам. Никакие сигареты мы не курим, да. Это сродни с... Ну, я даже не буду называть с чем.
1: Фрейд написал об этом все.
0: Ну,
1: почему люди курят?
0: Вот интересное сообщение, кстати, пришло. На земле могли бы вы запустить в эфир голос одной из обитательниц музыкального гарема пакистанского продюсера Биду?
1: Мог бы запустить, но не сегодня.
0: Хороший ответ. Да, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Это Михей Зеленоградский вас беспокоит.
0: А только что я же твое сообщение прочитал.
6: А, вот так вот получилось.
0: Ага.
6: Вот у меня такой вопрос. Сейчас там патриарх поднимает опять вот такой вот... категорической ситуации о переносе там склепов захоронения около Кремлевской стены. И вот так уж как ни христианским, ни каким другим цивилизованным обычаем это не будет, если такой перенос состоится. Это явно такое капище языческое получится. Что бы вы на зиму предложили в качестве музыкального сопровождения сего обряда?
1: Очень. Ну, я специалист, уважаемые слушатели, я-то не специалист не по языческой музыке, а специалист, или не специалист, а человек, издающий восточную, это в основном мусульманская музыка. Но я также и другие всякие восточные, но никак не языческую. Я пока не контактировал с языческими. Вы сами сказали, что это языческий обряд. Так что и обращайтесь к специалистам по языческим обрядам, к какому-нибудь Топорову, академику, или там еще что-нибудь, который институты там. Славяноведения всякие. И там есть всякие люди, которые занимаются языческими обрядами. Я языческими, паганскими обрядами не занимаюсь.
0: Хм. Интересно, как? А я вообще не в курсе, о чем вы. Я что-то задумался о своем.
1: А мы у нас зеленоградские свои.
0: А, зеленоградские терки.
1: Да.
0: Александр, как старый эколог, скажите, пожалуйста, этично ли лизать жабу, интересуется Филя. Видишь ли, Филя, дело в том, что, конечно же, с точки зрения этикета, это не совсем красиво. Хотя, если вы проиграли это в карты или, ну, попросту говоря, на природе решили порезвить своих друзей, то есть, то могу сказать одно, что ничего вредного в этом нет. Жаба экологически чистое животное, и все эти слухи о том, что от них там возникают бородавки и прочие болезни. Это полная ложь. Так что можете жаб лизать сколько...
1: Особенно летом, если жарко.
0: Да.
1: Жаба же охлаждает, там охлаждает. Молоко там или куда-то выпускает. Так что, если будет очень жарко, можно полизаться.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Риз
0: Ризли.
7: А?
0: Риз? Да, безусловно, кстати.
1: Это вы заказывали его, почему?
0: Личное просто, насчет фуры сейчас пришла.
1: Так да. Она же давно уже стоит.
0: Китайский непророщенный рис, ну, вот, это проблема...
1: Забирайте это, быстрее, товарищ,
0: проблема респондент. Проблема получателя. Наше дело довести и получить деньги, сосчитать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, но мы... А ты же только что звонил.
6: Ну, ничего страшного.
0: Вот да ладно, по-моему, это самое, это, по-моему, не ты уже. Так не может так быстро, чтобы ты дозвонился.
1: Это двойник.
0: С автодозвоном, что ли?
6: Я самый. Вот такой вопрос. Назим, а как вы вообще определяете, что такое по пунктам разложено, так сказать, что такое мусульманская музыкальная традиция? Какие, в общем-то, основные музыкальные инструменты, ритмика и так далее? То есть вот по пунктам можете разложить определение, чтобы любой радиослушатель, вообще любой слушатель мог сразу сказать, это музыка из исламского государства?
1: Я могу на встречах со мной, у меня бывают разные встречи, там можете прийти, расскажу. Я не думаю, что сейчас всем слушателям «Эхо Москвы» очень интересно по пунктам разложить там отличия, пункт 1, пункт 2. Но это вообще не стоит делать, мне кажется, потому что все границы вообще в любом жанре, в любом направлении, все границы условны. Если мы говорим там об арабской лютне, что она там, от которой там в итоге там вышла там европейская лютня, потом гитара, например, там, да, то это понятно, что это чисто арабская, значит, мусульманская традиция. Вот. Но могут быть и спорные какие-то там пункты. Поэтому я не думаю, что нужно... Моя задача как раз объединять, если я говорю арабской лютне, что есть вот еще европейские, еще гитары. В принципе, там традиции пересекаются. И та же маврская, например, культура. И вот как говорят там танго, арабская танго, один из последних дисков это назвал арабская танго, когда говорят, что как это, оксюморон какой-то, танго, да, арабское, не бывает арабского танго. Но что я хочу сказать, что как раз танго и бывает только арабским, потому что эта традиция как раз была арабская перенесена, это вся музыкальные лады были перенесены арабами, маврами как раз в Испанию, а из Испании вывезены в Латинскую Америку, в том числе в Буэнос-Айрес, где и зародилась там, понимаете, поэтому как раз, может быть, танго и бывает арабским. Надо искать общие моменты, дорогой мой зеленоградский друг, то, что те моменты, которые объединяют культуры, в том числе музыкальные, разных народов.

0: нельзя, это запрещено, могут подслушать. Поэтому я вот нарисовал, и сейчас вот как раз Саше показываю эти схемы, которые вот. И единственное, что мы можем где-то через минут 10, мы в окно показать.
1: А вы можете вот заготовить фото.
0: Если хочет, да. Я вслух боюсь произносить, только Сашу показываю.
1: Да, я вижу.
0: Если будете вы проезжать...
1: Координаты, все тут написано.
0: Да, по Арбату через 10 минут вы можете там четким фотоаппаратом, да, щелкнуть. Так что ждем вас.

0: еще сообщение. Уважаемый Назим, в твоем присутствии Лаэрский очень хорошо к тебе относится, а в твое отсутствие он отзывается об азиатах, мягко говоря, очень нелестно и с иронией. Как ты к этому относишься, Олег?
1: Ну, во-первых, я не азиат, начнем, а я индоевропеец. Вообще-то ариец. Если вы знаете, что к корейским народам как раз относятся иранские, индийские народы, в том числе курды. А во-вторых, мы все так об азиатах отзываемся. Милые, милые бронятся, только тешатся. Мы только выключаем микрофоны и начинаем тут вообще ругаться, вообще ругать всех и все.
0: Да.
1: Вот, а потом такие принимаем постные мины, и потом вслух говорим такие слова. Всякие лестные, нежные, ласковые, нежные.
0: Саша, позвольте полюбопытствовать, какую книгу вы держали в руках последний раз? Буквари, порно-журналы не считаются. Чековую книгу я держал. Я, в общем-то, щедро раздавал чеки, кому не попадя, нас, на какие попало суммы. Лена интересует, что мы с тобой делаем, значит, в момент новостей и музыкальных пауз. Лена,
1: самый интересный вопрос, да.
0: Интересный, да. Мы, в общем-то, являясь, собственно, нормальной половой ориентацией, существами, тискаем наемных девок за сиськи здесь и, в общем-то, занимаемся с ними развратом в этот момент. Если вы не верите, можете, в общем-то, подняться. У нас люля подвешена, мойщиков, мукомоющих окна, и посмотреть, действительно это так. Просто дамы очень воспитанные, и в момент, когда мы выходим в эфир, они замолкают. А так им очень хочется хихикать и вести себя так, ах, ну, как обычно ведут себя все дамы в присутствии таких двух самцов, какими мы с Назимом,
1: собственно. А мы респираторы одеваем на них, чтобы они не хихикали.
0: Да, я такие... так... Сейчас я просто по пейджеру... Назим, расскажите, пожалуйста, существуют ли эти песни в аналоговых переводах на русский? Имеют ли они успех на Востоке? Ну, кроме Асисы, некая Асиса, певица, видимо.
1: А кто разве? Асиса относится к восточным? Это к Востоку не имеет никакого отношения. А разве место, где она, где родилась? А в чем смысл вообще?
0: Ну вот поют ли подобные песни, которые мы сегодня слушали на русском языке, и вот русскоязычные версии данных пьес могут ли быть популярны на этнической родине данных
1: пьес? Нет. Поэтому вот как раз эта певица, которую вы назвали, и потом еще был такой один из там туркмени исполнитель, они были рассчитаны на русскоязычную публику или на такие мягкие подбрюшины России типа Казахстана. Я писал в одной из своих статей вот в Швеции, что песня Джамили на скользком льду Медео. Я говорю, что вот как Россия находится между Западом и Востоком, так же Казахстан между Россией и другими странами, там, Средней Азии, например. Поэтому там могут пользоваться рапийцы, вот, о которых вы сейчас сказали, или там другие группы, которые работают на русскоязычную публику. А в своих в стране, свое происхождение на родине, их не воспринимают. Они не рассчитаны на коренное население, это творчество. Это такой экспортный вариант. Поэтому в русских текстах нет, там ничего не существует. Есть и русскоязычные певцы до последнего времени ездили. Я думаю, сейчас попса популярна, как всегда. Наверное, не та самая, она неистребима. Ну, русскоязычная попса, те же меладзе, наверное, кто-то они ездит и там выступает. Но вот а творчество разное. Или на своем языке и это самое, или русскоязычные тексты.
0: Вот еще Юра интересуется у тебя, Назим, почему Лена Курникова мокрая?
1: Юра, Лена Курникова мокрая, потому что она намокла.
0: Видимо, она занимается тяжелым физическим трудом каким-то, либо да, промокла под проливным дождиком, вполне возможно.
1: Иногда бывает и то, и другое одновременно, поэтому да, она мокрая.

0: Вот. Ну, я, это я просто перекинулся с девчонками тут это.
1: Как раз, да. Да. Приревновали к Лене Курниковой.
0: Да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок. Еще 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Алло, чего?
2: Доброй ночи, это Михей Зеленоградский беспокоит.
0: А по-моему, вы Ёж из Мэрин. Вот это самое, вы же только что звонили, Ёж.
2: Нет, я не Ёж.
1: А почему голос?
2: Колючек на мне мало.
1: А что же так голосом Ежа вы говорите?
2: Ну, голосом Ежа говорю, наверное, потому что на кактус только что смотрел.
0: Наш вот единственный радиослушатель.
1: А диалект у вас произношение Мариинское?
0: Да, ну рассказывайте, ладно.
2: Зеленоградское.
0: Рассказывайте.
2: Так вот, значит, вопрос, во-первых, Александру. Что-то давно не видно нашего любимого всеми сиамского близнеца. Куда он подевался-то? С эфира. А на зиму следующий вопрос. Существует вот православный, католический духовный песнопение? Существует музыка санскрита, там мантры, духовная музыка буддистская, индуистская? Что себе представляет именно духовная музыка ислама?
1: Так мы только об этом и говорили, только, дорогой зеленоградский друг.
0: Мы когда мы говорили сегодня об этом.
1: О Нусрате, да. О Кавале, говорили о стилях суфийских песнопений. Это же суфи, это если вы знаете, прекрасно, я думаю, знаете, это относится к шиизму и вообще к исламу. Одно из подразделений, так сказать, направлений ислама. Поэтому все то, что было сказано выше, это как раз относится и к тому, о чем вы спрашиваете.
0: Вот еще вопрос такой ко мне на пейджер пришел. 913-29-29, абонент Монморанси. Постоянно напоминаю. Ну, скоро, кстати, будет отбивочка готовая, чтобы я не попугайничал здесь. Саша, какие страны ты посетил за прошедшие 2 недели? Ну, в принципе, то только 2, если их можно так считать. Это Албания, Югославия, куда я ездил. В общем-то, не скажу зачем. Мне просто нужно было там побывать.
1: Раздать чеки, ты как раз там раздавал,
0: да,
1: вот эти,
0: да,
1: крупные суммы.
0: Александр, почему ваша аудиокассета альбома «Вымя» так жутко гремит при перемотке, спрашивает Харрис. Харрис, все проблемы, я думаю, в вашем магнитофоне. Вот. Но, в принципе, есть метод очень хороший, просто нужно капнуть немножко машинного масла вот внутрь кассеты.
1: Да, и тогда
0: все наладится. Надеюсь. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Оля Судьев. Я не могу уйти из дома. Вот. Вот. И не вот вопрос. Можно? А?
1: Ну.
3: Вот. Вот.
1: Вот. Ну, поэтому вы и не можете. И правильно делать, что не выходите из дома, между прочим.
0: Милиция! Новые русские все купили, идиот. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
4: Приятно вас, значит, слышать. Вот, значит, вопрос такой. Есть ли у восточных исполнителей песни на стихи Салмана Ружди?
1: Как вас зовут?
4: А?
1: Как вас зовут?
4: Михаил.
1: Я не думаю...
0: Спасибо.
1: Да, интересный вопрос, Михаил. Мне об этом неизвестно. Я думаю, что если они и есть, эти песни, существуют они в природе, то не существуют, они не исполняются, я думаю, публично. Я думаю, жить еще всем хочется, поэтому, если, сами понимаете, человек исполнит эту песню, я думаю, ему лучше не появляться потом в восточных странах. Так что, если думаю, как эта бардовская песня, эти ГСПшники, как у вас называются, эти под гитару, которые поют, может быть, в каких-нибудь там иранских, афганских лесах, может, сидят какие-нибудь иранские ГСПшники и под гитару напевают песню Салмана Ружди. Это просто теоретическое такое мое. Вот. А Ружди — это то, что, вот я Саша объясняю, то, что сатанинские стихи, вирши, стихи. Mm. И он был проклят и приговорен там к смерти. А вот, я думаю, да. Я думаю, это как самодеятельное творчество, но в публичное неисполнение. Мне неизвестно публичное исполнение таких песен.
0: Ну, послушаем пьесу. Этакий восточный продиджи.
1: Да, это берберы. Это оригинальные берберы. Это, насколько я понимаю, одна из восточно-африканских народностей. А диск называется с диска Южная Саус Марокан Мотор Бербер. Южно-марокканские такие моторные все берберы.
0: Я предлагаю, тем не менее, снова обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Александр, я вчера подключился к интернету, в числе прочих посетил, разумеется, и ваш сайт. Вот, можно сказать, второй раз, первый раз где-то в марте.
0: Спасибо.
5: Ну вот меня удивило то, что очень мало новой информации, там, если не считать нескольких интервью. Вот как часто производится обновление, это первый вопрос.
0: А почему мало? Там, в общем-то, полностью вроде эти все пластинки представлены.
5: Нет, ну это и было в марте. Второй вопрос, когда там появятся стихи, поскольку вот после посещения вашей литературной вечеринки я все в предвкушении того, что они там все-таки появятся.
0: Они появятся вот в формате MP3, видимо, и в Real Audio. Вот запись этой вечеринки.
5: И да. Третий вопрос. Вот я помню, вы давали интервью такой газетке, ну, довольно слабоумной, я молодой, где-то в году в 94-м. Угу. Вот нельзя ли, если есть возможность, его тоже разыскать и на этот сайт повесить? А в целом сайт весьма достойный, я его буду всем рекомендовать. Рекламировать.
0: Это заслуга не моя, спасибо. Это заслуга людей, которые делали. Я в этом ничего не понимаю.
1: Я тоже там был, Саша, я тебе только рассказывал. Когда мы включали микрофон, я рассказал Саше, что я как раз посещал некоторое время назад сайт и там рассматривал тоже рисунки Саши всяческие, там делился своими впечатлениями по этому поводу. Я даже написал, что, может быть, третий раз в жизни нарисовать мне что-нибудь. Я решил после посещения твоего сайта. Я три раза в жизни рисовал. Так что пора, по-моему, еще раз посмотрю на твой сайт. Ну, что-нибудь еще тоже навозюкаю.
0: У меня вот проблема в том, что я в связи с отсутствием просто хроническим времени, вот, ну, действительно, не слова, так оно и есть. Вот не нахожу просто ни секунды, чтобы...
1: Не даешь изящному творчеству вообще.
0: Ваянию. Да, и даже не загружаюсь. Сам туда и не заходил. Давно не смотрел. Я прошу прощения. Постараюсь исправить это положение. Насчет интервью тоже наверняка оно есть. Просто люди, которые занимаются поддержанием данного сайта в порядке, не хотят, видимо, выплескивать все сразу, а постепенно добавляют, совершенно не торопясь. Я считаю, что это правильно, потому что сейчас, например, естественно, у меня никто интервью не берет после того случая. Вот все меня боятся и избегают со мной разговаривать. Но я предлагаю телефонный звоночек.
1: Не избегаю я.
0: Ну, безусловно, потому что, в общем-то, мы сидим за бронированным стеклом друг от друга.
1: Это мы не избегаем друг друга.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее. Да. А вас очень плохо слышно, уважаемый.
6: Волновало такое подозрение, очень важное влияние на мусульманство.
0: Понятно, вопрос понятен. Важное ли влияние на тебя оказал мусульманский мир? Я перевел просто.
1: А меня не с многоженством там что-то было связано? Нет?
0: Ну, многоженство тоже.
1: Что-то так плохо было слышно?
0: Вообще ничего не было слышно.
1: Мне показалось, что с многоженством что-то там на Востоке было связано. Нет, это оказало. А если к многоженству, или я уже у меня слышится, галлюцинации какие-то слуховые, то к нему я позитивно отношусь. У меня у родственников моей дяди много, по несколько жен, по три там в основном. Вот. Ну и что, если уживаются все, я считаю, что лучше открыто, если, как принято в Москве, одна жена... Одна любовница, которая снимает там коммуналку или комнату, одна комната где-то разрывается, врет жене, врет любовнице, и везде, значит, по крайней мере, это открыто. Все знают друг друга, никто никому не врет, все понимают, что вот один муж, три жены там. И все это старшая есть жена, там младшая любимица, старшая хозяйничает вообще. И все. Даже вот у артистов Средней Азии, вот в Ашхабаде, с кем я работал, с Атабаем, вот туркменским солистом группы Ашхабад. У него тоже была вот одна сона жила вот в Гэми поселке, 15 километрах от Ашхабада, а другая была Зибара, или как ее звали, рядом с цирком, жила в городе. И все знали, то есть они отдельно жили, и официально, естественно, нас не разрешалось, это в советское время, там 90 какой-то год. Но все знали, вот у него жена и там дети, сколько это было. Но есть с другой стороны еще вторая жена, и туда же гости приходили тоже к второй жене. Это все официально, все об этом знали, это не скрывалось тоже. Так что нормально отношусь. Я считаю, что это вообще, по-моему, любовь не может быть на всю жизнь. Это глупо. Вот единственное, Шекспир пытался там изобразить любовь, но убил тут же героя, потому что он, видимо, не знал, какое развитие может получить любовь. Мне неизвестны случаи, по крайней мере, чтобы там все поглощающие любви, и даже вот на протяжении многих десятилетий, например, Лали Меджнун, который считается символом вот на Востоке, такой всеобъемлющей любви. Но вот он не узнал же свою Лайли. Кстати, Мадлен, если многие знают, кто-то, это же реальное лицо, естественно, поэт, который же умер в 700 году, где-то от Рождества Христова. Единственное, он любил Лайли, воспевал всю жизнь, слагал гимны и вообще всякие стихотворения. Вот, но на склоне лет он встретил Лайли в пустыне, и он не узнал ее, потому что вот, поэт увлекается, так сказать, своим фантазиям, он любит свои фантазии, он любил себя любящего Лайли, а реальную Лайли, старушку, он не узнал. Так и это, поэтому что значит любовь? Видимо, старшая жена – это вот подруга жизни, которая воспитывает детей, а младшая жена – это вот дает дань, вот, так сказать, то есть человек женится, который очередной раз дает дань своей страсти, видимо. Бывают страсти, я считаю, но любовь бывает очень редко.
0: Вот Олег тут интересуется посредством пейджера нашего насчет творчества Карлоса Кастанеды. И, в общем, он называет Кастанеду философом. Ну, с этим сложно не согласиться. И как, спрашивает, ты относишься к тому, что в последних своих книгах Дона Хуана, своего учителя, он называет шаманом. Имеет ли это отношение к шаманизму Дальнего Востока?
1: Ну, наверное, имеет, если учесть, что шаманизм Дальнего Востока имеет отношение, вот, по крайней мере, про этельменов, которые мы говорили, что они выходцы с Аляски. Наверное, раньше не было этого Берингова или еще какого-то там пролива, который разделял что-то с чем-то. Наверное, если это была эта единая территория, то это было единое, видимо, какое-то пространство, вот суши, на которых распростиралась вот эта культура шаманов и у индейцев, и вот у наших там этельменов и прочих там народов. Вот, то в этом смысле, наверное, какой-нибудь, что если учитывать все мы когда-то вышли из чего-то одного, видимо, в том смысле, наверное, имеет. А на самом деле, что к чему вообще имеет отношение к Кастанеде, я думаю, это спросить у него, наверное, надо.
0: Да, он же билетрист.
1: Да, он вам еще не то расскажет.
0: А как вы заметили сегодня в нашей программе, как я и говорил, не только музыка с восточными интонациями, но и самая разнообразная музыка. Но вот такое сообщение на пейджер пришло от Светланы. Она спрашивает, почему, дескать, нас так мало знакомят с вашей культурой. Возможно, нашу страну пора спасать. Волнуется она. Только что, говорит, была передача про садомазохизм. Допускает ли вы мысль, что на Востоке когда-нибудь будут показывать подобные вещи? Как нам спасаться от подобных зрелищ?
1: Чтобы знать, от каких подобных...
0: Нам надо было включить телевизор.
1: Света, что же вы раньше не сказали? Мы же бы включили и все это бы посмотрели.
0: И опробовали бы на наших сегодняшних собеседницах.
1: Может, количество их поубавилось бы тогда.
0: Резко.
1: Резко. Вот мы теперь знаем хотя бы, если у вас есть видеозапись, вы нам... То есть Саше пришлите, а Саша уже мне даст посмотреть такое, да. Как вот его видеокассеты лежат. Я уже вот 2 часа сижу одной ногой в машине, говорю, Саш, я еду, потому что мне нужно видеокассеты твои посмотреть, эти порнушки, а он мне не пускает, говорит, вот сейчас еще Света пришлет видеозапись этого фильма.
0: Да, это вообще будет полный у тебя набор.
1: Да, я не знаю, о чем идет речь, я думаю об этом следующее. Я не воспринимаю это. Я считаю, что в моральном плане уже мы все садомазохисты, потому что у нас в школе обязательно стоял Достоевский ФМ, который... Вот, и уже все мы были воспитаны садомазохистами, потому что это страдать, это совершенно, я считаю, ерунда. Человек не должен... То есть человек может страдать, но я вообще от некоторых пор не понимаю слова. У меня было тяжелое... Даже я про свое, то, что я в прошлом году много мне пришлось пережить, я не могу, у меня язык не поворачивается сказать, что у меня там было горе, или мне пришлось много... тяжелый этап. Это был этап моей жизни. Был ли он тяжелым или легким, понимаешь? Это жизнь, то, что приходится пережить. Но культивирование страдания, как это в русской литературе, по крайней мере, у Достоевского, я считаю, это неправильно. По крайней мере, его нельзя включать в обязательную программу. Или не должно включать, или так насаждать детям несчастным, которые вообще на примере. Поэтому, наверное, так много у нас вот от этих коллег, то, что вот в окна к нам бьются и работают на Тверской. Сонечек вообще, начитаются книжики вообще, что страдать, они, наверное, все, они же и себя же представляют еще страдалицами, понимаете, что они страдающие, они страдают ради там детей, как все там, ради детей, там
0: чтобы
1: можно.
0: Дети в институт поступили.
1: Дети в Харькове, чтобы поступили в детский сад, там, или здесь нужно стоять и работать вообще. Это садомазохистская литература. А что в прямом уж физиологическом плане, это уж тем более нет. Вот ночные партии там всякие, там как-то мне заманивали вообще годами в кинотеатры, пытаясь вообще на каких-то ночных. Я не воспринимаю. как бы талантливо. Или вот Greenway есть такой вот режиссер, там какие-то у него. Как бы это талантливо не облекалось в какую-то форму режиссерскую, чтобы не весь мир пусть будет толдычить и орать вообще, я один останусь белой вороной, я этого не понимаю. И никакой мне Greenway не нужен. Понимаете, он просто зарыл свой талант. У него есть какой-то, видимо, такой талант к сочетанию красок или операторской работе, видимо, он не...
0: Но я считаю, что это... Другой, Саша Верни. Вот он в основном...
1: Ну, он, видимо, у него хотел таланта найти этого оператора, или тот нашел другого, я уже не знаю кто. Mm-hmm. Но я считаю, что это чушь, короче, ерунда, и никому не нужно это все.
0: Ты посмотри, как девки-то тебя вылупились наши. Девки,
1: говорят,
0: а, нашим. Пыль какие-то девки, надо их выгнать.
1: Я пытаюсь скромно по-восточному отвернуться, а ты мне все направляешь.
0: Ну, давай еще пьеску послушаем, да?
1: Давай, это узбекскую.
0: Да.
1: Хатико Таджанов из Ташкента, да?

0: Иван интересуется, что известно тебе о творчестве итальянского певца Франко Баттиато.
1: Иван, я бы вот у вас с удовольствием спросил. Я слушаю, наверное, Баттиато все-таки с тех времен, раньше, чем среднестатистический, наверное, россиянин, потому что он мне, по крайней мере, лет 15 точно уже есть на его пластинке. Она мне очень нравилась, и даже по тем фразам, которые я поднимал из итальянского, они такие международные были, такие он слова вставлял, которые любому даже понятно, человеку, не знающему иностранные языки. И мне он нравился, но не только по этим фразам. И я был приятно удивлен, что недавно где-то в отеле в Европе был показывать какой-то фестиваль мировой, и там он был гостем. И вот его выступление тоже очень понравилось. К сожалению, я больше ничего особенного не могу рассказать. Вот, ну, хорошо, что вы напомнили. Я попрошу свою итальянскую подругу, она на днях улетает в Милан, чтобы она, может быть, что-нибудь привезла нам нового и о нем, и его. И мы послушаем как-нибудь из моих походов к Саше во время этих визитов. Может быть, послушаем его. А я, единственное, что мне очень нравится. Мне часто спрашивают, что вам нравится, не нравится. И глупые вопросы всякие. Вот. Что касается же Баттиато, мне он...
0: Нет, не так, извини, не так, не сформулировано. Как вы относитесь к...
1: Как вы относитесь?
0: И дальше следуешь, угу. Дебилизм такой полный.
1: Вот, к Баттиато я отношусь очень позитивно. И считаю, что да. Это класс. Баттиато — это класс.
0: Ну, попробуем еще телефонный звоночек принять. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени.
1: Да, мне к шаманам пора.
0: Уже да, проведать как что, потому что все-таки концерт в три дня начинается.
1: Дня
0: и большой разрыв со временем. Их нужно разбудить, сподрить как-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Понимаете, у меня тут такая проблема. Вы вообще хотите лишние деньги заработать?
0: Нет, спасибо. Извините, это я сразу пресек. Дело в том, что вполне возможно, это налоговая полиция, и я не хочу афишировать.
1: Лишние, зачем?
0: Лишние.
1: Не лишние не помешают,
0: я сразу прервал разговор.
1: Да. Лишнее — это слово само уже лишнее, значит, не нужно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Саша.
0: Да.
3: Такой вопрос.
0: А можно погромче вас попросить?
3: Саша, такой вопрос.
0: Да.
3: Будет ли повтор вот с Юрием Наумовым что-то? Я, конечно, извиняюсь, что не по теме.
0: Понятно, вполне возможно будет, вполне возможно будет. Просто поскольку этот эфир был совсем недавно, то раньше, чем через полгода, вряд ли это будет ожидаться. По вполне понятным причинам. Программа выходит всего раз в неделю, и мы не можем, например, одну и ту же песню крутить. Это будет уже называться ротацией. И слова-то я знаю, попсовые. ФМовские словечки.
1: Респирант.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Как мне сделать так, чтобы вот исчезли вот такие всяческие передачи с телевидения, как «Плейбей»? Вот она только раздражает людей. Люди готовы убить этих придурков, которые запускают такое дерьмо. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это был наезд на телевизионную программу, я так понял, «Плейбой». Ну, тут ничего не нужно делать, просто не нужно, видимо, смотреть, если не нравится. Ответ тупой достаточно. С другой стороны, ну, это не самое похабное, что есть, в общем-то, в телевидении. Гораздо более похабное – это всякие «Я сама», где, в общем-то, выступают не совсем полноценные феминистки и антифеминистки и так далее. Вот это действительно программы, которые несут серьезное разлагающее воздействие и приведут к конечному итоге нашу страну к фашистскому режиму. Это говорю совершенно не шутя, искренне. Также программы «Рулетка чудес», вот это, где усатый парень ведет, и все иже с ними подобные развлекательные шоу. Вот где главная злость. «Плейбой» — это, в общем-то, попросту говоря, такая американская тупая конфета, которая кому-то нравится, кому-то нет.
1: Там нет идеологии, по крайней мере, никакой.
0: Совершенно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Александр, это опять Ёж из Марьино. Я тут вспомнил вопрос гостю.
1: Ну, наконец-то, Ёж, я все сижу, ерзаю.
5: Просто я тут сдал машину гостя в металлолом. Угу. Как он к этому относится? И еще, как он относится к тяжелому року, к тяжелому металлу?
0: Ёж, а ты слушаешь нашу программу, или ты так вот как-то в ванной сидишь?
5: Не, я просто пиво пью.
0: Юпи. Послушай.
5: Зайти, поделиться.
0: Нет, спасибо, спасибо. Мы только что вот обсуждали вот этот вопрос, то как ты относишься. Вот
1: а что это изменит, Ёж? Да, вот
0: что это изменит? И вообще, почему ты его задаешь?
1: Что ты хочешь понять тем, что я тебе отвечу? Позитивно отношусь, негативно. Что изменится в твоей жизни? Ты меньше станешь пиво пить или больше?
5: Не, ну пиво я, конечно, не
0: или просто, меньше. Или это просто желание общаться у тебя?
5: Ну я просто люблю сдавать машины в металлолом. Дозвониться в вашу программу, это стимулирует.
0: Понятно. Ну ты хотя бы формулируй вопросы по-взрослому в следующий раз. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это Вася Солнцевский.
0: Привет.
1: Ух ты.
6: Вот как вот ваш гость, как забыл название?
1: Название Заморский. А, заморского гостя.
0: Да, Назимова зовут.
6: А, Назимова.
0: Нашего гостя, да.
6: Хорошее имя.
1: Ну, а то подбирали ведь. Не так просто с бухты-барахты назвали.
6: Да. Так вот, как он относится к представителям криминальных структур, это один вопрос. А второй к Александру Лоярскому. Вот, как поживает ваш флейтист Антон Королев?
0: Спасибо.
1: Это три вопроса, получается.
0: Целых три. Значит, насчет третьего вопроса, ну, судя по всему, Тушка ворсеет. Я, по крайней мере, о его смерти ничего не слышал, значит, проживает. Потому что если бы погиб, то мне бы
1: как
0: сообщили.
1: Так нежно ты так обозвал это самое.
0: Да.
1: О своем флейтисте. Флейтист же он тебе?
0: Да, дует.
1: Дует.
0: А что касается вот...
1: Сам не отношусь.
0: К преступным элементам как-то относишься?
1: Какого, ну, какого характера из них? Они бывают разного характера. То, что
0: ну, я как-то вот...
1: власти или то, что в теневой экономике.
0: Нет, я могу сказать одно. Вот какой... Однажды мне такой вопрос тоже задавали. Я ответил так, что если, в общем-то, преступный элемент – это девка с большими батонами, которой 20 лет, не больше, и, в общем-то, подходит мне по всем параметрам, то положительно.
1: Нет, отношусь. Как...
0: Общаюсь. А второй какой был вопрос?
1: Общаюсь. Они... Я знаю, что они позитивно относятся к моему творчеству. И очень любят мою музыку. И вообще нет одной ни машины, где бы не слышна была музыка.
0: И твой голос.
1: Да, им, мне очень приятно бываю поражен, когда слышу, что вот такая сцена поклоняется.
0: А, и как ты ко мне относишься, вопрос? Ну, учитывая, что мы, в общем-то, вместе делим женщин,
1: да,
0: и
1: когда
0: еду,
1: выключаем прямой микрофон,
0: эфиры,
1: то есть сколько мы уже с тобой вместе съели, и вообще и всего, только что такое не было у нас.
0: Да. И даже побои получали и давали вместе случайным гостям, которые заходят сюда с улицы.
1: Да, много мы пережили с Сашей, так что боевой товарищ уже просто.
0: Ну и уже подошло практически к концу наше время общения с Назимом Надировым. А сегодня у нас, как я уже говорил, такой музыкальный эфир. Но тем не менее, вот приходит и вопрос такого политического плана. Скажите, есть ли на Востоке организация, борющаяся за чистоту нации?
1: Ну, мне неизвестная, по крайней мере, может быть, и есть где-то, но мне известная организация, которая борется за чистоту вероисповедания, за чистоту ислама, и там какие-то там патриотические цели преследуют. Ну, я вообще с политикой, сами понимаете, как соприкасаюсь, и мне такие неизвестные.
0: Ну, и, в принципе, в заключение, я думаю, что есть смысл еще раз определиться.
1: Место встречи.
0: Да, место встречи завтрашней.
1: Да, поскольку я уже собрался отъезжать на учебные занятия, шаманские практики и все прочее, то я напоминаю, что сегодня в 15 часов дня, в 3 часа дня на Покровке, дом 4, улица Покровка, дом 4, там центр «Белые облака», там будет вход свободный, напоминаю. Вы можете встретиться с тельменским шаманом. Леонид Цесоев будет из Камчатки, он улетает сегодня вечером, поэтому сегодня последний день, его не будет больше в Москве пока. Можете встретиться, задать им вопросы, посмотреть какие-то ритуалы или фрагменты ритуалов, связанных с шаманскими практиками, техниками, и пообщаться. А для тех, кто не любит шаманов, а больше нравятся танцы живота, то завтра можете в 7 на Большом Овчинниковском переулке, метро Новокузнецкий, дом 24. Там клуб-дом, такой новый совершенно клуб, довольно приятный, по-моему. Там будет танцы живота, арабская музыка и все прочее. Тут тоже можем там встретиться. Напоминаю, пароль арба на завтрашнее мероприятие.
0: Еще уж последний такой вопрос. Очень интересно узнать ваше мнение о музыке тибетских монахов секты Бонпо. Алексей, твое мнение.
1: Алексей, мое мнение, что по этому поводу?
0: Ну.
1: Вот как о музыке может быть мнение? Ну, есть, да. Что? Мнение. что я думаю. Слушаю, я вот я мог бы понять вопрос. Часто вы ли слушаете пение там тибетских монахов? Мне было интересно. Есть такой диск очень интересный. Был в Штутгарте концерт в 96 году в сентябре, где были реквиемы Моцарта исполнены в одном концерте. Григорианские песнопения, реквиемы. И песни из ритуалов. Вот «Ритуала трансформации» называлось это выступление тибетских монахов. Это все в одном. То есть, в принципе, одножанровые такие были произведения взяты из, понятно, из разных эпох и различных вероисповеданий, но исполнены там в одном концерте. Это было в церкви, в Штутгарте в какой-то вот. И вот выпущен диск «Ритуала трансформации», там «Моцарт встречает Тибет» называется там. Вот это вот пересечение, вот это очень интересно. Диск, я как-то вот уснул под тибетцев, кстати. Вот когда проснулся, я честно скажу, я проснулся с ощущением, что я на небесах. Я долго не мог понять, на каких я небесах и вообще, какие боги передо мной. И только по происшествии нескольких минут до меня дошло, что я до сих пор нахожусь еще в своей постели, в своей квартире. Я просто слушал, вот я проснулся, вот я уснул под тибетцев и вот проснулся под их песнопение, как не мог понять, что я еще в этой, мое тело еще здесь, на земле. И на такой радостной ноте, видимо, мне свое тело бренное буду уносить уже. Хотя я не могу выйти, только в окно только прыгать. А что делать с девицами будем делать,
0: Саша? Их с собой забери, если бы уже.
1: А куда, зачем они мне нужны?
0: Ну, на точку посадишь, да проводишь.
1: А дома ведь у меня перед домом ждут же столько.
0: Ну, по пути высадишь, но придумай что-нибудь.
1: Ну, ладно, я тебя оставлю, Саша, я уже не...
7: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: И вот Михаил спрашивает, зачем я так сильно меняю голос, когда рассказываю новости. Видишь ли, Михаил, в силу, опять же, какого кризиса некоего, я работаю тут один за всех. И за референта сейчас, и за оператора, и к телефону, вот, например, к другому, я подхожу с женским голосом. Все это, вот, например, письмо пришло: Саня, выходи, тебя тут зовут дежурный, понимаете, мне придется сейчас тут бежать, естественно, опять разгружать. Это все не от хорошей жизни, поверьте. Но это, опять же, все временно. А вот вопрос пришел следующий. Сейчас я вам его зачту. Да, Александр, сегодня вечером я тебя видел, когда ты переплывал Москва-реку вплавь и тихо матерился. Я объясню, почему я это делал. И это, кстати, напрямую связано с нашим сегодняшним гостем. Я, ну, естественно, не в голом виде, и не в трусцах, и не в курточке, а полностью экипированный, без акваланга, правда, но с ластцами, в мастце, с трубцой такой. Я искал уток. Я пытался понять, куда же делись с Москва-реки утки. И сегодня, кстати, речь у нас в программе пойдет непосредственно о птицах. Сегодня у нас в гостях орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, а также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Здравствуйте, Игорь Вячеславович.
1: Здравствуйте, Саша.
0: Я вот действительно пытался как-то обнаружить данных пернатых. И вы знаете, существует ведь такая версия, что утки на своих лапках переносят почти все существующее в мире нечестивое. И люди, например, многие, они пытаются, ну, шутя, там, поймать, скажем, птичку, да, как-то там пощекотать ей лапки, там, или дать ребеночку своему лизнуть лапку, глядишь, а там уже туберкулез. Существует мнение, что всех уток в Москве отловила какая-то санэпидемстанция или что-то в этом духе. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
1: Такой информации нет, но я очень сомневаюсь, что уток в Москве отловила санэпидемстанция. Я думаю, я сейчас не до этого. Если уж говорить о птицах, которых действительно стоит немножко сократить численность в Москве, то это сизый голубь, которого очень много.
0: То есть вы имеете в виду от обычного...
1: Да, которого все прекрасно знают.
0: Ну, я бы, кстати, не согласился с вами, поскольку вот буквально сегодня, заходя сюда, я наступил прямо на одного. Они как грибы растут и растут, их очень много. Да, вернее, наоборот, конечно же, я с вами согласен. Я просто попутался с воробьями. Дело в том, что наша программа, она очень часто затрагивает такие темы, серьезные темы. А темы ведь взаимоотношения человека и животного, особенно, так скажем, в городском конгломерате, это тема очень большая. И у нас, например, были такие вот вопросы, мы себе ставили, куда подевались воробушки. Вы наверняка помните, что года три назад из Москвы практически исчезло все поголовье воробьинов. То есть какие-то остатки скакали, так, и были очень мало, их было очень мало. Сейчас вроде бы поголовье восполнилось. Вроде бы пернатые снова начинают каким-то образом расправлять свои могучие груди и показывать на показ свои красивые оранжевые лапы.
1: Воробей – это вообще самая многочисленная московская птица. И хотя сейчас пернатым живется не очень просто, но воробей самые тяжелые времена уже пережил. Это были времена, когда гужевой транспорт в Москве сменялся автомобильным, электрическим и прочим.
0: А чем это вот вызвано было?
1: Ну, вот воробей, воробей лишился своей кормовой базы, потому что он питался овсом, лошадиным навозом. И когда не стало воробьё, когда не стало, извините, голубей, лошадей, опять я говорил.
0: Ну, лошадей тоже, безусловно.
1: Да, когда не стало лошадей, когда все, что нас водит, стало передвигаться на колесах, то воробей лишил своей кормовой базы. Но он сумел это пережить, перейдя на отбросы, пищевые отходы, которые оставлял после себя человек. Но другая птица, всем тоже известная овсянка, она не смогла этого пережить, и хотя во времена гужевого транспорта она была очень обычной московской птицей. Но, к сожалению, приспособиться, перейти на объедки она не смогла. И сейчас в Москве практически исчезла.
0: Ну, в лесах вроде бы она еще встречается.
1: В лесах встречается, но в городе она даже не улетала на зиму. Была оседлой птицей.
0: А вот скажите, Игорь Вячеславович, в данном случае, вот ну, мы так медленно подходим к нашей теме, но это и правильно. Мы, подобно туману, обволакиваем, понимаете ли, стержень основной мысли. А вот когда воробушки стали поедать практически отходы человеческой жизнедеятельности, да, не является ли вот нынешнее поколение данных пернатых, по сути говоря, мутантами? То есть если бы мы взяли, скажем так, воробья первичного, вот из той первопрестольной, да, и поставили бы рядом с ним обычного воробья, могли бы они, скажем, стать половыми партнерами или воспринимали бы друг друга как одну породу, на ваш взгляд?
1: Безусловно, могли бы. Дело в том, что воробей живет рядом с человеком уже очень много, даже, наверное, не сотен лет, а, наверное, тысяч. Потому что предки воробьев, они родом из Африки, из тех исконных центров растениеводства, как Древний Египет, дальше Месопотамия. И дело в том, что сейчас вот тот воробей, которого мы все хорошо знаем, зовем домовым, он не встречается во многих местах вне поселения человека. И в частности, вот на якутском языке, не знаю, как это звучит, но название воробья переводится дословно как «птичка, сидящая на углу русской избы». То есть, когда появились русские, построили дома, появились и воробьи. Ну, вообще, воробьев достаточно много видов, в основном в Средней Азии, в Африке, и они в некоторых местах просто бич божий. Они съедают весь урожай зерновых и с ними борются. Ближайшие родственники воробьев, например, огненоклювые ткачки, с ними борются как с насекомыми. Их сжигают огнеметами, взрывают, бомбят самолетов, чтобы просто они не съели весь урожай.
0: А вы знаете, я сразу в памяти, в моей СПО, что меня приглашали как специалиста по уничтожению, в общем-то, пернатых почему-то, хотя я занимался орнитологией и совершенно преследует другие цели в Китае. Вот когда была великая воробьиная охота, я сказал им, что просто в шутку по телефону. Мне говорят, приезжайте, Александр, зашитите, говорят. Я говорю, да возьмите палку и бегайте с палкой. Потом гляжу, действительно, то есть они доверчивые люди, они приняли это на веру. Они перебили всех воробьев. Но что касается вот этих новых методов охоты, вот вы, как орнитолог, значит, человек так трепетно относящийся к птицам, одобряете ли вы это или нет? Ткачек-то он вроде как и ни при чем.
1: Ну, там проблемы другие. Там люди-то против ткачки ничего не имеют. Им просто кушать хочется.
0: А как вы относитесь вот к идее, например, создания альтернативных полей или альтернативных источников продуцирования вот питательных продуктов для братьев наших меньших? Ну, вот, например, нам с вами вдвоем достаточно сейчас, ну, это я очень утрированно говорю, по кружке пива и по две сардельки, да? Вот. Почему бы сразу бы вот не заготовить еще половину сардельку и, скажем, 100 грамм пива для тараканов, которые тоже хотят жить. И все, и проблема будет решена существование. Ну, сажаешь поле картошки для себя, к примеру, большое, да? Посади рядом маленькое для колорадских жуков.
1: Ну, я думаю, будет сложно объяснить колорадским жукам, тараканам и воробьям, что больше мы им вот выделим немножко, а больше не дадим.
0: А зачем же там нужна вот биохимия, вся вот эта генетическая наука, простите, она же должна каким-то образом к альтернативным полям придумать, сообразить какие-то стимулирующие добавки, чтобы вот эти вот животные лезли именно туда и не трогали.
1: Ну, проще, наверное, вывести специальных колорадских жуков, которые будут понимать, что их, а что наше.
0: А куда старых девать?
1: Ну, а старых не знаю, куда девать. Наверное, придется им объяснять как-то доходчиво, что, ребята, вот ваше поле.
0: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Кстати, мы с вами будем общаться и в прямом эфире по телефону 203-19-22. А тема нашей сегодняшней беседы, основная тема, это «Птицы и мы в городе». Вообще, если позволите, Игорь Вячеславович, я выскажу свое, в общем-то, мнение о данном животном, то бишь о птице, о двуногом, пернатом друге человека. Вот как рассуждаю себе я. Есть ли еще животное, на свете, который может а. плавать, б. ходить, в. летать, ползать тоже может. Мы знаем таких птиц, которые ползают, птицы поползают, водятся в Африке. Даже есть птицы, которые живут в норе, вы тоже их знаете. Есть птица, по-моему, гуахара, да, такая существует?
1: Да, есть такая
0: птица. Тоже, которая живет, в общем-то, в пещере. То есть практически это универсальное животное. Оно может гнездиться и может и по-живому, прям раз и живое у нее уже по-живому родит. Поэтому я позволю себе даже такую сентенцию, что это суперживотное. Вот согласны ли вы с этим?
1: Знаете, Саш, как орнитолог я с этим не могу не согласиться. Но я думаю, меня не поймут все-таки некоторые другие специалисты, которые считают, что именно объект их исследования самый великий, самый уникальный и самый многообразный. Ну, в частности, энтомологи, например, могут перечислить все те же качества, присущие к насекомым. Ну и вот, да, насекомые, в отличие от птиц, могут рождать живых детенышей.
0: Но они не обладают температурой тушки достаточной, в общем-то.
1: Ну, так они какой... Им хватает их температуры. И, в общем, то, что они вынуждены следовать колебаниям температуры окружающей среды, может быть, это и не столько минус, сколько плюс. По крайней мере, они за свой счет не обогревают окружающую среду.
0: Ну, что говорит об их паразитическом образе жизни?
1: Ну, почему же? Я думаю, что не только паразитические насекомые есть. Ну, конечно, наши бытовые знакомства чаще всего касаются именно паразитических насекомых. Но вообще мир насекомых многообразен. И, ну, есть у насекомых одно достоинство очень веское. Многие насекомые служат пищей птицам.
0: Вы сказали, не многие.
1: Многие.
0: Ну, а, безусловно, это же такая закольцованная экосистема, как ее называем мы, ученые.
1: Да, конечно.
0: Ну вот, что касается все-таки города. Я, кстати, все-таки так понял, что выбранная вами профессия была не случайно. У вас были, очевидно, симпатии вот к данным летающим персонажам. Я, например, могу часами наблюдать за повадками всеразличных птиц, в частности, вот обычной городской вороны. Многие сравнивают ее с крысой. Это сравнение меня несколько коробит. Я считаю, что ворона как-то, может быть, не странно даже будет звучать, гораздо более интеллектуальное животное, то есть, нежели крыса. Не случайно ты употребил слово «интеллектуальное». Достаточно посмотреть, как они там вдвоем, например, вскрывают консервную банку. Вот у меня в гараже уже третью неделю они этим занимаются и уже достигли, в общем-то, определенных успехов. Вот. Но, тем не менее, сосуществование людей и птиц в городе. То есть начнем все-таки с того, что сейчас осень, за окном уже холода, и масса клювов, как я называю своих любимых пернатых друзей, срываются и направляют свои стопы в теплые страны. Вот скажите, Игорь Вячеславович, не кажется ли вам это странным, что человек, будучи разумным таким существом, остается жить в этой промерзшей местности, где даже автомобиль очень плохо заводится, аккумулятор садится, и многие обмораживают себе конечности всякие, поскальзываются и бьются теменной костью об обледеневшие бордюры, а клювы, они попросту... в общем-то, летят. Да, они почему-то прилетают сюда летом. Вот хотелось бы узнать, почему. И почему они улетают. А также, конечно, вопрос, почему люди построили, на ваш взгляд, почему себе жилье в таком месте, где жить, по сути, можно нормально только 3 месяца в году?
1: Ну, причины, которые заставляют птицу летать далеко на юг, они многообразны. И... в первую очередь, это, видимо, ну, понятно, почему они улетают. Холодно, есть нечего. Гнездиться зимой тоже не очень приятно. Но вот почему они возвращаются, это, в общем-то, вопрос. Но прежде всего, наверное, потому, что в гнездовой период им необходимо, во-первых, больше места для гнездования, чем может дать южные угодья. Больше корма, а северные наши просторы очень продуктивны в этом смысле в летнее время. И даже если считать солнечный свет за что-то очень необходимое и веское, то, например, за полярным кругом все лето солнце не заходит. То есть это как-то компенсирует, видимо, отсутствие таких повышенных температур Ну, а что касается людей, то я думаю, если бы человеку предложили выбирать, пересидеть зиму в этом малоподходящем для жизни, как вы сказали, месте, или лететь, размахивая крыльями за тысячи километров, терпя огромное количество лишений во время перелета, то, видимо, много людей все-таки, наверное, выбрали бы первое. Потому что среди мелких воробьиных птиц, например, во время перелета гибнет до 80% от общего числа.
0: А вот почему здесь не вступает в решительную схватку с данной вот ситуацией, ну, так называемый попросту иммунитет? То есть ведь практически такой здоровый перелет, он наносит очень большой вред популяции в целом, да? Не проще ли было как-то им привыкнуть здесь? Мы вот предлагали, тут и валеночки шили для, в общем-то, птиц, чтобы они оставались, обогревали. Каждому жителю Москвы, в общем-то, было поручено обогреть по птице зимой как-то и так далее. Эта акция не прошла, поскольку наше население в целом относится к ним как-то, ну, пренебрежительно. Действительно, вот согласитесь, вот только очень редкие уважаемые и достойные люди обращают внимание на птиц, а все остальные, там, бездомные кошечки, собачки, или там убить крыс, к примеру. То есть это тоже понятно, что мы не будем их ругать, это, скажем так, их право, но тем не менее.
1: Ну, вообще, здесь подход к решению проблемы немножко был не тот. Птицу не надо греть снаружи, ее надо греть изнутри. Тогда она переживет любые низкие температуры. То есть, если птицу хорошо кормить, она согреется сама, поскольку у нее обмен веществ, метаболизм, очень высокий. Она позволит ей согреваться. Ну, тогда надо призвать людей не шить валенки или тулупы для птиц, а скорее разводить блох, тараканов, каких-то насекомых, чтобы подкармливать насекомоядных птиц, которые зимой полностью лишают своей кормовой базы.
0: Ну, в принципе, мы же наблюдаем периодически, вот зимой, сейчас вот зима грядет, что птицы ходят и попросту клюют даже обычный снег. Мы даже порой делаем такие, ну, микроэкспедиции, вылазки, так мы их называем между собой, и, в общем-то, ходим здесь по району и подбираем отломанные клювы, затем ловим птиц, у которых, в общем-то, произошел вот клювовый отлом, и всячески на эпоксидке это клеем дело, потому что, нет, действительно, вот когда были 30-градусные морозы, они сами-то взъерошены, а клюв-то он голый, это же голая кость, она ничем не обогревается.
1: Ну, клюв вообще очень важная часть тела птицы. Если нет клюва, то уже питаться очень сложно, потому что вот форма клюва, она как раз и определяет характер питания, или наоборот. К вопросу о том, что было раньше, яйцо или курица, и что же все-таки главное в образовании форм в природе. Ну, вообще известны случаи, когда клюву протезировали, и даже достаточно удачно. В частности, известен случай, когда журавлей или аистов, которых содержали в зоопарке, они частенько пытаются напасть на посетителя, ломают клюв, просунув его в решетку. Так вот, им делают искусственный клюв из легкого металла или из какого-нибудь пластика, приклеивают действительно его, и птица нормально живет, может питаться. Но вообще в природе тоже частенько встречаются птицы с повреждениями клювов. И, в общем, как это ни удивительно, но иногда они вполне прекрасно себя чувствуют и даже хорошо упитаны.
0: Игорь Вячеславович, правда ли, что срок жизни многих птиц определяется в основном степенью изношенности вот клюва самого? То есть именно они гибнут, потому что клюв стесывается, и они не могут уже потреблять пищу. Ну, вот даже обычная, я где-то слышал, городская ворона может жить практически вечно, попросту говоря, если бы не клюв.
1: Да нет, дело в том, что клюв покрыт роговым веществом, которое называется ромфотека, и оно так же, как оперение, линяет, периодически сменяется.
0: То есть как у змеи?
1: Ну, не совсем как у змеи, отшелушивается постепенно и нарастает вместо этого. Это скорее можно сравнить с ростом ногтей.
0: Скажите, пожалуйста, вот когтевые отростки в данном случае какую играют роль? Мы же вот, да, я отдельно разговор хотел бы завязать, если мы говорим о городских птицах. Мало кто из наших сограждан обращает внимание на такую элементарную вещь. Почему? Вот вы наверняка-то знаете. А. Голуби не сидят на деревьях. Б. Воробьи не ходят. Г. Вороны делают и то, и другое. То есть хочешь прыгать, я видел сам, как она прям, ну так и боком, и как хочет. В общем, перемещается, что ферзя. Вот. То есть совершенно разные способы даже оценки ситуации у них, понимаете. Воробей, я видел, как он хотел один раз пройтись, не вышло. Чем это вызвано? Может быть, вызвано когтевыми делами. Ну, почему, правда, голуби не сидят на деревьях? Вы согласны, что это факт?
1: Да, конечно.
0: А вот кто-нибудь об этом вот обращал ли внимание? Вот я уверен, что, может быть, один вот из наших радиослушателей...
1: Ну, вообще,
0: вот...
1: можно провести викторину сейчас такую. То есть сразу не отвечать на этот вопрос, а послушать версии, которые изложат наши радиослушатели.
0: То есть почему это происходит, да?
1: Да, но в двух словах, чтобы так вот...
0: Нет, давайте попробуем.
1: Давайте попробуем.
0: То есть, значит, сейчас вопрос такой. Как вы думаете, уважаемые, почему голуби не сидят на деревьях и на проводах тоже, как это делают воробушки и, в общем-то, вороны, да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Вы, видимо, не готовы к ответу. Давайте так, если вы не готовы, вы тогда лучше не звоните, подумайте хорошенько, потом перезвоните. Если мы будем чувствовать, что вы волнуетесь, мы, дабы не увеличивать в Москве количество инфарктов миокарда, тоже вас будем выводить из эфира. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Представьтесь, пожалуйста. Это меня сейчас уже заставляет Зинаида Дверь. Говорит, почему ты, говорит, Сашок, не просишь радиослушателей представляться, как это делается на солидных радиостанциях?
2: Ну, передайте Зинаиде, глубоко уважаемый, что меня Иван зовут.
0: Да, Иван, ну вот наблюдали ли вы вообще за поведением птиц в городе?
2: Да, да, безусловно.
0: Да.
2: Ну, а как же?
0: Ну, вы согласны вот с нашими, с Игорем Вячеславовичем, наблюдениями?
2: Конечно. И ни разу не видел голубя сидящего.
0: Ваша версия, почему это происходит?
2: Голуби, они, ну, как вы можете легко заметить, достигают огромных размеров, ну, сравнительно с другими птицами городскими. Самые большие, я думаю, одни из самых больших. Поэтому, когда при попытке приземления на одну из веток, ветка обламывается, поэтому они на горьком опыте, убедившись в бесполезности таких попыток, просто не рискуют больше.
0: Угу. Спасибо, Иван. Ваша версия принята. Мы, кстати, послушаем еще несколько версий с Игорем Вячеславовичем. Я, кстати, открою, если вы позволите, Игорь Вячеславович, наш небольшой научный секрет. Мы между собой, орнитологи, конечно, любовно, с долей шутки, называем между собой голубей московских боксерскими перчатками попросту. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно...
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста.
3: У меня Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, уважаемый Вася Солнцевский. Каково ваше мнение на данную проблему? Видели вы голубей, сидящих на деревьях?
3: Да. Вот сегодня утром шел я с собакой гулять и видел одну.
0: Одну. То есть, может быть, просто ее кто-то насадил туда? Нет, а вообще-то так вот, как ваше мнение? То есть одна, она может дура просто. Ну, типа вот у нее мутация, понимаете? А много вы видели, вот, чтобы они облепляли прям?
3: Ну, вот как-то не помню, когда. Ну, где-то, по-моему, недели две назад иду я, значит, и вижу на дереве штук 10. Все ветки заняты. И сидят.
0: Угу. Спасибо.
3: А можно вот тему затронуть?
0: Да,
3: агрессии птиц на людей.
0: А, это безусловно у нас будет.
3: Я сегодня шел утром и видел, как несколько ворон напали на бомжа, который рылся на помойном ящике.
0: Понятно. Вопрос понятен. Спасибо. Дело в том, что Игорь Вячеславович Фадеев еще только пришел к нам, и у нас длинная сегодня беседа, поэтому сегодня, я думаю, мы узнаем о городских и не только городских птицах очень много. Безусловно, об их агрессии тоже поговорим. Но сейчас все-таки хотелось еще послушать о голубях. Ваше мнение. Первая версия была, что в силу тяжести своей тушки просто они промахиваются там или ломаются. В общем, у них с навигацией проблема. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Это тезка ваша, Александр.
0: Здравствуйте, Александр.
4: По всей видимости, все-таки это такие твари, которые менее музыкальные, чем воробьи и прочие мелкие птахи. Они как-то рассаживаются в порядке нотной грамоты. Единственное, кстати, их лесные сородичи, наверное, или прародители более музыкальные. Это горлицы, они на ветках постоянно.
0: Спасибо, спасибо, Александр. Ну, я бы даже от себя добавил, что они не на ветках, они на мельницах, как правило. А поскольку мы сейчас все мельницы сделали из них музеи, то мы их оттуда гоняем, горлиц, поскольку они своим пометом музейные наши все вот эти дела просто портят, и памятники тоже. Но это я от себя добавил, понимаете, Игорь Вячеславович, ну, надо заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Ну, как, послушаем еще какие-то версии, потому что пока что реально вот мы ничего не услышали. Согласитесь.
1: Да, но мы кое-что интересное услышали. Да, Вася Сонский, он прав. На самом деле, наши сизые голуби уже начали садиться на деревья. Но это бывает достаточно редко, и у них получается это дело неуклюже. Ну, а о родственниках голубей в наших краях можно добавить еще что. В наших лесах и парках встречаются вяхрь, клинтух, обыкновенная горлица. И вот сейчас появляется кольчатая горлица. Но эти птицы лесные и, в общем-то, достаточно всегда сидят на деревьях и гнездятся на них же.
0: Ну, кстати, вы знаете, Игорь Вячеславович, к своему стыду я должен признаться. Ну, хотя как к стыду? Вот тему «Сидят ли голуби на деревьях» я затронул тоже неспроста. Просто где-то год назад я иду себе, понимаете, по улице. Вот, значит, со мной Прохор, там еще друзья, там, в общем, идем за деньгами. Вот, там. Вот подбегает к нам девчушка такая, лет 12. Рыжая такая, в косичках вся, в босоножках, так цеп меня за руку. Я думаю, сейчас, дескать, деньги будет просить. Она говорит: дядя, глянь, на проводе сидят голуби. Мы прям так вот встали все вчетвером.

0: В прямом эфире. Но, в принципе, если у нас останется время, мы принесли с собой, конечно же, вот курочку и, видимо, может быть, разделаем, да,
1: конечно.
0: Игорь Вячеславович? Ну, это если останется время. Ну, вот такие версии, значит, насчет... И давайте послушаем еще по телефону, примем Хорошо. Парочку звонков насчет голубей. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Представьтесь, пожалуйста, уважаемый.
2: Михаил.
0: Да, Михаил.
2: Вы знаете, даже нет такой елочной игрушки, как голубь, если вы могли заметить. Может,
0: да.
2: у вас есть? Несомненно, нет.
0: Нет.
2: Вы знаете, центр тушки голубя смещен так, что центр тяжести приходится на хвост. А голова, как бы, у голубя, она задрана всегда.
0: А у него же зоб такой болтается.
2: Зоб не уравновешивает хвостовую часть.
0: А он же может его набить и таким образом как-то балласт вот навести.
2: А, ну то есть голодные голуби...
0: Не сидят.
2: Не сидят.
0: Угу. Спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Ну и еще мы примем, прежде чем Игорь Вячеславович откроет нам истину, еще послушаем одну версию. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
3: Алло, добрый день.
0: Представьте.
3: Меня Павел зовут.
0: Привет,
3: я бы, знаешь, хотел бы высказать свою версию. Мне кажется, дело в том, что у голубя довольно слабо развиты пальцевые лопасти. То есть он, в принципе, не может вот хорошо обхватить ветку и сидеть на ней.
0: Спасибо.
3: Мне кажется, вот в этом проблема.
0: Спасибо, Павел. Вы знаете, Игорь Вячеславович, вот версия Павла, только что позвонившего, в таком случае говорит о том, что все груднички бы висели на ветках, поскольку я, вот помнится, пришел на экскурсию вот в роддом, и мне, дескать, говорят, вот дай пальчик там грудничкам, я одному дал, другому, а они все не отцепляются, и, в общем-то, я вышел весь увешанный грудниками этим, мне пришлось их 3 дня там держать у себя дома, пока они отцепились. Ну что же, я предлагаю, если вы не против, теперь реальные версии вас, ученого-орнитолога.
4: Ну, то, что хвост перевешивает и голубь просто переворачивается кверху лапками, это не препятствие к тому, чтобы садиться на деревьях. Есть такая целая группа попугаев, висячие попугайчики, которые висят не с головой, спят в такой позе, прекрасно себя чувствуют. Кроме того, есть такая группа, целое семейство, которое называется даже отряд птицы-мыши, которые висят очень забавно на веточке. Они висят, как новобранец на турнике. И ничего, им тоже это не мешает.
0: То есть у них локтевые вот эти лопасти всегда в напряжении их получаются, да?
4: Да, но они подвешиваются, как будто на вертикальной стенке к веточке, чтобы повиснуть. Вот. То, что голубь плохо летающая птица, это очень распространенное заблуждение. Я думаю, вполне очевидно, потому что именно голубь использовался как почтовая птица. И, в общем-то, немного таких птиц найдется, которые, просто взлетев с асфальта, может легко взлететь на крышу 20-этажного дома. В общем, нигде по дороге не остановиться, чтобы передохнуть. Ну, а теперь, наверное, пришло время раскрыть страшную тайну. Почему
0: да.
4: они все так по-разному двигаются и так по-разному выбирают себе место для прогулки, для питания, для гнезда? Но дело в том, что город, как вы знаете, среда искусственная. То есть человек стащил в одно место кучу дерева, камня, и все это взгромоздил одно на другое, устроил такие пирамиды. И понятно, что каждая птица в городе находит свою экологическую нишу. То есть место, где ей жить, где кормиться, где гнездиться, где гулять, отдыхать, где летать. Вот. И, конечно, птицы приходят из самых разных мест. Так вот, голуби, они пришли из скальных мест, из горных мест. И там же сейчас и сохранились дикие сизые голуби в очень труднодоступных местах. Птица очень быстро летает, гнездится на скальных карнизах. И, в общем-то, достаточно редкая. В городе же эта птица нашла замечательную экологическую нишу в виде многоэтажных зданий, которые напоминают им их родные скалы. А гнездится она на чердаках, на различных нишах, под подоконниками, на балконах. То есть, в общем-то, она себя чувствует в городе, как у себя дома, высоко в горах.
0: Вот, да, кстати, и вопрос такой, Игорь Вячеславович, а где же, как не на деревьях, голуби вьют гнезда и откладывают свои яйца, Иван Трофимович пишет. Так, он думает, что на деревьях. Вот.
4: Тогда нам надо договориться о терминах. Дело в том, что голуби – это целый отряд птиц голубеобразные, которые насчитывают где-то 2,5 сотни видов. У нас, как я вот уже перечислял, видовой состав голубей Московской области и залетающих в Москву, большинство видов исконно наши местные, и они, конечно, живут на деревьях, гнездятся, в основном вьют свои гнезда на деревьях, за исключением клинтуха, который гнездится в дуплах старых деревьев. А

0: Скалистый голубь, сизый голубь, который мы вот все видим в Москве, который бегает под ногами, который за птицу-то уже по привычке так многие не считают, что-то бегает, летает. Вот. Он пришелец из скальных каких-то мест, с гор. И он здесь именно, заметьте, голубь не живет вне больших городов с какими-то высокими строениями, с чердаками. И он-то как раз гнездится на каменных строениях или на больших деревянных, где может найти свою похожую на скалу нишу для строительства гнезда. И именно поэтому он не садится на деревья. Дело в том, что у него в процессе естественного отбора не возникало необходимости обхватывать лапами какой-то круглую перекладину, ветку или провод. Он привык садиться на скалы и ходить по скалам.
1: То поэтому у него в городе ножки устроены, так скажем, в расперды, да. Вот они стоят.
0: Так. Именно так.
1: А вот, вы знаете, я хочу сказать, как раз в момент вылета Вороновых из своих гнезд, я, значит, увидел, как один, в общем-то, нелепый, но он какой-то дебильный был немножко. Действительно, так, в общем, он выпал и такой, ну, прям ошарашенный, ударился. Я, в общем-то, вышел, подобрал его, ну, дабы как-то, потому что оба кошки сожрали. Вот, он жил у меня на балконе там почти 3 дня, после этого улетел, и, кстати, я, видимо, нарушил какую-то их вот экосистему, потому что уже будучи взрослой особью, я видел, как он все с папой и с мамой летал, уже сам здоровый, подлетал, у него голос характерный, дебильный такой вот, ну, и требовал еды. То есть вот эта пара, я не знаю, вот Вороновых, она даже из-за него не могла расстаться. Я обратил внимание, что если его посадить на плоскую поверхность, то у него вот эти вот ноги его, они всякие фиги показывают, козю-базю, в общем, такую распальцовку. Ему очень сложно, вот, как-то не странно, то есть у него как раз тянется обхватить. Правильно ли я понял?
0: Да, действительно. Вороны-то как раз местные птицы. Сформировались в лесах таких пойменных, приречных лесах, как вид. Ну и они, конечно, более приспособлены к жизни на деревьях, чем голубь.
1: Вот, кстати, вопрос, может, ну, даже не вопрос, а сентенция. Может быть, раньше почтовые голуби летали высоко и быстро, а сейчас они так не летают, поскольку их никто и ничто не заставляет. Поэтому ноги и крылья у них плохо развиты физически. Ну, это действительно ведь так у современных-то.
0: Ну, вообще, современные сизари, которые в наших городах везде встречаются, это не совсем дикий голубь сизый, который живет на скалах. Есть версия, что это потомки когда-то домашних голубей различных пород, которых всегда любили разводить люди, а потом они улетели, одичали, породы перемешались, а при смешении разных признаков всегда идет возврат к предковой форме. И вот таким образом мы получили таких полудомашних синантропных голубей, которые тут бегают. Почтовые голуби – это специальные породы, которых специально вводили. Отбирали. А то, что их сейчас не используют, это ошибка. В некоторых крупных городах их используют для быстрой доставки пробы крови в центральную лабораторию, где есть все оборудование для этого, с пункта взятия этого анализа крови. Потому что, как оказалось, это самый быстрый способ. Голубь летит по прямой и дает 100 очков любой машине, любому способу транспортировки.
1: Ну, это, кстати, этот способ, я читал, он применяется реально в Токио. Причем, вроде бы казалось, у них были проблемы с экологией очень серьезные. А затем, когда они с этим справились, то вот в силу своей японской такой изобретательности и находчивости они стали применять этот способ. Это действительно так. А вот интересное, кстати, интересное сообщение. Александр, мы можем сидеть и на проводах, и на деревьях. Мы просто не хотим. Подпись «Голуби». Далее. Проведенные мною исследования, это не мною, а вот нашего радиослушателя, показали, что частота урчания голубя попадает в резонанс с частотой качания провода от ветра, и голубей просто-напросто скидывает. Седой, так считает. Ну, в принципе, мы уже разобрались, в общем-то, в причине, почему голуби не любят сидеть на деревьях. Я бы хотел теперь затронуть следующую тему. У нас остались еще, так сказать, два вида походки. Почему, значит, воробьиный постоянно прыгает, вот, и почему вороновый ходит. Ну, так же, как и голубь. Голубь, он может, в общем-то, как-то и прыгать, и ходить, вороны тоже, но что касается воробья, он только прыгает. Кстати, когда голубь ходит, это что-то меня понесло, сейчас я вот сразу стал вспоминать. У него же ведь еще такие характерные движения головой очень смешные, что, в общем-то, может послужить следствием для сделания следующего вывода, что у него непосредственно ножные мышцы связаны с шейными. Я прав?
0: Ну, все птицы при ходьбе дергают головой. Это эквивалент нашему размахиванию руками.
1: Тукан не дергает. Тукан не дергает.
0: У тукана центр тяжести достаточно далеко вперед. Тукан вообще птица выдающаяся. У него такой клёв,
1: что... Об этом мы еще поговорим, несомненно. Ну, а что касается походки. Вот, значит, есть у нас воробьи прыгающие, есть ходячие вороны. Мы будем узнавать мнение наших уважаемых или сразу каким-то образом разберемся, почему?
0: Да, можно и сразу разобраться.
1: Давай.
0: Дело в том, что, как многие мелкие птицы, воробьи, как вид, может быть, это даже раньше произошло на уровне семейств, сформировались как птицы древесно-кустарниковые. И для удобного передвижения им проще перепрыгивать было с ветки на ветку, делая это, конечно, двумя ногами сразу. Поэтому их мышечный аппарат локомоторный сформировался таким образом, что у них все это так устроено и настроено для прыжков именно. И вот сейчас они уже прыгают по нашему асфальту, по помойкам, но это все сформировалось в те времена, когда предки воробьев жили в кустарнике.
1: А вороновые ходят вот и как-то вроде бы... Не, ну они тоже и прыгают. Ладно, тогда с ними не будем. Я видел, как они с бордюров там...
0: Вот... Ну, у ворон более универсальное строение.
1: Безусловно.
0: Моторного аппарата.
1: Безусловно. Вот мы часто занимались хирургическими операциями. Такое там у них внутри находили. Но это тоже позже мы расскажем. Игорь Вячеславович, я частенько видел волнистых попугайчиков. Это, опять же, не я, это наши радиослушатели, которые улетели от прежних хозяев, к стайкам воробьев. Вопрос такой: что происходит с этими попугайчиками?
0: Когда становится холодно и еды становится меньше, они обычно прибиваются куда-то к каким-нибудь квартирам. Прилетают на балкон, залетают в форточки и просят обратно в неволю. Но другие гибнут, их участь гораздо более печально. Но вообще известны случаи, когда вот такие птицы, улетевшие из клетки, достаточно успешно гнездились, совершенно не вроде бы...
1: То есть вы имеете в виду попугаев?
0: Да, и попугаев тоже. В далеких от их родины местах и много лет даже успешно размножались. В Москве это прежде всего майны, это такие скворцы среднеазиатские. Они несколько лет достаточно успешно гнездились, видимо, тоже улетели из клетки. А в Европе некоторые виды попугаев образуют вполне устойчивые популяции. Их даже включают в состав местной фауны в официальные списки.
1: Угу. Вы знаете, у нас как-то несколько лет назад в гостях была Алиса Таргопанова. Я не знаю, известно ли вам это имя. Это, в общем, самый главный босс по составлению рациона питания птиц московского зоопарка. Вот. И она сказала следующее, то есть, что любое перемещение птицы вот, домашней, скажем, да, в пространстве действует на нее очень угнетающе. Мы, вот, кстати, проводили эксперименты вот, в нашей лаборатории. Мы брали несколько спящих женщин, естественно, добровольцев, заранее оплачивали им на книжке деньжатки дали. Вот. И, в общем, пока они спали, перемещали их в самые разные места. То есть, ну, например, вот она москвичка, живет тут в доме, тут в высотке напротив, да, легла спать вечером. А утром она оказывается, например, в городе Бийске, в деревянной избе. Вот она выходит, и мы проверяли. То есть она вся в датчиках у нас, там, ее состояние тушки. Вы знаете, многие даже замуж выходили и оставались многие. То есть с птицами, как утверждала Алиса Таргопанова, такого не происходит. То есть ее клетка, ее вот этот мир, в котором она живет, он только для нее существует. Если, как она говорила, ее вот взять и там даже с кухни перенести в комнату, то для нее это уже шок. А вот вы вроде бы как говорите, что они улетают и даже гнездятся. То есть я понимаю, что вы, ученые, очень не любите друг друга, вот, и у вас жестокая конкуренция, но тем не менее, поясните, пожалуйста, вот тогда мысль Алисы Таргопановой.
0: Да нет, тут никакой конкуренции нет. Здесь на самом деле ситуация вот какая. Животные, они все достаточно консервативны, потому что во многих ситуациях это их спасает. Всякое... Незнакомая ситуация, она чревата неприятностями вплоть до лишения жизни. Но с другой стороны, все животные еще и необычайно пластичны. И это тоже их во многом спасает. Потому что чаще именно привычная ситуация и таит в себе различные, казалось бы, привычные опасности, которые могут неожиданно повернуться непривычным боком.
1: Вот интересный пришел вопрос. Ну, немножко не в тему. Но, в принципе, мы сейчас уже, я так думаю, тему походки наших двуногих, пернатых, крыластых друзей, клювастых, целиком раскрыли. Игорь Вячеславович, объясните, пожалуйста, явление каннибализма у птиц, Денис просит. Действительно, мы часто замечаем, что, вот, например, птица ест другую, только что вот раздавленную, например, моим новым автомобилем английским ручной сборки красным, да, вот, при этом, вы знаете, Игорь Вячеславович, лично я никогда не замечал, чтобы, например, птицы ели птиц другой породы, это только случается у ворон, они могут есть голуби и так далее, вот голубь не будет есть дохлую ворону, на мой взгляд, я такого не видел, воробьев же они вообще не замечают, никто.
0: Ну, дело в том, что птицы, вообще им так по большому счету это все равно, что есть, если это попадает в их привычный диапазон питания. Ну, а на самом деле такой каннибализм, ну, просто у них нет таких моральных каких-то особенностей, как у людей, и они воспринимают дохлую птицу, особенно раздавленную автомобилем, как просто мясо, и не более того. Но подобный каннибализм встречается еще и это некоторые формы внутривидовой конкуренции. Например, если те же голуби достаточно агрессивны. Дело в том, что когда их становится слишком много, и плотность их гнездования, гнездовий на чердаках становится очень ограниченной, то здесь вступает в ход ограничивающий численность механизма. В частности, тот самый каннибализм и то самое убийство более слабых соседей, о котором, наверное, вы и говорили.
1: То есть вы имеете в виду, что даже происходит попросту какая-то битва, в результате которой проигравший бывает съеден?
0: Да.
1: Но или... это такие уже вообще закулисные дела у них,
0: ну,
1: там.
0: Ну, или съеден, или убит. Это именно ярко очень выражено у голубей. Если посадить двух голубей в одну небольшую клетку, один обязательно убьет другого.
1: Угу. А вот, знаете, я побывал тут недавно... В общем-то, в командировке в городе Лондоне мне поручили там восстановить крышу одного из исторических разрушенных зданий, там покрасить, ну, гвоздики там то все, там подлатать. И у них вот на самой главной Трафальгарской площади огромное количество вот в данном случае этих голубей. Даже вот был случай, мне там рассказывали местные англичане, когда какой-то молодой человек отлавливал этих голубей в чемодан и уносил их. Потом выяснилось, что он их сдавал в китайские, собственно говоря, рестораны. То есть это действительно не байка, это был факт. И, в общем-то, приняла полиция тогда, потому что отношение там к голубям очень и очень такое, ну, прям трогательное. То есть я, например, наблюдал там в сквере в одном бассейн, и сделана специальная досочка, на которой вот голубь идет, досочка опускается, он приближается к воде, пьет, выходит назад. Вот. И поголовье этих птиц там очень большое. Что касается, например, вороновых и воробьев, я вот не видел, чтобы они там были.
0: Ну, в Лондоне крышу... Я знаю, о какой крыше вы говорите. Это крыша музея естественной истории.
1: Совершенно.
0: У них
1: совершенно.
0: Это действительно большая проблема, починка крыши. Это достаточно большой капитал вложений требует.
1: Ну, я, и в принципе, не стал уж так...
0: И квалифицированной работы.
1: Душить особо по деньгам.
0: К голубям там действительно трепетное отношение. И знаете, на самом деле, голубей действительно едят. И, в общем-то, если говорить о московских голубях и об их истории, то в их судьбе московской популяции было два таких черных момента. Первый раз голуби... А, в общем-то, в Москве они появились сравнительно недавно, во второй половине прошлого века. Вот первый раз они полностью исчезли в Москве во время послереволюционных вот этих вот голодных лет. А второй раз они полностью исчезли в Москве во времена Великой Отечественной войны. Ну а в Лондоне голубей, конечно, отдельные личности, может быть, отлавливают на еду, но вообще к ним там действительно очень трепетно относятся. Их не уничтожают напрямую, а их предпочитают кормить зерном с противозачаточными средствами,
1: да,
0: чтобы таким образом их склонность к размножению несколько понизить, таким образом контролировать популяцию. Но что касается ворон, то до Европы они в таком количестве не добрались. Видимо, все-таки не их условия.
1: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог Игорь Вячеславович Фадеев, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И я думаю, что мы начнем нашу беседу в данный момент с тех писем, которые к нам сюда пришли. Их приходит огромное количество. Сейчас мы начнем их зачитывать. Вот Михаил Таганский спрашивает: уважаемый Игорь, чем клоака отличается от просто задницы?
1: Дело в том, что задница – это, так сказать, выход из прямой кишки на свет Божий, а клоака, в нее открывается как прямая кишка, так и мочеточник. И общим отверстием это все открывается наружу. В этом и разница.
0: Еще, конечно же, Михаил, если вы как-то наблюдательный человек, а я думаю, на Таганке живут люди наблюдательные, то, конечно, внешним видом они тоже достаточно сильно отличаются. Вот Лиза пишет: мой попугай очень любил, в прошедшем времени любил, говорит, есть вареную и жареную курицу. Это было его любимым блюдом. В прошедшем времени говорит о своем двуногом пернатом товарище Елизавета. Будете комментировать, Игорь Вячеславович?
1: Ну, видимо, сейчас с курицами стало сложнее. Но, видимо, попугай перешел на голубей и на вольный образ жизни, поэтому в прошедшем времени...
0: То есть вы думаете, что тушка как бы просто покинула свой вот...
1: Да, он, видимо, полетел на охоту.
0: Угу. Игорь Вячеславович, как обстоят дела с Бруклинским мостом в Монголии? Неужели голубей нельзя оттуда выгонять более цивилизованными, скажем, электронными методами?
1: Проблема очень сложная. Электроника там, конечно, применять можно, но очень тяжело. Розетки нет куда включать. А чтобы отгонять шумовыми какими-то способами, огнестрельным оружием, сильно мешает Великая Китайская стена, которая очень ограничивает сектор обстрела.
0: Ну и сектор, и меняет характеристики, в общем-то, вот от данной пиротехнической перистальтики. То есть, например, многие пернатые, наоборот, воспринимают это как призыв, дескать, прилетайте. Мы же все помним эти печальные истории с авиалайнерами, когда скопище птиц слетались на пробные вот эти антиптичьи радары, которые, казалось, должны их отпугивать. Они, наоборот, значит, слетались посмотреть, что, мол, дескать, происходит.
1: Да, действительно. Сложные траектории полета метательного снаряда напоминает брачный полет некоторых видов голубей, и это действительно привлекает огромное количество, эффект обратный, все из-за Великой Китайской стены.
0: Кстати, здесь ведь еще, вот если мы попробуем поставить себя на место птицы, у них же вот этот брачный период, он длится не очень долго, и, например, тому же голубю, в общем, достаточно легко подсесть на измену, увидев, что вот нечто в небе выделывает кульбиты, напоминающие вот брачные кульбиты его подружки. То есть он, у него может поехать крыша, и он может даже и наскочить. И такие случаи бывали, когда, в общем-то, естественно, птица обжигалась, и на землю падала уже обугленная, бесперьевая тушка попросту. Что
1: да.
0: Печально.
1: Да.
0: Игорь Вячеславович, объясните эффект бегущих красных глаз вороньих.
1: Ну, красные глаза у вороны – это признак высокого интеллекта, а если уж они бегущие, то это значит вообще птица гений. Поэтому, если вы увидите птицу с бегущими красными глазами, можете считать, что вам крупно повезло, потому что сейчас таких птиц практически не осталось. Сложные времена для гениальных ворон наступили. И климат не очень подходящий.
0: А вот я сам по себе вопрос просто не очень понял. То есть, может быть, тут имеется в виду быстрота открывания и закрывания вот до второго века у нее, потому что ведь частота моргания у птиц у всех разная. А вы же наверняка тоже, Игорь Вячеславович, знаете, как орнитолог, птицу глазовика, которая не моргает, а просто проворачивает глаза вокруг своей оси, смазывая их во внутри головной специальной жижки. Так называемая сожжа, смазывающая, охлаждающая жидкость. Такая же вот у токарей есть поговорка.
1: Да, да, ну красные, быстробегущие красные глаза вороны – это явление несколько другого порядка. Здесь принципиально по-другому устроен орган зрения, проще говоря, глаз. Он работает по принципу сканирующего устройства. Вот это быстрый красный бегущий отблеск в глазах является признаком более совершенного строения глаза. И вот все остальное я уже сказал раньше.
0: То есть вот вы Хотите сказать, что не всякая ворона способна сканировать каким-то образом предметы, а только вот красноглазые, да?
1: Конечно, обычно ворона просто видит, а ворона красноглазая сканирует.
0: То есть ее картинки отражаются вот эти, видимо, в ее генетической памяти, затем и передается из поколения в поколение. То есть своего рода такой как бы носитель мудрости, да?
1: Да, безусловно.
0: Спрашивает Сергей, способны ли воробьи жить в более жарком климате? Ну, летом-то они же, вернее, имеется, наверное, в виду, чем у нас в самый жаркий, там, в 30 градусов.
1: Ну, конечно, воробьи могут жить в любой жаре, если им хватает еды и питья. Главное, конечно, питья.
0: Вот вы знаете, я помню, мы проводили эксперимент, мы посадили нескольких воробьев в духовую печку, в общем, насыпали им так корму, поставили воду и включали, повышали, смотрели, как, в общем, до 60 градусов дошло, только потом они уже стали обильно потеть, открывать рты и заваливаться на бок. То есть, в принципе, и то мы так посчитали, что это, видимо, все-таки от недостатка воздуха. И если бы там мы бы поставили вентилятор, который нагонял бы туда просто-напросто кислород, то вполне возможно, что можно было бы нагнать где-то и до 73 градусов по Цельсию плюс.
1: Ну, попробовать, наверное, можно было бы. Правда, при температуре выше 48 градусов уже начинается сворачивание белка, а с свернувшимися белками воробью уже труднее функционировать.
0: Да. Да. Сейчас далее. Тут просто прям сыпется и сыпется. Вот интересный вопрос. Действительно интересный. Расскажите, пожалуйста, оптимальный размер отверстия скворечника, а также о мутации птиц в московском зоопарке. МБ, подпись. Тут действительно ведь дело в том, что, кстати, и Дениса вот тоже интересует. Он спрашивает, Игорь Вячеславович, до чего может довести мутацию у пернатых? Смысл в том, что птицы, ну и вообще любые животные, которые вот населяют московский зоопарк, как ни парадоксально, они же находятся в самом центре города. То есть все вот эти вот газы там прочие, и газы всякие, все это, в общем-то, на них непосредственно действует. Плюс приходит огромное количество людей, причем порой не всегда психически нормальных. То есть, ну, мало того, что и нормальные, это приходит туда, как правило, слить свою, по идее, дурную энергию. Вот сколько мы, например, там не стояли с этим прибором, который показывает алкоголь. То есть, ну, пьяный — это пусть он проходит, он пьяный, радостный, лишь бы не хулиганил. От бадунистических мы пытались в зоопарк не пускать, потому что они скидывают свою вот эту всю злобную энергию на птицах. Плюс тут эти газы, да. Грудники, опять же, ведь грудник-то он тоже, по идее, забирает у птиц, а не отдает им. Вот как вы смотрите на эту проблему?
1: Ну, вообще, мутации не настолько обычно... редкая вещь, не настолько редко встречающаяся вещь вообще в животном мире. Достаточно обычное дело, происходит от совершенно разных причин. Чаще всего мутация не проявляется внешне, то есть существует мутация какого-то гена в рецессивной форме. Такие мутации накапливаются в популяции, и при достаточном количестве этих мутаций они могут и проявиться внешне. Но чаще всего эта мутация – это некий дисбаланс в хорошо отлаженной системе, и обычно они имеют летальные последствия. То есть мутантные животные достаточно быстро гибнут. Но в случае, если мутагенный фактор очень повышен, так усиленная радиация, например, какое-то повышенное загрязнение, беспокойство, частота мутации может быть выше. Соответственно, выше частота и нелетальных мутаций. Если, кроме того, нет прессы естественного отбора, который выбирает отклоняющихся птиц, отклоняющихся по окраске, по поведению, по внешнему виду, то эти мутации могут закрепляться в популяции, проявляться. Это мы видим у тех же домашних голубей городских, у которых огромное количество цветовых вариантов. Это мы видим в некоторых случаях среди городской популяции утки-кряквы. Это мы видим среди городской популяции ворон, где все чаще и чаще появляются особи с белыми перьями, то есть частичные альбиносы. У воробьев такая же картина наблюдается. Но чаще всего такие мутации нелетальные, они затрагивают только какие-то мелкие проявления. Так, например, вот изменение окраски или некоторые детали поведения. Но не более того, серьезно это на метаболизме, например, не сказывается, потому что система более тонкая, и малейшее изменение может привести к летальным нарушениям.
0: А возможен ли такой вариант, что ведь все же очень стремительно меняется. То есть, к примеру, вот сейчас мы тут сидим, да, через 2 минуты, раз, и это здание упало. И, ну, а что касается вообще генной инженерии и вообще генетики, то там события при современном вот экологическом состоянии атмосферы, это, в общем-то, вообще непредсказуемо, да, вот, что вот, этот, вот эти самые нелетальные, так называемые, мутации городских птиц просто приведут, ну, скажем, к появлению каких-то монстров в одном из поколений. Поскольку поколения у них сменяются-то относительно людей достаточно быстро, то, например, нас, когда нам с вами будет лет по 60, могут просто сожрать какие-нибудь там новоявленные птеродактили. Вот возможно это или нет? Все-таки иммунная система у них работает очень сильно у птиц, согласитесь.
1: Да, безусловно. У птиц самый высокий в мире животных уровень метаболизма. Поэтому все это работает несравнимо быстрее, чем, скажем, у человека. И уж не сравнивать с какой-нибудь лягушкой или с тем же птеродактилем. Но вряд ли этого стоит всерьез опасаться. Скорее стоит опасаться возникновения каких-то новых болезней. Потому что уж если говорить о микробах, то у них и скорость смены поколений значительно выше. А все-таки, чтобы такие мутации действительно привели к каким-то серьезным изменениям, должно пройти очень много времени, смениться очень много поколений.
0: Вот... Кстати, Василий интересуется, как и где голуби переносят болезни. Этот вопрос, кстати, интересует многих наших радиослушателей. Даже многие приходили и спрашивали. Ведь известно, что слоны, многие дикие животные уходят, так скажем, умирать вот в какие-то определенные отведенные места. Вот. Куда деваются голуби? Их же количество в Москве действительно... очень огромные. Как они вот... Бывает же, что целая колония заболевает. Тушек мы особо не наблюдаем. Их нигде, чтобы они вот так валялись.
1: Ну, вообще тушек валяется достаточно много, но чаще всего они дохнут там, где находят себе укрытие. То есть чаще всего на чердаках наших же домов. А если говорить о болезнях, которые переносят голуби и птицы вообще, то надо сказать, что у птицы и у человека достаточно мало общих болезней, потому что уровень метаболизма достаточно разный, и температура тела достаточно разная, а у каждого болезнетворного микроорганизма все-таки свой диапазон предпочитаемых температур. Но одна из болезней, наиболее такая реальная, наиболее опасная для человека, который переносит голубя, она первоначально называлась пситокоз, потому что стало известно как болезнь попугаев, которых привозили во множестве из тропических стран. И в прошлом веке многие торговцы птицами, любители птиц болели этой болезнью. Сейчас она называется орнитоз, потому что, как оказалось, переносит ее не только попугаи. У нас в Москве чаще всего это делают голуби, потому что они гнездятся в непосредственной близости от человека. Это болезнь дыхательных путей.
0: А симптоматику не могли бы? Потому что у меня в последнее время как-то что-то...
1: Симптоматика достаточно широкая. Дело в том, что болезнь очень индивидуально действует на человека, и у разных людей может выражаться в таком диапазоне от легкого насморка и покашливания до отека легких, и даже может быть летальный исход. И как вот показали исследования, на самом деле десятилетней давности, более свежих я не знаю, до 80% заболеваний, то, что называют ОРЗ, имеют орнитозную природу.
0: Вот. А вот, извините, что я вас перебил, просто я помню, что вот очень многие наши сотрудники пожилого уже возраста, вот они тут как-то на вечеринках «Эхо Москвы» вспоминают, что бывало лазили по чердакам, отлавливали голубей и ели в основном их грудки, вот, прожаривая их на огне. В данном случае вот эта прожарка спасала их от вот пситокоза такой вот этого, или все-таки они болели, или иммунная система человека в каких-то экстремальных ситуациях ощетинилась копьями, что римское воинство, да?
1: Я думаю, что они все-таки болели орнитозом. Дело в том, что орнитоз, он передается не через пищу, а через воздух. С пылью, с какими-то частицами перьев этот микроорганизм передается. Но вообще часто бывает, что дети заболевают. Но это не диагностируется как особая болезнь, чаще всего диагноз ОРЗ. Но первый симптом... Для голубей эта болезнь вообще смертельна. То есть нет случая, чтобы голубь от орнитоза выздоровел. И первый симптом болезни для голубей – это паралич как раз грудной летательной мускулатуры. То есть голубь теряет способность к полету, бегает по земле. Угу. И часто как раз таких голубей подбирают дети, несут их домой. Голубь обречен, ему помочь ничем нельзя, но заразиться от него вполне реально. Но чаще всего это кончается насморком, хотя может и более тяжело последствия иметь.
0: То есть, в общем-то, скажем так, в группу вот орнитологического риска в данном случае мы включаем старушек, которые очень любят кормить голубей летом, вот те клубятся прямо около них, и вот детишек, которые как-то тоже...
1: Да, но еще тех, у кого на балконе, например, гнездятся голуби, или тех, кто любит лазить по чердакам, разносить пыль эту, разгонять.
0: А это относится исключительно все-таки к голубиным или к вороновым, и к воробьиным тоже данная болезнь?
1: Дело в том, что с голубями человек общается более тесно. Голубь живет в тех же домах, что и мы. Более крупный часто живет. Ну, на самом деле, воробьи тоже переносят это. Но просто воробьи менее заметные и реже попадают в руки человеку.
0: То есть, ну, понятно, да. Далее, следующий, вот Руслан интересуется, правда ли, что птицы предпочитают гнездиться в местах обильного роста капусты? Это, видимо, имеется в виду какие-то дачные участки, где...
1: Ну да, особенно в квашеной. Есть такие виды птиц, так и называется, капустница квашеная, которая обожает гнездиться, выдалбливая дупла в бочках с квашеной капустой. Среда подходящая и пища под боком, поэтому, конечно...
0: Кстати, тут нужно сказать, что вот эта капустница, она ведь уникальна тем, что практически единственная вот из птиц, скажем так, как же это лучше сказать, в общем, гадит упорядоченно, то есть у нее есть специальное отхожее место, то есть если она завелась у вас в капусте, это не значит, что вы там найдете ее помет, то есть она ходит регулярно, как почти как человек, 2-3 раза в день в специально отведенное место, которое находится где-то метрах в 50 вот от дислокации бочки с соленьями, по идее. Этот феномен пока что еще вот ученые, насколько я знаю, не разобрали.
1: Но это сложно объяснить вообще. Эта птица целиком продукт человеческой цивилизации, поскольку, привыкнув к квашеной капусте, она уже не может питаться свежей, поэтому она вынуждена просто живет, сопровождает человека, ну и в качестве отхожего места использует как раз сортиры, которые люди строят.
0: Ну, на крыше, как правило, они, если, конечно, ей удается влететь внутрь, для нее это вообще полное счастье. Даже порой вот людям, которые заставали их, ну, например, ночью хозяин идет, да, валеночки такие надел, в майке в одной, в семейном труснике, шлепает по тропинке в клозету, значит, с фонариком, чтобы на розы, которые жена, значит, вот посадила, это не наступить. Открывает дверь клозета, глядь, там, значит, уже капустница. Он фонарик на нее направляет, а она даже улыбается от счастья. То есть дело в том, что это единственная практически птица, у которой есть лицевые мускулы, которые могут растягивать ее вот этот вот клюв туда, вот, ну, к ушам.
1: Да, это, ну, неприятная сторона соседства с капустницей, но еще более неприятная есть черта. Когда человек, жаждущий с утра попить рассола с квашеной капусты, запускает трясущиеся руки в бочку и вдруг натыкается на такое покрытое перьями тело и видит такую широкую улыбку этой птицы, ну, тут бывает действительно тяжелое расстройство психики, которое приходится лечить в специальных клиниках. Ну, а вообще эта птица в быту неприхотлива и очень приятна. Поет очень хорошо, приятным баритоном.
0: Ну, да, только за исключением, когда вот ее головка погружена в рассол, тогда происходит бульканье, ну, тоже напоминающее крики ворона. Именно не ворона, а вот ворон. Так, о, я бы изобразил, но мы, кстати, сегодня попоем птичьими голосами еще с Игорем Вячеславовичем. Вот просят затронуть тему, показанную в фильме Питера Гринвея «Падение». Там показано 96 документальных случаев, когда люди, общавшись с птицами, заболевали. Им начинало казаться, что они умеют летать, они прыгали с высоких мест и разбивались. Подпись Молли Малоун.
1: Но мне кажется, этой серии нет вреднее вообще ничего, чем огурцы.
0: Да!
1: Это из той же серии. Общаться с птицами, конечно, да, безусловно, вредно, но общаются с птицами все, а только 96 случаев известно, что человек прыгал откуда-то, пытаясь подражать птице.
0: Нет, ну, в принципе, Игорь Вячеславович, вот если проследить исторически все попытки человека к полету, то они были спровоцированы, прежде всего, наблюдением, конечно, за пернатыми. Ну, неспроста же вот они там прыгали с зонтиками с Эйфелевых башен, да? То есть пытались там всякие педали крутить со сложными приводами. То есть не будь птиц, не будь вот этой зависти к возможности свободного такого полета, люди бы, возможно, и не летали. Кстати, байка об Икаре говоря о том же, она напрямую ведь связана с птицей.
1: Безусловно. Конечно, у человека есть такой некоторый комплекс превосходства над животным миром, который возникает из разумности человека и способности его переделывать окружающую среду под себя в таком вот невероятно большом масштабе. Но единственное, наверное, животное, которому завидует большинство людей, это птица. Потому что при всей ее, как там говорят, легкомысленности, она может летать, а человек без помощи каких-то подручных средств, ну, начиная с зонтика и кончая там простыней, украденной у бабушки в детстве, летать не может.
0: Вот, кстати, и рыбам тоже люди завидуют. И вообще вот этот постоянный комплекс людей перед животным миром, он приводит к созданию каких-то, как правило, военных машин. То есть, вот заметен, например, все практически военные орудия носят название животных. Там танк «Пантера», да, ну и так далее. Тут масса сейчас вопросов. Сейчас мы на них на все будем по очереди отвечать. Так. Про мутации мы рассказали. Вот от Михаила вопрос. Игорь Вячеславович, как, на ваш взгляд, птицы в космической ракете потеряют ли ориентацию?
1: Ну, чтобы понимать под ориентацией, безусловно, их вестибулярный аппарат откажет. Они перестанут понимать, где вверх, где низ. Ну, в космическом корабле, насколько я знаю, птиц не запускали, но в самолете, который при свободном падении под определенным углом создается невесомость, эксперимент с птицами проводили. Птица полностью теряет ориентацию. Но я думаю, что если ей дать достаточно времени, она освоится вполне, поскольку, как я уже говорил, птицы, как все животные, чрезвычайно пластичны.
0: Ну, они пластичны, но в невесомости они все-таки очень смешно, согласитесь. Ну, вот...
1: Ну, я думаю, все равно научится. Конечно, да, там забавная ситуация происходит, когда в невесомости все могут летать. Вот, поэтому птица несколько теряется от такого обилия рожденных ползать конкурентов. Но я думаю, что сориентируется со временем.
0: А вот Антон из Подольска спрашивает, говорит, слышал, что голуби, сидя на крыше, впитывают воду. Правда ли это? Ну, мы замечали, что они вот сядут и потом не улетают, набухшие такие. И женщины-уборщицы, они вот вылезают на крышу и торцом швабры так аккуратненько их спихивают. Те так падают и разбиваются подобно вот пакетам с водой или презервативом, который дети водой наполняют. Вот после этого, в общем-то, Гринпис приходит, налоговая полиция приходит, пожарники все разбираться. Вот, а выясняется, что просто упал набухший, пернатый, впитавший друг.
1: Вообще, оперение голубей достаточно рыхлое, и при необходимости может впитать очень много воды. Ближайшие родственники голубей — рябки, которые вообще обитают в пустыне.
0: Простите?
1: Рябки.
0: Рябки.
1: Это... семейство птероклида, они обитают в пустыне и гнездятся достаточно далеко от воды. И вот, чтобы своим птенчикам пронести воду, они погружаются просто в водоем, набирают в оперение, особенно на брюхе, вот этот пух очень пышно развитый, воду, а потом прилетают на гнездо иногда за несколько километров и птенцам таким образом приносят воду.
0: Кстати, вот арабские воины использовали, я слышал, этих птиц для подноса воды на свои позиции. Это, кстати, опять же говорит о летательных способностях некоторого рода голубей. Конечно, наш городской сейчас он впитает, да и все, и будет себе лежать. Его пока не выжмешь, он и ничего, или пока не просохнет. Далее, Игорь Вячеславович, видит ли птица цветное изображение или она воспринимает мир черно-белым, интересуется любознательный Денис?
1: Птица видит в цветном изображении все, причем острота зрения птиц значительно превышает человеческую. Так, например, особенно острое зрение у крупных хищников, которые, особенно тех, которые питаются падалью, грифов и тому подобных птиц, которые летают очень высоко над землей, замечают даже мух, которые клубятся над падалью и сразу же пролетают.
0: Вот. Птиц... А то же не зависит от размера, там, от интеллекта, скажем. То есть, если ведь замечено, что, например, мелкая птица, ну, там, воробей, синица, они какие-то все-таки более суетливые и бестолковые, нежели крупные. То есть тот же гриф, он может там с руки как-то что-то, даже какой-то корм взять, как-то приручаем. Вот. А синица, воробей, ну, может возможно, конечно, но на уровне вообще самых примитивных вот инстинктов. То есть и все равно и те видят одинаково цветное изображение, да?
1: Ну, я думаю, не совсем одинаково. Есть варианты, конечно, межвидовые, но все птицы видят цветное изображение. Дело в том, что мир птиц – это мир, прежде всего, зрительных образов, в отличие, например, от мира млекопитающих, для которых мир – это мир запахов.
0: Мы вот проводили, вы знаете, эксперимент и вставили пингвинам, ряду пингвинов, линзы, которые, в общем-то, позволяли им видеть все в черно-белом цвете. Вот. И вы знаете, мы не добились ничего, кроме того, что они, в общем, прыгали куда ни попадя. То есть они не отличали воду от снега. Вот, ну, поскольку там и так все черно-белое, видимо, то у них этот контраст наложился. Сейчас мы будем пытаться, видимо, произвести данный эксперимент где-нибудь в тропическом лесу, где краски очень разнообразны. Вот вы, как специалист, не могли бы какой-нибудь прогноз выдать на тему вот данного эксперимента и его результатов, если мы будем, ну, скажем, на той же птице туканом?
1: Да я думаю, что результаты будут самыми неожиданными, поэтому мне достаточно сложно их прогнозировать. Я думаю, что птица действительно потеряет во многом свою ориентацию. И те же туканы, например, по-видимому, перестанут отличать своих собратьев, которые отличаются, как известно, раскраской клюва очень хорошо.
0: А запах там у них? Ну, вообще, какой запах костью нюхать?
1: Не, ну, у некоторых видов птиц достаточно хорошо развито обоняние, в частности, американский гриф индейка. Их даже в свое время использовали для определения мест утечки газа из газопровода. Добавляли в газ специальные запаховые добавки, которые имитируют запах падали. И по скоплению птиц над определенными участками газопровода определяли, что утечка происходит именно там.
0: Угу. Вот вопрос достаточно вроде бы с одной стороны и глупый, но с другой стороны многих он интересует. Просит рассказать о строении хотя бы вкратце мозга птицы дятел. Действительно, многие не понимают, как вот Михаил в частности, как так вот он, значит, долбит и ничего не происходит. Тут дело в том, что, например, недавно совершенно произошло несчастье с нашей девушкой Прохор. Она вот сидя у нас тут в аквариуме за компьютером, повернулась, значит, спиной к стене и, ковыряя, значит, в носу, выдернула, в общем, большой очень, и головой отдернулась и ударилась вот прямо об стенку, и произошло сотрясение мозга, и на нее сверху еще упала картина с Лениным большая. И вот сейчас она пока что в больнице. То есть дятел же, он, насколько я наблюдал, вы знаете, мы сажали его, и вот видите все эти дырки. Это же все вот эксперимент, который мы проводили. Я бы не сказал, что он как-то начинал вести себя неадекватно после определенного количества проделанных долбежных работ.
1: Ну, дятел вообще отличается строением от других птиц и приближается по строению к своим к предкам всех птиц, динозаврам. Как вы знаете, у многих динозавров крупных в тазовой области спинной мозг имел большое расширение, которое, в общем-то, и управляло задними конечностями. У дятла, действительно, из-за такой особенности образа жизни, головной мозг редуцировался, превратился в мозолистое тело, а функции мыслительные, соображательные, локомоторные, двигательные и прочие были полностью переданы заднему, в прямом смысле этого слова, мозгу.
0: Вот я говорил об этом неоднократно, но мой авторитет значительно ниже вашего, и это заслуженно, Игорь Вячеславович. Я теперь думаю, что вот он несколько повысился, потому что я точь-в-точь такое же рассказал. Вот Антон Подольский спрашивает, почему в 50-х годах хулиганы в кепках гоняли по крышам голубей? То есть в чем, дескать, кайф этого занятия?
1: Ну, кайф этого занятия в 50-ми годами не исчерпывается. Дело в том, что сейчас в Москве зарегистрировано более 3000 любителей голубеводства. Но кайф – это, видимо, извечное как раз стремление к полету. Если не можешь летать сам, то можешь посмотреть за красивым полетом птицы, а уж если их при этом еще и погонять.
0: Там же они как-то мощно свистят и так далее.
1: Да, конечно, есть свои особенности в полете птиц. И даже многие породы голубей назывались по особенностям их полета. Козырный, Турман, и так далее.
0: Там даже были уголовные разборки из-за них мощнейшие. Это же был культ. Почти что как вот в 70-х, например, мое поколение играло в пробки во дворах. Вот, там в пристеночки всякие, там несколько раньше. А вот эти гоняли голубей. Вот Сергей интересуется, есть ли у вас дома пернатый друг?
1: Нет, у меня сейчас дома пернатого друга нет, потому что он не уживается с моим хвостатым другом. Ну и общения с птицами мне вполне хватает на работе и во время экспедиций.
0: А вот скажите, вот в недрах Дарвинского музея существуют ли живые птицы, или все-таки в основном это чучелки и т.д. и т.п.?
1: Чучел у нас достаточно много, а птицы живут в кабинетах сотрудников в основном.
0: Ну, это такие вот не экзотические, видимо, породы, самые обычные.
1: Да, в основном самые обычные.
0: Угу. Лиза интересуется, где у птиц уши. Я, например, наблюдал вот у этого Лизы, я извиняюсь, что я первый так начал, да, отвечать, просто у того вот маленького ворона, которого вот я подобрал, он, значит, такой был еще... Ну, не до конца оперенный, да, у него, значит, тыква была лысая наполовину, как у панка, и вот где глаза, ближе туда вот к спине, к подкрылку самому, у него прям видны были очень мощные ушные щели, то есть практически даже я бы не побоюсь этого слова, что если посмотреть под линзой, то можно было увидеть и маленькие ушки, то есть можно вполне приделать ему туда вот такую маленькую копию человеческого уха. По форме, на мой взгляд, она очень и очень похожа. Я, конечно, могу ошибаться. Мы послушаем, что скажет Игорь Вячеславович.
1: Ну да, у птиц позади глаз имеется ушные отверстия, которые прям в слуховой проход переходят и ведут к барабанной перепонке. То есть уши у них такие же, как, в общем-то, у всех наземных позвоночных. У некоторых даже, можно сказать, встречается и почти настоящие ушные раковины. Я говорю сейчас о совах. Дело в том, что у них ушная щель настолько велика, что голова практически разрезана напополам. А сверху эти ушные щели даже немного заходят одна за другую. И вот это вот как раз лицо совы, лицевой диск, он как раз образован вот этими складками кожи и пучками перьев, которые растут по краю ушной щели.
0: Вот вопрос такой интересный к вам. Игорь Вячеславович, представьте себе, что у вас есть волшебная палочка, и вам нужно превратиться в какую-либо птицу. Какую бы из птиц вы выбрали? С уважением, Орел.
1: Безусловно, колибри. Дело в том, что это моя любимая птица, и по всем показателям она превосходит вообще всех птиц. Как мы уже договорились, птицы — это самые выдающиеся представители животного мира, так вот колибри — самые выдающиеся представители мира птиц. Дело в том, что это среди колибри встречаются не только самые мелкие представители в мире птиц, но и самые быстрые двигающиеся птицы, самые хорошо летающие птицы, самые активные птицы, самые смелые птицы, ну и самые-самые...
0: Извините.
1: Почему же нет?
0: Ну, к примеру, ежели я подойду к ней и, скажем, замахнусь, вы хотите сказать, что она не будет от меня убегать?
1: Нет, колибри не будет убегать. Дело в том, что она абсолютно игнорирует присутствие всех окружающих, особенно превышающих во много раз ее размером. Дело в том, что ее скорость позволяет практически мгновенно скрыться из пределов досягаемости любого агрессора. В то же время она может достаточно быстро и активно атаковать. Известны случаи, когда мелкие колибри отгоняли от своих гнезд даже крупных хищников.
0: Потому что, естественно, они напоминают собой ос. То есть, вот, к примеру, один раз пчелы отогнали моего папу от бредни. То есть, практически то же самое. Ну, мы, кстати, поговорим об экзотических птицах тоже. У меня есть к вам ряд вопросов, в частности, по условиям содержания экзотических птиц в городских условиях. А вот сейчас пока прозаичный, опять же, вопрос от Дениса снова. Игорь Вячеславович, расскажите, пожалуйста, срок жизни воробья, вороны, голубя и синицы. И почему в последнее время в Москве перестали появляться синицы? На эту тему я, кстати, думаю, что потому что еще не зима, потому что синицы, они же зимой, насколько я понимаю, почему-то сюда прилетают. Глупые птицы, глупые. Но другие клювы все, она как это...
1: Ну, синиц в Москве не стало меньше. Действительно, они зимой более заметны, потому что другие птицы многие улетают на юг, а синицы перемещаются в города. В Москве легко увидеть обычную нашу большую синицу, с желтым таким животом, пересеченным вдоль черной полосой с черной головой, и синицу лазуревку, более редкую, с синей шапочкой, без полосы черной на желтом брюхе.
0: То есть это вот многие, вы знаете, знатоки, бывало, что вот особенно женщины очень любят. Вот идешь с ней по зимней, так это тропинки по парку, значит, там вот после какого-нибудь кабачка, так коньячку хлебнул такой, и вот они, значит, тут синицы расселись, и вот она начинает, это вот самочка, а это вот самец, дескать, спрашиваешь, почему так решил это, дескать, а вот, говорит, у этого там полоска, а у этого нету. То есть полная лажа, то есть можно смело, значит, веник у нее отбирать, я имею в виду розы, кидать в снег и ее тоже валить.
1: Большие синицы, они действительно отличаются, самец от самки, по полосочке на брюхе, но, значит, вовсе не по, не по отсутствию и присутствию этой полосочки. У самца эта полосочка широкая и на брюхе по ширине достигает оснований лапок. А у самки полоска узенькая, и между вот этой полосочкой и основанием лапок есть желтое всегда поле. Но относительно срока жизни вороны, синицы, воробья, сложно сказать, сколько они живут в природе, потому что чаще всего птицы в природе гибнут от хищников или от холода, не доживая до глубокой старости. И в природе это удается обычно проследить кольцеванием. Но вот кольцевание относительно синиц, например, говорит такую... Есть такие данные, что 15 лет может прожить синица. В клетке, может быть, и дольше проживет в нормальных условиях. Ворона, я думаю, живет тоже 15-20, может быть, 30 лет в таких благоприятных условиях. Ну, а в основном мелкие птицы размером с воробья синицу живут не более 2-3 лет. Причем, как я уже говорил, примерно 80% погибает на первом же году жизни таких мелких птиц.
0: Ну, это в основном, конечно, такая гибель от причин таких неестественных.
1: Да, конечно.
0: Кстати, очень многие вот путают ворона и обычную ворону. Вот я наблюдал двух, значит, воронов, видать, значит, он и его, значит, женщина в лесу, когда ходил туда, значит, наблюдать за жизнью грибов. И я хочу вам сказать, что вороны, во-первых, конечно, это большая, красивая такая черная птица, вся с какого-то из смолы сделанная, и крик ее, он очень волшебный. Мне вот действительно, мне Игорь Вячеславович, нравится, как кричит ворон. То есть такой почти как голубь, но гораздо красивее и более так глухо, да, вот он такой. А многие, например, думают, что ворон – это мужик вороны.
1: Ну, это бывает.
0: Бывает.
1: Действительно, бывает. Но это можно также примерно сказать, что баранка – это самка барана.
0: Да!
1: Примерно из той же серии истории. Ворон, на самом деле, значительно крупнее ворона. Он действительно черный, встречается в Москве значительно реже. И птица действительно, наверное, самая крупная из всего отряда воробьиных, из семейства врановых. И, наверное, действительно самая интеллектуальная. А богатство звуков, которые издает ворон, действительно потрясающее. При этом он виртуозно летает. И брачный полет воронов – это что-то незабываемое. Те, кто его увидел, никогда не забудут эти пируэты, сопровождаемые невероятными звуками, вот, которые совершает ворон.
0: Василий вот интересуется. Действительно, вопрос очень серьезный. Если птицу, сидящую на ветке ночью, спугнуть, потеряет ли она ориентацию и будет ли метаться всю ночь до утра? Я, кстати, как-то, будучи, значит, идя из одного из своих гаражей, где я работаю, подрабатываю сторожем, я в трех гаражах подрабатываю сторожем, спугнул случайно. Я был сильно выпивший, и меня скрутило спеть, в общем-то, марш какой-то. Я, значит, стал топать, маршировать. Это, как мне рассказывали очевидцы. И сорвалась, в общем, обычная городская ворона с диким криком, с шумом куда-то ломанулась. Меня, я сразу срам меня забил, стало, естественно, стыдно, дескать, что же я с животным сделал. Но, с другой стороны, где-то спустя месяц я наблюдал, как целая стая ворон ночью совершенно осмысленно передвигалась вот в каком-то одном им известном направлении. Да, вот раскройте нам, пожалуйста, Игорь Вячеславович, истину.
1: Птицы, многие птицы очень неплохо ориентируются ночью. Некоторые птицы вообще исключительно ночной образ жизни ведут.
0: Сова, например.
1: Да, например, сова или козадой. Но вообще, конечно, птицы в темноте видят достаточно плохо, но могут ориентироваться вполне. Многие группы птиц ночью чувствуют себя прекрасно. И как вот установили ученые, перелеты к местам зимовок и обратно птицы большую часть совершают именно ночью. Так что беспокоиться за птицу, пуганную ночью, не нужно. Она найдет себе пристанище.
0: Ну вот попугай, например, ни черта не видит ночью. Обычный волнистый, его можно брать рукой. Это факт.
1: Но, тем не менее, если его спугнуть, он вовсе не бьется до утра в стенке.
0: Он может упасть за холодильник. Бывали случаи.
1: И прекрасно переночует за холодильником.
0: Ну, в общем, да. Вот детка спрашивает: Александр, не подскажете ли вы, где у птиц размножалка? Вопрос действительно интересный. Кстати, я интересовался, опять же, у той же вот Алисы Таргопановой, которая отвечает, ну, по крайней мере, отвечала несколько лет назад за рацион питания птиц в московском зоопарке. Говорю, дескать, как вообще реально определить пол? Вот там, например, у попугаев у тех же, вот их покупают, говорят, там клюв голубой, там, это, знаешь, мужик, ну и так далее. Она говорит, Саша говорит, это полный, все лажа. То есть только с помощью практически хирургического осмотра, то есть исследования половых органов можно определить пол. Так ли это? И действительно, если, ну, мы понимаем, что мы затрагиваем сейчас интимную тему, но давайте все-таки, вот опять же, поскольку мы говорим о трех основных видах городских птиц, значит, ворона, голубь и воробей, да, у самца существует ли пенис, какого он приблизительно размера и место его дислокации?

0: возрасте, когда иногда бывает крайне необходимо на самых ранних стадиях вот это вот...
1: Ну, скрестить их.
0: Ну, как только вылупился птенец, цыпленок...
2: Вот она, кстати, извините, что перебил, госпожа Таргапанова в применении к этому и говорила, что мы, говорит, вынуждены только что вот вылупившихся каким-то образом определять, потому что, что ведь в зоопарке своя популяция, ее же тоже нельзя нарушить.
0: Она да, сама... конечно. А на птицеферме вопрос еще более животрепещущий, потому что там самка – это, соответственно, не сушка, а самец – это, соответственно, бройлер, которого надо откормить на мясо. У них разный рацион питания, разные условия содержания. Чем раньше это определили, тем лучше. Сразу их можно определенным образом воспитывать. Так вот, дело в том, что в Японии, японцы вообще известные мастера в подобного рода таких кропотливых делах, существуют целые семейные кланы, которые занимаются именно определением пола птенцов. Причем наибольшей эффективности достигают японцы в возрасте, вот семейный бизнес уже в возрасте 12-13 лет. Тогда, видимо, глаз самый наметанный. Вот. Но у нас на наших птицефабриках тоже существовала и существует такая профессия, как определяющий пол птенцов, цыплят. Но там, конечно, вероятность, точность, которую определяют, она не очень велика, но, так скажем, чуть-чуть превышает, ну, 50-51%. Ну, представьте себе, что такое вероятность правильное определение пола 50%. Это просто все ставить цыплят, разогнать-то пополам.
2: Да, и вот тут петушки, тут курочки.
0: Да, вот 50%.
2: Ну, Игорь Вячеславович, но есть же вот такой странный феномен, а именно русский. В деревнях, например, хозяйки, они очень легко определяют, типа, говорят, о, это петушок. Это действительно я сам видел. Я ей говорю, дескать, бабка, ну ты что, по запаху, что ли, ты как-то? Я говорю, ты разберись, что ты, говорю, мне, дескать, рассказываешь истории. Вот. Она говорит, давай его заметим. Мы заметили эту птицу. Действительно, она оказалась права. И на следующий раз оказалась права. То есть 100% определение происходит. Не знаю, как это. Может, но, чутье у них там.
0: Но эта бабушка могла бы сделать колоссальные деньги в Японии. Ну, видимо, есть какие-то признаки, особенно что касается своей локальной популяции кур, которая во дворе бегает.
2: Вот все-таки вопрос размножалки тут не дает покоя нашим радиослушателям. Как же так они интересуются без пениса? Мы же ведь видим, что, вот, например, и голубь напрыгивает. Вороны, кстати, как-то вот делают это нигде попало, никак собаки. Вот заметьте, опять же, голуби. Мы наблюдаем. Воробьев иногда можно понаблюдать, как они делают это. Вот вороны, они все-таки срамятся, да? И как-то их интимные свои связи не выставляют на показ. Так вот хотелось бы немножко какой-то подробности, как же он это к ней-то...
0: Ну, ворона более северный, более сдержанный темперамент.
2: Да, норильская птица.
0: Да. Ну, а как это происходит? Дело в том, что все-таки в сезон размножения клоака самца и самки отличается. У самца появляется так называемый клоакальный выступ, то есть отверстие клоаки несколько раздувается, создается некоторое подобие пениса. Ну и при тесном контакте происходит передача спермы достаточно нормально.
2: А, то есть вот таким образом, да? Вот, ну, вопрос тут такой не очень хороший. Можно ли научить птицу курить побоями? Можно научить ее землю рыть? И вот два вопроса, кстати, очень интересных. Я вот сейчас хочу прям зачитать. То есть насчет ворон. Андрей спрашивает, правда ли, что вороны совокупляются на лету?
0: Нет.
2: Я тоже не верю в это. Это самолеты дозаправляются на лету. Ну и еще один вопросик быстренько. Алтуфьев спрашивает, Игорь Вячеславович, чем мыть домашнюю птицу?
0: Лучше ничем не мыть.
2: Нет, ну если, например, на нее вылили чего-то там клейкой, ну всякое бывает, она любимец там. Ну,
0: птице надо поставить большую тарелку с водой, она с большим удовольствием сама искупается и прекрасно вычистит свои перья клювом.
2: Нет, ну а вот я, например, подобрал вот эту вот птицу маленькую ворону, да, к примеру, и если бы она по какой-то причине не могла бы улететь, я же бы ее не выпроводил бы, я ей дал полную свободу, она сидела у открытого окна, поправился и ушел, ради бога. Но если бы она осталась, что же мне ее... Я ее бы мыл, безусловно. Как бы я это делал? Мылом ДДТ.
0: Да можно лучше мылом.
2: Конечно, ДДТ. Мылом, но главное, чтобы в уши не попало ей. Вот это насколько
0: да, конечно. Но, в принципе, птицу мыть не надо. Ей надо дать воду. Если хотите, дайте мыло. Если понадобится, она им воспользуется. Но птица прекрасно вымыется сама.
2: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Игорем Вячеславовичем Фадеевым, орнитологом, заместителем директора по научной работе Дарвинского музея.

0: для тех, кто только что подключился к нам. Напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Монморайси», в гостях у которой Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И вот Михаил интересовался, почему художник Саврасов выбрал для, ну, как основную, скажем так, часть своих холстов все-таки грачей.
1: Грачи, они прилетают большими стаями, и в поселках становятся в деревнях очень заметными, и занимают на холсте достаточно много времени. Если бы Саврасов, например, назвал свою картину «Трясогузки прилетели», трясогузок на картине, скорее всего, не заметили на фоне пейзажа. А грачи очень заметные. Если присмотреться к картине, то можно вообразить гвалт, который стоит над грачиной колонией. Это явный признак весны.
0: Да. А вот на вопрос Остапа, если вы позволите, я отвечу. Остап интересует, как мы относимся к изображению на государственных знаменах тушек птиц. А, ну, сперва я скажу, Остап, мы делали попытку приватизировать вообще птицу как символ. То есть, чтобы вся птица, вернее, право на изображение птицы там, на знаменах, на, в общем-то, вывесках банков, на печатях, на, в общем, в любом виде принадлежал нам, то есть исключительные права. Но, к сожалению, нашелся ряд организаций, которые этому воспрепятствовали. Хотя у нас была крупная банковская поддержка, политическая поддержка, и многие нам хотели помочь. А вот ваше отношение, Игорь Вячеславович, к тому, что действительно на многих стягах, на многих вот вывесках банков существует птица. Причем даже порой ведь ее символическое какое-то изображение. Хорошо, если это, например, тщательно нарисованный тукан на троллейбусе, это приятно видеть. А когда какая-то вот олиповатая такая штука, не дискредитирует ли это все-таки птиц, особенно в глазах цветов жизни городских детей, которые, в общем-то, через эти вот изображения визуализируют у себя пернатого двуногого крыластого друга, как, в общем-то, монстра.
1: Ну да, конечно. Когда художник халтурно рисует птицу, то это, конечно, беда и для птиц, и для окружающих людей. Но вообще традиция изображать птиц в качестве символа, она очень древняя. И вообще-то идет она от самых истоков цивилизации. В Египте, например, солнце символизировал сокол. В Древнем Риме орел был символом имперской мощи. И, видимо, оттуда орлы перешли в Византию, позднее на герб России, Российской империи. Ну, а вообще интересная такая еще была вещь, что каждому российскому императору при коронации рисовали своего орла с каким-то набором своих особенностей. И мне уже приходилось комментировать с точки зрения орнитолога вот особенности строения таких орлов. Получалось достаточно интересно, потому что форма клюва часто говорила о способности этого орла к разгрызанию каких-то твердых косточек, или действительно эта птица хищная, мощная, сильная. И якобы, не знаю, насколько это действительно было связано с эпохами определенными, это символизировало и действительно оказывалось показателем царствования, успешности царствования, особенностей царствования этого императора.
0: А вот на многих, я не помню у кого, но на многих знаменах и регалиях, также на ристалищах, я тоже знаю, размещали на специальных шестах изображение грифа. То есть, на самом деле, гриф является падальщиком, и, как мы знаем, вот эта лысая его голова, она, в общем-то, для того существует, чтобы попросту не схватить паразитов. То есть, практически мы имеем ведь перед собой, ну, так скажем, шакала птичьего мира. Почему же вот его так вот любили всякие бойцы там изображать?
1: Но в геральдике это не совсем гриф, это так называемый грифон. Это специальная геральдическая птица, аналогов которой не существует в мире птиц. Это некоторый собирательный образ такой мощной птицы с мощными лапами, с крепкими когтями, с большим клювом, и сама птица очень большая и мощная. Но вообще на гербах изображают не только орлов. На многих государственных гербах есть изображение, например, алого ибиса, даже колибри изображает на гербах. На гербе Соединенных Штатов изображен белоголовый орлан, или, как его называют американцы, лысый орел. Ну и иногда на гербах бывают совершенно фантастические птицы. В частности, например, вот двуглавый орел, который встречается на гербах очень многих государств.
0: Вот вы помните такого польского князя Ян Задок? У него вот курица была обычно изображена, что тоже парадоксально. Вот Василий интересуется, закладывают ли ушки у птиц при изменении высоты полета? Действительно ведь... Хотя, что там, тушка маленькая, сердце большое. Вряд ли, мне кажется, как-то недостаток у них в кровоснабжении.
1: Ну, птицы вообще летают больше в горизонтальном направлении. Редко так резко свечкой набирают большую высоту, чтобы так уж резко заложило уши. А при постепенном наборе высоты это давление выравнивается. Я думаю, что уши не сильно закладывает. А если даже закладывает, птица умеет с этим бороться, примерно так же, как мы
0: боремся. То есть затыкает лапкой ноздри и дышит резко в голову.
1: Да, видимо, так.
0: Вот Вера Ивановна интересуется, почему гуси, выведенные в инкубаторе без всякого общения с другими, ну, видимо, дикими, в определенный срок все-таки улетают клином из этого места туда, куда обычно гуси улетают осенью. О, какая телега.
1: Ну, это уже генетическая память, действительно. Перелеты сформировались настолько давно, что вот это стремление перелетать действительно уже не зависит от воспитания, полученного от родителей. Это уже в крови.
0: Вот немножечко, Игорь Вячеславович, просит вас вернуться к геральдике. Вот чем объясняется то, что на гербе России изображен двуглавый орел? Это спрашивает Денис, проявление мутации главы нашего государства?
1: Двуглавый орел России, России унаследован от Византийской империи. Этот двуглавый орел, вероятно, символизировал то, что это государство располагалось как в Европе, так и в Азии. То есть это, видимо...
0: Ну, он смотрит туда и сюда, попросту. Да. Он как бы глазами туда-сюда, туда-сюда. У них же зрение такое, как бы в расперды стоит. Ему, чтобы посмотреть в лицо противнику, нужно повернуться, как ни странно, вот профилем. Что-то это я о другом, да. Почему, спрашивает ты, Ирина, у попугая Жако в течение полугода растут красные перышки по всему оперению?
1: Вообще у попугая Жако такого не должно происходить. Попугай Жако полностью серый, в разных подвидах от серого до почти черного это варьирует, только хвост у них красный. Видимо, это или это не попугай Жако, или это действительно редкое отклонение от нормы. И вот в нашем музее, например, в течение 250 лет уже собирается коллекция различных отклонений от нормы в окраске оперения или в строении. И эта коллекция сейчас крупнейшая в мире. Так что вы берегите вашего попугая. И когда он, дожив до преклонных лет, погибнет, вы, пожалуйста, не выбрасывайте, а принесите в наш музей, чтобы он сохранился для науки.
0: Действительно. Вот еще очень интересный вопрос, который меня, например, тоже всегда тревожит. Игорь Вячеславович, почему пингвинов называют птицами? Ведь они не летают. То же самое можно сказать о страусах и курах. Я, кстати, и попугаев, честно говоря, волнистых не отношу к птицам, поскольку это своего рода такие пернатые левретки. Вот искусственный целиком продукт, типа масло, вот хари или как там, рама, вот такого типа. Ну, то есть нельзя называть птицей существо, которое выведено или в котором уже убито все живое. Что касается пингвинов, то есть это же скорее рыба-ба.
1: Ну, птицы – это вообще понятие систематическое. Есть определенный набор признаков общества происхождения, которые позволяют отнести живое существо к птицам или не отнести его к таковым. Вот пингвин по всем признакам, безусловно, птица, и так же, как и попугай, и курица. Ну, а если говорить «птица» в смысле таком философском, ненаучном, то, ну, конечно, здесь у каждого свой критерий птичности и нептичности.
0: Угу. Ну, тут, значит, про герб мы все рассказали. Вот Боцан Михаил интересуется о наличии живородящих птиц.
1: Ну, таких птиц пока науке неизвестны, вряд ли будет известно в будущем.
0: Ну, кроме, видимо, птицы-батутника, которые вот рождают во время полетов, и специальные женщины-добровольцы во Вьетнаме подкидывают их, потому что птица может размножаться и питаться только в полете. Их подкидывают, они падают на батут, когда вот эта амплитуда сокращается, их снова подкидывают, чтобы как-то сохранить их популяцию. Вот. Ну, эта птица, она, в общем, тоже птица, ее особо считать нельзя, поскольку она действительно выведена искусственно вот, вьетнамскими специалистами. Ну что же, я вот о чем хотел у вас узнать. Дело в том, что, опять же, когда у нас была представительница московского зоопарка, она пыталась убедить нас, что птицы подвержены вообще гипнозу. Известны, в общем-то, такие вещи, когда мы брали в деревне с женщинами, с мужчинами, значит, отлавливали курицу, в общем-то, с позволения хозяина, укладывали ее и вот, ну, так вот, ну, понимаете, пузом ее прижимали и рисовали у нее от клюва такую линию мелом. У нее глаза в точку, она никуда уходить не могла. Это факт. Но это скорее не гипноз, все-таки не гипнотическое, а какое-то, так скажем, геометрическое, физическое воздействие на то, что, в общем-то, является мозгом у данной курицы, хотя там мозга-то нету. Вот. Алиса же Таргопанова убеждала нас, что она ходит и практически воздействует на птиц, заставляя их там угомониться гипнозом, там это глазами. Ну, в общем, какими-то средствами вот экстрасенсорной теорикой.
1: Ну, то, что вы рассказывали о курицах, действительно существует. Но это, видимо, все-таки не настоящий гипноз, а скорее некоторое торможение нервной системы, вызванное непривычной позой и фиксацией в этой позе. Что касается экстрасенсорного воздействия на птиц, то в этом я не специалист, хотя убежден, что куры, как птицы, и птицы вообще, как всякое живое существо, безусловно, чувствуют отношение к себе.
0: Нет, но вот защищенность, есть ли у них защищенность от внешнего воздействия? Ведь, например, известно, что то есть к нам приходил вот Юрий Лонго сюда в программу, да, известно, что каждый человек обладает разной степенью восприимчивости к гипнозу, это факт. То есть, что гипноз существует, это тоже факт, да. Вот, а другое дело, что гипнотическому воздействию способно все-таки подвергнуться в полной мере существо, устроенное с точки зрения вот нервной системы, тема сложная или простая. То есть, например, муравья мы не можем загипнотизировать. Да? Вот, как ни пробовали, мы вот вчера тут собрались все, и женщины бросили вязание, и вот все ему типа говорили, чур тебя, чур тебя. Он ползет так же, и все. Вот тараканов, насекомых бесполезно. Да? Млекопитающих можно. Кошку, там, собаку, в принципе. Хотя вот собаку сложнее. То есть, а что касается птицы, вот, как вы считаете, ее нервная система позволяет ли воздействовать на нее посредством гипноза?
1: Я думаю, что вполне позволяет, потому что птиц достаточно высоко организованная нервная система. Но подробностей, к сожалению, о подобных экспериментах я не знаю.
0: Вот я немножко в курсе о операции «Перелет», которая начала регулярно проводиться Ассоциацией защиты птиц, сокращенно ОСП. ОСП, З, в центре, З, ЗИН, для тех, кто не понял. Дело в том, что в ходе вот многочисленных вот этих перепадов температур, всяческих катаклизмов, которые происходят на земном шаре, перелетные птицы теряют ориентацию. Во-первых, компас у них сбивается наглухо, но это не самое страшное. У них сбивается также временная вот градация сроков отлета. И вот эта ассоциация, она, в общем-то, берет, тренирует специальную птицу-вожака или какой-то там маленький самолетик снаряжается специальным звуковым устройством. И всю вот эту стаю, всю эту тут конструкцию за собой клином уводит туда, куда и положено в данный момент популяции скрыться. В противном случае просто вот бывали случаи, когда вот перелетные птицы оставались зимовать там, где были. И мы, например, вылавливали даже вот порой фламинго из пруда, вот они уже вмерзли, мы прям практически вот выпиливали циркулярной пилой вот этот круг вокруг их ног, вот так вот вынимали, их во льду несли, там в таз ставили, они оттаивали, и мы их откармливали. Ну, конечно, немногие выживали, но, с другой стороны, приходилось этим заниматься.
1: Ну, конечно, да. Видимо, случается все это, исходя из общечеловеческой гуманности по отношению к птицам. Но я думаю, что птица не нуждается в сопровождении самолета для того, чтобы найти дорогу к местам зимовок, потому что, как я говорил, механизм достаточно давно сформировался. Ну, конечно, если у кого-то есть деньги для того, чтобы самолет послать сопровождать птиц, ну, конечно, птицам это вряд ли помешает, а человеку будет приятно.
0: Ну, нет, все-таки я вот считаю, что вы как-то немножечко, Игорь Вячеславович, лукавите. То есть, ну, как специалист по птицам, вы не можете все-таки, конечно, признать, что и у них иногда бывает отказ какой-то в их тонко налаженной системе вот, навигации. Вот, но, опять же, я говорю, это вызвано исключительно вот аномальными какими-то природными явлениями. Кстати, помните ли вы вот эту замечательную бурю, которая случилась вот тут на Медне, на Дысь? В Москве, да? Вот.
1: Да, я в это время был в экспедиции в Краснодарском крае и вообще очень следил за новостями по радио. Беспокоился очень, что здесь происходит.
0: Вы были за Полярным кругом?
1: Нет, я был наоборот, на Северном Кавказе.
0: А, понятно, извините. Ну вот, я же на самом деле был в самом эпицентре здесь, и мы, в общем-то, прям официально по радиостанции, по всей, по другим тоже потом передали, что, дескать, все граждане обязаны на утро вот тушки пораненные, в общем-то, ветвями подобрать и оказать им медицинскую помощь. С утра прекратили работу, выключили все передатчики, и где-то вот уже там в 4 утра все, значит, в бригады вышли, значит, эти восстанавливать и ставить все, что попадало, а мы, значит, тут искали тушки. Вы знаете, ни одной не нашли. Вот, скажите, пожалуйста, куда, на ваш взгляд, девались городские птицы в момент бури? Предчувствовали ли они ее? Хотя могу вам совершенно точно сказать, что после вот этой бури, на мой взгляд, количество городских птиц все-таки резко сократилось. Хотя тушек нигде не валялось. Может, их вынесло вот этим ураганом куда-то. Ну, как-то вот есть ли у вас информация?
1: Ну, я думаю, что они просто спали в это время, потому что ураган был ночью, насколько я помню. Вот. Ну и вообще, птицам-то буря на самом деле не очень страшна. Но их может унести куда-то. А, в общем-то, погибнуть птица в буре вряд ли погибнет, если это не связано с резким понижением температуры, дождем и снегом.
0: То есть унесет, да унесет. Ну, может, там, конечно, крылья пообтрепать, там, конечно.
1: Да, потреплет немножко.
0: Угу. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется, могу ли я сделать модную стрижку своему волнистому попугайчику и существуют ли парикмахерские для птиц?
1: Насколько я знаю, таких парикмахерских не существует. Стрижку, конечно, можно сделать, если, по вашему мнению, эту птицу украсит. Но вообще птицы настолько совершенные животные, что они не нуждаются в завивках, стрижках, каких-то дополнительных украшений.
0: Ну, в общем, да, хотя многие, я знаю, пытаются вставить им там из серьги куда-то в клюв. Ну, это уже, опять же, все относится скорее к птицам, ну, таким, искусственного происхождения. Вот Денис все-таки, видимо, мы как-то его поставили на путь истинный, спрашивает: Игорь Вячеславович, как стать орнитологом, куда пойти учиться?
1: Можно пойти учиться в Московский государственный университет, на биологический факультет. И дальше специализироваться на кафедре зоологии позвоночных. Я как раз заканчивал эту кафедру. Можно пойти в пединститут, где специализироваться на биохимическом или биогеографическом факультете. Там тоже готовят орнитологов. Ну, а начинать можно с того, что прийти в Дарвинский музей, познакомиться с нашей экспозицией. Музей расположен недалеко от метро Академическая. Наш адрес: улица Вавилова, дом 57. И все, кого заинтересовала эта передача, и чей интерес не будет удовлетворен во время этой передачи, может продолжить знакомство с птицами в Дарвинском музее.
0: Вот Есыл тут интересуется, почему кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц. Кстати, Есыл тут затронул интересную тему. Мы пытались каким-то образом скорректировать поведение этой птицы. Тут, значит, собрали всех женщин, значит, заставили их насильно удерживать кукушку вот на своем собственном яйце. Ну, то что бы вы думали, в общем-то, ну, во-первых, исклеваны все руки. Во-вторых, яйца все были попросту потоптаны мощными кукушьими ногами. Белорусь. Сколько известно, что у кукушки, у нее очень мощные ногти. Она бывало вот вцепится в фонарный столб вот так вот и висит на нем. Вот он же гладкий и уже от старости весь аж окаменел. Она говорит, что твой монтер, и висит бывало. Но тем не менее, вот никак инстинкта материнства нету.
1: Ну, если говорить о кукушках вообще, как о целом отряде птиц со множеством видов, надо прежде всего сказать, что не все кукушки гнездовые паразиты. То есть не все кукушки откладывают яйца в чужие гнезда. Многие кукушки сами строят гнездо, высиживают своих птенцов. Другие же виды откладывают яйца в гнезда чужих птиц. Других видов, но, опять же, это бывает у них не всегда. Иногда они все-таки строят свое гнездо и просто дополнительную кладку такую делают, уже подбрасывают свои яйца птицам другого вида. В нашей же стране кукушки, те, которые обитают в нашей стране, они все ведут паразитический образ жизни, подкидывают свои яйца в гнезда других птиц. Возможно, это связано с тем, что срок откладки яиц кукушки чрезвычайно растянут. И за гнездовой сезон, за сезон откладки яиц, кукушки откладывают очень много яиц, порядка 30-40 яиц за сезон. И сами не смогли бы вывести такое количество птенцов при всем их старании.
0: И они в данном случае, значит, решили, что лучше никого не выращивать, чем хотя бы одного попробовать. Ну, в принципе, разумно.
1: Конечно, да.
0: А скажите, вот не пытались ли как-то перевести вот кукушку в разряд промысловой птицы? В данном случае яйценосителя.
1: Да, в общем, нет. Слишком мелкие яйца и слишком сложно кукушку содержать. Ее тяжело прокормить. Дело в том, что кукушка питается крупными насекомыми, в том числе и гусеницами с ядовитыми волосками. И выкармливать такой пищей маленьких птенцов достаточно тяжело. Может быть, еще и поэтому она предпочитает отдавать своих птенцов в люди.
0: Вот скажите, пожалуйста, Игорь Вячеславович, очень многих наших радиослушателей этот вопрос интересует. Как воспринимают птицы разных, ну, назовем их так, пород, разных видов друг друга? К примеру, как воспринимают воробей ворону? Как, например, белый человек, человека с черной кожей, или как человек собаку? Вот, ну, вы понимаете, вот о чем.
1: Ну, я думаю, что воробей воспринимает ворону как некоторый фактор окружающей среды, к которому нужно относиться соответственно. Он воспринимает ее как крупную птицу, которая может причинить неприятности, воспринимает как конкурента за кормовые ресурсы.
0: То есть все-таки как птицу. То есть, как, конечно, к примеру, вот, например, если бы вот мы сейчас с вами сидели, и сюда бы вошел бы Прохор, вот наш маленький человек, да, женщина. То есть она совершенно маленького роста у нас. То есть в данном случае она вот нас воспринимала бы как ворон. Если бы нас посадили в одну, скажем так, камеру, где росли бы продукты, которые мы должны были бы втроем делить.
1: Ну, конечно, наверняка так.
0: А вот вороны и голуби, или, скажем, вороны и, скажем, те же грачи, они, ну, где-то по размеру, по своим физическим качествам одинаковы, вот их восприятие друг друга.
1: Ну, я не думаю, что там есть под этим восприятием какие-то моральные или элементы предрассудка какого-то. Я думаю, птицы относятся друг к другу, в том числе и к особям других видов, просто как к некоторому фактору, опять-таки, окружающей среды, которая может определенным образом воздействовать.
0: Угу. А заметно вот неадекватное отношение ворон к собакам. То есть, например, обычных собак вороны очень любят дразнить. В данном случае осознают ли вороны, что это вот собака? Они же не дразнят человека, не дразнят кошек.
1: Я думаю, что, безусловно, птицы могут различать какие-то группы живых существ. Собака и человек достаточно хорошо отличаются. Собака от кошки достаточно хорошо отличается. Но, видимо, все-таки такие возможности... Ну, это надо действительно специально исследовать, но, вероятно, они достаточно ограничены. Вот, например, разница между маленькой собакой и кошкой вполне вероятно, что ворона не делает.
0: Кстати, я действительно сам своими глазами наблюдал, как-то приехав с другой работы на такой специальной машине, там, с проблесковым маячком, около собственного подъезда. Ну, мы остановились, я, в общем, даю шоферу напутствие, когда за мной заехать, значит, завтра. И мы видим маленькая собачка и маленькая кошечка, и наблюдаем реальную картину, что у них происходит половой акт. Прямо вот... на наших глазах. Мы были очень удивлены этому. Я это видел своими глазами. Вот скажите, что это, на ваш взгляд, аномалии у животных или как? Ну, я, естественно, там не понимал, кто из них какого пола. Могу сказать, что роль женщины изображала кошка. Вот. Что касается птиц, были ли зафиксированы случаи совокупления птиц разных видов, скажем, там, пеликана и вот, например, этого, которых мы спасали, который креветок ест, фламинго, да?
1: Ну, таких случаев не было. Чаще скрещиваются виды птиц все-таки близкие, потому что дело в том, что у каждой птицы свой арсенал жестов, звуков, поз, которые позволяют другим птицам идентифицировать ее как полового партнера. И сбои, конечно, происходят, появляются межвидовые гибриды, но это возможно только в случае, когда условия, среда обитания птиц достаточно сильно разрушена, изменена. И это происходит только в случае, когда птицы все-таки относятся к достаточно близким видам.
0: Ну, в принципе, мы вот эту тему тоже рассматривали, пытались как-то найти объяснение вот тому, что мы все видели. И, в общем-то, не нашли ничего лучшего, как объяснить это желанием показать свое доминирующее состояние, скажем, на данной территории. Вполне возможно, что вот на территории данного двора, в частности, моего вот этого... Ну, а вы знаете, это вот этот новый большой дом на Рублевском шоссе, такой здоровый, да, элитный там, дворик совсем небольшой. Вот, видимо, там еще немного завелось всяких вот животных бездомных, и, видимо, в данном случае собачка решила как-то показать, что она, дескать, хозяин в доме исключительно. Поэтому не пытались ли вы проводить вот в Дарвинском музее такие эксперименты? То есть в одну комнату, то есть в ограниченную среду обитания поселить, к примеру, птиц разного вида и посмотреть, каким образом они будут между собой уживаться. Ну, естественно, одеть им пробки там какие-то или там защиту, чтобы они не дрались. А именно в вопросе половом. То есть бывает ли у них вот самоутверждение путем половых отношений?
1: Вопрос доминирования таким образом обычно разрешается у млекопитающих, особенно у ведущих стайный образ жизни.
0: Да.
1: Но у птиц это реже встречается в таком виде. Но, правда, конечно, в условиях неволи, в клеточном содержании, когда птица изъята из привычной среды, раздражителей у нее немного, половая активность может быть настолько высокой, что, ну, кто держит попугаев, наверное, частенько с этим сталкивался, что она, бедный попугай, пытается спариваться. Ну, с чем угодно.
0: С зеркалом.
1: С зеркалом, с поварешкой, которая висит на сушилке для посуды, с какой-нибудь безделушкой фарфоровой, которая стоит на полочке. Ну, тут что поделаешь, неволя.
0: А вот скажите, вот очень многие попугайчики волнистые, они вот любят к хозяйке сесть на голову. Вот не является ли это тоже...
1: Ну, в определенных случаях, может быть, и является. Нужно смотреть, как попугайчик при этом себя ведет. Если он просто перебирает волосы, то это обычное поведение чистки оперения своего соседа.
0: Да. Вот странная телега тут пришла, не законченная, но очень хорошая. Хорошо известны такие выражения, как «пташки божьи» или «райские птицы», явно употребляемые с положительным смыслом. Кроме того, ангелы изображаются в виде птиц. Но в то же время известно, что на ранних стадиях развития авиации та же самая церковь явно противилась ее развитию. Так, например, крестьянин Ануфрий Лаптев, в 1757 году устроивший полет на самодельном воздушном шаре, который он соорудил из бычьей кожи, был предан анафеме местным священникам и выслан в Сибирь. Чем вы уважаете? Ну и, в общем, дальше прерывается. Но суть понятна. С одной стороны, в общем-то, крылья, они являются нечто божественным, ангельским. С другой стороны, пожалуйста, человек взлетел на пузыре мочевом от быка и вот получил, попросту говоря, такую оплеуху от церкви. Как вы считаете, Игорь Вячеславович, в чем тут причина?
1: Ну, то, что птица была символом божественного всегда, это, в общем-то, вполне понятно, потому что как еще изобразишь Дух Святой, как не в образе белого голубя с крыльями, а то, что человеку не позволено, то, что позволено Богу, и, ну, видимо, церковь исходила из такой логики, что если человек не, Бог не дал человеку крылья, значит, и летать ему незачем.
0: Ну, в принципе, это может быть совершенно верно, потому что есть же и другое известное выражение: рожденный ползать, а, дескать, летать не может. Тут Денис очень любознательный, спрашивает, чем объясняется появление птиц альбиносов. Денис, я хочу вам сказать, я знаю, что вы постоянно следите за мной, наблюдаете. То есть дело в том, что как раз в тот момент, когда вот эти птицы появились, у нас происходила побелка вот этого дома на Рублевском шоссе. Это не альбиносы, просто они там уже начали гнездить. Сейчас они совершенно чистенькие. Это я просто так снял вопрос. Можно ли использовать птиц для сбора урожая зерновых? Было. Вы знаете, это было. В индейском племени Гураби специальные птицы налетали, значит, на посевы. Затем этих птиц накрывали сплетенной из лиан сетью, вскрывали зобы и складывали все это в специальные мешочки, которые индейцы носили на поясе. И когда наступала зима, поедали алчно. Это действительно было. Вот просят Миша Таганский все рассказать поподробнее о самой, на ваш взгляд, глупой птице.
1: Ну, птиц глупых вообще не существует. И вообще понятие ума и глупости, оно всегда относительно. Ну, если так вот стереотип глупой птицы, ну, как Алексей Максимович Горький писал, глупый пингвин робко прячет тело жирное.
0: Вот это утюг. Рэп такой, да. Даже
1: да. Если вот говорить вообще о пингвинах, то вообще известен пингвин, который полностью вымер в середине прошлого века. От него осталось только название, которое перешло к другим птицам. В прошлом и позапрошлом веке тех пингвинов, которых мы хорошо знаем, называли по-французски маншоты. А название пингвин принадлежало совсем другой птице. Возможно, ее имел в виду великий писатель.
0: И рэпер.
1: И рэпер, да. Когда говорил, что пробка прячет. Но не помогла пингвину, настоящему пингвину, я имею в виду его робости. Действительно, в 1844 году последнюю пару птиц поймали и уничтожили. И сейчас осталось в самых лучших музеях Европы и Америки несколько чучел. В России такое чучело единственное в Дарвинском музее находится. Эта птица называлась пингвином, она же бескрылая гагарка, она же птица-копье. И вот сейчас как раз у нас проходит выставка, на которой это уникальное чучело можно увидеть.
0: Потрогать?
1: Потрогать нельзя, она за двумя стеклами, и мы за ней очень бдительно следим.
0: Следующий вопрос, просто что-то прям много. Сегодня вот Валек просит рассказать о феномене птиц-пересмешников. Действительно, птицы интересные.
1: Ну, вообще, подражательство, оно не только для птиц характерно.
0: Для детей, женщин старых, например.
1: Для вот кого угодно. Услышав хороший мотив, всегда хочется его там напевать или насвистывать, и это очень привязывается. Ну, и птиц это тоже достаточно широко распространено. Среди наших птиц, которые воруют, так сказать, и используют чужие песни, можно, прежде всего, назвать скворца. Он это очень здорово делает. Но вообще есть целая группа птиц, которые так и называются пересмешники. Это австралийская группа птиц. Но и среди наших птиц средней полосы есть группа таких маленьких сереньких птичек, которые живут на деревьях, которые называются пересмешки. Они тоже действительно вставляют в свою песню какие-то звуки, которыми стараются украсить вот свое пение. Но феномена тут, наверное, никакого нет. Просто действительно птицы слышат, учатся. Те же соловьи, например, они очень хорошо учатся, совершенствуют свое пение.
0: Ну, кстати, вы знаете, я вот, извиняюсь, что перебиваю, тут недавно я был в экспедиции вот за Переславлем-Залесским как раз. Там нужно было восстановить мост через речку цементный, он начал разваливаться. Строители аммиак во время морозов добавили, чтобы это самое, вот он сейчас рассыпается. Ну, суть не в этом. И мы там слушали стереопение соловьев вот на этом мосту, сидели, свесив ноги с девками, с пивом. Там у нас было много строителей, в общем-то, с музыкой. Мы же музыку выключили. две птички соловья сидели. Один, знаешь, справа, как колонка, другой слева. Вроде бы, когда так издалека их слышишь, да, то, ну, он пищит красиво, да, но я вам хочу сказать, да какие мощные низкие частоты именно, то есть в районе 60 Гц. Даже, может быть, и ниже, вот вываливаются из этих маленьких тушек. То есть нам так это дало по шарам мощно. Для чего же было красиво. Это я поделился с вами, так скажем, простите за сентиментальность, конечно. Да, вот такой вот, исыл. А, еще насчет пересмешников я вот хочу сказать. Дело в том, что тут вот, у нас метелка находится под боком казино. Там очень часто можно наблюдать людей, там, вот, которые на джипах, значит, съезжают, все вот что-то между собой делят. Там у них, значит, что-то козя-базя происходит. Мы обычно пользуемся этим моментом. Ну, сами знаете, то барсеточку там, что там, еще чего. Ну, жить-то надо всем. Вот. А тут мы недавно заметили у бабушек, которые вот продают пакеты. Вы знаете, они целиком и полностью скопировали манеру вот этих вот джипистых барсеточных людей. То есть вот стоят, вот точно-точно так же. У них, конечно, несколько неловко получается, но тем не менее, это к вопросу о пересмешничестве. Вот Есыл спрашивает у меня вопрос ко мне большой. Как вы, говорит Александр, относитесь к воробьям, голубям и воронам? Ведь вороны, они все-таки какие-то неприятные, Есыл. Вот вы подходите к вороне так же, как вот базитолог наш, да? Вот он говорит, птицы неприятные, потому что они сухие, вот на ощупь. Вот вы представляете, вот Игорь Вячеславович, вот такое восприятие. Ну, действительно, в этом что-то есть. Причем, по-моему, не Паустовский, но кто-то еще описывал, что, говорит, страшнее птицы, зверя нет. Потому что если мы посмотрим отдельно на ее глаз, то это совершенно неодушевленный предмет, который смотрит на вас вот холодно, без всяких эмоций. Вместо, значит, кожи у нее вот эти перья, вся эта сухость, да, вот и так далее. То есть это один взгляд на птицу, уважаемый Сыл. Я его целиком прекрасно понимаю, но это как вот в байке про коньяк. То есть для кого-то там он воняет клопами, для кого-то клопы пахнут коньяком. Для меня, например, ворона – это вот очень гармоничная птица и красивая даже в чем-то.
1: Ну, конечно. Если птицу не любить за то, что она сухая, змею за то, что холодная, рыбу за то, что мокрая, ну, так можно вообще не любить.
0: Да умереть
1: вообще
0: можно.
1: Живое, да.
0: Конечно.
1: И помереть просто.
0: Есть ли в Москве фирмы, специализирующиеся на производстве скворечников и кормушек для птиц? Спрашивает Чекулаев.
1: Насколько я знаю, в Москве таких фирм нет. Скворечник каждый может сделать для себя, и кормушка тоже. Но вообще в зоомагазинах сейчас очень широкий ассортимент всяких кормушечек. Но они больше носят декоративный характер.
0: А я могу вот, кстати, сказать, что вот вы, например, не замечаете, наверное, никто, вот куда деваются бывшие звезды, телезвезды. Вот, ну, например, вот там спортивные звезды, да, там какие-то, например, звезды журналистики. Ведь они же живут по сей день. Какие-то писатели, например, которые, в общем-то, существовали в эпоху соцреализма, да, и там достаточно писали произведения, например, типа «Мост», там, или там «Я попозже бегу золотистому, и под пятками у меня зерна зернистые». Ну, к примеру, вот куда они все деваются? Сейчас они старенькие уже. Я вам скажу, мы всех их собрали, вот здесь приютили, сняли подвальчик здесь, где они сидят и делают всякие поделки сезонные. То есть, например, к зиме лыжи там, вот те же вот там к весне скворечники, да что угодно, вот. И о них заботы, людям приятно. Но что-то мы давно с вами, Игорь Вячеславович, не обращались таки к звонкам наших уважаемых. Они уже, наверное, устали даже. 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста, мы рады вас выслушать. Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: У меня вот два вопроса назрел. Вот первый вопрос такой. Вот если мы вспомним, то до некоторого времени бабушки такие уж, которые такие совсем старенькие, подкармливали городских птиц при помощи хлебного мякиша.
0: Да.
2: Вот. А сейчас из-за каких-то таких сложных экономических таких вот проблем, то есть бабушки эти как-то исчезли. То есть они, ну, очень мало осталось их. И вопрос такой. Сумеют ли птицы спастись, то есть своим каким-то пропитанием? Вот. А второй вопрос такой. Что делать, если улетел попугайчик? То есть реально ли его вернуть?
0: Спасибо. Я, кстати, тоже у меня жил одно время попугайчик. Зимой он, в общем-то, ломанулся через все Тропарев. Я-то, знаете, жил такой вот новый дом был у Салюта, элитный, знаете. Не важно. В общем, он оттуда как лупанул прям в лес. Я ему типа кричу, это самое, его звали Гланды. Ну, кличка у него была Гланды. Я говорю, Гланды, Гланды. Отовсюду люди высунулись. Там кто-то там начал орать в поддержку. Милиция! Ну, в общем, переполох был. Ну, не вернулись Гланды так. Они, в общем-то, исчезли. Ну, все-таки вот давайте сейчас о попугайчике сперва. Как вернуть двуногого, крылатого, клювастого любимца оперенного?
1: Но если он улетел, вы его не встречаете на улице, вернуть его вряд ли удастся. Единственное, бывает очень полезно, если попугайчик у вас волнистый, говорящий, очень полезно научить его произносить свой адрес или хотя бы номер телефона. Тогда, возможно, когда он осенью на зимней квартире к кому-нибудь прибьется, ну, новый хозяин позвонит и, может быть, вернет вашего попугайчика. Такие случаи известны, когда залетает в окно попугай и очень четко говорит номер телефона и имя, фамилию владельца. Угу. И даже возвращает, бывает.
0: А насчет первого вопроса, это о том, что бабушки приучили таки вот к хлебному мякишу, а сейчас вот...
1: Ну, я думаю, численность птиц несколько снизится, но не до критического уровня. Просто меньше еды, меньше интенсивность размножения, и популяция, конечно, снизит несколько численность, но птицы полностью не исчезнут из города.
0: Сергей вот интересуется, существуют ли ритуалы захоронения домашних птиц? Есть, чтобы рассказали. Сергей, я могу рассказать, как мы гланды хоронили. Дело в том, что мы на следующий день поехали на санках туда, значит, с ребятами кататься, ну и посмотреть, может, где что там завалялось, барсетка там, ну, всякое там бывает, там такое место, дом элитный все-таки, вот. Смотрим, что-то синеет, подошли гланды, ну, подохли уже, ну, 3 дня они там это тусовались. В общем, вы знаете, кортеж был из автомобилей, то есть наши гланды были всеобщим любимцем, вот попугай вот этот наш. Захоронили мы его, ну, естественно, тайком ото всех, но все-таки на настоящем кладбище, в пластилиновом гробике, это совершенно точно. Вот крестик и никакую вот такую не стали ставить, поскольку, чтобы никто не стал копаться, ну, сделали микрооградку, все такое вот, то есть свой долг, даже спели мессу, вот стоя вот над его могилой. Так что это было. А вот вопрос очень такой, тут даже их много. Ответьте, пожалуйста, на вопрос первый. Почему летучая мышь спит вниз головой и при этом не погибает? Чем она отличается от простой птицы в плане интеллекта? И есть ли среди простых птиц вампиры?
1: Ну, интеллект птиц и летучих мышей сравнивать сложно.
0: А их просто нет, по-моему, ни у той, ни у другой.
1: Ну, все равно.
0: Это я же для красоты сказал про ворону. Я сказал, что у нее интеллект есть, чтобы как-то люди поняли, что...
1: Ну, им ума хватает, что вполне успешно жить и даже размножаться.
0: Да.
1: Вот. То, что летучая мышь висит вниз головой и не погибает, ну, я думаю, летучая мышь могла бы спросить, а как это люди спят в горизонтальном положении и не погибает. Ну, у каждого свои привычки спать. Ну, а чем отличается летучая мышь от птицы вообще? Ну, тем, что летучая мышь – это млекопитающее, а птица – это птица.
0: Да,
1: шерстка. И у нее вообще вот эта перепонка летательная натянута между пальцами, а у птиц вообще пальцы срослись.
0: Да. А что касается вот... Что касается птиц-вампиров, существует ли? Ну, среди обычных птиц тут не имеется в виду летучие мыши.
1: Ну, некоторые виды дятлов в определенных условиях могут выступать как вампиры. Особенно они опасны для людей лысых. И в солнечные дни, когда
0: в лесу
1: зайчика,
0: особенно,
1: да, блеск зайчика вызывает неудержимую тягу дятла определенного вида подолбить. Вот. Ну и такой дятел, он вообще достигает больших размеров, а метко брошенный может воткнуться и проторчать неограниченное время. Так что достаточно опасно бывает.
0: Вампирство, мы, кстати, вот советуем спасаться, как правило, таблетками, потому что, вот, когда идешь в лес, необходимо, конечно, запасаться таблетками на всякий случай от поклевов, от укусов. Кстати, здесь же ведь и агрессия птиц большая. То есть, к примеру, вот сегодня не смогла прийти вот Лилия Вьюгина. Вот она рассказывает случай, из своего окна наблюдала. Здоровенный мужик, значит, шел под дату, и на него, значит, наехала ворона. Видимо, он как-то перемещался как-то территориально в сторону ее гнезда. Ну, сложно тут объяснить. Причем она говорит, что эта ворона постоянно, в общем-то, всячески терроризировала вот жителей района. Практически нападала и наносила поклевы, ужасные рваные раны и поцарапы. Что меня лично радует, кстати, да. Ну, а этот, значит, вот он шел, что-то отмахивался, потом как ей колотушкой улепил своей, ну, и ворона вот, бум, и упала. И я говорю, ну и чего, когда это было? Она говорит, до третьего дня. Я говорю, ну а сейчас что? Сейчас, говорит, лежит. Ну, это что касается агрессии птиц. Ну что же, я сейчас, секундочку, тут надо пойти посмотреть, разгрузить сейчас. А нет, мы еще, видимо, успеем быстренько принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Добрый вечер. Я вот хочу о нелегком труде орнитологов немножко рассказать.
0: Да, вы знаете, только не очень долго, простите.
3: Так, вот я читал Ануфрия Волнистого недавно. Человек сутками лежал в сыром гнезде, впоследствии был заклеван. Вот он наблюдал за атавизмом у птиц, так не нашел, в общем, царство. Спасибо. Очень
0: волнуюсь. Действительно, ведь орнитологи, настоящие орнитологи, они целиком посвящают себя изучению двуногих, крылатых, переястых, клювастых питомцев. Многие, например, просиживают, скажем так, в альтернативных дуплах и вот гнездах сутками, и там и ночами, там зарабатывают себе всяческие там болезни, чтобы попросту вот как-то уподобиться. Вот, например, у нас один, сейчас я посмотрю, времени-то хватит на сейчас? Хватит еще на этот рассказ. Я даже назову его имя, Сергей Вельзувий. Его звали, известный очень орнитолог. Он решил, чтобы вот его птица высадила. Он для этого нарядился в яйцо, то есть скорлупу, долго себе клеил. В общем-то, мы его закатили в гнездо. Гнездо поместили вот на одно из высотных зданий. Вот. Ну, в результате, в общем-то, помыва крышу, он был снесен вниз. И результат был плачевен, то есть ни одна птица, естественно, сесть на данное гнездо не успела. Мне грустно об этом говорить. Давайте немножечко прервемся, а затем продолжим наш разговор с Игорем Вячеславовичем Фадеевым. Вы, кстати, готовьте ваши вопросы, потому что у нас сейчас уже остается не так много времени, уважаемые, чтобы разводить с усалом... Нет, как он там говорится? Как это? Кайлом по сусалу. Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Игорь Вячеславович, мы совершенно забыли обсудить тему недавней совершенно конференции, с которой вы прибыли. Я знаю, что темой была «Экологический подход в создании экспозиции естественно-научных музеев». Во-первых, я к нашим радиослушателям обращаюсь. Пока вот мы слушали великолепную музыку и новости всяческие, я провел Игоря Вячеславовича в комнату, где мы создали свою композицию. Там, правда, совсем мало у нас пока. То есть, в частности, вот несколько перьев, один клюв законсервированный и рисунки детей-сотрудников на тему птиц. Игорь Вячеславович, скажем так, в корректной форме, но все-таки очень отрицательно оценил вот эстетику нашего такого орнитологического музея. А не могли бы вы с нами поделиться вот сейчас, ну, основными какими-то правилами? Вот если человек хочет создать у себя дома такую атмосферу мини-дарвинского музея, что для этого нужно?
1: Ну, это дело сложное. Прежде всего, здесь нужен профессиональный подход к созданию экспозиции. Вообще-то, лучше, если не умеешь, то животное в чучело не переделывать. Потому что, скорее всего, ничего не выйдет хорошего ни для животного, ни для вас, ни для того, кто это животное потом увидит. Ну, а вообще, если вы хотите сделать некоторое подобие Дарвинского музея себя дома, прежде всего, посетите Дарвинский музей. Улица Вавилова, 57, недалеко от метро Академическая. Замечательный музей, прекрасная экспозиция, 5000 экспонатов экспозиции, еще 400 тысяч в запасниках. Мы иногда их достаем и на временных выставках показываем. Но вообще подход должен быть какой? Должно быть красиво, экологически грамотно.
0: То есть какая-нибудь, скажем так, вот, а экологическая грамотность, это что значит? Вот мы, например, установили у себя вроде бы там вот это вот, как у очиститель воздуха, не запускаем то Прохора, который, в общем-то, у него, так скажем, у Прохора выхлоп, он непрогнозируемый в силу строения организма, ну и так далее. Вот этих мер достаточно или как-то что-то нужно еще все-таки?
1: Да нет, экологическую грамотность я подразумевал в другом. Не в создании экологически чистых условий в помещении, а в экспозиции должно быть, ну, например, нельзя сажать собаку на забор или корову ставить на лед, потому что это не их экологическая ниша.
0: А, вот вам поэтому, наверное, и не понравилось. Вот там вот ворона была нарисована в подводной лодке, да?
1: Да, конечно. Что,
0: ну, понял.
1: Ворона в подводной лодке.
0: Как-то не совмещается, видимо, у вас это. Да, ну что же, я сейчас предлагаю все-таки послушать телефонные звонки, потому что мы как-то, к сожалению, забываем о наших живозвонящих радиослушателях. Все больше вот общаемся с электронными всякими тут устройствами. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Насколько я понял, у вас передача о птицах.
0: В общем, да. Вы очень догадливый человек.
2: Очень догадливый.
0: Хотя мы, в общем-то, пытались как-то вот
2: украсть. Догадливый, потому что я самый догадливый. Вот. А у меня нестандартное такое сообщение для вас. Я думаю, вы будете достаточно в большом шоке от него. Но вот студенты нашего общежития организовали на чердаке своей общаги, которую они так называют, просто голубятню, в которой находится просто масса птиц. Даже никто не знает, сколько там. Начиная от птичек гарри, которые там чуть ли не в зубах ковыряются, исходя из мультфильмов там про слоненков, про крокодилов и тому подобное. И кончая волнистыми и очень большими попугаями, которые действительно могут говорить не только по-русски, но и по-английски.
0: Спасибо, спасибо. Ну, главное, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, чтобы это не делалось с целью вот продовольственной, потому что были случаи, когда вот, ведь известно, что котов многие кастрируют не для того, дабы они не размножались, а чтобы в случае, значит, с новой мировой войны это пополнить, так сказать, пищевой запас своей семьи. Я надеюсь, что ваши коллеги по науке, уважаемые звонящие, не с этой целью так вот забили чердак птицами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: И добрый вечер, Игорь.
0: Вячеславович, да.
1: Здравствуйте.
3: Фамилия Федосеевич
0: Павлович. Фадеев.
3: Фадеев.
0: Да.
3: Извини.
0: Да ничего. Нет, в принципе, мы, конечно, можем обидеться и вывести вас из эфира, но уж...
3: Нет. Вот я на них был в зоопарке в этом году и видел там такую сцену. Птицы, объединившись, воробьи, голуби и вороны, залетали в клетки к животным, к бурундучкам, к енотам, к зайцам. И воровали у них еду просто нагло. Вот как вы относитесь к мародерству среди птиц? И второй вопрос. Значит, был я на вокзале, видел там, человек уронил булочку, налетели какие-то наглые воробьи, стали ее клевать. Потом прилетели голуби, оттолкнули этих воробьев, стали сами закладывать большими кусищами такими. Вот. А потом прилетел черный ворон, редкий вид птиц. Черный ворон, огромный такой, с черным крылом.
0: Да, он там водится на вокзале, это факт, мы наблюдали.
3: Вот, да, вот, видите, как я. Вот, и оттолкнул всех этих голубей и воробьев, схватил булку в клюв и улетел. Вот как вы относитесь к подобному и к голоду среди птиц?
0: Спасибо, спасибо. Ну что, Игорь Вячеславович?
1: Ну, птицы есть хотят. Они моральными принципами не отягощены. И тут, естественно, отбор побеждает действительно сильнейший. Смог победить один ворон стая воробьев, значит, съел булочку, не смог, остался бы голодным.
0: Совершенно верно. А существует ли вероятность нападения птиц в массовом количестве на людей, как в одном старом фильме? Вот интересуется Сергей.
1: Ну, специально на людей птицы не охотятся. Но в случае, если вы забрели на гнездовой участок, например, пара ворон, вполне возможно, особенно если вы невысокого роста, возможно, ворона и клюнет вас в голову. А если вы забредете на чайчью колонию, съесть не съедят, но обгадит изрядно.
0: Да, у них это, кстати, является, так сказать, вот каловая атака, мощной местью, на самом деле.
1: Да.
0: Таня интересуется, существует ли у птиц базедовая болезнь, то есть недостаток йода, попросту изоп.
1: Да, это существует практически во всех группах позвоночных.
0: Но тут ведь нужно сказать что? Что у птицы, как правило, в основном зоб является неотъемлемой такой частью тела. То есть тут, видимо, подразумевается, как выглядит птица с ишемической болезнью зоба.
1: Ну, здесь подразумевается немножко другой зоб. Тот зоб, который развивается у человека в результате недостатка йода, это разрастание щитовидной железы.
0: Да.
1: А зоб, который мы у птиц наблюдаем, это расширение верхнего участка пищеварительного тракта, в который служит промежуточным хранилищем пищевых масс каких-то, прежде чем они попадают в желудок. То есть у птиц зоб – это естественно, у человека зоб – это болезнь. Но у птиц, когда развивается базидовая болезнь, тоже происходит увеличение щитовидной железы. Несколько другого рода зоб.
0: То есть, например, если мы видим, что идет такой сытый голубь, и говорим, смотри, какой, ну, например, мама дочке говорит, дескать, дочка, да не кидай ты ему, посмотри, какой у него так зоб здоровый, весь набит. Это вовсе не значит, что птица, он сытый, значит, что вероятно, что это больной просто базедовый.
1: Вполне возможно.
0: А вот выпуч глазных яблок состоится ли в данном случае у пернатых,
1: да,
0: друзей?
1: Да, состоится.
0: То есть он выпученный с зобом?
1: Ну, конечно.
0: Какой ужас. Да. Вот действительно, я не хотел вам рассказывать, но тем не менее, Александр этот пишет. Вот я, конечно, ценю вашу скромность, но вы бы все-таки уж лучше рассказали вашему гостю о проведенных вами исследованиях по переучиванию водоплавания.

0: погружали во все более и более влажную среду, то есть на Земле. То есть, ну, вот они жили у нас в замкнутом пространстве, было сухо, стояли блюдечки с водой. Потом постепенно мы заполняли это помещение водой из поколения в поколение, из поколения в поколение. Сперва это была грязь, то есть они в этой грязи жили, все нормально, плодились. Потом, когда вылупилось поколение, вода, которому доходила выше головы, они все потонули, собственно. Вот этим закончился эксперимент. Что касается вот птиц, которые водоплавающие, мы сделали подобную же вещь. То есть мы попросту насильным образом, скажем так, гнезда их в момент вылупа, в общем-то, сажали на ветки, там удерживали их, чтобы они вылуплялись. И вы знаете, то есть тоже также прогресс шел роста дерева. Сперва это было практически на небольшом бугорке, потом выше, выше, выше, выше, выше. Вот, вы знаете, в результате они все попадали и, в общем, разбились.
1: Ну, как тут прокомментируешь? Отбор вообще, он творит чудеса, но его чудеса не безграничны. И действительно. Ну, хотя разбились птицы, видимо, вы их очень хорошо кормили, потому что обычно птицы достаточно легкие, и целая группа водоплавающих птиц гнездится на деревьях, вполне успешно оттуда спускается еще в птенцовом возрасте.
0: Нет, это была вот такая утка с гребнем, с таким, знаете...
1: Как гребенушка.
0: Да-да-да, совершенно верно. Вот,
1: не вот очень она... удачно выбран объект для исследования.
0: Ну, что дали, что... чем богато, тем и рады.
1: Да, но это на самом деле хорошая птица, она очень ценная, но падает с дерева она, конечно, камнем.
0: Вот еще вопрос интересный. Возможно ли с научной точки зрения обучение пингвинов навыкам собирания мусора?
1: Ну, с научной точки зрения, возможно, почти все. Ну, вот, кстати, относительно пингвина, не знаю, как собирать мусор, но стоять в очереди за пивом пингвин вполне может.
0: Да.
1: Это достаточно известная история, когда ушел из зоопарка пингвин, и как раз в начале Нового Арбата утром обнаружился в очереди за пивом. Причем позвонили в зоопарк и сквозь смех сказали: «Тут ваш пингвин в очереди за пивом стоит». Ну, пиво он пить не стал, но от рыбки не отказался.
0: То есть забрали его назад.
1: Конечно. Примерно.
0: Ну что же, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот я такое наблюдение вижу. Значит, вот, ну, вам же известно, что по каким-то исследованиям недавним, там в Южной Америке и так далее, там обнаружены, значит, выложенные специальным камнем некоторые фигуры, которые видны только с высоты птичьего полета.
0: Да!
2: Вот. Ведь известно же, что 2-3 тысячи лет назад, когда приходился самый, значит, ну, как это можно сказать, самый большой расцвет цивилизации майя, летательных аппаратов искусственных не было еще. Следовательно, видеть это могли только птицы. Вот, вот не кажется ли вам, что когда-то давным-давно птицы были, в общем-то, разумными существами и были некой такой высшей божественной расой по отношению к человеку? Вот, ведь недаром же, что вот древнеегипетские боги тоже изображаются с птичьими клювами и так далее. Вот. И не от этого ли пошло, вот, допустим, изображение там ангелов в виде птиц? То есть когда-то, видимо, птицы были разумными существами, причем по интеллекту сильно превосходящими людей, что, в общем-то, позволяло им, людьми, командовать, значит, заставлять всякие пирамиды строить. Причем они обладали научными знаниями, достаточными для того, чтобы, значит, вот, как там, какой камень в этой пирамиде приложить.
0: Ну, попросту говоря, обладали навигационными даже какими-то способностями, раз вот, делали эти все штучки. А знаете, вопрос понятен. Представьтесь, пожалуйста.
2: Кто я?
0: Да.
2: Ну, меня зовут Игорь Александрович.
0: Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. А вот ваш тезка Игорь Вячеславович сейчас ответит на этот вопрос. Вообще, действительно, вопрос-то интересный.
1: Да, вопрос, конечно, интересный. Игорь Александрович, вряд ли птицы были очень разумны в прошлом, потому что дело в том, что разум, он возникает как следствие чрезвычайной неприспособленности существа выкрутиться из вот ситуации, в которой он оказывается с помощью каких-то сильных крыльев, мощных когтей, быстрого бега. каких-то серьезных защитных каких-то приспособлений.

0: оскорблений. Тогда приходится выкручиваться, и возникает разум. Птицы, они достаточно совершенны, они без разума вполне достаточно хорошо себя чувствуют. Поэтому вряд ли. И потом, опять же, строение мозга и строение, уровень организации нервной системы вряд ли позволяет сделать выводы о каком-то былом могучем интеллекте птиц.
1: Ну, в принципе, ведь если вернуться вот в те времена, о которых вот Игорь Александрович нам поведал, да, бытует легенда, что там человек охотился там за мамонтами, то есть полный бред. Он был, в общем-то, достаточно, ну, как это сейчас принято говорить, сыкливый, забитый, ничтожный, питался падлью. Вот. И вполне возможно, что сам являлся объектом охота птиц, понимаете, вот в чем дело. То есть, опять же, тут речь идет о доминирующей вот группировке.
0: Ну, объектом охоты человек, безусловно, являлся, но не со стороны птиц, конечно. К тому времени уже не было таких птиц, которые могли успешно охотиться на человека. Но относительно каких-то качеств человека, ну, охотился на мамонтов. Были, конечно, специальные методы охоты. Ну, примерно так, наверное, сейчас пигмеи охотятся на слонов в Африке. Ну и загонные охоты существовали, когда большое количество животных просто пугали огнем или криками громкими, гнали
1: к обрыву. Сами пугались очень сильно. Бывало, за одну охоту от испуга помирало полплемени, а другая половина, в общем-то, испражнялась прямо по пути вот этой самой охоты. То есть это все подтверждено нашими раскопками, вы знаете. То есть они боялись все там друг друга. Ну еще бы там джунгли, скорая помощь не приедет. «Милиция!» Крикнешь тоже в пустоту. Все. «Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста».
2: «Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот мог бы ваш гость посоветовать что-нибудь вот многим деревенским жителям? Известен такой факт, когда вот курица, которая собирается стать наседкой, она это делает не вовремя, там, к осени, уже цыплят вывести не может. Она садится и яйца не несет, а у других кур отбирает. И вот что только с ней не делают, их в погреб холодный засаживают. Вот с научной точки зрения, как это можно у нее отбить, этот инстинкт, который проявился не вовремя?»
1: «Спасибо.
0: Ну, ее, такую курицу лучше отсаживать. Вообще, в сельском хозяйстве масса своих тонкостей, которые куроводы могут, конечно, знать значительно лучше, чем я. Ну, лучше такую наседку, конечно, изолировать от общества хотя бы на время, пока у нее не пройдет такой инстинкт. Либо подложить ей искусственное яйцо гипсовое или, например, шарик от пинг-понга.
1: Шарик, да, мы обычно вот нашим подкладываем.
0: Чтобы удовлетворить ее такой инстинкт материнства.
1: А вы знаете, кстати, вот такой навык определенный, то есть как-то мне довелось прятаться от налоговой полиции вот в деревне в далекой, и я, в общем, сплю у себя на сеновале, слышу, значит, так шлеп-шлеп, чоп-чоп, дескать, хозяин пошел подаблиться, с позволения сказать, и удар такой, бах, страшной силы, потом журчание, шлеп-шлеп, чоп-чоп, бах, такой удар, ну, одна ночь, так вторая, я у него спрашиваю, в общем-то, Васильич, старый таежник, это на Алтае был, я говорю, слушай, что такое ты делаешь? А он говорит, а это я, говорит, проходя мимо курятника, бью кулаком в дверь курятника, когда вот иду туда и обратно к возвращаюсь. Я говорю, а что, зачем? Она говорит, они не сушки, от испуга быстрее, вот, говорит, он яйца выкидывают. Реальный случай. Было прям при мне.
0: Ну, каждого свой метод повышения яйценоскости кур.
1: Да! А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Здравствуйте, дорогие ребята.
1: Здравствуйте.
3: А, я хотел спросить. Вот вопрос такой к научным работникам. У многих птиц, насколько я знаю, вот у ворон, скворцов, в частности, козадоев, попугаев, вот наблюдаются такие явления, как торпидность. Ну, вы знаете, да, конечно?
1: Угу.
3: Да, это оцепенение, а в дальнейшем судороги. Вот я хочу спросить, вот все ну, разговоры, вся научная деятельность, постоянное такое общение с вами, вот не подвигли ли ваши организмы таким, ну, скажем так, инфекционным птичьим болезням, во-первых, как профузный понос, это первое, насморк. Ну, это видно по Лаярскому.
4: Да!
3: Да, конечно. Вот. И самое главное, паралич ног. А если да, то вот какие проводятся, скажем так, ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение заболеваний и контактов с вами?
1: Понятно, спасибо. Ну, во-первых, для вас, когда вы вот придете к нам, специально будет выдан халат химической защиты, вот общевойсковой. И, в принципе, вообще, я так понял, что у вас, ну, скажем так, боязнь очень сильная каких-то вот заболеваний, которые, может быть, и не ходят вокруг вас. Но это есть такие люди, вот, которые открывают двери носовым платком, потом их выкидывают, и все равно они гибнут, мрут как мухи. Вот я не хочу, конечно, не желаю вам этого, но тем не менее я понял ваш намек, я даже догадываюсь, кто это звонил. 2 рулона туалетной бумаги и 4 шнурка у нас лежат. Сегодня же я попрошу наших референтов для вас отложить общевосковой костюм от химической защиты. Вы, кстати, можете и по улице в нем перемещаться. Вот, а завидев нас, вам, конечно, лучше даже в нем обходить нас, ну, вообще подальше. Почему? Потому что у нас есть веский повод, в общем-то, выбить пыль из данного костюма. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Мудаки, блядь, саны!
1: Это дядя мой, это звонил мой дядя. Игорь Вячеславович, вы не обижайтесь, я совсем забыл вас предупредить. Просто дело в том, что мы открыли еще и тут, ну, такое заведение, где вот, ну, сейчас осень. То есть принято считать, что обострение по весне, по осени. Вот. И дядя, он в данном случае так себя проявляет. Дело в том, что он совершенно не помнит своего адреса. Вот. И когда у него, бывало, сбежит, у него милиция спрашивает: дедушка, ну кто вы? Вот он отвечает этим, он всегда его можно узнать по обилию синяков, каких-то порезов, царапин, полученных в результате вот подобного общения с посторонними людьми, и, там, с людьми на милицейских машинах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, гость там.
7: Здравствуйте.
6: Вот сегодня очень много говорилось вот о птицах, да?
1: Да.
6: Вот, и вот говорилось о воронах, воробьях, голубях. А вот ни разу даже вы сказали вот о чайках, то есть не заметили вопрос.
1: О чем?
7: О чайках.
1: О чайках. Ну, был вопрос, где они гнездятся, да.
6: Да, вот и задавался вот. Подробнее.
1: Спасибо.
0: Вообще про чаек вопрос интересный. Они гнездятся у нас сейчас на территории Москвы, на Люблинских полях орошения, последняя колония в пределах Москвы. Но вообще, если вы хотите узнать массу подробностей о московских птицах, приезжайте в Дарвинский музей. Там всегда есть в продаже книга «Птицы Москвы» с аудиокассетой, с голосами птиц и с прекрасными цветными иллюстрациями. Мы ее написали в Дарвинском музее специально для вас. И там и про чаек, и про ворон, и про воробьев, и вся история заселения Москвы птицами. Все там есть, и это очень интересно. И послушать можно голоса прекрасной песни.
1: Но все-таки, вот что касается чаек, то не утратили ли они в результате вот своей жизнедеятельности в Москве вот эти перепонки? Потому что я наблюдаю, что они уже и ходят, в общем-то, по полям. То есть перепонки должны уже атрофироваться.
0: Нет, конечно, не утратили. Перепонки не мешают. Дело в том, что многие виды чайкообразных птиц, вот многие крачки, они питаются даже больше на полях, чем на воде. Перепонки не мешают. Но вообще приспосабливаются чайки к городским условиям достаточно хорошо. Самое главное препятствие, которое не позволяет им заселить городскую среду, это способы гнездования. Они гнездятся на открытых пространствах на земле. Но в некоторых городах Западной Европы, например, чайки начали гнездиться на плоских крышах домов и сразу же увеличили свою численность в городе. Если это произойдет в Москве, чайка станет достаточно обычной птицей.
1: Кстати, вот получается, если брать, ну, птиц как модель, да, вот такую, ну, предположим, своя нация и так далее, да, ведь, по идее, чайка — это чужак в городе. По идее, остальные виды птиц, как тут вороны и прочие, должны объявить им, ну, какой-то там мораторий на их внедрение сюда, что ли, как-то ввести какую-то зону, там, как-то воевать попросту с ними.
0: Да вовсе нет. На самом деле с чайкой достаточно сложно конкурировать, поскольку эти птицы достаточно хорошо защищены. Если бы вот не такой неудачный способ гнездования, ну, в городе, сами представляете, гнездо на земле обязательно затопчут.
1: Да.
0: Если птицы начнут гнездиться на крышах, их колониальный образ жизни, достаточно крупные размеры, их способность сообща защищать свои гнезда, ну, позволит им составить вполне конкурентную, быть конкурентоспособными, организованному отпору со стороны воробьев, ворон и голубей, если даже они такое
1: устроят. В данном случае это даже будет не отпор, а наоборот агрессия. Они же завоеватели, по сути. Игорь вот интересуется, кстати, очень интересный вопрос. Встречаются ли среди птиц близнецы или же они все разные?
0: Вообще птицы все разные. Дело в том, что близнецы это чаще всего одновременно с небольшой, по крайней мере, разницей во времени рожденные экземпляры. А у птиц последовательно откладка яиц происходит.
1: Один раз, извиняюсь, Игорь Вячеславович, что я вас перебиваю, но действительно, реально вот наблюдали мы рентгеном, смотрели, в одном яйце было два желтка, это существует.
0: И это случается, но из таких яиц обычно не выводятся птенцы, хотя бывает два эмбриона. Иногда они даже срастаются, и в этих случаях
1: появляются... Да, сиамский у нас появился петушок замечательный.
0: Четырехлапые птицы.
1: Да, такой ходил здесь. Вот вопрос был очень интересный от Валика, касающийся птицы тукана. Но я бы его немножко шире сделал. То есть тут мы уже выходим за рамки городских, в общем-то, птиц. Сейчас модно держать вообще дома экзотичных животных. Вот, например, у нас даже до того, вот в моем элитном доме один дошел. Ну, он такой, типа, я у него парсетка все-таки это. Ну, неважно. Он пигмеи, например, дома держит. Вот, я ему говорю, слушай, Виталик, ну, ты вот подумай своей головой, это же, ну, человек, да, вот он маленький. Он говорит, ну, типа, не знаю, говорит, ничего. Я ему говорю, типа, там, это, там, к телефону подойди. Он не понимает, я говорю, ну, что ж ты хочешь, и так далее. Но это редкий случай, безусловно. Это может позволить себе только очень богатый человек. Вот, а что касается редких видов животных, вот, возможно ли, например, птицу тукана держать дома? Хотя... Это же дятлообразное, насколько я знаю, животное.
0: Да.
1: Дятел,
0: да.
1: Попросту.
0: Ну, это родственник дятлов. Дятлов вообще много разных семейств, в том числе и семейств туканов. Их 40 видов примерно живут. Они все в Южной и в Центральной Америке.
1: А, извиняюсь, птица-носорог, она относится тоже к ним же?
0: Нет, птица-носорог относится к отряду ракшообразные. Но из наших птиц туда относятся зимородки, удоды, щурки.
1: Тоже
0: золотистые,
1: вот...
0: сизоворонки, да. Вот. И птицы-носороги живут в Африке, в Юго-Восточной Азии в основном. Вот. Но что касается тукана, его вполне можно держать дома. Но другой вопрос, стоит ли изымать из природы такую замечательную птицу. Но если существует питомник, где их разводят специально для того, чтобы содержать в неволе, то, конечно, это можно делать. Птица вообще интересная. Да, действительно, очень замечательная. Этот огромный клюв, разнообразные раскраски у разных видов, он выполняет функции такой длинной руки, потому что тукан – птица достаточно тяжелая, и чтобы дотянуться до крупных плодов, которыми туканы питаются в основном, на кончиках веточек им приходится тянуться далеко. Чтобы не упасть, вот этот длинный клюв очень зону их...
1: Обхвата.
0: Охвата, да. О. Расширяет значительно.
1: А в принципе, ведь еще она интересна не только своим, конечно, вот этим оперением и прочим, но и своими повадками. То есть, во-первых, птица очень осторожная, никогда не поранит ребенка там, гостей ваших, как это может произойти с попугаем, кстати, с тем же, с большим, который порой бывает очень агрессивен, стоит его выпустить, тот у нас здесь в коридоре, он тут покусал одного политического деятеля, то есть тот в результате не смог вот там приехать в Думу, и вот там ряд законов не приняли, а тот просто разодрал штанины, все просто выпустили погулять. Вот с туканом такого случиться не может.
0: Ну, у тукана значительно более слабый клюв. У попугая все-таки клюв мощный, предназначен для раскусывания косточек, плодов. Он запросто может перекусить карандаш или палец. Тукан такого сделать не может, да и, может быть, и не захочет. Но относительно его повадок, очень таких интересных, ну, это характерно для многих тропических птиц, обитателей тропического леса, когда они летают не очень хорошо, но зато хорошо перемещаются в кроне деревьев, цепляясь лапами и клювом. действительно проще перепрыгнуть с дерева на дерево или переползти с ветку на ветку, чем лететь куда-то далеко. Незачем.
1: Ну, я обычно так же вот здесь поступаю. У нас тут, вы видели, такой вот по коридору-то какой сад развешан. А, кстати, еще хотел сказать о взаимоотношении вот птицы-тукана с человеком. К примеру, в том же зоопарке, ну, сейчас он там за стеклом сидит, мы наблюдали, а вот в питерском зоопарке, к примеру, ну, поскольку я же тоже орнитолог, я там договорился, обычно я не даю корм птицам, потому что это дурной тон считается. Вот, здесь я, типа, дал ему это, значит, и он стал с ним играться. Вот он игрался до того момента, пока я не ушел. Как только я ушел, он его заглотил. То есть он просто развлекался таким образом, веселил, попросту говоря, меня, который являлся для него в данный момент единственным объектом общения.
0: Ну, у птиц бывает проявление высокого такого вот разумного, так можно сказать, поведения. Они действительно любят общаться, особенно в условиях неволи, когда круг общения очень ограничен, и действительно могут развлекать и себя, и окружающих какими-то забавными повадками, манипуляциями. У тукана есть и возможности, и внешность к этому располагает.
1: А что касается вот так любимой вами птицы колибри, вот можно ли ее как-то держать дома? Если можно, в каких условиях как-то?
0: Можно держать дома, но это достаточно сложно, потому что птица очень с высоким уровнем обмена веществ, и ей действительно нужно практически непрерывно питаться. Колибри питаются нектаром и мелкими насекомыми, которых они находят на венчиках цветов. Разные группы колибри предпочитают больше насекомых или больше нектара, но и тот другой компонент у них в питании присутствует обязательно. Нектар используется как топливо для обеспечения вот такого очень быстрого маневренного полета, а насекомые используются в качестве белкового материала для строительства тела, если так можно сказать. То есть рацион колибри подобрать достаточно сложно, размножение добиться в неволе не удавалось. Живут они все на американском континенте, поэтому, в общем, видимо, не стоит их все-таки изымать из природы, пусть они живут и радуют.
1: Глаза враждебной Америки.
0: Да, жители Новосибирска.
1: Глаза англосаксов, да. Опять Михаил Таганский интересуется. Игорь Вячеславович, известны ли науке случаи самоубийств среди птиц?
0: Я таких случаев не знаю. Вообще понятие самоубийства приложимо только к, я думаю, к разумным существам, к человеку, который понимает последствия сделанного им шага. Вот. Но птицы-то вряд ли могут это оценить. Не знаю таких случаев.
1: Мало того, недавно вот прошла хроника, как спасали птиц от нефти. Так они даже не соображали, что это происходит, дескать, акт спасения. Попросту они нам сопротивлялись, всячески клевались. В принципе, конечно, с одной стороны, вот при таком уровне коммуникабельности, да, такой какой-то внутренней силы, вот всего этого такого прям гармоничного слияния очень с природой, да, они на самом деле, если говорить честно, Игорь Вячеславович, они ж тупые, по идее-то.
0: Ну, в общем-то, да.
1: Наглухо просто.
0: Да. Ну, вообще, происхождение птиц, птицы ведут свой род от динозавров, от одной из групп динозавров, и некоторые даже объединяют птиц и динозавров в один, некоторые ученые объединяют птиц и динозавров в один надкласс, а, в общем-то, динозавров все знают как достаточно тупых животных.
1: Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Опять так. Ну, кстати, есть определенный прогресс. То есть, вот когда так он обращается, то милиция, как правило, просто его доставляет в ближайший какой-то приют, откуда мы его забираем. Потому что когда предыдущую вот фразу он говорил, видимо, ему это инсулинчик, там еще что-то сделали. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня такой вопросик к вам. Откуда пошло такое поверье вот у людей, что если, значит, птицы там гнездо свили, ну, значит, это как бы к смерти? Ну, такой коротенький вопрос.
1: Вы имеете в виду, наверное, не свили гнездо, а влетели в дом?
4: Ну, или летели в дом. Ага, хотя обычно там вьют они еще. Если влетят, то вьют точно.
1: Да, спасибо. Кстати, вот в моем коттедже мы как-то туда съездим, там, побухаем, там, возьмем девок, там, как положено. Нам чайки у меня прям живут вот под этой самой... ласточки. Вот. Так они, в общем-то, такие тупые, что они прячутся, когда я вхожу, хотя уже ко мне привыкли. Вот, то есть он влетит такой с кормом, да, грудникам, грудники торчат. Они не прячутся, в смысле, а замолкают. А этот в воздухе так зависает, дескать, я декорация. Вот. Ну, я прохожу, естественно, мимо. Да, ну вот что касается примет.
0: Ну, насчет приметы. Вообще, примета такая достаточно забавная. Дело в том, что птицы всегда вьют гнезда каждый год, и ни одно, ни два, а очень много. И, как известно, ну, всегда можно как-то сопоставить два часто происходящих события. Вот. Но откуда взялась такая примета, не знаю.
1: Ну, скорее всего, просто исследования были. Ведь дело в том, что все приметы происходят из древности. Вот, ну, представьте себе, то есть человек, да, который живет в доме практически без обогрева, с открытым окном. Значит, там постоянно сквозняки. Естественно, если влетает птица, а он уже там простужен, у него там и простатит, и ему химзащита уже там нужна, и он, ну, все.
0: Плюс еще и орнитоз, и все.
1: Да, то есть практически по теории вероятности именно люди, которые вот с открытыми окнами в то время существовали, они и погибали в основном. Иммунитету людей вот времен, скажем так, изобретения данного поверья был слабее, чем у нас, потому что поверье это появилось не в древности, когда там первобытный человек пожирал падаль, а где-то вот когда были балы рауты, там колготы, и мужчины носили шпаги, хотя реально это, конечно, были микрошпажки вот размером с нашу ручку, потому что все то, что в музее лежит, это подделки исторических фактов. На самом деле реально, в общем, там процветал гомосексуализм в 18 веке и все прочее вместе взятое. И поверье пошло оттуда. 203-19-22. Совсем немного остается времени у нас. Ваши вопросы к Игорю Вячеславовичу Фадееву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
8: Ну вот здравствуйте. Меня зовут Натан Моисеевич Бодштук.
1: Извините, пожалуйста, вот почему вы говорите таким голосом? Вы больны чем-то?
8: Да. Зубом
1: поеду. Знаете, дело в том, что мы сомневаемся в адекватности, в общем-то, вашего сознания. Вы уж не обижайтесь. Есть ли рядом с вами опекун?
8: Да.
1: Дайте трубочку ему, пожалуйста.
8: Да.
1: Да. Уберите вашего друга и спросите, если у вас есть какой-то вопрос.
8: Есть. Ну, вопрос к Игорю Вячеславовичу.
0: Да.
8: Вот есть ли среди птиц женского населения, так сказать, бляди?
1: Ну, вопрос интересный.
0: Я думаю, что понятие чисто человеческое.
1: Нет, но ведь бывает, когда один самец спаривается с огромным количеством самок. Вот.
0: Бывает, но для этих видов это естественное явление.
1: А бывают ли какие-то, вот, скажем так, у них отклонения вообще, ну вот в половом смысле? Ведь вопрос-то вот от опекуна, он хоть и задан в такой форме, ну, как и положено.
0: Ну, да, вообще...
1: Ну, понимаете, когда, вот, скажем, сходит она как-то с ума и начинает вот...
0: Ну, вообще, если говорить о верности половому партнеру в мире птиц, то птицы делятся на полигамных и моногамных. Моногамные – это те, которые якобы блюдут верность выбранному партнеру в течение всей жизни. А полигамы – это те, которые не обременяют себя какими-то обязанностями в этом плане и спариваются с кем угодно. Но это обычно очень четко по видам птиц прослеживается и может даже служить видоспецифическим признаком. Но, как показывают исследования, моногамия в мире птиц встречается чрезвычайно редко, и обычно смена партнеров все-таки происходит. Ну, не всегда в течение одного сезона, но в течение нескольких сезонов это случается регулярно.
1: А вот различают ли они друг друга? Ну, скажем, вот поза прошлогоднего полового партнера, может ли она определить как-то по птице, по запаху, еще как-то, или уже все? Как
0: Нет, бы... визуально вполне отличают, хотя не часто бывает верность на всю жизнь, обычно верность сохраняется на протяжении одного сезона, хотя вот более подробные исследования показали, что иногда случается случай для таких ранее считавшихся моногамными птиц, случается случай полигамии, когда, например, одна самка спаривается с двумя самцами. Или наоборот, один самец спаривается с двумя самками, каждая из которых сидит на гнезде и высиживает потомство.
1: Угу. Вот интересный достаточно вопрос от Ирины Евгеньевны. Уважаемый Игорь Вячеславович, существует ли у птиц явление так называемого носного поковыра, ну и правильнее ковырялого? И как вообще они удаляют из верхних дыхательных путей скопление частиц вредных веществ? В ноздри-то им забивается все-таки реально?
0: В общем-то, забивается. У некоторых птиц даже есть специальные железы и специально устроены ноздри для того, чтобы выбрасывать излишки вредных веществ.
1: Посредством выдоха, что ли, да?
0: Да. Резко выдыхает и выстреливает капельки концентрированного вот этого вот раствора.
1: Таких нельзя держать дома.
0: Таких нельзя держать дома и держать достаточно сложно. Эта группа птиц называется трубконосые за форму как раз вот таких носовых полостей. Но, в принципе, какого-то специального, особо хитроустроенного механизма для очистки носовой полости у птиц нет.
1: Ну, как правило, это дерево или клюв другой птицы. Вот они об них трутся. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени для общения с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым, который является заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Мудаки, блядь, саны!
1: Резвится дядя. Вот как вы думаете, Игорь Вячеславович, в данном случае испытал ли человек оргазм? Если да, то мы ведь спасли какую-то раннюю прохожую от изнасилования или, может быть, даже от смерти.
0: Да, действительно.
1: Видимо, испытывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
9: Алло?
1: Да.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый. Пусть вас не смущают данные, да. Не, что? Да.
9: Так вот, интересный вопрос. А вот многие птицы, например, чайки, они же летят постоянно. Вот. А как вот в процессе полета вот происходит спаривание? Интересно узнать.
1: Спасибо.
9: Например, чайка по имени Ливингстон. Она же постоянно летит, очень далеко летает.
1: Да, над морем. Спасибо.
9: Да, над морем, да.
1: Ну как,
0: Игорь? Имелся в виду, по-видимому, альбатрос?
1: Ну, альбатрос, да. Ну, он действительно, в общем-то...
0: Большую часть года, безусловно, альбатрос проводит в полете или плавает по волнам моря, но для размножения он выходит на сушу. Чаще всего это бывает небольшой островок, затерянный где-нибудь на просторах Мирового океана, и там-то все и происходит.
1: Не, ну в воздухе, как я уже говорил, только птица-батутник может этим заниматься. И вообще вся ее жизнедеятельность происходит в воздухе. А только на земле, она вот в контакте с землей, она может пребывать не больше минуты. Там. После этого она гибнет, поскольку ее все дыхательные органы, ноздри всякие, все это находится снизу брюшка. Еще телефонный звонок 203-19-22. Да, еще, уважаемые, ну вот вы вот, понятно, что какое-то там слабоумие присутствует. Ну, уединитесь вы в туалет, к примеру. Ну, потому что ведь нам-то с Игорем Вячеславовичем все равно, понимаете? А ведь вас же слушают и москвичи, и ваши коллеги. Что же вы так, это как прям дети малые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да-да, говорите.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: У меня вопрос к Игорю Вячеславовичу.
0: Да, пожалуйста.
10: Неделю назад я наблюдал из окна очень интересную картину. Дело касается чаек. Чайки летели стаей на северо-восток, вместо того, чтобы лететь на юг. Вот. Это совершенно серьезно произошло. И как бы он это объяснил? Такой феномен.
1: Спасибо. Это, кстати, к разговору к нашему с вами о том, что у них компас испортился, и к вопросу о ведущем.
0: Я думаю, что здесь дело не в компасе. Дело в том, что сейчас еще не время таких целенаправленных кочевок к югу. Сейчас чайки просто кочуют к местам, где корма побольше. Это могут быть и поля какие-то, которые сейчас пашут осенью.
1: А как они узнают, что именно там?
0: Свалки.
1: Но разведка, это достаточно, что ли, у них?
0: Нет, это достаточно привычные маршруты, известные места кормлений. Так что я думаю, что это пока кормовые кочевки, а вовсе не сезонная миграция.
1: Ну что же, и, видимо, последний вопрос за сегодня. Так, тут очень много вопросов приходит и сюда, и туда, но мы уже тут это на все не успеем. Времени у нас совсем мало. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да. Выпала трубка из ослабшей руки. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, я насколько слышал, что для отпугивания голубей от памятников раньше, ну и не знаю, вот сейчас используют ли некоторые такие шипы и иглы на памятниках, чтобы вот голуби и другие птицы не могли приземляться и пачкать их. Вот, это первое. И второе, случаются ли столкновения птиц с летательными аппаратами, там, с самолетами, какой они могут принести им вред? Птиц с самолетом или наоборот?
1: Спасибо. Насчет шипов я что-то не слышал.
0: Да, такие способы применяются. И заметнее это всего бывает на крестах, на церквях. Вы видите, что горизонтальная перекладина чаще всего усажена такой гребенкой, как раз чтобы не садились птицы, не пачкали купола. На памятниках тоже такие вещи применяются. На самом деле есть даже специальное направление науки о биоповреждениях, которое как раз разрабатывает способы безболезненного отпугивания птиц от нежелательных мест. Ну, а что касается
1: самолетов, то
0: да,
1: и те,
0: что
1: и
0: касается
1: те, в общем-то
0: второго вопроса, птицы обычно при таком столкновении гибнут, а самолет получает повреждения различной тяжести, все зависит от величины и веса птицы и скорости самолета.
1: Ну что же, и на этой такой несколько неопределенной, я бы сказал, ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Я напоминаю вам, что в гостях у нас был Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. Я надеюсь...

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это прежде всего певица Ирина Туманова. Я, кстати, как вы заметили, провожу следующую линию. Попарно у нас все делается. Вот в прошлый раз была у нас певица, и сейчас певица. Прошлый раз у нас был, скажем так, геополитик. И в позапрошлый раз у нас был геополитик. Вот какая будет следующая пара, я еще пока не знаю. Но обещаю вам, что она будет очень интересная. Так, Валерий Семин. Он будет играть на акустическом органе. Звуки он напоминает мне, в принципе, обычную русскую трехрядку. И я бы на месте, конечно, господина Семина принес бы эту трехрядку, нежели переть сюда столь огромное, выпирающее углами и гранями устройство. Ну и, конечно же, музыковед Валентина Яковлевна Перская, чьи статьи и материалы вы наверняка читали в разных совершенно газетах, в прессе. И также она часто выступает по телевидению. Вот последнее ваше выступление в передаче «Музыкальный брянг» очень меня впечатлило. Вы знаете, Валентина Яковлевна, несмотря на ваш возраст, вы все-таки сохраняете вот какую-то молодую искру, я бы сказал, ваши глаза, что твой камин. Вот прежде чем мы все-таки начнем непосредственное общение с нашими всеми гостями, скажите, пожалуйста, в чем секрет молодости Перской? Потому что Перская, она Перская 10 лет назад была, и сейчас она Перская.
1: Вы знаете, я даже не знаю, в чем, собственно, секрет моей молодости. Вот мой личный врач говорил,
0: что... А вы скажите просто про секрет молодости, даже не ваш личный.
1: Да, может быть, вот у некоторых секрет молодости прям вот, как, знаете, в диагнозе. У меня в истории болезни отражен мой секрет молодости. Но не думаю, что это сегодня столь интересная тема. Лучше, Александр, вы меня как-нибудь одну в эфир пригласите, и мы будем разговаривать обо мне, о молодости.
0: Ну уж это вряд ли, это уж... Вряд
1: почему?
0: Ли. Я не хочу
1: почему?
0: Сказать.
1: Нет, я приду.
0: Нет, я не хочу
1: сказать. Я вот в следующий раз, например, приду.
0: Придете, да? Ну, хорошо. Тогда давайте спросим у Ирины Тумановой. Ирина, вот сегодня бил, так сказать, фонтаном мощный салют в честь, понимаете ли, победы. Огромное количество магния вылетело в небо. Птицы, кстати, сейчас, в общем-то, сели на яйца, расселись повсюду и сидят. И, понимаете, в момент этих выстрелов проявляется, естественно, волнение у животных. То есть сегодня мы насчитали... вот в радиусе 10 квадратных метров трех упавших особей. В общем-то, тем самым, как вы считаете, вот подобное ликование, конечно, основа под ним есть, то есть и повод вроде хороший, да, но выброс в воздух такого огромного количества шумных, в общем-то, веществ и даже в какой-то степени ядовитых, способствует ли он сохранению жизни, скажем так, продлению ее? И ваш секрет вообще вот долгожительства, что вы делаете, чтобы жить долго, понять ли, и счастливо?
2: Я стараюсь как можно больше дышать свежим воздухом, петь вот такие вот безумные песни, которые вот в самом начале прозвучала. Как раз вот я ее ветеранам и старалась посвятить, поздравляю их, сегодня такой праздник. А то, что падает, это в основном падают вороны в нашем микрорайоне Митина. Они, в принципе, падают в любой день, вот не только сегодня.
0: А вот чем это объясняется? Ведь вороны, они, в общем-то, скажем так, летающая крыса, как ее мы, орнитологи, называем. То есть они, а птицы хитрые, ориентируются очень хорошо на местности. Согласитесь, что просто так к себе не подпустят. В общем-то, достаточно такая где-то жадная птица. В общем, не дура птица, не дурень. Вот. И вдруг, знаете, раз и падают. Вот мы тоже это заметили. То есть, а что
2: не
0: же...
2: любят их люди, не любят в настоящий момент, агрессивно к ним настроены. Может быть, вот экология как раз сказывается, потому что нервы на пределе, и вот бедные вороны, они как раз вот являются, попадают под руку, я бы так сказала.
1: Хорошо, я думаю, что вороны попадают. Это все-таки лучше, чем когда люди попадают.
0: Нет, ну бывает,
2: но сегодня
0: что...
2: был салют все-таки. Сегодня, да,
0: бывает,
2: что-то яркое
0: что они
2: было.
0: Же падают и просто так, и с деревьев, даже в обычное тихое время. То есть я просто хочу сказать, что происходит то ли какое-то перераспределение... значит, земной тяги, вот, и то ли какие-то магнитные бури мощные, потому что животные, они все посходили с ума, то есть салют их видите, что со мной, то есть я постоянно, голова на бок заваливается тоже, это все ни к чему ни хорошему не приведет. Ведь, понимаете ли, иммунитет, моя прекрасная троица, сидящая напротив меня, он же у всех разный, а у людей он, как вы знаете, самый слабенький. И даже если тушки птиц падают просто ни с того ни с сего, и садиться они даже не умеют уже никуда, вот, то что ждет нас с вами, о человечество?
1: Нас с вами ждет, как и прежде, победа. Потому что дело в том, когда вороны падают, это позволяет человеку опять-таки чувствовать себя победителем. Вот, потому что в тот момент птица побежденная, а человек победитель. И вот я хотела бы эту тему продолжить как музыковед, поскольку мы все-таки сегодня сюда пригласили музыкантов, вы, в частности, Александр Георгиевич.
0: Что вы говорите? Извините, я прослушал.
1: Ну,
0: я
1: даже
0: выходил.
1: И не важно. Вот, значит, Ирина, вы знаете, 14 лет прожила в Германии. И мне хотелось бы по этому поводу задать много вопросов, Ирине.
0: Так, простите, Валентина Яковлевна, но я бы понял, что вопросы по Германии вы, скажем так, задаете, если будь вы, скажем, геополитиком, как там Дугин или, скажем, Жириновский. Но вы-то перская, музыковед перская, причем, вот, простите, Германия. Хотя, нет, мне это наоборот интересно, все, что связано с этой мощной империей, в общем-то, которую мы объединили, проведя мощную операцию, разломав стену. Я там был, сам крушил. Это было очень... Мы долго готовились. К сожалению, сейчас вот в наше время невозможно было бы это произвести, поскольку Комитет государственной безопасности, в котором ваш слуга лично отбарабанил 20 с лишним лет, уже целиком развален. Вот. Все. То есть, но тем не менее, то есть, получается, что одна империя развалилась, другая империя воссоздалась. Ну, это я сейчас рассуждаю как видный геополитик. Вы-то, понятно, как музыковед скажете,
1: да,
0: что все это...
1: Да, так вот правильно. Вы совершенно правильно рассуждаете.
0: Конечно, я никогда не рассуждаю неправильно, иначе бы я
1: иначе
0: тут не сидел.
1: Иначе бы вы здесь не сидели.
0: Совершенно верно.
1: Это правильно, как у нас, да. Синхронно все происходит. Дело в том, что Ирина была в Германии как раз на тот момент, когда и здесь-то, собственно говоря, была империя. Вот. И
0: а тогда там
1: интересно...
0: в Германии не было империи, да, Ирина? Скажите, потому что дело в том, что видно, что вот перед нами все-таки музыковед, а не геополитик. В то время была Западная и Восточная Германия, правильно?
2: Абсолютно верно, да.
0: А это уже не империя, а была империя тут, когда я мог... Извините, в Грузию приехать, же, простите,
1: да.
0: Спокойно, вот.
1: Империя,
0: или съездить, например, в Грозный на дискотеку,
1: Союз.
0: Понимаете?
1: Так вот в том-то да. И интерес весь, что чувствовал ли наш народ, о котором вы так вот болеете, себя в Германии победителем вот на тот момент? Ира, вот как вы считаете?
0: Все, я понял вопрос.
2: Ну, нас просто, мы были совершенно такими маленькими существами, детьми, и нас воспитывали в духе дружбы, взаимопонимания. Нет, я считаю, что мы не чувствовали себя победителями, мы очень дружелюбно относились к сверстникам, которые бегали там рядышком. И вообще нас радовало солнце, мы ворон не отстреливали и старались говорить на двух языках. Я не думаю, что, так сказать, какое-то чувство превосходства или оно присутствовало. Абсолютно нет. И птиц мы не отстреливали. Вот у меня такая песня есть замечательная про птицу, которая вообще летела к своему любимому. Она не подозревала, что в нее могут пальнуть там из винтовки. Это птица, вот такая любви и счастье. Вот как раз могла бы сейчас спеть.
0: Птица, наверное, лебедь. То есть, там
2: она, нет, вот я здесь на картинке нарисована, она такая, скорее всего, это какой-то... Не ворон, нет. Ворон, наверное, тогда не было. Тогда не было ворон, вот в чем проблема. Они сейчас просто развелись со страшной силой.
0: Кстати, вот не считаете ли вы, я вижу, что тема орнитологии у вас, Ирина, тоже каким-то образом затронула.
2: Это просто песня такая хорошая про птицу, и вот никак я вот уже сижу вот с напряжением.
3: Хочет она исполнить.
2: Хочу исполнить.
0: Нет, но это мы успеем всегда. Сейчас все-таки мне хотелось узнать, и нашим радиослушателям наверняка хотелось узнать. Вот вы сказали, что раньше ворон не было, но зато было огромное количество серых клубков перьев, которых мы в простонародье между собой называем воробьи. Вот, заметьте, сейчас воробьев-то уже как-то и нету. Вот связаны ли эти две вещи между собой? То есть исчезновение воробьев и разведение вороновых, либо нет, вот на ваш взгляд?
2: Это путь к капитализму, я думаю. То есть идет укрупнение капитала. Мелкие разоряются, то
1: есть не выдерживают конкуренции.
2: Да, появились вороны.
0: Вот. А с другой-то стороны, ведь так подумать, говорят, что, например, мамонты повымирали из-за гигантских размеров. То есть стремление к гигантизму, оно как-то вот наоборот, в общем-то, напрямую связано с понижением иммунитета. Вот давайте вспомним даже все огромные, скажем, банковские какие-то организации вот первых времен, скажем так, постперестроечных. Сколько было крупнейших банков, которые лопнули, так называемые пирамиды. Вот, то есть если, значит, сейчас опять тенденция к большому, то вот будет и большой катаклизм. Вот, да, давайте посмотрим, например, на жуткую выживаемость китайцев, вьетнамцев и прочих людей достаточно маленького роста. То есть, по идее, получается опять же, что на нашей с вами территории, то есть на территории Европы, что творится что-то не то с точки зрения, я имею в виду, природы.
1: Совершенно справедливо. Это тенденция к вырождению. Это ясно, что мелкие существа, они как бы более жизнеспособны и устойчивы. А крупные, они уже от земли-то далеко и не могут с той силой черпать энергию, как маленькие.
0: Вот, кстати, вот это тоже хорошая мысль. А с другой стороны, откуда же тогда пошли все вот эти легенды о Добрыне Молодце Никитичне, а там богатыре Пятерне, вот, то есть где, в общем-то, дюжая сила, в плечах коса, ну или там две сажени, да, вот такие вот были.
1: Я думаю, это образ. Вот мы с Ириной, видите, какие маленькие.
0: Да, конечно, конечно. Ну что же, теперь, я думаю, вот как раз о птице, да, будет песня.
2: Да, да.
0: А вот сейчас будет Валерий играть на...
2: Сложном инструменте,
0: да, или вы сама все-таки сыграете. И мне бы было интересно послушать, как вы, Ирина. Я вижу уже, что вы тоже так вот прям пальцами-то и тянетесь.
2: Тянусь. Я к прекрасному тянусь вот все время, с детства тянусь.
0: Ну, я бы не назвал внешний вид всего прекрасным.
2: Ну, нормально. Он звуки потрясающие. Особенно, когда я это беру в свои руки, очень здорово получается.
0: О, я вот что послышал.
3: Хорошо.
0: Ну что же.
2: Можно мне...
0: То есть вы будете играть, да?
2: Эту песню, хрупкую, я буду играть, хрупкую песню.
0: Слушаем.

0: Ой, тяжелый инструмент. Сил нет никаких.
1: Возьмите, пожалуйста, Валентина Яковлевна. Вот.
0: Ага. Подайте я. Давай. Да. Ну, вот здесь. Да, спасибо.
1: Ну, тоже. А не могли бы вы, Ирина, каким-то образом перевести вот смысл этой песни, ну, хотя бы вкратце, в двух словах, о чем там сюжет? Потому что я понял, какая скрытая боль. Там, у птиц.
2: Народа, да, на самом деле.
1: И у птицы там.
2: Нет, это боль немецкого народа по отношению к птицам. Эта песня исполняется в церкви, достойно коленек состоит. Я же помню, я играл на органе в Дюссельдорфе.
0: Угу. Она хочет к любимому. Эта птица хрупкая, она хочет к любимому, но нет крыльев. Она, говорит, слабенькие очень. Это вот про иммунитет, то, что вы говорили накануне. У нее нет сил. Если вот, может быть, вороной она была бы, она бы, наверное, долетела. Но боится, что ее отстреляют митинские гранатометчики.
1: То есть, а пешком дойти, значит, не
0: может,
1: хватает
0: не
1: птичьего
0: хватает. Иммунитета
1: разума, да?
0: Нет, не разума, иммунитета нет, экология плохая. Вот. Но она говорит, что во сне все это возможно. То есть, мечты, она, вот если бы, вот, вот уже практически сон не кончился, то она, наверное, бы дошла во сне, долетела. И была бы рядом. Была
1: понятно.
0: Бы
1: ну, а давайте вернемся туда, назад.
0: Это куда? Вот...
1: Ну, вот туда, назад.
0: В сон или же в предыдущую тему?
3: Нет, а вы ко мне обращаетесь, да?
1: Ко всем вам.
3: А
1: о, моя прекрасная троица.
3: Мне повернуть кресло.
1: Нет,
3: наверное.
1: вы, пожалуйста, сидите так же, потому что если вы повернетесь, вам может надуть.
3: А тогда вот вам не видно
1: да, это нормально.
3: Бального,
1: это,
3: нет?
1: Это ничего. Это ничего. Я этого насмотрелся хорошо, уже за свои хорошо. Долгие годы и даже хочу сказать, что меня даже раздражает, между прочим.
3: Тогда я отвергусь.
1: Да, вот так вот сидите. Но, тем не менее, вернемся назад в Германию. Вернемся назад в Германию. Как известно, западные немцы называли Восточную Германию страной пыльных цветочных горшков на подоконниках или что-то в этом
0: нет,
1: духе.
0: Нет, очень чисто на самом деле. Все, так сказать, они просто по нескольку раз в день сдувают пыль с подоконников и все моют. Я думаю, что это неправильное было суждение. Вот сейчас там немножечко иначе обстановка. Вот. А тогда мне казалось, что все благоухает, цветет и вообще очень свежо и чисто.
1: Ну, вообще было очень странно. Мне тогда, еще начинающему, скажем так, геополитику, очень странно было понимать, как это так народ, говорящий на одном языке, живет в совершенно разных социальных и экономических условиях. Ну, то есть, ну, как бы, как два разных вообще государства. Вот вы в то время были как бы грудничком, и, соответственно, мозг ваш был наверняка открыт восприятию всех этих отношений. Это мы, профессионалы, основываясь на мощных трудах наших далеких предков, создавали себе мнение о том или ином предмете, скажем, над которым нам в дальнейшем приходилось работать. А вы, как ребенок, в то время должны были весьма непосредственно это все воспринимать, и, соответственно, вот эти свежие восприятия хотелось бы от вас услышать. Как вообще это все происходило?
0: Ну, мне кажется, что как ребенку очень многие вещи были странными. То есть, действительно, люди жили за каким-то там большим забором. Почему-то нас иногда не пускали погулять с немецкими детьми, вот, объясняя, что это совсем неправильно. То есть, вот такие моменты, конечно, прослеживались. В 9 часов подъезда нас закрывали и говорили, что поздно, потому что действительно из-за того забора придет кто-нибудь, а это неправильно. И, в общем-то, может наш детский рассудок как-то, в общем-то, это, на это повлиять. Вот. То есть были такие моменты. Но в целом достаточно нормально люди уживались. Хотелось туда, вот, за забор. И, ну вот сейчас, по-моему, когда все открыто, то уже и не так сильно хочется. Сейчас они, наоборот, возвращаются,
1: по-моему. Ну, вам-то доводилось, собственно, перемахивать такой юный молодой ланью через сей вот забор.
0: Нет, нужно было специальное разрешение, чтобы поехать в соседний город и транспортироваться на электричке самостоятельно было практически невозможно.
1: То есть это разрешение требовалось только для русских граждан, живущих
0: да, да.
1: там. То есть все-таки восточные немцы и западные немцы, вот
0: они
1: их взаимоотношения между собой.
0: К родственникам могли, наверное, приехать.
1: А как часто случались мордобои, в общем-то, на политической почве у западных немцев и вот у других немцев?
0: Я думаю, что в тот период очень редко. Вот сейчас конфликтные ситуации стали возникать чаще. В тот период достаточно было тихо, мы гуляли, даже двери не закрывали, и в квартиру
3: днем
0: и ночью тоже.
1: Взволновалась Валентина Яковлевна.
3: А как же подъезды?
0: Подъезды, да. Но у нас такое было сознание очень, так сказать... Мы были высоко организованные, мы знали, что нам нельзя выходить на улицу. А вот, так сказать, на ключ все это запирать, в общем-то, было, наверное, не обязательно. Просто мы были очень такие сознательные дети, и мы знали, что если мы выйдем на улицу, накажут папу, маму, там будут проблемы. Мы сидели
3: дома. А скажите,
0: вот
3: интересен этот механизм наказания самого? То есть вы рассказали недавно мне, вот на предыдущей встрече, о некоторых женских коллективах, которые контролировали вот внутреннюю вашу жизнь частную?
0: Ну, во-первых, это все называлось колония. Вот. Были еще гарнизоны, это все знают, а вот мы жили в колониях. Это дети специалистов, русские металлурги, химики, горняки, которые как раз, в общем-то, и укрепляли оборонную мощь нашей страны, помогали вот вместе с немцами добывать уран, об этом много лет молчалось, а сейчас вот, в принципе, все знают об этом, из этого секрет не делают. Это называлось предприятие акционерное общество «Висмут», и жили мы в колониях. Ну, там была совершенно сложная микроструктура, были женсоветы, коллективы, вот как раз то, что вот мне сейчас вопрос был задан. Женсоветы отслеживали, какой моральный облик ребенка, и чисто ли в квартире у русских специалистов, потому что вот вдруг зайдут немецкие товарищи, мы все тогда были. Это сейчас у нас, господа, вдруг зайдут немецкие товарищи случайно, вот, а у нас беспорядок, это будет некрасиво. Или ребенок ходит с кляксой, например, на рубашечке, это тоже неправильно. То есть вот женщины, они в страхе таком все время находились, и, в общем-то, как ребенок, я помню, что вот, Ира, веди себя прилично. Вот.
1: Ну, а вот извините, Ирина, что я перебиваю, да. Вы вообще не считаете, что вот состояние страха для женщины, это вообще естественное, она постоянно боится. Вот мы, например, взяли одну...
3: Да и для ничего... мужчины тоже.
1: Ну, это мы еще можем поспорить. А вот что касается женщин, то это совершенно так.
3: Вообще
1: причем...
3: все в страхе живут.
1: Почему, например, самые дебильные подростки, это 13-летние, потому что у них абсолютное отсутствие половых каких-то, ну, скажем так, вот разногласий. Как раз в 13 лет грудник, он ничего не боится. Вот они совсем без башни ходят, ломают телефонные будки, и причем вовсе не значит, что вот полом телефонной будки совершен грудничком мужского пола. Это может быть, в общем-то, и грудничок женского пола, а затем где-то начиная после 15 лет, да, в общем-то, может быть, с началом просто менструальных циклов они начинают уже бояться, какие-то опасения смутные. Вы, кстати, Валентина Яковлевна, зря про мужчин, потому что мужчины чужды сих явлений. Это может подтвердить и Валерий, в общем-то,
3: Веско,
1: причем может достаточно подтвердить.
3: Состояние вступления гормона в силу.
1: Ну, так оно постоянно вступает, но этот гормон, он гормон, понимаете, мощи, кольчуги.
3: Вот он, так, да.
0: Гормонны или гормонни?
1: Гормонны.
0: Гормон. А, все, спасибо, да. А то я от темы отошла как-то. Услышала слово гормонни и вот...
3: И подумали о песнях, да?
1: Ну, а, кстати, что касается вот немецких товарищей, мне вот очень хотелось бы...
2: Deutsche Genossen.
1: Ну, все-таки, да, узнать, были ли там хорошие товарищи, ну, хорошие с точки зрения нас с вами. Потому что ведь, ну, насколько я знаю, вот в Праге не особо хорошо чехи относятся к немцам. Чехи, в свою очередь, не очень хорошо к русским относятся. Вот русские, в свою очередь, не очень хорошо относятся еще к разу. То есть все это, в общем-то, называется, как правило, национальной рознью и так далее. Вот. Но в то время, скажем так, во время надувного некого такого интернационализма, вот немецкие товарищи сколь часто приходили к вам с пивом, потому что я помню, что финские товарищи приходили, каждый со своим пивом всегда, но все сами его и выпивали, после чего переходили на нашу водку, причем пили ее из горлышка достаточно жадно, и когда я говорил, папа, оставь это, дескать, глоточек, то она очень быстро винтарем исчезала в его ненасытном скандинавском желудочке.
0: Ну, мне кажется, что с пивом все было в порядке, потому что вот если папа был там молодой специалист, окончивший цветмедзолота и приехавший на работу, через 5 лет у него обозначилась определенная округлость в области живота, и пришлось уже себя как-то сдерживать. То есть пиво там, я считаю, было в достаточном количестве. Вот. А приносили ли его немцы, или это папа сам так усердствовал, это вот мне трудно сказать. Я просто так была в грудничковом возрасте, и вот сейчас не помню я этот момент.

0: Или у вас?
1: Нет, я думаю, что в тот период так не казалось, потому что все-таки мы приехали из этого нашего, вот как мы называли тогда, союза, и мы знали, что Германия, ГДР, живет так достаточно ровно и хорошо. Нам, наверное, казалось, что у них лучше. Вот. Но советские специалисты жили в хороших условиях.
0: Угу.
1: Правда, это наши были квартиры, не наши дома, это были мебелированные, там все, но, в общем-то, условия хорошие.
0: А женщины, которые приходили, вот я не могу не возвращаться все к женской теме.
1: Болезненная тема.
2: В смысле, приходили, вот я...
0: Контролировать чистоту в квартире.
2: Это были
1: активистки,
2: женщины из специального отдела какого-то,
1: да.
2: То есть так называемого.
1: Ну, я думаю, что в каждой группе вот таких вот новообразований, как там женсовет или что-то, были люди из специального отдела, по одному хотя бы. То есть они...
2: Еще
1: в принципе,
2: бы.
1: Да, они как бы в каждом подъезде по одному.
2: А скажите, Ирина, а вот ну как же так получается? То есть вы, например, вам звонят в дверь, вы смотрите в глазок, а там...
1: А нет, двери открыты были. А,
2: то есть она сама приходит без всяких
1: она
2: вот...
1: Она стучится, говорит, Люда!
2: Люда,
1: вот,
2: да.
1: Люда напрягается, напрягается со страшной силы, вот, пряча там халат за спину и смахивая по дороге вот с того самого подоконника пыль, потому что вот вы говорили про подоконник, вдруг окажется, что вот немецкой семьи в доме напротив он чище. Вот не должно такого быть.
2: А скажем, такие моменты, как вот выезд на шашлычки, там, завалить барашка, там, собрать грибочки. Вообще я недавно побывал в Туманном Альбионе.
1: Нехорошие грибочки там, вот, да, да, вот они там растут такие вот урановые
2: большие,
1: рудники,
2: но не
1: стоит их кушать. Почему-то вот немцы-то их особо не собирают.
0: Я знаю, что вот в американской колонии, например, такого же типа грибочки выращивались специально вот в ближайшем лесу, чтобы русские специалисты не чувствовали себя обделенными.
1: Мы ходили за грибами, нас вывозили на автобусах. Вот. Единственное, что меня всегда удивляло, почему вот наши товарищи старались как-то одеть тренировочный костюм, там, ну, похуже. Немцы ходили в какой-то в особой шляпе, там, с тростью, шляпа в клеточку с пером, вот, то есть... Вот,
2: и гетры обязательно.
1: Гетры, там, то есть особо какой-то шик вот в процедуре, там, ну, хотя бы так, в отшвыривании грибов. Пусть они их не едят, но они так их собирают. Удовольствие получают. У нас нет, у нас в кедах, так сказать, фанатично, с большим количеством ведров и корзин собирают. И даже, по-моему, ели. Но чем это кончилось, сложно сказать.
2: А вот зашел немножечко разговор о пиве. То есть я, когда спрашивал об этом, я не имел в виду, собственно, качество этого напитка. Естественно, что немецкое пиво по качеству всегда было на втором месте после чешского. Вот. Но, тем не менее, второе место. Это в моем личном рейтинге, конечно. Поскольку я тут сейчас главный, могу все выключить и уйти вообще. Вот. То, в общем-то, это рейтинг единственный правильный есть, да. Так вот. А имеется в виду, пиво-то в одного тоже пить грустно. Вот, скажем, люди же собираются пиво пить, либо, если водяной, то под насекомых море как-то креветки, да, там прочие раки разные, вот под такие. Это можно одному сидеть, пить пивко. Ну, вот я вижу, Валерий, в общем-то, очень согласна, мне мигает всеми глазами. И вот правильно, это совершенно верно. А с другой стороны, пиво — это такой, скажем, второй язык общения еще. Вот... Как общение с немецкими товарищами за пиво происходило? Были ли вот эти гуцульские песнопения мощные? Алло-лю-лю-лю.
0: Вот. Йодель называются эти песнопения.
2: О, да, спасибо, Валентина Яковлевна. Либо как-то все это быстро достаточно переходило на, скажем так, темы политическо-экономические. Дескать, вот тут нас завоевали. Вот я просто почему это спрашиваю? Потому что в приезд сюда, в один из приездов сюда финско-шведской делегации мой товарищ имел неосторожность привести их в какой-то музей исторический, где, в общем-то, лежала саблька, и было написано, что этой саблей, в общем-то, во время финской войны, там, какому-то главному финну, там, русский мощный полководец отрубил все вообще, и войну выиграл. Он говорит, вот, дескать. И они очень обиделись. То есть, на самом деле, финская молодежь, вот, до сих пор, как это ни странно, не может... забыть и простить вот то, что они проиграли русско-финскую войну. Я, например, о том, что такая война была, узнал только от них, собственно. Вот. Ну, речь не об этом. Там они вообще боятся очень. Достаточно, например, им сказать, а я сейчас тебя бомбой ударю. И все, и он весь к твоим услугам. Вот. А какова ситуация вот там, в Германии, с этим?
1: У нас была очаровательная совершенно кантина на территории нашей колонии. Вот такие вот слова, они прям вот до сих пор вот у меня

0: Внутри живут.
1: А колония сильная.
0: Сильное слово. Ну, мы вот так его смаковали в свое время, а сейчас действительно режет ухо. Кантина — это такой, ну, я не знаю, как это, буфет, кабак, кухня. Нет, на кабак совершенно не похоже. Это, скорее всего, на кухонку такую очень домашнюю. Вот они туда приходят.
2: Трапезная,
0: может быть. Ну, вот как-то кантина, оно вот все-таки ближе. Нет, они о политике там уж безумно много не говорили. Бильярд у них был под рукой. Вот, сигары курили, дымили, возможно, потому что туда детям войти было невозможно, топор там зависал. То есть прокуренное место, где мужчины пили пиво и даже пели. То есть и пивали. Вот. Все в порядке с этим было.
1: А вот пивные мощные праздники, которые по легендам устраиваются, по-моему...
0: Это вот все-таки, мне кажется, это более на Западе, да, устраивается. Вот, там собирались целые хоры за столами деревянными, но я не помню своего детского участия там или же то, чтобы родители там участвовали.
1: Ну что же, может быть, опять мы послушаем в вашем исполнении какую-нибудь
0: пьесу. А можно
1: я
0: передам вот теперь инструмент, это тяжелый, я устала, Валерию, потому что еще сейчас вот кружку пивную возьму.
1: Валентина, не уроните, кстати. Валентина.
0: Да, кружку пивную,
1: Валентина,
0: потому что...
1: Уроните. Нет, бережнее. Нет, вот это... так.
0: Ага. Ой.

0: Замечательный, замечательный кода.
1: Пиво
0: какое пиво? Для Тани, которая прислала свое сообщение на наш пейджер. Таня, у нас сегодня в гостях певица Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Кстати, вот по телефону 913-29-29 вы можете оставить ваше сообщение для программы «Монморанси», вот, или какой-то вопрос нашим гостям задать. Мы также и в прямом эфире что-нибудь у вас спросим. Я думаю, чего откладывать. Давайте прямо сейчас послушаем, о чем хотят у вас спросить наши уважаемые радиослушатели. 203-19-22. Ваши вопросы нашему искусствоведу Перской, Ирине Туманову, ну и, конечно, Валерию Семину. Здравствуйте, вы в прямом... Нет, все сорвалось. Ну, ничего страшного. В таком случае мы... А, вот опять появилась. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, о, уважаемый. Ничего, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
2: Да ничего.
0: Вы спокойно.
2: Я просто не ожидал, что зазвонить. Я думал, просто еще достаточное количество идиотов.
0: Вы, главное, не волнуйтесь, то не дай бог чего-нибудь. Вы так...
2: Не,
0: все хорошо, все хорошо. Нет, если хотите, давайте попозже перезвоните. Вы так себя...
2: Сейчас я спрошу.
0: Нет, вы как-то нервничаете. Давайте, может, попозже или...
2: Да нет.
0: А, нормально все.
2: Нет, все, я уже...
0: Ну все, успокойтесь. Давайте вздохните глубже. Давайте. Все, нормально, слушаем вас. Да.
2: Я выдохнул. Я хотел спросить, вот тети пришли, и очень хочется им петь.
1: Так.
2: А может быть, все-таки лучше что-нибудь сказать про бомбу?
0: Ну, вообще, действительно, спасибо. Действительно, Ирина, почему бы вам не сказать что-нибудь про бомбу?
1: Кстати, ведь, наверное, именно вы вот собирались иметь некоторое отношение к бомбе. Ведь как-то же вы оказались в Германии. Я даже знаю, мы проводили здесь предварительные исследования. Я знаю, что тема вашей дипломной работы, например, называлась «Сорбационное извлечение галлия из маточно-потамных растворов».
3: Поташных,
1: да, строительных предприятий. Вот это так, на самом деле, да?
3: Так она называлась ужасно. Да, сорбционное извлечение галлия из маточно-поташных растворов строительных предприятий. Я инженер-металлург. Обогащение полезных ископаемых у меня специальность. Вот. Очень там есть ценная мысль у обогатителей. Это не дробить ничего лишнего. Это вот заповедь, она по жизни просто нужна со страшной силой, потому что так много лишнего. Вот мне сейчас, конечно, не хотелось бы ничего лишнего говорить. Вот. Поэтому я так думаю, что вот я пошла на факультет цветных, а еще было редких и радиоактивных. Вот они занимались бомбой, а я не буду про нее рассказывать. Это будет темой следующей передачи.
0: А поскольку вы, в общем-то, металлург, к тому же женщина-металлург, плюс женщина-певица, еще я знаю женщина-врач, по секрету, вот Яковлевна мне тут сказала в приватной... Извините, опять голова моя, она бы как-то... Ну, да, вот как вы считаете, ведь есть такое понятие, как то немецкая сталь, ее качество, да, немецкая машина, ее качество. Вот, может быть, вы откроете какие-нибудь маленькие секреты нашим металлургам, потому что все-таки 41-й москвич, он гораздо быстрее подвергается коррозии, нежели, скажем, тот же старый какой-нибудь BMW 73-го года.
3: Я ничего про BMW не знаю, я знаю,
0: да,
3: что Трабант, Трабант,
0: о, хорошая
3: из картонки такой вот. То есть...
0: Из эпоксидной смолы, да.
3: Ну вот, то есть к металлу тоже, в общем-то, получается отношение все меньше и меньше, но он бегает до сих пор. Этот Трабант, и он даже в виде какого-то антиквариата теперь просто-напросто бесценен.
0: Вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Лаэртскому. У нас что сегодня? Победа России над Германией или наоборот? Почему поете на немецком языке вместо того, чтобы спеть песню, которую я давно прошу? Я, Савелий, вот кто-то с горочки спустился. Лаэртский запевает. Один, затем второй голос. Спасибо большое заранее. У нас, русских, было время, когда сидели за столом в празднике после третьей рюмки, всегда была эта песня. А потом остальные, говорит Савелий. Тут, может быть, все-таки вы сможете про горочку? Я просто, честно говоря, только горочку саму смогу. Ну, имеется в виду спеть про спустился. И к тому же никто не знает, кто спустился.
3: Милый.
0: А, идет.
3: Милый, идет.
0: Просто ощущение, что когда с горочки человек спускается, то это такой...

0: Ну что ж, Савелий, присылай нам, как говорится, подарков и денег побольше. Просто у меня есть хорошая пословица, которую я еще...
1: Работают наши граждане.
0: Да, так вот, на чем я остановился. Когда я работал ресторанным музыкантом, вот, мы подвыпившим клиентам, ну, так, как Парнас шел, и то все, мы говорили, говорится, бабки в руки, будут звуки. Вот, сегодня я своему принципу изменил, мы звуков тут сдали все вчетвером, понимаешь, как Битлз, понимаешь, квартетом ляпнули мощную, я бы сказал, песню про Милова. Вот, а Савелий, в общем-то,
1: один
0: теперь
1: день,
0: должник,
1: да?
0: должен...
1: Да.
0: Должен. Ну и что же, и проценты можем начислить, но не будем, поскольку мы...
1: А телефончик-то остался, телефончик?
0: Какой?
1: Савелия.
0: Савелия, вы имеете в виду мобильный? Нет, мы у него его отобрали за неуплату. Далее. Ах, дорогая Ирина Туманова, от голоса вашего мы будто пьяные. Анну Герман напомнили нам, спасибо вам за это. Бойте, больше пойте, пейте, просим чаще, голосом своим радуйте нас, Людмила Павловна говорит. То есть вот такая замечательная пришла.
1: Спасибо большое, да.
0: Ну, я думаю, может быть, теперь мы послушаем что-то сольное ваше, в смысле, вот прям песню какую-то вот вашего, например, сочинения или не вашего.
1: Ну вот там у меня такая песенка есть.
0: Там не получится, потому что там сломался этот вот. Я, правда, очень сожалею, но он долго...
1: Как оказалось, как все запущено у вас в студии?
0: Нет, это просто запущено в той студии, где нарезался этот диск. Просто там нужно обновить кое-что. Вот возьмите, пожалуйста. Да, да. Вот. Он не читается. Придется, так скажем, все это делать вживую. Что вы на меня так смотрите, Валентина Яковлевна? Вы же обещали отвернуться.
2: Я смотрю, вы так обожглись и продолжаете говорить.
0: Вы имеете в виду вот это на моем лице полоска, да? Это
2: да.
0: Я загорел, так я, потому что спал сегодня, и солнечный луч бил сквозь узкую шторку. И мне это, именно вот эта часть загорела, да. Да, но мне совершенно не стыдно.
2: Хорошо. Ну, может быть, тогда мы это...
0: Мы этого сделаем,
2: да,
0: позже.
2: Хорошо.
0: А сейчас мы песню послушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Вот, вы знаете, я видел, что у вас, Валентина Яковлевна, мощные на глазах навернулись слезы в момент исполнения
1: сей пьесы. Да, и я хотела, конечно, по этому поводу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли имелся в виду сурок? Потому что несколько версий слышала я на эту тему. Говорят, что мармоты — это даже может быть какой-то заплечный мешок. Или нет?
2: Нет, вообще-то это маленький зверек, который сопровождает шарманщика. Вот.
1: Но так ведь песня... он совершенно не поддается дрессировке.
2: А он так вот суетится, вызывает жалость в глазах окружающих. Вот из-за того, что он не поддается и хочется помочь вообще, помочь и шарманщику, и зверьку этому.
1: То есть вот других переводов нет?
2: Нет,
1: мармот.
2: Нет.
0: Ну вот мы-то вообще как раз тут проводили раскопки недавно в личной бухгалтерии Г. Бетховена и братьев его, и нашли как раз ту трактовку, о которой правильно все-таки говорит Валентина Яковлевна. Дело в том, что вот этот мармот — это и есть заплечный рюкзачок, с которым путешествовали, вот, а уже русский перевод сурок — это, ну, то есть, ну, сурок — это так называлась вот эта маленькая сумочка. Об этом еще говорил Генок Макароны. Нет, да, то есть это вовсе не животное, на самом деле, Ира, это так. К сожалению, это именно заплечная сумочка, рюкзачок.
2: Я просто не производила таких особых, да, изысканий литературных, но мне так кажется, что, возможно, что еще вот слово просто стало привычным, даже для самих немцев, то есть они это воспринимают. Животное также называется, как
1: действительно,
2: мешочек.
1: Так вот, же есть... это называлось животное, но потом было такое веяние моды.
0: Было.
1: Да. Из животных ведь делали и чучелки.
0: Делали, и
1: сейчас
0: делают.
1: Но наполнители для чучелок стоят достаточно дорого. А чучелок использовать хотелось. И вот в какой-то момент из убиенных зверей стали делать, собственно, мешочки. Вот как бы это была такая сумка в виде зверька. Ну, тогда не было еще Greenpeace. Вот. И через рот ему заталкивались туда нужные предметы, которые обычно лежат в дамской сумке.
0: Там, а то и вливалась огненная жидкость также.
1: Правильно, совершенно. Ну и, наверное, вот одна из таких сумочек, она была в форме сурка. Вот. Ну, это, так сказать, одна из версий.
0: А тем временем на наш пейджер все приходит и приходят вопросы, адресованные к вам, о Ирине Туманову, ну и, конечно, ко всей нашей радостной троице, которая сидит напротив меня. Во-первых, тут очень много заявок музыкального плана. Я думаю, что я их попозже зачту. Может быть, мы что-нибудь еще споем. Вот. Возвращаюсь к теме о женсовете. Какие были наказания, если вдруг та дама Люда зайдет, бах, а подоконник-то грязный. Или просто не хотят убирать, и все, чего привязались. Какие наказания устраивались? Подпись Ирина Салтыкова.
2: Я вообще-то в нашей семье был чистый подоконник, никого у нас не наказывали. Ну, возможно, даже какие-то денежные взыскания могли.
1: Но ведь человек же тот, который убирал, мог болеть, например.
0: Почему? Болеть мог, извините, я просто подумал, что...
1: Акклиматизация или же пиво другой марки.
0: Пучило.
1: Да.
2: Нет, ну вообще считалось, что если женщина сидит дома, то должно быть все в порядке. Она должна найти в себе силы и создать чистоту, да. И чтобы дети были вежливые и благовоспитанные, и, в общем, все было в порядке. Именно для этого она не работает.
0: А вот скажите, германская аккуратность, ну вот это такая составная часть немецкого, в общем-то, менталитета, она каким-то образом на вас, тогдашних грудничков, в общем-то, распространилась? То есть вот можете ли вы, например, себя назвать, ну так скажем, аккуратисткой, дойчланд-аккуратисткой, вот так я бы сказал, сокращенно ДК. Нет, да, сокращенно, извините. Дойчланд-аккуратисткой, да.
2: Ну, какие-то...
0: Ну, чувствуете ли вы на себе вот эти веяния?
2: Мне кажется, окружающие чувствуют, потому что я пунктуально какая-то очень серьезная бываю, и, в общем-то, иногда даже с этим борюсь немножко. Ну, это, скорее всего, пунктуальность, аккуратность. Не, ну, я могу там где-то что-то бросить, не убрать, и залениться, и не сделать. То есть частично, видно, распространилось. Вот. Но я, так сказать, есть черты такого... пунктуальности, строгости, дисциплинированности, вот так бы я сказала.
1: А вот скажите еще, если уж Александр Григорьевич затронул тему аккуратности, то вот еще ходят легенды по поводу немецкой жадности, или если в хорошем смысле этого слова, об экономности немцев. Вот вам удавалось ли с этим сталкиваться? Я узнаю, что, например, они в отдельных случаях настолько были экономными, что, например, часто в немецких школах не как вот у нас, например, дети сидели за партами, а иногда им просто выдавали досочки, и они на них писали тоже там древесину экономили или что-то в этом.
2: Нет, такого явления я не наблюдала. То, что каждый за себя расплачивается в кафе, это, так сказать, нормально. В поликлинике, там, если лежат больные, они, каждый приносит там что-то себе и кушает в своем углу. Это вот я наблюдала. А дощечки такие в школе нет, это я не видела.
1: Ну, а на себе вы как-то чувствуете это? То есть, я знаю, ведь страна, которая воспитывает грудничка, она все-таки накладывает очень серьезно.
2: Но мы же жили в колонии. То есть нам всячески пытались, так сказать, это дело нейтрализовать. То есть на нас не все наложило. Страна не полностью наложила на нас отпечаток.
0: А вот скажите, пожалуйста, мы проводили мощнейшие в свое время эксперименты геополитические. Вот. То есть мы брали, например, и посылали человека, ну, специального, нормального человека, которому ставил, скажем так, его звукоизвлечение, ну, голос. Я не имею в виду певческий голос, а речь, правильность оборотов, там, да, скорость оборотов. Некоторые были очень высокооборотистые и неэкономичные в связи с этим.
1: Интонации корректировали.
0: Интонации, да, вот произношение букв. То есть, ну, это был, скажем так, чистейший воды русский язык. Мы их посылали на 10 лет в какую-нибудь страну. Там вот одного там посылали в Киев, после 10 лет он возвращался и начинал гыкать, к примеру. Вот в данном случае вы, я вижу, говорите с каким-то все-таки акцентом. Я не знаю, я не хочу вас обижать, но мощный акцент и поете тоже с немецким акцентом, ярко выраженным. Вот от этого вы как-то стремитесь избавиться, потому что я знаю, что Валентина Яковлевна 4 года работала специальным корреспондентом одной из газет в Узбекистане. Она приехала, даже глаза у нее были характерный прищур, скулы расширились.
1: Так просто там пыльно, приходится щуриться.
0: Да, то есть вот сейчас, в общем-то, уже глаза вновь расперла нормально ей, вот. Тем не менее, вот как с этим моментом филологическим, мы его так называем?
2: Ну, если говорить о немецком языке, то сами немцы, когда я говорю с ними, они знают, из какой я области. То есть, по всей видимости, местный там диалект наложил на меня отпечаток. Когда я здесь первые годы там пела, да, говорят тоже. Но сейчас, скорее всего, это армянский акцент, потому что я в последнее время работаю с армянским композитором. Вот следующие песни я хотела бы как раз, чтобы вот они прозвучали. Вот, поэтому слушай, да, вот это вот у меня сейчас привилось за последние буквально несколько месяцев, да, вот. И я думаю, что это армянский, это уже не немецкий.
0: Вот приходят, кстати, сообщения такие. Да, вот это похвальное сообщение Ирине Туманову, Валерию и Семену. То есть вас теперь, уважаемый Валерий, Семен стало двое, и поэтому, в общем, передо мной сидит прекрасный четверня теперь. Значит, это что? Да, Семен, значит, и Валентина Ивановна Перская. Спасибо вам всем за песни, особенно вам, Перская, за песню в исполнении Тумановой. Спасибо.
2: Компонировала великолепно, да.
0: Правда ли, вопрос госпожи Тумановой, что немцы жестокие? Штольц в молодости разорял птичьи гнезда, спрашивает Денис. Вот.
2: Я Штольца лично не знала, вот жалко мне поэтому.
0: Ну, Штольцев несколько, не обязательно, что Штольц именно тот, о котором думает Денис и вы сейчас. Я, например, знал третьего Штольца. Так кто-то их разорял только с голоду. Жрал вместе со скорлупой и даже внутривенно принимал.
2: Не, я не наблюдала такой жестокости.
0: То есть немцы самые добрейшие.
2: Да, мои хорошие друзья, я до сих пор, в общем, их люблю, и, в общем, люблю эту страну, и переписываюсь, и созваниваюсь, и встречаюсь, тем не менее, невзирая на все запреты, которые раньше присутствовали. Угу.
0: Вопрос к гостям. Существует мнение, что имя Людовик ван Бетховен – это его псевдоним. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
2: Ну, вот искусствовед у нас в студии.
0: Да, Валентина Яковлевна,
2: тем более
0: это я
2: про
0: вижу
2: сумочку,
0: по вашей...
2: Вот, у нее глубокие познания были. Я почему-то всегда была уверена, что это фамилия.
1: У нас нет данных по этому вопросу, но я думаю, в следующей передаче мы, конечно, коснемся именно вот его фамилии, потому что само имя-то Людовик, на самом деле, говорят, что одна из женщин дала ему это имя, а реальное имя было у него другое, но чем-то он ее так потряс, что...
0: Подождите.
1: Пожалуйста.
0: Давайте разберемся, кто из них трех был глух. Бетховен или Бах для начала?
1: Глух Бетховен, Бах
0: Бетховен.
1: Тогда ослеп почему, к концу жизни.
0: Тогда почему мы сейчас говорим вообще вот о Бахе? Почему мы разбираемся, был ли у Баха
1: потому что
0: песня,
1: нас
0: это
1: стало
0: Бетховена
1: четверо,
0: была?
1: Мы говорим о Бахе.
0: Что-то мы все запутались, то есть совершенно
2: срочно
0: непонятно.
2: Срочно вызывать композитора на помощь.
0: Он, думаете, что-то разбирается в Бахе?
2: Безусловно.
0: Вероника желает вам, кстати, здоровья и т.д. и т.п. А вот такое послание. Слабо ли Ирине Тумановой исполнить Хава Нагилу на немецком? С уважением, Рабинович. Подпись.
2: Я подготовлю к следующей передаче.
0: Ага, вот это.
2: Да, я люблю, так сказать, эксперименты. Я постараюсь.
3: На органе можно исполнить.
0: На органе? Ну, сейчас тут на еще есть такие просьбы. Большая просьба спеть песню «Очаровательные глазки» и вторую «Чубчик кучерявый». Вторую пусть запевает Лаэрский, а первую Туманова. Ждем всем коллективом. Подпись Савелий. Ну как, будем про чубчики. А, вот еще Сигизмунд просит спеть «Ой, мороз, мороз». Вот, еще тут жуткие
3: праздник
0: какие-то.
3: Праздник продолжается.
0: Да, то есть праздник, в общем-то... А, вот вопрос, кстати, к Ирине Тумановой. Кто был вашим первым учителем пения, спрашивает Маргарита.
2: У меня по пению самым первым учителем был отец, это Шарапов Геннадий Александрович. А с его подачи потом стала со мной заниматься фрау Фридрих. Это очень, так сказать, способный педагог из Герского оперного театра. А по музыке Эдгар Шмидт.
0: Ага.
2: То есть первая школа была немецкая.
0: Штольц. Мне бы хотелось вернуться к Штольцу.
2: Да. Ничего не преподавал мне Штольц. Вот, и лично ни с одним тоже знакомой я не была.
0: Скажите, я вижу у вас на груди огромный значок с изображением канцлера Германии Гермута Коля. Чем вызвана эта любовь именно к нему как к человеку или как к политику? Или, может быть, просто вы даже как-то так вот, ну, как красивый предмет, все-таки такой, такая вещь, все-таки приметная с блюдца почти. А, мир, я это, бы и сам это, носил. Да.
2: Это, скорее всего, в целях маскировки, потому что все, у меня дома висит портрет с Эрихом Хёникером, я сфотографирована, а поэтому я очень боюсь, что его обнаружат, и поэтому ношу значок с Колем.
0: Ага. Вот недавно мне звонил из Германии один мой друг. Ну, друг, не друг, так звонок, понимаете, из прошлого, из далекого. Это я так называю. У каждого из нас в жизни бывает такая вещь, как звонок из прошлого, когда звонят люди, уже совершенно тобой, в общем-то, забытые. Ну, не то, что совсем, ну, куда-то уже они там распылились. Вот, и вдруг вот концентрируются и звонят. Он, значит, позвонил, сказал, что был очень сильно побит, что выпил стакан кошерной водки в Германии. Вот, причем именно национальный, причем местного разлива немецкого, вот еврейская явно водка, но разлив немецкий, сразу от нее опьянел, у него отобрали велосипед, а очки также набили ему морду. Морду я его видел, ну, в смысле, давно. Это такая нечто птичье, худое, но он говорит, что это все в царапинах, судя по всему, значит, должны были бить какими-то царапающими предметами. Вот, сколь вообще часто в нынешней Германии происходит подобные происшествия и не очень подобные происшествия, сколь часто происходят в нынешней Германии.
2: Я в 79-м году отчалила из Германии, вот, и только вот в этом году еще раз туда приехала на экскурсию, привезла туда ребенка и мужа, чтобы показать, где я проживала в детстве. И водку кошерного разлива я в том возрасте не употребляла.
0: Ну, я хочу в это верить. Гостья, передайте, пожалуйста, привет Д. Шварцблату, если вы его помните. Вот из прошлого, видите, какое послание.
2: Не помню.
1: Я передам.
2: Не мой одноклассник, да.
0: Передавайте, Валентина.
1: Пожалуйста, дорогой Шварцблат, хоть у нас в последнее время с вами очень серьезные разногласия в творческом смысле, я, тем не менее, передаю вам привет и не держите зла.
0: Угу. Вот следующее послание пришло к нам на коробочку, на пейджер, то есть... Вопрос к Ирине Тумановой. Пожалуйста, спойте фальцетом по-немецки. С уважением, Прохор. Дело в том, что наша Прохор сейчас в данном случае под часами. У нее регулярное обследование. Это называется диспансеризация. Там ее ставят, понимаете ли, вынимают. И всякие вещи с ней. Ну, берегут здоровье нашей женщины, скажем так. И она слушает наши передачи в плеере постоянно, не снимает его.
1: Дело в том, что, говорят, как я слышала, это даже поправляет здоровье некоторых больных.
0: Что?
1: Прослушивание вот ваших, Александр, передач.
0: А также, конечно, лежание под часами.
1: Да.
0: Да. Ну так что, может быть, что-нибудь по-немецки фальцетом?
2: Ну, можно попробовать. Вот как раз, если оно засыпает...
0: Она. Это она. Прохора, а то она.
2: Все понятно.
0: Это фамилия. Имя ее секретно. Ну, вам
2: я
0: скажу по секрету.
2: Уже не так все засекречено. Я как-то думала, что уже все проще.
0: Нет, она просила просто не говорить.
2: Хорошо. Да. Не буду столь любопытна.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Ей помогают Валерий и Семен. А также у нас сидит Валентина Яковлевна Перская, музыковед. Вот замечательная просьба пришла. Исполнить песню «То не ветер, ветку клонит». И вторая «Меж высоких хлебов затерялась». Подпись «Шлепентох». Хорошая достаточно заявка. Я думаю, обязательно выполним. Далее, Александр, ваша мощнейшая передача. Это в тюрьму, я, видимо, посылаю передачи мощные. Вот, к программе к нашей не имеет отношения, но все равно надо зачитать, да? Значит, ваша мощнейшая передача сводит меня с ума. Передайте песню Prodigy, Firestarter, Алексей и Дэн. Уважаемый Алексей с Дэном, дело в том, что вы, наверное, только первый раз у нас новички, мы не выполняем заявок вообще-то. Вы можете каким-то образом рассчитывать на прослушивание какой-то вашей песни, если посередине недели пришлете вот вашу, я еще раз говорю, не заявку, а просьбу. И если наш худсовет сочтет нужным, то мы обязательно это выполним. Далее тут обидку нам кинули. Говорят, дескать, сейчас я прям, в общем, привет всем. Видимо, обсуждение подобных тем возможно только в такое время и только на этой частоте. Мы подустали от ваших разговоров, потому что вы категорически не хотите передавать приветы от нас в прямом эфире. Вот такая вот замечательная заявка. Но мы обязательно передадим приветы, только для этого нам нужны паспортные данные тех, кому вы хотите передать ваши приветы, чтобы мы хоть как-то отличались от других многочисленных передающих приветы, потому что в эфире вообще столько приветов все шлют, куда ни ткнись, по всем станциям шлют приветы. Мы хотим быть оригинальными, так что только с паспортными данными. Вот, прям будем высылать кассеты. Да? Ну что вы смотрите на меня так, Валентина Яковлевна?
1: Дочке Кате привет я хочу передать. А там не указано, кому передать привет.
0: Нет, там указывали, указано, но просто, да. Просто я знаю, что Валентина Яковлевна в свое время написала брошюрку, которая называется «Передача в эфире приветов, как дурной тон».
1: Диссертация, да, целая диссертация.
2: Да, как дурной тон. Фильтровали людей по этому принципу. Да, не в обиду вам будет сказано, вы все-таки первый раз в нашей передаче, потому что это ваше, так сказать, вполне понятное желание передать привет ребенку. Ну, а людей, которые звонят на радио и просят передавать приветы, мы даже вот так как-то их...
0: Иногда даже убивали.
2: Ну, я бы не стал так категорично.
0: Вот. Нет, ну просто давайте подумаем. Вот взрослые люди все собрались, все мы тут вшестером взрослые люди, да? Кстати, мы плодимся немерено. Вот,
1: уже у нас Яков еще, наверное.
0: Яков тут, да. Вот, вот представьте себе, слушают там...
2: Он всегда за мной ходит.
0: Да, слушают, например, люди какую-то программу, и вот начинается эта байда. Я хочу передать привет Машеньке, Витеньке. Кто такой этот Машенька, кто Витенька, и кто тот идиот, который в данный момент хочет передать привет? Это совершенно непонятно. Ладно, позвонил живой Билл Клинтон, только безо всяких там издевок. По-настоящему сказал, я хочу передать привет, скажем, это вот этому курчавому своему другу из России. Ну, предположим, это как-то кого-то бы зацепило, это и в этом есть элемент шоу. А так, ну, напишите письмо вы своим друзьям, в конце концов, забейте стрелку там, попейте с ними пиво. Что же вы так, уважаемые, себя убиваете и базитируетесь? Это я, кстати, зачитал цитату из брошюрки Валентины Яковлевны Перской, которая называется...
2: Брошюрка, как вы неуважительный, Александр Германович.
0: Да, так и называется диссертация, передача приветов в программах, как и дурной тон, да. Ну, а я предлагаю сейчас послушать, может быть, телефонный звонок. Вот, только единственное, прошу звонящих 203-19-22, вот не волнуйтесь так сильно, потому что за каждого из вас мы несем, в общем-то, и можем не донести, расплескать где-нибудь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, уважаемый.
3: Это Рабинович вас беспокоит.
0: Здравствуйте,
2: добрый
0: уважаемый
2: вечер.
3: Вот, я что хочу сказать.
0: Вы только
3: вот...
0: так не волнуйтесь, вы успокойтесь, я чувствую, что...
3: Я
0: вас...
3: уже вздохнул.
0: Нет, этого мало, я вижу, как ваш голос дрожит от волнения.
3: Даже...
0: Может быть, вам попрыгать на пяточках?
3: Я вот из стаканчика сейчас, вот в графинчик.
0: Вот-вот.
3: Только вот наоборот, наверное. Но это не важно. Факт тот, что кого вы все пригласили? Это мальчик Гриша, Зимберштейн поет. А вы нам выдаете ее за Ирину Туманову.
0: Ага.
3: То есть вот вам не стыдно абсолютно, да?
0: Ну...
3: Нет, я верю, Александр, что вы в неведении. там. Вы, собственно говоря, оптическим обманом там наслаждаетесь. А все это на самом деле не так.
0: Спасибо.
2: Вы заканчиваете вот с переливаниями из стаканчика в графинчик. Обычно люди, да.
0: Вот я просто хочу сказать, что была у меня такая мысль проверить вот у Ирины ее паспорт. Я в последнее время у всех паспорта типа проверяю, даже на улице подхожу, говорю, а ваш паспорт, давай сюда. Вот, многие дают, ну, лишь бы отстать. Вот я, как правило, всегда возвращаю. Но возвращаю часто чужие, потому что, как правило, многие дают и убегают. У меня их девать некуда, я беру тот сюда, в общем, тусую паспорта, тем самым я подвожу, в общем-то, к беспаспортному режиму наше государство. По-настоящему, понимаете ли, демократизирую общество. Да, Яковлевна?
2: Конечно.
0: Кто-то. Вот. Ну, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот как вам кажется, какое влияние оказывает на музыкальное сознание немцев тяжелая фонетика немецкого языка? Вот если брать даже народное творчество, так сказать, Вернунскунстлер, то там вот преобладает как раз такая бравурная линия. Нет мягких песен фонетических. Вот даже вот то, что вы исполняете, лирические песни, они звучат сейчас как гимны. И такое впечатление, что вот когда вы чередуете русскую и немецкую песню, то просто вы на русской как бы отдыхаете звуково.
0: Спасибо. Хороший вопрос. Видно, что его задает человек, скажем так, занимающийся и думающий. Вот, а не просто приветы передающий. Ну что же, отвечайте. О, Ирина. Это я научился тут одного ведущего телевизионного. Я все стремлюсь в телевизионную звезду вылезть. А, ну то, что я все о себе, ладно.
1: Ну вот что касается немецкого языка в песне, наверное, очень много зависит от музыки. Вот современные песни немецкие мне не очень нравятся, а вот то, что пою, я в основном, в общем-то, это классика, это Моцарт, Бетховен, у Вагнера замечательные произведения, и так язык не ломает, а наоборот, на другом языке это не споешь. А почему я пою с большим удовольствием русские? Я думаю, что немецкие просто долгие годы меня держали. Вот эта ностальгия по детству, вот как-то я все не могла с ними расстаться. И когда это вот выплеснуло, спела, то теперь у меня есть возможность русские песни петь. На русском языке, и я действительно получаю от этого удовольствие.
2: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки пение это, собственно, началось? Ведь чем вы занимались в свободное, скажем, время? И как осознали необходимость того, что петь надо?
1: Ну, это случай. Я пела всегда, пела с детства, но пела для себя, мурлыча под нос. И вот случайно уже, вот, ну, вот в зрелом, я считаю, достаточно в возрасте, я позапрошлом году встретила Валеру Семина и Лену Верховских. И они, услышав случайно вот такую застольную немецкую песенку, говорят: «Ира, а чего ты дома поешь? Не проще ли тебе записаться где-нибудь на студии, и вот пусть люди слушают». И с этого я вспомнила, так сказать, еще заповедь института «Не дробить ничего лишнего». Я поняла, что действительно хватит мне заниматься там. В «Спутнике» я работала туризмом, в проектном институте чертила, вот, картинная галерея существовала, «Нескучный сад». Вот теперь я тружусь и стараюсь только петь.
0: Вот, кстати, интересный очень приходит сейчас на наш пейджер, в общем, скажем так, сентенция. Александр, вы очень обидели нас. Чтобы быть более конкретными, передаем паспортные данные людей, которым мы хотели бы передать свой привет. Это совсем другое дело. Итак, я с радостью передаю привет обладателям паспортов 10СБ, номер 677-307, а также 10СБ, номер 525-146. А вот Алексей опять офоршмачился. То есть вот я, говорит, слушаю вашу передачу очень давно, и вы меня опять же тоже обидели своим заявлением, что я очень молодой радиослушатель. Мои паспортные данные 9СБ, номер 535-788, а дальше ошибка. И прошу передать привет, опять же, моему другу. Вот, узнайте, пожалуйста, паспортные данные вашего друга, и мы тогда только в такой форме и будем передавать приветы в форме паспортных данных. Ну, а сейчас мне нужно... Ну, вообще нет, еще не нужно, я могу потерпеть. Давайте-ка послушаем, о чем нас хотят спросить в прямом эфире. Потому что про фонетику был хороший вопрос. Здравствуйте. Ой, как шумно.
5: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Вы это прекрасно прекрасную лунную звездную ночь, мне хотелось бы Ирине, во-первых, задать два вопроса и высказать свое взаимопонимание в том, что она делает для нас. Песни очень задушевные, очень мягкие, очень добрые. Мне хотелось бы, во-первых, спросить, ваши творческие планы, так, где вы выступаете, где вы будете выступать, ну и, естественно, как же не обойтись без колдуна Кулебякина?
0: Спасибо, спасибо вам, уважаемый Яковлевна. Я тебе сколько говорил, дядя, привязывай к батарее, чтобы до телефона не дотягивался.
2: Знаете, он как ребенок.
0: Мне даже не
2: порой.
0: не надо оправдываться. Давайте следующий телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам полно, внимание к вам наше.
6: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы не волнуйтесь, вы говорите нормально, ничего страшного с вами. Давайте спокойно, так успокойтесь, говорите, пожалуйста.
6: Да нет, я полностью спокоен.
0: Да вот я бы не сказал, мне кажется, что вы как-то вот что-то нервничаете все-таки.
6: Нет, нет.
0: Нет? Ну, да, ну ладно, мы поверим вам. Главное, вы так, ну, чтобы не было сбоев каких-то и так далее, да.
6: У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, можно ли побороть аудио- и видеопиратство в России? И второй вопрос. Вот при прослушивании композиций, любых эстрадных, что играет, по-вашему, превалирующую роль, музыка или текст?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, насчет аудиопиратства, это, я думаю, даже скорее Валентина Яковлевна Перская у нас, потому что недавно мы видели ее топчащей. Вот. А насчет вот музыки или текста?
1: Я считаю, что это должно быть в равной степени замечательно. Я не представляю себе песни без музыки и песню с плохим текстом.
0: Ну, кстати, давайте послушаем композицию вашу новую, скажем так, свежую выпечку. Правильно я сказал, Валентина Яковлевна? Так,
2: ну,
0: так вы
2: о своем,
0: критике, конечно,
2: это
0: я не о своем. Нет, это вы так любите.
2: Пельмени и вареники. Надо раскрыть такой секрет радиослушателям. И время от времени не надо удивляться, что он будет возвращаться к теме кулинарии.

0: Ну, а тем временем, пока мы слушали ваши новые песни, все приходит и приходят вопросы на наш пейджер. Его номер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. В общем, очень много вопросов, касающихся, в общем-то, ну, именно песенных, скажем так, моментов. Вот, к примеру, в Иерусалиме всем очень понравилось объявление в журнале. Требуется график роста благосостояния населения. Вопрос к Тумановой. Какие интересные объявления она помнит, когда жила в Германии? И пусть расскажет самый ходовой немецкий анекдот.
1: Я вот не помню ни одного объявления. Я знаю, что когда собирался народ за столом, то вот предложением выпить звучал такой тост «Глюк ауф», то есть «Счастье наверху». Это вот горняки, шахтеры, так вот они себя ободряли, что вот для них самое большое счастье, когда они наверху, и вот тогда можно выпить. Вот «Глюк ауф», а это даже не анекдот. Цум воль, да. Угу. Но это все застольные такие предложения.
2: А да, меня стоит. Тоже, вот, знаете, не могу обойти вниманием женскую тему в музыке. Вы знаете, интересно ведь что? Многие женщины почему начинают петь? От желания успокоиться. Вот, и хотелось бы спросить, у вас так и как успокаиваются немецкие женщины?
1: Я была ребенком, это я еще раз повторяю, в 79-м году. Мне как женщине совсем не хотелось успокоиться. И, в общем-то, мне сейчас не хочется успокоиться как женщине. Вот, что русской, что немецкой. Пою я, ну, мне нравится петь. Потом я такой достаточно кошка сама по себе замкнутый человек. Вот я пою, я вроде бы общаюсь. Я тут еще стихи писать начала вот от того, что пою. То есть я удовольствие получаю.
2: А как же все-таки, вот, ну пусть, может быть, не вы, тогда, может быть, так немножко к бытовому смыслу этого вопроса я повернусь лицом. Вот, так хотелось бы узнать, вот как все-таки занят был ваш досуг в Германии? Ваш и вообще, скажем, как-то немцы в этом смысле влияли ли на вас? Или у вас самостоятельная организация досуга была?
1: Я поняла вопрос, наконец, потому что так долго вот я уже пою, что, видно, мне все затмило. Там очень интересно все происходило с досугом. Мужчины, то бишь наши папы, отцы, они уезжали на работу очень рано, в 4-5, вот чтобы спуститься в шахты, там, выйти на завод металлургический. Они приезжали в 3-2 часа дня и спать ложились. И вот после 4 начинался вот этот самый досуг, и возможности предоставлялись неограниченные. Вот такого, конечно, здесь, вот живя в Москве, я не наблюдала. Люди начинали выжигать, вырезать, там, выпиливать, шить, вязать. Смотры, конкурсы художественной самодеятельности, детской, взрослой. Я думаю, что это на уровне профессиональных концертов все происходило. Шились специально костюмы, там, драматические кружки работали. Причем, в общем-то, это было обязательно. То есть каждый член семьи, вернее, один член семьи должен обязательно был вот в этом участвовать. То есть один сидит дома, а второй обязательно должен был или петь, или танцевать. И люди творили чудеса. Вот. То есть с этим вопросом все было здорово.
0: Вопрос к Ирине Тумановой. Как вы относитесь к пению под фонограмму? Используете ли вы этот прием? Спасибо, Ваня.
1: Нет, не использую. Я стараюсь петь не под фонограмму.
0: Совершенно с вами согласен. Уважаемые Катя и Ирина, то есть теперь у нас уже шестерня. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком замечательном немецком обычае, как пускание газов во время еды.
2: Я ждала этого вопроса.
0: Татьяна Буланова, подпись. Ну что, действительно, мы-то там не были.
1: Это к Кате или ко мне?
2: Всех волнует этот вопрос.
0: Не, ну я с трудом вообще не нахожу тут Катю. То есть это непонятно. То есть таким же успехом можно в следующий раз написать «Уважаемые Алена и там Герасим». К примеру. Но мы-то понимаем, о чем идет речь. Саша, кстати, спрашивает, вы будете участвовать в эстрадной программе «Песни 98»? Конечно, буду, поскольку меня уже выписали, там я должен буду вот перед тем, как начнется эта песня, помыть хорошо все осветительные приборы. Хотя бы этим я проучаствую с доброй совестью. Ну, в смысле, с чистой совестью, правильно?
2: Да.
0: Чище тряпка...
2: Так, а какой вопрос Кате задали?
0: А, Вопрос или насчет ну выпуска его. Газов. А, нет, ага, почему? Да, ну да, его. Да. Вопрос интересный.
1: Они громко сморкаются, совершенно безобразно. Газы выпускают. Это все полезно для здоровья.
0: Конечно,
1: это
0: нет, нельзя, токсикоза нет.
1: Нельзя, да, держать в организме, в общем-то. И неважно, это за столом, в магазине, или же это во время там совещания. Ну, хорошо, если это тихо, хорошо.
2: У некоторых это даже как-то приятно. Ну, получается.
0: Ну, не то, что приятно, а, скажем так, своеобразно.
1: Да. От этого удовольствия я.
0: А вот скажите, вот вы приехали, вы маленькая, понимаете ли, совсем девчушка такая, я бы сказал, Ирушка. Вот вы приехали, и вас повел папа вот, попить молочный коктейль там, да, и вдруг соседний немецкий толстый дядька с усцами такой, как дал голубка мощно ваш там. Вот ваше вообще, я просто почему скажу, то есть дело в том, что был кабак такой назывался «Шоколадница», куда ваш покорный слуга завел один раз девку, чтобы ей, в общем, покорить сердце, накупить ей тортов, потом увести и покорить сердце. Вот. А получилось, что я вот как раз услышал мощнейший звук у нас за спиной, характерный, в общем-то, вылета голубка. Вот. Обернулся, вот, и увидел, что там стоит мужчина даун, ну, в смысле, прям с лицом дауна, и вот, так сладострастно всех оглядывает. И когда он увидел, что, в общем-то, уже весь кабак на него смотрит с изумлением, он выпустил еще более мощного голубка, решив, что тут такие взгляды поощрительные. Это мои воспоминания о всем процессе. А каковы ваши? Вот вы же наверняка как столкнулись там первый раз с этим, ну, именно в каком-то культурном месте.
1: Ну, я была в гостях у наших знакомых, вот это произошло. Но так сильна была политическая подготовка вот в тот трудный период, когда ГДР была еще социалистической державой, вот, и нас туда засылали, в общем-то, нас готовили. Я была очень сдержана в своих эмоциях. Может быть, глаза у меня, как у ребенка, так сказать, все выражали. Но я потом просто тихо спросила у мамы: «Мама, ты слышала?» Она сказала: «Да, слышала». Вот, так сказать, все эмоции на этом, в общем-то, были закончены. Я не показывала пальцем, не зажимала нос руками. Вот, то есть я вела очень себя корректно.
0: Да, ну,
2: а каковы были вот истинные ваши желания? То есть понятно, что их все вы сдержали, руководствуясь политической подготовкой. Но, может быть, вам чего-нибудь хотелось в это мгновение?
1: Нет, у меня аналогичная вот реакция организма моего не возникла. Мне не хотелось ругаться. Мне нет, я думаю, что...
2: То есть скорее удивление.

0: экологию, если там леса и вообще растет ли там трава, подпись Савелий.
1: Ну, возможно, брат тоже не все правильно рассказывал. Это от скромности. Может быть, у него просто были не очень хорошие отношения с однополчанами, поэтому он складывал зубы вокруг себя. Вот. Но я не помню, чтобы, так сказать, экология страдала, росли деревья, трава зеленела. Вот. Ну, про грибы и радиацию это я уже рассказывала. Нет, но зубы не выпадали. Наоборот, они такие мощные росли.
0: А, извините, не пропадали ли между зубами вот эти щелки? То есть, ну, не было ли на вашей памяти превращение, скажем так, вот всех зубов в два, верхний и в нижний, сплошной полоской идущий? Просто у нас у одного сотрудника тут такое случилось.
1: Но они зато быстро научились делать всевозможные стоматологические операции. Германия, она на первом месте стоит по этому вопросу. Поэтому если полоска, то ее можно разрезать, а если там зазор, то можно соединить.
0: Угу, универсальная страна. Александр, ваша мощнейшая передача отображает полную...
2: Опять передача о той.
0: Опять, да. Ваша мощнейшая передача отображает полную картину тяжелой обстановки вокруг Ирака. Алексей и Дэн, просим вас растолковать эту тяжелую обстановку. Но здесь, я думаю, что... Да, еще один вопрос пришел. Саша, чучело каких животных стоят у вас в студии? Гребенщиков,
2: так это
0: подпись.
2: Мы сидим, это не чучело,
0: да,
2: вероятно.
0: Просто у вас слабенький бинокль,
2: окно,
0: да,
2: да.
0: Слабенький бинокль у наш радиослушатель Сергей Гребенщиков. И возьмите не театральный бабушкин бинокль, а возьмите мощнейший флотский бинокль, и вы увидите, что те, кого называете чучелами, это, в общем-то, Катя, Валентина, Семен, Валерий, Саша,
2: Яков.
0: Я, а также Прокор и Яков. Вот, просто нас тут очень много, прямо как бочек в селедке. Это я новую остроту услышал, или остроту, не знаю, как сказать. Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков в прямом эфире, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте. Вы я только, вот пожалуйста, извините, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: В Германии? Да нет, я не волнуюсь. Хорошо. Из кулинарии. Угу. Скажите, пожалуйста, можно ли шнапс мацой закусывать?
0: Что?
2: Шнапс мацой закусывать.
0: Спасибо, да, вот. Да, спасибо, хорошо. Да, ну что, Ирина?
1: Ну, у меня нет под рукой телефона, я бы позвонила своему родителю и выяснила, как вообще он закусывал свой шнапс. Но я не пила в том возрасте, я уже говорила. Я, в общем-то, юная еще достаточно.
2: Ну, вероятно, во время постов так и делают.
0: Ну, в принципе, насколько знаю я, по рассказам деда, у него еще с военных времен, мой дед виднейший вообще, вот этот самый, который, ну, в общем, алкогольный барон и финансист, все началось с того, что он, покорив Берлин, в 45-м вывез оттуда две канистры шнапса.
1: И это закусывал бы,
0: это, нет, не выпил, а вывез. Это началось, это была отправная точка начала его бизнеса. Сейчас он практически монополист торговли спиртным в России. То есть поднялся на шнапсе. У него и кликуха такая, шнапс, в общем-то, в этом мире. Если вот там, например, кто-то вам ира что-то там, вы скажете, да я в натуре сейчас шнапсу позвоню. Да.
1: Позвоню. Хорошо,
0: другое дело, что он сейчас
1: большое,
0: ничего не понимает уже, но имя до сих пор действует. То есть, конечно, вряд ли он вам чем-то поможет, но так можете прям смело обращаться.
1: Хорошо, спасибо.
0: Да. Еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Не хотите, как хотите, нервничает человек. А, видите, слышали, он там сказал алло, с запозданием,
1: да.
0: Алло, значит, нервничает. Извините, вы успокойтесь на пяточках, туда-туда, туда-сюда, сюда, и потом все нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ирочка, большое вам спасибо за ваши песни. Вот, и я хотела бы спросить у вас, вы в предсказания все-таки верите или не верите? И вы знаете, сегодня вот на «Эхо Москвы» я слыхала, что некий колдун Кулебякин предсказал, как сыграет «Динамо» с «Шинником», один в ничью. И действительно он предсказание свое сдержал. И еще, дождя, он обещал, что не будет, его не было. И все сегодня смотрели «Салют».
0: А денег он нам не пришлет, извините. Ну, денег-то он же должен прислать за рекламу своего имени в нашей программе.
4: А зачем же ему рекламу? Его же и так знает вся страна. Ведь
0: он... Нет,
2: похоже,
0: нет,
2: мы
0: похоже.
2: Его дядю не покормили.
0: Не покормили,
2: сейчас,
0: не думаю,
2: сейчас
0: да.
2: Сейчас принесут.
0: Сейчас принесут.
4: Вам привет.
0: Да нет, нет, дядя. Ну, вы так нервничаете прям. Вы успокойтесь, сейчас прибудет. Все прибудет. Вы главное сейчас туда, на

0: место, на место, на место. Вот. Нет, но с другой стороны, что касается, в общем, там предсказаний, да, ты, там, особенно результатов матчей разных, то все это, я уверен, коррумпировано. Никакие там это разбякины, там, они тут, ну, ни при чем. То есть там, где играют большие деньги, там молчат бякины и прочие, и же с ними. Как вы относитесь, кстати, к пословице, когда пушка гремит, муза молчит? О.
1: Ой, я даже не знаю, что на это ответить. Муза молчит. Ну, конечно, когда так громко все вокруг, то что тут скажешь? Не услышит.
0: Ну, а мы послушаем вашу новую песню.

0: А тем временем все приходит и приходят послания и вопросы к вам, Ирина. «Ирина, какие цветы вы любите?» – спрашивает Егор. Прям как будто бы сейчас вот вы скажете, он прям привезет вам таких.
1: Я люблю ирисы, я люблю розы, но чтобы одну, большую, красивую, а букеты пестрые.
0: Угу, букеты пестрые. А вот, кстати, у нас еще... Две женщины, это Кать, даже три, я уже вижу, это вот Катя, Люда тут появилась, и Валентина с Яковлевной Перской. Вот все остальные, какие любят цветы, хотелось бы знать, уже мне.
2: Цветы?
0: Да-да-да, это такие штучки, которые растут в поле на тонких, длинных, мощных стеблях.
2: А, цветы.
0: Да ладно, не думайте об этом. Давайте-ка лучше следующий. Пользуются ли немцы штангенциркулем? А если пользуются, то как? Подпись Карл Бухман.
1: Безусловно, пользуются. Они хорошие проектировщики. Нет, но они его носят с собой, штангенциркуль.
0: То есть постоянно?
1: Это, говорят, такая шутка в строительном институте. Я сама не училась в строительном институте, но говорят, что когда приходят студенты, им говорят, возьми с собой штангенциркуль там и куда-то там неси. И вот наивные студенты там, они как-то теряются. Но это чисто такое строительное, это не мой профиль. Я здесь уже некомпетентна.
0: Но все равно ничего не слышно, что вы говорите, уважаемый Семен. Нет, вы, конечно, можете вообще даже выйти, уйти через три комнаты и там говорить. Если вам нравится, пожалуйста. Вот. Просто тут вот эта штука, черный микрофон. Да. Кстати, там в прошлом году осы свили гнездо, и был покусан один из ведущих. После этого очень боязнь определенная остается у людей на интуитивном плане.
2: Ну, так что... Я хотела задать вопрос.
0: Вы тоже будете задавать вопросы соседней комнаты?
2: Нет, я не про цветы, нет.
0: А здесь все-таки останетесь. Ну, давайте.
2: Я о другом. Я вот опять и к Германии, и опять и к женской теме хотела бы вернуться. Так она меня, знаете ли, взволновала в последнее время. Так вот, эти люди, которые вернулись оттуда, они нашли себе применение? Я знаю, что вот некоторые фигуры из женсовета, но не из того города, в котором вы жили, они говорят, вот и до сих пор, хотя уже, в общем-то, надобность в этом отпала, ходят по квартирам и проверяют, чисто ли. Вот так они звонят в дверь, думают, что их испугаются, и смотрят, чисто ли в квартире. Как правило, их не пускают, но они не оставляют своего занятия. Вот чем занимаются, если вы знаете, эти люди, которые, может быть, вас как-то контролировали или смиряли?
1: Ну, у нас, по-моему, структуры эти все уже тоже вот сейчас поумирали. Там домоуправление, профсоюзы, там все как-то рассыпалось. Уже, наверное, не ходят. Вот. То есть я знаю, что на первых порах это, наверное, вот какое-нибудь домоуправление было. Они там... главенствовали, занимали высокие руководящие посты.
2: Да, в общем, это, конечно, почетно. Ну, а вот, скажем, те, которые, может быть, не контролировали, чем они сейчас занимаются? Ведь это же огромная масса людей, которая жила там, теперь она живет здесь и вынуждена находить себе какие-то дела вот ежедневно.
1: Ну, вообще-то это, наверное, не очень сложно, потому что на самом деле люди там проживали очень интересные, образованные. Вот все мои, так сказать, одноклассники, мои ровесники практически поступили в вузы. А что касается вот старшего поколения, конечно же, они здесь нашли себе работу. Вот сейчас это люди уже пенсионного возраста. Но я уверена, что просто никто без дела не остался. Это способные, интересные люди.
2: Интересно, а вы только не принимайте это за какие-то обидные слова, а вот кто-то из них не сделали бывшее хобби настоящей профессией? Вот вы рассказывали о выпиливании лобзиком или же выжигании. Может быть, кто-то сейчас этим увлекается, нет?
1: Ну, зачем далеко ходить? Вот, например, я там делала с металлургом и вдруг запела. Вот, в принципе, я и лобзиком умею.
2: Вот как. Слушайте, есть смысл пригласить еще в следующий раз по поводу выпиливания?
0: Выпилить прямо здесь какого-нибудь животного.
1: Жужжать, да. Будет, так сказать.
2: Вот этот стол, жужжать. Александр, он вам очень нужен.
0: Этот стол, ну, да. Вы можете отпилить от него энное количество, так скажем, по его поверхности. Вот Зато вопрос теперь по существу. Господа гости, как вы считаете, чем объясняется пристрастие немцев к русской фольклорной музыке? Ведь неоднократно музыканты воровали... Дальше пришло еще какое-то сообщение и перебило все. И все думают, что музыканты воровали только.
2: Это русские у немцев. Я знаю, эту песня «Наше сердце – пламенный мотор». Она просто буквально списана с какого-то немецкого марша, но туда вставлен русский текст.
0: Ну, вот неоднократно воровали русские темы и вставляли их в свои композиции, спрашивает Василий Кустов.
1: Ну, у нас музыка-то русская замечательная, а народ немецкий на самом деле веселый, доброжелательный. Вот когда все, так сказать, разрушились преграды и препоны, они сейчас прекрасно танцуют, пьют пиво и поют, по-моему, любые песни. Нет,
3: это от души. Это Вагнер с Чайковским, когда они жили... Просто у них был
2: поближе,
3: период совместной жизни, да, у Чайковского.
0: Вы, кстати, Вагнер... спрашивали, почему молчит баянистый человек? Боянистый, вот он заговорил, баянистый человек. Но есть знаю, снежный человек, вы... есть йети. Вот, а вы будете вот баянистым.
3: И они договорились, Чайковский с Вагнером, вот, а, как сказать, о обмене опытом. То есть Чайковский русские песни, а Вагнер немецкие. Вот, в принципе, то, что мы сейчас слышим, отзвуки прошлого.
0: А, господа гости, видели ли вы памятник Штирлицу в Германии? Ну, такой вопрос пришел.
1: Нет, я не видела памятник Штирлицу. Я в Ваймаре видела гостиницу, где этот самый, как его вот, останавливался из 12 мгновений весны.
2: Тихонов Вячеслав.
1: Нет.
3: Я когда был в Китае, я жил в гостинице, где был останавливался Мао Цзэдун и спал на этой кровати. И очень почетно, у меня есть фотография этой кровати.
0: Надо было всю кровать это взять.
3: Нет, там не разрешили.
0: А, пожалуйста, сообщают нам на пейджер, просят даже, я бы сказал, не делите Германию на старую и новую. Германия одна, она есть, пока есть мюнхенские пивные. Подпись Макс Штирлиц. Да, Макс, согласен, но пока есть мюнхенские пивные путчи. Правильно я ответил?
1: Я думаю, что совершенно.
0: Ну, а теперь обратимся к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Ирине Тумановой и остальным нашим гостям. А сегодня это музыковед Валентина Яковлевна Перская и Валерий Семенов. Кстати, вот тут же пришло такое сообщение, ну, на мой взгляд, интересно, сейчас я его зачту. Да, Александр, на прошлой неделе у вас был феномен культуры с искусствоведом. Сегодня еще одно новое дарование, опять же, с искусствоведом. Это как надо понимать, что теперь все певицы ходят с искусствоведами и писателями? Можно ли это назвать новой тенденцией? Есть ли у вас ваш собственный искусствовед? Подпись Ираклий. Да, Ираклий, безусловно, это ну, не то, что новая тенденция, но мы стараемся сделать так, чтобы это было. Во-первых, тем самым мы боремся с какой-то безработицей. Во-вторых, да не обидится Яковлевна Перская.
2: Нет, я знаю вашу программу как гуманитарную.
0: Да, просто ну куда еще приложить свои писательские способности искусствоведу, если значит, при нем не будет своего исполнителя какого-то. И при мне есть мой искусствовед. Вот, кстати, на конкурсный отбор они приходят, все искусствоведствуют вот постоянно. Так что пока, к сожалению, это не является вот общим принятой нормой, но я думаю, что мы дойдем до того, что при каждом певце или певице, или танцоре, или даже жонглёре вот, будет свой искусствовед, который будет в случае
2: кстати,
0: чего говорить за жанр. Дескать, я...
2: Некоторые птицы, да. Они тоже ходят парами.
0: Вот, кстати, хорошее послание. Извините, что я вас спрашиваю, что-то сзади упало у вас, да, или нет? Нет, волосы. Да. Милый Александр, ведущий Монмаранси, вам тоже большое гран-мерси. Ваши песенно-развлекательно-познавательный разговор слушаем до сих пор. Открылось второе дыхание. Ирина, спойте еще на прощание. Маргарита, спасибо за все. Ну, почему на прощание? Мы еще посидим. Кстати, вот просьба к Туманову. Исполните, пожалуйста, песню на немецком языке. Ах, Марусечка, моя Марусечка. Подпись Савелий. Может быть, мы возьмем... А кто сейчас будет играть? Семен, Валерий или Ирина? Все-таки надо разобраться.
3: Я думаю, что искусствовед.
2: Может быть, да, я сыграю.
0: А действительно, Валентина Яковлевна, вы же можете.
2: А то мне, знаете, Александр, на других программах не дают никаких инструментов.
0: Ну, берите инструмент.
2: Можно я вот
0: берите.
2: Хоть здесь возьму? Вы позволите,
0: Валерий, только помогите Семену вместе ей навесить. Сейчас. Ну, в смысле, навесить эту... не так громко. Валентина, ну что же вы подальше.
2: Ну, смотрите, да, вот так. Нигде не дают.
0: Так, а может быть, вы сами и споете нам, Валентина? Ну, или вы не можете.
2: Пою одно... я хуже, чем, ну, хотя бы... чем играю.
0: Давайте так. Ирина Туманова будет петь, Валентина будет подпевать и издавать звуки вот на этом инструменте. Хорошо? Начинайте, Валентина. Не волнуйтесь.
3: Ну, я тебе же говорил, с другой тональностью. Ну, что ж ты.
2: Я волнуюсь.
0: Пальчик, да, да.

0: Опа. Кстати, вот еще пришло сразу сообщение. Исполните, пожалуйста, на немецком песню «Вставай, страна огромная».
1: Нет проблем.
0: Только теперь давайте, Валентина, отдайте, пожалуйста, баян.
2: Давайте.
0: Время идет. Вот так.
1: Тихо. Вставай. Тихо. Страна огромная. И что дыхать хочешь? Главное здесь настроение.

0: хватит, все. Прозвучало там для Асан.
1: Это было исполнение ваших просьб музыкальных. Вот Валерий вместе с Семеном пели, и Ирина тоже подпевала, и Яковлевна с Валентиной. Я тут тоже приложил в пару местах свою руку, и все присутствующие в студии тоже кружились. Ну а сейчас я предлагаю отслушать телефонные звонки 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то, пожалуйста, задавайте их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы так хорошо поете, а почему вам не устроить такое вот совместное пение вместе с радиослушателями? То есть, допустим, вы будете петь в студии, а радиослушатели, ну, я там еще кто-нибудь, если у вас там есть кто-нибудь на второй линии, по телефону. Ну, знаете, вот передача «Московский хор» есть. Я думаю, вам надо их перекрыть.
1: Давайте попробуем послушать, кто у нас на второй линии. Я поднимаю трубку. Алло, вы нас слышите, вторая линия?
3: Алло, конечно, слышу.
1: Вы хорошо слышите?
3: Очень хорошо слышно.
1: Кто будет запевать?
3: Я не в курсе.
1: Нет,
3: не хочет там с третьей линии кого-нибудь возьмите.
0: Да, ну вы запевайте, мы на пятой линии.
3: Я подпою.
1: Давайте, начинайте кто-нибудь из вас петь.
3: А что поем-то?
1: Вот то, что сейчас в данный момент вертится в вашей хмельной голове. Ну, хмельной, я имею в виду, от мая, не то, что вы напились там.
3: Какой
1: это.
3: Какой хмельной-то? Моя голова не хмельная.
4: Давайте, я уже начал.
1: Давайте.
4: Крутится, вертится, шаргал.

0: А теперь чечеточник вступает.
1: Шар голубой, блюменный красный, пивной.
2: Ча-ча-ча.
0: Вот, видите, какой он.
2: Спасибо нашим замечательным пивунам из первой и со второй линии. Ну, а я предлагаю послушать теперь песню в исполнении нашей гости Ирины Тумановой.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Валерий Семин помогает ей, аккомпанируя на неком предмете. Также рядышком сидит музыковед Валентина Яковлевна Пиерская. Мы с вами общаемся и по телефону в прямом эфире, и посредством пейджера, номер вы тоже знаете. И вот, пока мы слушали композиции, пришло достаточно большое количество, на мой взгляд, интересных вопросов и просьб. Во-первых, исполните, пожалуйста, на немецком языке песню «Враги сожгли родную хату», Максим. Ну, это мы несколько позже, причем я вижу по каминным глазам Яковлевны, что она, в общем-то, взяла на себя эту роль и обязательно споет на немецком, на русском, я не знаю, может быть, просто подмычит. Ну, и это будет прекрасно. Нам, Ирина, существует ли в Германии рэп-культура? И если нет, то почему? Сейчас я даже скажу, кто это прислал сообщение. Нет, не подписано.
1: Ну, в 79-м году это, так сказать, новомодное явление еще так сильно не прогрессировало, а сейчас я не могу дать достоверную информацию. Но танцуют они здорово. Вот, и есть, конечно, группировки большие, так сказать, молодежи, которые, так сказать, это движение приветствуют и поддерживают.
0: А как у немцев происходит половое созревание? Подпись «Мальчик Генри».
1: Может быть, тут имеется в виду... Я сейчас объясню, объясню. Я вот прям сразу вот воспрял немножко. Но нам в силу той политической обстановки не разрешалось вступать в половые связи вот какие-то и интересоваться этим вопросом. И были мы очень юные. Вот. Но созревали они, по-моему, вовремя, вот, судя по трехдневной бородке вот, у подростков, у юношей. Вот. И мне кажется, у них с этим вопросом все в порядке. Я не думаю, что это у них раньше, чем у наших юношей.
2: То есть особенности вы тоже не заметили
1: каких-то? Не могла заметить. Просто политическая обстановка не позволяла.
0: Следующий вопрос. А кашляют ли немецкие овчарки? Вообще, я могу сказать, вот, что это достаточно уникальное животное. Достаточно посмотреть, как немецкая овчарка, с позволения сказать, акт дефекации производит. То есть эти хвост ее, это же в этот момент, это же могучая пальма. Там хоть звездочку вешай, хоровод води вокруг, или там Новый год отмечай, да, с друзьями. В глазах ее сосредоточена вся земная и неземная мудрость.
3: На
0: вот.
3: Самом деле, Саша, я перебиваю, да. Есть такая очень известная... Ну, песня, она на всех языках исполняется, на всех инструментах, и посвящена именно собакам, именно немецким овчаркам. И мы можем, кстати, исполнить все вместе, со слушателями вместе. Вот смотрите. Давайте, подходите. Конечно, кашляют. Вот это известный очень шлягер мировой, произошел именно от немецких овчарок. Вот.
0: Вообще, что касается овчарок... мы же об овчарках, конечно. Вот я просто полагаю, что многие, люди, не сведущие в проблемах собак, как называются, кстати, собаки? Кинологи, да, кинологи? Вот мы орнитологи, вот они кинологи, да. Так вот, настоящие-то кинологи знают, что то, что простой обыватель воспринимает как лай, на самом деле есть кашель. Просто собака, когда начинает нервничать, у нее очень нежные бронхочки. Легенькие тоже очень нежные. Вот малейшее волнение вызывает сильный кашель. Если она злится, то она тоже начинает закашливаться. Но бывает,
2: кстати, это, очень важно в этом смысле. Если вы хотите, чтобы ваша собака пореже кашляла, обеспечить ей все-таки родительскую любовь. Потому что установлено доподлинно. Аллергии у детей разного рода, как и у собачьих детей, они все исключительно от того, что родители где-то вот не додали.
3: Петя Грипалов, родитель.
0: Вопрос к уважаемой Ирине Тумановой. Что вы умеете еще делать, кроме как петь?
1: Я очень многое делаю. Я с удовольствием вяжу, я шью, Я готовлю пищу вкусную, люблю, когда ее уничтожают. То есть мне это нравится.
0: Мне вот уничтожать нравится, так что мы можем доставить друг другу удовольствие в этом
1: смысле. Хорошо, я, так сказать, рада буду видеть вас у себя в гостях.
0: Вот так нужно напрашиваться, как говорится, на борщок. Учитесь, да. Ну, извините, что я вас перебил.
1: Да, ну, много всего, но это не скромно. Что ж, я буду перечислять все свои достоинства.
0: А, кстати, вот давайте сейчас попробуем выяснить, кто из здесь присутствующих нас восьмерых в студии за свою жизнь сколько посадил деревьев и сколотил скворечников. Вот вы, например, Валентина Яковлевна, я бы не сказал, что у вас натруженные мужские руки. Я вижу у вас только мозоль одну.
2: Что считаете, знаете ли, скворечниками?
0: Ну как, вот, домик для птиц.
2: Домик для птиц,
1: Из пакета молочного можно сделать.
0: Можно, я кстати, вот но тоже это кормушка.
2: Я думала, что это домик для птиц. Но вы знаете, когда его переворачиваешь, этот домик для птиц, кладешь, так сказать, на попа, очень удачно можно использовать в качестве детского кресла-стульчака. Вот таких креселец. Извините. Я, будьте здоровы, сколотила множество великое.
0: Но множество это сколько? Нет,
2: возможно,
0: великое множество.
2: Два.
0: Это же... Ну, да, это действительно достаточно большое количество. А вот вы, Ирина, вот сколько вам довелось в этой жизни сделать скворечников? И развесили ли вы хоть один из них?
1: У меня один скворечник висит на даче. Вообще я люблю больше косить траву. Я неправильно бью по этим гвоздям и совершенно, так сказать, попадаю по пальцам молотком. Нет, я не могу делать скворечники. Настоящие. А из пакета молока, да.
0: А вы, Валерий?
3: А у меня скворечником всегда являлся мой инструмент. То есть в органе очень умещается много птиц. И, кстати, и целая даже семья. Последний раз были утки, но они улетели в прошлом году. Просто звук не понравился, наверное.
0: Угу.
3: Пришлось настраивать, потом вот сейчас жду новое, как сказать, крепление.
0: Ну, о себе я скромно умолчу, если позволите, да. Так вот, я предлагаю сейчас, может быть, послушать вас вживую под аккомпанемент...
2: Вы предлагаете начать заявки выполнять? В
0: нет,
2: смысле,
0: почему? Или... Что-нибудь из программной композиции, может быть, мы можем услышать какую-нибудь песню.
1: Семен с Валерием хотели...
0: А, дуэтом спеть?
1: Дуэтом, да.
0: Давайте, послушаем.
3: Я даже не знаю, что петь. У меня заявки не было. Просто.
0: А, хорошо, тогда же.
3: Огласите весь список, пожалуйста.
0: Значит, тут, ну, просят рэп. Ну,
3: рэп?
0: Это, да. Враги сожгли родную хату.
3: Враги сожгли родную хату?
0: Да. Это украли очень... новые «Жигуля».
3: А, это новая, это серьезная очень песня, я не буду ее петь.
0: Да я тоже не буду.
3: Да, не буду, если
0: не
3: петь
0: я.
3: Эту песню.
0: Ну хорошо, можно спеть «Чупчик кучерявый» или «Гоп со смыком». Клен! О, давай клен споем.
3: Сейчас.
0: А вы будете все подпевать.

0: И ни к чему теперь за тобой ходить.
1: Да. Да, да, ну, там 15 куплетов, да.
0: Вот послушаем, что к нам пришло на пейджер. Вопрос уважаемому человеку и богинисту. О как! Знаете ли вы, что частушку подарили мне баян «Золотые планки»? Если знаете, то сыграйте, пожалуйста, и спойте. А также обидное пришло сообщение. Сейчас я зачту. Александр, когда вы поете, создается впечатление, что у вас нет ни слуха, ни голоса, что не вяжется с тем, что вы учитесь в консерватории. Даша, но если вот вы видели меня в консерватории, да, то это не значит, что я там учусь. Я там просто, в общем-то, занимаюсь мойкой сантехнических помещений, чтобы как-то прожить элементарно. Понимаете, не все, кто бывает в консерватории, там учатся. Если я в задумчивости и пою там что-то, то там это украшает вот холл того помещение, которое я убираю. Здесь у нас сухо достаточно, кстати, чучел кстати, много, да.
1: Кстати, такая тенденция. Все очень любят петь в больших помещениях, особенно в туалетах.
0: Да.
1: Вот, кстати, там акустика хорошая.
0: И вот. К тому же как-то...
1: Акустика, кстати, немецкое слово. Акустик, да? Вот, кстати, из Германии так вот связь что-то...
2: Да-да-да, это прям ласкает ухо. Туалет, да. Акустик.
0: Ну, тут еще хотелось сказать, что это связано вот такая любовь в туалете к пению, да, с тем, что, чтобы со стороны те люди, которые это слушают, поняли, что, в общем-то, сидит не дурень какой-то в данный момент и гадит, а человек, скажем, творческий, у которого душа поет, то есть он...
2: И не только душа, да.
0: И не только, то есть он, скажем, так постоянно в движении и думает.
3: Знаете ли, а я думаю, да, что он поет просто все-таки в момент кульминации, в освобождении какой-то энергии. Это как каратисты кричат «Кия!», когда ударяют друг друга.
0: Чтобы просто помочь,
3: или же,
0: да?
3: Знаете, вот когда на аттракционах в парке культуры они головой вниз переворачиваются, ага, они тоже все кричат. Но это можно сравнить, вероятно, с оргазмом. Ведь у вас тоже наступает освобождение. В этот момент-то как раз вы и запеваете.
0: Вы, кстати, пришло сообщение. Александр, спойте, пожалуйста, песню «Я живу на чердаке, где моя фуражка», подпись «Алексей». А я, кстати, не слышал такой песни. Знает ли, может, Семен знает или Валерик?
1: Сейчас.

0: фуражка.
1: Да. И вот с туалетом была фуражка, там, промокашка.
0: Ну, в общем,
2: и
0: да.
2: Остальное.
1: И остальное там.
0: Далее.
2: Бумажка.
0: Далее сообщение Саши, ваши гости. Спойте, пожалуйста, заставочку к рекламе йогурта Мартин Ген, где такие дебильные немецкие дети. Ну что же.
1: Они, кстати, должны нам за рекламу заплатить.
0: Денег немедленно.
1: По радио не передают эти йогурты.
0: Мы, кстати, спели и про фуражку.
1: Тоже, да?
0: Про головной убор спели. Это тоже должно быть оплачено. Ну что-то я вижу в покаминном глаз Яковлевны нашей, что она готова, наконец, к сольному выступлению.
2: О, нет, я пока скажите... вопросы задаю.
0: Нет, Валентина.
2: Нет,
0: Валентина, простите. Давайте так. Вот дело в том, что вы считаете себя искусствоведом. Подождите, не перебивайте. Я понимаю, что вы старшая женщина, но я упертый.
2: Александр Григорьевич, секундочку.
0: Меня Константинович можете просто звать.
2: Если я сейчас запою, то дальше уже слушателей не будет.
0: Вы думаете, что я не отпугнул?
2: Я, может быть, вместо «Спокойной ночи» что-нибудь сбацаю.
0: А, вот вы, кстати, это и споете. Типа «Спи, моя радость».
2: Нет, я другую знаю песню для взрослых.
0: Другую?
2: Да.
0: Надеюсь, не «Мурка, ты мой мурён».
2: Нет, нет, нет, ни одного матерного слова.
0: Ага, ну давайте вопрос.
2: Да, так вот вопрос у меня, значит,
0: один. А чем это вы скрипнули? Нечто опять у вас локоток отваливается.
2: Нет, это
1: протез.
2: Суставчик мой.
0: А ну что ж, старость не радость. А, ну и продолжайте.
2: Зачем вы так намекаете? Ну так вот, я хотела такой вопрос задать Ирине. Вы знаете, все женщины в творческом смысле немного чувствуют себя закомплексованными в присутствии мужчин, особенно близких. Вот посмотрите на нашу, так сказать, эстраду. Обязательно, если девушка приходит одна, то она хорошо выступает, даже связно отвечает на вопросы. Но если находится в этой компании приглашенных, скажем, кто-то близкий для нее, мужского пола, неважно, отец,
1: сосед,
2: брат или муж, или сосед, в общем, тот, кто пользуется
0: или
2: у нее доверием, да,
0: сосед
2: очень скованно она себя начинает чувствовать. Вот скажите мне, есть какие-нибудь мужчины близкие вам, мнением которых вы очень дорожите и как бы, что ли, даже опираетесь на него? Или все-таки вы независимы в своем творчестве?
3: Ну, мне кажется, что я, наверное, независимо, но если мнение будет, так сказать, негативным, я, конечно, прислушаюсь. В общем-то, мнение супруга, например, я очень ценю и всегда советуюсь. Если бы он сейчас здесь в студии сидел, ой, это страшно, потому что...
0: Да, места бы вообще не было, мы бы задохнулись прям все.
3: Да.
0: А, вы в этом смысле?
3: Извините, на что вы намекнули?
0: Ну, я подумал, что просто мы и тут так, как бочки селедки, все уже.
3: А что? Ну, ладно. Ну, вы потом расскажете. Нет, я, наверное, действительно себя скованно бы чувствовала немножко. Вот. А так, конечно, близкие люди – это отец, муж. Вот их мнение для меня очень важно.
2: Вы знаете, вот я давно распрощалась со своей семьей в угоду творчеству, поэтому я задаю такие вопросы. Вот я не могла, так сказать, перенести вот этого прессинга, который оказывали на меня товарищи мужского пола. Они мешали мне, просто начинаешь, знаете ли, задыхаться, и из-под пера не выходит ни одной буквы. Пришлось разогнать всех, теперь пишу.
3: Нет, я не буду никого разгонять, потому что мы оба, наверное, очень независимые люди, и каждый в своей плоскости, в общем-то, делает, по-моему, все, что, так сказать, душа просит. Поэтому никто ни на кого не давит в данном вопросе. Полное взаимопонимание.
2: Вот вам очень повезло.
0: Да.
3: Спасибо, да.
0: Уважаемый...
2: Вот Александр тоже потом про женщин хотел рассказать.
0: Нет, я вот хотел прочитать сообщение. Уважаемый Александр и гость, учился ли кто-нибудь из вас в НИИ прикладной акустики, спрашивает Егор.
3: Нет, не учился.
0: Но я убирался там, я помню, мне довелось убираться. Вот сообщение для меня. Александр, я слышал, вы неплохо играете на баянах. Не сыграли бы вы нам что-нибудь? Спасибо. Может быть, правда, позволите мне взять? Давайте, да, сейчас я буду играть.
2: Неси туда баян.
0: Давай.
1: А что ты сейчас сыграешь-то? Давай, сейчас.
0: Ну давай, вешай его.
1: Яблочку какую-нибудь.
0: Яблочку сыграть? Да. Нет, я яблочку не умею. Я вот на одном аккорде задумчивую гипнотическую мелодию сыграю сейчас. Называется «Мысль старого удмурта». Сюда вот.

0: Саш, ну прекрати. Слушайте эхо Москвы.
1: После этого возьмите, пожалуйста, гармошку.
2: Не ожидал. Не зря в консерватории, кстати.
1: Не зря там убирался, много чего наслушался. Я думаю, что Даша изменила свое мнение обо мне. Да? Вот, кстати, предлагаю послушать телефонные звонки. Теперь, а то у меня голос устал, нужно немножко отдохнуть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: А вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что немцы, поскольку они страшно экономные, то экономят даже на подарочных коробках. И когда едут в гости, заворачивают подарки прямо в тот брезент, который снимают с машин перед тем, как ехать. И непосредственно в брезенте эти подарки преподносят. Вот, даже там существует такое иносказательное выражение «то, что в брезенте», что, в общем-то, по смыслу означает «подарок». Вот, но поскольку немцы, как известно, из правил фонетики немецкого языка не произносят, значит, звонких согласных в начале слов, они их заменяют глухими, они говорят, это вместо брезент – брезент. Вот. И вроде бы как именно от этого произошло вот модное сейчас словечко «брезент», значит, в смысле «подарок».
1: А также презентация.
3: Вот. И у меня вот предложение к вам. Почему бы вам не выпустить совместный с Ириной альбом, это Александр, где бы она исполняла ваши песни на немецком языке, вот, и сдать его в Германии. Я, кстати, между прочим, весьма хочу выразить претензию, что песню «Клен» вы вот без меня как-то спели, в общем-то, хотелось бы тоже вот так. Да ведь вы, насколько я знаю, будете сейчас заявки выполнять, но подключайте слушателей к исполнению всех этих песен, ведь все равно же люди дома поют так вот про себя.
1: Поют. Вот, так что... Мы слышим, то есть даже мы тут замолкли посредине исполнения, неожиданно услышали, как из всех близлежащих домов заунывно подпевают. Спасибо, спасибо вам за вопрос, вернее, даже за заказ, да, за информацию. Угу. А вот тут пришел вопрос к Перской, к нашей. Уважаемая Екатерина Яковлевна, расскажите что-нибудь из своей жизни, что-нибудь грязненькое, просит Савелий. И следующий вопрос к искусствоведу. Уважаемая Екатерина Яковлевна, испытывали ли вы оргазм?
4: Насчет последнего мне хотелось бы сразу сказать... То есть многие мои друзья считают, что нет. У меня на этот счет другая точка зрения. Просто, может быть, то, что вы называете оргазмом, я и действительно не испытывала. Но как может сказать человек, вот одинаковый ли у нас у всех оргазм? Этого же на самом деле никто не знает.
1: Даже говорят, когда причесываются люди, то и то у всех разные ощущения.
4: Да.
1: Не говоря уже о том, когда они стригут ногти.
4: Ведь мы же не можем, так сказать, проникнуть друг в друга. Я не в плохом смысле этого слова.
1: Да, ну а что-нибудь грязненькое из своей жизни для Савелия, а то он не успокоится. Ну, я там знаю массу подробностей.
4: Ну, Савелий, мне надо обдумать, чтобы вам больше понравилось.
1: Расскажите тот случай вот в одном из казино, который с вами произошел на прошлой неделе. Вот.
4: Что-то я не припоминаю.
1: Да
4: а,
1: что,
4: давно?
1: Да что, да, ну, да, вообще такая, ну третьего дня там.
4: А, ну, это ты, наверное, имеешь в виду, вот, когда мне мой выигрыш не хотели отдать.
1: Да, и что там вы учинили?
4: Ну, что я как обычно, так и учинила. Я, знаете ли, вообще могу за себя постоять, когда мне что-то мое не отдают.
1: Да. Те, кто работали в этом казино и отдыхали, это заметили. Да. Ну что же, послушаем телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю также и номер нашего пейджера. Кстати, он к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. 913-29-29. И ваше сообщение для абонента Монморанси. В течение недели вы можете так же каким-то образом участвовать в формировании первого музыкального традиционного часа. По крайней мере, одну 80-ю часть из того, что вы просите, мы уж обязательно ставим.
4: А кто такой Савелий? Я знаю, вот последние несколько лет у тебя было 5 слушателей, а это кто-то четвертый.
1: А нет, дело в том, вы знаете, что ведь известно, когда, например, женщина, девушка выходит замуж за мужчину, она берет себе его фамилию.
4: Ага.
1: Вот. А сейчас, начиная вот с Нового года, вот 98-го, мужчина, когда женится на женщине, берет себе имя ее отца.
4: А-а-а.
1: Это несколько путанно может показаться. Но это такая дань, дескать, и я тоже тебе вот как-то отдаю.
5: Мужа сейчас можно было бы назвать Гена, да?
1: То есть да, вот
5: Саша,
1: если,
5: а я бы сказала
1: то
5: Гена.
1: То есть вот Ирина Геннадьевна, да?
5: Да.
1: То есть, знаешь, что не Саша, а Гена,
5: Гена
1: должен
5: теперь
1: быть из вежливости.
5: Я скажу.
1: Да, вот, потому что вы же взяли его фамилию Туманова.
5: Конечно, да.
1: Ну вот, он тоже должен какой-то ответ
5: Геннадий,
1: вам произвести.
5: Хорошо, спасибо.
1: Да, Геннадий. Ну что же, послушаем телефон. А, да, так ты о Савелии. Савелий, в общем, это вот как раз женился. И Савельевна у него. А-а-а. Вероника Савельевна.
4: Понятно.
1: Фамилию сказать?
4: Нет, нет, ну, все, не
1: да.
4: надо.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
6: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот не кажется ли вам, что некоторые евреи-космополиты попадают в комические ситуации? Вот известно, что Давид Тухманов уехал в Германию, а он известный автор песни «День Победы». Так сказать, когда вся страна поет «День Победы», он там в Германии радуется, что обслужил и тех, как говорится... Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. И еще хотел спросить, можно спеть 7:40?
1: Спасибо, спасибо. Ну, насчет первой части справа, видимо, то что вы думаете?
5: Ну, я считаю, что если человек уже сделал такую замечательную песню и такое количество людей, в общем-то, с удовольствием ее слушали, ну, там, в какую-то определенную эпоху, ну, это уже хорошо. А если вот сейчас там... Я думаю, что она там тоже большому количеству слушателей, в общем-то, нравится, и они ее с удовольствием до сих пор поют.
1: А многие люди, которые пребывают, скажем так, в искусстве все время, им, ну, мало вот там, скажем, петь или сочинять стихи, они обязательно что-то делают еще. Вот я, например, леплю скульптуры из подручных материалов. Знаю, что вот Валентина Яковлевна, в общем-то, клеит обои из обрывочков. Не скажу, что это получается красиво, но забавно. То есть это так своеобразный такой... как бы сказать, авангардизм. Даже есть обоечные. А вот вы каким-то образом, может быть, картины пишете, или вот, ну, что-то такое еще связанное с искусством. Может, например, хореографией занимаетесь, потому что мне как-то знакомо ваше лицо. Я вот как-то, может, где-то видел вас в каком-нибудь балете там. Не
5: Нет,
1: обязательно в главной
5: не
1: роли.
5: Я не танцую.
1: Это.
5: Я просто в свое время участвовала в выставочной деятельности вот в Центральном доме художников. Картинная галерея «Нескучный
1: точно.
5: Сад». Вот. А так вообще я люблю дизайны, там всевозможные интерьер, двигать мебель, переставлять там стенки, обои клеить, тоже очень интересно. То есть вот это вот то, что делаешь своими руками или так ощущениями, это все очень нравится.
1: Замечательное пришло сообщение на наш пейджер. Александр, вы обалденный парень, спасибо, Иван. Если бы, например, была подпись там Маша там, или Галя, то я бы тоже как-то порадовался. А так меня настораживает кое-что в этом сообщении.
4: Неправильно настораживает. Закат Римской империи наступил как раз тогда, когда появились вот такие Иваны, которые считали... что можно мужчинам такие сообщения присылать.

0: И я рад представить гостей нашей сегодняшней программы. Один из них уже очень хорошо вам известный, почти, так сказать, родной и унтожеланный, поскольку повсюду, в общем-то, где он появляется, распространяется аура тепла, Унт-Восток. В общем, как раз того, всего того, чего не хватает сейчас нам, живущим здесь, в этой дикой тундре, среди белой замерзшей перхоти. Вообще сегодня минус 18. Я считаю, что это идеально. Все-таки я не понимаю, как можно жить там, где температура опускается ниже минус 10. И этот человек Назим Надиров, продюсер, филолог, философ, он в нашей программе не первый раз и, надеюсь, не последний. И я вижу, что ты пришел не один, а с симпатичной женщиной. Сразу расскажи, пожалуйста, потому что люди будут заинтересованы. У меня сейчас новые моды. Я за отдельный прайс пускаю сюда любопытных с улицы. Они потом шепчутся, идут сплетни. И сразу поставь точки над «и», кем приходится тебе данная красавица, чтобы не было каких-то перетолков и перетеров ненужных.
1: Спасибо, Саша.
0: Да добрый, забудь, да.
1: Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Я, как всегда, рад кататься с Сашей по дорогам его программы «Монморанси». И я рад сегодня представить моего давнего друга Марьяна Смирнова-Сеславинская. Мы филологи, мы уже знакомы не один десяток лет, скажем, как родились, так и познакомились. Может, да, вот нам сейчас 18, да? Она филолог, так же, как я, хореограф, танцор, а в данном случае автор проекта цыганского, который называется «Бародрома», значит, «Большие дороги».
0: Очень приятно вас видеть. То есть ничего личного, как говорится, да? Вопрос в следующем. Знаете ли, уважаемые гости, я тоже подготовился, в свою очередь, к программе. Ну, насколько мне это позволяет вот мой слабый мозг после того случая, о котором я не хочу говорить, вспоминать об этом мне горько. Тем не менее, вы знаете, представление о цыганах у нас, у простых обывателей, формируется в основном по трем направлениям. Первые два направления резко отрицательные. Это значит криминальная хроника, где они фигурируют как торговцы наркотиками. Всегда цыганские кварталы во всех небольших российских городках славились тем, что там можно, в общем, прикупить все химикалии, и молодежь вся туда стекается, да. Второе, это то, что эти люди, в общем-то, занимаются какими-то делами, уже не связанными с наркотиками, но, тем не менее, криминальными и неприятными. И третье мнение, да, такую альтернативу, что ли, это составленного обывателя по широко известному фильму «Цыган», который, в общем-то, ну, как вот сейчас идут сериал «Менты», да, с тем, чтобы как-то обелить в лице обывателя, в общем-то, тех самых ментов. Также, видимо, чтобы как-то исправить положение с мнением о цыганах, был снят этот фильм. Исходя из этого, Марианна, я бы хотел, чтобы сегодняшний наш разговор был максимально серьезным, чтобы мы раскрыли вообще все об этих людях. И самый первый вопрос, я уже его предугадал, он наверняка придет на пейджер или по телефону нам позвонит кто-нибудь и спросит, а бывают ли цыгане евреи?

0: А можно наоборот спросить, бывают ли евреи цыгане?
1: Да, или так.
2: Ну, они чем-то родственны, гонимые. И национальности, и как раз, по-моему, в одном из клубов мы делали этнический фестиваль, да, помнишь, мы представляли коллектив твой, и как раз он после 9 мая как раз был праздник, потому что это наиболее преследовавшиеся были национальности. Ну, их путь, я только начну начало пути цыганского, а дальше Марьяна как специалист вообще в этой области. А они вообще родственники наши все, цыгане, естественно, потому что с востока. В Северной Индии, где-то примерно где-то в 11-12 веке, они начали свой многовековой путь и рассеялись уже по всему миру. В каждой стране особенность того, это то, что они берут, вот как пчелки, самое вкусное в музыке, самое сладкое, самое красивое, впитывают в себя и в то же время обогащают национальную, в данном случае музыкальную культуру той страны, где живут. И бывают такие ситуации, когда даже, например, вот в Венгрии было в 30-50-е годы, что трудно отличить, где заканчивается, например, венгерская музыка, и где начинается цыганская музыка, или так далее. Наверное, что-то я не так говорю, Марьяна, серьезно,
0: я заслушалась. Так очень большим интересом тебя слушаю. Знаешь, я бы сказала наоборот. Не цыгане берут, как пчелки, все сладкое, а они сами, как пчелки. Они сами, как пчелки, сладкие.
2: Ага.
0: Понимаешь, я вот касательно цыганской музыки в России скажу так. Ведь цыгане, скажем, они могут петь русскую песню, да? Так сказать, переложив ее на свой лад. Но почему русские любят, когда цыгане поют их песни? Потому что они выворачивают наизнанку эти песни и представляют русским в таком как бы эмоциональном накаленном виде, который, то есть, в котором они никогда свои собственные песни не слышали. То есть я бы сказала, что цыганская песня в России — это русская душа, вывернутая наизнанку.
1: Ну, мало того, если уж так мы будем говорить за музыку, я могу сказать, что им удается создавать удивительные минорные мелодии, пользуясь мажорными аккордами, наоборот, что является, в общем-то, ну, столь же редким, как то, например, индийское табло, по которой однажды с пьяно пытался стучать мой друг, и у него ничего не получилось. Безусловно, у каждой нации есть свои уникальные, попросту говоря, возможности и способности. И, кстати, здесь еще один момент. Я, конечно, понимаю, что о музыке сегодня будет серьезный разговор, большой, много будет прослушано музыки, но для меня музыкант не имеет национальности, так же, как не имеет национальности физик и так далее. Да? То есть музыкант, он может быть там хоть еврей, хоть там татарин, безразлично. Это просто музыкант или это просто физик. Я же бы хотел все-таки попросить вас вначале остановиться на каких-то именно национальных особенностях этих людей. Что заставляет их жить вот таким образом? Что заставляет их все-таки противопоставлять себе вот так всему миру, по идее, ведь когда мы видим вот праздно шатающихся в метро или по улицам цыган, это же, ну, как бы такой своего рода протест, даже круче, чем панки, да. То есть вот панки, они стараются как-то на контрасте, а у этих контраст очевиден, люди их боятся, негативные мнения, согласитесь, происходит. Как, где они живут, вот возвращаются ли они в дома с евроремонтом, или они ночуют на вокзале? Вот что в первую очередь, я думаю, заинтересует наших слушателей. А музыка, это уже в том случае, давайте вынем, так сказать, из кобуры наган под названием музыка, когда нападения начнутся совсем уже свирепые. Да.
2: Вот. Я думаю, об этом Марьяна лучше всего расскажет, потому что она писала работу о цыганском искусстве в таборе, на сцене. И я был сам свидетелем еще некоторое количество лет назад. Мы возвращались вместе из гастролей. Домодедово было очень смешно. Из Ашхабада мы прилетели. Я не успел моргнуть глазом, и вот приблизились цыганский табор в Домодедово. Я не успел посмотреть на свой чемодан. В это время увидел, как Марьяна удалялась уже с цыганками, ласково щебеча о чем-то, и пропала на минут 40, по-моему. И вот она там обсудила все, она живет в разных таборах, ездила вологодскими, другими цыганами. Я думаю, она вот передаю слово Марьяне.
0: Так все-таки, наверное, что вас больше интересует, наших слушателей? Я думаю, знаете, все дело в том, что существует некий миф о цыганах. А существует он потому, что долгое время действительно, ну, как бы была такая стена закрытая, да, между русскими и цыганами. И даже вот в цыганском языке существует слово «гаджо», которое означает «человека не цыгана». Так же, как у евреев существует слово «гой», у цыган слово «гой». Правда, в последнее время немножко изменился смысл, потому что цыгане стали оседлыми, они стали с русскими уже больше как бы контактировать. А вы знаете, цыганское общество вообще неоднородно. Вот если мы с вами выйдем, пройдемся по улицам Москвы, мы встретим очень много смуглых людей, хорошо одетых, которых многие принимают, скажем, за лица так называемой кавказской национальности. Просто потому что цыгане, в их представлении, это обязательно пестрые юбки, обязательно гадания, вокзал, табор и так далее. Вот, но просто цыгане, они тоже неоднородны. Существует много разных групп цыган. В России исконно с 17 века живут русские цыгане, которые имеют свою собственную культуру.
2: Нужно, наверное, кратко упомянуть, когда они появились, да? Они появились, появились граф Орлов, наверное, многие знают, да?
0: Я хочу сказать, что в России они появились, ну, первое упоминание о цыганах где-то конец, ну, где-то, это 17 век. Это 17 век уже, да. И граф Орлов-Чесменский, это уже возникновение хоров, это уже позже. Это позже. Да, но ведь дело в том, что наряду с так называемыми северными русскими цыганами существуют другие группы, которые говорят на отличных диалектах, и которые жили в других странах, на других территориях. Они тоже потом попали в Россию, но, тем не менее, они отличаются одни от других. То есть я хочу сказать, что, например, есть русские цыгане, как бы, которые очень хорошо знают свой язык, и которые... Тем не менее, понимаю, скажем, группы котляров, которые делают котлы лудильщиков. Ну, есть группа, например, вот которая называется... Например, есть группа, которая называется колдырари или котляры.
1: Простите, Марьяна, да. Тут, кстати, да. Есть, мне кажется, смысл вот немножечко об этих группах поговорить поподробнее. Почему? Потому что не только речь идет о России, вот, о взаимоотношении коренных, скажем так, россиян, да, вот с... цыганами. То есть, к примеру, я наблюдал и в Праге, когда мы ездили туда со спецзаданием, там надо было кое-что прибрать. Я наблюдал дикие сцены разборок между вот, цыганами. То есть там они контролируют... Ну, тогда, сейчас я уже вышел из дела, собственно, и занялся вот тем, что сижу тут на радио, общаюсь с приятными людьми. По крайней мере, одну треть бизнеса, это, вот, опять же, по наркотикам, по проституции. И те же самые жители Праги смотрели на них весьма отрицательно.
2: А разве русские меньше контролируют? Русских бандитов разве мало в Праге?
1: Но благодаря моим стараниям в какой-то степени эта сфера все-таки была немножечко отобрана у цыган. Сперва, значит, вот были туда нами посланы дикое количество украинцев, а затем уже как бы...
0: Дима, простите, какой у вас вопрос? По поводу наркотиков или по поводу
1: цыганских
0: по
1: поводу
0: цыганских
1: того,
0: групп?
1: Что не является ли вот те люди цыганской национальности, мнение о которых у россиян и у других народов, скажем так, негативны, просто представителями одной какой-то группы, которую, может быть, имеет смысл назвать и сразу забыть о ней. Ну, к примеру, как ведь среди русских тоже есть кидалы, да, там есть падлы, которые бабки не отдают на зиму, правильно? Есть? Скажи, есть, говорит Назим.
0: Вообще, знаете, да. Можно я как бы сразу пошла продолжу? Дело в том, что, знаете, ну, как бы наркомания это вообще беда, вообще, наверное, последнего столетия, и это не только цыганская, я сказала, что это общечеловеческая беда, да? То есть я бы сказала, что есть такие проблемы, которые на самом деле являются не узконациональной проблемой, проблемы всех. Так вот, скажем, исторически, если мы посмотрим, то есть до возникновения вот наркотиков, вернее, распространения их такого широкого, цыгане делились по разным группам. Они делились, в общем-то, знаете, это очень долгий вообще экскурс в историю, тем более, что мы не можем с точной достоверностью сказать, откуда, почему произошли эти разные группы. Но существует теория, что они, когда выходили из Индии, то вышла не одна каста, а целая группа разных каст, которые как бы изначально имели какие-то различия между собой, прежде всего по занятиям. Вот. Но, тем не менее, этот круг занятий все-таки определен. Это кузнечество. Обязательно, значит, торговля лошадьми. Это, кстати, очень для русских цыган характерно. А торговля мелкая, разнообразная. Кстати, вы знаете, цыгане прекрасные торговцы. И, кстати, то, что вы говорили о криминале. Ведь вы знаете, что при советской власти, например, спекуляция считалась криминалом. То есть как бы в тень, вот именно в сферу криминала уходили просто люди, которые элементарно имели, скажем, навыки или, ну, предрасположенность, даже предрасположенность, я бы сказала, историческую к торговле. Поэтому это все как бы имеет свои причины, да. Вот. Я хочу сказать, что, вы знаете, мне так получилось, что я лет 10 назад, я работала на индийском фестивале, кстати, с группой индийцев, которая происходит из Раджастана, откуда вышли цыгане. Вы знаете, поразительно, то есть там чисто вот по эмоциональному типу, по психологическому, огромное родство. Ну, мало того, что язык похож просто. Многие слова просто одинаковые. Вот, ну, вот это вот...
2: Историческая справка, цыганский язык относится к индийской все-таки группе исторической.
0: Да, к индийской. Да? Так вот, они прекрасно торговались. Они, когда они приехали сюда, они привезли с собой кучу совершенно разных вещей, там каких-то тряпок, одежды и так далее. И я получила огромное удовольствие, когда я со своей стороны тоже принесла кое-какие предметы. Вот. И мы стали вместе, значит, все это дело, значит, менять одно на другое. И я была очень горда, когда я все-таки вот на, там, на 20 рублей, скажем, у меня получилось... Просто это сам процесс очень приятный. Дело здесь не в деньгах, а в процессе. Так вот, я хочу сказать, что, видимо, да, есть такая предрасположенность. Они, эти группы, они занимались торговлей. И цыгане, и в России, и в других странах, они исторически занимались мелкой торговлей. И так произошло, что вот сейчас, например, очень тяжелое время. Почему? Ну, потому что гадание и торговля перестали быть сферой... то, что та торговля, которая раньше была спекуляцией, мелкой торговли, мелкооптовой, да, они перестали быть сферой чисто цыганской. Появилась огромная конкуренция. То есть раскройте любую газету, вы увидите там огромное количество адресов гадалок. Вот. Ну и, скажем, насчет торговли то же самое. Сейчас уже как бы...
2: Вопрос был больше о кастах, да, Саша?
0: Да, насчет каст.
1: Ну, не то, что о кастах, да? Просто я как бы...
2: О кланах, о кастах.
1: О кланах.
0: Да, хотя, по поводу,
1: ведь есть наверняка у цыган, как и в любой нации, своя элитарная группа. Да? Вот меня интересует, например, отношение данной элитарной группы к вот тем людям цыганской же национальности, которых показывают, грубо говоря, в телесериале этот самый «Дорожный патруль».
0: Ну, вы знаете, как бы я сказала, здесь нельзя, опять же, сказать совершенно точно, почему та или иная группа ниже, а другая выше. Можно привести теорию какого-то там расслоения классового, можно сказать, что сразу... Я, например, может быть, что когда они вышли из Индии, то там было разделение по занятиям, что и определило, собственно говоря, их дальнейшее положение в различных странах, потому что, знаете, цыгане, когда приходили в разные страны, поскольку все-таки они вышли из страны, которая была кастовой, это была Древняя Индия, да, там же были касты. Каждая каста имела свое занятие. Так вот, приходя в какую-то страну, поскольку они владели каким-то ремеслом, они пытались занять в этой стране то же самое место, которое они занимали в Индии. То есть, если они не были земледельцами, они и в другой стране не будут земледельцами, они будут, скажем, продолжать те же традиции кузнечества, которые они...
2: Вот очень много касты специальные, Саша, на Востоке, которые занимаются только музыкой. То есть, исторически, по легенде, как будто бы это специальные музыканты первые были цыгане, которые там персидский царь пригласил, неважно. Это были первые музыканты цыгане, которые и вышли из Северной Индии. И на многих странах, например, в Египте, например, есть специальные касты танцоров. Этим занимается вот это gypsy music, правильно
0: да,
2: я говорю?
0: Да, да.
2: Ракшараки, там разные стили, Гавази, по-моему, и Каири Али Мухаммада, по-моему, район называется, где живут только цыгане. И там, я не думаю, что есть...
0: Гавази.
2: Гавази, да. Вот и то есть вот определенные... Или, например, в Турции, в Османской империи, поскольку правоверным нельзя было, видимо, музицировать и все такое, 5-10, то были евреи, греки и цыгане. И до сих пор очень династии цыганских музыкантов, они страшно популярны, это знаменитые известные фамилии. Орхан Оджал, например, в Стамбуле. Очень известные музыканты, они именно цыганские, музыкальные династии.
1: Карлос Сантана.
2: Ну вот.
1: Ну, это понятно. Может быть, кстати, вот опять же, те люди, к которым я так прицепился, я вижу, ну, нет у вас особого желания их обсуждать. Скорее всего, что вырвавшись, так сказать, на свободу европейских просторов, они попросту говоря...
2: Мы не были во время твоей разборки там. Браги, ты бы нас позвал.
1: Нет, я имею в виду уже здесь, сейчас. А-а-а. То есть, может быть, их вот это поведение, даже какое-то, ну, самоунижение, да, вот это же, ну, немножко... Ну, человек, который с чувством собственного достоинства как-то живет в мире, он не будет себя вести так, как ведут вот там...
2: Нет, тут я, Саш, я возражу.
1: Пожалуйста, я готов к диалогу. Сегодня я добр.
2: Это разная традиция. Европейская, в данном случае, ты представляешь русскую традицию. И есть восточная традиция, например, суфийская традиция. Там вообще считается высшее, самое высокое поднятие личности над собой, это когда ты можешь просить. И дервиши, и факиры, они специально, даже богатые люди, они бросали все, и считалось усмирить свою гордыню и смочь, так сказать, пойти и попросить кого-то. Это специально делалось. Есть даже сейчас богатые люди из Таджикистана, например, они в определенное время, когда это полагается, они бродят по стране и просят милостыню. Это считается наоборот.
1: Тут, Назин-то, речь-то идет не о милостыне, понимаешь? Я, например, могу сейчас выйти на улицу, для меня это как расплюнуть, подойти к любому перцу богатому, который из джипа вылез, посмотреть на него искоса, искать дружище, дай мне 5 рублей, в общем-то, на булочку. Вот. Я так часто делаю, в общем-то, когда ради шутки, когда там, знаешь, пока он полезет за 5 копейками по черепу, ему бах, в джип прыгнул и поехал. Ну, чтобы как-то нажить
2: это
1: денег.
2: Это на котором ты приехал сегодня?
1: Вот сегодня на нем, да. На таком, видел, без номеров. Да, проблем. Вот. Речь идет о другом. О не о попрошайничестве, а о совершенно таком серьезном домогательстве к гражданам. То есть о том, что происходит хватание людей за локти, притягивание их к себе. То есть, так сказать, попытка заставить вступить с собой в контакт. Не физически, естественно, а хотя бы в моральный, что само по себе ущемляет личность другого человека. Вот о чем я хотел сказать. И, может быть, все-таки эти люди как раз вот такое их поведение, и это и есть не что иное, как сублимация на вот такое не совсем высокое положение той касты, к которой они вот принадлежат у себя там где-то, или исторически так сложилось, что они принадлежат к этой касте. Ну, к примеру, почему все негры носят здоровые цепи и поют рэп, да? Золотые цепи, заметьте. Все это идет сублимация еще вот от момента работорговли. А когда они видели все это богатство, роскошь, генетическая память это сохранила и преобразовала вот как раз в эти яркие броски, там обязательно Феррари. Также и здесь вполне вероятно.
0: Ну, то, что в любом обществе существуют высшие как бы слои, ниши, это, конечно, так. Но, вы знаете, я все-таки, понимаете, не стала бы вот так очень, понимаете, такие аналогии проводить, потому что, ну, понимаете, ну, не было нас тогда, когда они выходили из Индии. Мы не можем этого сказать.
1: Но мы можем, можем предположить. Мы хотя бы можем как-то постараться предположить, что же было там на самом деле. И, кстати, я вот, извините, что я так сейчас вот активно несколько себя веду, просто после того случая, это самое... Я, например, не могу ручаться 100%, что вот те люди, которых мы видим и считаем цыганами, что это цыгане.
0: Хорошо, Дим, я просто сейчас расскажу, вот, какие еще существуют современные проблемы. Я просто возьму маленькую, например, маленькую одну группу, которая живет в Западной Украине, вообще в Украине, в Карпатах. Что там происходит? Вот вы, наверное, заметили, что очень часто вот сейчас на улицах появились такие малорослые, смуглые цыгане, часто, которые часто ходят босиком, кудрявые.
1: Даже вот в
0: нынешнюю
1: погоду?
0: Да, у них такой даже... Ну, да, часто я даже... Ну, сейчас вот зимой не видела, но особенно очень поздней осенью не видела. Дело в том, что там происходят большие проблемы. Какого плана? Что... Значит, выселяют их с тех мест, где они привыкли жить. И фактически они как бы становятся беженцами. Сейчас время очень больших социальных передвижений, понимаете?
1: То есть попросту геноцид.
0: Ну, я не хочу, понимаете, как бы влезать в политику. Я просто говорю...
1: Нет, но он скрытый,
0: да.
1: Скрытый
0: потом,
1: геноцид,
0: например,
1: да.
0: Что в Средней Азии происходит, что к нам очень много приезжают так называемые цыгане из группы «Люли». Цыгане-люли. Это среднеазиатские цыгане, которые тоже в связи с тем, что, скажем, там очень плохо с работой, они переселяются. Я просто лично говорила со многими из них. И мне человек в красивом сиреневом халате, который ходил с инструментом и играл за деньги, значит, на улице, говорил, что я отец семейства, мне стыдно, я раньше был шофером. Я вынужден это делать, потому что действительно вот есть такая проблема. Знаете, я думаю, что это не только проблема цыган. Посмотрите, сколько приезжает других наций. И они тоже страдают. основном просто я считаю, что мы живем в счастливом месте, в счастливой, как бы, ну, нам повезло, что мы родились в крупном городе, в Москве, что у нас есть дом, работа и, в общем, любимое дело, потому что есть масса людей, которые всего этого лишены, на самом деле.
1: Ну, я с вами согласен, но, с другой стороны, у меня тут есть немножечко такой другой взгляд на эти вещи, то есть, к примеру, когда происходит отлов здесь какого-то криминального человека, который вот как бы приехал в Москву, типа, дескать, на заработки, а реально он там ну, занялся, скажем так, бандитизмом, да, преступным стал элементом. Вот. Для меня это немножко непонятно. Если ты мужчина, если ты сваливаешь со своей территории, на которой в нынешний момент живется не очень хорошо, значит, ты просто дезертир. Вот. Да, только и всего. Также я не понимаю, например, вот, приезжающих сюда на заработки молдаван, к сожалению, не понимаю приезжающих сюда на заработки чеченов, не понимаю, почему существуют здесь чеченские фирмы, почему в Москве сильна чеченская диаспора. Для меня это загадка. Я считаю, что если ты, так сказать, воин, ты должен быть на своей территории в тот момент, тем более, когда там происходят военные действия, и занять сторону одной из воюющих сторон, а не сидеть в тылу. В Москве тоже было очень трудно, конечно. Вы совершенно правы, но я вот хочу обратиться к тем, кто слушает нас сейчас в других городах. Да, уважаемые, мы живем здесь просто как сыр в масле. Нам зарплату дважды в день приносят на дом. Раз в год выдают дорогие автомобили, унт-пайки, не говоря уже о красивой, бесплатно, не говоря о красивой модной одежде. Вот. Также нам бесплатно дают все женщины, мужчинам здесь. Вот. И вообще бесплатно даже делают массаж. Живем мы тут кайфово, и глаза у московских детей очень добрые и глубокие.
0: Да, Дим, просто больше дальше нечего желать другого. Мы теперь можем только вот сидеть на радио и, так сказать, приятно проводить время.
2: Это сложная проблема, если о передвижениях, о миграциях. Если бы их не было, то, представляешь, Саш, каким бы скучным был мир. Все бы жили на своих территориях.
0: Я не помню, какой мудрец китайский скажет, что не дай нам Бог жить в эпоху перемен.
1: Да, сказал.
0: Когда ломается социальный устой, когда человек, понимаете, не каждый же может найти в себе даже, скажу, моральные силы. Когда сломалась твоя жизнь, когда ты решился всего начать все заново. Это очень тяжело, на самом деле.
2: Не знаю, мне нравятся перемены. Просто есть, с другой стороны, вот особенно в России, может быть, среднее или старшее поколение, воспитанное вот в советское время, у них они жизнь, я говорил всегда, что они жизнь воспринимают как ожидание... жизнь — это просто ожидание пенсии и смерти. Для другой цели этого нет. Поэтому, Марьян, вспомни, когда мы уходили из университета, все там старшее большинство предупреждали нас, что ну как же, у тебя же не будет пенсии. Понимаешь, какой пенсии? Понимаешь, я говорю, ну у меня еще до пенсии вообще-то еще есть. Лет 30, если буду жить,
0: дай бог. Ну я сразу ушла в филармонию, и как бы это сразу резко изменило мое сознание.
2: Поэтому есть, Саша, согласись, что процентов там, может быть, 30-40 населения ждет, что кто-то придет, и кто-то обязан, там, государством обязаны давать зарплату, там, приносить, что-то делать. Понимаешь, никто не есть.
1: Я целиком с этим согласен, и причем ждут многие. Вот, и
2: да вот и мы с тобой.
1: Свой протест против этого выражают так же, как, к примеру, там, птицы, которые теребят ту прищепку, на которой, по их мнению, в данный момент должен быть прикреплен там огурец или другая пища. Только люди проявляют это там, выходят и стучат ложками по кастрюлям. Или, кстати, опять же хочу сказать, уезжают туда, где, как им кажется, им дадут все. Вот непонятно. Ну, давайте все-таки, ладно, вернемся к непосредственно...
0: Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки, понимаете, вот что в наше время, тем не менее, когда я говорила, что да, вот цыгане пришли, они чувствовали себя кастой, и я хочу сказать, что, знаете, не имея материальной культуры, потому что они не производили ничего, скажем, вернее, они кое-что производили, они, скажем, занимались, как я уже говорила, производством там в некоторых странах плетением корзин, металлических украшений и так далее, там, вот котляры, лужением котлов, но, тем не менее, скажем, все-таки они пользовались в основном материальными предметами той страны, где они жили. И, тем не менее, да, исполняли песни, скажем, других стран, на их основе создавали другой какой-то уже фольклор. Тем не менее, мы говорим о том, что существует цыганская культура, потому что, прежде всего, существует общность людей, которые чувствуют себя некой отдельностью, которые живут по своим законам, в которой очень сильные родовые связи и, между прочим, очень достаточно сильные понятия чести, взаимовыручки. Я хочу сказать, что вот цыгане чаще не подписывают договоров с друг с другом, достаточно как бы разбить руки и не нарушать своего слова. То есть вот все эти, понимаете, несколько как бы приподнятые над материальным миром понятия позволяют цыганам оставаться теми, кто они есть. И я считаю, что искусство в этом плане, оно умеет играть совершенно не последнюю, наоборот, даже главную роль. Понимаете, потому что духовная культура как раз и позволяет цыганам быть самими собой.
2: Ты намекаешь на династии и русские
0: Я
2: династии
0: намекаю
2: цыган,
0: на
2: да?
0: то, что нам пора, пожалуй, не только обсудить, но и насладиться музыкой и понять, чем же все-таки, почему все-таки эта тема нас интересует, почему мы об этом говорим.
1: Да, то есть сейчас будем слушать пьесу, да?
2: Да.
1: А вот, тогда ее можно объявить, поскольку... Да.
0: Ну, давайте мы послушаем песню, которая будет называться «Послушайте, цыгане». Это...
2: Вот
0: песню
2: раз.
0: Исполнит участники нашего проекта «Баре Друма», который называется «Большие дороги», и солисты Александр и Диана Савельева.

0: ой-ой-ой-ой-ой, на почтах Америки, ай, сильбор свето, мэстэджи вау.
1: Что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Назим Надиров и Марианна Смирнова Сеславинская. Речь у нас идет о цыганах, о их музыке, о их образе жизни. Вы, кстати, накапливаете вопросы. Ежели таковые у вас появятся, то, соответственно, несколько позже вы сможете их задать, да, вот. А что касается вообще вот песен, да, то есть, ну, ведь, как известно, да, такая сермяжная и немножко срамная шутка, то есть, ты кто, я про заек, да, про каких еще заек, не считается у широких слоев населения, к сожалению, да, писательская деятельность, музицирование серьезным занятием, и если, скажем, целая нация занимается только тем, что вот поет, хотя и хорошо это делает, это еще больше настраивает против нее остальных. Понимаете? Ну, то есть это как типа стрекоза среди других, в общем-то, тот самый насекомых в басне Крылова. Вот. А есть ли, скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли действительно представители цыган, которые реально работают, заняты, так сказать, в общественном производстве? Ну, например, точат гайки, собирают автомобили, работают в автосервисах, но сохраняя при этом вот свою, так сказать, цыганскую девственность, я имею в виду национальную девственность, сокращенную НДДАУ.
2: Слушай, я хочу сказать, знаете, что, во-первых, здесь как бы есть маленькие две неточности, хотя, конечно, вы правы, что цыгане, скажем, в России, да, многие цыгане поют, конечно. Но вы знаете, у цыган вот принято, не то чтобы принято, исторически сложилось, что они сохраняют двойные занятия. Ведь они, кроме пения, еще занимаются кто торговлей, кто еще чем-то, понимаете? Поэтому здесь как бы такой, часто происходит такой легкий переход. Человек, например, работал в ансамбле, потом взял, вернулся к себе в поселок и занимается чем-то еще. И это совершенно нормально. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что в России всегда исторически любили цыган и любили их за их музицирование. Вот. То, что почитайте, пожалуйста, классическую литературу, вспомните Рескова, Пушкина, Тургенева, ну и так далее.
3: Не только, во всех странах,
2: да. А то, что касается цыган, которые занимаются другими профессиями, да, вы знаете, есть целый слой цыганской интеллигенции, причем это, кстати, на волне вот 30-х годов демократизации, когда были созданы цыганские школы, техникумы, то некоторые семьи, и, кстати, даже многие вот стали идти учиться, и вот с тех пор как бы пошло, что есть семьи, и из известно, есть, я сейчас просто вам не могу так вот сразу назвать фамилию, есть цыган, полковник КГБ, есть хирург великолепный, есть летчик. Кстати, есть семья, вот, и она известна вот как научные работники, Деметры семья, да? Вот. Ну, очень много, конечно, музыкантов, это понятно, артистов, потому что это тоже традиционно.
1: Вот Сличенко, например.
2: Сличенко, да, пожалуйста.
1: Которого почему-то, не знаю, прошу прощения, дико не любили все вот товарищи моих родителей. Не знаю за что, не знаю почему, но помню, вот, что в то время, когда он как-то был на пике моды, как-то вот отношение к нему почему-то у взрослых, я-то что был, грудником, да, было почему-то дико негативно.
2: Вы знаете, ну ведь у людей разные вкусы.
1: Да.
2: Значит, ваши родители не любили там, а кто-то и обожал, наоборот.
1: Говорят, а не было ли, извини, Назим, вот, на ваш взгляд, Сличенко такой профанации как раз настоящей цыганской музыки?
2: Вы знаете, что я, так сказать, не знаю подробностей биографии этого знаменитого
1: артиста. Нет, я имею в виду тут именно музыку, биографию.
2: Дело в том, что, понимаете, вот я, да, мы, кстати, мы подошли к такому вот интересному вопросу. Дело в том, что ведь цыганская музыка, она двусторонняя именно в России. Почему? Потому что цыгане, начиная с момента возникновения первых хоров, стали работать для русских. И они стали исполнять как бы внешний репертуар для русских потому что именно тот репертуар, который был им понятен. Прежде всего, это тексты, это русские песни. И с тех пор там были некоторые изменения, скажем, но именно вот эта двусторонность осталась. То есть есть часть репертуара, который цыгане поют для себя. А чаще всего она мало представлена на эстраде. Есть репертуар, который поют именно цыгане-артисты, именно для не цыганского зрителя. То есть стараясь быть ему интересным и, ну, в некоторых случаях угодить вкусом, в некоторых случаях это просто действительно диктуется еще, поймите, и материальной необходимостью, потому что есть некий культурный заказ со стороны зрителей и слушателя. Поэтому, когда мы говорим о Сличенко, он профессиональный артист. Он поет романсы и пел романсы. Сейчас он больше работает уже как в качестве, значит, вот, руководителя театра, но все прекрасно помнят его песни. И, конечно, будучи профессиональным артистом, он, естественно, ориентировался и на вкусы зрителей, и пел тот профессиональный, сложившийся в цыганской среде репертуар, кстати, за 200 лет, сложился определенный репертуар, ориентированный для, на русского зрителя, который тоже стал традиционным для цыган.
3: Но все-таки это определенные,
2: да,
3: штампы.
2: Поэтому мы должны хорошие, понимать, да, что существует цыганская песня. Это скорее проблема репертуара, извините, а не артиста Сличенко.
1: Ну, вот. Я тут,
2: да,
1: кстати,
2: то есть это именно, да, проблема, да, репертуара. То есть это репертуар, ориентированный на русского зрителя.
1: Не совсем согласен, потому что это как раз и есть, вернее, согласен, но это и есть название профанации. К примеру, если зритель сейчас будет требовать от кого? Ну, или требовал бы, например, от покойного Владимира Семеновича Высоцкого исполнять песни «А мы в тундре живем, с вертолетом летим». Вы понимаете, песни, которую одно время осрамился товарищ Градский, да, то это был бы уже не Высоцкий. То есть, когда человек в искусстве идет на компромисс, то есть выполняет социальный заказ, это и есть профанация.
2: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это компромисс. Дело в том, что параллельно с теми песнями... Ведь, понимаете, романс — это отдельный жанр, скажем так, правильно?
1: Да,
2: это,
1: да,
2: просто отдельный жанр, который сам по себе, я бы сказала, что есть образцы совершенно потрясающие, высокие образцы этого жанра. Но параллельно с этим существуют еще и старинные народные песни, которые имеют место быть.
1: Ну, Сличенко их исполнял.
3: Да. Саша, в, да, любом случае, отславился или осрамился, или наоборот прославился Сличенко в истории русской цыганской музыки или советской, в любом случае он не привлечен к проекту «Бара Дурма», может быть, за то, что у него выдающиеся заслуги или нет. А вот мы постарались привлечь людей, которые...
1: По-настоящему.
3: Свежих новых, понятно, людей.
1: А вот слушай, вот ты же помнишь, ты же сам приносил какую-то музыку сомалийскую, да? Потом мы говорили, вот, по-моему, с тобой же тоже, и вот о Юсандор,
3: да,
1: да,
3: да,
1: который... Да, сенегальский, которого у себя на родине не любит именно за то, что он за определенный прайс воспевает, так сказать, быт богатых сенегальских людей. То есть вот о чем речь, Марианна, вот о чем речь. То есть, к примеру, я однажды, будучи на спецзадании, лежим мы в камышах, вот, и тут табор...
2: А тут утка летит мимо.
1: Нет, ночь была.
2: А, понятно.
1: Вот, табор остановился. Вот они вот пели просто так для себя, вот это уж слушайся. Да, я согласен. Это что-то такое дикое, при этом прям...
3: Всегда бывают ожидания. Вот сейчас, когда писался диск, меня лично
1: какой
3: очень
1: диск?
3: Многие... Вот этот «Бара Дурма», ну, проект, он же
1: компакт. Поясняй сразу, да, потому что я записываю в неделю вот до 1000 пиратских дисков.
3: А, потому что сам...
2: Прошу вас, да, не обижать нас.
3: Вот. Сам диск еще не вышел.
2: Диск, во-первых, не пиратский, а самый, что не есть, подлинный.
1: Я согласен,
2: да.
1: Я о своем.
2: Он, можно сказать, да, да, мы о своем, о девичьем, да.
3: Вот, и о чем вы, о чем это?
1: Да ты не думай об этом. Это нормально, она сюда часто будет заходить, выходить и менять тазик.
3: А, поэтому я немножко смутился.
2: А,
3: да,
2: я думаю, что это меня капают.
1: Так вот, насчет, ты начал говорить насчет непривлечения вот ряда артистов в ваш проект.
3: Хотела сделать исконным, то есть были заявки, о которых даже Марианна не знает. Я никогда не говорил, чего требовал народ. Я даже не передавал ни разу, кстати. Вот сейчас она первый раз услышит. Потому что все как узнавали, что пишет цыганский диск, люди, которые прямо или косвенно имеют отношение там, к шоу-бизнесу, или к продажам, или магазины, или там дистрибьюторы, они говорили: ты там скажи этим цыганам, чтобы обязательно записали эту песню из «Табор уходит в небо». Это ты там. Или
2: так, так... счастье, что мы об этом не знаем.
3: Так вот, и не... вот только я тебе по секрету сейчас сказал, шепнул. Вот, потому что, то есть, есть заказ социальный, вот свои представления у каждого народа, шаблоны, мифы, вот, и ожидается, что вот будет такая-то песня, которая там, ну, знаете эту песню из этого фильма?
2: Нет, не знаю. Напой, пожалуйста, хотя бы слова.
1: Да. Я, правда, тоже не помню. Да.
3: Захотелось души...
2: Пиши слова.
3: Ну, кстати, душистый хмель, шмель тоже, наверное, ожидают наш этот...
1: На пластинке, да-да-да.
3: Вот такие есть. Определенный штамп, когда вот думают, что они услышат это,
2: это
3: на это.
2: Это пример псевдоцыганской песни.
3: А как цель проекта была прямо противоположная.
1: Кстати,
3: то
1: на
3: есть
1: месте,
3: поднять тот цыганский пласт, который не затрагивался раньше.
1: На месте цыганской, скажем так, диаспоры я бы объединился и подал бы в суд вот на автора вот этого фильма, где мохнатый на душистый там влетел. Знаешь, за что? За то, что там вот когда уже девка, в общем-то, кончалась с собой, ей было галимо, плохо и не в себе.
3: Она утонула, да, я не помню.
1: Ну, там с ней какие-то проблемы были, да, то, а эти все, значит, дауны, вот Барри, они, значит, с бодуна были, с дикого, ну, их колбасило, и там со страшной силой, а у псы-то тогда не было, прикинь, напитки плохо очищены были, хоть и на пароходе, а все равно колбасило. Так вот, если ты помнишь, там утро такое, утро туманное, утро седое, да, вот, ну, у всех там трагедия, значит, этот подонок усатый, типа, значит, девку кинул попросту,
2: там же, да. Переведи, пожалуйста, мне. Что-то сказал перед этим.
1: А вот колбасил. Я хочу... Вот. А и тут показывают цыган, которые сидят, попросту говоря, с равнодушными лицами. Им совершенно безразличны трагедии этих бар. Вот. И там перебирают на гитарах, там что-то такое, и ждут, когда им, в общем-то, отдадут прайс. Вот. Тем самым вот в этом фильме показано, что...
2: Показана гениальная концепция Никиты Михалкова.
1: Ну, я бы не сказал, так сказать, применительно к данному товарищу слово вот это гениальное, по-моему, как-то вообще...
2: Есть только концепция.
3: Тем более Рязанова, ну, неважно, в общем.
1: Ну, кого-то из них трех.
3: Да.
1: Да. Или Кончаловского. Но смысл в том, что вот такого рода телефильмы, где показаны цыгане такими вот равнодушными бревнами, с позволения сказать, когда вокруг происходит трагедия. Знаете, к чему это приравнивается? Как вот некоторые вина и женщин, и цыган. То есть это какая-то такая, ну, дескать, как будто бы за каждым, извините, цыганом, цыганенком или цыганихой не стоит какая-то отдельная человеческая судьба. А вот это не человек просто, а вот там этикетка от этого шампанского или струна от этой гитары. А, и вот тогда такое именно когда преподносят таким образом эти взаимоотношения между цыганами и вот теми, как вы говорите, кто любит их песни, я, например, считаю, что тут можно срубить дикий прайс на суде просто.
2: Знаете, я, Саша, хочу сказать, что цыгане вообще никогда не судятся.
1: Просто режут.
2: Нет, они не режут, у них как бы свои способы. Обычно, кстати, гораздо более, знаете, полюбовно. Ведь вы знаете, что, между прочим, цыганская преступность, вот по статистике, там очень мало насильственных преступлений. Мошенничество, да, очень мало проституции в ней, изнасилований и преступлений против личности. Да, это правда, потому что даже споры, возникающие между собой, вот решаются, обычно стараются быть улаженными. Поэтому, понимаете, по поводу суда, ну, я думаю, что нужно просто дать возможность каждому иметь свое мнение, наверное, на тему.
1: А вот интересно, каким образом все-таки они разбираются? Ну, как, ну, просто это все равно вопрос зададут, спросят.
2: Каким образом? Да. Ну, вы знаете, я бы сказала, как, ну, если возникают какие-то серьезные проблемы между, скажем, представителями разных семей, то обычно приглашаются самые уважаемые люди. Даже иногда приглашают из другого города, собирается специальный такой как бы круг. Я думаю, это очень похоже, знаете, наверное,
3: на Востоке,
2: да, то есть это вполне, знаете, мне кажется, это вообще очень так вот, очень, да, характерно для таких вот обществ, которые сохранили родовые корни, уважение к старшим. То есть это все, кстати, культивируется. С детства у ребенка воспитывается уважение к старшему. И до сих пор это. И поэтому очень часто какие-то такие сложные проблемы, они улаживаются, решаются общаются между собой.
1: А не бывает, вот, или вот вы лично не замечали, не бывает, что, например, появляются вдруг откуда ни возьмись так называемые молодые беспредельщики? Потому что вот не только, скажем так, на Востоке у цыган такой способ решения проблем, как-то вот старейшина, да, есть еще и у другой категории людей. Вот она же, это другая категория людей, как раз вот дико пострадала от того, что молодые беспредельщики берут решение проблем любых на себя.
2: Вы знаете,
1: молодежь-то цыганская,
2: да,
1: подрастает.
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но, знаете, я хочу сказать, что пока, слава богу, вот, например, в российской, вот, в российских цыган, пока...
3: Подается контролю ситуации.
2: Да, пока подается контролю, слава богу.
1: А вот еще такой вопрос. К примеру, я со страшной силой искренне полюбил цыганскую девушку. Вот нет у меня сил. Вот я при угнанном джипе, да, там, находясь в федеральном, извините, я болею, в федеральном розыске, к примеру, да, с тремя поддельными паспортами, ну, неважно, да, тем не менее, я как-то там легализован, я там имею офис в центре, видите, перстни у меня какие, видите, перстни, видите, какие перстни, да, вот я в приперстнях, а зубы, видите, какие зубы, видите, золотые все зубы, да, к примеру, вот такой, весь из себя красивый, цивилизованный и инженер, одно слово. Полюбил, так сказать, это же часто воспевается, полюбил цыганку, тыр-пыр, там, 8 дыр, молодую. Да, да. Каким образом в современном мире заканчиваются такие романы? Вот, и вообще существуют ли они?
2: Вы знаете, ну, смешанные браки, они всегда были и существовали. Я думаю, что, знаете, ну, очень часто происходит так, что вот, скажем так, статистики такой я лично не знаю, просто я не интересовалась этим, но я хочу сказать, что, знаете, очень часто происходит отцыганивание того члена семьи, который не является цыганом, потому что это культура...
3: Легенду это расскажи, когда женщина пришла, не пустила ее.
2: А, да, вы знаете, есть куда? Одна... Вот я вам сейчас расскажу историю, то есть эта история, на самом деле, это быль. Это мать моей, можно сказать, близкой подруги, которая сейчас приехала ко мне из Волги, это цыганка, которая наследственно, значит, она занимается знахарством, скажем так. У нее есть дочка, очень талантливая танцовщица, молоденькая девочка, 12 лет, с которой вот я занимаюсь. И вот получилось так, что мы с этой семьей дружим, и она мне рассказала очень интересную историю. Я обратила внимание, что из 10 ее братьев и сестер почти половина блондины с цыганскими чертами лица. Она мне рассказала, что как вообще историю своей семьи. Примерно в 1942-1943 году в одну деревню или городок где-то в Архангельской области примерно, в общем, где-то это север Вологды или Архангельская область, пришла пожилая, очень пожилая цыганка с внуком, которому было около 30 лет, и попросилась в дом переночевать. Это было холодное время года. Цыгане обычно ночуют, зимуют обычно в домах.
1: В каких?
2: Ну, у русских. У русских, да. Они приходят к русским и договариваются, часто просто проводят там зиму. Девушка была одна, она отказала им в ночлеге. Тогда цыганка к ней подошла, дотронулась до ее плеча и сказала, что ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж. Пошла в другую избу. Ну, девушки все вечером собрались, им было интересно погадать, семечки погрызть туда. Она тоже пришла. Раз пришла, другой пришла. Она полюбила ее сына, уехала с ними, стала кочевать. Ей было очень тяжело, потому что она не знала цыганских законов и, в общем, нарушала многие из них. И, конечно, было очень тяжело сначала. Но получилось так, что вот эта женщина, которая ее так вот привлекла в свою семью, она была бабушкой ее мужа, и она была наследственной гадалкой-знахаркой. И ей она не могла умереть. Ей было около 100 с чем-то лет в это время. Потому что, вы знаете, наверное, что многие обладающие как бы сильной энергией, ну, знахари не могут уйти в другой мир, не передав свое мастерство. Детей, женщин больше, девочек не было в этой семье, поэтому она взяла в семью русскую девушку, потом передала ей свой этот дар, умерла. Эта русская женщина полностью отцыганила, стала настоящей цыганкой. У нее сейчас огромное количество внуков. Она по всей области известна своими, вот, своими, своими, ну, вот этими своей помощью больным людям и, в общем, другим.
3: Ее никто не воспринимает как не цыганку.
2: Ее никто не воспринимает как не цыганку. Да, мало того, я хочу сказать, что она спасла собственного сына, который при пожаре пострадал. Он спасал детей и спас русских двух детей и сам очень сильно обгорел. Она своими вот этими методами помогла своему сыну, и об этой семье писали по всей вот этой Архангельской области. Вот Женя, с которой я дружу, она приняла вот приемы своей матери. Мать еще жива. Вот эта русская женщина стала фактически цыганкой.
1: Угу. А я имею в виду все-таки обратную вершину, так сказать, другую вершину айсберга. О, как я модно выразился. Я имею в виду о внедрении мужской особи русской национальности.
2: Да вы знаете, вот
1: среду.
2: Такое тоже, знаете, происходит часто от цыганек. Вот, да.
1: Нет, вот, к примеру, меня там не зарежут.
2: А почему? Вы знаете,
1: ну, потому что очень боятся многие, например...
2: Ну, это вот, я бы сказала, что это миф, понимаете, это культурный миф, потому что, да, люди боятся, это боязнь основана на незнании. Вот я, знаете, что хочу сказать? Очень часто внешность, вот почему берется, вот, скажем, такой боязнь, да, другой нации? Потому что непривычная внешность, ведь они, цыгане появились в Европе смуглые, маленькие, черноволосые, говорящие на совершенно непонятном языке. Если взять, скажем, родственные цыганам страны, более близкие к Индии, тоже Египет, Азию. Там они не сильно отличались от коренного населения. А в Европе отличались. И возникает вот этот страх. Понимаете, это скорее, я думаю, психологические корни этого страха какие-то есть. Да, про цыган сочинялось много мифов, что они, например, воруют детей. А вы знаете, что часто цыгане, ночевавшие в крестьянских семьях зимой, они ночевали обычно в самых... вообще просто зимовали в самых бедных домах. И крестьяне часто отдавали им своих детей, потому что они могли их прокормить. И цыгане обращались с ними как со своими. Они их воспитывали. Вот. И тут здесь на самом деле очень много интересного, но я думаю, что, может быть, мы все-таки продолжим наше путешествие и обратимся также к цыганской духовной культуре. Давайте мы послушаем еще какую-нибудь песню.
1: Да, она будет называться «Новости». Но мы продолжаем беседу с Марианной Смирновой и Назимом Надировым. Соответственно, долго мы что-то не слушали действительно музыки. Объявите, пожалуйста, следующего артиста, Марианна.
2: Ну, специально для Саши, который любит подлинную цыганскую музыку.
1: Да. Я вообще люблю не обязательно подлинную, да. Простите, я люблю подлинную любую музыку. Если это регги, да, то это должно быть... Рэги, если, понимаете ли, мне играют Чайковского, так будьте добры, играть его не на синтезаторе.
2: Хорошо, мы не будем играть на синтезаторе.
3: А на чем тебе
2: мы
3: спеть?
2: Даже можем спеть и капеллу, если хотите.
1: Да.
2: Хотите капеллу?
1: Да.
3: Сейчас мы вдвоем.
2: Какую хотите, протяжную или веселую?
1: Протяжную.
2: Протяжную, хорошо.
1: Я тогда попрошу наших вот музыкантов не играть.
2: Хорошо, хорошо. Тогда вас поет Борис Жуков Иванеску из кочевой семьи цыганской. Он сам еще застал немножко кочевий, и поэтому ее репертуар самый что ни на есть подлинный. Он споет песню, которая сложилась в цыганской среде, про цыганский быт, про куплю и продажу лошадей.
1: Коней также.
2: И коней тоже, да.
1: Лошади und кони. Слушаем песню о продаже коней и лошадей.
4: Данива предотаргит соявьёв

Да, ёбаный день. Штарбарах, и штарбарахула нори, сырскини дяг, эх, морочаву, полоду, по нему хочет обрички цакиндю.

Дека ромни, дека хувани е греси кеѓу.

0: Ну вот мое мнение, да, как человека совершенно со стороны, что очень хороший голос у мужчин, во-первых, во-вторых, не грузит, что в наше время редкость, потому что большинство такого рода вокалов именно грузит. И здесь, что еще важно, заметьте, отсутствует такой элемент, как то самолюбование. А это большая редкость в наше время.
1: Вы знаете, Саша, я просто поражена, как вы правильно сказали, потому что действительно это не просто очень хороший певец, это считается одним из лучших исполнителей в этом жанре. И меня всегда тоже поражало, что он, имея такой сильный голос, он очень осторожно им пользуется. Он показывает или использует только тогда, когда нужно по смыслу песни. Так оно и есть.
0: Ну, это совершенно правильно. Во-первых, происходит экономия, скажем так, энергии, то есть не нужно орать там, где орать не нужно, а во-вторых, такая вот модуляция, там, скажем, и игра вот на громкости позволяет донести до слушателя, скажем так, вот полностью энергетику, заложенную в песне. Каждая песня, это что, это массаж своего рода.
1: Ну вот получается, что, понимаете, какая глубокая музыкальная культура. Я хочу еще раз представить, эту песню исполнял Борис Жуков Иванеску. И я хочу сказать, что он представитель от семьи, которая поет в народной традиции, и где традиция передается в семье по роду. То есть у него, не имея формального музыкального

0: Это именно такая, назовем это так, аутентичность. То есть люди, которые поют и не знают, как это у них получается. Вот спроси у него, у этого вот парня сейчас, дружище, а вот в какой тональности эта песня? Ну, конечно, он, может быть, ответит. Но мне гораздо приятнее было бы, если бы он спросил, что, а что такое тональность?
1: Нет, вы знаете, на самом деле здесь дело в том, что тональность, может быть, знаете, как бы не вредно, но тут вот в чем дело. Дело в том, что именно получение такого усиленного образования формального, оно почему может вредить? Потому что наша российская вот, система музыкального образования построена на европейской системе. Она ведь совершенно другая. То есть, и даже, кстати, и русское пение, оно не всегда как бы, можно сопоставить. Да? И поэтому действительно бывает так, что вот эта европейская система входит в противоречие со старинной, со старой родовой традицией и начинает как бы ее взламывать.
2: Это вот, ну, в Средней Азии, например, как пример, да, все искусственно созданные театры, оперы, балеты, просто сейчас казахский акын Аблайхан бросил на пейджер, я вспомнил. И они
0: то
2: пели...
0: есть тебе акын на пейджер бросил?
2: Да, тут, да.
0: То есть смотри, как круто. Как. Вот почему я от пейджеров отказался, потому что мне тебя-то акын сбрасывает, а мне не пойми кто.
2: Вот, нет, мне понятно кто.
0: Да.
2: И там эти театры были созданы же искусственно, театры, оперы и балеты, да, и ставили там Хозакхарпеш, Жене Баян, Сулу, какие-то такие постановки, значит, ну, неважно, казахские оперы. И опера был искусственный жанр, поэтому и те, кто поступали, например, в Казахстане, в этих театрах пели, это, получается, не истинное там казахское было или узбекское пение, правильно? Это было советское такое, советское пение.
0: Вот-вот-вот, то есть помнишь, такая театрах... была программа как-то «Песни народов мира» или вот эта «Сармата» такая была?
2: Да, и вот они все, во всей каждой республике, на каждой на своем языке, ну, примерно одно и то же исполняли. Это было не казахское, не киргизское, ну, и не русское, советское пение.
1: Да, то есть происходило нивелирование традиции, потому что каждая традиция, да, она не существует сама по себе, как в воздухе, она проявляет через какую-то национальную форму.
2: А если говорить о шорах, о предрассудках, Саша, как раз я вот затаил и все в голове себе держу, о представлении, которое сложилось о цыганах. В этой связи, как одну из легенд, так сказать, предрассудков, можно вспомнить, сейчас просто мы работаем с Лелой Янгузаровой над изданием книги, видимо, будет это Карен Армстронг, католическая монашенка. Она написала книгу «Мухаммад. История пророка, биография пророка». Представьте, католический человек, монашенка бывшая, приезжает в Самарканд, там для сценария для телевидения писала о суфиях, и вдруг сталкивается наяву с мусульманской культурой. Понимаете, истинная католичка вообще. В итоге дело закончилось тем, что вот она написала «Мухаммад», биография пророка, и полностью переосмыслила все это представление. Она говорила, что это была вот европейская традиция, если мы говорили европейская или российская традиция взгляда на цыганах, это европейская традиция взгляда на ислам. С детства пугали в Европе всех, этот Мохаммед придет, он тебя там возьмет, пугали детей этой традиции. В Средневековье это сравнить нужно, это какой уровень был. В это время математические науки, искусство, ремесла вообще переживали в исламском 9-10 веке, 8-9. Такое взлет, что Европе это просто не снилось. Они часть этой культуры получили благодаря маврам, арабам, которые были в Испании. А просто Европа пребывала в диком, они бегали по лесам вообще, какие-то люди, и при этом они...
0: Особенно, что? Кстати, Великобритания.
2: Да.
0: Остров. Они там бегали по острову и дрались, в общем-то, с лоскунцами.
2: Да. А в это время в исламских странах была страшно развита и математика, астрономия, медицина, и все те же термины, алкоголь, да, понятно, да, это все же из арабского идет, аль-алкоголь. И так, то есть это...
0: То есть ты хочешь сказать, что бухали все-таки?
2: Да. Может, в парфюмерии применяли или в других, медицине, наверное. То есть эти во многих отраслях науки и культуры, то есть арабские страны тогда, в те века, приезжали очень. И при этом было превратное представление о вот исламе, что это Мухаммад, это вот напугает, возьмет. И это была просто традиция резко отрицательного отношения к исламу. Хотя между собой, например, там христианство и иудаизм там как-то еще ладили, но почему-то резко было противопоставление исламу. Так что это, я думаю, просто речь идет о традиции и о тех предрассудках, которые складываются в головах людей. Не более того.
0: Как хорошо сказал. Хорошо, что все это записывается, и потом в дальнейшем мы

0: можем
1: расшифровывать,
0: да. То есть ценные мысли не утекают, как морской песок сухой сквозь пальцы. Это действительно хорошо. А, Марианна, может быть, вот как раз следующую пьесу послушаем?
2: Да, давайте я хочу...
0: Номер 4.
2: Я хочу просто сказать, что это вещь, которая необычная, потому что это вещь не русских цыган, а цыган-котляров, которые пришли из Трансильвании в Россию.
0: Это и... там, я, извините, что я перебил, да, это Трансильвания, это где был этот парень, это... Дракула.
2: Австро-Венгрия вот частично переходила к Румынии, к Венгрии, вот эта вот часть. И исполнит ее женщины две очень интересные. Они, кстати, сейчас больше известны как гадалки, мадам Гитана. Она же Ляля Папуш Михай из рода Диметров.
1: Имена-то какие, Саша?
2: Да, и я хочу сказать, что эта песня, она не просто хорошая исполнительница ее. Эта песня была, там текст был утерян, она его восстановила. Причем восстановила так, что фактически это как народная песня. А аккомпанировать будет там потрясающий гитарист, один из лучших молодых гитаристов нашего времени в России. Это Артур Бузылев. Значит, Ляля Папуш Михай, Тамара Михай и Артур Бузылев, гитарист. Пожалуйста.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Марианна Смирнова и Назим Надиров. Речь у нас идет о цыганской музыке, вообще о этих людях, о цыганах. И, соответственно, мы тут даже посовещались, пришли к выводу, что пришло время пообщаться с вами в прямом эфире. Сейчас я напомню вам телефонный номер. Вот он.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Если вдруг появляются какие-то вопросы, вы, пожалуйста, сразу отзванивайте. Да. А вот тут же еще и приходит на пейджер для всех. Люди просто приходят, спрашивают, а вот где, с позволения сказать, рожают цыганские женщины, вот такие, которые... Ну, сами понимаете, вот прихватила ее зимой. Нет на пути избы, где можно было бы, в общем, перетусоваться какое-то время. То есть, как обстоит вообще дело с гигиеной, с гигиеной тушки, да? Вот, извиняюсь, даже такой нескромный вопрос с сексом, попросту говоря. То есть, понятно, что в чистом поле под звездами это очень прекрасно, но, так сказать, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, они должны быть очень частыми. Да, да, Назим, да, да, да.
2: У нас цыган секса нет, ты не знаешь, да?
0: Ага.
3: Знаете, Саша, я скажу, что по цыганской, как бы, духовной традиции, понимаете, отношения мужчины и женщины — такая тайна, есть некое таинство. Между прочим, у русских то же самое. Об этом обратите внимание, что многие русские дети узнают о вопросах пола в подворотне. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это неплохо.
0: А, потому что плохо.
3: Нет, вы знаете, потому что вот как бы они не обсуждаются между старшими и младшими, в этом есть некоторая тайна. И вы знаете, это имеет свой смысл, потому что не только то, что говорится, несет смысл, но и отношения, поведение, как бы, родителей и детей. То есть, понимаете, наше поведение, оно тоже имеет знак.
2: Вот я, например,
3: поэтому,
2: Саша,
3: например, то, что сейчас не буду говорить на эту тему, это тоже определенный знак, потому что таинство, оно должно остаться таинством, я так считаю.
2: Я, например, ни разу не видел, как целовались мои родители, даже после долгих отбываний моего отца, там, на месяц-полтора, когда он приезжал, даже не было этих поцелуев, это было все очень скромно.
0: Ну, не знаю, по-моему, гораздо больше вред приносят грудничкам выдумки взрослых, об аистах, капусте и прочей вот этой чуши.
3: Саша, мы о разных вещах совершенно говорим.
0: Да я знаю, я просто, понимаете, так сказал, да? Ни к чему не привязываюсь. Ну что, перейдем, может быть, к прослушиванию телефонных звонков, если таковые появляются. Напоминаю, что в гостях у нас Назим Назиров и Марианна Смирнова. Ваши вопросы нашим гостям. Номер я напоминал. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Доброй ночи.
0: Аналогично.
4: Будьте добры, расскажите, пожалуйста, в двух словах хотя бы о корневой вере цыган. Какие у них, о религии, если можно сказать, какие у них боги или бог, там, темное, светлое начало. Вот об этом. Спасибо.
0: Я хотел это спросить сам, а теперь я не покажусь умным. Представляешь, как... Нет, ну, на самом деле хотел спросить, честно, я хотел спросить. Да.
3: Вообще, вы знаете, цыгане исповедуют религию той страны, в которой они живут. Потому что если... Ну, какая была корневая вера? Когда они вышли из Индии, соответственно, мы должны предполагать, что у них была вера, значит, индуистская, да. Но теперь вот цыгане, между прочим, сами цыгане делят себя на две очень такие большие группы именно по религиозному признаку. Цыгане-мусульмане и цыгане-христиане. Вообще, вы знаете, для них это важно, потому что... Вот я бывала на многих цыганских фестивалях, и это все-таки, хотя между, конечно, разными цыганами очень много общего, очень много, но тем не менее вот эта духовная традиция, она влияет на как бы это лучше так сказать, на духовную, конечно, жизнь, правильно, да, лучше так, наверное, сказать. И мы очень чувствуем, когда приезжаем из России, и даже вот мы чувствуем родство с польскими, болгарскими цыганами, чешскими, скажем, даже румынскими, и чувствуем, что вот цыгане-мусульмане, мы чувствуем, что они другие. Мы такого вот душевного, такого родства, вот как между перечисленными такого не чувствуем.
2: Хотя ты же занималась и хореографией цыган-мусульман, помнишь, делала
3: нет,
2: шоу?
3: Нет, дело в том, что у меня есть танцы, у меня есть танцы, я исполняю танцы, я исполняю танец кючек, но когда имеется в виду, вот понимаешь, именно вот когда ты общаешься с людьми, смотришь им в глаза, смотришь как на их поведение между собой, то я бы сказала, что даже в отношении, кстати, вот к женщине, ну, православные цыгане, они более где-то целомудрые в отношении к женщине.
0: Целомудренность?
3: Да, да, да.
0: Вот это приятно
3: я
0: слышать.
3: Я бы сказала так даже. Да, ну что касается богов, то есть я думаю, что я ответила на ваш вопрос, потому что цыгане исповедуют религию той страны, где они живут. По-моему, этим все сказано. Я бы еще хотела сказать, что многие цыгане даже вот в наши дни, когда уже, в общем-то, многие не верят, да, среди цыган очень большой процент верующих, и они многие очень религиозные. Очень религиозные. Да, это все.
0: Следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Алло, алло, вас очень просто плохо слышно. Если бы вы могли бы говорить по членораздельней и немножечко погромче. Алло, алло. Алло. Алло. Не может говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
5: Алло.
0: Да, вот это я понимаю, сразу слышно. Да.
5: Сейчас нормально слышно?
0: Отлично, рассказывайте.
5: Значит, вот я по поводу того, что у цыган вообще нет секса и все такое.
0: Это
5: я
0: такого
5: вот
0: мы не говорили.
5: Музыкант, да. Но я хотел бы спросить у этой дамы. Я сам инвалид по зрению. Не пробовала ли она завязать глаза и хотя бы 100 метров пройти с палочкой, во-первых? И во-вторых, вот, например, мне рассказывают сказку в мои 32 года о том, что вот, ну, как бы у мусульман вообще этого всего нету, и о капусте, и об аистах, вот...
0: Ну, да,
5: как,
0: да.
5: Вот эта дама относится к легализации публичных домов, если я, например, не готов к семейной жизни. Мне вот говорят, если ты хочешь жить этой жизнью, ты должен жениться. То есть как бы решают за меня. Так вот вопрос. Цыгане решают сами или решают за них?
0: Понятно.
5: Спасибо.
0: Понятно. А насчет первого, если позволите, я прокомментирую. Насчет завязать глаза и пройти там вот одно количество, значит, с палочкой или без. У меня реально, например, есть подруга моя, очень хорошая знакомая, которая занимается тем, что... Ну, просто вот... вообще, она спортсменка, и, то есть у нее черный пояс по там карате-до, еще что-то. Да, да. Вот. Она регулярно ставит всякие эксперименты над собой. То, значит, вот неделю именно живет с завязанными глазами, то неделю живет и, не пользуясь, в общем, без помощи рук делает все. Ну, и вот все всякие такие вещи. Вот. Это, конечно же, требует определенных, так сказать, усилий. Не знаю, зачем она это делает, но есть. Есть такое, поэтому если Марианна как-то вдруг вздумает самое, то в этом нет ничего такого не смешного, а только бы практическая даже польза. А вот, а насчет остального, вот, пожалуйста, уже вам
3: я
0: слово.
3: Я считаю, что взаимоотношения между полами – это прекрасно.
0: Да.
3: Да. И, то есть я нисколько не отрицаю, что это нужно, потому что иначе брод человеческий прервался.
2: Нет, и вопрос был еще, добровольно ли вступает
3: в брак?
0: Да, да. Или там, например, какой-нибудь главный вот по...
2: Может заставить ли барон, например?
3: Ну, знаете, раньше, да, вот конечно, барон. Такое было. Вот, хочу сказать, что раньше, между прочим, и в Индии было, что жених с невестой знакомились только вот во время бракосочетания. Но сейчас, конечно, уже совершенно другое время. Молодые люди все-таки, прежде чем засылать сватов, а это происходит и сейчас, то есть ритуал сватовства сохраняется, все-таки родителей, конечно, интересуются и нравятся. Или друг другу молодые люди часто просто, они просто наблюдая, как бы, на кого реагируют их дети, они могут, например, сами предложить там посвататься. То есть обычно все-таки сватовство состоится тогда, когда уже ясно будет ответ, да, или и при противоположном ответе просто никто не будет, наверное, рисковать. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, но в основном я думаю, что вот я так отвечу.
0: Я вот предположил бы, так, ну, взял бы на себя смелость предположить, что наверняка ведь поступит такой звонок, и как бы надо его как-то в
2: утробе задушить уже.
0: Нет, не задушить, а, так сказать, самим заранее, да. Вот сколь чисты вообще в, так сказать, в мире цыган гомосексуальные связи? И приветствуется ли это? Потому что я почему скажу? Ну, вот, когда я в последний раз ездил с миссией, не буду говорить, конечно же, с какой, в Непал, то там как бы наши местные товарищи по партии, они сказали, что вот у нас в Непале это считается в норме, то есть гомосексуализм, чем вызвали мое дикое неподдельное удивление и, в общем-то, осторожность. То есть я даже больше уже боялся не пули сепаратистов, а вот, ну извините, это подробности такие. Тем не менее, у нас, каково отношение, да, вот тут цыганка?
3: Ну, Саша, я хочу сказать, что я, конечно, не сексопатолог, то есть я таких исследований таких глубоких не проводила. Меня лично создается впечатление, что вообще среди народов, сохраняющих свою какую-то древнюю культуру, если такие связи есть, то они меньше, чем в цивилизованном обществе. То есть я не хочу сказать, что их нет вообще. Я встречала. Но это как бы за всю, наверное, мою жизнь. Я встречала, наверное, 2 или 3 раза. И причем 2 раза это были женские связи, причем вынужденные. Просто за... Ну, в тюрьме там был, скажем, кто-то там, муж.
0: Вот. Западло.
3: Во всяком случае, просто другое мне неизвестно. Вот так вот.
0: Понятно. И, соответственно, другой вопрос тоже мы должны будем сразу предугадать. Это касаемый сексуальных взаимоотношений между женщинами. То есть лесбийская любовь у цыган, существует ли она?
3: Я, по-моему, уже ответила, что просто я знаю, что такие отношения вот были, но...
0: Ну а как отношения вот у, скажем так, у других членов сообщества? То есть других... как к пороку к этому? Или они относятся с пониманием?
3: Знаете,
0: вот, да.
3: Как вам сказать? Конечно, я бы сказала, что как бы никто, конечно, этому особо сильно не радуется. Как бы это все-таки считается, знаете, как бы вот есть норма, а это как бы некоторое отступление от нормы. Но я просто знаю лично, что чисто по-человечески, если это хорошие люди, угу, то чисто по-человечески к ним не было каких-то высказано публично. Во всяком случае, вы знаете, публично это никогда не обсуждается. Может, кто-то про себя скажет, что вот что-то такое там происходит, но я такого как бы резкого публичного осуждения, чтобы человека откуда-то выгнали, такого я за то, что он с кем-то...
0: Нет, ну, понятно, но, по крайней мере, могут отлупить и нахлобучить.
3: Ну, вы знаете, просто, может быть, я лично просто не знаю этого. Ну, я думаю, что, понимаете, везде такие отношения есть, в большей или меньшей степени, просто... Но мне кажется, что вот у цыган, как и у народов других, опять еще раз повторюсь, сохраняющих традиционные родовые отношения. Во-первых, вы знаете, я вот что хочу сказать, что поскольку раньше подыскивали рано очень жениха и невесту, то есть подыскивали, составлялись пары, угу, вот, супружеские, то, мне кажется, сам этот факт, он исключал, то есть или сводил на нет вот возможность вступления в гомосексуальные отношения, потому что человек как бы уже он, то есть он уже имел партнера и как бы семью, и вообще у цыган, вы знаете, особенно раньше, там очень рано жениха. Вот поэтому вот какие-то моменты, которые возникают, скажем, может быть, в других культурах просто из-за неимения противоположного партнера, противоположного пола, у цыган как бы они на более раннем этапе просто исключались. Я думаю, это еще с этим связано. Кстати, не только у цыган, я думаю, у других тоже народов вот, старой традиции.
0: А участие вообще вот цыганской диаспоры, или, может быть, это неправильно так сказать, ну, просто так будем говорить, цыган в каких-то военных конфликтах, вот, в которых участвует страна, на территории которой они в данный момент находятся. Ну, вот что-нибудь вам известно, например, о позиции русских цыган во время вот, Второй мировой войны, на чьей стороне они,
3: да,
0: были?
3: Да, вы знаете, мне это известно, и другое дело, что не могу назвать точно цифры, но я знаю, что очень многие цыгане, что-то я просто недавно говорила с человеком, такой есть Николай Бессонов, который вместе с Надеждой Деметр и еще третьим автором написал книгу «Новый взгляд на историю цыган». И вот я не помню, против того, что мой большой друг, я не помню, то ли он в этой книге, то ли не в отдельном исследовании, он как раз исследует эту проблему. Я хочу сказать, что именно во Второй мировой войне большое количество цыган участвовало. Мало того, я даже скажу, что вот у нас тут пел наш участник нашего проекта Борис Иванеску, его дед участвовал во Второй мировой войне, и он потерял свою семью. То есть они его нашли только через 15 лет после войны в Москве. Они очень долго не виделись, отец с сыном, вернее, отец Бориса.
0: Но участвовал-то на стороне.
3: Естественно, на стороне русских, не на стороне же немцев.
0: Потому что, помните, да, там «гуд-гуд, Вальдемар», говорили солдаты. Я просто к тому, что... Ну, просто когда у него... Ну и что, Вовочки, тебе говорили? «Гуд-гуд, Вальдемар». А вот, скажем, в Германии цыгане же тоже наверняка были в то время. Вот, к примеру, те цыгане принимали участие в боевых действиях на стороне Германии. Вот как в одном окопе сидит цыган, в другом как-то вот воспринималось. Но все-таки в чем большое сходство вот цыган и евреев? Это, мне так кажется, в какой-то сплоченности.
2: Разве они воевали на стороне немцев? Они были преследуемы?
3: Саша, их же уничтожали.
0: Я просто про это и спрашиваю. Саша, я же не утверждаю.
3: Их же уничтожали, во-первых. И вот сейчас, между прочим, я... так сказали, просто сейчас такая программа Холокоста развернута, то есть это компенсация людям, проведшим как бы свою большую часть времени в лагерях. И, кстати, сейчас выплаты начали получать цыгане других стран. И, насколько я знаю, в России тоже как бы что-то делается для того, чтобы и российским цыганам тоже заплатить. Поэтому, по-моему, здесь совершенно этот вопрос, то есть ответ совершенно однозначен. То есть какое было положение, какое было отношение ко всему этому. Вот.
0: Понятно. Тогда я предлагаю снова послушать телефонный звонок.
2: Шпрехин.
0: Yes.
2: Тринкин.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно сегодня. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот у цыган, когда молодые цыгане женятся или выходят замуж, обязательно невеста должна быть девственницей или нет? И второй вопрос. Вот в советские времена, ну, когда на Кавказе жилось нормально, много ли там жило цыган?
0: Спасибо.
3: Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что традиционно невеста обычно бывает девушкой. Вот. Ну, бывают, конечно, разные случаи, но как бы мы говорим о правиле, да? Вот. Я вам не могу, к сожалению, назвать точные, значит, цифры, сколько там жило цыган, потому что, понимаете, я все-таки не специалист по социологии, я больше специалист по, значит, вот, по культуре, по музыкальной культуре.
2: На Северном Кавказе.
3: Я жалею, что я просто, да, я просто знаю, ну, я могу вам что сказать, вот, что у меня просто есть сведения, что цыгане больше, то есть армянские цыгане живут, их там небольшое количество, вот в Армении, и есть даже специальная улица, которая считается цыганской, но они очень сильно ассимилированы, то есть они, ну, очень, скажем, не очень богатый язык, и они уже имена, и у них армянские, и внешность даже, то есть там очень небольшая диаспора, и они очень
2: близки к армянам. На Северном Кавказе много, вот пастухи многие, вот в Ставропольском крае. Потом в Карачаево-Черкесии целые поселения, когда их принуждали к оседлому образу жизни. Это в 56-м году, по-моему, произошло, да?
3: Ну, это вышел указ об оседлости, да.
2: Да, и вот там шахты были, поселки целые, где жили одни цыгане. И вот сейчас в Ставропольском крае довольно часто бывает. Пастухи и другие много цыган там, да.
0: Ну, а вот, скажем, евреи, да, они... все-таки пытаются как-то объединиться под сенью вот, государства Израиль. Вот. А как с этим обстоит дело у цыган-то?
2: Цыганистан?
3: Дело... Ну да, да. Между прочим, знаете, вы правы.
0: Цыганистан.
3: Вы сами того, может быть, не желали, как бы сказали, назвали то, что сказали то, что есть сейчас, то, что сейчас происходит на самом деле. Дело в том, что по российским законам сейчас даже нация, не имеющая территории, может иметь, собственно, автономию. Но, Назим, ты знаешь, вернее, я знаю про вас, курдов, что у вас есть собственная автономия. У
2: цыганов парламент есть.
3: Даже парламент, да. У цыган тоже есть автономия, вот, которая несколько лет существует, и они теперь народы, имеющие автономию, малые народы могут не иметь своей территории, но они имеют культурную автономию.
2: Слушайте, до меня только дошло, что вы цыганить, значит, это от слова цыган, да?
3: Да,
2: наверное, да?
3: Цыган.
0: Получается, да? Кстати, да.
2: Вот, видите, до чего мы договорили.
0: Еще телефонный звонок,
2: давайте.
0: Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Алло. Алло, алло.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
7: Да, я постараюсь погромче. Да. У меня вот тут уже дети спят, и как бы кричать не хотелось.
0: Да, ну уж совсем, конечно, не стоит. Да, да.
7: У меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я часто ездил раньше из Твери в Москву и обратно. Вот. И на перегоне Тверь-Москва, не помню на какой точно станции, заходила, значит, группа женщин цыганских с детьми, и все они как бы, во-первых, имели на ручке татуировочку такую в виде букв. Вот интересно, почему даже там, скажем, 12-летние такие вот с виду девочки вот имеют такие татуировки. И как я потом выяснил, у них самих цыган, они вот из Румынии, значит.
0: Понятно, интересный вопрос. Спасибо.
7: Вот, это первая часть.
0: Да, да.
7: А вот вторая часть, почему они как бы передвигаются такими группами, состоящими из особей только женского пола?
0: А, вот, да, да, да, вот, да, да, я, да, хотел, да, я хотел об этом спросить. Спасибо, спасибо за звонок.
3: Ну, то, что касается татуировки, вы знаете, я хочу сказать, что я боюсь, что вам здесь не смогу помочь, просто потому что в разных странах все-таки культура цыган отличается. Вот, и то, что, скажем, вот является правилом для российских цыган в каком-то, в каких-то вот аспектах, может быть, для других цыган не обязательно. Поэтому я не могу вам так сказать, потому что нужно просто посмотреть, что это за татуировка, пообщаться с ними. А по поводу, почему они передвигаются такими группами, это очень просто. Дело в том, что это женщины, которые вышли на заработки. Я могу вам просто сказать, как вот у русских цыган было раньше принято. Обычно зарабатывал мужчина, зарабатывал крупные суммы. Продажи лошадей, коновальством, ну и так далее, какими-то крупными сделками. Но он обычно зарабатывал на что? Купить новую бричку. Там приданное дочери, предположим, ну, то есть на какие-то крупные семейные дела. А на стол каждый день зарабатывала жена. И это правило как бы для многих цыган таково.
2: Да, вообще для восточного.
3: Да, да, именно на еду на каждый день зарабатывала жена, чем гаданием. Там тоже часто бывает мелкой продажи и так далее. Часто женщины, особенно которые занимаются гаданием, они ходят с детьми. Во-первых, потому что маленькие дети, естественно, бывают даже грудные дети, то есть мать их кормит. Вот. А если они еще как бы иногда бывают и, сказать, милостыню просят, то, естественно, дети опять же будут с ними. То есть это женщины, которые вышли на работу. Очень просто.
0: Ну, Марианна, здесь есть такой момент один, да, что, в принципе, любая такая вот работа публичная, это публичная работа, да,
3: да,
0: относится, ну, к группе риска. То есть кто-то может там, попросту говоря, там, по сапатке дать, до массы вариантов, да, вот, плюс дети. Mm-hmm. Вот. Это что, является некая безответственность со стороны мужчин, что они выпускают своих женщин, продолжательниц рода, вот, попросту говоря, на войну. Вот. Либо это как-то безбашенность самих этих женщин, mm-hmm, которым...
3: Скажи, Саш, а вы, да, вот видели, чтобы вот кому-то дали из этих цыган?
0: Конечно,
3: да?
0: Конечно, да. Непосредственно около вокзалов я однажды видел, как какие-то непонятные люди...
3: Очень хорошо. И что же происходило дальше?
0: Да ничего, просто эти с визгом разбежались, цыгане, вот, а те стали их преследовать.
3: Ну, вообще, вы знаете, женщины... Вот я к чему хочу, да-да, сказать, что... К чему я спросила. Дело в том, что женщины, они все-таки ходят все вместе.
0: Вместе. Их вот было человек 12.
3: Да, то есть именно потому они ходят вместе, что они как бы для того, чтобы иметь возможность защититься. Понимаете? То есть они стараются держаться вместе.
0: Но все равно, если мы даже допускаем такую возможность, что вот возможность о нападении каком-то, да, то я не...
3: Вот, во-вторых, да, я вам хочу сказать, что это происходит, знаете, не так часто и не каждый день. То есть, скорее, это, можно сказать, что это как раз следует опасаться в большей степени представителей закона.
0: Ну, и здесь вот тоже
3: нежели
0: самое.
3: Нежели кого бы то ни было, да.
0: Кстати,
3: но
0: да,
3: дело в том, что вы знаете, что можно было предъявить раньше? Раньше можно было предъявить, ну, мошенничество, предположим, да? Ну, понимаете, есть разные способы, на самом деле, как бы все это как бы обойти, какие-то приводы в милицию и так далее. Вот. А то, что касается... Во-первых, понимаете, существует определенное отношение, вот тот же самый миф, который существует о цыганах и не позволяет многим правильно осознать их место, их роль и так далее. Тот же самый миф в какой-то степени и ограждает их от нападений, потому что образ гадалки, вышедшей в пестром платке, в юбке и так далее, понимаете, на многих людей оказывает гипнотическое просто воздействие. Ты сам согласен, Назим?
2: Да.
3: Тем более, что, вы, Дима, я хочу сказать, что многие цыганки... Извините, Саша. Нет, я все время хочу назвать Димой.
0: Мариан, совершенно мне, правда, без... Я искренне говорю, мне безразлично, как вам удобнее так называть. Мне только приятно побывать, так сказать, в другом.
2: Похож на
3: другом, да. Да.
2: Сегодня я... Саша похож на Диму.
3: Да, дело в том, что сегодня вторая передача.
0: Программа. Ну там может, была передача, у нас-то
3: программа. Да, кстати, с вашим знакомым, тоже, которого вы, наверное, знаете.
2: Мы уже передали.
3: Вот, мы уже передали привет и так далее. Да, так вот я хочу сказать, что вот этот образ, сам образ цыганки, которая одета в необычный костюм по сравнению с остальными. И, между прочим, я хочу сказать, что ведь и определенные, и, понимаете, народ, который живет интуитивно, который больше как бы психологически подстраивается под окружение. Ведь гадалки, они очень хорошие психологи. Они обладают определенными гипнотическими...
2: Почему цыганки? Вот я тоже об этом думал. Почему именно процентов, наверное, 80, да, подавляющее большинство, да, цыганки, вот гадалки? Угу. Почему именно цыганки? Вот,
0: кстати,
3: сейчас я скажу, почему. Потому что...
0: А, к примеру, не немки. Вот.
2: Да, или не чукчи.
3: Потому что уже европейские народы, они давным-давно стали, переключились на логическую систему, то есть у них образование и так далее. И у них как бы полушарие уже другое работает, понимаете, в большей степени. Потому что я, например, не считаю, что древние народы были в чем-то нас хуже в плане того, что они меньше знали. Просто их знания были на другом уровне. Они были интуитивными, они использовали те скрытые возможности организма, которые сейчас у нас, например, спят. И именно в силу того, что цыганки, они с детства, девушки, я хочу сказать, женщины, они, кстати, даже если мальчики получали какое-то раньше образование, вот, ну, я сейчас говорю, например, про кочевье, девочки часто не получали образование, но они, тем не менее, по жизни, они часто были очень умные. Вы знаете, у меня есть знакомая, которая живет в Петушках, это Владимирская область.
0: Да, я знаю, я был там.
3: Я с ней общалась, например, несколько лет, и потом с удивлением узнала, что она не умеет читать и писать, но весь поселок, в том числе часто русские, ходили к ней за советом. То есть по жизни это была очень умная женщина. То есть я хочу сказать, что вот наш ум, наш жизненный опыт и как бы возможности психологического мышления, воздействия, оно не всегда было связано с нашим умением даже читать и писать.
0: Ну, то есть, если, к примеру, то есть это не является вот умение гадать, да, и желание гадать, или хотя бы умение делать вид, что ты умеешь гадать, не является генетическим каким-то вот ресурсом. Если, например, взять русскую, немецкую или ту же объевшуюся гриль, вот американскую девочку, вот, поселить ее вот к цыганам, то вот это произойдет раскрепощение, благодаря которому, в общем, она сможет, типа, там...
3: Саша, это интересный вопрос, потому что цыган вообще в большей степени, чем других народов, принадлежность к нации определяется не кровью, а воспитанием. Именно потому, что в силу того, что они кочевали или жили на других территориях, и, может быть, их было, скажем, они такими родами кочевали, может быть, не очень большими, и, может быть, даже в плане того, чтобы избежать кровосмешения, почему они с радостью брали чужих детей и воспитывали? Свежая кровь. Вот. А воспитание здесь на первом плане. Я просто знаю случаи, когда ребенок цыган, но получил не цыганское воспитание, и самими цыганами он цыганом не считается, не признается.
0: Ну, это, кстати, вот то, о чем неоднократно мы говорили и в нашей программе. То есть, если ты как бы русский по духу, то неважно, какая кровь тебе течет, назвался русским, значит, ты русский. Все зависит действительно. То есть это дух. Это даже скорее не воспитание, а дух, хотя дух воспитывается.
3: Да, он воспитывается определенными традициями, взаимоотношениями, опять же, в обществе, да, в семье.
0: Да, вот не проводили ли вы таких социологических, можно сказать, исследований, касающихся того, вот кого, ну, количественное соотношение девочек и мальчиков вот у цыган, потому что сейчас, я знаю, катастрофически, в общем-то, женщин больше становится, что, конечно, нам-то вот мужикам на руку, я этому искренне рад, потому что, как, да...
2: Больше выбор, больше хороших товарищей.
0: Да. Вот, но тем не менее, как обстоит дело, вот.
2: Лес, ты так сказал.
0: Приятно кататься, знаете ли, как сыр в масле.
3: Да.
0: Что, как обстоит дело вот у цыган?
3: Как обстоит дело? Вы знаете, я честно скажу, что я не проводил таких исследований, потому что... я хочу сказать, что если происходит подобное, здесь просто включается какой-то механизм определенный. Насколько я понимаю, после войны, вы помните, после Отечественной войны, вот на примере вот русского народа проводилось исследование, вам не только русские, просто население России, точно, да, население России, что... волнами после войны через несколько лет начали рождаться в большем количестве мальчики, потом девочки. Постепенно вот эта вот как бы кривая, она, то есть как бы этими волнами она постепенно уравновешивалась и приходила к более-менее, так сказать, равному знаменателю. Видимо, какие-то социальные проблемы, они вызывают к работе, к жизни скрытые механизмы биологические. Какие именно, ну, мы можем только гадать.
2: Мне кажется, женщин больше на вид.
3: Ну, женщин всегда больше. Нет, во-первых, женщины, если говорить о цыганках, то женщины, если вы имеете в виду тех цыганках, которые до сих пор еще ходят года, конечно, они виднее, потому что мужчин просто там нету.
0: Да.
3: Вот там так. Просто нету. Потому что, во-первых, они все приезжают в Москву. Начнем с этого. Они приезжают, было в 56-м году, и позже их выселяли за 101 километр. И я помню, как Москву чистили еще перед Олимпиадой. Вообще.
0: Да, я тоже помню.
3: Вот. И поэтому...
2: Олимпийцам никто не гадал.
3: Несколько часов, 2-3 часа. Да, 2-3 часа тратишь, чтобы приехать в Москву, а их мужская половина, так сказать, остается там, где они проживают. Это Малоярославец, Владимирская область, Клин, ну и так далее. То есть фактически по окружности вот 100 километров от Москвы вот... Вот так вот.
0: Ну, давайте сейчас вернемся к музыке. Композиция номер 17 с этого же диска.
3: Да, я бы хотела сказать, что это тоже старинная протяжная песня. И мне очень приятно представить семью Савельевых, Александра и его дочь Диану. Дело в том, что Диана – это один из лучших молодых голосов России. Она недавно стала лауреатом конкурса романсов в Москве и в прошлом году цыганского фестиваля в Москве. Пожалуйста, песня «Перница».
0: Как переводится?
3: «Перина».

0: Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». И сегодня в гостях у нас Назим Надиров и Марианна Смирнова. Речь у нас идет о цыганах, о цыганской музыке. А вот скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли, например, шанс у представителя цыганской диаспоры или у представительницы цыганской диаспоры открыть, например, в каком-нибудь городе небольшой кабачок или кафе, не рискуя, что, вот, скажем так, товарищи по табору будут приходить и пытаться дико пожрать на халяву и тем самым разорят, попросту говоря, вот заведение?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, что значит товарищи по табору?
0: Ну, я имею в виду, это, да, друзья, дружбаны.
1: Дело в том, что, вы понимаете, представьте себе, что у вас есть заведение,
0: да.
1: И к вам приходят
0: друзья.
1: А мне
0: не надо представлять, у меня есть вот на Арбате. Называется Шерри.
2: Туда мы пойдем.
1: Да, вот, кстати, туда мы сейчас и пойдем после передачи. Я думаю, что, понимаете, если открывается заведение, то в любом случае, понимаете, как бы расчет идет на то, что товарищи по табору — это обычно свои, понимаете, это родственники, соседи, друзья. Но кроме этого есть еще масса, так сказать, клиентов, которые обычно делают все-таки доход заведению. Вот, я думаю, что каждый из нас имеет друзей, родственников и так далее, будет рад их угостить. Но, конечно, возникает угроза, что этих родственников, что этих родственников, дальних и ближних будет очень много или слишком много, и вы как бы не сможете им отказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто открывает подобные заведения, во-первых, они достаточно состоятельные люди. Вот. И, как правило, они занимаются не только этим, а в их семье занимаются какими-то традиционными для цыган делами. Это может быть, я, например, знаю вот семью Котляров, которая занимается тем, что она делает паровое отопление для всего поселка, там, где они живут, ну и так далее. Другие занимаются, очень многие занимаются торговлей. Кстати, организуют цехи по пошиву одежды, да, какого-то ширпотреба.
2: Были купцы ведь, правильно?
1: Да, да, поэтому на самом деле, понимаете, обычно те, кто держит заведение, они имеют какой-то еще доход.
0: Но это не значит, что, согласитесь, что в это заведение могут приходить и на халяву пожирать все, кто не попадя. То есть я просто всегда считаю, что братство мешает бизнесу. То есть, как говорится, деньги, или там дружба, да, как там, не помню. Вот, то есть, когда такая клановость... Я, к примеру, знаю, в Лондоне, вот, когда мы ездили туда со спецпоручением, практически очень тяжелое положение у индийских кабаков.
1: Зачем тогда, пардон, открывать кабак?
0: Так
1: если вы не хотите кормить на халяву. Понимаете, я считаю, что ваш долг, раз вы открываете кабак, как раз думать о людях и их кормить. Вообще, каждый сам для себя определяет круг своих друзей, понимаете?
0: Хорошо, а если тогда вообще у какого-нибудь представителя или представительницы цыганской диаспоры сказать: все, я завязываю с вами, я ухожу в Европу жить, поеду в Париж.
1: Ой, да сколько угодно, очень многие, кстати, уезжали.
0: То есть, в принципе,
1: но очень многие оставались при этом. Знаете, цыган, я просто хочу рассказать, что я могу говорить о тех, кого я лично знаю. Очень многих, кстати, родственники из Швеции, именно в скандинавских странах, и попали они туда после мировой войны, после Второй мировой войны. И, кстати, тогда были трудности, как бы. И многие, кстати, европейские границы были открыты в момент, когда как раз только закончилась война, момент перехода армии и так далее. И многие, кстати, переселились именно после Второй мировой войны. И теперь я просто была свидетелем, как одна семья нашла своих родственников через 30 лет после вот этих военных событий, поехала к ним в гости, поддерживает отношения и так далее. Вот, поэтому есть возможность уехать, но я хочу сказать, что сейчас немногие уезжают.
0: Нет, сейчас и здесь неплохо, но я вот имел в виду, что каково отношение, так сказать, вот ведь реально-то еще люди боятся даже вот не самих цыган на зиму, вот ты правильно там все точки над «и» расставил, вот загадочных цыганских баронов, да, то есть каким образом папик отнесется к тому, что вот она вот решила, например, уехать, найдет там
1: Подождите, вы сказали, начнутся. Что вы имеете в виду, что отдельная дочка уедет, да? Вот
0: да, да, да, ну конечно, ну, конечно.
1: Если семьи переселяются, обычно переселяются, часто переселяется вся семья, если уезжает девушка, она обычно выходит замуж, то есть это как бы...
0: Ну, а если...
1: Или если она уезжает с мужем, то есть все-таки, понимаете, здесь, я опять же говорю, что родственные отношения... Во-первых, я вам скажу, начну с чего, что незамужняя девушка, обычно ее из дому одну не отпускают, за ней как бы очень следят, во-первых, чтобы не случилось чего плохого, вот. Просто сейчас, во-первых, и преступность, и все. Да и раньше всегда как бы девушку, можно сказать, пасли. Вот, и правильно делали. Да, а в дальнейшем она выходила замуж, так сказать, она уже была взрослой женщиной замужней, которая содержала семью.
0: Нет, я согласен.
1: Поэтому одну девушку просто так за границу никто не отпустит. Она уедет или с мужем, или с родственниками, со старшими.
0: Я просто к чему это еще спросил? Хорошо, а если вдруг вот эта девочка, ну, например, в каком-нибудь городе по типу Малой Ярославля, да, там же цыганские, тоже цыганская диаспора сильная. У них, кстати, дико здоровые коттеджи. Если видишь коттедж, это значит, там проживает цыганская семья. Действительно так. И вот эта девочка из этой семьи, обеспеченная, у нее там магнитофон, видак есть, да, она, тем не менее, ходит в школу, общается там со своими сверстниками. Вот. Ее там подсадили на группу Sex Pistols. Она выстрелила все ирокез. То есть не свобода в плане, там, взяла и уехала искать там прайса где-то.
1: Цыганская девочка, знаете, это нетипичная цыганская девочка.
0: Ну, это может быть. Каковы у вас методы воздействия в цыганской семье на вот детей с такими...
1: Понимаете, дело в том, что дети цыганские, они даже когда ходят в школу, они очень сильно отличаются от других детей. Они очень сильно от них отличаются именно в силу того, что они чувствуют свою отдельность и принадлежность к определенному клану. Понимаете?
0: Но это чувство доставляет им радость или тяготит?
1: Нет, я думаю, что нет, скорее все-таки это радость. Нет.
0: А вот вы видите,
1: что значит тяготит?
0: Вы сами запутались.
1: Это очень просто смешно, вы так сказали. Почему оно должно их тяготить?
0: Ну как, потому что,
1: знаете, я хочу привести один пример.
0: Подождите, вы не горячитесь. Вы так не горячитесь. Почему? Потому что, к примеру, косятся так, а вон цыган сидит, или там цыганка. Потому что не принимают, потому что не берут с собой покурить
1: в столе. А у вас в школе были цыгане?
0: Нет.
1: На них косились?
0: Могли коситься, если их не было.
1: Хорошо,
0: Марианна,
1: тогда...
0: Да. Но я уверен, что в других школах косятся.
1: Ну...
0: Да, косятся. Ну что вы... Косятся.
1: Саша,
0: косятся.
1: Вы сейчас пытаетесь на меня воздействовать гипнотическим способом, так сказать.
0: Назим, скажи, что косятся. Ну скажи, что косятся. Ну косятся ведь. Косятся.
1: Я расскажу так.
0: Говорят потом родители этих вот школьников, говорят там дома, ну что ты там, держись подальше от него, типа, ну их этих цыган. Да наверняка так говорят. Ну,
2: да
0: скажи
2: про
0: им. Про всех говорят.
1: Знаете, я хочу сказать, что, например, в школе был случай, где училась моя дочь, что татарскую девочку, вот ей говорили такие вещи.
0: Ну, татарские,
1: я думаю, что,
0: я думаю, что
1: на самом деле это не проблема специально цыган. Хотя, конечно, есть, вы знаете, что я скажу, есть любопытство.
2: Нации,
1: то есть на первоначальном этапе, когда появляется, например, в классе, например, цыганский ребенок, или там даже в первом классе, конечно, сначала любопытство. А потом, когда дети все вместе уже... Вы знаете, что такое школа, когда ты растешь вместе в одном классе с этими ребятами, и потом ты вырастаешь, это часто бывают друзья на всю жизнь, на самом деле.
2: Это
1: как
2: общий.
1: С Назимом, например, правда?
2: Да, да, 22 месяца. Нет, это проблема, Саша, это проблема нетитульной национальности. Значит, все основное, что нетитульная, так называемая национальность, основная, коренная. Все остальные, это также на темнокожих, хоть они и русские сами,
0: дети олимпийских.
2: Я о том
0: же и говорю.
2: Да.
0: Я же о том же рассказываю, ты понимаешь?
2: Так же
0: я...
2: узкоглазые. Вот,
0: да.
2: Кто-то мне рассказывал, что у меня из Казахстана, что детей дразнят там, это узкоглазые.
0: Есть вот. Такое.
2: Да, и евреи, цыгане. Все, кто не основная национальность, естественно, могут там...
0: Так вот, я поэтому-то и спросил, что гордятся ли они своим вот таким, ну, несколько обособленным положением от других детей.
1: Дело
0: вот.
1: В том, что цыганам хорошо друг с другом. Я хочу привести один небольшой пример. Вот мы недавно были у дизайнера с Назимом, и очень интересный человек, Игорь, он рассказал мне историю, что он познакомился с цыганами, я не помню, уже где-то, или на вокзале, то ли где-то. И оказалось, что среди цыганок есть девушка, которую зовут Сара. Вот. Она еврейка. Получилось так, что она из очень маленького поселка попала в какой-то, значит, городок, где был техникум, где там был какой-то ужасный совершенно разврат, молодежь, значит, выпивка, пьянки, чуть ли там не наркотики. Ей там было очень плохо, потому что она была воспитана совершенно по-другому. Потом она случайно встретила цыган, И она ушла с ними, она сказала, что мне с ними хорошо. Потому что, понимаете, это цыгане, это большая родовая семья. Это друзья, родственники, которые постоянно вместе, которые очень тесно общаются, не проходит дня, чтобы к тебе кто-то не пришел, не позвонил, не приехал, которые постоянно шутят, смеются. Знаете, это тоже, между прочим, очень важно. Это национальная черта, и это очень важно, между прочим.
2: Юмор.
1: Юмор, да, потрясающий совершенно юмор. И поэтому... Поэтому цыганам хорошо друг с другом, хорошо вместе. И они, между прочим, очень остро чувствуют именно эту черту своей общности, юмор, радость, веселье, которое постоянно у них присутствует. Именно это в большой степени заставляет их гордиться с принадлежностью к своей общине. Вот что я хотела сказать.
0: Ну, сложно с этим не согласиться. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я тут номер напомню. Да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, да. Вы знаете, у вас очень плохо слышно, какой-то голос немножечко искаженный. Если можно, вы не могли бы перезвонить с другого телефона или немножечко вот погромче говорить, потому что ничего не разберешь. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
0: Да.
4: Есть ли у цыган такая традиция перед тем, как одеть чистую одежду, пропускать нож?
0: Что делать, Светлана?
4: Пропускать нож.
0: В смысле, не могли бы уточнить?
4: Ну, сквозь одежду пропускать нож.
0: А, я понял, о чем вы говорите. Это из серии топтания борщевых тряпок или перекидывания выпечкой. Ну, Марианна пожимает плечами.
1: Вы знаете, я хочу сказать, да, что дело в том, что вот есть, скажем, традиции, которые сохраняются, есть традиции, которые, например, не сохранились. Я не могу сказать, что, например, я не знаю такой традиции. Может быть, где-то она существует, может быть, нет. Ну, русские цыгане, живущие, скажем, в городах, да и, собственно говоря, цыгане, живущие в деревнях, а я хочу сказать, что я жила в деревнях, в домах цыганских очень часто, скажем, мне такое не попадалось. Это не значит, что этого нет вообще, потому что, может быть, где-то цыгане такое, скажем, сохранили, но мне такое лично не попадалось никогда.
0: Ну, может быть, это, да, где-то уже совершенно...
2: А у кого есть такой обычай?
1: Я даже не
2: обычай?
1: Знаю, откуда это, может быть, откуда? Это какой-то уточнили. Восточный обычай, да.
0: Ну, не будем тогда об этом говорить.
2: Может, позаимствуем?
0: Мы изобретаем. Да, хотя хороший обычай вообще. Все в новом... Извините, я болею. А вот скажите, пожалуйста, тут все-таки Марианна, да, как видят, на ваш взгляд, окончание? Я не хочу, так скажем, навести на фатальные там какие-то мысли, да, нас. Но, тем не менее, каждый человек должен думать о конце. Я имею в виду конце своей жизни, да. Вот каким образом представляется вот эта кончина вот этим именно людям цыганской национальности, которые вот ходят, зарабатывают гаданием и попрошайничеством на улице? Как они видят свою старость? Или как они обычно заканчивают свою жизнь?
1: Я хочу сказать, что в цыганском обществе, вы знаете, почему, например, цыгане никогда не боятся, у них нет трудовой книжки.
0: Да.
1: Знаете, они живут сами по себе, у них свое общество, и там принято поддерживать стариков. Обычно младший сын или младшая дочь, младший ребенок в семье живет обычно с отцом, с матерью. И нет такой проблемы, чтобы, скажем, старые люди, они оказались вдруг без средств существования. Поэтому, понимаете, такая проблема вообще не ставится.
2: То есть в домах престарелых не найдешь ни одного цыгана?
1: Да. Ну, если только он совсем не одинокий, если у него там как-то... Бывает, что во время войны он воспитывался в детском доме и что-нибудь подобное.
0: Ну, понимаете? А как же вот там солидарность, слуг, к примеру, пошел, что в таком-то там... доме живет там.
1: Я не поняла, простите, солидарность.
0: Ну, вот, к примеру, если это же не многочисленная все-таки группа цыган, да, и вот там, типа, там наш там товарищ, братан там пропадает в каком-то доме, давайте его заберем. Такого нет.
1: Ну, я просто, знаете что,
0: то
1: я насчет домов...
0: есть нет, внутри значит... семейность, да, внутри семейственность нет. Есть деление на семьи. То есть не все цыган, не каждый цыган цыгану брат, да?
1: Я просто не всем поняла, о чем идет речь.
0: А, ладно, не будем об этом.
1: Это очень,
0: да.
1: Наверное, сложно.
2: Они многодетные вот, семьи, очень... нет, это многодетные семьи, поэтому понятно у каждого отца и каждой
1: нет,
2: матери.
1: Нет, бывает, конечно, что мало, но все равно есть двоюродные внуков. Братья, племянники. Вы знаете, вот цыган еще кроме... Дело в том, что там то, что для нас, например, вот как мы смотрим, например, на другие нации, да, вот мы можем увидеть, что часто, например, двоюродные, троюродные братья, там, сестры среди русских

0: нации, скажем, которые уже, да, у нации, которые уже находятся на вот таком этапе цивилизации, когда мы знаем же, да, что во многих европейских странах просто ребенок даже отселяется от матери, от отца в 18 лет, это считается нормой. Живет отдельно, да, один, да, в своей квартире, где он, в общем...
1: В Германии это просто, да, норма даже.
2: У финнов тоже.
1: Да, 16, и все, ты уже отдельный.
2: Уже, уже живи сам. Ты уже состоянный сам заработать себе на корм.
0: Да, да, но папа. У цыган такое, как бы, это совершенно другое. Совершенно другое отношение к семье.
2: А вот как вообще обстоит дело в цыганских диаспорах с выпивкой, скажите?
0: Очень хорошо обстоит.
2: Любят побухать.
0: Все хорошо. И любят и...
1: Не заржавеет.
0: И любят и встретиться, и выпить, и потанцевать, и попеть обязательно. Если это поющая семья, обязательно. А как же? Вот. Вообще любят попраздновать. И знаете, по любому поводу, да, будь то концертная репетиция, будь то просто встреча, значит, двух друзей, там,
1: запись,
0: скажем...
1: Запись альбома «Пары
0: Друма». Запись альбома «Пары Друма». Ну, я хочу сказать, что, например, я, например, очень большое удовольствие получаю от работы с диском, с нашим коллективом, от наших репетиций огромное
1: есть,
0: получаю удовольствие.
1: То есть выпивали по этому поводу тоже?
2: Извините, я болею. А вот скажите, вот как-то вот реализация, вернее, самореализация вот в художественном смысле, да, у цыган происходит все-таки исключительно в направлении музыкальном, потому что я вот, к примеру, камень опрет, я леплю, там рисую, даже там клею, поделки разные, мишек шью плюшевых и прочее, вот такое все. Вот, многие там пишут стихи, книги. Или у цыган все-таки ограничивается исключительно музыкой?
0: Понимаете, Саша, не то чтобы ограничивается.
2: Да это я не для обиды, Марианна.
0: Нет, я тоже понимаю все. Просто я просто хочу просто более точно выразиться. Дело в том, что если, скажем, вот нация, представьте себе, что кочевая нация, да, вот, кочевая группа, значит, соответственно, сам стиль жизни, он уже ограничивает ваши возможности чисто материально. То есть у вас есть, скажем, определенный там набор каких-то предметов, необходимых для жизни. Перегружать кибитку тоже нельзя, вы кочуете. То есть, ну, уже из этого проистекает то, что именно кочевой народ, он скорее будет склонен к таким видам искусства, как сказания, да, сказки, песни, да, музыка и так далее. То есть сам стиль жизни уже определяет, собственно говоря, не говоря уже о том, что это традиция музицирования, она просто еще к тому же генетически происходит из глубокой древности. То есть они вынесли эту традицию своей прародины. То есть скорее это уже наследственно. Конечно, сейчас среди цыган есть люди, занимающиеся разными вещами. Как я уже сказала, что есть уже и хирурги и так далее. Я знаю, что есть группа молдавских цыган, цыгане, они называют себя настоящие цыгане, так называемые, которые специализируются на том, что они изготавливают под золото перстни.
2: Да,
0: всякие,
2: да,
0: такие,
2: да,
0: вот.
2: Я знаю их.
0: То есть можно сказать, что это тоже художественное самовыражение. Вот. Ну, для женщин, многие женщины шили сами себе юбки, оборочки, вот эти вот все кофты. И вы знаете, те, у которых хороший вкус, они очень красиво умели сочетать цвета. А вот недавно, вы знаете, мне передал один очень известный наш специалист по лингвистике цыганской, Лев Николаевич Черенков, он мне передал рушник для иконы, вышитый цыганкой. Так он очень сильно отличается от, скажем, таких же вот вещей, сделанных русскими или украинцами. Там совершенно другой орнамент. Там просто полевые цветы, расшитые по ее, сказать, по ее фантазии. Поэтому таким, тем или иным способом вот эта тяга к творчеству, она проявляется. Ну, конечно, песни, музицирование, это скорее на первом плане всегда.
1: Кстати,
0: было.
1: Саш, я хотел сказать, что на концертах, на выступлениях, ведь Марианна и сама и танцует на сцене, кроме того, что она продюсирует проекты. И нужно сказать, что там на выступлениях нет олиповатости. То есть все костюмы, даже мельчайшие, по-моему, детали, оборки, все эти, они выдержаны в определенном стиле, в том, который будет представление вот в этот вечер, то, соответственно, и костюм, наряд... вот во время выступления.
0: Ты имеешь в виду наше выступление?
1: Да, ваше.
0: Я хочу сказать, что просто вот у нас конкретно со мной, я работала с художником по костюмам. Это, наверное, единственный модельер, который цыганкой, который шьет для цыган. Это Тамара Диметра из этой вот известной семьи Диметров. Она профессиональный модельер. И вот тот костюм фольклорный, я просила сделать костюм кучевой цыганки, я делала по ее эскизу. Вот. И действительно, вот этот художник, который очень тщательно подбирает

0: подбирает мельчайшие детали своих костюмов, и я бы очень хотела, чтобы она и дальше продолжала с нами вот работать.
1: Ну, если она нас услышит, у нее другого выбора и не останется. А вот я предлагаю сейчас послушать музыкальный номер.
0: Да, как раз разговор зашел о том, в чем цыгане себя проявляют. Я хочу сказать, что для городской...
1: Ой, Марьяна, извините, да, извините, да, пожалуйста, да. Я перевел просто тут недавно со спецзаданием. Мы ездили на юг. Угу. Вот, непосредственно, даже сейчас уже могу назвать цель поездки, это в Архиповку. Вот. И по пути, то есть наш спецавтомобиль увидел странное такое действие. То есть едет конкретно, видно, что это табор. Вот. Но табор перемещается не на повозках гужевых, как вот вы сказали, да, а автомобили. Ну, не мерседесы, конечно, но тем не менее. Шестерочки, девяточки, там, восьмерочки. Сверху вот все это также нагружено. То есть такой вполне механизированный бензиновый транспорт. Серьезно, мы сами это видели, были очень удивлены. Это я просто рассказал слово.
0: Я хочу сказать,
1: слово,
0: что давай. Раньше цыгане меняли лошадей, но теперь они часто меняют машины. Это раз.
1: Как я почти.
0: Да, во-вторых, вы знаете,
2: настоящий.
0: Я хочу сказать, что вот у меня очень много друзей вот в северных областях, и там Вологда, и дальше, уже Великий Устюг туда. Цыгане в 57-м году, 56-м году, 57-м они осели. Многие хранят шесты от шатров. И вы знаете, очень многие, ну не скажу, что все, но часто летом берут машину, палаточки и выезжают, и где-то месяц-другой они, может быть, не слишком далеко по какому-то ареалу, но они вот так вот немножко как бы гуляют. Так что это совершенно нормально, так сказать, официально кочевья нет, но вот такие вот, называйте это как хотите.
1: Дань традиции,
0: наверное, это ностальгия, да, да. Наверное, по прошлому, и желание, да, вот желание как бы почувствовать вот этот путь, бородром, вот большой путь, по которому мы тоже, кстати, двигаемся, и мы, наконец, приехали, можно сказать, что мы пришли к нашему такому очередному музыкальному выступлению, которое нам поможет сейчас, в котором нам поможет Артур Бузылев, это один из лучших гитаристов у нас в Москве, во всяком случае, и я думаю, что даже, наверное, и в России, потому что он стал лауреатом цыганского фестиваля 2000 года, и это попурри, он, можно сказать, что это его собственная такая вот импровизация на тему традиционных плясовых мелодий. Пожалуйста, поставьте его.
1: Да нет проблем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно даже. Алло. Вы знаете, вас очень плохо слышно, потому что голос идет с какими-то искажениями, и мы просто не в состоянии его разбирать. Если вам не сложно, вы смените телефон или говорите немножечко погромче. Спасибо. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
2: Алло.
1: Да, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Добрый.
2: Это вас беспокоит в такое время поздний цыган, московский цыган.
1: Да, вот хорошо.
2: Вот, я бы хотел сказать слова благодарности вашей даме, по-моему, Марианна, да?
4: Да.
2: Очень приятно. Вот, и я, к сожалению, могу констатировать, что два ведущих настолько далеки от темы цыганской, что, честно говоря, я думал, что речь идет о человеке слоновой кости. Вот, или где-то дальше, американские индейцы. Что такое цыгане сегодняшнего дня? Очень много написано книг, много историй. Это Толстой, это Пушкин, Проспер Мариме. Это цыганский ресторан на Охотном ряду. Это культурный центр Рязанский проспект. Это, в конце концов, цыганский театр, где можно послушать, увидеть, услышать настоящее цыганское искусство и историю в спектакле, в цыганской песне. Вот. А когда слышишь такую тему, что же кушает цыган и сколько лесбиянок у нас в цыганском мире, я думаю, не меньше, чем у вас, господа. Потому что мы живем, вот я, допустим, живу в Москве, учусь в советской школе. Да, уже отучился. Имею трудовую книжку, вот, там написано солист-вокалист или солист-гитарист. Вот, и я не представляю, как может сегодняшний цыган, я говорю о московских цыганах, вот, жить где-то как-то, как будто у него нет, так сказать, правительства, нет законодательного акта, о чем мы слышим и видим ежедневно. Наши дети учатся в наших школах, многие учатся в западных школах, это неудивительно. Вот. И когда наши дети учатся в школах, то да, кто-то косится. Вполне естественно, что он уже сейчас приходит не в лохмотьях и в дырявых сандалиях, а уже в современных костюмах, порой дороже, чем, так сказать, в каких-то известных магазинах, бутиках. Потому что цыгане сегодняшнего дня, господа, это люди российской культуры. Мы очень много взяли от российской культуры, и, естественно, мы не можем жить сами по себе. Вот. И ваше понятие как бы о цыганах, что да, вот что там цыган может пропустить сквозь костюм, нож, кинжал или мачету, я думаю, что это не только вымысел, это такой предрассудок, пугающий меня, и я думаю, сейчас нас цыган. Вот, которые слушают вашу передачу.
1: Да вы увидели, как нас испугало это заявление звонящего.
2: Нет, я ни в коем случае не хочу напугать, просто скучно.
1: Нет, я имею в виду вот то заявление,
2: передачу,
1: да, о котором,
2: господа.
1: Да. Понятно.
2: Мы послушать песни цыганские, а мы слышим, как на фестивалях наши дети забирают первые места. Кстати, о фестивале. Фестиваль прошел, я вам могу сказать точно, так как я сам актер. Значит, процентов 15 выступало всех цыган, которые приезжали. И в том числе процентов 20 московских цыган. Поэтому сказать, что это был чемпион мира по вокалу или лучший гитарист России, это как бы тоже, я считаю, не совсем этично с той позиции, что у нас есть такие гитаристы и вокалистки, что, может быть, так сказать, придется как-то постоять в очереди кому-то долго.
4: А скажите, пожалуйста, вы не могли представиться?
2: Я могу представиться.
4: Да.
2: Вас интересует мое имя или
3: конечно, нас интересует, раз вы артист, московский цыган, конечно, не интересует, потому
2: моя
3: что...
2: Моя фамилия Мигаль.
3: Очень приятно.
2: Виктор Евгеньевич.
3: Я думаю, что я вас очень хорошо знаю, потому что
2: я
3: мы
2: вас
3: с вами...
2: тоже, видимо,
3: да,
2: тоже.
3: Потому что мы с вами вместе работали.
2: Ну, прекрасно. Марьяна, я так чувствую по голосу, вы очень умно и грамотно говорите, и насколько тяжело вам бороться с двумя нашими интеллигентами, вот, там, мужчинами.
1: Как он тебя ловко назвал.
3: Виктор, вы знаете, я очень рада, что вот как бы мы с вами встретились, потому что мы с вами работали несколько лет назад. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такие эфиры на самом деле очень полезны, потому что когда задаются подобные вопросы, ведь, вы понимаете, я этих ребят очень хорошо знаю, и они вовсе не думают то, что они, о чем они меня спрашивают. Дело в том, что сейчас этот эфир делается для того, чтобы показать, какие наиболее типичные вопросы, какой наиболее типичное отношение среднего россиянина существует у нас, и таким образом они пытаются как бы смоделировать вот эту вот полемику между, наверное, мной и, ну, так сказать, я не хочу сказать русским, представителями русского населения, но многими людьми, которые не в курсе, так сказать, цыганской культуры. Я правильно понимаю, мальчики?
1: Где-то
3: Виктор, поэтому вы понимаете...
2: Марьяна,
3: да.
2: Извините, я вас выслушал.
3: Да.
2: И хотел бы еще послушать, я понимаю, лимит времени. Дело в том, что вообще любая культура, она проходит не через видимость метро или попрошаек, а, скорее всего, через культуру, которая может быть и в литературе, и в театре. И я говорю это потому с упреком, что смешно было бы говорить, скажем, о якутском мальчике, который, да, далеко от нас, и говорить, какие там снега, какая погода, и какая культура, и сколько струн там у них на балалайке. Вот. Мы же знаем цыган. У нас достаточно, уже столько сказано, столько мы видим цыган, столько фестивалей. И когда люди начинают... Ну, я понимаю, те, кто звонят, да. Хотя мне тоже обидно, что у нас цыганский театр, единственный в мире, стоит в центре Москвы. Пожалуйста, приезжайте, смотрите спектакли, слушайте прекрасных гитаристов, вокалистов. Это же, так сказать, ну, впечатление такое, что мы говорим, я вам говорю, американский индейец, и то, наверное, мы лучше его знаем.
3: Виктор, вы знаете, я хочу сказать, что вот я думаю, что это мы с вами хорошо знаем, потому что мы с вами находимся внутри. А вы знаете, у меня очень много друзей, в частности, даже с тем, с которыми я училась в школе в одной, и которые, вы знаете, они задают похожие вопросы. Поэтому то, что вот сегодня происходит, на самом деле, это просто отражение, наверное, того незнания и, между прочим, желание узнать побольше о цыганах, которые есть у нас в обществе.
1: Спасибо.
3: Виктор, я хотел вас пригласить.
1: Я уже выключил Виктора. Да, я вот что хотел сказать. Конечно, то есть мудрость ваша, она велика и прекрасна. И ваши благородные цели, они, так сказать, просто стукнули нам с назем по сердцам. Но все-таки, поскольку вы умный человек, а я чувствую, что вы умный и взрослый парень, да, не забывайте, пожалуйста, что информацию, особенно специализированную информацию, иногда нужно доносить, скажем так, в максимально сокращенном виде, во-первых,
3: утрированном
1: и даже в гротескном. Да, ну, у нас, к сожалению, сейчас не остается время на еще звонки. Сейчас давайте послушаем наших, вот, как говорится, закулисных артистов, секундочку. Вот, и затем продолжим общение.
3: Да, я хотел бы...
1: Дело в том, что вы все помните, что в прошлый раз была у меня дикая ссора с нашими закулисными музыкантами. Мне пришлось часть уволить. Вот да чего все-таки музыканты, народ беззащитный, музыканты и актеры. Я не хочу никого обижать, но с чем-то сродни, вот они, простите, даже проституткам. Им говоришь, ты в следующий раз не приходи вообще сюда, да? Все равно приходит. Ты ему говоришь, ладно, будешь играть, ну вот там за дверью создавать фон для нашей приятности. приятной интеллектуальной беседы, но я тебе буду платить в два раза меньше. Да, да, конечно. Я ему говорю, ну, вообще-то, знаешь, я подумал, что ничего я тебе платить не буду. Такой раз ушел. Я говорю, ну и вали отсюда. На следующий эфир приходит, говорит, я согласен, вот даже бесплатно, вот лишь бы вот быть в эфире. Я говорю, не, говорит, дружище, гони прайс. Вот на этом месте отношения кончаются. И поэтому я решил сейчас отдать дань должное, вот послушать немножко закулисных музыкантов. А вот теперь, Марианна, можете рассказать о той музыке, которую мы сейчас будем.
3: Да, я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить Виктора, что он позвонил.
1: Да я тоже.
3: Вот, потому что мне очень приятно, что позвонил коллега, и, в общем, человек, который действительно любит и понимает собственную свою культуру и как бы переживает за нее. Я хочу сказать, что этот проект мы как раз делали с целью, чтобы сохранить то, что осталось, что-то, что еще не утеряно, может быть, как-то его передать. Этот диск состоит из старинных и современных песен, написанных в той же самой старой традиции. И мы постарались выдержать его в этой манере, не используя какие-то современные стилизованные вещи. То есть все это чисто цыганские произведения. И я хочу сказать, что и в наши дни существуют авторы, которые продолжают писать вот в этой старой традиционной манере. То есть песня вообще может быть написана послезавтра, но написана в старинной традиции. Вот, значит, мы уже слушали песню Николая Жемчужного «Пошуненти». И я бы хотела, чтобы мы послушали еще две вещи. Это песня Колпакова, Александра Колпакова, заслуженного артиста России, руководитель гитарной группы театра «Румен». Это песня «Не судите». И также в следующем номере мы послушаем песню Михаила Дмитриевича Бузылева. Итак, песня «Не судите» в исполнении автора Александра Колпакова.

0: И быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас остается, к сожалению, совсем немного времени на общение с нашими чудесными гостями, поэтому я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Может быть, кто-то позвонит по делу и что-нибудь спросит. Поднимаем трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Слышно было только слово «сексуальное». Если можно, говорите погромче. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить чуть-чуть погромче, уважаемый? Алло, алло. Нет, совершенно неразборчиво. Вы знаете, купите новый телефон или перезвоните, или говорите в следующий раз громче. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: И вам аналогично.
2: Огромное спасибо, Саша, вам за ваших гостей.
1: Да забудьте.
2: И огромное удовольствие доставили, потому что, в общем, именно цыганскую песню, по-моему, мало где кто про, так сказать, ну, популяризирует. И
1: да.
2: Еще вот что, такой, во-первых, я немножечко с Сашей не согласна, допустим, насчет Сличенко, это его, может быть, лично его родителей. Я, видимо, по возрасту отношусь к его, возрасту его родителей. Допустим, и Сличенко, и Раду Волшанинову, и Пономареву, и Трио, Ромен я слушала с огромным удовольствием. А вопрос у меня, это просто так. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Марианна, вот таборная цыганская песня, она ведь народ, в общем, как говорится, так сказать, и с искрометным темпераментом, и очень веселый, общительный. А вот таборные песни, которые, во всяком случае, на цыганском языке, когда ты не знаешь содержания, то они, во всяком случае, носят элемент грусти. С чем связано?
3: Ну, во-первых, это связано с тем, что, наверное, это связано с тем, что наша жизнь, она тоже двояка. В ней есть и радость, и грусть. И когда, ну, скажем, шли в хоры к цыганам, ездили купцы, они, наверное, искали какого-то веселья, потому что грусть-то у всех достаточно в жизни. Но жизнь, как всегда, она не бывает односторонней, она бывает разной. И естественно, что цыгане, их кочевая жизнь была достаточно тяжелой. Вот. Еще такой момент, чисто такой, ну, может быть, чисто музыкальный, что цыгане, придя в Россию, они освоили музыкальную культуру российскую и преобразовали ее на свой лад. И поэтому очень много общего, конечно, в звучании и мелодии. Но, как я говорила в начале программы, цыгане, освоив эту русскую музыкальную традицию, вывернули как бы ее наизнанку. То есть она стала очень национально острой, я бы сказала, традиция. Вот. И, конечно, те песни, которые они пели для себя, предположим, вот представьте себе картину, что едет телега, вы устали, у вас был тяжелый трудовой день. И для того, чтобы вам было легче идти, начинаете напевать. Песня идет в медленном темпе, под скрип колес. Такие песни раньше в старину назывались подколесными. Теперь они называются застольными, потому что их чаще всего поют за столом собравшиеся родственники и друзья. Они вспоминают свое прошлое, наверное, может быть. Многие очень, кстати, испытывают большую ностальгию по ушедшей кочевой жизни. И вот эти медленные протяжные песни как раз отражают, наверное, другую сторону нашей жизни, потому что вся наша жизнь состоит из радости и горя. Она полосатая. И также цыганская песня тоже как бы существует двух видов. Протяжная цыганская песня и веселая.
1: Кстати, как и русская. Помните?
3: Как вот и русская, да,
1: попала
3: тоже
1: в колесо. Да нет, у всех, то есть кантри, музыка, вот когда у всех народов существует под разный, так сказать, темп жизни своя музыка. Так же, как у птиц, у животных разных, пернатых.
3: Да, я бы хотела еще сказать такую вещь, что как русская песня связана с природой, со всем тем настроением, которое стоит окружающая среда, климат, все, что человек видит. Также и цыганская песня, ведь песни цыган разных стран отличаются одна от другой не только потому, что они перерабатывали музыкальную культуру той страны, где они жили, но также потому, что они испытывали влияние эмоциональное от климата и от природы, свободы той страны, где они кочевали. Потому что цыгане кочевали по просторам России, они видели те же самые огромные поля, вот эту протяженность, которая отражается в цыганской песне так же, как и в русской. То есть можно сказать, что цыганская и русская песни как бы вибрируют в унисон.
1: Ну, именно поэтому, вот, так сказать, барины и заказывали себе постоянно цыган, позовем цыган. Там, да, потому что сами, кстати, петь не очень хорошо умели, не очень хорошо могли.
3: Да, но можно сказать, что цыгане вытаскивали из их души то, что они сами себе не подозревали, наверное.
1: Где-то да, где-то, где-то так. Ну что же, Марианна, я предлагаю вот послушать заключительную композицию сегодняшней программы.
3: Да, я думаю, что нужно закончить все-таки на веселой песне. И мне
1: не веселой.
3: На веселой песне.
1: Да.
3: И я хочу представить эту песню. Она написана очень известным главой такой известной цыганской семьи Бузылёвых. Многие представители этой семьи очень известные артисты. Вы их любите, знаете. Это Наташа Бузылёва, Алена Бузылёва, Виктор, Кирилл Бузылёв. У нас играет постоянно, вот, аккомпанирует везде Артур Бузылёв. К сожалению, не знаю всех братьев и говорю тех, с кем я, вот, кого я знаю. Написал Михаил Дмитриевич Бузылёв, он их отец. И он потрясающий музыкант и певец самородок. И композитор. Ведь в наши дни, уже при его жизни, его песни многими считаются народными. Итак, вы сейчас услышите песню «Как у Санька». Она означает, в переводе означает, это означает «дядя Санька». И посвящена эта песня родственникам его, дяде и тете, Александру и Клавдии. Мне поется о том, что дядя Санька, дроби-дроби, ты усами шевели. То есть танцуй, шевели тетя усами. А ты, тетя Клашка, подбодри и руками разводи.
4: Это родитель известного баяниста, да, Виктора Романова Орлова.
3: Да, заслуженного артиста России, да.
1: Ну, я хочу от, так сказать, себя лично поблагодарить вас действительно за то, что вы нашли время, посетили, так сказать, данный эфир. Наша встреча будет наверняка не последней. К тому же, я так понял, что отзывы самые положительные, судя по звонкам. Даже вот некоторые от волнения не могли и говорить. Собственно, купите, уважаемый, новый, нормальный китайский телефон. Могу сказать, где. У меня есть точка, где продаются китайские телефоны. Ну, соответственно, сейчас мы слушаем музыку.

0: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
2: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина. Также рядом с ней находится ее знакомый, в общем-то, и по работе они тоже, видимо, как-то связаны. Это главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Ну и первый вопрос, Светлана Владимировна, вам задает пенсионерка Евгения Ордановна Рампа. Она знала, что вы к нам придете, и в своем письме спрашивает. Ну, вполне понятный для женщины вопрос. В кадре, как правило, в вашей программе видна только ваша рука вот с микрофоном. Не обидно вам, вот пишет Евгения Ордановна, что не видят люди вашего лица, а все-таки работа такая сложная, заслуживает какого-то большего внимания. Пожалуй, кстати, «Дорожный патруль» — единственная программа, где рука мелькает вот с микрофоном в кадре на правах ведущего.
4: Ну, дело в том, что программа у нас располагает не очень большим эфирным временем. Это всего 10 минут. И в это время хочется вместить как можно больше информации. Поэтому показывать корреспонденту, когда можно показать что-то более существенное, наверное, не стоит.
2: Угу. И еще один вопрос, это уже который волнует лично меня. Часто наблюдаю вашу программу, а я признаюсь, что я, в общем-то, смотрю в основном только ее по телевидению, и, может быть, телешоу «Я сама», только без звука. Вот. Я обращаю внимание, что этот микрофон очень часто как бы является рупором для голосов людей таких, ну, не совсем чистых, там, каких-то людей, сидящих в КПЗ и так далее. Естественно, происходит заплев постоянной поверхности ими вот этого микрофона. То есть какие-нибудь гигиенические меры принимаются вот к этому?
4: Конечно, я принимаю их лично. Я их просто не подсовываю близко говорящему.
2: Некоторые хватают. Я наблюдал человека, который был не в себе, он схватил его и чуть ли не в зубах стал ковырять.
4: Я такого не видела.
2: Было совершенно четко наблюдал. Но все равно забрызг какой-то происходит, очевидно.
4: Да, то есть вы имеете в виду опасное заражение туберкулезом?
2: Да, безусловно. Вот такие.
4: Ну, я надеюсь, что Бог милует.
2: Ну, вы все-таки так не беритесь вот за эту часть, за самую здоровую его.
4: Я постараюсь.
2: Вот. Ну и, соответственно, хотелось теперь обратиться к Станиславу Рубеновичу Могущему. Станислав Рубенович, вы аналитик, вы эксперт.
3: Да.
2: То есть вы, в отличие от Светланы Владимировны, наблюдаете все происходящее в нашем городе, и не только в нем, вот также в посадских районах.
3: Ну и в стране подчас.
2: Да, безусловно. Со стороны, глазами, скажем так, видео, может быть, материалов, да, ну и какой-то собранный вашими вот сотрудниками статистики.
3: Да, элементной базы. Действительно, поскольку в каждом происшествии, будь то дорожно-транспортное, либо же какая-то катастрофа, включая авиационные, существует, помимо ужасающих подчас последствий, и первопричина. И, собственно, моя задача как эксперта вот эту причину выяснить, установить и посоветовать руководителям министерств, не только того, в котором, собственно, я принадлежу, но и других, принять какие-то меры к тому, чтобы это впредь не повторялось.
2: Вот бытует такое мнение, которое, ну, особенно в последние моменты, я бы сказал, нашей жизни, что вся вот эта информация, ну, криминального характера, характера там каких-то катастроф и прочих, да, вещей, это является своего рода 80% демократии здесь сейчас. Что на самом деле раньше все это тоже было, просто об этом молчали, сейчас, дабы как-то вот людей, дескать, показать, что свобода слова и так далее, им вот эту информацию всю выдают. Хотелось бы услышать мнение вот и вас, Светлана Владимировна, и, соответственно, ваш уважаемый Станислав.
3: Ну, я, наверное, уступлю очередь даме.
2: Безусловно.
4: Я думаю, что, может быть, конечно, ситуация в последние годы действительно усложнилась. Но не знаю, считать ли это достоянием демократии, гласности. В любом случае, я думаю, что лучше, чтобы люди представляли себе, что происходит на самом деле.
2: А вот вы сказали, ситуация усложнилась. То есть я, помнится, ехал с одним водителем такси, очень пожилым мужчиной в кепке, который мне рассказывал, что он работает в такси чуть ли не с войны. Там, вот, и что, говорит, автомобилей было меньше в то время и так далее. То есть улицы были свободнее, да? Вот, действительно, какой-то выплеск сейчас автомобильной промышленности. Много всяких УАЗиков появилось, там, Чероков, ну, прочих этих вещей, которые действительно быстро ездят. Вы как-то с этим связываете? Или с изменениями в психике людей? То есть влияние газов, выбросов. Видите, у нас тут труба вот тоже. Да.
4: Я связываю это с изменениями социальными в обществе, которые произошли.
2: А вот поподробнее бы об этом хотелось услышать.
4: Ну, поподробнее, я думаю, это всем известно. Криминализация общества. Опять же, в те времена, о которых говорил ваш знакомый таксист, разумеется, машин было меньше, и права было получить сложнее. А сейчас, ну, что касается дорожно-транспортных происшествий, то за руль садятся подчас люди, которые вообще плохо себе представляют, что такое дорожное движение. И вообще, в силу своего юного возраста и особенностей своей психики, не очень сильно дорожат жизни других людей, и своей в том числе.
2: А как вы считаете, вот таким подходом к жизни своей и к жизни чужих людей, других людей, они не приближаются ли к одной из каст индийского общества? Вот у них есть такие дальнобойщики, которые едут и вообще не останавливаются. У них, наоборот, есть, ну, они, естественно, все там прикалываются при реинкарнации страшным образом. Они считают, что если ты погиб при исполнении работы какой-то, то ты будешь в следующей жизни там, ну, не Буддой, конечно, чуть пониже рангом, подполковником Будды, так бы я бы это назвал, сокращенно ППБ. Да, вот, может быть, таким образом сознание наших людей приближается к мудростям Востока.
4: Вы идеализируете, я думаю. Так далеко не заходит.
2: Нет, ну хорошо, ведь что делают, скажем, люди, которые все в индуистской там какой-то вот этой философии, да? Они же как-то отрешаются, там, нирвана и прочее, да? То есть полный отрыв от какой-то окружающей реальности. Они не видят картошки этой, которая сейчас у нас тут в ящике, вы видели, стоит, потому что мы тут иногда, нет-нет, что-то пожарим, ну, кушать всем хочется. Они не видят никаких таких вот реалий, творящихся вокруг. Также вот эти вот, о которых вы говорите, груднички, а они же тоже, в общем-то, то есть то, что мы называем словом «обмороженный», не есть ли это нирвана по-русски?
4: Трудно сказать. Ну, вряд ли. Я думаю, так они в своих рассуждениях заходят далеко. И вряд ли они рассуждают так. Я думаю, что все гораздо проще.
2: А как?
4: Да просто не думают, и все. Я очень часто в этом убеждаюсь.
2: А вот скажите, вот это определение, они просто не думают. Оно подходит к обоим полам. То есть вы наблюдали таких вот гремлинов и женского пола, и
4: да,
2: мужского, да.
4: Да? Я имею в виду именно тех людей, у которых мысли коротенькие, как у Буратино.
2: А не проводили ли вы, как человек, находящийся на передовой всех этих событий, какой-то своей маленькой статистики, скажем так, возрастной? Вот существует теория, что грудничок, он может быть грудничком в 60 лет. Он там приехал с юга без денег, семья голодная, а он с другом сразу на вокзале напился, попал в милицию, потому что ехал пьяный на машине, и он должен еще $100 там куда-то отдать штрафа за это. То есть это своего рода проявление такого, ну, пуповины еще не оторвано, сказал бы я. Вот. Вот ваши какие-то наблюдения?
4: Мои наблюдения довольно печальные. Меня вообще в последнее время поражает, то ли я стал старым, но меня поражает возраст участников дорожно-транспортных происшествий, криминальных всяческих событий и так далее. Я еще все пытаюсь сосчитать, когда мне говорят, что разыскивается особо опасный преступник 79-го года рождения. Я начинаю лихорадочно высчитывать, сколько же ему лет. Вот, ну, и что касается дорожно-транспортных происшествий, то да. Как правило, если оно особенно, грубо выражаясь, идиотское, то, скорее всего, можно предположить, что этот человек где-то за рулем находился, ну, моложе, чем 72-73 года рождения. Люди постарше, они все-таки, ну, в большинстве случаев ведут себя разумнее. и за рулем, и в обыденной жизни.
2: А не обязательно, что этот человек там пьяный, то есть просто это у него компас сломался от рождения какой-то свой, да?
4: Ну да, впечатление такое есть у меня.
2: Давайте послушаем мнение Станислава Рубеновича Могущего.
3: Ну, я бы хотел присоединиться к словам Светланы и добавить от себя еще и то, что мы, эксперты, между собой именуем этот синдром как синдром Буратино, как правильно уже сказала Светлана. То есть, что это за синдром? Это действительно синдром человека, который не просто не отдает себе отчет в том, что он делает, но еще и своими действиями вызывает в других печальные последствия. Вот так недавно я проводил исследование четырех попавших в аварию уже скончавшихся людей. Вот, и из них у обоих водителей в крови было содержание алкоголя порядка 1,1 промилле. То есть практически спирт тек по венам. Вот, и несмотря на это, люди сели такую заснеженную московскую зимнюю погоду за руль автомобиля и поехали, совершенно не думая о последствиях. И, естественно, привело это к тому, что погибли люди.
2: Ну, я тоже буквально вот не далее, как в прошлую пятницу, на Рублевском шоссе, будучи проезжая с товарищем, с подругами всякими, мы ехали, вот, и наблюдаем следующую картину, стоит, ну, поле такое, и деревья растут, то есть до этих деревьев через это поле проехать 25 метров. Покров перхоти, я имею в виду снег, вот, ну, где-то такой же, как сейчас. То есть пешком туда дойти по колену, ну, невозможно. Потому что по снеговикам, как я сегодня на работу шел, вот. И там посреди этого поля стоит пятерка такая. Вокруг нее бегают две девицы, что-то суетливо помахивая руками. Ну, мы, естественно, как джентльмены вышли, подошли. То есть вся морда у нее разбита. Вот. Пахло очень
3: сильно.
2: Вот
3: то, что слева? Или вот
2: которая слева махала?
3: Да.
2: Нет, автомобиль.
3: Ага.
2: Да. Вот. И то есть она еще так ругалась, дескать, я вот столько денег на него потратил, от самой действительно сильно пахнет. В общем, мы кое-как вытолкали этот катер оттуда, с этой дороги езжай, там ехать, ну, близко достаточно. Они покатили, там что-то у нее трещало. Вот. Но смысл в том, что я бы не сказал, что это были груднички. Это были такие, в общем-то, ну, уже лет под 28 такие две женщины.
4: Ну, бывает всякое. Я вообще ни в коем случае не хочу обидеть целиком и полностью молодое поколение и сказать, что они все такие. Нет. Ну, тенденция такая есть.
2: А вот скажите, мы как-то так немножко заострили, это справедливо вполне, на автомобильных каких-то вещах, но ведь бывают и такие случаи, что пешеходы тоже страдают, и, о, это заработал наш пейджер, извините, я, кстати, напомню, вы можете задавать ваши вопросы нам и делиться мыслями посредством пейджера, его номер 956-32-32, абонент 109-279, а также прямой телефон в студии 203-19-22. Так вот, люди страдают ведь не только от автомобилей. То есть, например, падение там с крыши сосульки. Я вот видел, недели две назад проходил человек, весь вне себе, у него прям сосулька сквозь шапку торчала. И он так шел, прям, я говорю, брат, говорю, постойте, надо в это, в медпомощь.
3: В таких случаях наступает синдром Папы Карла. Тут уже другая несколько ситуация. Этому человеку подчас в последние минуты жизни бывает сложно ориентироваться просто в происходящем вокруг него событиям. И вот эти люди, они, кстати, не менее опасны, чем первые, которые страдают упомянутым мной Буратино-синдромом.
2: То есть вы имеете вот ловящих сосульки?
3: Да, и вот Светлана подтвердит мои слова о том, что подчас те люди, которые совершают преступление, у них находили первичные дефекты, то есть как-то нож в спине. После этого человек убивал жену и своих детей. Причем нож в спину мы воткнули в троллейбусе по ошибке. Были такие случаи, были. Это как наиболее яркий такой пример. Вот, да.
2: Но все-таки вот что касаемо таких вещей, то есть, как вы считаете, вот человек в современном городе, естественно, кстати, ведь все компенсируется, то есть, к примеру, тогда, когда машин было мало, и мой знакомый таксист ездил по полупустым улицам, естественно, у него и концентрация внимания была меньше, то есть она соответствовала тамошней ситуации на дорогах и так далее, да, то есть соответственно, в процентном отношении опасность, которая над ним висела, была, в общем-то, равна, может быть, и нашим вот временам. Сейчас вот я шел, чтобы на снеговиков там не наступить, они кричали мне осторожно, кто лепил, вот, я все равно подавил пару, но я шел очень осторожно, понимаете, то есть чрезвычайно. Вот, соответственно, в процентном отношении, опять же, мы тут равны. То есть, может быть, у людей сейчас не хватает какой-то, ну, силы, воли сконцентрировать внимание. Может быть, это связано с какими-то телевизионными передачами. Они намекают сейчас на дорожный патруль. Ну, кстати, может быть, и в том числе, опять же. То есть, глаза у них бегают, как у птиц. Птицы, кстати, тоже сейчас вот очень часто врезаются. Мы наблюдали. Они не просто вот, как раньше, вихляют между домами, а прямо летит. Врезается, и все. В чем же причина?
4: Сложно мне ответить на ваш вопрос. Я как-то не задумывалась о поведении птиц. Хотя вот хочу вам сказать, что птицы очень странно себя ведут в районах, в районе Останкинской телебашни.
3: Да.
4: Очень ведут себя своеобразно. Вот, то есть просто вьются, как мухи, кидаются на нее.
2: Может на быть,
4: тоже,
2: да.
4: Да, наверное, они тоже насмотрелись телевизионных передач.
2: Людей, думаю, которые да. Едят в ресторане «Седьмое небо».
4: Может быть, они голодные, да, я тоже задумывалась об этом. Наверное, они есть хотят просто. Или они замерзли, может быть. То же самое касается людей. Может быть, они хотят есть или замерзли. Поэтому у них такие растерянные глаза, как у птиц.
2: А скажите, вот каким образом вас-то занесло вот, в дорожный патруль? Такая как бы зима, сейчас холодно, вот вы такая озябшая вся были. То есть вроде бы такая, ну, отнюдь не женская работа. К тому же я помню, там в свое время были такие как бы объявления, касающиеся приема на конкурсный какой-то чуть ли основе. Да, значит, вы, видимо, прошли еще конкурс. Как это происходило?
4: Ну, мне очень хотелось попасть в программу, потому что она мне нравится. В общем-то, да, конкурс существовал.
2: То есть вы из поклонников программы этой, в принципе?
4: Да, мне нравится стиль программы.
2: Так, а он нравится недавно сменился же, кстати, стиль. Он же был сменен вот практически, вот, может быть, менее чем полгода назад, а заставки были все изменены.
4: Ну, общий стиль остался. Требования к программе остались прежними.
2: А тестирование как проходило? То есть мы, например, вот здесь заставляем наших сотрудников что-то испечь, там, выпечку какую-то, или связать что-то, или помыть окно снаружи. То есть чтобы они каким-то образом показали свои вот трудовые навыки. Да? Вот. У вас же, наверное, это происходило по-другому. Может быть, вам там показывали какую-то кровь, еще что-то. Если вы там в обморок не упали, то, дескать, уже какой-то критерий вот уже есть, что вы год на кровати. Потому что ведь было такое, что человек выходит и прям раз увидел, вот, ну, комара раздавил, да, на себе, раз, а там его же кровь. Он раз упал и перелом основания черепа.
4: Ну, вы недалеки от истины. Конечно, да, примерно так и происходит.
2: То есть отбор был серьезный.
4: Ну, отбор серьезный, да.
2: А вот Станислав Рубенович, ваш отдел каким-то образом участвует в работе съемочной бригады дорожного патруля? Как у вас все это вот увязывается? Вы же...
3: Подчас да, поскольку первичные материалы нам поставляют иногда и с помощью этой программы. Потом я, как и многие телезрители, смотрю эту программу, она мне... интересно не только тем, что освещают какие-то постоянно происходящие события, а также и тем, что эти события я расцениваю со своей профессиональной точки зрения. И даже в семье у нас микрототализатор, поскольку значит, мы видим какое-то, допустим, дорожно-транспортное происшествие, либо же убийство, и делаем ставки относительно описания предполагаемого преступника или же виноватого водителя в данном ДТП. И после того, как сюжет с виновником или же с преступником сменяет предыдущий, мы таким образом определяем, кто в нашей семье выиграл в данный момент. И это такой бытовой аспект. А что касается профессионального, то некоторые сюжеты, которые в этой программе проходят, они дают пищу как для моей диссертации, так и, в общем-то, для работы моих подчиненных. Так что влияние положительное.
2: Понятно.
4: А выигрывает кто чаще?
2: Супруга. Супруга, безусловно. Ну, вы же видели, как она одета. И вообще, то есть, безусловно, она. Я предлагаю прерваться ненадолго, и после этой паузы мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий, который сейчас вышел переговорить с кем-то по мобильной связи. А мы со Светланой Владимировной продолжаем вести беседу. Я хотел бы спросить вас, как, опять же, человека, который всегда на передовой, как вы оцениваете динамику развития всех вот этих криминальных и, в общем-то, ну, катастроф и так далее, вот за короткий даже отрезок времени, то есть когда это становится прям пиком, когда это утихает, как роса?
4: Не знаю, сложно мне судить об этом, потому что я не владею статистикой. Могу полагаться только на личное наблюдение или на личное рассуждение. Мне кажется, что пик происходит сейчас, потому что мы живем в северной стране, и все страдаем гиперборейской болезнью. То есть видим слишком мало солнца, ноябрь-декабрь, начинается депрессия.
2: А ведь то, что люди видят мало солнца, это не только какая-то эпизодическая депрессия, да? Ведь целые поколения наших с вами, в том числе, предков, они жили в таких же условиях. Вот как вы считаете, отсутствие такого солнца, вернее, его недостаток постоянный, он каким-то образом отразился на нас с вами? Ну, может быть, мы просто боимся сами себе признаться, что мы тоже в какой-то степени...
4: Горячие финские парни.
2: Ну, вот где-то да.
4: Да, разумеется. Разумеется, мы северный народ, и что ж это скрывать. Конечно, со всеми как бы особенностями психологического типа. Поэтому, наверное, уровень самоубийств в нашей стране приближается к уровню Швеции и Финляндии.
2: Ну, вроде Швеция такая страна поспокойнее. А что касается, вот, опять же, американской державы, и к автомобилям, так если немножко вернуться, вы сказали о правах, о том, что у нас их так достаточно просто получить, ну, в том смысле, что можно их вроде бы и купить, но, насколько знаю я,

0: Вроде тронулся, задом вперед проехал, вот тебе права. У вас есть какие-то связи с, может быть, с аналогичной программой где-нибудь за рубежом? Или вообще ваша программа настолько эксклюзивная даже с точки зрения...
1: Нет, к нам очень часто приезжают корреспонденты телевизионные из Канады, из Соединенных Штатов.
0: Стажеры.
1: Не стажеры, нет, это коллеги. Они оценивают нашу работу, сравнивают со своей. В общем-то, программа эти аналогичная практически во всех странах. Но единственное, что касается Америки, там вождение автомобиля — это естественный как бы момент в жизни каждого человека.
0: Да.
1: Ну, то есть молодых ногтей — это просто автомобильная, это как бы цивилизация, она несколько отличается от нашей. У них это само собой разумеющаяся вещь.
0: Вы сами-то водите так?
1: Нет, я не вожу.
0: А вдруг какая-то экстренная ситуация? Вот разве когда вот был такой прием, вот этот конкурс, это не входило? Ну, мало ли, например, оператор там куда-то убежал, там водитель, например, ушел, а ехать надо. Вот что вы будете делать?
1: Я не поеду никуда без оператора и без водителя. А потом, что за такие странные могли бы быть операторы и водитель, которые куда-то разбегутся?
0: Но
1: у нас таких
0: же,
1: нет,
0: они
1: слава
0: же
1: Богу.
0: Тоже живут все время без солнца. Понимаете, непонятно, как человек поведет. Вот согласитесь, что человек в какой-то степени – это, в принципе, животное, да? Вот мы сидим тут вот вчетвером уже, да? И непонятно, как кого из нас переклинит. Может быть, я сейчас, например, перепрыгну и начну вас кусать. Даже вот там не бить, а кусать, к примеру.
1: Ну, за себя я отвечаю.
0: А вот тоже ведь нельзя же так. Вот нельзя. Мы же не можем целиком говорить за свою психику. Вот как говорится, что у собаки на уме, мало кто знает. Если никто не знает, что у собаки на уме, то откуда мы можем знать, что у нас на уме?
1: Ну, я думаю, что в этом и заключается конкурсный отбор в программу «Дорожный патруль». Что там работают не животные все-таки, а люди, которые вполне владеют своими эмоциями.
2: Ну, был же случай, по-моему, сам на заре становления вообще и телевизионного канала, и... В частности, вот программа, по-моему, был какой-то случай.
0: Самооткусывание какого-то?
2: Да, конечно. Да.
1: Первый раз слышу об этом.
0: Ну, хорошо. Вот Евгений Георгиевич Галилей, пенсионер, спрашивает нас посредством пейджера. Я, кстати, номер назову: 956-32-32, абонент 109-279. В общем, суть его вопроса такова, что оператор... Он все видит через объектив. Это я заметил по своим многочисленным путешествиям, командировкам и так далее. Действительно, когда снимаешь на камеру, то меньше наблюдаешь эти красоты. И вроде как в путешествии не был. Вот. Потом это смотришь уже. То есть психика работает определенным образом. Вот. А Светлана Владимировна, пишет Галилей, в общем-то, видит все это воочию. Вот. По идее, пишет Галилей, такие люди должны конфликтовать. Это как плюс и минус. То есть у вас с вашим оператором должны быть совершенно разные психические установки.
1: Нет, я думаю, что в таком случае даже сотрудничество было бы невозможно. Я думаю, что оператор и корреспондент в любой программе, не только в «Дорожном патруле», но и в любой телевизионной программе работают всегда как тандем. То есть не только смотрят на ситуацию с одной точки зрения, но и чувствуют друг друга на расстоянии.
0: А вот очень часто в ваших программах проходят сюжеты, где, опять же, какие-то люди неприличные просто ведут себя достаточно агрессивно по отношению к корреспондентам. Вот особенно там у вас еще ведет, по-моему, программу «Вы» и еще какой-то мужчина вроде бы, да? Вот вас, по-моему, двое всего.
1: Нет, ведет программу, вы имеете в виду
0: дикторов? Нет, я имею в виду корреспондентами.
1: У нас 5 корреспондентов.
0: 5, да? Ну, вы одна женщина там.
1: Да.
0: Вот им... мужчинам, вашему квартету, так их назовем, достается достаточно часто. Я чувствую, там работают в монтажной, то есть, дескать, там и не просто там «иди отсюда», а какие-то там эпитеты. Вот вам как попервой было, ведь наверняка, когда там человек вне себе, то есть, ну, не после какой-то автокатастрофы, а вот его повинтили, он свои зинки там за пельмени вилку воткнул куда-то там в филейную часть, и весь не в себе, тут подходите вы к нему с каким-то непонятным предметом, что-то от него хотите.
1: Ну, к тому моменту, как к задержанному подходит корреспондент «Дорожного патруля», он обычно уже успевает успокоиться. Так что, ну, такие случаи не исключены, конечно. Но что делать? Это издержки профессии.
0: А вот попервой, как вам это было? Вот какой-то наиболее, может быть, яркий случай, когда вы еще новичок, скажем так, в этом деле. И наверняка ведь момент был такой, да не поеду я завтра никуда. Что там, в конце концов, они так это ко мне

0: там, чего он ко мне лезет? Вот так вот у вас было? Фрустрация это называется.
1: Да нет, пожалуй, такого не было, потому что такие ситуации в моей жизни складывались задолго до начала моей работы в дорожном патруле, потому что я давно живу в этой стране, с самого рождения. Поэтому к таким ситуациям я привыкла с детства.
0: А вот не было ли у вас желания, ну, у всех людей, которые живут в этой стране, рано...
1: В нашей стране.
0: В нашей стране, да. В вашей, в нашей, ну, неважно, да. Рано или поздно происходит какой-то выплеск агрессии. То есть вы-то не кидались сами, там ни на кого не били в ответ на грубые слова или как-то. Там, типа, ну, все-таки вы, конечно, корреспондент, это работа. С другой стороны, вы все-таки женщина. Он вам что-то говорит, вы ему тресь, например, пощечину, и так хам.
1: Это женское поведение такое, да?
0: Ну, я не знаю, по крайней мере, вот в фильме «Гусарская баллада» так показывали вчера.
1: Понятно. Ну, нет, я не агрессивный человек. Конечно, если у меня там распальцовку делают так, перед носом, так, конечно, это у меня вызывает определенные негативные эмоции, но я достаточно воспитанный человек для того, чтобы владеть собой в такой ситуации.
0: Ну, в принципе, тут вот, которые делают распальцовку, они как раз, по-моему, делают ее так, отвернувшись как-то спиной, потому что им светиться особо перед объективом не хочется.
1: А вы имеете в виду только перед объективом?
0: А, то есть вы имеете в виду вообще?
1: Я имею в виду, что насчет интервью еще надо договориться же.
0: А-а-а.
1: То есть оно может и не состояться?
0: То есть вы каким-то образом, то есть это не получается так, что вы приезжаете и сразу подходите. Вы сперва спрашиваете все-таки в любой ситуации как-то разрешение, да, если это только не криминальное, где там посадили его и нужно опознать, к
1: да,
0: примеру.
1: Да, обязательно.
0: То есть всех остальных вы спрашиваете вот...
1: Есть определенные этические рамки, за которые наша программа не выходит никогда.
0: А если человек вообще не в себе и ничего не понимает, вот я нескольких видел таких... Вот он даже из-за руля, вот он не выходит, а такой прям... С ним же, по-моему, договориться сложно.
1: Ну, в общем-то, может, это прозвучит, конечно, грубо, но такого не жалко. Потому что, как правило, если человек за рулем уже оказался в таком состоянии, то как бы...
0: А
1: по отношению к нему и критерии несколько иные.
0: А какие-нибудь последствия вот этого были, таких вот подходов? Потому что, ну, я несколько своих знакомых видел буквально вот позавчера. Там один человек на автомобиле BMW, у него прям половина левой морды отсутствовала. Вот, он мне знаком. Еще один там персонаж был тоже мне хорошо знаком. Вот, естественно, я их видел. Они же тоже наверняка себя видят. Или после того, как вы их отсняли, они спрашивают, а кого показывать будут? Вот так спрашивают?
1: Конечно,
0: спрашивают.
1: Вот.
0: Потом
1: да,
0: смотрят. Их срам пробивает.
1: Ну, я не знаю, как там.
0: Не, ну пробивают. Да пробивают. Ну, я имею в виду не тех, кто вот там, а вот если он датой там.
2: Не, ну насколько
0: да
2: мне...
0: Простит как, меня Сергей как, Иосифович
2: как,
0: датой.
2: Как эксперту мне известны и такие случаи. Вот как раз это одна из сторон нашего сотрудничества с программой. Появилась некоторая как бы каста, не каста, сообщество людей, которые, дабы прорекламировать себя каким-то бесплатным путем, создают такие криминогенные ситуации, поножовщину, мордобои, подчас и дорожно-транспортное происшествие, дабы вызвать, привлечь да, на себя внимание корреспондентов и дать бесплатную рекламу. Даже вот одна известная певица, ввиду того, что у нее не хватало денег на прокат своего клипа по телеканалам, она вот прибегла к такой, в общем-то, нетрадиционной, как мне кажется, схеме, и создала аварийную ситуацию прямо посередине улицы Новый Арбат. Таким образом, поэтому тут, конечно, тоже Светлане не позавидуешь.
0: То есть, а каким образом вот вы отличаете подделку от настоящего происшествия?
1: А что вы имеете в виду под подделкой? Происшествие,
0: ну,
1: оно
0: то,
1: есть
0: то,
1: происшествие.
0: То, о чем сейчас вот рассказал Станислав Рубенович.
1: Но даже если это спровоцированное происшествие, оно же остается происшествием. Влечет за собой какие-то последствия, хотя бы материальные.
0: Вот и тут недавно я наблюдал сцену на Садовом кольце. Еду себе, понимаете, еду. Они вдруг сзади бах, прям я-то вот проехал, они прям бах сзади так. И прям все как полетело. Вот. Я, естественно, притормозил, задком подал и сижу, жду дорожного патруля. Час жду, два жду.
1: А вы позвонили в дорожный патруль-то?
0: Нет.
1: А чего же тогда ждать-то?
0: А то есть... понял, хорошо. А у пожарной службы всегда огромное количество ложных вызовов. Это любой идиот набирает дорожный патруль, говорит, приезжайте ко мне во двор, у меня там то-то, сё-то. Каким образом вы проверяете звонки?
1: Обязательно проверяем.
0: То есть перезванивайте потом на этот номер.
1: Да.
0: Ага.
1: Не только на этот номер. Если это звонок случайного наблюдателя, то, разумеется, мы связываемся и с пожарными службами, и с МЧС.
2: Кстати, в этом немаловажная роль дорожного патруля как помощника правоохранительных органов. И подчас первым о происшедшем в городе узнает Светлана, и только потом уже ГУВД города Москвы.
0: Да.
2: Много таких случаев было.
1: Ну, трудно говорить о закономерности такой.
2: Ну, бывали случаи.
1: Бывают
2: вот
1: случаи,
2: пожар,
1: когда
2: на
1: люди звонят
2: заводе.
1: В милицию, в дорожный патруль. Например, недавно был случай у нас. Женщина припарковала свою машину на улице Сергея Радонежа. Ой, на улице... В Большом Сергиевском переулке. И на крышу машины свалилась огромная глыба льда. Разбила лобовое стекло, продавила крышу. Она пыталась дождаться техника из РЭО. Пыталась обратиться к участковому. Никто не пришел ей на помощь. И ей оставалось только позвонить в дорожный патруль.
0: И вы оттаскивали что-то сами каким-то образом? Или достаточно просто сюжета? То есть...
1: Ну, оттаскивать это нужно, наверное, другие специалисты.
2: Ну, это тоже пример большой рекламной кампании. Дело в том, что эта женщина организовывала фонд, как нам, собственно, в министерстве уже стало ясно потом. Вот. И дело в том, что перечисления на ее счет не шли, и таким образом она пыталась привлечь к себе внимание, каким-то образом возместить ущерб.
0: А машина была движком побитым всем уже.
2: Двигателя, наверное, вообще в ней не было. Вот. Ее на руках подкатили. То есть сама женщина сбросила глыбу.
0: Как-то слишком сомнительно
2: прицельно.
0: Получается.
2: Нет, ну почему сомнительно?
0: Нет,
2: ну, недаром же участковый не прореагировал.
0: Что такого размера глыба, во-первых, образовалась, и именно на крышу упала. Это, конечно,
2: дело
0: странно.
2: Дело в том, что эта женщина в прошлом конькобежка. Я не буду называть ее фамилию. И со льдом она, ну, напрямую.
0: То есть на «ты»,
2: да.
0: Со льдом на «ты». Ну, давайте, может быть, послушаем какие-то вопросы, которые вам, уважаемые гости, захотят задать наши радиослушатели в прямом эфире. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у нас корреспондент, я уже просто буду говорить, дорожного патруля, Светлана Владимировна Козина и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ. Правильно я сказал, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Спрашивайте, пожалуйста.
3: Алло.
0: Очень долго человек подносит трубку к уху, видимо, мысль в его голове только еще зреет. Вы, уважаемый, соберитесь сперва с мыслью, а потом звоните. Обычно так делают все люди, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Ну, мне трудно говорить о дорожном движении. Я за рулем где-то с начала 50-х годов, там 51-й, 52-й. Пацаном был, права получил где-то в конце 50-х годов. Но у меня к Светлане Александровне вопрос вот какой.
2: Светлана Владимировна.
3: То есть, прошу.
1: Давайте просто Светлана.
3: Ну, Светлана Владимировна. Дело в общем. Я, насколько я помню, ну, были дорожно-транспортные происшествия, и была такая формулировка: не справился с управлением. А вот я сегодня смотрю вот эти все широкие, там, ну, неважно, там, с пятью кольцами, с четырьмя кольцами, там, с Мерседес и прочее. И у меня возникает формулировка: не справился с управлением, а не поделили дорогу. Вот вам не кажется, что сегодня уже не столько правил дорожного движения у нас действует, а сколько взаимоотношений между водителями. Кто главнее? Вот не поделили дорогу, и все.
1: Бывает, конечно, такое. Но нет, когда говорится о том, что человек не справился с управлением, это одно. А то, что не поделили дорогу, да, это очень частый случай. Вообще у нас люди, водители относятся друг к другу, к сожалению, плохо. То есть просто откровенно плохо. Я поэтому... И не вожу машину, потому что я не хочу, чтобы меня крутили пальцем у виска.
3: Нет,
1: а
3: нет.
1: Это у нас правило хорошего тона на дороге.
3: Ну, правильно. Но я говорю о другом, что просто сегодня не могут поделить дорогу.
1: Не могут.
3: Ну, они не могут выяснить, кто жизни главнее, понимаете?
1: Да.
0: Ну, это же тоже... Спасибо,
1: бывает.
0: Спасибо вам за звонок. Это тоже не совсем, может быть, правильно. Бывают, конечно, и такие люди. Что касается, например, не справился с управлением, это что касается УАЗиков, Чероки и вот четырех колец всяческих, да, то там достаточно хорошее управление, поэтому, по-моему, вот такого рода автомобили реже бывают, кстати, в авариях, нежели обычные наши там четверки и НИИ. Вот как по вашей... Владимировна, статистики?
1: Да нет, я бы не сказала, что режу, просто я немножко попрочней.
0: Попрочнее, во-первых, потяжелее, да, да. Вот, а что касается, например, человека, который рассекает на УАЗике, да, там, Чероки, к примеру, вот, может быть, чем-то, да, он может быть неприятен в своем поведении, но согласитесь, что другая крайность, это 41, вот этот, как он там, 41.
2: ЗАЗа.
0: Да, ЗАЗа, там и сидит человек в петушке, там, и с усами, к примеру, это же тоже ужасно.
1: То, что он в петушке и с усами, ужасно?
0: Ну, соответственно, конечно же, ужасно. Он же отвлекает. То есть вообще, как вы относитесь к людям, которые управляют автомобилем в головном уборе? Вот они сидят внутри автомобиля в головном уборе. Особенно в меховом. Вот это очень важно. Вот меховая шапка. Там.
1: Я не задумывалась об этом.
0: А почему? Ведь это же достаточно серьезный критерий. Это же определенный психотип, который, в общем-то, может создать определенную ситуашку на дороге.
1: А может быть, у него уши болят?
0: А у него уши открыты. Если он еще и ушанкой подвязался, он вообще останавливается. Вытаскивать из машины, класть на багажник или там на капот куда-нибудь, одевать наручники и тащить в кутузку.
1: Нет, ну люди есть разные. Я не думаю, что само по себе это содержало в себе состав преступления. Есть люди, которые ходят же по пляжу в темном костюме, ничего.
0: В темном? А, в теплом.
1: В теплом костюме, да.
0: Как вы относитесь к постановлению, которое сейчас разрабатывается в Госдуме, о вставках в лобовое стекло всех автомобилей специальных увеличительных стекол, так, чтобы водитель из салона наблюдал нормально дорогу, а постовой видел во весь... Вот во все лобовое стекло лица сидящих на переднем сиденье людей.
1: Я буду опасаться в таком случае за психику постового.
0: Но а это же удобно, с другой стороны. Ему-то он же видит сразу по глазам.
1: Я думаю, что он будет чувствовать себя ужасно.
0: А как вы считаете, вот работа постовых, да, ведь вам приходится общаться с так называемыми гаишниками, да, вы же с ними в тесном контакте. Вот мне кажется, они даже в быту, люди такие замкнутые, вот, например, сосед одной моей подружки, гаишник, да, вот, он, когда ведро мусорное выносит, не подумайте, что это какой-то намек или что-то. Он всегда обязательно немножко мимо уронит, вот, никогда не здоровается ни с кем и так далее. Вот как-то вы не анализировали их психику? Это психика
1: люди
0: нормальных
1: есть
0: людей?
1: Везде. Да. Среди гаишников, как ни странно, попадаются очень обаятельные и разговорчивые люди.
0: Безусловно, особенно когда выпьют.
1: Не знаю.
0: Нет, ну...
1: Люди разные есть. Не могу сказать, что все гаишники поголовно мрачные, замкнутые, невоспитанные люди. Нет,
0: я имею в виду в быту,
1: нет.
0: На работе, конечно, особенно когда ему стошечку отстегнешь.
1: Ну, в так... быту я с ними не сталкиваюсь.
0: А, то есть вы как-то вот так не поддерживаете отношения? У вас вообще завязываются по работе дружеские отношения какие-то? Ну, к примеру, там... Я вижу, что часто мелькают одни и те же лица. Например, пожарник, я даже фамилию могу вспомнить. То есть практически у вас появляются свои, скажем так, телезвезды от каких-то спецслужб и так далее.
1: Это совпадение. Просто, бригада дорожного патруля оказывается одновременно с выездной бригадой пожарных. Или выездной бригадой МЧС,
0: хорошо.
1: Или скорой помощи.
0: А вот господин из ФСБ, который занимается разминированием, один и тот же все время.
1: Ну, вот, значит, что он наиболее доброжелательно относится к программе.
2: Дело в том, что он один просто на всю столицу, этот господин, действительно, поскольку Москву минирует нечасто, несмотря на обилие взрывов, на 10 миллионов населения, количество взрывов, оно, в общем-то, мы даже отстаем по количеству взрывов от Конго. А все-таки я бы еще хотел добавить о работниках ГАИ. Как эксперт, мне приходится смотреть на эту проблему изнутри. Действительно, многие замечают на необычное поведение работников Государственной автомобильной инспекции в быту. Мы изучали эту проблему, поскольку подчас поведение работника ГАИ на дороге, которое целиком, подчеркиваю, целиком складывается из особенностей его поведения в быту, пагубно влияет на участников дорожного движения, поскольку всем известны случаи, когда работник ГАИ провоцировал дорожно-транспортное происшествие. Не всегда это освещается в прессе, вот, но так вернусь к бытовым проблемам инспектора ГАИ. Да, значит, то, что роняет он мусор при выбросе ведра, это свидетельствует о его перешедшем на бытовой уровень стремлении застолбить так называемый участок, поскольку каждый работник ГАИ прикреплен к определенным улицам, к определенным переулкам и досконально знает территорию, на которой он работает. И тут параллель такая. По разбросу мусорных на лестничной клетке, изучая, значит, то, что он разбросал, невольно в его мозгу отлагаются размеры кафельной плитки, которыми выслан, как обычно, пол на лестничной клетке, расположение. И он уже навскидку, вот разбуди его ночью, он скажет вам, сколько плиток у него лежит по диагонали, сколько по горизонтали, сколько по вертикали. То есть вот этот вот признак территориальности, он с рабочего места переходит и в быт, и таким же образом можно объяснить взаимоотношения в семье.
0: Ну что же, это достаточно хорошее, по-моему, аналитическое выступление Станислава Рубеновича.
1: Я думаю, что среди людей, которые выбрасывают мусор на лестничной клетке, наверное,
2: не так много
1: найдутся и член-корреспондент Академии наук, и радиоведущие, и тележурналисты. То есть это так бывает со всеми, наверное.
0: Там это у него уже как бы аналогия. Неважно.
1: А патология?
0: Да, совершенно верно. Вот хотелось бы поговорить о дальнобойщиках по дорожному патрулю, но уже с другой стороны. Есть ли у вас какие-либо завсегдатаи, то есть люди, поставившие рекорды, которые мелькали в программе, там, скажем, в течение года несколько раз?
1: Да нет, я таких не знаю.
0: То есть,
1: вы имеете в виду среди правонарушителей?
0: Да, или... Да, так, да.
1: Нет.
0: То есть каждый раз все новые лица?
1: Да.
2: Нет, есть, конечно, случай. Он, собственно, единственный. Но это было давно еще. Вот, этот человек, он побывал во всех рубриках, которые освещают программу «Дорожный патруль». Он был и поджигателем, и виновником ДТП.
0: Я наблюдал.
2: И наблюдал, даже покушался на убийство. Вот.
0: И достаточно... потом на самоубийство тоже, но
2: да.
0: По-хитрому.
1: И каждый раз оказывался на свободе.
2: Да, безусловно. Так. Поскольку, имея хорошую адвокатскую базу, вот, он, собственно, избегал.
1: А как вы думаете, все наши радиослушатели отдают себе отчет о том, что вы шутите?
0: А у нас совершенно не шутливая программа, у нас очень серьезно, да. И имидж, кстати, программы, он складывался очень долгое время.
1: Да, я знаю, я ваша поклонница старинная.
0: Ну, тогда послушаем музыку. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям вопросы в прямом эфире, также общаться посредством пейджера, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Кстати, вот на пейджер пришло сообщение от Сони. Следующее: может не выдавать эмбрионам водительские права, спрашивает Соня. В таком случае вы, Светлана, должны попросту ответить Соне, а критерии вообще эмбриона? Каким образом мы будем проводить вот эту черту? Вот он эмбрион или нет?
1: Ну, вы уже ответили. Наверное, такого критерия нет. Мы не можем нарушить права человека.
2: Нет, черта есть. Черта, в общем-то, лежит там, где разум человеческий отделен от, в общем-то, набора животных инстинктов.
1: Но это не в ГАИ определяет.
2: Безусловно, поскольку инстинкт передвижения, он изначально в человеке не заложен. И только с изобретением телеги и в дальнейшем приручении лошадиных человек обучился, собственно, езде.
0: Практически то, что вот, то есть автомобилисты все, это своего рода потомки кочевников. Ну, по идее, ведь особенно те, кто проводит большую часть жизни в автомобиле. Кстати, вот вы, Светлана Владимировна, ведь сколько у вас длится вообще рабочий день? Вот хотелось бы узнать такие тонкости работы.
1: 12 часов.
0: И как часто это вот эти 12 часов? То есть раз в неделю или там...
1: 3 дня по 12 часов. 3 выходных, 3 ночи по 12 часов, 3 выходных.
0: То есть вы 12 часов ездите по Москве, наблюдаете вот всякие вот эти вот все как бы происшествий и так далее. То есть идет сплошная череда. Может быть, конечно, глупый вопрос, но его нам скинули только что на пейджер. На какие происшествия Светлане Владимировне приятнее выезжать? Прям так вопрос гласит. Ну, может быть, по контрасту имел в виду наш абонент.
1: Ну, не могу сказать, что какое-то из происшествий, на которое мы выезжаем, бывает приятным. Но, разумеется, приятно, когда нет пострадавших. А что это было, это не принципиально.
0: То есть пожар или автокатастрофа, это не важно.
1: Да. А бывают, да, конечно, забавные случаи, которые просто вносят некоторое разнообразие в наш достаточно мрачный график.
0: Ну, может быть, какой-нибудь из последних вот таких случаев, которые
1: вас
0: привезли.
1: Я думаю, что, наверное, видели многие наши радиослушатели наш репортаж о том, как человек на джипе Чироки въехал в ресторан у Швейка на Баррикадной улице.
0: Наблюдал, да.
1: То есть он сел за руль и почему-то поехал вместо проезжей части по тротуару. И аккуратно въехал прямо в подъезд ресторана, разбив его, естественно, при этом.
0: А они разобрались, в чем причина его такой поездки?
1: Ну, это было как бы очевидно, в чем причина его поездки. Он говорил с трудом.
0: Ага.
1: Но поехал, вот видите, так удачно. Припарковался.
0: Для ресторана это грустно, это, в общем-то.
1: Ну, там отнеслись с юмором к этой ситуации. Никто не пострадал, слава богу, там, потому что камера существует у входа.
0: Кстати,
1: то
0: тоже
1: есть официант открыл дверь и увидел над собой колеса автомобиля.
0: Очень напоминает тоже как-то специально подстроенную историю.
2: Безусловно.
0: Чем не реклама ресторана.
2: Да я уже, как и говорил, чистый случай. Причем сами работники телевидения не подозревают, что их эксплуатируют.
0: Безусловно.
2: Поскольку если бы подозрение закралось в их душу, то тут бы встал вопрос о гонорарах. А ведь кому охота платить за, собственно, пусть и разбитую, но чужую витрину?
0: Правильно. Спрашивают у нас посредством пейджера, вернее, у вас, Светлана Владимировна, ну, дословно, расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, тут немножко сбито, непонятно, в общем, порядок вашего первого рабочего дня, то есть сможете ли вы вспомнить, видимо, от и до ваш первый день. Это, кстати, заодно и, может быть, и проверка такая на устойчивость вашу, потому что если у вас все это сгладилось уже, то пора в отпуск.
1: Первый рабочий день у меня был, естественно, стажерский. Он начался с пожара, потом было дорожно-транспортное происшествие и задержание, если мне не изменяет память.
0: То есть всего три события.
1: Да.
0: А в среднем за эти 12 часов сколько происходит событий вот в Москве?
1: По-разному. Ну, событий происходит много, но мы же выезжаем не на каждое событие. Ну, как правило, съемочная группа дорожного патруля снимает от 2 до 8 сюжетов за смену.
0: Затем они каким-то образом что-то отсеиваются, как-то корректируются, монтируются, да?
1: Да, да.
0: У вас есть своего рода конкуренты серьезные на соседнем канале теперь, которые появляются практически одновременно, может быть, чуть позже, по вот с вентилями такой канал. Третий, на третьей кнопке он у меня.
2: У широколицей такой ведущий.
0: Да, то есть каким образом вы уживаетесь? Потому что практически... Да, кстати, я смотрю, очень много сюжетов перекликаются вот с этим... Где бородатый парень ведет. Там очень часто показывают. Вот здесь, то есть...
1: Я не думаю, чтобы это были конкуренты, потому что стиль программ совершенно разный. Вы, вероятно, имеете в виду программу «Дежурная часть» и программу «Криминал».
0: «Дежурная часть» вообще, это, я считаю, это комедийный
1: Петровка
0: сериал.
1: «Петровка 38» еще у нас есть.
0: Вот,
1: такая
0: да,
1: программа.
0: Вот я ее...
1: Ну, это аналитические программы, у которых стиль совершенно другой. Они рассуждают, строят предположения, а «Дорожный патруль» только констатирует факты. Концепция программ разная, поэтому нельзя говорить о конкуренции всерьез в этом вопросе.
2: Ну, я тут хотел бы защитить в какой-то степени об аналитичности этих программ. Еще говорит и тот факт, что они подробно освещали роды слонихи, единственной в московском зоопарке,
0: да,
2: которая в детородном возрасте находится. И вот то, как они проанализировали происходившее, в общем-то, мы записали в аналы.
0: Да, да. Потому что многие до этого считали, что слоны, в общем-то, рожают через хобот. Вот только благодаря этой программе выяснилось, что, в общем, люди, как бы произошло разоблачение этой лживой версии. Я предлагаю послушать телефонный звонок в прямом эфире. Ваши вопросы Светлане Козиной и Станиславу Могущему. Ничего, что я так вот без отчества.
1: Да, уже пора.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: У меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, инстинкт передвижения, он регулируется правилами уличного движения, ПУДом так называемым. Но в то же время существуют другие взаимоотношения между водителями на дороге. Ну, допустим, если меня обгоняют, я включаю правый поворотник, даю ему понять, что обгоняю. Если нужно, я приторможу, я тебя пропущу, значит, ты уйдешь и так далее. И вот у меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, правило уличного движения – это одно. А вот как вы считаете, вот как вы можете сформулировать взаимоотношения водителей на дороге, ну, в общем смысле, в общем понятии, там деталей не надо, кроме того, что требует нас ГАИ, значит, мы должны ведь каким-то образом между собой, значит, разбираться на дорогах.
0: А, то есть вы имеете выбегать, пинать дверь автомобиля?
3: Нет, наоборот. Я думала, вот что... наоборот, а, не понятно, пинать.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас Светлана ответит, спасибо. Не, ну просто я видел такую сцену вот недавно, когда прям не так разбирались, что вот автомобили ногами своими собственными, то есть причем разборка была следующая, значит, УАЗик и еще какой-то почтенный. Вот, и они, значит, выбежали с сотовыми соплями оба, значит, каждый подбежал к автомобилю потенциального противника и стал его пинать ногами, вот звоня по сопле. Практически где-то минут за 15 автомобили были добиты.
1: Я хочу ответить на ваш вопрос. Разумеется, поведение на дорогах зависит от общей культуры поведения. И больше ни от чего, пожалуй, не зависит.
0: Нет, ну это
1: потому что подразумевается, что если человек сел за руль, у него есть права, то правила дорожного движения ему знакомы. А, к сожалению, общая культура при этом не подразумевается. К сожалению.
0: А скажите, а почему вы всегда вот с таким укором спрашиваете у людей о содеянном, дескать? Ну, что вы сейчас испытываете, вы себя так спрашиваете? Хотя, ну, в общем-то, ежу понятно, что ему не сладкое.
1: А укора как раз, как правило, нет в программе «Дорожный патруль». Она максимально объективна по отношению даже к человеку, совершившему преступление.
0: Нет, ну как, например, если человек просыпается с бодуна, ему говорят, ты вчера такого понаворотил, ты идиот, ты, то ему еще хуже.
1: Ну ему же не говорят этого в программе «Дорожный патруль».
0: Ну, по крайней мере, ему говорят...
1: Его спрашивают, что вы испытываете, потому что основная идея программы – это именно поведение человека в экстремальной ситуации. И, разумеется, и телезрителям, и мне, как журналисту лично, всегда интересно, что могло подвигнуть человека на подобный поступок. Именно этот вопрос я ему задаю.
0: А много ли остается за кадром?
1: Да, многое.
0: То есть вы знаете гораздо больше все-таки информации, вот чем...
1: Ну, 10-минутная программа не может вместить в себя...
0: Весь спектр.
1: Весь спектр, да.
0: Отписываете ли вы сами себе свои репортажи на какую-то ВХС-очку для памяти?
1: Да, бывает.
0: Вот сейчас многие программы, как правило, базитического свойства, которые выехали на животных, на детях, там съемка детей, съемка животных, это самые беспроигрышные пироги в плане повеселиться и так далее, да, они выпускают, так скажем, лучшие свои программы на видеокассетах. Ну, вообще такая мод. Мы, например, тоже сейчас все наши программы отписываем, будем на аудионосителях, видео, на компакт-дисках и на, помните, диафильмы, да, тоже будем выпускать на слайдах тоже, вот. Как у вас с этим обстоят дела? Ведь я думаю, что покупали бы люди.
1: Я не знаю, я думаю, что этот вопрос лучше задать нашему главному редактору. А что касается...
0: Ну, он, может быть, сейчас нас слушает, позвонит и расскажет свои планы. Да? Давайте послушаем, кстати, звонок. Нам кто-то звонит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи.
0: Это вы господин главный редактор?
4: Нет, это Ку-Ку.
0: А, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу задать передаче «Дорожный патруль» такой вопрос. Как с этикой, когда показывают убиенных со спущенными штанами? Я понимаю, что там были произведены какие-то следственные действия, доктор, может быть, и все. Но зачем же так неуважительно показывать? Спасибо. Это отвращает от программы.
0: Спасибо. Кстати, этот же вопрос, ну, немножко в другой форме хотел задать я. Я парень гораздо более простой. Хотел спросить, а зачем вообще это происходит? Почему действительно их все время показывают без штанов?
1: Дело не в том, что их показывают. Когда я выезжаю на сюжет, честно говоря, я стараюсь этого избежать. То есть прикрыть. Но вы же понимаете, что это делает не журналист, а делает криминалист, потому что он должен замерить температуру тела.
0: А нельзя ее замерить где-то под мышками, по позволению сказать? Ну, в
1: каком-нибудь... Я не знаю, видимо, нельзя. У них же
0: а у вас есть какое-то медицинское образование, вот что-то?
1: Вы то знаете, есть... как ни странно, есть. То я есть, медсестра если... для гражданской обороны.
0: А, то есть, если, например, сейчас там я упаду, не дай бог, или вот Станислав, позвонить, сказать, рухнет, что с ним случается часто, вот, вы сможете нам оказать первую помощь?
1: Постараюсь.
0: А, ну, понятно, то есть, ну, в целом-то вот эти съемки, о которых сказала Ку-Ку, они ведь реально как-то немножко такие, то есть у людей складывается впечатление несколько другое, то есть ведь мало кто знает, что это делает эксперт. Все думают, что практически все убиенные в Москве были подвержены какому-то сексуальному насилию, и вот что их уже там, прежде чем убить, с них стянули штаны. Это есть такой прием в определенных видах борьбы, когда с человека срывают штаны, и у него ноги уже спутаны. Потом закатывают пиджак, еще и руки спутаны.
1: Но что касается спущенных штанов, то на самом деле совсем уж спущенных штанов в нашей программе нет. Как правило, штаны надеты.
2: Нет, ну щиколотки нет, закрыты, да.
1: И, журналисты, операторы, вернее, других программ как бы не озабочены этим вопросом. Мы всегда стараемся соблюсти это правило. И вы, наверное, я думаю, путаете нашу программу с какой-то другой, потому что вот в этом вопросе как раз у нас достаточно жесткий контроль. Никаких кадров, оскорбляющих человеческое достоинство жертв, у нас обычно нет.
0: Да, молчание повисло в студии. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Александр, вот на днях или, значит, была передача очень интересная. Uh-huh. Вы говорили о гимназии номер 7. Вот там обучаются девочки, в частности.
0: Да, да,
5: вот,
0: обучаются.
5: Но девочки вот с удаленными долями лобного мозга. Это с агрессивными долями. Вот, так в чем различие вот поведения на улице вот этих девочек и нормальных девочек? И как они ведут себя по отношению к детям и к мужу? Вот поподробнее, если можно, конечно. Это не кстати.
0: Понятно, понятно. Ага. Спасибо. Нет, ну почему? Поскольку это тоже часть нашего общества. Дело в том, что, по крайней мере, у этих девочек нет потом, скажем так, вернее, отсутствует сам зародыш такого понятия, как жажда опекунства. То есть они, если заводят детей, то не для того, чтобы каким-то образом их опекать, вот, или продолжать свой род, а совсем с другой целью, о которой, я думаю, вы сами догадываетесь. И уж тем более такая девочка не завезет себе там пуделя, левретку или какое-то другое искусственное животное, не будет ему вязать шарфик, комбинезон, и своему ребенку не будет затягивать косички так, что у того кожа на лбу вот-вот лопнет. Вот это одно из отличий, в общем-то, вот этих девочек. Вот, хотя сейчас уже вот эта хирургия, в принципе, по-моему, запрещена, на нее наложен мораторий, да, Станислав Рубенович, я...
2: Да, но, конечно, отдельные индивидуумы, они присутствуют, поскольку, к сожалению, не вся медицина подконтрольна Главному управлению здравоохранения Российской Федерации. Существует еще так называемая военная медицина.
0: Плюс вот такие жесткие условия для вот вступления в 7-ю гимназию. Это же не всем по силам даже осилить и финансово. Это платная операция, обязательное преступление.
2: Я, к сожалению, не знаком с директором этой гимназии.
0: Я тоже. Может быть, это вообще человек звонил на другую радиостанцию. Ну ладно, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
6: Светлана Владимировна, будьте любезны ответить на такой вопрос. Как за последнее время изменилось состояние московских улиц с точки зрения их готовности к зиме? Потому что, в общем-то, обычно можно видеть две картины. Либо улицы обледенелые, машины там шляются, как конькобежцы, налетая друг на друга, либо обильно посыпанные солью и песком. И, в общем-то, там разъедаются шины, и тоже, в общем, результат тот же самый.
2: Мало того,
6: и как вот в других этих же так называемых гиперборейских странах, то есть Скандинавии, там штаты Мэн, например, Нью-Гэмпшир или Аляска, США, как там тоже решается?
2: Еще я, спасибо, еще я хочу сказать, что когда вот этой солью посыпают дороги, то на запах этой соли из окрестных, значит, лесов сбегаются лоси, которые, олени и прочие, которые производят полис активный, и в результате их тоже сбивают, они бодаются с автомобилем, мы это наблюдаем повсюду, повсеместно, собственно говоря.
1: Я думаю, что ничего не изменилось с тех пор, как вы последний раз были на улице. Все по-прежнему.
2: Ну, посыпать стали меньше сейчас. То ли они все, значит, слизывают, я не пойму.
1: Нет, состояние дорог, естественно, оставляет желать лучшего. Что же
2: говорить? Вот прошла, кстати, сейчас информация в новостях, что Лужков говорит о необходимости построения третьей кольцевой дороги. Но нам-то лучше, значит, мы будем снова песок поставлять, камешки, то есть мы будем производить разгрузку, разбогатеем, не сказано. Да, вот, но вы-то как считаете, нужна она вообще или без нее лучше обойтись? Потому что еще не поздно как-то это отодвинуть, вы так скажите.
1: Я думаю, что нужна. Ну, в Москве же существует,
2: вам тоже работы будет больше.
1: Три кольца, условно.
2: Одно совсем маленькое, да, да,
1: да.
2: Скоро Москва превратится в ДАРС. На самом деле это все делают враги, чтобы было удобнее с воздуха бомбить.
7: Безусловно, и недавнее задержание шпиона в Ростовской области, который производил картографирование с определением привязки к местности и точных координат, оно показывает то, что, собственно, зарубежные страны по-прежнему заинтересованы в нашей стране и в нашем чудесном городе как потенциальной цели. А радиальная система расположения, она очень удобна для привязки баллистической ракеты к ее точному нацеливанию.
2: Наши глаз у человека устроены.
7: Как раз удобно описывать дальнейшие разрушения, произошедшие в случае ядерного взрыва, привязывая границу зон поражения к какой-то, допустим, к Садовому кольцу, либо же к МКАД.
2: Угу. А скажите, пожалуйста, Светлана, ну и вы тоже, Станислав, как вы считаете, скажем, ядерная бомбардировка — это чрезвычайная ситуация? Это пришло сообщение на пейджер. Или это уже, видимо, дескать, это уже, ну, уже, дескать,
7: что вылезло, то вылезло.
1: Где? А. Я не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Я думаю, что ответ очевиден.
2: То есть все-таки чрезвычайное, правильно?
1: Да, да нет, я думаю, что это такая ерунда, о которой говорить не стоит.
2: А сейчас мы ненадолго прервемся, а после этого перерывчика продолжим нашу беседу с нашими гостями. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы, телевизионной программы «Дорожный патруль» Светлана Козина и главный эксперт аналогического отдела при МЧС РФ Станислав. А я как сказал?
7: Простите. Аналогичного.
2: Извиняюсь. Простите.
7: Ну, в принципе, у нас есть аналогичные отделы, они, собственно, и не только при МЧС эти отделы, они, в общем-то, при каждом министерстве и подчас даже и ведомстве.
2: Ведомство,
7: и да. Более того, аппарат президента не обходится.
2: Ни в коем случае. Я хотел бы вернуться к теме подростков. Вот мы начинали нашу программу с того, что молодое поколение, которое придет, кстати, на смену и нам с вами, уважаемые, в общем-то, представляет собой серьезную угрозу не только для нас с вами, уважаемые, но и для самих себя.
7: Для себе подобного.
2: Омоложение, скажем так, людей, создающих какие-то криминальные и опасные ситуации, тревожит нас очень сильно. И хотелось бы у вас, Светлана, спросить, насколько это действительно сейчас часто и какие-то наиболее характерные, может быть, прям в буквальном смысле этого случая, каламбур какой-то, да, с применением, скажем так, грудничков. Я имею в виду мыслительный процесс, а не возраст.
1: Я думаю, что основной проблемой этого поколения является наркомания, которая, как показывает мой опыт, очень часто является причиной правонарушений. Если для нашего с вами поколения, как правило, для молодежи, такой криминогенный достаточно, правилом были преступления, совершенные на почве пьянства, то сейчас они как бы уступают место преступлениям, которые совершаются в состоянии наркотического опьянения, или грабежам, которые совершаются с целью заработать деньги на наркотики, получить, вернее, не заработать.
0: Угу. А палитра этих преступлений, палитра преступлений, например, возникших в результате употребления спиртных напитков и в результате употребления наркотиков, насколько она различна? Ну, то есть, вот, как вы, например, как специалист, подъехав на место какого-то действия, вы определяете, что данный виновник, вы же можете сразу так посмотреть и сказать, о, это типа у парня что-то там такое другое, то есть он явно не выпил, причем не по запаху. Вот, а не видя, скажем, вот этого персонажа, который что-то совершил, а видя только результат того, что он совершил, сможете ли вы определить, вот тут поработал явно человек, который там не алкоголик, а вот на наркотиках?
1: Нет, я не настолько компетентна в этом вопросе. Визуально, конечно, я могу отличить наркомана, находящегося в состоянии наркотического опьянения, от просто пьяного человека. Но не более того. А что касается палитры преступлений, то, как правило, это грабежи на улицах. То есть молодые люди, не работающие, наркоманы, а им, как правило, нужно 200-300 тысяч в день. Они грабят прохожих, как правило, женщины, вырывают сумки и убегают.
0: Ну, обходятся без каких-то там...
1: этих... Нет, ну без этого не обходятся, но это уже другое дело. Я говорю о том, что происходит чаще всего. Квартирные кражи и грабежи на улицах. Ну, люди, естественно, чем больше они втягиваются в это дело, тем на более серьезные преступления они идут. Вплоть до убийства. Грабеж, убийство, разбой.
0: А вот мне почему-то кажется, что когда в ваших программах проходят, скажем, сюжеты, где показывают каких-то молодых людей, да, вот, совершивших, дескать, что-то такое непотребное, и обычно вопрос у вас следует, деньги нужны были, да, а зачем вам деньги, вот такой вопрос. Вот, как правило, они так потупятся, говорят, на наркотики. Вот мне почему-то кажется, что 50% из них кривят, вот, в данном случае душой, то есть как-то неискренне отвечают на этот вопрос, совсем не на наркотики, им нужны деньги, вот, а просто нужны, то есть, по-моему, не все они поголовно наркоманы.
1: К сожалению, не кривят душой. К сожалению, к огромному, большинство из них действительно наркоманы, и значительная часть из них находится в состоянии ломки.
0: Ну, какие-нибудь, может быть, вы припомните сейчас наиболее такие яркие для Москвы вещи, поделки этих самых людей, находящихся в состоянии ломки. Поделки, я имею в виду действия, результат действий. Ну, вот, может быть, вами отснятый, может быть, что-то даже то, что не было выпущено в эфир по какой-то причине, там, время и так далее.
1: Мне трудно судить о том, что не было выпущено в эфир из того, что снимал не я. Ну, я вот снимала совсем недавно ограбление на улице. И, насколько я знаю, мой коллега снимал сюжет о двух молодых людях, которые у пункта обмена валюты выслеживали случайных людей. То есть, как бы предупредить хочу радиослушателей, что вот бывает такая табличка на пункте обмена валюты, что суммы свыше $1000 США обмениваются без очереди. И хотя очередь там состоит из трех, из двух человек, человек, тем не менее, хочет почувствовать свою значительность и идет в эту дверь. Вот этого делать не надо ни в коем случае. Потому что очень часто этих людей отслеживают, провожают их до подъезда, и там, соответственно, грабят. И очень часто применение насилия.
0: Вот, но это же не относится в данный момент к состоянию
1: ломки. Среди этих людей очень много наркоманов. Им нужны именно крупные суммы денег, поскольку наркотики стоят дорого.
0: Да, видимо, эти наркотики, это, видимо, какая-то сильная штука.
1: Морально-этические критерии у них, естественно, отсутствуют.
0: А в разговоре с ними вы пытались как-то вот с ними беседовать, дескать, Вась? Дескать, ну, ты бы это, так вот ему. Или это бесполезно?
1: Это бесполезно. Это больные люди.
0: А как они относятся к камере, вот к этому свету, понимаете, который льется, их же ломает, у них это все вообще, то есть они должны воспринимать как кошка вот этот дезодорант?
1: Ну, в зависимости от состояния, на самом деле люди есть разные, есть демонстративные личности, которым в любом состоянии нравится находиться перед камерой. Может быть, это связано с тем, что они были обделены когда-то в свое время вниманием, и любой факт внимания к их особе их возбуждает.
7: Безусловно, я тут соглашусь, поскольку недостаток воспитания, недостаток эмоциональных впечатлений в раннем детстве, он служит подчас первопричиной занятия наркоманией, собственно, алкоголизмом и стремлением показать себя, ах, вот она какая я, подчас приводит к тому, что даже девушки совершают такие преступления, которые не под силу и взрослому мужчине.
0: А вот какой-нибудь пример. Действительно, это интересная тема. Здесь, видимо, уже к вам, Светлана Владимировна, стоит обратиться. Какое-нибудь яркое преступление, совершенное, вот, как сказал Станислав Рубенович, именно девушкой.
1: Недавно, я помню, был случай. Девушка вместе с молодым человеком шла по улице, они оба были навеселе. И избили случайную прохожую, в общем-то, которая просто сделала резкое замечание молодому человеку за то, что он помочился посреди тротуара.
0: Ну, это так себе, это просто бытовая драка.
1: Это нельзя назвать бытовой дракой, потому что у девушки в сумке оказался заточенный металлический предмет, которым она нанесла довольно серьезные физические повреждения этой женщине.
0: Ну, а чем же она объяснила это вне телевизионной программы, как-то там ждала?
1: Ну, она это объяснила и в телевизионной программе, и вне телевизионной, что ничего не помню, пьяная была.
0: Угу.
1: Ну и вообще, говорит, вы что, смеетесь, что ли? Ну что, не понимаете, что ли? Вот на таком вот уровне был разговор.
0: Ага. А она вообще откуда? То есть вот сама-то она в нашем городе родилась?
1: Да.
0: Угу, понятно. Ну давайте послушаем, наверное, телефонные звонки 203-19-22. Кстати, я напоминаю, что вы можете общаться с нами и посредством пейджера. Его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А сейчас я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста. Алло.
8: Да.
0: Да, говорите. Здравствуйте. Так вы, пожалуйста, погромче, как-то у вас треска больше, чем голоса.
8: Да.
0: Вот так отлично. Видите, можете же, можете.
8: Попробую.
0: Отлично. Да. Да.
8: Ну вот правила уличного движения регламентируют взаимоотношения, так сказать, грубо говоря, для прокурора. Ну, если что-нибудь случится.
0: Да, эксперты еще.
8: Да. Вот разберемся, кто прав, кто виноват. С другой стороны, существуют еще этические нормы поведения.
1: Да, мне кажется, мы как раз об этом говорили.
0: Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну что вы, Светлана, ответите на этот вопрос?
1: Мне кажется, я уже отвечала на этот вопрос.
0: Мне кажется, тоже. Это как в фильме, это вот «Русская охота» или как это?
1: Да.
0: Там типа, ты знаешь, по-моему, я это уже однажды видел. Да. Нас посетило дежавю.
1: Ну, я могу повторить еще раз, что да. разумеется.
0: Правильно, правильно.
1: В любой ситуации, не только на дороге.
0: Безусловно.
1: Отношения должны регламентироваться не только законодательством, но и этическими нормами.
0: Угу. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Алло.
0: Да-да-да.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Меня зовут Николай. Николай, говорите громче, пожалуйста. Погромче, Николай.
9: К этическому аспекту программы «Дорожный патруль».
0: Угу.
9: До меня звонила, по-моему, Ку-Ку, как она называлась.
0: Да.
9: Было такое вот про сдернутые штаны, про...
0: Николай, громче, пожалуйста. Не засыпайте громче, к трубочке ближе. Плохо слышно.
9: А, хорошо,
0: вот,
9: хорошо.
0: Вот видите, можете же.
9: А, вот. Мне кажется, она все-таки не до конца раскрыла вопрос свой, что она хотела задать.
0: Давайте вы дополните, пожалуйста.
9: Вот. Ну, понятно, там это штаны снимают криминалисты, это их работа. Вот, измерить температуру тела там, то другое. Ну, зачем показывать все-таки?
0: Спасибо. Ну, по-моему, тоже мы уже неоднократно, да, вот отвечали на это. Хотя показывать, можно... действительно, показывают. Это и мы наблюдали со Стасом неоднократно. То есть такое есть. Да есть, Светлана, есть. Показывают и очень часто. И в дорожном патруле вот эти вот штаны сняты. Не, я, например, не считаю ничего там плохого, просто нужно какую-то поправку было вначале.
1: Я не знаю, зачем показывать что? Вообще зачем это показывать?
0: Ну, про штаны все.
1: Кто не хочет ничего знать, тот может не смотреть.
7: Нет, ну, конечно, тут надо выступить против того, чтобы это показывали в программе «Утренняя звезда». Вот это, конечно, уже никуда не годится.
0: Совершенно. И в других, кстати, вот выпусках информационных. Скажите, Светлана, вот, а если бы, например, вам поручили целиком и полностью сделать свою программу, посвященную вот этим же событиям, как бы вы ее назвали, как бы вы ее строили и вообще что бы вы сделали? Вот вам сказали, вы все, директор, другого пути у вас нет, вы вот целиком и полностью
1: занимаетесь. Ну, я пошла бы, наверное, по накатанному пути.
0: Сказали бы нельзя, сказали бы что-нибудь свое.
1: Не представляю.
0: Ну, в ходе работы ситуации у вас какие-то возникают мысли? Вот, например, я бы сделала это по-другому.
1: Бывает. У меня, видимо, как бы вот педагогический талант не развился окончательно. В таких зачаточных формах существует. Мне все время хочется какую-то мораль вывести. А вместе с тем я понимаю, что это совершенно не нужно. Что все телезрители, они достаточно взрослые люди для того, чтобы сделать выводы сами. И констатации факта для определенных выводов достаточно.
0: Кстати, вот существует такая газета, по-моему, «Криминальная хроника». Одно время она тоже достаточно так бесстрастно сообщала всякие там вещи, а потом там появился какой-то человек, который вот именно стал делать выводы. Вот. И там, значит, одна треть заметки — это реальная суть, а, значит, две трети его выводы, причем это я ни в коем случае не в обиду, причем такие там выводы, что вот прям, честно говоря, хочется к нему прийти и с ним сделать происшествие какое-то, поскольку откровенный, с позволения сказать, человек идиот. То есть, поэтому вы совершенно правильно делаете, что не рисуете то, что люди думают и так. Хотя меня об этом никто не спрашивал вообще, зачем я что-то стал это говорить.
1: Я вам хочу сказать, что-то, да, что с этой недели начал выходить журнал «Дорожный патруль», в котором как бы у корреспондентов, в том числе и телевидения, есть возможность оторваться, изложив свою точку зрения на какое-то событие, описать его более подробно. И журнал этот ставит перед собой несколько иную цель, чем программа. То есть если программа просто констатирует факты, то журнал пытается помочь решить проблему человека в большом городе. Это касается не только Москвы, это большой город вообще, мегаполис. То есть экстремальные ситуации, которые подстерегают нас, жители этого большого города, на каждом углу. Мы живем в метрополии, и как бы экстремальные ситуации возникают помимо нашего желания. Мы не можем прогнозировать то, что с нами произойдет завтра. И журнал призван помочь именно людям разобраться в том, как себя в сложной ситуации вести.
0: Вот, кстати, соответственно, этому такой вопрос. Как вы прокомментируете тот факт, что репетицией кануна бомбардировки, имеется в виду атомной бомбардировки, стало представление Жана Мишеля Жара на Воробьевых горах этой осенью, подпись «Бердяев». Вообще реально, я сам не хожу никогда на массовые мероприятия любые, пусть даже там, например, выдают доллары, деньги или скульптурки. Хотя скульптурки я очень люблю, у меня повсюду стоят, вы видите, фарфоровые, китайские болванчики. Вот
7: прекрасный гжель.
0: Да, гжель. Без шкатулки и прочее. Я никогда не посещаю. Но по рассказам очевидцев я знаю, что это было нечто ужасное. То есть, если это был бы не праздник, а какая-то чрезвычайная ситуация, то мне почему-то кажется, что все советы, там, пусть там в журнале «Дорожный патруль», там, да неважно в каком, они, в общем-то, практически их эффективность будет равна нулю, потому что огромные толпы народа, запоры в буквальном смысле на дорогах, вот эта давка и прочее. То есть практически это такой муравейник, как говорится, мегаполис в неуправляемом виде. Вот. То есть мне, опять же, не в обиду, но мне кажется, что как бы любое средство массовой информации, которое строится на том, как помочь людям в случае какой-то массовой чрезвычайной ситуации, это своего рода немножко, ну, не то, что как спекуляция, конечно, сильно сказано, а, естественно, люди будут покупать, читать. Это из серии воспоминаний там Коржакова, о Ельцине и так далее. Понимаете? То есть нечто, на самом деле, не представляющее особой ценности вот, физической.
1: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что рекомендации о том, как вести себя в толпе, тем более в толпе, охваченной паникой, они не лишены практического смысла, потому что если не растеряться, то и в этой ситуации можно выжить. Это касается, наверное, не только к журналу «Дорожный патруль», но ко многим пособиям по выживанию в экстремальных ситуациях. А да, пока что «Дорожный патруль» я не имела в виду отнюдь атомную бомбардировку, а в частности «Дорожный патруль» затрагивает такие проблемы, как пожар в вашей квартире, или там протекший кран, или вас затопили соседи, или ваш автомобиль повредили, то есть даже не заходя так далеко, а призван помочь людям и в элементарных бытовых ситуациях, которые могут произойти. Что же касается представления Жана Мишеля Жара, я на нем не была, но в день празднования юбилея нашего славного города я находилась в центре, потому что у меня 10-летний сын, и ему хотелось посмотреть. Ну, я вам хочу сказать, что если во время атомной бомбардировки народ себя будет вести так, то можно считать, что у нас самый благожелательный народ в мире. Потому что отнеслись и ко мне, и к моему сыну, и вообще друг к другу народ относился удивительно доброжелательно. Нет, я такого даже не видела на улице.
0: Было бы странно, если бы, конечно, кого-то потоптали так вот, или там ни с того ни с сего возникло какой-то конфликт. Наверняка они где-то были. Вот. Но, с другой стороны, тут можно представить не обязательно атомная бомбардировка, а просто где-то что-то в этой толпе, к примеру, взорвалось. Все, то есть сразу настроение толпы резко меняется, и, в общем-то, труба называется.
1: Ну, дай бог, чтобы это не произошло.
0: Ну, это да, это безусловно. Ну, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Поверх мне комментарий.
0: Можно говорить погромче, пожалуйста, да.
10: Очень правильная речь Светлана. В отличие от предыдущего Геннадия, если называть, да? Геннадий и Станислав, как могут быть, видимо, я думаю, что это другой журналист, быть ведущими и быть журналистом, не умея склонять простые числительные. Это очень сильно.
0: Мало что я понял, но я понял, что я что-то неправильное, видимо, сказал.

0: удовольствием большим.
1: Но вы можете смотреть ее еще 8 часов утра и 18
0: Нет,
1: часов.
0: Да, я знаю, да.
2: А простите, пожалуйста, извините за нескромный вопрос. А вас не Ипполит зовут?
0: Ипполит?
2: Да, у вас просто голос похож на...
0: Нет, не Ипполит. Нет, действительно, это хорошая передача. С удовольствием ее я вот, например, смотрю. Может, кому-то не нравится, не знаю. Ну вот я свое мнение высказываю. Но действительно, вот ставит вопрос, знаете, вот показывает. Я понимаю, что следователь проводит следственный эксперимент. Ну, ему надо расстегнуть, надо труп рассмотреть. Он его...
2: А что же вы так прицепились-то к штанам все? Вот извините.
0: Ну, да, я не цепляюсь к штанам.
1: Каждый раз застегивать штаны.
0: Не к этому. Я просто о другом хочу сказать. Вот, ну, это меня не шокирует особенно, вот так, как тех людей, которые вам звонили.
2: А суть вашего вопроса, если можно.
0: У меня не вопрос, просто я хочу сказать, что, ну, может быть, действительно, просто надо подумать, вот, чтобы давать информацию, с одной стороны, с другой стороны, эта информация должна подтверждаться теми видеоматериалами, которые даются, и в то же время эти видеоматериалы не должны переходить в какую-то определенную грань, понимаете?
1: Я думаю, что мы стараемся, то, что не переходили определенную грань.
0: Но, к сожалению,
1: если у человека...
0: Я согласен с вами.
2: Но вы
0: на грани где-то балансируете вот сейчас. Вот. И вот те звонки, которые говорят, вот там штаны, вот это грань, понимаете? Вот вы на грани где-то. Может быть, надо немножко уйти от этого.
2: Спасибо. Но, с другой стороны, я видел аналогичную программу в Праге, чешскую. Вот. Кстати, у нас тоже были такие опыты, я не помню, кто это проводил, какой-то телевизионный канал, когда идет с актерами разыгрывается постановка вот преступления, которое вот было, дескать, да? Вот. Вот у них это, ну, по крайней мере, вот полгода назад была единственная криминальная программа с ихними там «Пшеченька», «Разбученька», «Дебаченька», «Станцуем на дискотеке». Вот, поэтому тут, в общем-то, конечно, виднее в данном случае режиссеру, видимо, программы.
1: Мне как-то хотелось бы закрыть уже тему штанов и сказать, что в программе «Дорожный патруль», во-первых, если уж речь идет о расстегнутых штанах, то ближних планов обычно нет, гениталии не демонстрируются. Мне кажется, что для криминальной программы этого достаточно. Потому что если мы даем на опознание обезображенный труп, то согласитесь, что мы не будем его гримировать перед тем, как показать, потому что важен результат. Важно, чтобы этого человека могли опознать его близкие, которые, может быть, не знают, где он находится.
2: Некоторые моменты, касаемые вот опознания, да, они каким-то образом, ну, даже немножко так смешные ощущения происходят, что, дескать, вот как-то, то есть, показывают что-то издалека и говорят всем, кто опознал этого человека, звонить туда-туда-то. Это первый момент, хотя именно это может быть да что угодно, вообще непонятно, что там лежит. Не потому, что он как-то сильно обезображен, а просто ракурс съемки какой-то нелепый. Это такое одно замечание. Второе замечание, что лично меня, например, всегда бесит, с позволения сказать, это сотрудники там, милиции подозревают этого человека в совершении ряда тяжких. Это практически говорится, в общем-то, всем. А вот нам вот сколько сегодня про штаны позвонил народу. Представляете, сколько на этого бедного парня, который может просто по дуре один раз что-то сделал, позвонят разных людей, которые его обвинят в целой куче преступлений.
1: Редкий случай, чтобы один раз человек по дуре что-то сделал, и сотрудники милиции заявили, что подозревают его в ряде аналогичных преступлений. Как правило, у них есть основания это утверждать. Вполне возможно, что у него найдены вещи не только с одного ограбления, но и с другого, в котором он не сознается. А люди, которые пострадали от его действий, по каким-то причинам не заявляют в милицию. И сотрудники милиции не могут возбудить уголовное дело, не имея заявления.
3: Но я бы хотел добавить и немного не согласиться со Светланой. Дело в том, что, как любая работа, работа в органах внутренних дел, она многогранна, полна, бурлива подчас. Но во всех ее проявлениях, как в любой другой работе, есть такой аспект, как оплата. Оплата напрямую зависит от результатов. И, естественно, есть еще отдельные случаи, когда нерадивый следователь, нерадивый сотрудник пытается какое-то преступление произвести в ряд серийных, и, естественно, какого-то преступника, грубо говоря, повесить на него 2-3 подчас и 10 несуществующих дел. Ну, всем это, так сказать, живые.

0: И люди все прекрасно понимают, что гораздо проще сделать одну работу, а получить оплату за нее дважды или трижды. Поэтому не лишние, они бывают и не лишние напоминания о том, что подозревается в ряде. Действительно, ряд бывает одинаков. Вот. Разные преступления... Похожие преступления могут совершаться как разными людьми, так и, собственно, одним и тем же. Поэтому все аспекты надо проверить. Поэтому тут двоякая оценка этого может быть, как некоторая халатность работников внутренних дел, так и, собственно,
1: желание нарыть
0: профилактика. Профилактика. Да,
1: еще один момент, который приводит в некоторое недоумение наших вот... радиослушатели, которые общаются с нами посредством пейджера. Еще раз напоминаю, 956-32-32, абонент 109-279. Вот тут человека по имени Артем приводят в ужас постоянно молоденькие женщины-следователи, которых вы показываете. Вот смысл в том, что как-то... Ну, да и у меня тоже нет особого доверия. Я всегда представляю себя с ужасом на месте задержанного, предположим. Но это может случиться с каждым. Мы, как вы вначале сказали, Светлана, без солнца все живем, переклинило, что-то случилось, и вот передо мной сидит, она там младше меня, во-первых, на порядок. Естественно, она знает юриспруденцию, но больше-то она ничего не знает, с позволения сказать, а я целиком завишу от нее. Может быть, каким-то образом, вот это, опять возвращаясь к штанам, гораздо опаснее покажет, чем штаны. А может, и правильно,
2: дескать. Что значит не показывать?
1: Ну, просто не
2: показывать. Молодой следователь мужского пола у вас не вызывает таких?
1: Тоже вызывает. Нужно показывать солидных таких, желательно с бородой. Ну, то есть как-то вот эти съемки, чтобы у людей возникало такое отношение очень доверчивое к сотрудникам органов.
2: Программа «Дорожный патруль», она отражает объективную реальность. Я не думаю, что молодые женщины-следователи халатно относятся к своей работе. Как правило, они идут на нее сознательно, знают, чем хотят.
1: Но душу-то они не поймут.
2: Опыта. Ну, почему же они не поймут? Я думаю, что как раз они поймут и лучше.
1: Послушаем музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ Станислав Рубенович Могущий. Вот на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло два логических сообщения, связанных между собой логически. Кто обучает в высших школах милиции? Думаю, бывшие советские милиционеры. Подпись «Вич». Вячеслав. И, видать, уже просто Слава подписана. Милиционеров нужно выбирать из интеллигентных семей, неважно из какой социальной группы. Тогда, может быть, она, в смысле милиция, будет чище. Вот что вы на эту тему думаете, уважаемые гости? Я думаю, начать нужно, видимо, с вас, Светлана.
2: Я думаю об этом следующее. Идти в милицию... Выходцам из интеллигентных семей, по-моему, не возбраняется. Наоборот, в милиции остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Насколько я знаю, любое районное ОВД с удовольствием возьмет на работу молодого человека до 30 лет, отслужившего в армии из интеллигентной семьи. К сожалению, таких желающих не очень много. Я думаю, что в этом еще проблема состоит.
1: А вот вам же приходится по роду службы бывать в отделениях милиции тоже, да? Согласитесь, что место очень неприятное. Не потому даже, что оно ассоциируется с какими-то проблемами, да? Хотя это так, вот. А именно из-за своей архитектуры. Как правило, какого-то жуткого цвета там. Ну, вы понимаете,
2: да,
1: то есть, о чем идет разговор, вы понимаете. Другое дело, там полицейские участки где-то в Лондоне, там вот реально мне пришлось наблюдать по ряду обстоятельств. Там наоборот, это выглядит, ну, с архитектурной точки зрения, во-первых, очень приемлемо, во-вторых, у людей ассоциативное ощущение этого места несколько другое, не как, как у нас говорят, ментовка, да, упаковка там или еще что-то, где грязно, плохо и где неприятности, а как наоборот, такая вот панацея от всех бед, даже я бы сказал. Вот что вы на это скажете?
2: Ну, что я на это могу сказать? Остается позавидовать только. Да, к сожалению, все выглядит именно так. Ну, не думаю, чтобы именно работники милиции были в этом виноваты. Они делают, что могут, насколько я знаю, потому что им работать в этом здании, наверное, тоже не очень приятно. Но, к сожалению, материально-техническая база у них слабовата.
1: Многие вот мои коллеги и товарищи, опять же, после просмотра вашей программы, даже так шутят, говорят, не поймешь, где тут преступник, где тут, в общем-то, милиционер. То есть показывают того, кто задержан, и того, кто задержал, и лица у них совершенно одинаковые. Вот, то есть, единственное, у одного более хозяйская поза в данный момент, у другого она менее хозяйская. Складывается ощущение такое, что они все друг друга давно знают, созваниваются, и соседи, и друзья, а сажают только тех, кто мешает каким-то, в общем, скажем так, противозаконным действиям группировки. Ну, как бы на откуп, дескать, своего рода взятка людьми. Например, там такой-то, такой-то уже он что-то там не дорабатывает, надо его сдать, чтобы у милиции была отчетность. Это не мой вывод, это просто так думают многие из окружающих меня людей.
2: Ну что ж, если люди так думают, значит, у них, может быть, есть некоторые основания так думать.
1: А у вас? Я же сейчас хочу узнать ваше мнение, а не оценку мнения этих людей.
2: Мое мнение такое, что и среди преступников, к сожалению, много выходцев из так называемых интеллигентных семей, хотя их у нас не так много, потому что что такое интеллигент, у нас в последнее время стало понятие расплывчатое достаточно. Интеллигентом часто называют просто человека из семьи, где представители старшего поколения получили высшее образование. К сожалению, высшее образование — это еще не синоним интеллигентности.
1: Я просто даже слышал такую вещь в троллейбусе. Я вчера ехал, вот, и, ну, стоит, значит, женщина, дескать, вот хочет там выходить. Сзади подходит, значит, какой-то юноша, и у нее спрашивает: простите, пожалуйста, женщина, вы выходите на следующей остановке? Она так: да, выхожу. А я рядом стою, и две бабушки, стоящие на задней площадке, одна рыбу везла, кстати, такая, с хвостом, со здоровым. Может, она сейчас нас слышит. Привет, бабушка с рыбой, которая ехала в троллейбусе. Да, так вот, она так: ой, какой интеллигентный молодой человек. То есть определение интеллигентности уже вот созрело. Если бы он спросил: слышь, ты, коза, там, вылазишь на следующий, там, вот, то это прошло бы нормально, да?
2: К сожалению, это символизирует деградацию нашего общества. Когда интеллигентным называется человек, который просто способен вежливо обратиться к прохожим в троллейбусе, это, конечно, очень печально. А что касается сотрудников милиции, то, во всяком случае, среди сотрудников уголовного розыска в последнее время я встречаю очень много не глупых и явно неплохо образованных молодых людей.
1: А вот, да.
2: Может быть, это, так сказать, элита наших органов внутренних дел, но, тем не менее, это так.
0: Ну, я как эксперт еще хотел бы добавить, что действительно молодые интеллигентные люди начинают появляться в органах внутренних дел. И прежде всего это связано с тем, что, несмотря на заверения самих работников о плохом финансовом состоянии и плохой материально-технической базе, на самом деле реальные доходы сотрудника внутренних дел, они достаточно высоки.
1: Это безусловно. Это безусловно, это уже не секрет. То есть это совершенный факт. Вот хотелось бы уяснить, Светлана Владимировна, один момент, который проскочил недавно в одном из сюжетов вашей программы. Вот у нас до чего радиослушатели внимательны. Без подписи, к сожалению, сообщение. В общем, было, я понял, о чем идет речь, потому что тоже его смотрел дедушка. Значит, во время попойки приревновал, значит, свою какую-то племянницу к своему какому-то родственнику. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Такой дедушка.
2: Гостю, да.
1: Да, гостю. И, в общем, гостю там то ли череп...
2: Внучку он приревновал.
1: Внучку, да. И, в общем, повредил гостю тушку.
2: Ну, я думаю, что это удивило не только наших телезрителей, но и самих сотрудников дорожного патруля. Я видела корреспондентский лист нашего корреспондента, где после этого сообщения стоял большой знак вопроса. То есть, видимо, его тоже удивило, почему дедушку приревновал...
1: Ничего не понимаю.
2: Да, внучку, именно внучку приревновал гостю, а не, скажем, бабушку. Ну, вот такой вот дедушка.
1: Он вам объяснил, что они там заперлись в этой самой в комнате и смотрели кино, и смеялись, и вроде... Нет, бабушка пыталась сокрыть преступление.
2: Они даже с внучкой выпили вина утром.
1: А сколько внучке лет было?
2: Ну, вы знаете, я так поняла, что не 13.
1: И венца уже. Ну, нормально, красное вино для печени ребенка 13
2: я
1: лет.
2: Я думаю, что не 13. Я думаю, что совершеннолетний возраст.
1: Постарше, да? Так вот, там милиционер, который проводил дознание, сказал такую фразу. Я с ним поговорил культурно, учитывая его возраст подозреваемого, как бы. Вот, исходя из всего, возникает сомнение, что если не делать скидку на возраст и убрать слово «культурно», то общение представителей власти с подозреваемыми, то есть понятие «презумпция», простите, невиновности, она только на листе осталась. То есть он бы, видимо, начал бы его трясти за шкибон, бить своей большой резиновой палкой, не поймите вульгарно, там, по надпочечным, по ушным и так далее. Вот вы-то, при вас они, наверное, тоже такие вежливые, все-таки как камеру видят. А ведь не секрет, каким образом обходится с подозреваемыми в отделениях милиции.
2: Если человек не оказывает сопротивления, ну, на самом деле бывают, наверное, такие случаи. Что же скрывать, бывают. И в органах внутренних дел работают разные люди.
0: Да, вот яркая иллюстрация этого, собственно, факта является такой, тот незабвенный случай, когда мне на экспертизу привезли, как было в ведомости написано, тело. Mm-hmm. Вот. При попытке вскрытия мы обнаружили, что человек жив.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И тут как бы встал вопрос у моих подчиненных.
1: Аппарат уже был, извините.
0: Вот в том-то и дело, что в момент. И тут же связались со мной, да, и встал вопрос о том, как же подходить, оказывать первую помощь, либо же начинать вскрытие. Ну, я хочу сказать, что гуманность, конечно, взяла верх.
1: Вскрыли.
0: Трактуйте это.
1: Ну, понятно.
0: Как вам?
1: А скажите, пожалуйста, Светлана Владимировна, а много ли вот за вот именно в вашем опыте, за время вашей работы в программе «Дорожный патруль» преступлений, совершенных милицией именно? Вот я почему-то не видел сюжетов. У меня, например, складывается ощущение такое, то есть они, безусловно, существуют, но у меня есть ощущение, что все это каким-то образом все-таки как-то, дабы не выносить ссор из избы, заминается, дескать, все-таки хочется сделать милицию безгрешной, или, по крайней мере, провести очень резкую черту между, значит, хорошим милиционером и плохим. То есть, если он уж совсем плохой, мы о нем скажем, плюс добавим еще, плюс подвесим, все, конченая у него фамилия отныне, да? То есть, тоже на откуп. На самом деле же, вот, идет такая картинка, если посмотреть милицию. Очень узенькая слева светлая полосочка, посередине здоровая серая полосища, что вот на штанах Стасика. А справа такая же, вот, может быть, чуть-чуть пошире, конечно, белый, так разика в 4. Черная полоса, то есть вот это реально, на мой взгляд, картинка правоохранительных органов сейчас. Насколько, на ваш взгляд, объективно вот вы сами отражаете происходящее?
2: В той мере, в какой нам доступна информация, мы стараемся отражать ее объективно. Но мы имеем доступ тоже не ко всей информации. Существуют такие понятия, как следственная тайна и так далее. И поэтому, если сотрудники милиции не захотят допустить программу к съемкам, то, конечно, они не допустят.
1: А вот приходилось ли вам лично каким-то образом выцеплять какого-то человека из рук, скажем, разгневанных милиционеров, участвовать в каком-то конфликте гражданина и милиции, где заведомо, в общем-то, милиция превышала свои полномочия, вам так показалось, вы там сказали, дескать, пап, ну ты пап, там, пап, ты поосторожней, пап, там.
2: Нет, в качестве корреспондента не приходилось.
1: Ага, значит, было другое качество. Я внимательно слушаю.
2: Я живу в районе Таганки. Я не знаю, какое распоряжение существует на этот счет. Я не поинтересовалась. Но у нас тут на Таганской улице очень часто стоит машина, с которой приезжие из Орла и из Ярославля торгуют картошкой. Торгуют они ей по 2000 килограмм. Естественно, это устраивает всех окрестных жителей. Ну, у меня создалось впечатление, что на какое-то время это стало основной проблемой органов внутренних дел в Таганском районе.
0: Безусловно.
2: Потому что рядом с машиной постоянно дежурили два человека, которого бедного дедушку третировали, пытались отвезти в отделение, несмотря на возмущенные вопли прохожих. Ну, и я вмешалась тоже в эту ситуацию с чисто такой непрофессиональной точки зрения. Мне кажется, что милиция могла бы себе найти в данном случае заботы и поважнее.
1: Вам не пришлось размахивать служебным удостоверением в общении с ними? Вообще, как часто помогает ваше удостоверение вам вот в жизни, в обычной?
2: Я ни разу не пыталась использовать удостоверение в личной жизни.
1: Надеюсь, что вам никогда и не пригодится.
0: А я пытался неоднократно использовать свое служебное удостоверение. В частности, когда...
1: Вот, я знаю, для входа в бассейн.
0: Да, вышеупомянутый концерт Жерара Депардье был в Москве.
1: Да, да.
0: Вот, я воспользовался тем и прошел, собственно, в правительственную ложу.
1: Ложу, да. Я видел вас потом в репортаже. Вы сидели,
0: да, я думаю, сидел по левую руку от мэра.
1: Говорю, да, я был очень удивлен. Ну что же, прервемся буквально на пару минут, затем продолжим. Напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы», и в гостях у программы «Монморанси» Светлана Козина, корреспондент телевизионной программы «Дорожный патруль», единственная женщина-корреспондент в этой программе на сегодняшний день, и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы в прямом эфире. Также можете присылать их на пейджер 956-32-32, затем ваше сообщение для абонента 109-279. И я предлагаю узнать, что же хотят спросить у вас, уважаемые гости, жители этого дивного города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло, говорите громче, пожалуйста.
3: Алло, меня слышно?
1: Очень плохо.
3: Сергей Павлович.
1: Да, да.
3: У меня есть два вопроса.
1: Угу.
3: Вопрос первый. Алло.
1: Да. Еще громче, еще громче.
3: Программа. А насколько заранее готовится сам материал и тема программы?
1: Угу.
3: Насколько я себе представляю...
1: Знаете, плохо слышно. Давайте вот лучше сразу второй вопрос, потому что то, что вы себе представляете, мы вообще не поймем сейчас.
3: Хорошо.
1: Да.
3: Все. Невозможно заранее подготовить материал.
1: Угу.
3: Да.
1: Какой материал? Какой?
3: Попроще, давайте. Да.
1: Угу, понятно. Спасибо. Очень плохо слышно. Я постараюсь перевести что-то, насколько я понял. Я думаю, мы втроем домыслим. Первый вопрос, насколько заранее планируется это все. Вот, и второй, нельзя ли планировать материал попроще? Ну, мне так показалось, там прозвучало.
2: Какую программу, я не поняла?
1: Я тоже не понял.
2: Дорожный патруль или ваша программа?
1: Нет, ну, естественно, ваша, наверное. У нас-то планируется все за месяц два.
0: И вывешивается.
1: Генриеттой Варфоломеевной Шер, с куратором нашей программы. График, вы видите, у вас вот за спиной висит. Вот, кстати, там моя макраме, я вышивал.
2: Что касается программы «Дорожный патруль», то, конечно, мы планируем только эфирное время. Потому что, как вы понимаете, мы не планируем заранее преступления или дорожно-транспортные происшествия, которые могут произойти за эти сутки.
1: Да, совершенно. Это раньше было, это я вот нашим радиослушателям поясню. То есть, действительно, изначально, где-то первые, по-моему, полгода, «Дорожный патруль» существовал реально как театральная постановка. Арендовалось помещение, играли актеры постоянно. Вот затем, то есть, «Дорожный патруль» пошел от обратного. Если обычно сперва совершается преступление, потом на эту тему снимается телевизионная постановка, то тут все было по-другому. Сперва это был как сериал, затем мы стали... Почему бы кому-то пришла в голову мысль... Не снять нам вне павильона. Поехали. Оп, тут два автомобиля шлёпнули.
2: Я боюсь, что сейчас время уже 4:09. Многим вашим радиослушателям, наверное, уже изменяет чувство юмора. Ваши слова могут быть восприняты всерьез.
1: А, это совершенно серьезно, что такое было.
2: Да, серьезно.
1: Но вы же
2: ну,
1: не
2: хорошо.
1: Так давно работаете в дорожном патруле.
2: Я представляю себе ситуацию.
1: А, очень многие, кстати, работники правоохранительных органов гордятся дружбой с дорожным патрулем, особенно муниципальная милиция. Вот, прям так, мы вот как бы с дорожным патрулем дружим. С другой стороны, вы вот как-то сказали, что иногда вам ну, не дают разрешения на съемки. Это что, попадается какой-то сердитый милиционер не в духе? Вот бывает такое, что вроде вот сам милиционер сердитый говорит, ой, да ну вас, да идите, ну не мешайте.
2: Бывает,
1: да. То есть ему все равно, там, хоть Ельцин приедет, хоть дорожный патруль, то есть он просто там...
2: Я не знаю, как насчет Ельцина, но насчет дорожного патруля бывает.
1: Угу. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Вот это я понимаю.
4: Доброй
1: чистый.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Еще раз. это Николай снова.
1: А, здравствуйте.
4: Мы уже здоровались, я по тому же вопросу. Светлана сегодня рассказывала о том, как они делают интервью, то есть сначала с героями их репортажей. То есть сначала существует какая-то договоренность, как правило, с нарушителями. Ну, там, я понимаю, если пьяный водитель, то через стекло его снимают, его действительно не жалко, тут я согласен. Но мертвые.
1: Спасибо.
4: Они что, уже выпадают из человеческой этики?
1: Спасибо за звонок.
2: А в чем нарушение этики в программе, вы видите, когда показывают мертвых?
1: Ну, я уже вывел звонок. Нет, ну, одно дело, когда там ситуация с принцессой вот была, когда она еще была жива, они фотографировали, не вытаскивали. Логично. Вот. Тут как-то один момент. Здесь, в общем-то, криминальная хроника, вернее, ну, мне так кажется, ее методы, ее изготовления, методы работы над ней включают в себя именно вот...
0: Показания результата.
1: Да,
2: поэтому... Я думаю, что тут можно говорить о том, существует вообще этот жанр права на существование или нет. А если он существует, он включает в себя все эти моменты.
0: В конце концов, мне как эксперту хочется сказать радиослушателю, что уж если ему так не хочется смотреть на мертвые тела, пусть посещает не кладбище, а крематорий тут, собственно.
1: Да, да, почему бы нет?
2: Вопрос, человек убит, да. И как бы, может быть, в этом есть и назидательный смысл какой-то, понимаете?
1: Мало кому хочется оказаться на этом месте. Мало. Особенно вот сейчас по зиме, когда показывают некоторые кадры, вот когда они лежат вот и в грязи, то есть тут-то ноги боишься промочить. Осторожнее надо, уважаемые, передвижаться, тушки свои как-то самоэкономить. И, во-первых, свои тушки экономить, а во-вторых, тушки тех, кто едет тоже на автомобиле. Потому что порой бывало, вот едешь на троллейбусе, я же работал водителем троллейбуса 5 лет, а он бежит прямо вот здесь, хоть усы отрывай, просто вот прям бежит и все. То есть, ладно, он дурак, его тушка ему не нужна, а я-то почему должен это самое протирать?
2: Что касается этики, то этика существует определенно. Во-первых, если это неопознанное тело, то его необходимо просто показать, потому что родственники, еще раз я уже говорила об этом, могут его разыскивать. И вполне возможно, что это единственный шанс для них обнаружить пропавшего члена своей семьи. А что же касается других ситуаций, то, допустим, вот, наверное, ни для кого не секрет уже, что в Москве маньяк орудует уже вторую неделю, который убивает молодых женщин. Несколько случаев было в районе Лосиного острова и так далее. Но наши бригады выезжали туда, и если тело опознано, и рядом находятся родственники, разумеется, съемка не производится.
1: Насчет маньяка я, например, ничего не знал. Да.
0: Но я еще хотел бы заметить, что к вопросу об этике. Подчас за то, что показывают труп в программе «Дорожный патруль» или в аналогичных, как там «Утренняя звезда», некоторые люди получают большие деньги, то есть имеется в виду киллеры, поскольку подтверждением работы киллера является показание трупа по телевидению.
1: Я, кстати,
0: прорабатываем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сейчас вариант, каким-то образом поставить это дело на коммерческую основу.
1: Правильно, правильно. Я вот сейчас подумал, что Лосиный
2: остров... Я оставлю это сообщение без комментариев, если можно. Ладно?
1: Да, конечно. А я сейчас подумал о Лосином острове, что это вот недалече от мест, где мне приходится летом собирать грибы и вообще отдыхать. Я думаю, до лета будет отлов произведен вот этой персонажей. А скажите, пожалуйста, Светлана, вот очень много вообще, ну, в различных программах таких вот, которые говорят о криминальной хронике и так далее, происходят вот такие вот вещи, типа пропал, ушел из дома, там не вернулся. Вот, как правило, дальнейшая судьба этих людей, как часто их находят, куда они деваются, потому что все время ищут. А вот о том, что их нашли, ничего не говорится. Вот у вас, кстати, наверное, первая программа, в которой каким-то образом можно проследить нить какого-то преступления. То есть, например, вот он в одной программе там что-то сделал, в другой программе вот там на прошлой неделе было сделано то-то, оперативники вышли по следам, поймали и показывают уже парня, уже он там на капоте, скажем, лежит и так далее. Вот. Но ничего не известно, что происходит вот именно с пропавшими.
2: Бывают случаи, что находят, бывает, что это довольно в плачевном состоянии их находят, но показываем, потому что надеемся на благоприятный исход.
0: Ну, это вообще необходимо делать, поскольку информировать телезрителей о количестве пропавших на душу населения — это одна из основных задач телевидения, поскольку то огромное количество пропадающих без вести людей, на мой взгляд, ну, можно назвать критическим. То есть еще пара-другая тысячи, можно считать каждого вторым пропавшим.
1: Нет, в общем, действительно, тут я даже вопрос этот задал не к тому, что вот как часто находят или что-то, а результат, почему они исчезают, становятся ли они жертвами какого-то преступления или несчастного случая, или как-то сами, бывает, заблуждаются. Вот он ушел, заблудился, и все, и там пропал. Потому что я помню, были слухи, например, что на бывшей выставке «Достижения народного хозяйства» почти все шашлыки вот сделаны из пропавших. Какие-то вообще варварские происходили слухи. Там люди перестали шашлыки на улице есть, питаться в общепите. Наверняка вы тоже помните об этом, об этих слухах. Вот каким-то образом нужно эту ситуацию, видимо, разъяснить.
2: Ну, результативность объявлений о пропаже... Может быть, она не очень высока, но тут даже если было бы 2%, это было бы уже хорошо. Вот так. А что касается того, куда они уходят и что с ними происходит, ну да, очень часто эти люди становятся жертвами преступлений или несчастных случаев.
1: Он просто ушел из дома, вот уходят не какие-то, как правило, там, крутые, серьезные коммерсанты.
2: А ну, вот... бывают печальные случаи. Человек, никому не сказав, уехал на дачу, документы с собой не взял, попал под электричку. Труп опознать невозможно.
0: Не, ну, еще большой процент.
2: Это, не, так сказать, достаточно ужасный, несчастный случай.
0: Я бы хотел отметить большой процент так называемых людей-птиц, то есть которым свойственны сезонные миграции. Это часто связывают в прессе с какими-то отклонениями в протечении шизофрении, то есть сезонные ее катаклизмы. Но мы, как современные аналитики, склоняемся все-таки больше к мысли того, что образ жизни этих людей соответствует зачастую образу жизни птиц перелетных. То есть этому человеку при наступлении каких-то климатических изменений свойственно перемещение на местности.
2: Весьма мучительные свойства, да? Немногих добровольных
0: есть. Да. И дело в том, что по весне, как правило, они возвращаются. Ну, по осени, естественно.
1: А, то есть вы имеете в виду, что он ушел где-то там, потом вернулся. Бывает действительно такое, что человек пропадает на год где-то, потом возвращается, как бы ни в чем не бывало.
0: 1,5% это.
2: Бывает.
1: Реально, да? А конечно. Какие он дает объяснения своим родственникам, милиции? Ведь какие-то... Ну, я понимаю, что это все чистой воды фикции, что кто-то кого-то ищет. Естественно, никаких поисков нет, но, тем не менее, считается, что его ищут, значит, из бюджета идут деньги на эти поиски.
2: Я бы не сказала, что это фикция. Ищут,
1: а
2: конечно,
1: каким образом?
2: Ищут.
1: Ну, опросили соседи, видели, не видели, повесили, дали объявление. Вот,
2: разного рода бывают заявления о пропавших без вести. Одно дело, когда заявляют люди, что у них девочка 13 лет ушла из дома вчера и не вернулась. Другое дело, женщина заявляет, что от нее 4 года тому назад ушел муж и не вернулся.
1: Но это уже подозрительно.
2: Это не подозрительно, это просто делается с целью уже как бы освободить жилплощадь, выписать человека. Согласитесь, что это разные вещи. Это чистая формальность, когда она делает подобное заявление, но без этого просто нельзя начать процесс о расторжении брака, в вопросе прописки и так далее.
0: Женщины бывают подчас коварны.
1: Коварны, да, ну так вот все-таки вот он вернулся, да, после года странствий. Вот наверняка, вот вы сказали, что такие случаи бывают, его объяснения, ну какие-то как-то, что он говорит?
2: Я не сталкивалась с такими случаями, думаю, что это случаи бытовые достаточно.
1: Вопрос.
2: На уровне семейного конфликта.
1: Вопрос на наш пейджер пришел следующий. Сохранилась ли процедура прохождения по канату на перекрестке в дневное время при приеме на работу в ГАИ? И правда ли, что в ГАИ духов из молодых называют канатоходцами? Подпись Филипп Киркоров. Как подписано, так и читаю.
2: Ничего не могу об этом сказать. Это надо обратиться, наверное, к сотрудникам ГАИ.
1: То есть это, я думаю, что это какие-то, видимо... канаты натянутые вот над дорогой, вот на перекрестках, там непонятно какие коммуникации, их много, вот на Тверской улице я наблюдал какие-то странные штуки, силовые кабеля, видимо, они по ним должны как-то пройти. Ну что ж, нет, это действительно развивает ступни очень хорошо, поскольку ступни у милиционеров должны быть сильными. Есть хороший вопрос, но почему все время занят телефон, спрашивает нас Александр. Александр, дело в том, что, как вы уже, наверное, успели заметить, несколько человек, они вот звонят постоянно с одной и той же проблемой, естественно, поскольку у нас две линии, все это забито, так что мы тут ничего не можем поделать, задайте ваш вопрос посредством пейджера. Светлана Владимировна, откуда получаете оперативную информацию? Вопрос, имеется ли официальное разрешение правоохранительных органов на использование средств спецсвязи? Владимир Николаевич, МВД России. Ну, так написано, можете почитать.
2: Я в качестве корреспондента выездной бригады получаю информацию от редактора по информации. А к редактору по информации она поступает, видимо, от сотрудников милиции, пожарной охраны, МЧС и от свидетелей происшествия.
1: А вот что касаемо разрешения на спецсвязь, тут еще вот был вопрос.
2: Я ничего не могу об этом сказать.
1: Скажите.
2: Выездная бригада пользуется мобильным телефоном, связывается с базой.
1: Хотелось бы сказать, то есть, ну, не в целях рекламы, а это действительно оперативная достаточно работа. Вы пользуетесь московской сотовой связью, насколько я знаю.
2: Да.
1: Которая, в общем-то, только недавно открыла вот эти второй номер прямой, да, до того с ними нужно было связываться через восьмерку или чтобы позвонить с их мобильного через шестерку. Это не самое удобный, в общем-то, вариант для оперативной какой-то службы. Почему вам не связаться? Там же есть еще там GSM, еще какая-то вот эта... надо третью назвать, чтобы никто не был в обиде уже. Билайн. Вот их три. Московская сотовая, Билайн и GSM.
2: Ну,
1: чем связан такой выбор?
2: Нас устраивает работа московской сотовой связи.
1: Ну, это как реклама проходит. А на самом деле же вот если...
2: Ну, на самом деле устраивает на свежем воздухе, во всяком случае, не в закрытом помещении, наверное, у нее есть некоторые преимущества.
1: Ага, я догадался, в чем дело. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Светлана, скажите, пожалуйста, вот... Знаете ли вы про некую такую вот общественную организацию, которая называется «Союз родителей за авторитарно-теологическое образование»? Вот, значит, дело в том, что эта организация создана с двумя целями. Во-первых, запретить преподавание в школе, учение Дарвина, значит, о происхождении видов. И, значит, во-вторых, ввести в частных учебных заведениях, школьных, наподобие того, как это было в дореволюционных гимназиях, должность театрального надзирателя. То есть человек, который ходил бы по театрам и смотрел, чтобы, значит, вот учащиеся определенных гимназий и лицеев туда не ходили. Вот. Значит, все это так, к слову, но говорят, что эта организация применяет какие-то, в общем-то, не совсем законные методы в давлении на администрацию частных учебных заведений, ну, там, негосударственных гимназий, лицеев и так далее. Вот вы не могли бы прояснить этот вопрос?
1: Спасибо.
2: Я, к сожалению, ничего не знаю об этом.
1: А что скажет...
2: Ну, цель несколько странная мне представляется, особенно что касается театрального надзирателя. Я думаю, что при том, что показывают, например, по телевизору в ночное время по каналу НТВ,
1: да,
2: не идет сравнение ни с каким театром.
1: А мне нравится.
2: А проконтролировать, ну, понятно, но вам же не 10 лет.
1: Так нет, на самом деле,
2: я
1: может
2: хочу
1: быть,
2: сказать,
1: да,
2: что
1: да,
2: проконтролировать, мне кажется, это невозможно, поэтому о какой цензуре в этой области говорить, по меньшей мере, странно в наше время.
0: Ну, я бы еще хотел к этому добавить, что действительно, дарвинизм в последнее время оспаривается многими. Вот. А что касается надзирателей, ну что же, возможно, если дети с молоду поймут, что такое надзиратель, в будущем это во многом поможет им избежать общения с реальным уже
1: персонажем.
0: Дело
1: в том, что еще и в гимназиях ранее были надзиратели классные, которые, в общем-то, соблюдали дисциплину. А как я наблюдал, когда детишки сидят в первом ряду театра, понимаете, и кидают в оркестровую яму фантики и жвачки, думая, что это большая урна. Куда это годится? Никуда это не годится. Пожалуйста, комментарии и предостережения по поводу данного маньяка, жительница Восточного округа. Ну, как бы нам не стоит, наверное, сеять самую панику, но тем не менее, если у вас как-то есть что сказать, Светлана Владимировна, то, ну, пожалуйста, скажите.
2: Ну, какие могут быть рекомендации? Общего характера рекомендации. Не надо ходить поздно вечером в одиночку по улице. Желательно этого избегать. Лучше, конечно, В любом случае, в вечерней Москве, когда мы находимся, лучше, чтобы кто-то проводил вас домой.
0: Или сесть в автомобиль и попросить довести вас за энную сумму до ближайшего дома.
2: Тоже осторожность.
0: Безусловно.
1: Да. А, кстати, может быть, что-нибудь о специфике работы вот этого господина-маньяка? Какие-нибудь приметы там или еще что-то, мало ли, вдруг что-нибудь пригодится?
2: Нет примет.
1: А какой-то почерк, как говорится?
2: Ну, почерк достаточно своеобразный. Насколько я знаю, информация пока что не подтвержденная, но я так поняла, что он спарывает животы своим жертвам.
1: Что-то я такое слышал, по-моему, где-то.
2: Да, Джек-потрошитель, наверное.
1: Точно.
2: Ну, видимо, он тоже слышал.
0: Вот, кстати, тут можно подойти к такому интересному аспекту, как формирование действий преступника после увиденного им либо же кинофильма, либо же прочитанного произведения, mm-hmm. и формирование алгоритма его действий. Я бы хотел это осветить со своей стороны. Действительно, иногда происходят случаи, когда после просмотра какого-то фильма, снятого, как правило, за рубежом, поскольку все-таки отечественные фильмы, они более выдержаны в описании и в характере наносимых повреждений жертве, происходят такие случаи, когда увиденное на экране переносится в жизнь. Как с этим бороться?
1: Вот тут я, извините, Стас, немножко с вами не согласен. Дело в том, что какой-нибудь, скажем, фильм там «Зловещие мертвецы» или что-нибудь похожее, да, он, на мой взгляд, несет гораздо меньше агрессивного начала, чем тот же фильм «Чапаев».
0: Безусловно,
1: где, так сказать, очень легко и галимо рубит людям голову саблями в массовом масштабе, и, в общем-то, творится полный дебильный беспредел какой-то.
0: Но,
2: я думаю, что этот вопрос дискутируется давно в мировой литературе, в том числе среди любителей детективного жанра. Я думаю, немало найдется людей, которые так или иначе читали рассказы, которые обращаются к этой теме. Ну, что делать?
0: Мне кажется, надо отметить два аспекта в освещении этих фильмов. Вот как правильно Александр заметил, Чапаев, рубящий голову белогвардейцу безо всякого на то основания и с легкостью, с которой мы обычно тушим сигареты.
1: Или отрываем головку клевера, собственно.
0: Да. Производит не менее пагубное впечатление, но он действует на подсознание человека. То есть напрямую не указывая ему на то, как рубить и чем, и в какой последовательности. Он затрагивает лишь центр так называемого периферийного подсознания, в котором формируется образ врага в виде белогвардейца. А фильм с участием небезызвестного актера Сталлоне, он характерен тем, что в действиях героя описывается весь алгоритм совершаемого им действий. То есть показывается размах ножа, значит, захват его кистевой, вытаскивание из ножен и последующее вонзание. Тем самым здесь действует именно не на психогенный центр, а именно на соматический. То есть тем самым в организме вырабатывается рефлекс, который в последующем может и при желании, конечно, человека быть отработан и применен с успехом.
1: Мне, кстати, кажется, что для достижения такого более полного успеха в формировании вот человека-убийцы и так далее, тут нужно каким-то образом совместить просмотр Чапаева и фильма Сталлоне. Плюс туда обязательно добавить парочку сериалов. Там можно «Санта-Барбару» или что-то из этой серии.
0: Да.
1: Поскольку настоящий, в общем-то, злодей, он должен быть сентиментально.
2: Я думаю, что все-таки Чапаев тут ни при чем. Оставить надо военную тематику в этом случае в покое, потому что вопрос нашего слушателя был не по этому поводу несколько. Ну, и я бы хотела вернуться к теме, которую затронула слушательница по поводу мер превентивного характера, которые можно принять, чтобы себя обезопасить.
0: Можно посмотреть пару другую фильмов.
2: Я думаю, что следует принять во внимание то, что преступник, который совершает насилие, он, как правило, не рассматривает вас как личность. То есть, чем больше он вас почувствует личность, тем сложнее ему будет совершить преступление. Поэтому существуют рекомендации психологов на этот случай, что если уже вы оказались в такой экстремальной ситуации, постарайтесь с ним заговорить, назвать себя по имени, узнать его имя. То есть чем больше он будет с вами общаться, тем сложнее ему психологически будет перейти к насилию.
1: А вот вдруг в данный момент, вот он, например, нас слушает и тоже эти инструкции воспринимает и думает, если она со мной заговорит, я ей сразу и дам. Тоже ведь он же, наверное, парень тоже не глупый, хотя там неизвестно, но все-таки он способен воспринимать информацию.
2: Ну и что теперь вы предлагаете делать?
1: Нужно его пойти отловить.
0: Ну, я еще могу привести в подтверждение слов Светланы такой яркий случай, когда один из грабителей, вооружившись холодным оружием в виде финки, попытался совершить нападение на лектора Всероссийского общества знания. И женщина не растерялась и начала читать одну из своих популярных лекций. Тем самым она спасла не только жизнь, но и честь.
1: Правильно.
2: А что касается лектора, то я думаю, что все хорошо помнят фильм «Молчание ягнят». Там вот этот вопрос как раз достаточно подробно освещен.
1: Вопрос. Светлана, оснащены ли машины вашей службы автоматическим катапультированием в экстренных случаях нападения? Подпись Владислав.
2: Нет, не оснащены.
1: Это плохо.
2: Аэрбэк там есть, разумеется.
1: Угу. Еще вопрос. В 70-х, 80-х годах я был дружинником. Очень многих людей нам удалось спасти. Это были алкоголики, замерзающие зимой. Почему сейчас в Москве нет дружинников? Подпись Слава. Это на пейджер. Я все считываю с пейджера.
2: Во-первых, я не сказала бы, что в Москве нет дружинников. В Москве есть добровольные дружины, которые занимаются охраной порядка на определенных территориях. Это вопрос только гражданского самосознания жителей микрорайона. Потому что движение дружин, оно, если вы займетесь этим вопросом, наверняка вы найдете поддержку в своем территориальном управлении.
0: Ну, тут надо отметить,
2: а что касается алкоголиков, замерзающих в снегу, то на это есть патрульная служба, метод трезвителя.
1: А скажите, вот, например, вы едете на выезд, да, ну, на какую-то съемку какого-то происшествия, и вдруг видите, что где-то справа на остановочке прикорнул кто-то. Явно вы останавливаетесь, оказываете им помощь, будете или проезжаете мимо со своим желтым проблесковым маячком.
2: Мы вообще...
1: Не дающего права приоритетного проезда.
2: А мы не ездим с маячком по улице.
1: А да, ага.
2: Да, только в крайних экстремальных ситуациях.
1: А я дальтоник.
2: Нет, вы не дальтоник. Еще мы снимаем подъезд и отъезд с маячком.
1: Вот,
0: подчас до 7 дублей доходит.
1: Так нет, ну что касается вот такого случая, например, случалось ли это и ваши действия?
2: Вы знаете, я не видела таких людей за время своей работы, то есть которым требовалась бы срочная помощь. Если бы требовалась, разумеется, мы бы ее оказали.
1: Нет, ну а так
2: то
1: вот,
2: есть если мы проезжаем мимо и видим, что кто-то нуждается в помощи, разумеется, мы стараемся принять какие-то меры.
1: Ну вот если он просто лежит вот на остановке, прям на лавочке и спит, а на улице мороз.
2: Ну такого пока не было, но, конечно же, разбудит.
0: Угу. На следующей неделе обещают сильное похолодание. Я думаю, вся дежурная бригада столкнется еще с этим грустным, конечно,
1: событием.
0: Безусловно, событием. А что касается добровольных народных дружин, я хотел бы немного вернуться к этому и добавить, что... Во времена 70-х, которые упомянул уважаемый Вячеслав, за дежурство, проведенное в ДНД, как это тогда называлось,
1: да, именно
0: вот,
1: так.
0: Давали отгул на работе.
1: Давали.
0: И это являлось немалой степени стимулом для успешной работы этих добровольных народных дружин. И более того, при задержании какого-либо преступника к этому одному отгулу добавляли еще и один, а подчас и два.
1: И даже наливали стакан Кагора.
0: Безусловно.
1: А нет, это донором. Прошу прощения, я все перепутал. А, кстати, вот тоже ведь была своя иерархия в то время в дружиннических всех этих отношениях. То есть были обычные дружинники, да, а был комсомольский оперативный отряд. Помните?
2: Помню.
1: Вот, вот, то есть тоже, то есть нужно было туда специально попасть. Это было почетнее, считалось. Вот
0: я
1: так
0: с
1: вот
0: этого
1: так.
0: Начинал.
1: Безусловно. Все мы с этого начинали. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Сначала я вам хочу ответить. Меня зовут Леонид. На тот вопрос, который вы спросили у Светланы, что отвечают люди, которых долго нет?
1: Угу.
6: У меня был случай такой, что год человека мы искали, потом обнаружилось, что он проживает себе в другом районе Москвы. Мама просила его найти. Угу. Его полтора года искали, потом к нам его привезли. Он вполне спокойно сказал: я с матерью не могу жить. У нее тяжелый характер, она меня считает маленьким ребенком. А я взрослый человек, ему действительно было 35 лет. И я строю свою жизнь, как считаю нужным.
1: Угу. А позвонить он не мог, да?
6: Он не желал этого, потому что он боялся, что мать узнает, где он находится.
1: Понятно.
6: Единственное, что
1: понятно.
6: Полтора года мы его искали, полтора года было возбуждено уголовное дело по исчезновению без вести. И не больше, не меньше, как по признакам убийства.
1: А, ну вы-то как-то с ним провели какую-то беседу или каким-то образом...
6: Почему? Его даже официально допросили, после чего дело было прекращено. А по поводу, кстати, этики, вот я тут могу высказать, потому что я достаточно долго ждал. По поводу этики, вот, Светлана, вас я ни разу не видел. Вот я дважды сталкивался с вашими коллегами, у вас была такая, или есть, Оксана Семиулина. Она с бригадой еще операции приезжала дважды в Южное Бутово один раз.
2: Нет, она уже не работает.
6: А вот тогда это было один раз в Южное Бутово, один раз в Ясенево. Мы с ней сталкивались. Вот что мне понравилось. Приезжает группа, первым делом подходит руководитель, то есть корреспондент, представляется, и первый же вопрос. Скажите, что можно снимать для показа по телевизору? И те, кто из нас работает на местах, мы сами решаем, что можно показать, а что показывать нельзя. Бывает, что мы просто не разрешаем. Вы, не знаю, сталкивались с такими проблемами или...
2: Да, разумеется, сталкивались. И... На этом, собственно говоря, основа нашей работы, наше отличие от других криминальных проблем.
6: Да, совершенно верно. Вот чем, кстати, Дурпатруль мне всегда и нравился, что он придет, что можно показать. Если говорит, что показывать ничего нельзя, машина разворачивается, едет дальше.
2: Да.
6: За что, кстати, вас надо поблагодарить. Поэтому вопрос об этике, это скорее к моим коллегам.
2: Спасибо.
6: В частности, к Дурпатрулю. А вот вы мне не скажете, вот операция все-таки будет хоть как-то в какой-то вариант. Потому что у меня, например, дом, вот Ленинский дом 57, он не подключен к ТВ-6. Я Дурпатруль вижу крайне редко. И то, когда нахожусь на дежурстве, у нас там есть 6-й канал. Дома я его посмотреть не могу.
2: Очень жаль.
1: Спасибо.
2: К сожалению, во многих районах Москвы такая ситуация, но мы никак не можем повлиять на нее.
1: Чтобы разбавить эту грустную нотку, предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям ваши вопросы. Также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. И вот сообщения, которые пришли. Светлана, существует ли при вашей службе комната психологической разгрузки и адаптации перед выездом в сектор? В какой сектор, это сложно понять. Подпись Владислав.
1: Нет, у нас существует просто комната отдыха. И сама атмосфера коллектива дорожного патруля настолько доброжелательна, на редкость, что, в общем-то, психологическая разгрузка – это отдых на базе. Он заменяет пребывание, я думаю, в кабинете психиатрической помощи, психологической помощи. Угу. У нас достаточно здоровый коллектив, и, в общем-то, можно отдохнуть в гостиной.
2: А вот у нас в экспертном отделе существует комната психологической разгрузки. Но она в основном для тех аналитиков, которые безвылазно сидят в нашем здании, поскольку известно, что любой внешний фактор – это враг аналитического процесса, поэтому эти люди, они просто-напросто не выходят на улицу и получают информацию в самом ограниченном, необходимом для служебных надобностей объеме. А психологическая комната у нас заключается, она расположена на первом этаже нашего здания, представляет из себя бассейн с достаточно подогретой водой, приблизительно до 39 градусов.
0: Ну, вот. Там, я знаю, извините, что перебиваю, есть еще один вот бассейн без воды, потому что многие сотрудники ваши не умеют плавать.
2: Ну, там не то, чтобы нет совсем воды. Там есть, ну, вода, так, но чуть-чуть. Она на уровне порядка там 20-30 сантиметров.
0: Лодыжки.
2: Да.
0: Прикрывает. А у нас, кстати, на радиостанции тоже есть комната отдыха. Мы вам покажем ее обязательно. Там установлены чучелки директоров и диджеев с других радиостанций, в которые мы кидаем дротики, плюем, а также бьем их специальной палкой. У нас японская такая комната, просто проводится эксперимент. А как вы относитесь к распоряжению Лужкова расставить на дверях подъездов кодовые замки от бомжей? Многие проводят там канатные дороги бесплатно. Подпись Владислав Третьяк. Что вы скажете на это? Насколько это гуманно по отношению к малоимущим слоям населения и даже к людям, лишенным жилища?
1: Я не совсем поняла замечание насчет канатной дороги.
0: Ну, это так скажем, и не важно.
1: Это не важно, да. А что касается закрытия подъездов, то я считаю, что это просто необходимо.
2: А я вот позволю себе не согласиться. Почему? Потому что пока мы не создадим какие-то условия для того, чтобы вот эти вот упомянутые радиослушателям бомжи посещали подъезды домов, подчас даже толком-то и не утепленные. Пока мы не создадим для них какие-то места ночлега, довольно дешевого, а порой даже бесплатного, и не обеспечим их похлебкой, желательно с чесноком, для профилактики инфлюенции. Инфлюенции. Вот. И тем самым, если мы это, наша уважаемая дума вот городская, если это не обеспечит в своем новом созыве, то мы будем сталкиваться. А в свою очередь, если ночлежки будут построены, то и необходимость в замках отпадет.
1: Я думаю, что одно другому не мешает. Ночлежки, конечно, должны быть построены, это большая проблема.
2: И похлебка обязательно. Обязательно
1: и похлебка. И вообще помощь этим слоям населения, конечно, это для Москвы это один из наиболее важных вопросов.
2: Причем я бы тут подходил
1: дифференцированно. Но это ни в коей мере не противоречит тому, что двери подъездов должны быть закрыты, и чердаки тоже. Потому что на улице зима, а бомжи, как известно, не обременяют себя ответственностью за окружающих, жгут костры и так далее.
0: Готовят пищу, кстати.
1: Да.
0: Постоянно. Никогда не стану работать в криминальных структурах, а поскольку у вашей гости слишком строгий голос. Это специфика работы или характера? Подпись Зинаида В. Вот, ну, кстати, надо сразу сказать, что вроде вы-то, Светлана, не в криминальной структуре. Так близко, рядышком где-то, но не совсем в криминальной. Это криминальная хроника называется все.
1: А потом, что значит строгий голос?
0: Строгий нормальный голос. Ну, голос? Зинаида пишет, не я же, вот можете почитать. Спрашивает специфика этой работы.
1: Я бы хотела услышать голос Зинаиды.
0: Зинаида, позвоните нам, 203-19-22. А мы сейчас посмотрим еще сообщение. Вот, пожалуйста, дорожный патруль, я считаю, нарушает статью ОПК РСФСР, предъявляя широкому кругу лиц для опознания задержанных, на которых часто не возбуждено дело. Вот, кстати, логично. Его задержали по презумпции невиновности. Он, да. В общем-то, нельзя его вытаскивать за шкирку и показывать всему миру на опознание. Вполне возможно, что...
1: Я думаю, что этот вопрос, он в компетенции работников органов внутренних дел. И ответственность за это лежит на них, а не на программе «Дорожный патруль».
0: А вы лично как к этому относитесь? Насколько Григорий прав в своем соображении? С вашей точки зрения, с точки
1: мне
0: зрения Светланы Владимировны.
1: Но в тех случаях, когда показывают подозреваемого в программе «Дорожный патруль», как правило, у сотрудников милиции уже есть достаточно веские основания, и им не хватает, может быть, просто заявления от потерпевших. То есть, если человек появляется в программе «Дорожный патруль», то, скорее всего, вина его уже доказана.
2: Ну, я бы хотел доказанность вины как эксперта, это как раз, да. Что любой показ подозреваемым должен сопровождаться подписью, что это именно подозреваемый.
1: Ну так оно и происходит.
2: Да. Поэтому Григорий, видимо, стороны, немного невнимательно.
0: С другой стороны, тоже как-то ведь спрашивают ли разрешение у подозреваемых на съемку.
1: Да.
0: А вот некоторые моменты были, когда они так лица прикрывают, очевидно, что они как-то... Или, может, они едят что-то. Ну, были случаи, они так типа... Да, то есть, значит, как-то вот он не хотел особо сниматься, его все равно показывают.
1: Но он же говорит что-то при этом.

0: некомпетентности или тем более в нарушении ОПК. Дорожный патруль показывает факты такими, как представляет его себе оператор, и так в том виде, в котором разрешают ему сотрудники внутренних дел. Поэтому я не думаю, что дорожный патруль в чем-то может быть обвинен. Скорее тут надо доглядывать за работниками МВД, которые санкционируют ту или иную съемку.
1: Логично, логично, с этим сложно не согласиться. Правда ли, что Москва разбита на криминальные районы с крышами, проснулась радиослушательница Татьяна в 1997 году на его исходе и прислала нам сообщение на пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Вообще бытует мнение, что сейчас уже это даже прошло, что сейчас на отрасли все разбито. Прокомментируйте, пожалуйста, Светлана Владимировна, как специалист по крышам.
2: Я не специалист по крышам и, к сожалению, ничего не могу об этом сказать. Если бы я была членом какой-то криминальной группировки, наверное, я бы об этом была лучше информирована.
1: А вот скажите, женщина, ну я уже начал уже, дайте сходить.
0: Нет, сказать, я просто хотел сказать, что всю молодость я провел, собственно, на отделке крыш, и могу сказать, что в Москве 4 вида крыш, то есть битумная, вот, потом непосредственно гофр. Вот, но это в основном на современных каких-то предприятиях. Просто вы понимаете, молодость, она есть молодость, и мне приятно, что одна из радиослушательниц, тем более Татьяна, она все-таки знает о моем пути становления в этой жизни. Так вот, и последующие два крыши, это значит металлическая и, собственно говоря, шиферная.
1: Вот я прошу прощения, но опять от Григория пришло следующее сообщение. Уголовный кодекс РСФСР и Конституция, которая нарушается, тоже обязательно для исполнения всеми. При предъявлении на опознание существует процедура не менее 3 человек общего возраста, роста и так далее. Григорий,
2: я не юрист, и поэтому юридические органы и решают этот вопрос. А я выполняю свою работу. А программа «Дорожный патруль» отражает работу органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарных и других правоохранительных органов и тех, кто следит за безопасностью, собственно говоря. Ну, поэтому давайте, да. Вопросы юридические, я думаю, вам лучше будет задать.
1: В дирекцию дорожного патруля.
2: Да, даже не в дирекцию дорожного патруля, а просто тем сотрудникам, которые за это отвечают.
1: Понятно. Давайте послушаем телефонный звонок.
2: Адвокаты там и так далее.
1: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Это, может быть, Зинаида, кстати, сейчас позвонит. Алло. Алло, Зиночка. Зиночка.
1: Нет, Зиночка что-то застеснялась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, уважение. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый. У меня вот такой технический вопрос к вашей гости, который меня, значит, волнует, наверное, со дня создания дорожного патруля. Вот, допустим, вот произошло какое-то происшествие, и, значит, голос за кадром сообщает сведения об этом, а на картинке телевизора подъезжает машина дорожного патруля. И в связи с этим вопрос, как получается, что вот дяденька с камерой на месте происшествия раньше, чем вот эта машина? И то же самое, когда машина вот уезжает, тот же человек, значит, остается. Возникает такое странное чувство, что все подставка, или же по городу поселены люди с камерами, которые в нужный момент тут как тут.
2: А у вас предположений нет никаких на этот счет, как это можно сделать?
4: Не знаю.
2: Это же телевизионная программа все-таки, понимаете? Не существует некоторые сложности. Разумеется, оператор едет в машине, а не бежит за ней с камерой.
3: А, кстати, вот оператор
4: и
3: у вас...
4: Второй вопрос, можно сразу?
3: Конечно.
4: Вот как часто сотрудники вашей программы заболевают все различными простудными заболеваниями?
3: Вот это интересный вопрос. Спасибо.
2: Вы знаете, как ни странно, не очень часто, видимо, потому что люди, когда находятся в экстремальных обстоятельствах, они, как подсказывает опыт мировой медицинский, болеют гораздо реже. А корреспонденты, операторы и водители дорожного патруля, они как бы все время в экстремальных ситуациях находятся, и, видимо, поэтому они закаленные.
1: А вот вы не за рулем находитесь автомобиль, с другой стороны, вроде при исполнении оператор тоже не водит автомобиль. Позволяете себе во время вот этой 12-часовой работы пропустить рюмочку другую, так, пивка, бутылочку, ну, там, джина с тоником, ну, на крайний случай, кампари там, нет? Никак.
2: Нет.
1: Вот вообще никак. Ну, вот не поверю. Вот прямо тут.

0: прям не за 12 часов, не рюмашки.
1: Да, ужасно. Ну вот представьте себе, что так.
0: Какой кошмар. Еще один звонок, а затем ненадолго прервемся и продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вопрос только будет сначала к «Эху Москвы», что они установили многоканальный телефон до Вастурдена до Звенницы. А к дорожному патрулю такой вопрос. Знаете, есть в метро... Алло.
0: Да-да-да.
2: Значит, в метро там написано, чем, говорит, реклама от скуки читать, лучше, говорит, бонзы на деньги играть. Так вот лучше, чем эту рекламу по телевизору показывать, лучше увеличите количество минут дорожного патруля.
0: О, ну это же вы считаете, желаете Москве несчастья тем
2: Нет,
0: самым.
2: Нет, не надо, вот эта дебильная реклама, она уже всем надоела. Лучше дело показывать.
1: Согласна с вами. Я считаю тоже, что, конечно, все сотрудники дорожного патруля, разумеется, хотят, чтобы у нас было больше эфирного времени, но возможности ограничены.
0: Кстати, я помню, что раньше, очень давно, в дорожном патруле тоже бытовала реклама определенная.
3: Да и сейчас почаще.
0: А сейчас, по-моему, нет. Или есть. Я что-то не следил.
1: Реклама канала ТВ-6 идет в начале программы.
0: То есть, ну порошки стиральные, там никаких вот таких нет. А извините, пожалуйста, вот, Светлана Владимировна, просто был вопрос, я сейчас вспомнил, от Наташи, от нашей радиослушательницы, каким стиральным порошком пользуется Светлана Владимировна Козина? Не в качестве рекламы, это естественно, просто вот такой вопрос, простой бытовой вопрос.
1: Ну, какой увижу, тут и куплю.
0: И мы продолжаем общаться с нашими гостями. Вот пришло сообщение следующего свойства. Видимо, вопрос к Светлане Владимировне. Какими духами предпочитаете пользоваться жители дома 302 БИС, квартира 50?
1: Я так понимаю, это Азазелла лично решила задать вопрос. Я предпочитаю ЖЛЗ, но денег мне на них не всегда хватает. Ага, поэтому есть... голубой кураж я еще использую.
0: Это такое название, да, духов?
1: Это туалетная вода.
0: Прошу прощения, я просто в парфюмерных делах не сильно разбираюсь. А вот скажите, вы же, будучи на месте происшествия какого-то, наверняка тоже чуете ароматы, исходящие от определенных людей, ездящих в автомобиле, да, вот там в дорогом. Вот наиболее часто встречающийся, на ваш взгляд, запах парфюмерный во время вот вашей работы?
1: Редко, к сожалению, на работе среди участников происшествия мне приходится сталкиваться с людьми, от которых исходит парфюмерный запах.
3: А мне часто очень приходится. Я же объясняю это тем, что мои подчиненные говорят так, что предварительная обработка лизолом, собственно, трупов, она естественна. Но дело в том, что запах отнюдь не лизольный. Видимо, после смерти человек излучает какие-то специфические запахи, причем окраска этих запахов одинакова как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
1: Особенно через неделю.
0: Да, вот вопрос пришел. Я заранее прошу прощения, Светлана, может, он покажется вам не тактичным, но человек спросил, я думаю, что, в общем-то, вы, сейчас прошу прощения, вы так здорово научились показывать разного рода смертоубийства, не сказывается ли это на ваших интимных отношениях? Аркадий, подпись.
1: Нет, не сказывается.
0: Хороший ответ, достойный. Вот еще только что пришло сообщение. Не есть ли ваша программа логическим продолжением передачи 600 секунд? И почему отсутствует ведущий, как конкретное физическое лицо на экране? Ну, кстати, мы в самом начале затрагивали эту тему. Отсутствие лица. И только там ведет рука с микрофоном.
1: Стиль программы просто это объективная констатация фактов. А присутствие ведущего уже подразумевает какую-то интерпретацию. Хотя голос за кадром тоже, конечно, не лишен эмоциональной краски, но тем не менее целью своей программы ставят все-таки бесстрастное изложение фактов.
0: Вы знаете, кстати, был одно время там человек, который за кадром читал, по-моему, у него лучше всех получалось, я не хочу обидеть тех, кто сейчас это делает, он потом вроде бы открывал какую-то свою программу, посвященную вот тоже криминальным всяким событиям. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, такой черные волосы у него.
1: Не знаю, я тогда еще не работала, наверное.
0: А, ну так и непонятно, что стало с его программой.
1: Ну, это можно узнать и потом рассказать об этом.
0: Да, вот еще пришла в голову нашей радиослушательнице Елене такая мысль. Ну, в общем, тоже я поясню, тут спутанно достаточно вопрос, но, видимо, смысл в следующем. Не появится ли в Москве у кого-нибудь или вообще в стране, да, маниакального желания стать хотя бы один раз действительно героем программы «Дорожный патруль» и ради этого совершить какое-то преступление, быть застигнутым прямо на месте врасплох? То есть не было ли у вас опасения за счет популярности вашей программы как бы спровоцировать какого-то человека на преступление?
1: Ну, видимо, для того, чтобы разрядить психологическое напряжение, которое может возникнуть у телезрителей, существуют там альтернативные программы, типа там «Знак качества» на ТВ-6. То есть, если есть желание покрасоваться на экране, это может сделать любой желающий.
0: То есть, могу я прийти?
1: Конечно.
0: Спасибо, я воспользуюсь приглашением. Спасибо гостю за тонкое чувство юмора. Подпись Евгений Федорович Светланов. Ну, я думаю, вы знаете этого замечательного дирижера. А сейчас мы послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Что-то очень со связью плохо в Москве. Кстати, не приходилось ли вам каким-то образом пропускать на мимо некоторые сигналы важные за счет такого плохого качества связи? Вот, я, опять же, не наезжаю на ту сотовую связь, которую вы пользуетесь. А вообще, вот ведь связь-то у нас в Москве плохая, факсы не работают, ничего не печатает.
1: Ну, можно перезвонить, перепроверить. Если важная информация, так я думаю, что рано или поздно она поступит.
0: А пейджерную информацию вы проверяете? Или вы не пользуетесь пейджером?
1: Пользуемся, конечно. Весалинг.
0: Они к вам приходят разные сообщения, хулиганские тоже, наверное.
1: Нет, сообщения на пейджер не приходят хулиганские, потому что они приходят от редактора по информации.
0: А, понятно. Это такой междуусобничек пейджер.
1: Да-да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Пожалуйста. Да, говорите громче, пожалуйста. Что тут?
4: Вы знаете, что...
0: Нет, пока.
4: Из эфира на средних волнах.
0: Да, это...
4: И трубки у вас очень плохо слышно.
0: Ага.
4: Но мне давно хотелось задать несколько вопросов. Алло.
0: Да-да-да, говорите. Я делаю вас
4: знаете,
0: громче.
4: Я хотел задать вопрос Свете. Она часто говорит, что... То есть говорила в передаче, что это деятельность патруля дорожного, это отражение работы милиции. На мой взгляд, скорее это отражение деятельности преступного мира. Потому что все эти преступления, это, конечно... за счет работы милиции. Хотелось бы видеть больше профилактической работы по предупреждению этих преступлений. Это как раз более важная работа милиции, правоохранительных органов и пожарных. Алло?
0: Да-да-да, мы вас слушаем.
4: Вот. И особенно деятельность дорожного патруля, потому что то, что творится на дорогах, это... можно определить одним словом кошмар, особенно для тех, кто ездит по этим дорогам.
0: Понятно. Ну вы знаете, извините.
4: Милиция, она слаба только потому, что она как бы видна наружно. А вот такие методы, как скрытые патрулирования, такие как, скажем, камеры для предотвращения нарушений на дорогах, очень слабо используется наша милиция. Вы слышите меня?
1: Да,
0: да, безусловно.
4: Вот, например, вот просто недавно хотелось предложить такое для деятельности дорожной милиции. Скажем, патрулирование дорог не машинами, которые обозначены и которые, собственно, пугают преступников, и не деятельностью милиционеров, которые стоят на углах и занимаются только ловлей, скажем, преступников, которые якобы украли машину. А вот, скажем, патрулирование, когда есть машина, без всяких обозначений.
0: Mm-hmm.
4: И вот я думаю, что вот в таких машинах было бы виднее эти нарушения.
0: Извините, а вы уверены, что такого патрулирования вот не существует? Вот вы уверены, я говорю, что такого патрулирования, о котором вы говорите, не существует?
5: Что-что?
0: Простите, действительно плохо слышно. Просто нам-то с вами беседовать интересно. Вот то, что делается в эфире, может быть, не особо там треск какой-то. Ну, тут все понятно, да, я думаю, с этим звонком. Спасибо. Спасибо вам за интересный вопрос, за интересное предложение. Вот спрашивает Ульяна посредством пейджера. Не хочет ли Александр, это имеется в виду я, стать героем дорожного патруля? Конечно, в ближайшее время стану. Кстати, смысл не в том смысле, что я стану там каким-то... Я встану каким-нибудь участником парада. У вас же очень много репортажей о каком-то сборе милиционеров по поводу, например, праздника там 19 июня, да, или там 8 марта. Вот они собираются, кучкуются, образцово показывают выступления. Недавно показали, кстати, по обезвреживанию террористов, взявших заложника. Если вы помните сюжет, они сидели в автобусе, им подогнали синий «Жигуленок», открыли там, как положено, этот самый багажник, что, дескать, там бомбы нет никакой, да, значит, он вышел в заложник, какой-то недалеко взрыв, один падает, вот, заложник... Естественно, не падает.
1: Вы хотите поучаствовать, да?
0: Да, я хотел поучаствовать в качестве террориста, взявшего заложника, и чтобы это только сняли и показали.
1: Я думаю, что это надо с МВД вам договориться и организовать это каким-то образом.
0: Нет, с ними я не буду договариваться. С ними очень трудно договориться. Были ли в вашей практике случаи, связанные с втыканием ржавой косы в область ягодиц? Татьяна Буланова, подпись. Я что приходит, то я читаю, простите.
1: Нет, в моей практике не было таких случаев.
0: Вообще-то что-то страшное. Что,
1: это угроза, что ли? Я не подумала.
0: Нет, это... Татьяна, она вроде милая, если это так.
3: Это сон, видимо, сон.
0: Или
3: первый сон Татьяны.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Меня зовут Владимир.
0: Здравствуйте.
6: Я автомобилист с 40-летним стажем.
0: Угу. Какой был, какой был ваш первый автомобиль самый в жизни?
6: У меня?
0: Да.
6: Самый первый?
0: Угу.
6: Это давно уже было. Был Виллис.
0: Хороший автомобиль.
6: А потом Opel Капитан немецкий был.
0: Вот так вы, батенька, зажиточный были.
6: Нет, это все трофейные автомобили, которые...
0: А значит, воинственные были.
6: Здесь они бросовые были автомобили.
0: Ага. А извините, Светлана, извините, пожалуйста, Станислав, я немножко хочу отвлечь вас. Скажите, качество в то время вот этих бросовых автомобилей, как вы говорите, насколько оно было приближено к качеству наших российских автомобилей?
6: Вы знаете, вот автомобиль Opel Capitan, свои 20 лет... Я разобрал буквально до каждого болтика, изучал конструкцию автомобиля и агрегатов. И мне очень интересны были два момента. Крестовина кардана в то время на Opel Capitane, а там была одна только крестовина, она не смазывалась. А машина ходила 20 лет, и я, когда снял крестовину, хотел ее смазать, пришел к одному специалисту, он мне сказал, опусти и прокипяти в масле. Ко второму пришел специалисту, он говорит, не трогать, не надо ничего делать, она 20 лет ходила, эта крестовина, еще будет ходить.
0: Вот он прав был, вы знаете, я вижу неподдельный интерес к вашему рассказу в глазах Светланы Владимировны, я боюсь, что просто...
6: Задерживаю вас не по
0: да,
6: теме. Что,
0: да, вы, извините, это я так немножко сбил с темы, давайте вопрос, а то сейчас Светлана тоже начнет про автомобили что-то, я как-то не понял.
6: Да, но у меня такой вопрос, чисто практический. Не могли бы вы помочь нашим вот здесь автомобилистам, живущим на улице Алабяна?
0: То есть нужно ракушки снести?
6: Нет, у нас другой вопрос. На улице Алабяна, это короткая улица от моста до Ленинградского проспекта.
1: Да, я знаю хорошо, где эта улица.
6: Установлены два светофора. И если вы спускаетесь с моста под горку и стоите перед первым светофором, то три машины после включения красного светофора проходят на следующий светофор на зеленый. А уже четвертая машина попадает на короткий желтый и дальше на красный. Перед вами выбор. Или стоят доблестные работники ГАИ, и вы попадаете в их объятия, нарушая движение, проезжая на красный. Или если вы резко тормозите, сзади вас ударяет следующий автомобиль.
0: И говорит, слушай,
3: причем
0: когда светофора нет, ты как на красный свет останавливаешься, когда меня нет?
6: Значит, просьба такая. Нельзя ли перерегулировать светофор таким образом, что если вы вторым или третьим трогаетесь на зеленый свет с одного светофора и подъезжая к другому, вы также продолжаете движение на зеленый свет?
0: Понятно, понятно. Но
1: единственное,
0: спасибо.
1: Что я могу сказать, что я надеюсь, что нас сейчас слушают сотрудники ГАИ, которые контролируют движение на этом участке дороги. И они примут какие-то меры, потому что телевизионная программа «Дорожный патруль», она может только обратить внимание, точно так же, как и радиопередача, на то, что такая проблема существует.
3: Ну, а я как эксперт хотел бы добавить, что мне этот перекресток знаком, поскольку я живу там слева, в неплохом кирпичном домике, если радиослушатель знает, третий дом по второму проезду. Можете, кстати, зайти. Там проблема не в светофоре, а в отсутствии подземного перехода. Вот, как только его пророют, светофор сам по себе отпадет, и никто, поверьте, никто вас не ударит в зад.
0: Хотелось бы верить. Дорогая Светлана Владимировна, пожелайте мне, пожалуйста, спокойной ночи, кот Бегемот. Это, видимо, тот, который про духи спрашивал.
1: Спокойной ночи, кот Бегемот.
0: Представляю, что с ним сейчас случилось там, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вашей особе. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, Александр, доброй ночи, гости. Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать такой вопрос Светлане. Вот как она думает, не является ли вот эта программа «Дорожный патруль» причиной постоянного психоза у определенной части населения и также страхом перед собственной жизнью? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Я думаю, что нет. Программа «Дорожный патруль» не является причиной психоза. Я думаю, что причиной психоза у некоторых слоев населения является действительно криминогенная обстановка в нашем городе. А программа «Дорожный патруль» — это ее отражение, которое, наоборот, призвано, как и журнал «Дорожный патруль», как я уже говорила, помочь человеку ориентироваться в сложных ситуациях, предостеречь его от каких-то неправильных действий.
0: А вот вы занимались изучением рейтинга вашей программы? Ну, вообще, высокий ли рейтинг у «Дорожного патруля»?
1: Да, высокий.
0: Вот, а еще высокий рейтинг ведь действительно у сериалов разных. То есть практически, значит, смотрибельность одинаковая. Это ведь неспроста, а? Неспроста. То есть там хотят увидеть какие-то эмоции такие вот бытовые, дескать. Она все время даже по дому ходит с красным венком, с розой и в каком-то халате, похожем на пиццу с баллонкой. Иногда говорит с ним по телефону, со своим Хулио там, да? Вот. А тут, значит, другие дела. Тут вот как-то...
1: Я думаю, что это вопрос, касающийся вообще телевизионной политики. И, насколько я знаю, в последнее время жанр городской хроники, он приобретает все большую популярность не только в России, но и во всем мире. И вызывает наибольший интерес, потому что людям всегда интересно знать, что происходит рядом с ними.
3: Причем в передовых странах дошли уже до того, что существуют программы подъездной хроники, дворовой и подчас даже квартирной. То есть создается подъездное телевидение, и новости передаются из каждой квартиры, поскольку фактически человеку интересно получать информацию не о том, где кто кого пихнул или кто кого там ударил, а значительно интереснее посмотреть за жизнью своих соседей. Именно этим современная аналитическая наука, она и объясняет страсть к сериалам, поскольку участники сериала воспринимаются как члены соседней семьи, проживающей в соседней квартире, и становятся постепенно настолько родными и близкими, что прекращение этого сериала, оно влечет подчас тем случаям, да, которые освещаются, да, вот в уважаемой программе «Дорожный патруль».
0: Кстати, мы же вот тут проводили всей радиостанции такой конкурс на лучшую домашнюю стенгазету. Вот, то есть в каждой семье в Москве должна быть домашняя стенгазета.
3: Я думаю, что сами, в этом, да, кроется
0: очень много
3: ключ к оздоровлению.
1: Я думаю, что очень удобно такие, знаете, магнитные всякие букашечки, цветочки, клубнички к холодильнику, которые крепятся.
0: Да.
1: Вот это идеальный вариант, по-моему, для домашней стенгазеты.
0: Ну, это такая даже мозаика. Да. Можно мозаику складывать. Вот, да, кстати, вы знаете, тут был один случай неприятный, я сейчас о нем расскажу. По-моему, он в вашу хронику не попал, но тем не менее, вы знаете, что вот на детских шкафчиках, в детских садах вешается клубничка там, да, такая, ну, чтобы детишки ориентировались, дескать, у меня шкафчик с клубничкой, там мои ботинки лежат, да, к примеру?
1: Да, у меня тоже шкафчик с солнышком.
0: Вот, пожалуйста. А здесь отец семейства, он, в общем-то, перемкнул его как-то с будуна, что ли, в общем, он впал резко в детство, и, увидев клубничку на холодильнике, залез туда и замерз. Ну, выкинул еще... оттуда кур,
3: да,
0: индюка да. выкинул. Все так же. Она, значит, приходит, открывает, а там сидит папа.
1: Ну да, это из-за клубнички точно.
0: Из-за клубнички попутал.
3: Клубничка еще опасна и тем, что человек, привыкший видеть клубничку на родном ему шкафчике для носочков, может столкнуться с неприятной ситуацией, увидев клубничку на проезжающем мимо автомобиле. Может сработать просто-напросто условный рефлекс, и получится... тривиальный наезд на пешехода.
0: Дескать, из песни известной певицы Татьяны Булановой «Куда уходит детство». Вот он решил вернуться в детство.
1: Я даже думаю, что у него и в детстве уже были некоторые отклонения, потому что в ящике там, где дети обычно хранят носочки и колготочки, он туда, видимо, забирался. А это уже свидетельствует о каком-то отклонении, да, в развитии ребенка?
3: Скорее он хранил там что-то тайное.
0: Может быть, хранил что-то тайное. А может, просто ему шепнуло.
1: Это агорафобия, видимо, называется. Болезнь открытого пространства. Боязнь открытого пространства, да?
0: А может быть, наблюдал оттуда за кем-то. Там же дырочки всегда. А в холодильнике он мог сказать, умереть не от холода, а от тоски, потому что дырочек там нет.
1: Ну да, в общем, такая сложная история.
0: Так вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к Светлане. Не мучают ли кошмары или не мучили, ну, попали они на работу? И можно ли подписаться на журнал в печати?
3: Спасибо.
7: И будет ли еще в гостях Ирбан Ибишевич Гнездо?
3: Безусловно. Безусловно будет. Просто он сейчас временно отъехал, соберет информацию и появится.
7: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
1: Ну, что касается журнала, то, во-первых, он появится вот-вот в свободной продаже. Пока что вышел только первый номер. Это журнал еженедельный. Он начинает выходить стабильно со следующей недели. Я думаю, что вопрос с подпиской тоже нужно будет решить. Вот. А что касается кошмаров, то я стараюсь абстрагироваться. На работе думать о работе, а дома думать о своей семье.
0: Ну вот, в принципе, когда становится работой, постоянное наблюдение за такими вот вещами, да, то, мне кажется, сознание само должно как-то ставить какой-то блок, поскольку это уже воспринимается как, видимо, какой-то объект, вот, ну, скорее, ну, не то, что для съемки, это было, может быть, слишком вульгарно, так сказать, а именно вот, ну, какая-то, может быть, даже как архитектурная, с позволения сказать, конструкция, и не более того, мне так кажется.
1: Ну, я считаю, что должна существовать гигиена, в том числе сознание. Какие-то вещи надо просто на логическом уровне осмыслять, а до эмоций не допускать.
0: Безусловно, безусловно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем и говорите. Да-да-да, здравствуйте.
8: Хотел поправить Светлану, что ЖОЗ – это духи, а в переводе «я рискую». Хотел вопрос ей задать.
1: А в чем вы хотели меня поправить? Я говорила...
8: Это не туалетная вода.
1: Я про кураж говорил, что это туалетная вода.
8: А, тогда прошу прощения. Ну, я хотел вас спросить, какое количество дорожно-транспортных происшествий в районе улицы Алабяна из-за людей, которые пришли после Бодуна?
0: Угу.
1: А количество дорожно-транспортных происшествий, оно не только в районе улицы Алабяна. После Бодуна происходит. Это вообще такая общая тенденция, что очень часто виновниками дорожно-транспортных происшествий именно люди, которые с Бодуна, у которых засуха там в Бодуне.
0: То есть даже не пьяные, а вот именно бодунистическое состояние.
1: Ну да.
0: Ну, кстати, трудно вообще с Бодуна вот крутить баранку. Я помню, я одно время работал водителем ЗАСа, здорового автомобиля. Вот. И скажу вам, что вот это очень укачивает постоянно эти прокруты. Вот снова сообщение Светланы. Не могли бы вы и мне пожелать спокойной ночи? С уважением, Владислав. Владислав и все остальные уважаемые. Я думаю, что где-то последние минут 10 часов Светлана будет желать просто спокойной ночи всем. Вот.
1: Да, я желаю вам спокойной ночи и доброго утра. И счастливого дня. И так далее.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, уважаемый.
9: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
9: Вот скажите, Светлана, не происходило ли в вашей работе таких случаев? Ну, вот, допустим, едете вы себе снимать чего-нибудь, Вот. А кто-нибудь, значит, хитрый такой, ложится на дорогу, там поливает себя томатной пастой. Ну, помните, как это Жерар Депардье делал? Вот. Вы, значит, думаете, что что-то случилось, вы берете, а он на самом деле таким хитрым образом хотел с вами познакомиться. Ну, я не знаю, было или нет, но, в принципе, вот как бы вы к этому отнеслись. И второй вопрос. Значит, делаете ли вы утреннюю гимнастику? Если да, то, в общем-то, из каких упражнений она состоит?
0: Спасибо.
1: Вы знаете, я не делаю, честно говоря, утреннюю гимнастику. Вот. Ну, так в течение дня иногда делаю какие-то упражнения такие общефизические.
0: То есть поднятие тяжести или там приседания?
1: Ну, поднятие тяжести – это кофр, вот, в котором лежат аккумулятор и микрофон.
3: Ну и сам микрофон достаточно тяжелый, насколько я слышал. То есть он весит порядка 7 килограмм, это специально
0: освинцованный. Ну, чтобы в случае чего можно было и отбиться.
1: Какой-то. А потом еще бывают случаи, когда вот приходится буквально секунду подержать в руках камеру битакам. Она, как известно, весит 15,5 килограмм. В общем-то, это такое тоже физическое упражнение.
3: Это широко известный факт.
0: И от нее потом очень болит плечо. Да. Мы не один раз положили. Просто дело в том, что я одно время работал швейцаром. Вот, и подумали, что это вот как бы стойка какая-то, и положили на меня. Мне
1: вы знаете, я вам хочу сказать, что это одна из основных причин, по которой я стала именно корреспондентом, а не оператором.
0: Да, да, вот, кстати, это я понимаю, оператором, у них очень тяжелая работа. И, кстати, очень уважаемый мною, то есть он же должен и за звуком следить, и за кадром, да. А, кстати, где раньше работали вот операторы дорожного патруля, откуда они пришли туда, вы не знаете?
1: Со мной сейчас в моей бригаде работает Стас Скрипник, совершенно замечательный оператор. Он студент последнего курса в ГИКа.
0: Молодой еще.
1: Молодой, 21 год, но, тем не менее, очень талантливый парень.
0: И готовится вот. Он...
1: И вообще операторы, которые работают в дорожном патруле, это, как правило, выпускники в ГИКа.
0: Вот я же говорил, что неспроста, а здесь что-то...
1: Дима Волгин, наш старший оператор, тоже очень талантливый человек.
0: Насчет постановочных каких-то сюжетов. Я не зря говорил вначале. Вот он все тут дает себя знать. ГИТИС и этот второй с ним. Ну, неважно. Да, да, да, да, вот он. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
10: Я вам посылал очень большое сообщение на пейджер. Оно, возможно, не влезло.
3: Ну, в общем, тут что-то вылезло, какая-то бумажка из него, и под стол ушла винтом.
10: А, я так и думал.
3: Да.
10: Ты вот точно не передали, а передали бумажку.
3: Да, ну иногда просто они передают, если очень длинное сообщение, то просто первую букву каждого слова. И там получается такое, типа там КПРР, БДД и так далее.
10: А, ну так вам тогда должно быть все понятно, да, по этому сообщению.
3: Да, конечно.
10: Вы же это все должны понимать.
3: Да.
10: Ну, в общем, у меня вопрос такой комплексный. И к вам, и к вашим гостям.
3: Да-да.
10: Вот. Давайте. Как известно, человек, вот когда умирает, да,
3: угу.
10: Его душа отлетает от тела за срок где-то около 3 суток.
3: Да.
10: Вот. И в последнее время, вот лично мне, почему-то постоянно звонят какие-то люди и жалуются, что патологические животные вот за эти 3 суток успевают кое-что оттяпать. Вот у этих умерших
3: угу.
10: душ. Понимаете?
3: То есть вы имеете в виду домашних животных, которые вот принадлежат этим умершим?
10: Нет, которые вот умерли, которых вы воспитываете там.
3: Ага.
1: Вот. А какие наши действия?
3: То есть и животные умерли, и хозяева умерли, к примеру.
10: Да, да, да.
3: Понятно, и животные оттяпывают часть.
10: Ну да, а вот вы знаете, там в Библии написано, допустим, что у кого ятра раздавлен там, или детород, член.
3: Понятно.
10: Вот, тот в рай не попадает, как бы.
3: Понятно, понятно.
10: Вот. А вопрос да. такой будет к Светлане Владимировне. Вот когда камера как-то испорчена, да, или какой-то сбой может там в ней произойти, вот этот процесс его можно заснять как бы. Вот, бывали ли такие случаи вообще, что вот снимаете вы мертвого человека, а вокруг творятся какие-то дела?
3: А, понятно, я понял, понял.
10: То есть там и животные...
1: То есть дела Спасибо. Творятся вокруг, разумеется, когда мы снимаем человека. То есть работает, как правило, группа криминалистов, экспертов и так далее. А больше ничего такого я не видела.
0: Нет, имеется в виду, да, вот какие-то потусторонние вещи при просмотре программы, например, потом там отлет, скажем, души или какие-нибудь там аномальные свечения. Вот что-нибудь такое происходило?
1: Нет.
0: Может быть, нужно повнимательнее посмотреть просто.
1: Может быть, да. Наверное, я как-то
3: мне кажется, что звонивший он сотрудник правоохранительных органов и имел в виду дела, которые так называемые уголовные дела. Ведь известно, что находка какого-либо трупа влечет за собой подчас раскрытие 2-3, иногда и 5 попутно обнаруживаемых преступлений. И действительно, в этом контексте, я думаю, можно смело сказать, что дела,
0: безусловно, творятся.
3: Да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Меня зовут Вячеслав Николаевич.
0: Здравствуйте.
11: Вы очень интересные вещи обсуждаете. Хотелось бы внести как бы боковую тему, но она все равно имеет отношение к этим проблемам, которые вы поднимаете. Знаете, часто и психологию, правда? Психологию восприятия и так далее. Вот мы живем в очень интересном мире. Мы просто, так сказать, не заметили, как мы в него вступили. Мы живем в особом информационном поле. Вот если вы возьмете, например, я не знаю, первую страницу «Войны и мира», прочтете первое слово и последнее.
3: Одну минуточку сейчас я возьму, вот сейчас, подожди.
11: Да-да.
3: Да-да, так.
11: Возьмите, да?
0: Толстый. Первый лев написано у него.
11: Да-да-да.
3: А на последний тираж.
11: Да, ну вот, видите. Значит, вы ничего не узнаете о том, что написано на первой странице.
3: Нет.
11: А если вы возьмете, например, ну, скажем, картину какую-нибудь Куин же. Ну, Репин там, Иван Грозный бывает сына. Боярню Морозова. Вы сразу все увидите, сразу.
3: Да, видно.
11: Понимаете? Значит, мы живем очень часто в мире информации линейной. Даже когда мы говорим линейно, последовательно, от слова к слову и так далее, и так далее. И мы давно уже перешли, с появлением кино, мы давно перешли, так сказать, вот в мир образов. И вот самое страшное это в этом деле есть, что криминалистам это трудно изучить и понять, почему человек поступил вот так. Дело в том, что все вот эти клипы, все вот эти американские, так сказать, штучки, которые идут в сериалах и в том, и всем, они входят в подсознание. И никогда ничего из подсознания не исчезает. Объем нашего подсознания невероятен просто. Понимаете? И когда вот говорят, да нет, ну ничего, там посмотрел, ну это не страшно, вот ужастики вот эти хотя бы, да? Ну, говорит, это хорошо, расслабился. Один расслабился, а другой наоборот.
3: Добавил, да.
11: Да, наоборот, поддобавил себе. Поэтому, мне кажется, вот большие трудности стоят перед криминалистами и следователями подобного рода, что они этого фактора, они чувствуют его. Вы даже об этом сегодня говорили, вот Сталлоне делает так, а вот Чапаев делает так. Но у Чапаева есть идея справедливости в том понимании, в каком она тогда была. Но а ведь когда показывают Сталлоне и подобных людей, это просто человек показывает сильного человека, который может раздолбать любого слабого. То есть это культ насилия, это культ силы.
0: Хотя... Знаете, спасибо. Мы поняли. Вот сейчас Стасик ответил.
3: Ну, я позволю тут немного с вами не согласиться. В ваших словах звучит откровенная пропаганда насилия во имя какой-то цели. То есть Чапаев, как бы отрубая голову, ну, по существу пскобскому крестьянину, делает то же самое преступление, которое совершает Сталлоне, ломая рога вьетнамскому торговцу наркотиков. То есть, в принципе, с общечеловеческих, гуманных, если так можно выразиться, позиции. И то преступление, они одинаковы. Поэтому тут уже задача зрителя каким-то образом разделять и отфильтровывать для себя увиденную информацию. Поэтому я и говорил о том, что тут любое, так сказать, насилие, показанное по телевидению, оно пагубно влияет. Другое дело факт, совершенный этим насилием, о чем и повествует программа «Дорожный патруль». Тут ситуация совершенно другая, поскольку мы не видим происходящее преступление, оно не показывается на экране, а показывается реально совершенное, так сказать, пагубные последствия этого деяния. И тут эта передача имеет больше познавательное какое-то значение, нежели пропаганда насилия.
1: А что касается того, почему это сделано, то это один из основных вопросов, которые обычно задают корреспонденты «Дорожного патруля». Что произошло и почему? Почему вы так сделали? Зачем вы так поступили?
3: Вот если бы дорожный патруль инсценировал со слов очевидцев или подъехавших картину развития происшедшего, то, конечно, тогда ваш вопрос был бы правомерен. Но все мы знаем, что этого не происходит, поэтому трактовка факта, как она просто в принципе не допускается, а показывается то, что случилось. Извините, если завтра у вас, вам на голову упадет сосулька, у вас образуется шишка, вы же будете бегать по соседям и показывать шишку. И соседям гораздо интереснее увидеть шишку, нежели процесс падания сосульки вам на голову. Поэтому вот представьте, что...
0: Это совершенно верно, но я бы со своей стороны бы не советовал слишком доверять вот подъехавшим селянам и посадским.
3: Безусловно.
0: Ну что же, я думаю, что на этой замечательной ноте, на этом предупреждении мы, наверное, и попрощаемся.
12: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой, и... Для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: И я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Энджелса Торшин. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Торшин. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилка Чаушеску. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время наша отечественная фармацевтическая промышленность, изготовляющая всякие гигиенические средства, она все-таки немножко в развитии своем отстает. Это, конечно, беда, но это нужно признать. Вот обратите внимание на огромное количество рекламы памперсы. Там вы же не видите, например, памперс-малышок. Вы видите, памперс там в целях рекламы, не буду называть его название, но никак уж не отечественного производства. И поскольку Болгария — это как бы страна достаточно близкая все-таки к Западу, нежели мы, то это промежуточный этап. Понимаете, мы могли пригласить в студию президента, например, корпорации, выпускающей памперсы, и что бы он нам рассказал? Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы, и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим. И доцент Кирилка Чаушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но тем не менее они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. И как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Энджелс тоже любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилка Чаушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знаю, ты ли, что и кажучи, всякие досии решава как-то тосиск.
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия — это имя, это всего лишь фамилия и имя, а человека склонять, ну, никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали, тем не менее, тоже настала зима и там, и в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимости. Просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, просто 3 письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Покрышко, военный в отставке. Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница. Все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно. Ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, знаешь, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Най-простият способ е да вземете съответно примора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств. И еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да,
1: вот. И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочеушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: А, ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть, как бы доцент Кирилл Кочеушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственные, так сказать, тельца купленные. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание. Ну, вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кириллка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств сюда входит и выдача этих мазей, видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну,
0: просто...
1: естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы, простите, уважаемые.
1: Нет, это не дом.
0: Я бы хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кириллка? Пожалуйста, Кириллка. Если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Вы уж не обижайтесь.
1: Да нет, конечно. Просто, просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте. Пожалуйста.
2: Да, вы есть на полном праве за то, что и предоставлено вас думать.
1: Вот.
0: Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот. И, так что и в языке там можно все слух... Нет, не так. Слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин. Вот, например, Борис Глебович Покрышко, как я сказал, одна, вот один из его вопросов именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья. Если все-таки как бы это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, сказать, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенный этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну и так
1: да,
0: далее.
1: Фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну, вот он и есть фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, как, когда происходит бег, вот стремительный бег в траншею.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и соблюдение секундного движения. Это очень важно.
0: Ну, еще я считаю, вот как бы написано, я помню, было в инструкции по применению фуражек, это для того, чтобы не сутулились бойцы, потому что, значит, если происходит сутул тушки, то происходит упор козырьковой лопастью в промежлопаточное пространство впереди идущего.
1: Ну, либо вот я в прям... затылок.
0: Это это обычно зависит, конечно, если сзади идущий, это маленький еще, то есть...
1: Особо горбатым делали особо длинные козырьки, чтобы
0: конечно,
1: как бы
0: чтобы более прямые, да. Но тогда получается, простите, несколько странно, потому что если он особо горбатый, то сзади идущий постоянно упирается пузиком в его вот всякие лопаточные локти.
1: А там подбирают специально людей друг под друга, как бы строю у них там не по росту, а вот по содержанию тел. Вот так
0: по
1: вот.
0: Объему.
1: Да, да, да.
0: А, ну что же, вообще вполне логично. Кстати,
1: ну, надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то взорвется.
0: Да.
1: Вопрос был задан.
0: Вопрос был задан.
2: Да, знаете ли, я с Пуштигу заправих, ну, какой-то си спомним, и приди всичку, да се прави всичку на време. Си намажете главата и да почувствате, когато ви духне, да си сложите шапката. Когато не ви духа, не си я сложите.
0: Вот духан, она говорит, стоит от шапки.
1: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
0: Да, все понятно.
1: Не, ну я хочу добавить. Просто некоторые вещи были непонятны.
0: Да.
1: Дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка – это одно, фуражка – это другое, а кепка – это третье. И под каждый вид головного убора существует своя мазь.
0: Вот. А, то есть, как бы, простите.
1: Даже тогда... если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас впереди лысина, это одно, если сзади, это третье, если вы вообще голенький.
0: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина, пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться, она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Вы так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый топтун.
1: У них вся семья такая.
0: Ну, это вам виднее, я семью не видел-то. Ну, собственно, вот что касается...
1: А вот надо выезжать
0: на
1: нашу постоянно.
0: А это меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет. Я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит, вот руки человека, они постоянно болтаются. Даже на морозе не все одевают перчатки, и человек от этого не простужается. С чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысины какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: От нашите исследования стана ясно, че преди всичко взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
0: Нет, вот простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысину. А, я понял, это так лысина по-болгарски.
1: Да,
0: да,
1: да,
0: да, да, простите.
1: Сиську — это есть лысина.
0: Лысина,
1: да.
0: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
1: Можно это начать еще летом. Вот. И...
0: Так не можно, видимо, а нужно.
1: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
0: так нет, ну,
1: кто как хочет
0: летом?
1: Подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
0: Так, значит,
1: понятно.
0: Нужно летом.
1: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
0: То есть, ну, прям вот в холодильник?
1: Да.
0: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
1: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа на голову надевался.
0: А,
1: вот,
0: да, я, кстати,
1: же,
0: совершенно
1: вот,
0: недавно
1: в этой же фирме,
0: ездил они... и наблюдал такие. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей. К тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
1: Вот. И как бы на базе этих фенов будет сделана специальная холодокамера, с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже если существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
0: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега, вот, Елена Сергеевна Топтуна, ну, в смысле, я тоже лысый Гриль, вот она лысый Топтун, я лысый Гриль. С таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель, он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить в морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Ну, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
2: А взимате чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, отгоре натискате със своите, колкото сила имате. И това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
1: А все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание. Вот как я говорил прежде. Голову в псевдофен, и после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином полы застелены, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин, и круговыми вращениями взад-вперед, по диагонали вы массируете голову. Так, то есть это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стёр, кожица.
1: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать тринчатых движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам...
1: В то же время тренируются и усиливаются позвонки и мышцы шеи.
0: Я думаю, что доцент Кирилл Почеушевский не откажет нам. Вот потом уже после окончания передачи продемонстрирует вот на ковре.
1: Ну, как всегда, по восьмому каналу, если нажать две кнопки, сейчас как раз...
0: Ну, не сейчас, а гораздо попозже.
1: Лаборант.
0: Сейчас у нас еще разговор долгий предстоит. Вот. А скажите, уважаемый...
1: Нет, параллельно
0: уважаемый...
1: разве не показывают?
0: Вот. Нет, сегодня нет, бюджет не позволяет. Бюджет. Да. Просто все ларьки поприкрывали наши. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, а вот такие упражнения, как похлопывание, поглаживание, это как бы уже все в прошлом. Вот лично вы не пользуетесь этими вот простыми средствами?
2: Ами, знаете ли, това са наистина, както ви казахте, достатъчно устарели способи, тъй като съответно науката се движи напред и ние зад не или след не, как да го обясня. Затова по-добре да слушате нашите варианти, отколкото някои чужди, които ви съветват.
1: Кирилка утверждает, что да, действительно, все это уже устарело, все это похлопывание, поглаживание. Дело в том, что от похлопывания можно получить легкое сотрясение мозга, от поглаживания можно получить несколько мозолей на лысине. По-моему, неприятно ходить с волдырями.
0: Ну, как вы думаете? А покручивание, ну, я понял. Ну,
1: не что? Покручивание, а перекатывание.
0: А, перекатывание, ну, тогда совсем другое дело. Да. Ну, что же,
1: и
0: сразу...
1: вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. А... И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в

0: затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате я и я слагате обратно на пода.
1: Простите, а все-таки, если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысых птичек, вот если все-таки, ну, не у всех все-таки такая радость там, что птичка облысела, это смешно, забавно, но огорчает многих владельцев. Если птичка нормальная, вот без лысинки? Я уже научился понимать просто.
0: С тези птички малко по-лесно, взимате им перата. Взимате един гребен. Натискате ги.
1: Да, правда.
2: Дело в том, что страусов редко кто себе позволяет держать дома, а ведь известно, что представителем лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать. Ну, там, в зависимости от рода птицы и большоты.
1: А, собственно, вот ушной затык должен же производиться и ноздревой у животного.
2: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что птицы жгет глаза там.
1: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску, и сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кирилл Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиена зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного вот персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбриф производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимате течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен то ви вече защитен.
3: Ну, все очень просто. Первый совет, Кирилл, это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как в стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет так и так мокрый, и сяк мокр. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент, и хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию на, по этому вопросу.
2: На тази тема би ви посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство, одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное. Ну,
0: по-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая отвечает, и мы тоже. Ну вы, пожалуйста, понятнее объясняйтесь, как-то вы ребеночек описывался. Не, мы сходили.
3: Нет, дело в том, что если я скажу, что мы сходили, то подумаешь, что вообще вся радиостанция залило уже давно.
0: Тоже как вообще правильно, это... я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. и как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый оказывается.
0: Ну, как же я изучал все-таки физику твердых тел.
3: Вот. А дело в том, что всем известно, что памперсы, они не пропускают влагу никуда больше, только остаются в одном месте. Еще можно получить и обморожение.
0: Угу. Ну, что же...
3: И тельце не сможет растопить лед.
0: А вот сразу следующий вопрос, который был задан тоже вот молодой мамой. А это у кого выше зимой температура тельца, у девочек или у мальчиков? Что вот об этом говорит болгарская наука?
2: Знаете ли, това е много сложен въпрос, още не изучен, но в нашата лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
3: Температура одинакова.
0: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходят для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку тогда. Как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом. Ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. Тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно. Каким же образом это делать зимой?
2: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мен сидящий человек просто не го привете.
3: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А... У тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
0: А, простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, к господину Чаушеску, вы сказали, что даже бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности. А не было ли в вашей практике, вот когда, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него оволошение щек, и он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
2: Да, това е едно много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
3: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
0: А то есть не могу...
3: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
0: А насколько же это вообще полезно?
2: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
3: Это вредно.
0: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
2: Да, это один много интересный вопрос, и, к сожалению, прекалено долго, за да могу да го обсудить.
3: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожей тела, за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиены. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найди в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
0: А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимые, все, пришло время, озимые воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смотришь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, или мыться как можно реже, но и то по, как бы по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет на одного. Он обтирается, потом вытирается, потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
2: Най-простия начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато валидеш, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличате обратно.
3: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, или просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
3: Ну да, она отпадает, и все. Вот. А еще вы говорили, что там что-то зимой, да? Какая-то проблема.
0: Да, с водой.
3: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
3: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились по, ну вот раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее. Значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень — это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
3: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, но тем не менее назвали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
3: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется... Ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, осушение и все такое прочее. А что по этому поводу думает доцент?
2: Знаете ли, има още един способ, който много по-просто. Отивате до туалетната и с извинени изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
3: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот, и как бы лаборатория болгарская вот эта вот, тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
3: Вот, и это один из вид их мазей.
0: А скажите, скажите, уважаемый.
3: Это что-то подобное мази Вишневского.
2: Да, запатентовано.
3: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы как бы вот слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
2: Най-прости начин е да сте двама човек и съответно един е разтривал, другия е разтривал и всичко е готово.
3: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюневыделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больницы находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач, стоя в операционной, смотрел в окно и было видно вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, а доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей опять же волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы, тосол. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли бы порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
2: Да, най-лесният начин е да си вземете при вас едно руло, с което да се, съответно, да се, да го завъртите около тялото си. Това ще предотврати всички последствия.
3: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять в пищу черный перец молотый.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот эти, как связан перец со слюней?
2: Знаете ли, това е преди всичко. Това е българските домати, българските съответно перци.
3: Я хочу как бы перевести...
2: Все още не исследовано до края.
3: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно.
3: Вот регулярно.
0: Сейчас
3: вы ощущаете жжение и пожар такой во рту?
0: Я нет.
3: Нет,
0: но
3: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
3: Угу.
0: Но мы сейчас когда вот у нее...
3: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
3: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот. Даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Вот так. Вот. Ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
3: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы? И где,
3: ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный
0: массаж.
3: Ну, это
0: я спрашиваю у Кирилла.
3: А я вот вам отвечаю.
0: Это я у Кирилла
3: спрашиваю.
0: Я не хочу,
3: чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
3: А профессор... это что, по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
2: О, това е съответно на тялото. Най-лесни начини на зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и Твои.
3: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке. А массировать ее можно только пинками. Не
0: почему пинками?
3: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного. А еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям от себя несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, доцент.
3: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым женщинам и молодым мамам, в солнечный зимний день?
2: Аз ще ги посъветвам да си седат просто вкъщи, да затворят съответно прозорците, да си пуснат пердетата и да не излизат.
3: Но тут все гораздо проще. В солнечный зимний день не надо натирать щеки младенцу всякими пудрами. Тем более не надо натирать их варежками. Потому что солнце обладает такими свойствами, что когда оно попадает на щечки младенца, оно создает некий розовый румянец, что и называется розовощеким крепышом, так сказать. Вот.
0: А вот про пожилых.
3: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но правда, они бреются уже иногда. Иногда бреются. А так. Все.
0: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллке Чаушеску. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще с открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
0: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот. Ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
2: А, миличек мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не правит.
3: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прям пропорционально выпаданию волос.
0: Ну, там, по-моему, еще был добавлено «мальчик мой». Или это она обратилась к вам?
3: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
0: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть «крепышок»?
3: Пожалуйста.
0: Спасибо. Песенка.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Sword Captor. Вот, очень хороший грайндкор.
1: Ну, в общем-то, вашего мнения об этой музыке никто не спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайндкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичеушеску, Колю Колев, первый начал разрабатывать средства гигиены, которые использовались при, так сказать, обработке общественных мест использования, попросту говоря, общественных туалетов. Вот, например, сейчас проходит активная реклама по телевидению так называемого туалетного утенка, когда ублюдская утка ездит и коцает каких-то, в общем-то, насекомых, которых... Ну, а где им еще жить?
0: Мультяшек таких.
1: Мультяшек, конечно, да. Так вот, естественно, что никаких этих утят не хватит на вот... на то, чтобы помыть полноценный, с позволения сказать, очко. Понимаете, или там целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
2: Ну, ты умри.
1: О, какая жалость.
0: Он умер.
1: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
0: части. Ему было 93.
1: Как преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
2: Да, то, что ты свързано с първата тема, зимата, изплювате се, почакате малко и пускате водата.
1: И все?
2: Да, това е всичко.
1: А, вот это была самая важная, да, часть.
0: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот. Содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот. Содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе, это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить, это А. За ним не надо было ухаживать, это Б.
1: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
0: Что их потом можно есть.
1: А, скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
2: Не, веднага след поймането на техните возможности.
0: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия по уходу за унитазом, он просто выходил из него. Или вылетал, в зависимости от способности у тела.
1: Ну, а сейчас? Как же быть сейчас? Вот как бы живые утки, это уже тоже дефицит достаточно большой. Ну, потому что их всех перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот, что бы вы посоветовали сейчас?
2: Утиц убить в один магазин, купить и суточную безголовенную патицию.
1: Да что вы говорите?
3: Кошмар какой-то. Продолжайте.
2: Похотел в туалетната и чакате да стигне дъното, след което изваждате и тя готова за ядене.
1: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
2: По-простому иначе, не направо да я купите и да изятете.
0: Все равно только так надо делать.
1: Ну что же, переводите.
0: А, переводите еще.
1: Ну что ж поделаешь.
0: Берется три бугая. Идут на птицеферму.
1: Простите, вы имеете в виду людей?
0: Да, три бугая. Я говорю, бугая, это что по-вашему?
1: А фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай. Но он один.
0: Я же говорю, три бугая, а не один бугай. Это был
1: ну,
0: ваш
1: я узнаю,
0: референт.
1: Есть ли у него братья.
0: Кстати, да, может, это они и были. Вот, все идется на птицеферму, там производится отлов живых уток. И в туалет выпускаются унитаз.
1: Как это все сложно.
0: Что ж тут сложного-то? Птица тонкая натура. Но когда видит микробу, у нее начинается это роды. То есть, понимаете, природа, она вещь тонкая. Понимаете, когда, вот, допустим, равновесие в природе должно быть, правильно?
1: Да, да, конечно.
0: Вот появилось чуть больше вредителей, да? Утки сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезно микробы получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так ну, вы вот не мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Но давайте сперва узнаем мнение доцента Кирилки. Скажите нам, уважаемый профессор и доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаете ли, я с ней что-то не разобрал утичку до сега казана.
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомые дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да, ага. Только неприличная.
1: Ну это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли бы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разбирайся, я сам повыскану тази возможность. Петер плет плете, приспет пырата плеплита, приди, Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира.
1: Так вот, замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доценту Кирилке Чаушеску. Вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Интересно, слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
4: Ах, это он, простите.
1: Да, Кирилка.
4: Простите. А, простите, Кирилка.
1: Я, вы знаете, тоже сперва увидел его со спины.
4: Решили,
1: подумал.
4: Это она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой лысый старичок.
4: Все, он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ. способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вывозили детишек. Они просто-напросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
4: А то зачем такой вылизывать?
1: Самочистящий памперс.
4: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, как... Да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
4: совершенно
1: кстати.
4: Совершенно верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Да, это действительно тема серьезная. Я вот, серьезная. С вашего позволения, еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет, вот
0: вон,
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка, а летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот в вашей лаборатории все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные там кустарник, может, какой?
2: Напърво просто ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: Наверное, козы хватало, кстати, на пол деревни.
0: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
0: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился.
0: Понимать. Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что да, в России применяли кошкин способ ухода за младенцами, но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
0: Тоже тепло, но они тоже люди. Они тоже вас вот туда, чтобы вы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу, простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
0: Дело
1: про
0: в том,
1: козу было
0: что
1: точно.
0: Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
0: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот.
1: А
0: слово «козье молоко» нет. Есть «коза молоко».
1: Все, я понял.
0: У них проще.
1: Ну, все, успокойтесь, все поняли. Все, вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Алло?
1: Да.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги. Я совершенно не...
5: Коллеги по передаче.
1: А, правильно.
5: Ну что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
5: Перепонял даму. Предыдущий, так сказать, звонок не объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, ну, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: Да.
5: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как плешь?
1: Ага.
5: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос.
1: Угу.
5: И вот, понимаете, вдруг появились. Может быть, есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
6: Понятно. Вообще, действительно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плешь. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
2: Няма никакъв проблем. Взимате си пинцет и сутко си виском.
6: А вот если что-нибудь более современное, все-таки как бы пинцет, как-то не совсем.
0: Это было слово пациент.
6: А, простите, я ослышался, конечно.
0: Ну, я позволю себе перевести.
6: Ну уж ладно, только постарайтесь на этот раз в точности и дословно.
0: Да, да, да. Итак, сначала было...
6: И ничего смешного вот в моем этом движении нет. Это я отгоняю, просто тут вот кто-то принес животное.
0: Так вы отгоняете, я вы отгоняю. Мне не мешаете.
6: Я отгоняю.
0: Отгоняйте.
6: Я отгоняю.
0: О, мысль моя, куда ты поскакала. Да, я ж переводчик. А, я ж переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
6: Так что пациентам
0: просто... Было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивал плешь. Ну, плешь — это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство скипидар. Говорят, помогло.
6: Ну, ведь воняет тогда как от полена.
0: А вы попробуйте тайт. Потом.
6: Вот после уже это.
0: Да.
6: То есть это целиком исчезает.
0: Запах, да.
6: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
0: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
6: А, собственно, и то правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, Саш.
6: Здравствуйте.
7: Это Илья Стэнск.
6: Здравствуйте.
7: Великий волынщик, который как-то разговаривал с вами в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
7: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
6: Угу.
7: Будучи в Басиновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
6: Мох?
7: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она шьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в типе, но они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
6: То есть на кочке такой как бы.
7: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
6: Угу.
7: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
6: Это
7: такая палочка, которая добывает огонь.
6: Да, да, да.
7: Вот
6: да.
7: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
6: Угу.
7: Вот, и накручивают эту дрель.
6: Угу.
7: Таким образом, длинные волосы удаляются, а все, что требуется и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются. И не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины. Угу. Наверное, это все, что я хотел сказать.
6: Спасибо, спасибо. Да. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
7: Рекомендую, черт возьми.
6: Спасибо, спасибо. Ага. Действительно, информация очень полезна. Я сейчас вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там и королеву мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут, замечательного этого садовника при Белом доме. Он так и ответил: а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно. То есть листву он, значит, делает женским эпилятором. И там реснички, брови, даже взгляд удалось передать. Вот, то есть королева так смотрит. Если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Вот. У меня вопрос к вашему гостю.
6: Да.
8: Вот, вот одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, воспроизводит там вот эти процедуры. Вот. Он любит есть.
6: Угу.
8: Я вот не понимаю, как ему
6: не помочь. Там, как ему помочь?
8: Ну да, как ему помочь? Вот я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего?
6: Спасибо, спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или... Ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав вас звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура! Я не одинок в своей беде!» Вот. Ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует... И вообще, нормально ли это, что вот, акт дефекации и акт приема пищи происходит практически в одно и то же время, в одном и том же месте? Если не нормально, то как с этим бороться?
2: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
0: Дело в том, что это называется птичьей болезнью. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
6: Это, кстати, подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны,
0: да,
6: а от птицы.
0: Да. Тем более нос, опять же. Вот, да. Обезьянам приплющен, там
6: лопатки вот торчат.
0: Да. Место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, но еще попробовать вылечить гайморит.
6: Вот, или гемо...
0: Нет, гайморит.
6: Ага, тут очень важно, потому
0: геморрой как раз он повлияет.
6: Нет, я
0: в
6: имел...
0: другую сторону.
6: Я имел в виду не
0: наоборот,
6: это.
0: Можно и завести еще.
6: Я имел в виду гепатит.
0: А, ну это уже не по нашей части.
6: А, ну да. Да, ну продолжайте.
0: Все.
6: Какой исчерпывающий ответ. Надо же, то есть, а все-таки лечение...
0: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
6: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем... Как бы она прогрессировать, если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снется. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
2: Единственный способ да не влиза, ако не влиза, няма да излиза.
0: Да, бороться, конечно, с этим нужно было бы, но, в принципе, не обязательно, потому что птичья болезнь, она не так и опасна для остальных. Ну, подумаешь, соседи чуть покаркают друг на друга, это ничего страшного. Дело в том, что здесь есть и некая польза, потому что, когда болезнь находится в особо развитом состоянии, этих больных лучше всего отправлять на инкубационный период. То есть пусть занимаются высидкой яиц, у них это должно хорошо получаться.
6: А скажите, вот те яйца, которые снесли эти больные, они как-то...
0: Нет, говорить по-русски они уже не будут.
6: Ага. Ну что же, понятно. Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
6: Здравствуйте.
9: Возможно, возникновение такого явления, как плеш, связано с какими-то космическими аномалиями, помимо, разумеется, природных факторов. И вот... Соответственно, элементы генетики в этом тоже некоторые есть, потому что у небезызвестных национальных каких-то элементов даже специальные приспособления, как в форме вот таких вот шапочек есть, для прикрытия этой самой плеши. Ну, разумеется, это у них как-то подкрепляется какими-то религиозными представлениями, но это все такие отмазочного характера элементы. Опять же, по поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях особенно после таких употреблений алкогольных каких-то напитков. Такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации. Возможно, это как

0: ще ви кажа, че това за мен не съществува.
1: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот. И как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот. И ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он занимается непосредственно гигиеной.
2: А, ну, может быть, здесь все-таки гигиена, это же что? Гигиена — это, так сказать, наука, которая должна сделать человека красивым. А если он там в каких-то клочьях волос, там, и,
1: это уже подразделение.
2: Где какает, там и кушает, такое, это же уже некрасиво. Поэтому, может быть, если тут иметь в виду гигиену как философию, то все-таки вот зав. Лаборатории нам что-нибудь ответит на эту тему.
0: Това е преди всичко изтриване, попиване, избърсване на частите, с което аз се занимавам, а останалите въпроси не са в моята компетенция.
1: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого, люди свиньи, поэтому что-то такое.
2: Да, действительно философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Толик Погодаев, лидер группы «Бундзёрин». Вот запись этой группы мы только что прослушали с кассеты, только что вышедшей. И сегодня для вас акустический концерт после такой трудной, я бы сказал, недели. И для меня она трудная. И, судя по синякам под твоими глазами, Толик, она у тебя тоже была нелегкая.
1: Да, вчера вот ЦСКА погуляли в нашем клубе, и синяки до сих пор не проходят.
0: Вот, но я думаю, что это явление временное, и как бы котлы организма, ну, это мы так медики называем почки, они перекачают.
1: Надеюсь.
0: Вот, я как бы предлагаю опять восстановить такую традицию флотовых, понимаешь, концертов только на всю Москву. Сейчас каждому из вас, уважаемый, у кого включен приемник, с гитаркой войдет Толик Погодаев и споет свои песни под эту гитарку. Вот, представь себе, что там, хотя вот я этого очень не люблю, но свечи, знаешь, зажигают люди. Сидят за столом и поют о костре, о мудрости, вот такие дела. То есть, нет, но это мы не будем представить. Давай просто представь себе то, что бы ты хотел, вот какую бы ты хотел аудиторию перед собой видеть, и вот как будто она тут есть, потому что то, что как бы здесь вот визуально люди не представлены, наверняка многие тебя будут слушать. Вот давай для них исполни композиции. Как я красиво говорю. Простыл я в этом бассейне.
1: Но я расскажу попозже, рассказать, по какому поводу это вообще собрание-то.
0: Ну, давай сперва несколько песенок, а потом...
1: Сначала попоем.
0: Да.
1: Вот, Саш, ну, могу разойтись, там потом трудно будет остановить.
0: Ну, у нас на это есть Прохор, она, в общем-то, вырвет у тебя гитару и сделает с ней то же, что вот, видишь, там вот лежат щепочки вот эти.
1: Все мудро устроено, замечательно.
0: Продумано.
1: Начну я сегодня с песни, которая называется... «Мама».

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев. Как тебя по батюшке?
3: Васильевич.
2: Васильевич. Скажи ему, Филиппыч, скажи мне, Васильевич, так ради чего же мы собрались здесь? Не просто же так вот песни послушать. Хотя я считаю, что дабы послушать песни, повод особо не нужен. Но повод сегодня есть. Значит, как бы вдвойне мы сегодня главные. Что будет происходить? Расскажи об этом в ближайшее время.
3: Саш, мне очень приятно быть у тебя здесь в студии. И вдвойне приятно пригласить всех желающих поздравить группу и вообще послушать на презентацию альбома.
2: Вот этого самого, да. Который на кассетке.
3: Это альбом записан в 1994 году.
2: Угу.
3: Ну вот вышел он сейчас на элите.
2: Ну это на самом деле всегда так. Все происходит очень вовремя. Вот я не могу не сказать пару хороших слов про себя. Вот у меня, например, буквально недавно вышли альбомы, которые были записаны 10 лет назад. То есть все всему свое время, Васильич.
3: А у тебя нет такого ощущения, что вообще все возвращается на круги своя?
2: Ты знаешь, я хочу сказать честно, что, на мой взгляд, вообще формируется какой-то новый, ну, не андеграунд, а новый индепендент. То есть вот, судя по официальной там музыкальной прессе и по многочисленным там роликам, видео, да, вот, которые гоняются сейчас, существует в нашей стране всего 10-15 групп и исполнителей, более-менее молодежных. Вот, остального ничего нет. И поэтому вот, как бы, мне кажется, что сейчас ты прав, вот именно происходит не то, что возвращение, а такой новый виток своего рода. Ну, посмотрим, собственно, во что это выльется. Еще должны появиться еще, на самом деле, новые самоздатовские какие-то журналы в ближайшее время. Мне так кажется. Вот, несмотря на полную коммерциализированность всего этого печатного дела. Вот. Ну, давай все-таки скажи поподробнее, где будет происходить эта презентация.
3: Так вот, да. Презентация этого альбома будет происходить в клубе «Не бей копытом» 30 июня. Начнется это все в 19:00. Будут наши друзья, которые собрали, будут играть и поздравлять тоже группу. И сами с удовольствием поиграют для пришедших. А пришедших, вот я не знаю, опять же ситуация, видишь, какая.
2: Да.
3: Много концертов, много, ну вообще, даже, но я думаю, что ты-то придешь.
2: Ну, если вот мне не нужно будет класть плитку, просто сейчас меня просили вот в Бутово, там новый бассейн маленький в детском садике, меня просили плитку там выложить. Ну, понимаешь, все же для детей. Вот, если как бы я управлюсь быстро, то обязательно подъеду.
3: А ты так это, перенеси немножко, скажи, что...
2: А как же будут приниматься роды, Толик?
3: А мы сделаем бесплатный концерт для детей, для рожениц, чтобы ускорить.
2: Ну, тогда
3: или
2: я,
3: замедлить
2: тогда,
3: процесс.
2: Тогда
3: мы
2: я
3: поможем,
2: приду,
3: Саша.
2: Тогда я приду. Вот, а скажи, пожалуйста, вот ты заготовил какой-то вопрос, я знаю, нашим уважаемым радиослушателям. Они могут позвонить по телефону 203-19-22 и ответить на него. И вот...
3: А вопрос очень простой. Я думаю, в конце вот нашей беседы или программы, там, не знаю, как это все это назвать, или концерта, мы поставим песню, и пусть слушатели отгадают название этой песни.
2: Чего то хочешь? Есть как называется песня?
3: Да, мы не скажем.
2: Хорошо, не будем хорошо. То есть тот, кто...
3: И первые 7 человек, которые дозвонятся...
2: Даже 7?
3: Вот у меня тут вот 7 флайерсов.
2: Понял.
3: Выделено клубом, «Не бей копытом», специально для таких счастливчиков.
2: Вот. То есть, как бы вы пообщаетесь с Анатолием Погодаевым, и он...
3: Бесплатно попадете,
2: да,
3: на презентацию.
2: Бесплатно попадете на презентацию.
3: Но мало, больше, тут даже не мало, а больше.
2: Дальше, а
3: больше
2: как же, того. Они же будут в прямом эфире.
3: А мы сделаем как? Наверное, просто составим список. Вот он дозвонился и сказал свою фамилию.
2: Ну вот он скажет ответ,
3: да.
2: А остальные будут звонить и повторять. Так что я думаю, наверное, с 7 человеками... Да, ограничимся, наверное, 2 на 2 лица. Это будет разумней. Ну, скажем, один позвонит, тот, кто угадает, тот пройдет вдвоем.
3: Верно, да.
2: По-моему, это разумней. Вот, хотя можно сделать прием звонков не в прямом эфире.
3: Ну вот мы сейчас подумаем, как это лучше сделать. А я хотел добавить, что кроме нас еще будет... вот про тех друзей, которые нас будут поздравлять. Это группа будет «Реставрация», «Авантюра», «Оркестровая яма», город Хабаровск. «Нормальный ход», Коломна, Най Борзов, Ну вот, возможно, еще кто-то будет из тех, то, что там как бы список немножко пополняется. Здесь вот...
2: Практически фестиваль такой будет.
3: Ну, вот, ну, дружеская вечеринка, я бы назвал.
2: Понял. Ну что же, давай-то следующую композицию.
3: Слушай, у меня что-то интересная мысль пришла в голову. Вот, вот я смотрю, посмотрел оркестровый «Яма Хабаровск». Мы, значит, из Владивостока. И вообще такое впечатление, что скоро не надо будет ездить там за 10 тысяч километров куда-то слушать дальневосточную музыку. Достаточно будет прийти в клуб. Вернее, уже сейчас достаточно прийти в клуб «Не бей копытом». Сэкономив столько денег.
2: Кстати, я, знаешь, хочу сказать, такое, у меня тоже мысль пришла интересная. Вот там Бунзёрин, группа из Владивостока, действительно, там есть группа, там вот из Хабаровска ты перечислил. А вот московские группы, в основном, особенно группы вот нового поколения, они играют так называемую клубную музыку. Кстати, я хочу сказать, что после того, как мы простимся с Анатолием Погодаевым, я буду крутить вам диски. То есть я буду крутить вам записи самых разных отечественных исполнителей. Вы услышите там и старые вам известные вещи, и кое-что новое. Так вот, практически все это новое, оно похоже, как, извиняюсь, письки новорожденных. Это клубная такая какая-то музыка, и мне кажется, что именно вот люди из таких вот регионов, как твой, они как-то превзносят что-то более, на самом деле, свежее, нежели вот вот это какое-то болото странное. Почему оно образовалось, мне сложно понять. Может, дашь какие-то рекомендации московским коллегам?
3: Да я вот, собственно, сам думаю, как бы...
2: Ну, давай ты опей.
3: Как бы песни попей. Рекомендации, да это трудно дать. Каждый свой путь ищет. Вот это я аккорд такой взял. А песня, которую я хочу сейчас исполнить, называется просто «Посвящение России».

0: Нанси и опоссум частенько делали.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев, и пришел он сюда, потому что 30 числа в клубе «Не бей копытом» состоится презентация и, соответственно, концерт группы вот «Бундзёрин», презентация новой кассеты, которая называется «Воздушный змей». И мы тут посовещались, пока Толик пел с ним, и решили, что, собственно, первые, наверное, все-таки два человека, вернее, тот товарищ, который первый дозвонится и угадает название композиции. А композицию, я так понял, ты сейчас будешь петь, да, это?
2: Можно сейчас петь, да.
1: Ну вот я думаю, да, что уже сейчас.
2: А что, что оттягивает?
1: Да, сейчас прозвучит песня. Песня в исполнении Толика Погодаева. Тот из вас, кто угадает ее название, получит, так сказать, право бесплатно пройти в этот клуб «Не бей копытом» 30 числа. Причем не один...

0: Ну что же, уважаемый, тот из вас, кто дозвонится и назовет название этой композиции, вот я уже догадался.
1: Может, подсказку, Саша?
0: Да ну прекрати. Ну зачем? Зачем? Давай попробуем. Никаких подсказок. Подсказка будет в том случае, если первые двое не угадают. Вдруг они сразу угадают. Ну давай попробуем, как ты смотришь на это. 203-19-22. Мы ждем от вас версии названий только что прозвучавшей песни. Тот, кто угадает, тот, как я уже говорил, будет иметь возможность попасть 30 июня в клуб «Не бей копытом». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Дмитрий Невнимательный.
0: Здравствуйте.
2: Ну, я думаю, что вообще раньше эта композиция называлась «Ветер», насколько я помню.
0: Ага.
2: А сейчас, я думаю, так же или...
1: Ну, все верно.
0: А что?
1: Да, так и называется.
0: То есть человек угадал сразу. Ну вот, собственно говоря, переговорил Анатолий с Дмитрием, договорились там насчет там рыбешки взять, курушки беленькой, и встретиться 30-го на презентации, так сказать, новой пластинки, вышедшей на, так сказать, кассете, понимаете ли, как я путанно говорю, группы «Бундзёрин». Ну и пока у нас еще время терпится, я предлагаю продолжить акустический твой концерт в прямом эфире, прямо здесь. Я бы и сам спел, но поскольку у меня голос осипший, я просто перед тобой вот встану на стул, когда ты будешь играть, и спляшу, чтобы тебе было веселее, хорошо? Таким образом, это будет поддержка. А вы, уважаемые радиослушатели, представляете себе, как это будет выглядеть. Потому что в движении я очень красивый.
1: Вот я специально танцевальную такую песню
0: сыграю. Конечно, диско.
1: Нет, регги.
0: Еще лучше.
1: Но она будет звучать не как регги, потому что я играю сейчас без басиста и без барабанщика.
0: Но я в мозгу дорисую рисунок.
1: Окей.
0: С вами в воспаленном мозгу.
1: Договорились. А песня называется «Мальчонка молодой».

0: любишь или нет? Радость и свет.
1: Ну вот, сразу тебе покажу, тут пока ты пел, я вот танцевал, правда, в середине упал, ну, потому что равновесие плохо держу после того случая. Ну тут вот сейчас покажу тебе фотографию, Прохор сделал на кодек моментально, вернее, на полироид, вот видишь, вот меня танцующего, вот посмотри повнимательнее, поближе. Вот.
2: Саш, какой загар,
1: да, ну,
2: в таких лампах такой
1: ты
2: загар.
1: Ты как думал, там же какая радиоактивность, да. Я работаю. Вот, ну что же, Толик, смотри, в принципе... Мы сказали про концерт, мы сказали про то, про сё, про пятое и десятое. Вот. И вопрос, который Генриетта Шерсть обязывает нас задавать каждому гостю отныне. Вот он даже тут начерчен сзади тебя на плакате. Не забудь задать вопрос. И вопрос, вопрос, конечно же, о творческих планах. Все понятно. Можешь не отвечать. Ну, тогда это уже хороший ответ. Тогда слушаем следующую песню.
2: Что-то...
1: Ну, это просто наша Прохора, она иногда сюда заходит, и как бы ты относись спокойнее, не пугайся так больше. То есть это она, это вот то, что она тебя так схватила, это не агрессивный жест, это не жест агрессии, наоборот, так сказать, миролюбивый. Просто вот место такое она сегодня что-то выбрала.
2: Хорошо, по-легкому отделался.
1: Да. Ну, мы ее вывели уже вот в угол там. Ну что же, следующая песня.
2: А следующая песня будет, наверное, баллада. Ну, длинную песню спеть или короткую, Саша, вот как лучше?
1: Ну, давай длинную, но тогда она будет последняя.
2: Если длинная, да?
1: Да. Но с другой стороны, баллада это же хорошая песня.
2: Но баллады, они же длинные такие.
1: Да.
2: По 9 часов пели раньше, говорят.
1: О. Я помню, мы по 8 у станка стояли.
2: Ладно. Я не буду длинную тогда песню петь. Хотел балладу про разбойника Степана. Но вы ее еще слышите на концерте. Так что другую спою песню.

0: шумная песня. Ну что же, Анатолий Васильевич, остается 4 минуты времени, 4 минуты до того, как, так сказать, твои слушатели разойдутся. Ну, мы же как бы, типа, флутовый концерт, понимаешь? Вот. Я предлагаю тебе исполнить ту композицию, которую, на так сказать, на твой взгляд, ты бы вот посвятил бы...
1: уходящим.
0: О, правильно, да, хорошо. Спасибо, что выручил. А то у меня нить рвется после того случая.
1: Есть у меня песня такая, «Сам себе истома» называется.
0: О.
1: Вот я, наверное...

0: Чикай.
1: Ну что же, спасибо тебе, славный геройский орел Цолик. Я желаю тебе удачи 30 числа. Напоминаю, что 30 июня в клубе «Не бей копытом» в 19:00 презентация новой кассеты группы «Бундзёрин», которая называется «Воздушный змей». И в гостях у нас сегодня был командир этого коллектива Анатолий Васильевич Погодаев.
2: Спасибо, спасибо, Саш, вам. Спасибо тебе и всем радиослушателям.
1: Ну, а сейчас, после маленькой заставочки, новости.
3: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские. Сегодня таки 7 марта. Мы стоим на преддверии кануда порога вот уже круглого бублика, который все именует 8, радуются ему как дети. Хотя, ну, очевидно, что повода радоваться нет, поскольку первый весенний день — это все-таки когда солнышко, когда уже повылезли улитки, рыбы, прочие твари типа лосей, и все готовы отдаться нам в качестве еды или в другом любом качестве, так что мы даже не должны там за ними бегать. Вот. Но моим очам, в общем-то, предстала картинка совершенно другая. Не весенняя, вонючая перхоть до сих пор продолжает обсыпать наши и без того унылые витаминизированные плечи. Вот. Посему я завтрашнее отменяю 8, и всем женщинам мы не будем дарить веников, а поставим их всех и заставим грести, подобно бульдозерам, снега с наших бескрайних просторов. Таково мое слово. Я, кстати, напоминаю вам номер пейджера нашей программы 913-29-29, абонент Монморанси. К сожалению, вот сегодня мы изменим несколько нашей традиции, а может и наоборот к лучшему. Я не смогу ответить на огромное, кстати, количество посланий, которые сюда пришли, потому что первый час нашего с вами эфира займет гость. Его зовут Владимир Марочкин. Вы наверняка знаете уже о нем. В свое время он был директором Московской рок-лаборатории. Сейчас он является организатором фестиваля «Надежд», второго фестиваля «Надежд». Ну, подробнее об этом фестивале он сам вам расскажет. Мы также будем слушать с вами музыки молодых артистов, которые вот-вот, в общем-то, сменят всех старперов на поп-рок-сцене. Вот. И я надеюсь, эта смена будет достойной. По крайней мере, никто из них не будет биться в подучий, понтярно вставлять серьги и заниматься прочими некрасивыми, неумными, никак не связанными с действительно музыкой вещами. Но прежде чем мы начнем беседу с Володей, я бы хотел сделать маленькое объявление. Может быть, кого-то оно заинтересует. Меня так точно. На Краснопресненской набережной по адресу дом 16 в ресторане «Рио Рио», это вот Сити-мост, где строится новая «Мандула», в 21.30 сегодня, уже сегодня, будет выступать группа «Супермакс». Ну, я думаю, что качество выступления будет на порядок выше, нежели то, что музыканты показывали вот в Олимпийском, как-то они приезжали. Хотелось бы верить, что это будет где-то по уровню, как вот «Назарет в пилоте». То есть лично моя задница туда обязательно объявится. Еще раз напоминаю, это Сити-мост, новомодная вот эта конструкция, ресторан «Рио Рио», Краснопресненская набережная, дом 16, в 21.30 там будет выступать группа «Супермакс». Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И я приветствую в студии Владимира Марочкина. Здравствуй, дорогой. Как у тебя? Ты, вижу, нормально, поскольку репка у тебя красная. Если ты будешь не против, я буду зачитывать еще некоторые сообщения, которые приходят. Например, такой вот: Сашка, чудной ты, ну, сам разбирайся с Господом, но неплохой ты. Диму прислал. Дим, ну, я всегда один на один. Я же не Никита Сергеевич Михалков, который бежит жаловаться в верхние станции, что твоя женщина. Да, ну что, дорогой друг Владимир, каковы успехи наших сверстников и не только на поприще дрябзанья?
2: Ты знаешь, ну, начну с того, что не только. Я вот лично сегодня готовился все-таки к 8 марта, хоть ты его отменил, боюсь, что зря я готовился.
1: Отменил, да.
2: Вот, целый день учился мыть посуду. Ну, в принципе, получилось. Единственное, что пришлось потом после этого с кухни ведрами воду вычерпывать, залил весь пол по колено. Вот. Заодно научился полы мыть. Вернусь с радио, буду стирать штаны, которые промокли, тапочки сушить утюгом. Тоже, думаю, научусь это делать. А вообще, в принципе, ништяковое дело. Всем советую, так сказать, почувствовал себя снова в спортивной форме. По-моему, сбросил пару килограмм веса. И, по-моему, даже хайр гуще стал расти. Нормально, ништяк.
1: Ну, естественно, это, видимо, связано с вот, погодой, потому что тушка, она обладает все-таки определенным иммунитетом, и видя, что вот задержалась тут эта перхоть вся, она, естественно, последние соки тратит на, в общем-то, пышность растительности, на активность этих сальных желез, потому что все мы сейчас тут сидим и лоснимся. Вот что твои пончики. И это вполне естественно. Если еще сейчас где-то месяц будет лежать эта перхоть, я думаю, мы все обрастем и будем уже сальные, что свечи, которые плачут в песне одного болотного певца.
2: Ой, это еще усугубляется тем, что на улице еще снег и травка не растет, поэтому лучше всего лежать на диване, конечно, задрав ноги к потолку. И вот это все влияет ужасно. Поэтому я сегодня тренировался, поучился на посуду нормально, ништяк.
1: Да. Ну что, с чего мы начнем прослушивание молодых коллективов?
2: Ты знаешь, давай сначала скажу два слова, так сказать, о том, что я заметил в твоей речи одну ошибку. Не два года, 12 лет фестивалю «Надежд». По сути дела, ну, за двух лет, в общем-то, и собираться-то не стоило. Можно даже
1: я
2: проводить
1: это,
2: конечно, его.
1: Десятки сокращаю.
2: Это я понял.
1: Ну, знаешь, как считают? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два. Вот так вот считают.
2: Ну, собственно говоря, так, как известно, считали вот...
1: Деньги.
2: Да, деньги, года от Рождества Христова, так сказать. Все нормально, так, в принципе, можно.
1: Да.
2: Вот, хотя 12 для меня такое приятное число. Все-таки это космический цикл. Я почувствовал себя, так сказать, все-таки... уже, ну, прошедшим такой детский возраст. Вот, теперь стараюсь вот что-то такое по этому поводу предпринять самое веселое. Ну, а вот первый фестиваль был 14-15 февраля 1987 года в Горбушке. Вот, участвовали там такие команды крутые, как «Вабанк», «Коррозия металла», «Черный обелиск», «Альянс», «Тяжелый день». Ну, то есть взрыв был, будь здоров. Даже «Комсомолец» разразился огромной статьей, в которой говорил, что вот это вот нам не надо. Вот, вот большая была статья на половину полосы, так сказать. Ты представляешь, что если «Комсомолец» об этом пишет, значит, это серьезное происшествие.
1: Ну, ты видишь, вот я так немножко в другую хочу перевести «руслу». Это вот русло же она, не он, да, и не оно ни в коем разе. Було – это оно, а русло – это она, русло. А, то есть, в принципе, у данной газеты, я-то, в принципе, не читаю ничего. Ты знаешь, я так по рассказам, в основном, что где шепнут. Она же вроде как до сих пор, вот так называется, вот уже на пороге 21 век. То есть это то же самое, что назвать газету «Радости фашизма», например.
2: Ну, в общем-то, да, хорошая газета, так сказать, вполне мной уважаемая.
1: Да.
2: Самое интересное, знаешь ли, в чем было, так сказать, что не в «Комсомольце» даже, а в том, что я не был на этом первом фестивале. Я поехал в Одессу, я исполнял свой гражданский долг, я пожертвовал своим, так сказать, досугом и приехал в Одессу журить первый одесский городской рок-фестиваль.
1: Угу.
2: Вот. Ну, Одесса сам по себе город фантастический, хотя у меня было приключение, которое я бы называл триллером или даже пародией на триллер. Потому что меня там арестовали как американского шпиона.
1: Ну, тебе это да, тебе хотя бы повезло, потому что ты был хотя бы подданный другого государства. А мы ездили туда играть концерт совместно с покойным Анатолием Крупновым. И там некий молдаванин погонял им палец, попросту кинул нас на деньги вот всех. Ну, потом мы уже, когда хотели разбираться, выяснил, что он живет там в подвале ДК какого-то, и жалость сжала наши мужские сердца. Мы, в общем-то, не стали его трогать. Ну, действительно, это был жалко. Жалкий, конечно, человек. Но я, тем не менее, вот у меня тоже об Одессе есть свои приятные воспоминания.
2: Меня три дня пасли. Три дня за мной шла слежка. Наружка, так
1: хвост.
2: Сказать. Хвост. Это была фантастика. И брал меня лично начальник местного на Молдаванке отделения милиции. Полковник. Настоящий полковник. Вот, фантастика. Но закончилось все, конечно, тем, что вот я журил все-таки фестиваль. Вот, и после уже концерта лауреатов ко мне подошел уже не полковник, а уже генерал. Можно сказать. Ну, не тот, который получил лишние звезды.
1: Я уж подумал, что он типа уже... Да.
2: Ну, хотя, ради бога, все-таки американского шпиона поймал, как бы. Вот. Ну, уже тут настоящий начальник управления, городского управления. Одесса, такой генерал, и басом, таким явно не одесским, откуда-то, значит, с наших северных высот российских, значит, говорил: «Владимир Владимирович, вот у меня два моих сына слушают рок-музыку, а я не знаю, хорошо это или плохо». Ну, я как мог ему объяснил, что это клево. Ну, и так думаю, что с этого началась история одесского рок-клуба. Вот с арии московского гостя. Вот. Ну и приехал я в Москву, весь окрыленный. Думаю, и там рок, и здесь рок. Все в роке, все цветет. Смотрю, в Москве тишина, мрак, так сказать. Московскую рок-лабораторию собираются закрыть после статьи в «Московском комсомольце», соответственно. Вот. Ну и все ждали, что головы полетят, что кого-то наверняка опасают. Наверняка, может быть, ты ждал, ты уже тогда, наверное, тоже был большим. Или еще маленьким. Ведь вступила же Московская лаборатория.
1: Я там не был членом Московской лаборатории, но у меня были альтернативные, в общем-то, альтернативные определенного рода неприятности с двумя людьми в штатском, которых вызвал участковый.
2: Вот, ну, то есть знакомые нам всем, родная, до боли знакомые, вот нежные, ностальгические чувства вызывающие ситуации. Вот. И, наверное, так все и было бы, если бы не вмешался Московский горком партии. Ну, я не могу сказать за весь горком партии, что он любил рок-музыку. Там был такой человек Евгений Медведев. Его очень хорошо знала моя теща Дана Мукртумова, заслуженный работник Мосгорплана. И даже Евгений Медведев работал у нее одно время под ее началом. Вот. Ну и, собственно говоря, вот его вмешательство... Ну, в общем, короче говоря, рок в Москве жив. Вот после его вмешательства он не дал закрыться всему московскому року. Вот. Ну и потом очень многие мероприятия проводились, вот, кстати, при его конкретной поддержке, когда было совсем плохо, к нему обращались за помощью, он всех прикрывал, там и рок-панораму, все было нормально, все это уже сейчас все помнят. Вот. А я его недавно видел, он работает в правительстве Москвы в комитете по культуре, милейший человек, подарил я ему очередную, значит, партию кассет, которые издал с помощью своих друзей, он был страшно доволен. Вот. Но я хочу от всех рокеров, от всех, значит, моих коллег пожелать моей милой тёще Данаи Шотовне Мукртумовой больше рок-н-ролла. Ну и своей жене хочу поздравить ее с 8 марта, потому что с ней я тоже познакомился в Московской рок-лаборатории. Татьяна, с 8 марта на тебя. Вот. Ну и давай начнем слушать, что ли.
1: Давай, но прежде вот дело в том, что некто Аверьянов прислал сообщение на пейджер 913-29-29 абонент Монмаранс, где просит, чтобы я включил в программу композицию незаслуженно забытого коллектива «И водопад» имени Кикабидзе. Вот, я знаю о существовании подобного этого коллектива, но, к сожалению, честно скажу, господин Аверьянов, сам ни разу не слушал звуки ими воспроизводимые, не имею никакого носителя, к сожалению, с этим коллективом. Единственное, вот, может быть, пользуясь присутствием здесь Владимира Марочкина, мы как-то выясним о судьбе данных.
2: Судьба у них нормальная. Так сказать, они торгуют портвейном «Анапа» в своем городе Верхотурье Свердловской области. Недавно записали новый, кстати, магнитофонный альбом. Вот, я их даже видел живьем, в отличие от многих людей, которые о них только слышали. Так, от знакомых, так сказать, это было несколько раз. Вот, даже пил, так сказать, с ними что-то такое, ну, крепче 40 градусов. Ну, приятные люди, достойные люди. Вот. А послушать я предлагаю, вот в школе мы говорили про Одессу. Ну, украинскую группу «Алоэ», она была одним из лауреатов нашего фестиваля «Надежда».
1: Ну, что, пошла песня. Надо.
0: Комментарий апостола.
3: Если чё, то в основном да.
4: Что прогуняло?
3: Пью.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Владимир Марочкин. Кстати, он не единственный гость сегодня нашей программы. Будут еще гости, я, по крайней мере, так надеюсь. Но если не будет, то я выключу радиостанцию и поеду вот за заявкой, которую прислал хитроумный Хариус. Он пишет: «Саша, не поставишь ли ты бахет компот Хариус?» Естественно, я очень люблю творчество Степанцова. Вот, но для этого мне нужно сгонять домой. Если вы подождете часика-два, я обязательно сгоняю и поставлю. Володь, не будешь ты возражать?
2: Ну, давай мы тут послушаем, пока я сяду какую-нибудь музычку веселенькую.
1: Да. Ну, что еще? Так, вот, Владимир, существует ли сейчас Московская рок-лаборатория? Известно ли вам что-нибудь о местонахождении? Известный в свое время фонотеке раритетов студии «Колокол». Куда она подевалась? Какова судьба Спиридонова и группы «Клиники»? Интересуется Илья.
2: Ой, какой хороший вопрос. Ну, Московская рок-лаборатория сейчас все-таки не существует. Она, слава богу, начала в БОЗе, так сказать, в 1992 году, в январе, а может быть, в декабре предыдущего года. Какое-то время я руководил молодежным сектором в Комитете по культуре. Вот, потом мне это все надоело, потому что мне показалось, что из этого сектора делают загон для каких-то молодежных альтернативных, так сказать, стилей. Вот. Ну, а фестиваль, который вот, проводила Московская рок-лаборатория до 92-го года, фестиваль «Надежда», вот, я с помощью моих друзей, в частности, с помощью Александра Лаерского, вот, оживил в году в 93-м, потому что традиции не должны умирать. Они на той традиции. Вот оно живет, и лауреат этого фестиваля есть. Вот группа «Алоэ» была прошлогодним лауреатом. Мы Игоря Бычкова сейчас перетащили из Северодонецка в Москву, женив его на очень милой барышне. Вот, и постепенно перетаскиваем всю группу. Я так думаю, что все наши радиослушатели оценят вот наш, так сказать, благородный поступок по отношению к лидеру группы «Алоэ» Игорю Бычкову.
1: Да. Что касается вот Спиридонова, то практически недели две назад я с ним беседовал по телефону. Он был трезв, бодр, работает на одной из московских радиостанций в качестве, ну, банального диджея, в принципе. Но надеется, что как-то у него эта ситуация изменится. Группа «Клиника», я знаю только одно, что Суворов, барабанщик этой группа, бывший, естественно, барабанщик, сейчас играет в группе «Лаэрский бенд». А вот главный там Вадик занимается, в общем-то, криминальной работой. Да.
2: Ну, группу «Клинику» теперь можно только услышать на кассетах студии «Колокол». Где найти студию «Колокол» сейчас, я не знаю. Ну, «Горбушки», наверное. Где же еще?
1: Я тоже так думаю. Что еще тут вот Протагор интересуется? Есть ли у нас так называемая АСИК, то есть интернет-пейджер? И, к сожалению, для меня какое-то новое техническое устройство. Я почему так говорю? Когда я знаю что-то такое, говорю «новое». А когда «новое», то я, естественно, говорю «новое техническое устройство». Есть только вот адрес, он вам известен. А вот Харрис говорит, что он, безусловно, подождет. Ну, тогда вы пришлите, пожалуйста, еще денег, потому что я должен ехать, естественно, на такси. Я же не побегу своим ходом. Также мне нужно будет передохнуть, сменить обувь и так далее и тому подобное. Так вот, не считаете ли вы, что группы у нас создаются как мероприятие, как, собственно, и многое в жизни, в которой мы живем, выдал философскую сентенцию Андрей.

0: Да и команды. Он мне нравится тем, что тут много групп, которые, ну, не просто играют, не просто отрабатывают номер, а какую-то душу вкладывают. Потом, вот какую вещь я заметил, работая над созданием рок-энциклопедии, что каждый девятый год, каждые десятилетки приносят какие-то совершенно необычные группы. Вот именно в этот год рождается вот та элита, которая будет формировать наши с вами вкусы в следующее десятилетие. 69-й год, «Машина времени», «Цветы», «Рубиновая атака», «Удачное приобретение». 79-й год, «Воскресенье», «Рок-ателье», «Автограф», там чего-то еще. 89-й год, группа «Эст», «Монгол Шоу». Да, кстати, Ларецкий бенд выпустил все свои 50 альбомов, которые Саша записал году 89-м. Значит, их было, по-моему, даже 52. Вот, и студия Колокол их, по-моему, упорно распространяла, так сказать.
1: Кстати, видишь, тут вопрос пришел такой. Александр, платили ли тебе из студии Колокол 8 лет назад? Все твои альбомы широко продавались в рок-лаборатории. Владимир интересуется? Нет. Кстати, не платили. Мало того, был один... Ну, не то, что эксцесс, конечно, было смешно. То есть тогдашний директор Саша Агеев там был. Наверняка тебе знакомый, да, человек. И у меня уже шли переговоры с фирмой, которая официально должна была выпускать альбом «Детство чистой глазенки» 92-го года. Я пришел к Агееву, и поскольку был с ним так неплохо лично знаком, говорю, вот, дескать, тебе просто копия, только ты, говорю, не давай ее в продажу, поскольку есть там определенные договоренности, так, как говорится, договоренности о намерениях. Есть такое понятие у нас, бизнесменов, да. Вот. И где-то через месяц практически в журнале «Русский рок» я увидел хит-парад студии «Колокол», он там на третьем каком-то месте этот альбом есть. То есть, ну, после этого я немножко обломался. Вот на господина Агеева, потому что все-таки это было не совсем прилично, согласись, Володь.
0: Я не знаю, так сказать, как это было в году, в 89-м или там в 90-м. Я знаю, что Саша Агеев уезжал в Америку и вот недавно вернулся из Америки обратно.
1: Он покорил ее?
0: Ты знаешь, я думаю, что здесь, да, конечно, это самый Моника Левинский, который, так сказать, он же ее подсунул, так сказать, вот. Для чего же он уезжал в Америку? Он заменил нашего, так сказать, резидента, который ушел на пенсию, вот, и занимался там многими, так сказать, интересными вещами. Ну, сейчас, видимо, готовится что-то у нас тоже стоящее, интересное и волнующее, почему Саша Агеев вернулся на родину.
1: Угу. Куда пропала группа «Рукастый перец»? Владимир,
0: «Рукастый перец», так сказать.
1: Была такая, помнишь,
0: была
1: название?
0: Часть этой группы играла в «Ногу свело» во втором ее составе, а Дмитрий Якомульский, он сейчас режет гитары из фанеры. Вот тот, который сделал эту группу. Я его недавно встретил. Он, так сказать, делает хорошие гитары. Многие известные музыканты на них играют.
1: Понятно. Ну что, послушаем следующую пьесу. Ну, ансамбль сказать... называется «Джинтоник». Ну, если мне не изменяет память.
0: Нет, не изменяет память.
1: Песня. Совершенно такие реакции тут весьма однозначные. Ты знаешь, на данную прослушанную запись. Сейчас я прям подряд все тут и зачту. Сейчас тут очень много приходит сообщений просто. Но что меня удивило, очень много реакций вот именно на это. Этот ваш джинтоник всегда занимается плагиатом. Это же чистой воды Шевчук, пишет Анна. Далее. А по-моему, мелодию группы «Джинтоник» впоследствии содрал Юрий Шевчук. Подпись «Вялый перец». Далее. «Ваш джинтоник сильно смахивает на последнюю осень, Надя». И... Да, больше ничего нет тут такого, но тем не менее.
0: Ну,
1: вот
0: то есть 3-0, да. Я, значит, думаю, 3-0. Что очень многое можно найти, так сказать, подобного у, там, допустим, Джона Ли Хукера или у Рэя Чарльза, так сказать. Блюз, он блюз и есть.
1: Ну да, да, да. Евгений говорит, вот, уважаемый Александр, есть молодая подающая надежды рок-группа. Пожалуйста, позвольте привести вам лично их кассет. Очень хочет, чтобы вы сказали свое мнение. Евгений, привозите, я адрес сейчас вам назову. Наверняка вы и так его знаете, собственно. Но мне не лень назвать еще раз. Значит, это улица Новый Арбат, дом 11, первая высотка, где раньше был пивняк «Жигули». Сейчас тут находится еще вывеска «Театр Калягина», театр-студия Калягина. Дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы» для, соответственно, меня. Что далее тут к нам приходит? Ага. Куда делась Джанна Стингрей, пишет Протагор. Протагор, пойми,

0: Меня правильно, может быть, Володя вам ответит, и то есть вы ни в коем случае не навязчиво задавать.
1: Там завис тираж Red Wave в США, и ее обязали его продавать. Чем она и занимается?
0: Ну, я думаю, да, пусть она подольше там этим занимается, мы сделаем все, чтобы он завис подольше. Так, далее, что тут еще приходит? Да, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Ну, тут какие мощные телеги. Ладно. Что еще будет такого яркого на фестивале «Надежда»? Кто будет в качестве почетных? Должны же быть какие-то почетные.
1: Почетные у нас есть интересные команды. Ну, в принципе, как, они все были лауреатами прошлых фестивалей «Надежда». Это «Русская правда», это группа «Кранты» и прошлогодний лауреат группа «Джест», которая сказала, что они лучше, чем «Эсты». Теперь им приходится каждый концерт это доказывать. Ну, и вот посмотрим, смогут ли они это доказать на фестивале «Надежда», где всяческие молодые команды будут стремиться им обратные своей музыкой доказать. В чем и есть интрига данного фестиваля. То есть каждый хочет сказать, что он уже лучше, чем все остальные. Вот, мне это всегда очень нравится. Вот, то, что кто-то там похож, допустим, на Шевчука, допустим, или на Рэя Чарльза, в этом нет ничего, так сказать, удивительного. Я бы даже сказал, что многие песни Никольского или Романова похоже, там, допустим, на Dire Straits, однако никто об этом вслух как бы и не говорит. Ну, вот, хотя, на самом деле, они вовсе и не похожи на Dire Straits, потому что песни Никольского и Романова. Просто музыка, она же витает в воздухе. Вот ее нужно поймать, ее нужно ухватить за хвост, вернее, за, так сказать, сначала за голову, да, так сказать, то есть придумать начало, потом придумать конец, получается, как бы песни. Но запросто может быть так, что сразу два человека ухватили одну и ту же мелодию, один за хвост, другой за голову, написали две, а может быть даже и три похожие песни. Я думаю, что это вот примерно так. Ну, а 200 где-то пути, так сказать, я так думаю, что это то расстояние от Москвы до города Климовска, которые музыкантам и группам нужно этой группы Gin Tonic преодолевать, возвращаясь из клуба, где они выступали в Москве, к себе домой, где мама уже поставила чайник, подогрела, так сказать, макароны с мясом и ждет, не дождется, пока их дети, музыканты вернутся домой, так сказать, там она их и встретит, и нальет горячего чая, накормит, уложит спать. Ну, в конце концов, они там будут у нее под контролем. И никакого джин-тоника дома они, конечно, потреблять не будут, хотя так себя и назвали. Ну, вот. А послушать это будет все можно. 23 марта они выступают в клубе U2 на начало в 19:00. Там же вы можете и про эту песню сказать. Ну, вот. Они лауреаты областного фестиваля, 3-го областного фестиваля. Такая стала смешная сейчас традиция. Вот уже несколько лет, то есть проводится областной фестиваль. То есть все областные группы, которые у нас есть в Подмосковье, они могут там принять участие. Потом проводится фестиваль «Надежд» для таких, так сказать, молодых команд. Вот. И все это завершится большим фестивалем «Вечерней Москвы», куда я хочу, кроме вот, молодых групп, еще какие-то проекты смешные пригласить. Мы даже сегодня кое-что послушаем из того, что вот я принес какие-то, как вот Саша сказал, я якобы принес какие-то компакты или там чего-то еще.
0: Да. Вот я сейчас тут внедрил в проигрыватель пластинку, на которой написано «Медведь Шатун».
1: Ну, еще один блюз.
0: Будешь рассказывать?
1: Мы начали. Замечательный человек такой есть, Джек. Он работает на подпевках у группы «Русская правда». Вот. И вот собрал свою группу, называется она «Медведь Шатун». Джек очень большой человек, такой колоритный, вот, с большой окладистой бородой, поет, еще, кроме всего прочего, хорошие блюзы, хорошие песни, душевные песни. И вот я смотрю, у него уже даже появились свои поклонники, их не так уже и мало, их уже достаточно много, его песни знают. Мне, например, они нравятся. Вот давай узнаем, как они понравятся ли они нашим радиослушателям.

0: и на твой последний патрон.
1: Почему тут интересуются, не будет электронных проектов на этом фестивале новомодных?
2: Новомодных проектов? Нет, будут многие проекты, которые, так сказать, достаточно любопытные и интересные. Не на самом фестивале «Надежд», там молодые команды в основном, так сказать, а это уже будет фестиваль «Черни Москвы», он будет уже в апреле по клубам. Вот, я давно мечтал собрать различные проекты. Это всегда было, скажем так, прерогативой Питера, где было много людей, которые играли друг с другом, как бы такие вот «Джеймс Сейшн», когда много музыкантов из разных групп, там типа, музыканты из ДДТ и НЭПа сделали «Дубы колдуны». Потом вот ты же выступал сейчас с проектом «Селедка», совершенно шикарным проектом, где музыканты «Ном» и «Два самолета», так сказать, сделали такой проект очень любопытный. Вот. И в Москве начали появляться, допустим, «Четверг Арутюнова», когда Арутюнов и Четвергов сделали очень любопытный проект. Вот. Или, например, вот сейчас вышел такой компакт-сингл проекта «Легкие», которые собрали Леня Сигалов и гитарист группы «Серьга» Сергей Левитин. Ну, правда, это старые друзья, они играли еще в группе «Пога», до этого в группе «Пари», потом долгое время просто не виделись и не могли играть вместе. Вот они собрались, сделали какую-то забавную, смешную музыку. Вот я думаю, что это все можно будет увидеть вот уже в апреле на фестивале «Надежд». Группу «Мартин» я собрал. Помните, была такая группа «Мартин» году 86 или 87-й? Они выступали на первом же фестивале «Рок-лаборатория», фестиваль «Надежд». И после этого их стали приглашать на различные гастрольные поездки там, в Финляндию, там куда-то там чего-то еще. Они не поехали, из-за этого распались. Чем интересна группа «Мартин»? Ее вокалист Паша Молчанов, вокалист группы «Тайм-аут». А бас-гитарист работает в группе СС-20, Игорь Тарасов. Вот знаменитая группа «Мартин». Они сейчас готовы сыграть пару своих песенок для своих любимых слушателей.
1: А ты слышал сольник молчановский?
2: Да, слышал.
1: Хорошая музыка. Ну, сейчас подошло время рубрики, именуемой «Новости». После того, как Владимир Варфоломеев споет нам данную пьесу, мы продолжим разговор. А сейчас отбивки, что ли, пока поставить вам.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица. Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: В Москве 5 минут второго. Я напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы». В эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Владимир Марочкин, организатор очередного фестиваля «Надежд». Мы ведем с ним беседы и слушаем, в общем-то, потенциальных кандидатов на участие в данном...
2: Если бы на участие, то название людей, которые будут звездами следующего десятилетия. Именно в этом-то и интрига, что каждый девятый год каждого десятилетия появляются звезды, которые будут формировать наши с вами вкусы в следующем десятилетии. И сегодня именно такой год, девятый год. И именно на фестивале «Надежд» мы кого-то, наверное, и услышим из тех, кто будет наши вкусы формировать. Кто знает, может быть, это и джин-тоник, если вот очистит свою голову, так сказать, от Шевчука и сделает что-то свое. А может быть, это будет группа «Медведь Шатун», которую мы с вами уже послушали. Вот. А давайте сейчас, вот мы говорили о проектах, Саша, группа «Легкие», Леня Сигалов и Сергей Левитин.
1: Давай. Подходит к концу наша беседа с Володей Марочкиным, организатором второго...
2: 12-го.
1: Ну, второго, договорились. Да, второго, да, фестиваля «Надежд». Мы отслушали ряд композиций. Вот еще такой вопрос пришел на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Может быть, ты ответишь на него. Пожалуйста, опишите ваши отношения к группе «Алиса». Мне кажется, что, несмотря на безусловный профессионализм, ощущается некое надоедливое позерство Кинчева. Спасибо, Алексей.
2: Я вот любил Кинчева году 86-м, когда он выходил на сцену в таком вот ПТУшинском имидже. Так сказать, челочка на правый глаз, короткий пиджачок, короткие брюки. Это действительно была эра Кинчева. Я фанател круто под Кинчева. Ну и, в принципе, с ним достаточно часто мы чего-то такое пили, типа чая или кофе. Вот. А сейчас, не знаю, мне было грустно смотреть вот его концерт на юбилее группы. Что называется, играли, не угадали ни одной ноты. Вот. Мне кажется, что все-таки это не профессионализм. Может быть, это как-то называется еще. Вот. Но мне очень так обидно за Кинчева. Он некоторое время назад пытался перейти делать музыку для людей своего возраста, то есть для тех, кому уже за 40. А ему уже за 40, к сожалению, может быть, к счастью. Вот. Но как-то вот он там не был принят. Он стал чужим среди своих. И ему просто пришлось вернуться опять-таки вот уже к известному и всем, и, наверное, даже ему надоевшему имиджу. Вот. Но что делать? Вот такова жизнь, таковы коллизии этой нашей самой жизни. Вот. А я хочу вам представить другую группу, уважаемые мои друзья, милые мои радиослушатели, барышни, которым послезавтра исполнится 8 марта. Вот. Группа называется «Русская правда». Ее лидер Тарас, он в тусовке, его именуют не иначе, как «Учитель». Хотя это не имеет отношения не только к тому, что у него уже достаточно большой фан-клуб, и есть много подражателей и продолжателей его нелегкого дела. Он действительно преподает историю и экономику в средней школе в Новогиреево. И хорошо преподает. Он выдвинут сейчас название «Учитель года города Москвы». Это рокер-то, который в косухе ходит в школу. Вот, учитель года. И я у него однажды был на уроке экономики, и совершенно не врубающийся в экономику. Чего-то понял. Нормально, что такое он мне объяснил там про тресты какие-то, там чем-то
1: вообще,
2: еще.
1: Мне кажется, что как-то вот преподавание экономики, так же, как и вообще само слово «экономист» в наше время, вот «фарашки» — это преступное слово. Какая экономика?
2: Красивые слова, но преступные, правильно.
1: Преступное слово.
2: Вот. Но что самое интересное, вот по примеру Тараса очень многие учителя пошли в рок. На фестивале «Надежда» будет играть группа «Перекресток». Две барышни. Одна из них преподает в первом классе школы в Митино. Другая – английский язык, так сказать, в школе, в одной из школ на юго-западе. Вот. Учителя, так сказать, идут в рок. Это хорошо. Ну, естественно, что сейчас, так сказать, учителей, так сказать, особо не кормят на рабочем месте. Не дают им ни чай, так сказать, ни какао, ни кофе, так сказать, ни в класс не приносят. Поэтому все-таки вот хочется иногда уйти в рок, так сказать, в судьбу, да, как принято говорить, отнюдь, так сказать, не в какие-то материальные нужды, а вот сюда, вот такое в необычное пространство, которое именуется рок-сообществом.
1: И ответ на вопрос Протагора. Он спрашивает, будет ли сегодня в эфире хоть одна песня, исполняемая женским голосом. И почему среди солистов рок-групп так мало женщин? Ну, вот их так мало, что даже сегодня ничего, видимо, не будет звучать у нас, да, уже? Но...
2: Вот, у нас на фестивале «Надежда» будут женские группы и очень интересные группы. То есть я обещаю, там появились очень интересные вокалистки. А вообще, я недавно беседовал с Ольгой Суворкиной, такая была замечательная группа «Женская болезнь». Вот. Она говорила, что очень тяжело женщине на каблуках играть на гитаре, потому что возникает перетягивающий момент. Гитара тяжелая, каблуки высокие, то есть вокалистка просто падает на сцене или со сцены. И это вот очень большая проблема.
1: Приобретается потом новый синюшный цвет мордашки, который все списывают на недостаточность почечную. Хотя реально это попросту ушиб. Мы даже подставляли людей специальных, держащих миски со льдом, чтобы они падали туда в них и бодрились. Но миски выбивались, падали, публика поскальзывалась, стукалась копчиками о дощатые полы, и были травмы.
2: И людей с синими, синюшными мордами было все больше и больше.
1: Больше.
2: Вот такой был клип у Роберта Палмера, где четыре красивейшие барышни на высоких каблуках играют на гитарах. Но я почему-то думаю, что эти были гитары из пенопласта.
1: Безусловно.
2: Вот. Ну, поэтому вот я думаю, что давайте послушаем все-таки мужскую группу «Русская правда», хотя у этой группы очень много почитательниц барышень.
1: Ну, Володя, видимо, это, наверное, последняя фонограмма, которую мы сегодня прослушаем. Вот. Со своей стороны, соответственно, я буду делать все возможное, дабы каким-то образом...
2: помочь нашей молодежи.
1: Да, пропагандировать далее. Вот. Ничего, что я так шуршу этой шоколадкой.
2: Слушай, я бы тоже чем-нибудь пошуршал бы.
1: Все кончилось там. Вот, то есть я буду, соответственно, рад тебя видеть здесь всегда с интересной информацией о молодежи нашей, потому что откуда же взять еще эту информацию? Еще прежде, чем мы послушаем вот коллектив последний в нашей сегодняшней встрече с Володей Марочкиным, я хочу обратиться к Жене. Вот, Женя, кассету ты, конечно, можешь принести, но участие на эфире лишнего человека, лишнего в плане вот, если он не участвует в программе, практически нереально, потому что у нас ночью здесь очень сложная пропускная система, поэтому я тебе не смогу с этим помочь. Кассету можешь оставить на вахте в будний день там, или прислать ее по почте. И, кстати, индекс, еще раз напоминаю, 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, эхо Москвы, программа «Монмаранси».
2: Я еще думаю, Жень, ты можешь принести эту кассету 22 или 23 или 24 марта в клуб YouTube, где будет проходить фестиваль «Надежд». Ее послушают многие специалисты, и она дойдет до Александра Лаерского, без сомнения. И возможно, что твоя группа примет участие в каком-либо ближайшем же фестивале.
1: Да,
2: а я хочу вот от имени организаторов фестиваля поблагодарить Александра Лаерского и радиостанцию «Эхо Москвы» за вот... предоставленную возможность наших молодых музыкантов услышать в эфире миллионной армии радиослушателей. Все-таки мы, наверное, не акулы пера, а, наверное, дельфины пера, я так бы сказал. Ну и кроме того, ты, кстати, меня очень радует, что очень многие музыканты отнеслись к этому ответственнейшему поручению со всей серьезностью. Сейчас многие участники фестиваля «Надежда», несмотря на то, что они музыканты молодые, сидят в студии ночами, несмотря там на 8 марта, пишутся. И правильно делают, так и надо. Надо работать.
1: Совершенно верно.
2: «Русская правда».
4: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных — Фил Коллинз, партию бас-гитары — Питер Тош, партию гитары — Ли Скротч Перри.

0: И, наконец-то, прибыл долгожданный гость. Именно его мы ждали. Дело в том, что это весьма почтенный человек уже в возрасте, и должность его обязывает. Я хочу сказать, что в гостях у нас, опять же, по вашим многочисленным просьбам, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город 92». Этот конкурс проходил в городе Гамбурге в 1992 году, в июле, летом. И также стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
1: Добрый вечер.
0: И также нашего дорогого гостя сегодня сопровождают уже известные вам Екатерина Израилевна Половинкина и Андрей Орлов, наш базитолог, которые тоже будут принимать участие в нашей беседе. Но прежде всего хотелось бы обратиться к академику Александру Евгеньевичу Пожарскому, вернее, сделал такой экскурс в вашу молодость. Я знаю, что в молодости вы специализировались на строительстве мостов. И всех наших радиослушателей очень волнует эта тема. Дело в том, что падают, они как бы рушатся, кривятся. И, в общем-то, проблема мостов, она всегда стояла очень остро. Ну, начиная там от влюбленных, кончая трамваями. Вот, что бы вы могли добавить, что бы вы могли вспомнить, и какие сейчас проблемы в мостостроительстве существуют, на ваш взгляд?
2: А я хотел бы еще разбавить твой вопрос более детальным, да, да, как бы дополнением. Вот, например, метромост в данном случае, он рассыпается. И, да, предположительно, из-за содержания в этом строительном материале органических веществ, типа вот
0: соль, короче, там
2: птицы были дохлые, кости, и все это пришло как бы в ветхое состояние и дало повод вот разрушениям. Но так это была плановая операция, то есть вот как бы такая с дальним прицелом, чтобы, дескать, в каком-то году там опять получить подряд на обстройку вокруг моста там и так далее.
0: Дескать, реконструировать,
2: да. Да, хоть вы занимаетесь в основном там Подмосковьем и все, что связано с ним, то бишь там участки дачные, нужники и прочие мелкие постройки. Вот ваше детство и юность прошли, так сказать, таким, в общем-то, фундаментальным, в общем-то, занятием мостостроительством, да, мостогородством, то вот хотелось бы знать, насколько верна информация по поводу содержания органических веществ в этом строительном материале и каковы они по природе, если вы изучали этот вопрос.
0: Да, и, конечно, как продолжение этого вопроса, хотелось бы знать вероятность попадания этих органических веществ вот в современные мосты, поскольку вот мы строим, а они там все попадают, к примеру, тогда вот получается замкнутый круг, а мы платим, а они строят, а эти попадают.
1: Ну, началось все с того, что детство мое, в общем-то, прошло под мостом, как раз и находясь под ним, наблюдал за теми людьми, которые приносили какие-то органические вещества для того, чтобы подмешивать в материалы, из которых эти мосты возводились. Наверное, поэтому таким образом сейчас обстоят дела с вновь построенными мостами, хотя в основном тенденции к подземным строительству мостов сейчас наблюдаются. И в Подмосковье, например, вы, ну, не найдете мостов уже как таковых, потому что там они смешаны с этими органическими соединениями, о которых вы спрашивали, и их уже не видно под землей. Они существуют, есть, да, они строятся есть постоянно, но, как правило, они недоступны глазу простых обывателей, тех людей, в общем, которые хотят пользоваться этими мостами, несмотря на наличие этих веществ.
2: А да, вот влюбленные, они просто стремятся, вот, мечутся иной раз в поисках моста, их тянет на какие-то такие рискованные сооружения. И вот вы все-таки более детально, я понимаю, конечно, что это профессиональный, может быть, какой-то секрет, связан с курьезом разрушения мостов, но вот природа органического вещества, я знаю, вот в Подмосковье интенсивно используется помет, значит, за счет наличия птицефабрик такого несоразмерного, то есть по плотности населения приходится до 9 куриц на одного жителя Подмосковья, и пометы они дают больше, больше, чем человеческого помета. Так вот, насколько пропорционально содержание человеческого, гусиного и куриного помета в одном замесе, знаете, цемента? Да.
1: Знаете, это как раз зависит от количества людей, которые приходят к этим мостам для того, чтобы наблюдать влюбленных.
2: Вы имеете в виду...
1: стоят на этих мостах, ага. Да. Потому что те трюки, которые, как вы изволили заметить, влюбленные вытворяют на мостах, как раз и провоцируют выделение этого вещества у наблюдающих.
2: Ну, особые трюки, я заметил, в районе виадуков происходят.
0: Да, да.
2: А, собственно, мосты, они являются как бы... вот как вы говорите, в Подмосковье они, в общем-то, являются скрытым даже, чуть ли не военным объектом. Вы, конечно, об этом по привычке, по своей, по ящичной, то есть ящичные ваши мозги, ящичные вообще конструкции головы и всего вашего бытия.
0: Кстати, простите,
2: бытия.
0: Я как бы не осмелился об этом сказать вслух, но меня тоже поразила внешность академика.
2: Да, он, в общем-то, работая в таких организациях, приобретает ящичнообразный вид. И таким образом он просто, вот видите, не может он изложить. Но сейчас время другое настало. Мы вас, собственно, разгрузили, вам преподнесли, так сказать, вот, налили.
0: Выпечку вот тут
2: этим,
0: у вас,
2: да,
0: стоит у нас перед ящиком всегда, выпечка.
2: Которая, надо... как правило, дает возможность разгрузить, так сказать, кору головного мозга и изложить все как есть, как было.
0: Да,
2: то есть.
0: Да. И, кстати, объясните, почему сейчас пусты будочки?
2: Да.
0: Потому что, ну, я объясню, раньше вот на всех мостах, ну, вот стоял часовой, вот когда на мост ходишь, там будочки, вот, поскольку все мосты
2: и
0: были обеты...
2: И часовой был под мостом обязательно.
0: Ну, скрытый.
2: Но это его детство, опять же, видите, да, здесь намек чувствуется. Вот.
0: Сейчас почему-то мы не видим часовых.
2: Здесь... Может быть, тенденция прослеживается наследственность. Что-нибудь такое от дедушки.
0: Есть который... градостроители, мостостроители.
2: Да, там первый, второй часовой и третий, который вообще никому не понятен был. И прятался под мостом, иногда на плотиках, иногда, так сказать, находясь на буях просто раскачивался.
0: На буях или на подвеске, специальная ременная подвеска. Вот под, то есть был раскач ветровой, поскольку...
2: Да. Дело доплачивали в том, что... им серьезно там, потому как... Баржа иногда будет,
0: цепляли,
2: она не
0: цепляли.
2: Может обойти, и цепляла иногда.
0: А
2: зацепленных,
0: в принципе,
2: много было среди...
0: Вот, диагностика состояния мостов — это дело очень важное, и практически по своему вот искусству, по технике, это может сравниться разве только с людьми, вот, вскрывающими сейфы, но не с грубыми медвежатниками, а вот по щелчкам, подбирающими комбинацию. Да? Также вот эти подвесные, так называемые мостовики, они как бы по колебанию моста, по комбинации ветра и вот этих колебаний резонансных частот воспринимали своим телом степень разрушения или предстоящего разрушения моста и уже проводили диагностику. Я знаю, что вы были одним из таких людей, может, этим квадратность объясняется. Вот. И сейчас их осталось совсем мало. Вот последняя, например, Эмма Тильда-Забельская, она умерла, по-моему, в прошлом году. Это, кстати, первая женщина-диагностик, вообще мостовая в мире.
1: Она упала с самолета, по-моему. Как раз в связи с тем, что мосты уходят под землю, эти люди переквалифицировались в такую авиационную профессию. Они стали летать на маленьких самолетах и орошать землю органическими веществами. Как раз это объясняет наличие в конструкции мостов этих самых веществ.
2: Вы, вот, да, вы, но... вы, пожалуйста, вот, возникли, да, сложности. Как
1: угловатость
2: заметить.
1: Моей головы и круглый, да, вы... микрофон не очень хорошо сочетаются, поэтому...
0: Да,
1: да. Да, сложности возникли у авиадиспетчера в связи с тем, что эти люди, как уже заметили, из поколения в поколение, занимавшиеся осмотром мостов, вдруг ни с того ни с сего пересели на самолеты. И как бы такая смена профессии.
2: Да, я, кстати, могу сказать даже, что вот он упускает из виду, что это не самолет, а некие летающие модули, которые, в общем-то, и не были доступны человеческому взору. Потому как вот в Тушино оно всегда было заметно. Летали и отвлекали взор от этих вот органических распылителей на летающих модулях.
0: Ну, да, вот я хотел, я вижу, как бы, что наша
2: процентин
0: академия...
2: Процентин замеса он так, в общем-то, и не сказал.
0: Ну, видимо, это, видимо, запрещает подписка или что-то такое. Я как-то вижу, что наш академик не очень хочет обсуждать эту тему. Хорошо, мы перейдем к следующему вопросу, который просили вам задать наши радиослушатели. Одно время вы были автором такой идеи, которую, в общем-то, выдвигали на обсуждение в Думе. Это как бы по подобию Тайорского моста, сделать полированные перила на всех мостах отечественного производства. Вот. При этом лесопилка нормально вроде вот работает, и как бы вот полируют они хорошо, я наблюдал. Вот. Но почему-то Дума отклонила этот проект. Он немножко непонятно. Было бы красиво, я считаю.
1: Да, да, но дело в том, что многоуважаемым депутатам известно, что в нашем государстве все происходит само, потому что перил мостов становится, как, в общем, и все перила в подъездах, становятся полированными от времени, от того, что люди, которые пользуются этими мостами, просто трут их своими пиджаками, от чего, в общем, и те старятся, и нужно покупать новые, так же, как нужно строить новые мосты. Это выгодно, когда перил не полированный, и как бы...
0: Уклончивый
1: такой
0: человек.
1: Легкая промышленность тоже получает от этого свою выгоду.
0: А скажите, Александр Евгеньевич...
2: Можно так вообще объединить. Затирают мосты, одним словом.
0: Затирают.
1: Затерли уже под самую землю.
0: А что касается вот такого вопроса, как-то перильные черви, так называемые, как бы, это необычная порода, вот там древесные черви, да, там, которые подвергаются там периодическому налету дятлообразных, как бы, птиц и так далее. А это... перильные, как бы, черви, выведенные в результате вот такого сложного синтеза, значит, древесины, меди, к которой они крепятся, обдувалого ветра и протира пиджачными полами граждан. Вот, как бы, какие у вас взаимоотношения с биологами на эту тему?
2: А именно с козявочниками.
0: Да, именно с ними, естественно.
1: Они ждут, все с нетерпением ждут выхода мостов наружу из-под земли, как второго пришествия мостов, да, как раз...
2: Представляете, все Подмосковье вспучится, как бы, и поднимется, как вот это, навозные и пометные кучи, когда начнут вздыматься.
0: Когда-то охлорки досыпали, мы, я помню.
2: Но это досыпают наоборот, чтобы угнетать вспучивание.
0: Это смотря сколько, Андрею, досыпать. Вот бывало, чего-то досыпешь, чуть-чуть не рассчитаешь, уже и вспучило. Один раз вот даже свиньи через трубы полезли. Там внутри так вспучило,
2: они
0: что протол...
2: Через, они по трубам лазили, до сих пор закупорки ощущаются.
0: Ощущаются, кстати.
2: Не подаются газы и воды, источные воды не поступают из-за свиного запора.
0: Кстати, селяне из-за этого вот очень недовольны, и упало, кстати,
2: они
0: количество...
2: Они по-прежнему пользуются древними своими способами вот, отправлениями и принятия всяких естественных привычек.
0: А вот давайте поинтересуемся.
2: Свинозапор, в общем-то, не дает возможности прогрессировать, эволюционизировать. А почему, говорят, наши провинции отстают от западной? Свиньи заперли, все.
0: Все. Целиком. Причем, кстати, ведь вот сейчас, если раньше как бы был такой на государство, ну, бюджет был у государства, но прочищало вот это свинное, то сейчас как бы это дело каждого, поскольку вот самоокупаемость, и практически они просто плюнули, то есть свиньи там эти, значит, торчат, когда там они сами прочищают как-то в складчину по очереди, у них же очередность, то сразу же, значит, происходит спучивание, затыр следующий, то есть и все это практически такой, ну, идет по кругу затыр, то есть...
2: Помнишь, на какой-то передаче Дмитрий Валуй, занимающийся пищевой промышленностью, они как раз свели производство колбасных из свиных изделий к тому, что просто использовали эти закупоркими свиньями вот этих вот трубопроводов. Таким образом создавались автоматически колбасные изделия. То есть их просто нужно было своевременно извлекать, поперчить и пускать в распродажу.
0: Практически запеченка уже была, да. Ну,
2: да,
0: ты знаешь,
2: трехдюймовые,
0: кстати, что...
2: трубы тоже поросят. Забиты были, и поступала колбаса почти что регулярно. Сколько на ней жили? Выросли, считай, на этой колбасе.
0: Ну вот Валуй-то сейчас, кстати, эту технологию уже осваивает в Лос-Анджелес. Вот тут недавно приезжал человек.
2: Утечка мозга произошла.
0: Да, да, целиком. Кстати, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, какова ситуация в архитектуре с утечкой мозга? Собственно, эта проблема интересует очень многих наших радиослушателей. Вот, в частности... Татьяна вот Буланова
2: кстати,
0: пишет.
2: Утечка однажды раз в день нормально считается или трижды раз в день? Вот до сих пор не определились. Утечка и спуск мозга должно сколько раз в день происходить?
0: Чтобы это было нормально
2: Вы,
0: и не травмирующе.
2: Вы как научный деятель, наверное, заинтересованный так сказать, самостоятельной утечки, наверное, как-то уже готовите себя к этому и разработали какой-то, в общем, уже такой наиболее подходящий способ утечки.
0: И сами вы не собираетесь ли это?
2: Да.
0: Это очень важно.
2: Вместе вот с тем, что утекает, как бы утечь от нас.
0: В потоке, в общем, как бы устремиться туда.
2: Ну, судя по званиям, вряд ли.
0: Да, судя по глазам, тоже как-то
2: да.
0: Вопрос твой вызвал недоумение. В общем, давай перейдем к более такой теме, близкой нашему академику. Хотелось бы поподробнее узнать вот о самом конкурсе архитекторов «Город 92» и о вашем проекте «Башенки». Вот, потому что как бы «Башенка» была уникальна. Вот не могли бы вы немножко поподробнее от ней рассказать? К тому же я знаю, что она была как бы в мостах тоже.
1: «Башенка», да, она находилась между мостов. Между всех мостов, как только они были построены, была построена и башенка рядом с ними. Стоит она там до сих пор, но мостов уже нету рядом. Некоторые недоумевают, как и вы, где же мосты? Были и мосты, и башенка, а сейчас стоит только башенка. И все вспоминают о моих званиях. Все говорят, что эта башенка в них виновата.
2: Интересно.
1: И мосты тоже.
2: Мнение специалиста.
1: Но теперь мостов нету. И осталась только башенка. И вы вспомнили о ней, она прекрасна. Я тоже ее очень люблю.
2: Вы знаете, а при застройке, при закладке исполнялась колыбельная «Спи, башенка, бай-бай». Потому и долгострой с ней был связан. Однако подгон к ней...
1: Но она невелика же, эта башенка.
2: Она и...
1: И рано петь ей колыбельную.
2: Да. И она не высокая и не низка, она же с такого подходящего размера.
0: Самую меру, то есть как бы...
2: Видать, ее отовсюду.
0: А вот Иосиф Кегль, португальский архитектор, я знаю, занял второе место на этом конкурсе. Вот немножко поподробнее о его проекте. И, кстати, я знаю, что у вас с Кеглей произошел неприятный инцидент прямо в конференц-зале вот гостиницы «Хилтон».
1: Он просто немного не понял концепции моей башенки, построив Кеглю. Может быть, как русские полководцы начали называться Донским после Донского сражения, этот самый ваш Иосиф носит это имя после того, как вместо нормальной башенки поставил кеглю. Но ее сбили, как сбивают всякие кегли, и не осталось этого творения ничего просто. А моя башенка стоит, мостов нету рядом с ней.
2: А, собственно, ну,
1: башенка
2: игра в
1: град... стоит там, где стояла. А вот этот архитектор, он, недоумевая, ходит вокруг, смотрит на нее, оглядывается и не видит своего творения. Может быть, поэтому...
0: Ну, я думаю, что из всего выше вами сказано, не имеет смысла говорить о человеке, занявшем третье место на этом конкурсе. А вот скажите, пожалуйста...
2: Ну, вообще не пойми, что было выстроено.
0: А, то есть ты видел, ты как бы... А, ну да, у тебя же открытка он, есть,
2: открытка,
0: я видел. Открытка.
2: Была прислана, причем непонятно. Я ее крутил долго вверх ногами, не мог понять, это горизонтальное или вертикальное вообще расположение в длину и в ширину. То есть что-то невероятное.
1: Это просто, наверное, была закрытка.
2: А-а-а. Это интересно. Я же вообще не получал таких...
0: А я даже с трудом представляю, о чем ты сейчас.
2: Ну вот
0: я...
2: он, видишь, ездит по весям и городам, знает, что помимо открыток еще и закрытки приходят.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот вы ездите по весям, городам, как правило, в Подмосковье. Вот сейчас в средствах массовой информации активно как бы поднимается тема вот чугунных изделий, которые по всему Подмосковью принято выставлять на каждом углу.
1: Они доминируют.
0: То есть вот какие сейчас вот скульптурки наиболее популярны? Я помню, в прошлом году это был муравей. Вот, что вот сейчас как бы вроде бы селяне спорят. Там, значит, одна часть выступает за яйцо, другая за гребешок.
1: Они еще вспоминают стрекозу, часто поглядывая в небо. Вот, но видят там только немалочисленные самолеты, в кабинах которых сидят те самые люди, которые когда-то охраняли исчезнувшие мосты. они нажимают на кнопки, распыляя органические вещества, которыми, наверное, каждый успел полакомиться в том самом Подмосковье, в котором, я думаю, в следующем сезоне там будет доминировать скульптура маленькой птички. Uh-huh. Маленькой птички, которая никогда не сможет догнать самолет, в котором uh-huh. сидит вот улизнувший прапорщик мостостроения.
0: А скажите, не повредит вот. Ли вот урожай, вот возможное вспучивание этих мостов, вот как бы...
1: Так, оно же кажется, и должно быть этим урожаем.
2: Романтичность вот этих селян, как раз смотревшихся на стрекоз подобные, вот эти вот летательные объекты, она, в общем-то, как раз и оправдывает это состояние нынешнего сельского хозяйства и всего прочего. Воздвигают памятники вместо того, чтобы колбасить там с граблями по своим делам. Ну, так кстати. Ли это? Но это мы затрагиваем другую тему. Я, в общем-то, надо специалистов.
0: Нет, но она целиком тоже близкая тема.
1: Тема памятников.
2: Ага. А вы можете объяснить вообще специфику застройки наших угодий, вот приусадебных, именно специфичными такими застройками? То есть, например, планирование там как бы избы, пятистенка там и вот отхожего места, оно имеет какую-то вот настойчивую тенденцию именно вот к такому исполнению. С чем это связано? Связано ли это как-то с национальной традицией? Может быть, это как-то связано с другими какими-то вещами? Вам, как специалисту, наверное, проще ответить на этот вопрос. Почему, собственно, застройки типовые такие? Вот? Не является ли это каким-то, ну, как бы протекционизмом, что
3: помогите
2: ли.
3: Помогите мне, пожалуйста, выйти отсюда. Я потерялся.
0: Это чье?
2: Это проходите.
0: Выйдите. Отсюда. Тут прямой эфир, да. Извините, да, это как бы... Да. Продолжайте, да. Так вот, был вопрос о граблях, я так понял.
1: На которые наступают обычно.
2: По много раз.
1: Да, и тем вся наша промышленность это как... Грабли, которые наступают...
2: И вот, кстати, интересно, чаще. Сельское хозяйство, это что? Это человек, наступивший на грабли, или это грабли сами? Вот что, наверное, себе представляет?
1: Ударивший этого человека?
2: Ну, судя по всему, да. Личик это стал, ого-го.
0: Нет, но он тоже может наступить. Тут важно, что взаимные получается у них неприязнь.
1: Но они думаю, никак не сочетаются. Сельское хозяйство — это то, что подставило эти грабли под человека.
2: Вообще, кстати, в архитектуре это не последнюю роль этот инструмент играет, как у масонов мастеров с этим, с кувалдой, так и у нынешних советских андерграундных архитекторов рашпиль и вот это вот самое грабли, ну, на гербе-то.
0: Кстати, ведь хотелось бы узнать у нашего академика, поскольку ведь архитектура — это все, это не обязательно строение зданий, да, но это как бы и модернизация каких-то сельскохозяйственных инструментов. Ведь тот человек, который удлинил обычную тяпку и превратил ее в дальнейшем в грабли, вот он же тоже был своего рода великим архитектором.
2: А насколько он удлинил ее? Метров на 6, пожалуй, ну, тяпку, представляешь?
0: Ну, да, то есть вот от тяпки-то ничего не осталось.
2: Он мог сейчас... уже у соседей тяпать что-то там через забор.
0: Элементарно. Причем, как правило, это было белье, потому что ведь крестьяне, они не стирали, они только сушили в те времена. Ну, потому что стирать не было смысла. Да. А вот сушить...
2: Это во время суховея.
0: Конечно, конечно.
2: Когда сухом веет, то они подсушивали. И тогда тяпали как раз этими тяпками 6-метровыми.
0: Тоже ведь было по кругу, все знали это. И, в общем-то, рано или поздно приходило свое же к своему. То есть он вроде и тяпнул, да, вроде и рад. Завтра у него тяпнули, послезавтра он тяпнул. У этого, смотрит, это уже его. То есть то, что у него тяпнули неделю назад.
1: Да, вот вы говорили сухо. Началось все с того, что один себе ухо оттяпал.
2: Да.
1: Звался.
2: Ага.
1: Ван Гогом был первый, потом был второй, третий.
0: Это грабли. Уже, судя по всему, связано с семьей императора.
2: Да, многие вообще неправильно понимают слово «натяпать». Тяпнуть — это не значит, что потом на следующее утро не встать. Так натяпаются а другие вообще работают, тяп-ляп. То есть вообще этот глагол или существительное, оно переходит из формы в форму и постепенно становится как бы рулевым.
0: Что, кстати, нельзя допускать.
2: Да. Ну что же, вообще изъять при архитектурных каких-то решениях слово, связанное с этим...
0: С тяпом, да.
2: Да.
0: Ну давайте ненадолго прервемся, а после перерывчика продолжим наш разговор с академиком Александром Евгеньевичем Пожарским.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств и генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский, а также базитолог Андрей Орлов и Екатерина Половинкина, хорошо вам уже известная. И вот вопрос нашему гостю от Кати.
5: Да, я думала тоже, зачем меня пригласили сюда. Но, как выяснилось, как девушке мне дали очень серьезное задание найти несколько цитат об архитектуре и как-нибудь вплести их в беседу. Ну вот одна из цитат, которую я нашла у Карла Маркса в «Капитале», по-моему, в первом томе. Он писал так: «Самый хороший архитектор, нет, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что прежде чем что-то построить, он имеет в голове приблизительный план или проект». Вот скажите, а вам случалось когда-нибудь начинать строить хотя бы тот же самый мост или башню без проекта?
1: Нет, вы знаете, никогда не получалось так, чтобы... Не было в моих руках проекта. Часто, не скрою, мне давали его, и я вообще не видел проект до того, как начинали по нему строить. Но всегда в моих руках был проект.
5: А вот тогда такой вопрос. А вы сами-то тоже наверняка часто делали проекты?
1: Не сказал бы. Видел я их часто, но чтобы делать, нет.
5: Вот просто, вы знаете, у меня сосед-архитектор, так вот он, например, ни одного здания не построил никогда, но он делает проекты, и просто вот изо дня в день, вы знаете, вот он сидит, и он так зациклился на этих своих проектах, что ему уже, собственно, архитектура неинтересна. Ему интересны проекты, макеты, вот.
0: Это, кстати,
5: а зданий нет.
0: Кать, как раз я помню, мы ходили к нему на экскурсию смотреть сову, и вот его поделки из спичек архитектурные. Просто дело в том, что у Катиного соседа, вот как раз о котором идет речь, у него сова прям настоящая, живая, здоровая, даже филин, я бы сказал, да? Вот. И огромное количество, целые города, сделанные из спичек, самоличные.
5: Вот скажите, вообще, ну, нужны архитектуре творческие люди? Или же интересно этой науке иметь просто тех, кто сделал, построил? Ведь к нему же так никто и не пришел. Вот нет бы пришел кто-нибудь, сказал: дайте мне вот это вот то, что вы здесь наклеили. Он бы сказал: нате.
0: На его звонке дверном нет ни одного отпечатка пальцев, другими словами.
5: Да.
1: Ну, может быть, к нему не пришли, потому что не было... Вы знаете ведь, как говорят, архитектура должна вести человека. Человек, попадая внутрь архитектуры, должен быть ведом этой архитектурой. Наверное, на пути его не встретилось ничего, чтобы указало ему путь, сказало ему: иди в ту сторону, и ты придешь.
5: То есть вы считаете, что это еще может произойти?
1: Конечно, может. Пусть он придет в нашу академию, и там... Я думаю, его проектам найдется применение.
0: А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, а что вот вам послужило от таким толчком отправным, вот как бы калиской в архитектуру, я бы сказал, даже в искусство архитектуры?
5: И вообще, есть ли что-нибудь такое, что многим послужило этой калиткой?
1: Вы знаете, в моем случае, как ни парадоксально, это был мост. Я шел по полю, и вдруг он начался... По обе стороны я смотрю, как земля уходит вниз. Я понимаю, я стою на мосту. Наверное, тогда я понял, что когда этот мост кончится, с другой стороны его как раз начнется архитектура. И так оно и получилось.
2: Я помню, даже в областной газете статья была маленькая такая, какой-то репортер тренировался в эпистолярии «Внезапный мост» она называлась.
0: Я тоже припоминаю.
2: Хотя там писалось, в общем-то, о осеменении коров, в общем-то. Но называлась она так, я помню. Заголовки обычно читаю. Смысл достаточно в этом. Вот. А здесь меня как-то побудило вникнуть в статью. Там связано было, что вместо осеменения им вводили какие-то абсолютно другие препараты.
0: Снотворные вводили, снотворные, я помню.
2: Количество навоза там резко возросло. Ну, видимо, это с вашим мостом тоже имеет какую-то связь, а может и нет.
1: Что-то я припоминаю, я же смотрел вниз, как все попавшие на мост, и там как раз видел тех коров и вот этого человека, который тренировался в пистолере, он метался между ними и не знал, что делать ему, потому что все они впадали в сон, он думал, что...
0: Что, это дескать, навсегда. Он причина. То есть, а причиной да, быть неприятно вот такого явления,
1: конечно,
0: естественно, кому
1: может
0: понравится.
1: Может быть, он думал об этом.
2: Большинство статей, видите, рождаются от испуга, собственно.
0: Конечно, причем неплохих статей. Даже вот эта заметка, ведь она же носит исторический характер. Ты сказал, да, она маленькая, но в каких количествах она была отсеяна, передавалась из рук в руки. То есть внезапный мост — это уже как бы как третья пирамида.
2: Но на самом деле вот начало большого пути, оно, как всегда, не остается незамеченным.
0: Безусловно, безусловно. Главное осознать это внутри и преисполниться чувством вот, вот этим охватившим такого приятного волнения, что, дескать, вот она, калитка открыта.
2: Да, это как Иван Куча, метатель диска, запустил на этой Олимпиаде. Отравленный диск, представляешь, специально решил покончить со всем одним махом. То есть взял, нашинковал его какими-то таблетками и забросил это все вместо того, что в дистанцию пути, там, куда им надо забрасывать, он все это метнул в публику. У нас как, при старом режиме все это умолчали, его, конечно, там...
0: Ну, кстати, его не деклассифицировали почему-то.
2: Да я, он... в общем, и не слышал про него больше ничего. Что он там, где метал дальше, непонятно.
0: Но он, по-моему, ушел на тренерскую работу. Ну, вот сейчас его воспитанники занимают

0: Да-да, вы знаете, началось все это с того, что у скульптур, коими были насыщена местность, стали пропадать те самые снаряды, и правительство и партия поручили мне восполнить этот недостаток и, ну, каким-то образом разнообразить, потому что представьте себе скульптура «Девушка с веслом», но вот она уже без весла, или «Юноша с гантелей». Тогда она, правда, так еще и не называлась.
1: Да. Кстати, мало ведь кто знал тогда вообще назначение этого предмета. Просто казалось, что это он восхваляет 8 марта. Ну, два круглых предмета, и эти скульптуры назывались тогда. То есть «Слава 8 марта». Вот. Потом уже почему-то это превратили в гимнастический снаряд, видимо, вот с вашей как раз легкой руки.
2: Да он, по-моему, нашел в кустах образ этот. В смысле, около забора.
1: Нашел академик?
2: Да. Угу. На гантели. Такая она, в общем-то.
0: Ассоциации дело, конечно, сугубо личное, но я в этом предмете, кое потом с моей легкой руки стал называться гантели, как раз нашел образ моста, понимаете? С двух сторон два этих шара — это те области...
3: Как два берега.
0: Да, из которой и в которую нужно... пойти, а вот эта крепкая рука, сжимающая палочку между ними, это как раз тот самый замечательный образ, который, в общем, положил начало моей серьезной работе над проблемой путепровода, соединения, как бы путешествия людей. От главной проблемы архитектуры, которая должна вести, как я уже замечал.
1: А скажите, а вот вам лично какие больше симпатизируют гантели, вот маленькие или большие, или вот совсем маленькие?
0: Ну, мне вообще больше симпатично отсутствие этих гантелей, потому что как бы на голом месте и рождается, собственно, что-то гениальное. А когда гантели уже есть в руке, то... или просто она лежит где-то, может быть, в кустах, как вот Андрей заметил, то это уже неинтересно, уже есть что-то.
2: А как вы относитесь вот попросту говоря, ну, не плагиату, а здесь, скорее всего, именно плагиат, то есть вот имитация этой самой гантели в производстве, там, можно сказать, начиная от конфет, заканчивая колбасными продуктами.
1: Еще то шарниры есть, тоже вот шаровые. Так же,
2: да, это же, по идее, просто у вас отняли вашу вот эту идею. И как,
1: конструктивную как... идею, вернее, вот ее как бы художественный образ даже.
2: Да.
0: Ну что ж поделаешь, в наше время отнимают не только образы, но и колбаса, например, бывает вырвана из рук.
1: Вот я, кстати, вижу, что вы как-то пришли погрустневшись сегодня на программу. Какая-то была внизу тут беготня и по коридорам постоянно, я догадываюсь.
0: Дело в том, что я нес вам показать, мне даже грустно говорить об этом, но не смог, видите, я пришел с пустыми руками.
1: Слава Богу. А скажите, пожалуйста, вот как бы я знаю, что вам было предложено крупнейшими московскими мясокомбинатами разработать архитектуру колбасных изделий. Вот, то есть и вроде бы вот как раз вы то, что и несли, это вот ваш продукт вот был. Вот, и был вырван, видимо, как-то он был привлекателен, может...
0: Он был съеден на ходу вот двумя собачками.
1: Угу.
0: И что характерно, они ели его с двух сторон. Как бы направляясь к центру.
1: Угу.
0: А центр был зажат в моей руке. Но я не стал вам показывать то, что осталось от того, что был вознагражденен за нелегкую работу на мясоперерабатывающую промышленность, которую... как раз в последнее время я занимался. Вот сегодня была закончена эта работа, произошло вручение гонорара, но не судьба вам его.
2: Я думаю, хозяйка там дожидается этой третьей части. Вот. Этих собачек-то.
1: Ну, скорее всего, то есть, как бы, потому что посыл был явно оттуда.
2: Угу.
1: Вот. При этом хорошо, что вы видите все-таки гуманин, поскольку если бы не ваша рука, то произошло бы столкновение носиками, что для собачек вообще весьма болезненно. Вот, а неоднократно происходило там по дыханию. Вот, вот сейчас москвичи часто видят на улице парно валяются дохлые собачки, бывало, что они бегут и не видят друг друга, происходит лобовой удар практически, а они дохнут сразу. То есть вот это вовсе не вина.

0: они две лежат нос к носу, да, вот так, то это вовсе не чехословацкий герб там, изображенный так вот, как бы, да, не львы никакие, а вот именно прямое столкновение результата.
1: Они даже докатились до того, что передирают название, если у него, он, находясь в Кракове, придумал краковской гантели, краковская колбаса пошла. Пока башенку строили, им навеяло, Останкинская тоже пошла.
0: Да.
1: Молодежные были задействованы люди очень сильно, там, интенсивно, когда создавали, в общем-то, вот эти вот центры всякие и строили станцию, вот это метро Молодежное. Угу. Так это все же изначально, это же были гантели.
0: Практически, да, да.
1: Да. Но зато быстро всех оснастили, все эти скульптурные группы, которые обнищали и были, в общем-то, без, как сказать, без орудий, без инструментов, без своих спортивных. Они быстро все вооружились гантелями. Был период такой.
0: Потом хотелось бы узнать отношение нашего академика к такому конкурирующему, в общем-то, явлению, как гиря. То есть вот дело в том, что ведь гиря по своей конструкции несколько все-таки посложнее, чем гантели, ну, в архитектурном смысле. Я знаю, что как раз один финский ученый, по-моему, Коломя Кио, вот он как раз... что такое? Андрей, с тобой?
1: Нет, тут прямой эфир. Все.
0: Молодой человек, это прямой эфир у нас сейчас, да, извините. Прямой эфир. Пожалуйста, выйдите. Да. Да. Извините, да. Так, ну, возвращаясь к гире.
1: Да, ну, вот, вообще, кстати, по самому посылу, вот если, например, это зависит от, я понимаю, навеян продуктом, увиденным, так сказать, и расшифрованным в кустах или около забора, зависит ли это от количества принятой пищи, вот, прототип вашего изделия, то есть гири, это, соответственно, это же огромное количество принятой пищи заранее.
0: Практически гири.
1: Если это гантели, это, в общем-то, средний такой, в общем-то, легкий завтрак и обед, то здесь какое-то переедание, возможно, с гири связано.
0: Явно такой прототип, да, уже пресыщенного желудочного мешка, то есть все-таки удав такой. То есть гантели, конечно, изящнее. Гантели — это женщина. Ну, да, не берите в голову. Да, ну так что?
2: О гире не могу вам сказать ничего положительного. Равно как отрицательного, она меня просто...
1: Ну, штанги мы не спрашиваем.
2: Не удушевляет. Да. Мне, помню, понравился момент, когда в одном из фильмов, я не помню его название, эту самую, как вы ее называете, гирю, распилили на две части. Я не помню, что побудило людей.
1: По-моему, это гастрит характеризует.
0: А вот фильм, по-моему, назывался вот «Иван Грозный» как раз.
1: Да.
0: Там часто пилили.
1: Иван
0: они...
1: Грозный и все его 12 дочерей, они пасли коров, и Грозный при этом как бы прятался в кустах, а дочери бегали за ним и ловили как бы
0: его. То есть, ну, игра
1: из кустов
0: это была,
1: выпрыгивали и, в общем, довели старика до полного помрачения.
0: При этом он
1: стал называть себя Грозный 4, потому что он характеризовал себя вот как квадрофения, то есть уже серьезное осложнение было. Он боялся пауков, прятался.
0: Жутко боялся. Вот. Кстати, вот у всех царственных особ, что вот у Петра Первого, да,
1: тоже выволок такой слегка наблюдается.
0: Это из-за кровосмешения, во-первых, серьезного. Да. А Павел, вот император, конкретно, очень серьезный симптоматик.
1: Серьезный.
0: Да, Катенька.
3: Я еще одну цитату тут
0: хотела
3: привести. Вот я слышала такое выражение: архитектура — это застывшая музыка, а ваши мосты и вот эти гантели, их с каким направлением музыки можно сравнить?
2: Любое направление музыки, будучи застывшим, в общем, похоже на то, чем мы занимаемся.
3: Спасибо. Ну,
0: такой достойный ответ. А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, я в свое время тоже баловался архитектурой, то есть заканчивал архитектурный Московский институт, и у нас были такие типовые курсовые дипломные работы, то есть я вот помню в нашем потоке у пятерых, значит, было задание дипломного проекта, это конструкция лифта Останкинской башни, у двоих это конструкция вот самой вот этой приемной антенки ее, то есть все было, часть там по монументу было людей. Вот как вам кажется, в принципе, ведь Останкинская башня — это то же самое, что Эйфелева башня или Эвкалипт вот на Чукотке. То есть это же... Вот, и такой вдруг типовой подход к такому нетиповому проекту, являющемуся достоянием культуры, не убивает ли это, понимаете ли, ауру вот этого здания?
2: Вы имеете в виду Останкинскую башню?
0: Да.
2: Ну, как вам сказать? Аура — это обычно то, что... Вокруг, насколько я понимаю, вокруг Эйфелевой башни, так же, как вокруг Останкинской башни, воздух, а лифт внутри ее. И как они могут убивать ту ауру, которая вокруг них?
0: Угу. Спасибо. Ну, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: У нас в гостях заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский, и также Екатерина Половинкина и Андрей Орлов, наш базитолог. Речь у нас идет о архитектуре и не столько. Вообще, я так понял, что вы, Александр Евгеньевич, человек, в общем-то, незаурядный, достаточно. Вот, и хотелось бы узнать о ваших взаимоотношениях с общественным транспортом, поскольку это неотъемлемый... С кем?
3: И с женщинами.
0: А, да, безусловно, поскольку это очень напрямую связанные, собственно говоря, вещи. Вот и то это часть архитектуры, да. Ну, представьте себе, вот там, например, красивая площадь, а тут она идет и катит такую коляску сзади на ручке, а и там, например, помидоры, какие-то тряпки набитые, то есть это уже как бы одна часть архитектуры, а другое дело, значит, она идет такая, она там в блесках, там всякие ноги там торчат, такая вот, это другая часть архитектуры. И также с транспортом, то есть одно дело, знаешь, тут он на коне едет, это экзотика. Другое дело, там на москвиче едет желтого цвета, да? Другая экзотика. Вот ваше отношение вообще к этому? И каким образом сейчас современная вот архитектурская, архитекторская, я бы сказал, мысль работает в направлении вот компенсации архитектуры зданий с архитектурой населения, транспорта, животных, тоже важно.
2: Как раз городской транспорт компенсирует архитектуру во многих случаях. Проезжая мимо, создает ту самую ауру, о которой говорили. Женщины бывают разные, действительно. Кто с колясочкой, кто в блестках. Но все это, понимаете, настолько неважно рядом с великими произведениями зодчих уже почивших. Может быть, это оказывает свое влияние на творение современных архитекторов, что наблюдается в декоре. Вот часто мы видим какие-то элементы уже ушедших, прошедших здесь когда-то женщин. Вот, спортивных снарядов. Много, правда, уже не видно. Неизвестно,
0: это
2: почему.
0: Это правильно, потому что как бы время откладывает свой отпечаток. Ну, в смысле, накладывает.
2: Да, но получается наоборот. Время, в общем, что-то накладывает, но чего-то мы не досчитываемся после
0: этого. В результате, да, получается, как бы вроде и насыпает, вроде прибывает, с другой стороны, ничего там уже и не видно, как бы. А вот что касается животного, собственно говоря, вот как бы там вот городские птицы, да, всякие, вот их, ну, скажем, вот, печально известные по своим вот два дня назад происшедшим событиям Трафаргальской площади, где, значит, стаи голубей ходят, это неотъемлемая часть, собственно, архитектуры, да, тут вот лебеди у Новодевичьего монастыря, тоже неотъемлемая часть, вот, а вот эти птицы, которые в данный момент вот вы видите тут за окном, собственно, вышагивает постоянно. Вот как бы не является ли это излишеством? Потому что мы пытались как бы уже и говорить об отстреле, о каких-то таких достаточно мерах жестких, но вот, вот нам запретили, потому что как бы...
2: Я думаю, потому что кто-то уже занимается этим отстрелом, отловом, и не хотелось говорить об этом, но приближенные люди рассказывали мне о своих трофеях птичьих. Как раз мы, знаете, делаем то, чем вам показалось нужным заниматься, отловом этих самых птиц. Вы не беспокойтесь, их станет меньше скоро. И на фасадах домов, и в воздухе просто, потому что те застывшие птицы, они никому уже не понадобятся, которые на домах сидят. А вот те, что пролетают, те, что за окном, они нужны, да, ими интересуются. И поверьте, вы не первый, кто спрашивает меня о пролетающих птицах, но, увы, к своему сожалению, вам, как и многим до этого, мне приходится говорить о том, что, похоже, ваш улов не будет большим.
1: А к этому вообще вот сказано, а колготками за язык не громкий, пресловуто без конца, все, что высохло само у кромки, не найдет теперь лица.
0: Это Хорхе какое... Гомес, замечательный испанский поэт, да?
1: Да, какое может отношение иметь вот градостроительству и, собственно, подобию вот каких-то прототипов взять гуманитарных или животного мира, в воплощении их, так сказать, в дереве и камне, или как у вас там называется?
0: В чугунных решетках, да. Тоже это весьма важно, чугунные решетки.
2: Чугунные решетки. Чугунные
1: болвани.
0: Да, обрамление, вот, зеленое кольцо.
2: Как вы сказали, это Гомес написал?
0: Да, Хорхе Гомес.
2: Хорхе Гомес. Я не знаю, о чем он думал, когда писал это. Мало смысла в этих строчках. Смысл понятного и доступного всем, который можно изложить языком архитектуры.
0: Тут дело в том, что Хорхе Гомес, он вообще всю жизнь выдавал весла на лодочной станции.
3: Можно я включусь в беседу? Дело, конечно, в том, что вот уважаемый Александр Евгеньевич все время подчеркивает какую-то свою элитарность, что ли, какую-то причисленность к каким-то узким, может быть, богемным кругам.
0: Еще но,
3: подожди,
0: Катя,
3: я закончу.
0: Я просто тоже по теме. Что ты заметил, что у него сквозит какая-то вот антисионистская все-таки направленность?
3: Ну, этого я не заметила. Я заметила вот какую-то все-таки подчеркнутую, да, вот приближенные мы и непонятно простому. Да все там понятно. И не только вам все понятно, и простому тоже. И вот я хотела узнать, вот стиль вашей одежды и особенно ваша прическа, это тоже результат какого-то элитарного искусства?
0: Или это хирург так старался?
2: Да, вы имеете в виду какого хирурга, который...
0: Ну вот с вами пришел этот в белом халате, это что за человек?
2: Это сопровождение.
0: А, ну извините, да.
2: Это он был когда-то хирургом, он оперировал птиц перед тем, как их отвердевали и ими украшали постройки.
0: Фасады.
2: Да, но делать ему это запретили, и с некоторых пор он просто ходит в надежде опять получить такую вот легкую работенку.
0: Легкую, но там же встречаются яйца, там, об которые тупицы и скальпели, все это постоянно происходит в Ватикане, то есть я бы не сказал...
2: В Ватикане? Конечно. Не только в Ватикане это происходит, и в Риме, и в других городах. Почему вам показалось, что католическая столица именно то место, в котором это происходит чаще всего? Я и в Москве это видал.
1: Ага, ну, а вот да. Я полагаю, что еще изображения птиц были запрещены по ряду причин, что, во-первых, художник сподвигало создавать такие тонкие прототипы, то есть далеко торчащими клювами, что, собственно, искажало вид здания создавал какой-то ненормальный интерес, как похвататься как бы за что-то, за
0: опирающую часть. Повесить что-то такое, да.
1: В качестве альтернативы предложили создавать дупло рядом с птицами, то есть. И здание уже вообще было похоже на какой-то... Фасад здания был похож, черт знает на что, то есть на какие-то там барельефы, которыми разукрашено там сталинский метрополитен. Да, я, да, я полагаю, что все-таки, ну, как бы нужно меру иметь вот в воплощении этих идей. И когда ты там изображаешь какое-то животное, то нужно предполагать, чем это может, в общем-то, обернуться в дальнейшем. Вот эти скульптурные группы, они же, в принципе, создавались натурально, прям с этих вот, которые там прятались в метро.
0: С утесов тоже,
1: их, кстати, отлавливали, делали, да, и заставляли, в общем-то, одно время выкрашенными стоять. А-а-а. Пока сдавали первую очередь. Это же все архитектурские происки. Они, в общем-то, заканчиваются плачевно для простого народа. Сколько тогда было извлечено-то из-под этого дела-то?
0: Кстати, какой был энтузиазм, вот ты вспомни. Сейчас энтузиазм. Никто вот, не просто так не будет стоять там накрашенный. Во-первых, как бы, дескать, и денег ему подавать. Да и вообще сквозняки усилились. Если раньше было как поспокойнее, то сейчас и все подряд там. И, в общем-то, и воспаление легких можно, и там и насморк, жуть. То есть все они требуют и подогрева сразу им со всех сторон, и чтобы там и налили, и выпечки. То есть...
1: Излишний вот, да, этот, вот, да. Вернее, недостаток вакуума.
0: Что там такое? Да.
1: Опять кто-то ходит.
5: Hi, lads, it's me again. The directions you gave me last time didn't really help. I need to know where the toilet is. I'm, like, about to burst. Does any of you speak English?
0: Борщ в холодильнике там. В холодильнике борщ. Андрей, покажи, пожалуйста, где борщ. Сейчас. Вот там. Ага. Нет борща.
1: Вот, ну, эти тоже просили. Видишь? То есть вакантность создала как бы...
0: Черт, что происходит? Как
1: излишние, в общем-то, да, излишние какие-то группы людей стали появляться в метрополитене, которым, на которых, в общем-то, не хватает ни бронзы, ни серебра, и они, в общем-то, перестали уже стоять как-то вымерзкими такими, в общем-то, онемевшими, а прям... требуют, чуть ли не хватают за полы пиджака и требуют вот как бы подаяния.
0: Ну, кстати, первый вот как раз Дутый такой был, Сергей Львович Дутый, может быть, ты помнишь его, который вообще изобрел первый метод подаяния, не просто как бы требовал, а он стоял не шевелясь как раз на Кропоткинской.
1: Угу.
0: Вот, и каждый, кто проходил мимо, если ему давал монетку, то вот Дутый как бы производил какое-то телодвижение, то есть и опять замирал в такой же позе, как до того.
1: Причем, если недодача была, то он неприличные создавал телодвижения,
0: да, да, да,
1: оскорбительные для дающего.
0: Вот, целиком, полностью, и поэтому люди как бы избегали. Вот одно время ведь был даже перекрыт этот выход, ну, ты помнишь, там,
1: да,
0: который к бассейну. Потом с этого все и началось, что дальше вообще сейчас не пройти и никак вообще не проехать. Вот, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот проблема, как мы так о пернатых говорим, большой урон кал пернатых наносит, в общем-то, памятникам архитектуры. Вот там и Александру Сергеевичу, да, Михаилу Валерьевичу тоже, кстати, вот практически Михаила Валерьевича придется сейчас полностью реставрировать. Вот уже его спилили, увезли, сейчас происходит реставрация, напыление. А в дальнейшем будут снова ставить, варить. Вот какие-то методы. Может быть, стоит как бы городских птиц откармливать особыми продуктами для того, чтобы вот как-то нейтрализовать вот эту едкость кала.
1: Меня, как всегда, да, интересует гуманитарная часть этого вопроса. То есть вот этот субъект, который заменяет Валерьевич сейчас, пока этот вот долгострой опять будет с очищением.
0: Это его естественное положение, это не причиняет ему никакого труда. Мы специально подбирали, чтобы физически...
1: Выплату им задерживают по-прежнему или как?
0: Ну, тут даже не зависит.
1: Кормление в ночное время только осуществляется.
0: Но поскольку эта поза для него, в общем-то, и одна из единственно возможных, вот другое видоизменение, это когда, в общем-то, немножко такое сидячее более-менее положение. Вот, то есть эти две позы, они никак не могут, в общем-то, варьироваться вне зависимости от того, дают ему или не дают.
1: А вот, я слышал, антигуманность простерлась до того, что вот наряду с противостолбнячными сыворотками разработки продолжаются, в общем-то, параллельно и разрабатываются столбнячные. И, соответственно, выводят столбнячные, но как бы лимитированные. То есть, чтобы он некоторое время находился в нужном положении. И даже подкорм можно избежать в это время. Нет, хотя, мне кажется, зондирование это осуществляется так. В общем, через постамент подводят, подводку делают незаметную и ректально, в общем, подкармливают их, конечно, чтобы они...
0: Ну, естественно, а поскольку вот
1: глаза
0: происходит. Ты сам представь себе, вот если будет производиться как бы открытое такое кормление, то это же тоже целиком нарушает эстетический вид вот этого места. Вот, где Валерьевич стоит, ты знаешь, это достаточно там и иногда проезжают очень важные люди, и как бы переговоры периодически проводятся, митинги, опять же. Поэтому приходится, в общем-то, вот именно вот этим способом, о котором ты сказал, подкормку
1: там производить. Там очень много. Вообще, фактически все встречи, там не бывает такого, чтобы людей не было.
0: Кстати, заметьте.
1: Вот знакомый художник Иван Гармонь рассказывал, всяк художник начинает с обрисовки этого постамента.
0: И пока ты заметил,
1: его
0: да?
1: увезли, сейчас, в общем-то, все студенты, угу. в общем-то, пошли с ума все, посходили.
0: А что они не понимают, что
1: они
0: произошло?
1: Они рисуют, а поза меняется.
0: Во-первых, поза меняется. Во-вторых, поскольку у них у всех вот студентов и студенток гуманитарных, особенно художественных вузов, как бы даже не приобретенные рефлексы вот эти, угу. а уже как бы они вообще всю жизнь у них, как вот у голубей. Вот заметили, да, что вот голуби современные, если раньше они меняли место, ну, например, тут им кидала она хлеб, да, угу. вот, а потом ее под часы положили. Угу. А вот и типа хлеб никто не кидает. Они туалет летают изо дня в день и потом дохнут. Вот мы так наблюдали, прям вот он идет, дворник, и типа сметает метлой тушки, они такие уже истощенные, типа, ну, как пух такой, только там клювы и ноги торчат. Вот, а раньше этого не было, раньше у них хватало как-то вот, ну, разума, не разума, именно вот сменить место кормежки. А вот, вот эти студенты, они же все равно, то есть, хотя им объясняли, проводили работу, вот сотрудники, что
1: детство. Слушай, я вспомнил в связи с этим же все часы раньше, а сейчас электронные mm-hmm. доперли уже, табло стали, а раньше же стрелки, эти птицы наглые, они настолько уже как бы освоились, они стали к себе привлекать внимание, на минутную стрелку сядут, если одна не тянет, то вторая подлетает и прыгает,
0: скачу,
1: пока
0: скачу,
1: она не начнет на полшестого, пока она не свалится.
0: Да,
1: и стали застеклять.
0: Стали из-за этого застеклять.
1: Застеклять стали.
0: А, кстати, вот очень многие пишут нам письма и спрашивают,
1: по какому принципу... Вообще электронные числы с этого пошли, потому что и на руки бросались уже.
0: Туда.
1: Одичали и полностью озверели, короче. В общем, урбанизация с нами творит не знамо что.
0: Излучение всякие, опять же. Так вот спрашивают нас, по какому...
1: Связь? Часы и птицы.
0: А вот она тут прямая. Да. Так вот еще вопрос, по какому принципу работают кремлевские куранты, то есть наивные москвичи думают, что как бы специальный человек их заводит. Тоже ничего подобного, они целиком на электрическом приводе обслуживают его курсанты. Вот, причем как бы курсанты все из элитных таких семей вот часовщиков потомственных, их можно определить по особому прищуру одного из глаз и по такому следу от этой такой прибамбасы, которую вставляют в глаза, даже вот им разрешается, это же у них фамильный у часовщиков, вот эта хреновина, которая в глаз вставляется. И вот у воинов, которые обслуживают эти часы, у кого всегда она при себе в глазу торчит. Вот бывало, идешь по Красной площади, идет, знаешь, очевидно, часовщик. Вот, либо при наружном осмотре на шее висит вместо медальона такая, мы проводили кого-то обыски, то в казармах, то там часовщиков штук 15 мы набрали, они как раз вот обеспечивают электрический привод. Вот, им выдаются перчатки, специальные коврики, электромонтеры. То есть питание достаточно серьезное происходит, поэтому наивное утверждение. А гири, которые мы все наблюдаем под кремлевскими часами, это исключительно ну, для внешнего вида, потому что представь себе часы кремлевские вдруг без гири. Кстати, одно время ты помнишь, да, что вместо гирь тоже болтались военнослужащие срочного призыва, потому что гири были в реставрации, в покраске. Вот, да, мало
1: там
0: кто
1: вообще
0: знает.
1: Творилось не весь что. Вот эта дедовщина, которая, она там, в общем, оттуда и получила, в общем-то, ход дала. Как они там, в общем-то, поднагрузят, часы как бешеные начинают вперед идти, и эти, значит, оттуда командуют, чтобы давай назад, там, значит, на другую гирю перевешивают, там творилось немыслимое что-то.
0: Да, и потом все удивлялись, почему такие были странные сбои в маршрутах.
1: Ну, с глазами с этими, это я не знаю, это на всю жизнь вообще потом ходить.
0: Конечно, профессиональные практически. Но они же этим гордятся, понимаешь? А это то же самое, что у некоторых народностей есть пейсики, тоже ведь смешно. Вот, однако они как бы ходят, и для них это предмет гордости.
1: Да, ну это совсем не смешно. А вот это, я не знаю, он приезжает в свое село. Там уже совершенно, так сказать, по-другому. Они же не были на площади, не видели их в таком виде, с этой моноклей-то.
0: Не, ну, с другой стороны, издержки профессии, но...
1: Так давай лучше нашего академика спросим. Давай. Спросим вообще, откуда звон-то там,
0: да,
1: вообще?
0: Не могли бы прояснить ситуацию? Вы все-таки по башенкам, по мостам?
1: Да.
2: Звон внутри?
1: Ну, вообще, или это общий психоз, вот там...
0: То есть вообще что происходит, как бы по полочкам бы нам вот вы бы разложили всем, да.
1: Как стрелки сойдутся в одном месте, так всем мерещится, что чего-то звенит.
2: Да, время
0: не,
2: как...
0: Не крутите в эту корзиночку, поставьте ее в угол, вот да, вот туда. Это фрукты не для вас, академик. Да, продолжайте.
2: Вы про звон спрашивали?
0: Да-да-да.
2: Звонить начинают, когда стрелки, как вы уже сказали, вместе.
0: Угу.
2: Значит, птицам садиться не на что. Так их ловить принимаются.
1: Ну, вы
0: как-то ушли, по-моему, от
1: ведете,
0: ответа.
1: Да. В общем, это, я так понимаю, это останется загадкой для будущего поколения.
0: Ну, давайте, может быть, все-таки узнаем вот у нашего академика вопрос, касающийся рациона для городских птиц. Потому что вот Валерьевич, там вся плешь там в пенициллине, можно прям соскребать и прям расфасовывать.
1: Угу.
0: Результат, то есть там можно напылять, даже не скромно, его всего надо шкуркой чистить, потому что иначе получится тут блестит такая как бы шапка. Вот что вообще, какой у вас с микробиологами какой-то есть контакт? Ведь вот эти микробиоэлементы разные в отходах, в экскрементах птиц, они же должны исследоваться,
2: да,
0: контролироваться.
2: Да, конечно, конечно. Ну, замкнутый круг. Как бы биологи, они исследуют тот самый нарост, который покрывает памятники, и пытаются приспособить его для корма следующих птиц, вновь выросших. Таким образом снизить количество этого вещества вредного в их помете. И у них уже успехи налицо. Скоро вообще не будет помета. И мосты начнут рушиться, потому что не будет хватать органических веществ для смешивания с цементом в момент строительства. Я вообще не знаю, куда придет все это.
0: То есть вы как бы считаете, что архитектура отечественной в опасности?
2: Да, она напрямую зависит от количества птиц, летающих над городом, угу, от того, чем они питаются. В последнее время птицам не осталось ничего, как питаться собственным пометом.
0: А скажите, вот тот
2: они
0: печальный случай...
2: Они клюют памятники.
0: Вот тот печальный случай, который как бы тоже средства массовой информации очень так аккуратно обходили стороной, это полное вытекало вот Новодевичьих прудов в результате разъедания вот этих бетонных плит, вододержащих от специфического такого помета вот этих лебедей. То есть там исчезли одно время все лебеди, и был полный вытек.
2: Да, конечно. Но тут дело вовсе не в птицах, тут дело в рыбах. Рыбы... Под водой раньше питались чем-то, но потом, видимо, кончился их корм. Рыбы, как птицы, не додумались питаться собственным пометом и начали выпрыгивать из воды, чтобы хватать их самых птиц, которых стало меньше сейчас.
0: И мошкару.
1: Вот вообще мошкару интересно, первым, рыбы, да, под водой, ты заметил? Не в воде, а под водой.
0: Под водой, кстати.
1: Да.
0: А
1: конечно,
0: почему вы так сказали?
2: Что, да, потому что, оказывается, они
1: кроется
2: над водой, угу, так сразу...
0: Нет, простите, давайте подождите, уважаемый академик, давайте по порядку. почему вот вы сказали не в воде, а под водой?
2: Ну, я же объясняю вам, потому что иная ситуация с рыбами, это когда рыбы над водой.
0: То есть вы хотите сказать, что у них три положения: в воде, под водой и над водой.
2: Ну, а вот вы так поняли, что под водой это значит в земле. Рыбы в земле, конечно, могут оставаться достаточно долго, но только если в этом самом месте не происходит
1: вспучивание
2: моста, потому что этот мост рыбы выносит на свет Божий. Все удивляются, ах, рыбы.
1: Я так полагаю, что даже смысл традиции выкапывания червей, он, в общем, коренится в этом рыболовстве, вот этом диком абсолютно, когда их под землей искали-то.
0: Вот, кстати, Андрей, вот как ты думаешь, смотри, это же парадоксальные ситуации, да? Значит, червь, вот сам, вот этот дождевой, да, он, в принципе, находится в земле.
1: Да, однако он сказал, что червь. Червь — это, собственно, мутированные вот эти вот самые породы вот этих подводных рыб, не водных, так а подводных, которые мутировались и в земле. То, но, тем не менее, истоки рыболовства заложены на самом деле в земледельчестве.
0: Но время-то сколько прошло. Так почему сейчас вот эти чисто сухопутного рода животные, я имею в виду черви, являются великим лакомством для рыб? Это то же самое, что, например...
1: Потому что чешуи у них нет защитной.
0: Я, кстати, так и думал, но как-то боялся высказать. То есть ты тоже так считаешь, да?
1: Я однозначно. Ага. Чешуя, она же, знаешь, как горя на солнце, она, в общем-то, вызывает отторжение у хищников, которые пытаются поглотить вот это вот, даже вот этот.
0: Ну да, естественно, это происходит. А вот как вы относитесь, это у меня вопрос вот ко всем, ну и, наверное, их Кате Половинкин, вот к новому такому веянию среди вот современных подрастающих молодых девушек, там 16-17 лет, которые ходят на дискотеку. Дело в том, что накладные ногти являются сейчас большим дефицитом и стоят дорого, и они как бы используют с этой целью, как ни парадоксально, как раз вот эту чешую.
1: Ты, кстати, уточни, что ногти-то на ноги, педикюрные.
0: Да, естественно, я забыл это сказать. Да,
1: потому что на руки уже давно это уже не модно.
0: Да, на ногах вот, то есть, если посмотреть на ноги сейчас летом в босоножках, то сразу видно. Ну и по запаху иногда ощущается.
1: Нет, и по следу видно, в общем-то. Туфельный след в моем вот этом поэтическом эссе, туфельный след, когда, в общем-то, он бежал
0: замечательно.
1: По запаху определил, что она прячется в кустах. В общем-то, след-то был ого-го какой. Он коготь постепенно, сначала это просто как бы такие проделки моды, там, в общем, приклеивают, а потом они вырастают и начинают так расти, что ого-го.
0: То есть сращивание происходит,
1: они
0: действительно.
1: Они по вертикальным стенам, как тараканы, могут лазить эти девушки-то.
0: Причем это происходит в какие-то экстремальные моменты, когда либо опасность, либо сильное воодушевление. Вот мы наблюдали таких.
1: А и говорят, что обувь-то не так расходится, как там вся остальная одежда.
0: Естественно. У нее просто необходимости нет уже. Зачем?
1: Зато босоножки улетают, будь здоров.
0: Да.
3: А вы хотели вот с точки зрения девушек спросить, да?
0: Да, с любой точки зрения.
3: Почему эти длинные ногти, да? Угу. Ну, с одной стороны, действительно так модно, соответственно, поэтому дорого. Вот ты пришел с длинными ногтями на ногах, видят, что деньги, соответственно, у тебя есть. Вот, потому что не будь их, ты не смог бы себе позволить...
1: Взобраться туда, к ним,
3: конечно. Да. А это с одной стороны...
0: Штрафы гигантские платят.
3: А с другой стороны, вот вы высказываете здесь, я бы сказал, такие сексистские точки зрения целиком. Но я хотела за девушек вступиться, потому что мужчины стали достаточно инфантильными в последнее время. А наличие ногтей где бы то ни было, оно говорит о том, что девушке мало приходится работать.
0: Кстати, инфантильность присуща мужчинам выпуска 73. 73-74
3: годов. Правильно, да. И вот, значит, и до Ю-71 тоже.
1: И запуск 92-го.
3: Да, да, и да, вот да, когда да, он вот видит новое. Эти длинные
0: поколение, поколение
3: маникюры нет, да. И педикюр, он о чем думает? Что девушке это работать не приходится. Значит, что она или дочь богатого человека, или откуда-то деньги у нее есть.
0: Или хорошо чистит морковь, что сейчас очень немаловажно, потому что все они претерпевают длительные перелеты, вот, и вот эти изменения, перепады, в общем, давление постоянное могут компенсироваться только активным потреблением именно вот морковного сока. Поэтому сейчас это серьезный дефицит, морковный сок. Вот все ринулись как раз туда к селянам.
3: Ну да, некоторые любят и массаж.
1: Но они на самом деле таких девиц парочку на поле, они тебе все там перелопатят. Они ж чешутся когти. Вместо того, чтобы бросаться по ночам на людей, на одиноких, и создавать какие-то там фантастические предположения, то говорят крысы, то еще что-то. На самом деле эти девицы озверевшие.
0: Причем они же, видишь, не могут почесать нога об ногу, потому что А травмируется, Б сдирается вот как бы с соседней ноги, это дорогостоящий, в общем, предмет. Поэтому приходится, конечно, рыхлить землю.
1: Да.
0: Грубо говоря. Кстати, с этим они вот очень напоминают по симптоматике поведения вот куриных,
1: да.
0: По большому счету. То есть те ведь тоже могут рыхлить только одним клювом, но происходит активное рыхление вот ногами. Мы как бы провели исследование, просто у них, у обычных куриц просто постоянно чешутся ноги. Это доказано, если вот ей, она умирает просто от того, что не может почесаться. Постоянно
1: вот это вот, кстати, иллюзии, вот эти вот толбеточки, которые как-то называются там от всего, на самом деле это просто элементарный гравий, который необходим всем куриным.
0: Конечно,
1: то есть постепенная мутация происходит незаметно, начиная вот с выпуска 72-го и запуска 90-го, ой, с выпуска 73-го, сказано
0: было. Ну, с 71-го по 73-й.
1: Да, и впуск 92-го, все это происходит, и фактически на глазах происходит вот такого вот рода мутация, и остановить, мне кажется, это вообще нереально.
0: А скажи, пожалуйста, вот, да, это такие критические года выпуска, вот 92-й, 71-й, 73-й, вот четыре таких наиболее ярко выраженных пика, вот какой-то, ну, не то что недоброкачественности, а такой вот непонятной неприспособленности к окружающей среде, а вот не пробовал ли ты как бы составить прогноз на следующие какие-то года? То есть, может быть, не стоит вот зачинать тогда как-то выпускать что-то там, как-то воздержаться, там, перенести на год, повременить с покупкой, в общем-то, вот квартиры там.
1: Ну, это похоже, знаешь, как на нарезка такая болтовая, там, гаечная. Это отголоски вот этого нашего 16-13, они продолжатся 8 и 9. То есть прогноз, в общем-то, неутешительный, но надо встречать реальность, так сказать, с открытым забралом.
0: Да.
1: Забрало откроем, и этих куриц, в общем-то, надо как-то постепенно либо изолировать, либо как-то с ними бороться, иначе вот эти вот методы дикие абсолютно, там отлов и насильное как бы подравнивание вот этих вот нижних конечностей и доведение их до нормативов, до каких-то базитических, оно уже не работает, потому что прячется, вообще прячется. И
0: ну и там, прячется, и там привыкли, что
1: да,
0: важно,
1: там
0: и привыкли,
1: понимаешь? Там ведь какие-то совершенно ненормальные особи уже совсем и вышедшие из-под контроля. Если раньше идет, так, в общем-то, в меру как-то это незаметно. Ну, так ласты оденешь, чтобы не видно было. Что...
0: Дескать, как бы курорт.
1: Да,
0: как будто.
1: Как будто бы. Вот, как будто на работу спешит.
0: Да.
1: Ну, так как бы боком. Потому как вперед трудно идти.
0: Ага, поэтому... боком, потому что, дескать, осторожный.
1: Да,
0: как бы,
1: ну, да, вот. А уже в транспорте позволят себе там и наступить кому-нибудь, и продавить. Это вообще кошмарное дело. А по вечерам выходит и давай, если землю не нароют, там...
0: Да орать благим матом. Вот она слышно сейчас там вот просто стоит и орет. Даже не песню, а просто орет. И даже не орет там «помогите мне», а просто орет. Ну давайте сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим нашу беседу, которая целиком сегодня построена на ваших письмах, уважаемые радиослушатели.
2: Особенно, когда эта жизнь происходит внутри произведения архитектуры, то есть нужно в данном случае рассматривать творение людей, непосредственных персоналей, которые воплотили свои мысли И, видимо, мысли их были такими, что теперь нам приходится расплачиваться за тех, кто эти мысли породил, кто явился причиной их возникновения. Вот таким банальным способом терять время в сортирах попросту.
0: Ну, в принципе, как бы вот какие-то... Вы знаете, вы же постоянно вращаетесь в мире архитектуры и так далее. Вот, может быть, какой-то пример. Известно, что, например... Гёте писал большую часть своих как бы стихов, сидя попросту в крапиве. То есть ему доставляло какое-то удовольствие именно вот заседать в крапиве. Вот, и вот эти ожоги доставляли ему какую-то радость. Вот кто из великих архитекторов и в каких экстремальных ситуациях создал что-то великое? Например, типа вашей башенки, лауреата вот, конкурса «Город-92». То есть немножко хотелось бы сделать такой экскурс по истории архитектуры и великих архитекторов.
2: Вы знаете, скорее всего, наверное, это первые мостовики и те люди, которые проектировали акведуки, виадуки и прочие.
0: А, вот это.
2: Да, наверное, они были теми людьми, кто вдохновился. Да, они, наверное. Наверное, эти люди, потому что, ну, как по творению можно судить их, что мы видим, то мы видим, как говорится.
1: Я так понимаю, что здесь какой-то есть цеховой принцип заложен.
2: Да, конечно, конечно.
1: То есть вы пропагандируете все-таки мостостроение и виадуковедение. Вот. Несмотря на то, что отрасли архитектуры существует, в общем-то, намного больше.
0: Например, вот лепка из пластилина и из гипса. Вот да. Это отдельный разговор. Как вы относитесь к введению, вернее, к проекту введения сейчас во всех школах?
2: Как обязательная дисциплина.
0: Как обязательная дисциплина. Лепки из пластилина, в общем-то, вот портретов своих ближних, так называемых художественных, в общем-то. Дело в том, что ведь в чем причина вообще этого нововведения и как вы ее расцениваете? Значит, была высказана такая мысль, самым главным по культуре, что как бы просто кружок рисования, да, или урок рисования не развивает у ребенка объемного мышления. Обязательно должна быть еще как бы вот лепка, вот. Потому что бывали случаи, что вот он, например, даже идет и никак не вписывается. Вот он уже вырос и не вписывается в силу отсутствия вот этого, как бы такого, ну, хотя бы как минимум там трехмерного ощущения пространства, да? Вот, поэтому...
2: Да, конечно. Ковырять что-то пальцами всегда было гораздо нагляднее для окружающих, нежели двухмерное воспроизведение. Ну, как-то рисунок всегда лепящий вызывал больше интереса у публики, которая каким-то образом оказывалась рядом с ним, чем рисующий. Неизвестно почему.
1: А я со своей стороны могу заметить, что вот интересно, девушки, они как бы учатся в школе на хорошо и отлично, и их способности проявляются вот исключительно как бы в запоминании материала и в дальнейшем его изложении. То есть они,
0: а понимание вот как бы
1: да,
0: тут или вот отсутствует все-таки?
1: У нас институт всеведения, в общем-то, как раз и занят проблемой как бы обучения человека, достижение знаний. То есть, на самом деле, не информационная какая-то нагрузка просто, вот, что, собственно, чем отличаются девушки в школах. А почему я затронул эту тему? Потому что, например, такие вещи, где существует, там, например, абстрактное мышление или образное восприятие, такие как стереометрия, они вообще не могут понять. То есть,
0: как из серии, почему, например, влетает видеомагнитофон кассеты, или как считает калькулятор. Вот недавно тут у меня очаровательный ребенок женского пола, лет 17, спрашивает: скажите, дядя Саша, как считает калькулятор? Я сказал, что я объясню, и когда она подрастет. Да, ну что-то я все о себе. А как вы относитесь вообще, это вот вопрос и к Андрею Орлову, конечно же, ну и прежде всего к вам, к Александру Евгеньевичу Пожарскому, как вы относитесь к процессу вообще о механизировании вот самого процесса дойки. Вот сейчас ведь все больше и больше какие-то происходят ухищрения, какие-то разрабатываются все более новые устройства. И вот такая, значит, состыковка механизаторского искусства, достаточно изысканного, с сельским хозяйством, она ведь, по идее, как все новаторское, должна как бы на первых порах отторгаться консервативными селянами и селянками.
2: Да, все консервативно отторгается консервативными селянками и селянами, как-то механическая дойка или просто какие-то механические приспособления для наблюдения за скотом, для оплодотворения, опять же, что немаловажно, ведь дойка, как правило, это уже механизированные с точки зрения самого скота, это стимуляция кормления, нового поколения этим скотом. И забирая молоко, обычно, как всякий архитектор, забирает мысли, вдохновение вокруг себя. Таким образом, доильщик провоцирует корову как бы к следующему шагу осознания надобности воспроизводства этого самого молока. И таким образом, получая все больше и больше стимулов, корова все меньше задумывается над тем, что такое самое ее молоко. И для чего это молоко нужно. Так же, как люди перестают задумываться, что такое архитектура и для чего она нужна вокруг них.
0: А скажите, не придет ли таким вот образом наше общество к такому резкому кризису вообще в молокопроизводстве, потому что вот уже сейчас, скажем, сухое молоко на практически 1/3 состоит из соды, из каких-то химических добавок, вот, удои очень резко падают, это тоже ни для кого не секрет, при этом как бы огромные средства все-таки тратятся на вот эти механизмы удойные, а не на какую-то вот релаксацию коров, да?
2: Не на самих коров.
0: Да-да-да, вот как вы считаете, вот, вообще ваш прогноз, вот, на ближайшее время вот по этой проблеме, да?
2: Мне кажется, что в ближайшее время эта проблема сама себя исчерпает. Мне кажется, что чем больше доильных приспособлений появится вокруг коров, тем их число станет меньше и постепенно сойдет на нет. Таким образом...
0: Для коров?
2: Да, количество коров. Так же, как и мосты, они ушли под землю, и они есть, но их никто не видит. Так же и коровы, они перестанут быть доступными глазу.
0: То есть можно будет как бы определять их по рогам в основном, выпирающим там и сям, вот типа, и знать, что вот здесь вот как бы...
2: Ну, да,
0: как,
2: и сейчас уже многое вокруг нас — это коровы. Но мы просто не понимаем, что это они, потому что те части их тела, которые остались на виду, они не ассоциируются с самими коровами должным образом, как у детей в школе, например. Вот он видит абрис и понимает, да, это корова. Также теперь... Очень много вокруг способно давать молоко сейчас вокруг нас.
0: Но... То есть ваше существо имеете в виду, да?
2: Да, конечно.
0: Живых существ,
2: конечно,
0: способных заменить вот как бы этот ценный продукт.
2: Ну да, образно говоря, молоко как бы... Угу. Молоко и корова — это очень хороший образ. Похожий, кстати говоря, на гантелю и совсем не похожий на гирю.
0: А вот скажите, вот ваше отношение к моде 70-х годов, когда был, так скажем, всемирный культ вообще сельского хозяйства, фермерства, да, и вот этот культ, он каким-то образом отразился и на архитектурных изысках. В общем-то, вот я помню, в Калифорнии был целый поселок, где дома состояли из таких как бы, ну, в общем-то, строения сами вообще все были по форме, как бы изображали органы животных. Там дом в имя, да, там дом копытца, я вот помню, замечательный дом копытца. А клуб вот был изображен, как ни странно, вот в виде поросячьего хвоста. То есть такой зигзаг, то есть с высоты птичьего полета это был четкий поросячий хвост. Но внутри было очень просторно и так далее.
2: Да, вот опять вы вспомнили про птичий полет, про птиц. Как-то склевали птицы в нашем родном государстве все это, потому что за рубежом были животные, а у нас архитектура придерживалась больше овощной стилистики в силу каких-то политических веяний. Она распадалась так же, как сухие початки того вот желтого.
0: Ага, я понимаю, желтого... о чем вы говорите. Этот... Ну, давайте не будем называть это, не будем об этом.
2: Да. Вот, и птицам было нечего есть тогда уже. Рыбы тоже уже начинали становиться подводными. И как бы так все медленно-медленно и затухло.
1: Да, я вот в свою очередь могу заметить, что эпоха вот этих желтых початков, она отображена вот в моей работе, связанной с базитологией, то есть наличие, как бы, вернее, внедрение фаллических агентов базитирующие массы, они происходили, в общем-то, регулярно. Это, может быть, отклонение от беседы, но она, возможно, наткнет, наведет вас на некоторый прообраз, так сказать, вот некоторых тенденций в архитектуре и как в дальнейшем сложилась наша беседа в сельском хозяйстве. То есть там намного проще, в общем, дело обстоит с внедрением фаллических агентов. То есть повсеместно, значит, используются вот корнеплоды, которые символизируют собой своим, так сказать, физическим...
0: Планету,
1: да,
0: вот некоторые.
1: Они символизируют, нет, не планету, а именно как бы фаллические агенты.
0: Нет, которые... я имею в виду, например, там какие-то там вот плоды там круглого там производства. Например, та же тыква, вот она по утверждению как бы селян олицетворяет планету.
1: Ну, в общем, все селяне могут там придерживаться каких-то взглядов, можно сказать, традиционных для себя, там, основанных на каких-то суевериях. Ну, научная точка зрения имеет, в общем-то, однозначную оценку вот, для глобулярных и фаллических предметов. То есть глобулярии, соответственно, это иньские продукты, яйцеклеточные подобные, а фаллические агенты являются вот продолговатые бутылкообразные формы. То есть вот сейчас бутылковые, например, предостаточно как бы представлены в этих вот в сотах, то есть вот повсеместно существуют эти коммерческие палатки, которые являются сотами и носителями, так сказать, вот этих агентов. То есть там представлены, если так приглядеться слегка, то на витрине можно увидеть массу как бы таких прям до безобразия разнузданных фаллических форм вот этих вот бутылковых, так сказать. Они трехлитровые достигаются.
0: То есть, ну, получилось то, что как бы что хотели, то и получили, собственно.
1: Ну, можно назвать и так. Хотя,
0: ну, что же,
1: хочет вот получить именно вот такой вот результат.
0: Ненадолго прервемся, просто нам нужно пойти посмотреть, где Катя. И в гостях у программы Монмаранси заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. Снова были некоторые проблемы у вас, видимо, с пищеводом. Опять вот длительное отсутствие. Вот. И как-то пропала Екатерина. Вы не встречали ее там?
1: Она фасует.
0: А, все, я понял. Значит, это в другом зале. Да, ну вот Андрей Орлов тоже присутствует здесь. Какой-то был у тебя вопрос к нашему архитектору. Я вижу, ты длительное время конспектировал его речь, вот, и как бы ходил,
1: да,
0: с фотоаппаратом.
1: Да, мне не давали возможности, в общем-то, сформулировать его. Но я считаю, что мысль хороша, когда она, в общем-то, зреет некоторое время.
0: Будь здоров.
1: Да, суть вопроса, в общем-то, сводится к тому, что... Я, в общем-то, около как бы слышал где-то, что слухами, в общем-то, пользоваться некорректно, но позволим себе такое отступление, что, дескать, старорежимная советская архитектура, она имеет специфическую тенденцию как бы развития в под андерграундную, то есть пока там, значит, весь остальной мир как бы вырастал ввысь, по-глупому так, ну что можно умнее придумать, чем если тебе площади не хватает, выше и выше и выше строить дом, да?
0: Ну, как бы экономия земли, видимо.
1: Ну, экономия, да, здесь тоже вопрос экономии возник, но параллельно, видимо, какие-то еще вопросы возникли, но одним словом, слышал я, будто архитектура старорежимная, она как бы имела тенденцию развития не ввысь, а под землю, но экспансию как тенденцию сохраняла, то есть рост продолжался, то есть вот глубинные как бы закопки и, ну, то есть вот развитие само мне интересует. То есть если, например, здание само, например, высотное здание, его можно надстроить, то как поступает в случае, когда наоборот здание копают вглубь? И понятие крыши, оно, собственно, не последнее. Собственно, существует много разнообразных как бы видов крыш. Вообще крыша над головой, крыша является пословицей, даже вошло в сленг людей, активно так вошло, символизирует, в общем-то, так сказать, чуть ли не основу всего.
0: Кровля там, да.
1: Ну, крышу, вот говорят, крыша там, крыша как бы связана с головой там и все остальное, а голова там всему хлеб и тому подобное.
0: Да. И, кстати, можно я дополню твой вопрос, если пожалуйста, позволишь, тоже к вам, Александр Евгеньевич, хотелось бы узнать, и как в таком случае

0: Да, 10 лет назад, может быть, уже это было, но совсем не тогда, не в те времена, о которых вы говорите, потому что тогда вот эта архитектура, она как бы развивалась внутрь себя, то есть не ввысь, не вниз, не по сторонам, а как бы внутри там происходило какое-то такое развитие.
1: То есть давление перегородок, я слышал об этом, переустройство внутренних помещений.
0: Окна тогда начали делать из квартиры в квартиру.
2: И уплотнение там, на видимо, улицу. Такая наиболее очевидная тенденция от коммунальной, да, собственно, нигде в мире не существует, кроме как в России.
0: Да, но вот я хочу заметить, что это квартиры. Следствие коммунальной квартиры,
2: да, это вот очевидно.
0: Следствие этого развития, а совсем не причины, как многие думают, ошибочно.
2: А может, какие-нибудь курьезы расскажете? Вот,
1: с этим связанный было бы интересно.
2: Да. Сами проекты, они, наверное, очень сложные, я так понимаю. Это же
1: изобилуют техническими терминами.
2: Да, создание напряжения внутреннего, конденсирования.
0: Вот как вы думаете, можно проверить, хорош ли дом, еще его не построив?
2: Ну, видимо, сделать на этом месте оставить след свой органический.
1: Как-то пометить, естественно.
2: И ежели этот след, как бы он на следующий день никто его не возьмет по причине ненадобности, и он укоренится там, то это место является благоприятным и не будет являться геопатогенной зоной. То есть в данном случае строительство...
1: Да, усваиваемость почвы, вот этого следа ведь тоже тут важна, как бы степень проникновения в глубину.
2: Может,
1: он просто лежит и чисто как бы вроде бы...
2: Разумеется, неделю спустя нужно прийти с инструментарием, то есть с лопатой... И с кирками, и в случае отсутствия, так, конечно, взять пробу почвы, то есть глянуть, как там оно, может быть, оно уже действительно, земля его приняла, так здесь вообще симпатия налицо, то есть ассимилировать почвы, так сказать, органический знак.
1: А простите, но вот тут такая сразу приходит в голову мысль, поскольку вот эта метка ставится только в одном месте, как бы очень кучная такая происходит. Правильно? Mm-hmm. Вот. Тут, может быть момент, ведь здание, оно, как правило, из четырех состоит углов-то, ну, в основном, да? Вот если оно не круглое. Поэтому вполне возможно, что, может быть, пометить по, так скажем, вот этим углам.
2: По периметру.
1: Да, чтобы, потому что может получиться так, что в этой точке усваиваемость нормальная, а там нет, и фундамент осядет попросту. Могут как бы...
2: Ну, я думаю, это чисто физиологически может быть затруднительно. То есть перебежки, они... как бы могут и создать, в общем-то, периметр, но можно недочетом каким-нибудь как бы...
1: А, то есть ты считаешь, отразить. Что должна быть равная масса вот, меток?
2: Да, то есть сбалансированная. Иначе там, например, неправильный замер, он тоже может показать как бы осадку фундамента и наклонения, типа вот когда при закладке Пизанской башни архитекторы воспользовались подобной методикой и просто ассимиляцией почвы, в общем-то, происходило однородное, но распределение фекалий, оно как бы было неоднородным. То есть напряжение, так сказать, сфинктера, оно, в общем-то, не было таким, в общем-то, контролируемым.
1: Не отражало действительность.
2: Да, и потому выложено все это было как бы с таким, ну, как бы с угасанием. И это отразилось в дальнейшем так сказать, вот этом курьезе архитектурном.
1: Вот, ты знаешь, вот эта мысль о том, что, конечно, как бы вот метить с помощью перебежек каких-то действительно неудобно, и плюс меняется, конечно, органическое состояние, в общем-то, вот этой массы само, поскольку, во-первых, движение, во-вторых, как бы идет сперва-то пробка, затем то все, потом последуешь. Вот последуешь самое слабое, в общем-то, место для... так сказать, метки. Вот. Поэтому, как бы, я помню, мы рекомендовали делать это поэтапно. То есть, ну, скажем, если вот у него стул там один раз в день, к примеру, то можно сделать в 4 дня это. Вот. При этом, как бы, делается каким образом? То есть попросту откладывается это в пакеты, в обычные целлофаны, а потом на 5-й день метится по углам.
2: Ну, я здесь уже...

0: дать вообще возможность высказаться всем, кто может принять квалифицированное участие в подобных акциях, потому что ничто так не важно, там, например, как закладка фундамента, но вот этот вопрос, например, органолептической такой симпатии, это еще более важный вопрос. И поэтому здесь специалисты, конечно, нужны как физиологи, потом проктологи, любители и проктологи практики, они, в общем, тоже принимают участие. Также, в общем, различного рода работники пищеблоков для различных и пищевой промышленности.
1: Кстати, вот работники пищеблоков, вернее, их представители, насколько я помню, они выделялись для разметки в дальнейшем участков, пригодных в биологическом смысле или менее пригодных под разбивку от приусадебных участков. Ведь архитектура современная должна учитывать вот это тоже, потому что бывает так, что фундамент, значит, показатель на фундамент, анализ вот после измерения там почвы у всех, как он пометил, вроде бы положительный, то есть можно строить, да, вот, а приусадебный участок потом вот они метят, а там совершенно не впитывает, как будто все это вот на брезенте.
0: Ну, эта гипотеза, она вообще чужда мне, потому как речь идет исключительно о приусадебных участках, а усадьбы, собственно, как таковой я ни разу и не видел. Поэтому это относится к нашим вот этим аномалиям, недостройкам, то есть там что-то такое наделать и не до конца, как бы, незавершенность вот эта, она характерна, в общем-то, исторически сложившимся путем, когда, в общем-то, региональные предки наши жили в землянках, полагая, что все равно, находясь на перекрестии, так сказать, бесконечных войн и захвата, и, в общем-то, халявы сплошные, они будут подвергаться, в общем-то, уничтожению, сметению с лица земли, сожжением дома, изнасилованию там ближайшей родственницы, убиение стариков и прочим
1: животных,
0: деяниями, да. Так вот, значит, чтобы облегчить себе жизнь, значит, копали как бы землю. Вот эта тенденция, видимо, отложилась и в дальнейшем дала ход событий, ну, ход как бы вот этой разновидности архитектурного такого архитектурного решения, как бы развития внутрь, то есть конденсирование, как бы.
1: Я, кстати, вот вижу по глазам Александра Евгеньевича полное согласие вот с тем, что ты сейчас сказал. А вот я слышал о существовании такого замечательного человека, как бы самого влиятельного, наверное, в плеяде современных архитекторов, это профессор Георгий Яковлевич Лопарь, который как бы был универсальным разметчиком. Дело в том, что вот именно его подходило как бы под строение любых зданий. Практически любой архитектор мог, воспользовавшись услугами Георгия Яковлевича, потом строить. То есть не, как бы самому не нужно было размечать. Вот верите ли вы, это вот вопрос к Александру Евгеньевичу, в такую возможность? Или все-таки как бы вот видна такая биологическая и психологическая связь между вот человеком, да, и зданием, которое в дальнейшем этот человек будет строить, конструировать?
2: Вы знаете, я пробовал в свое время воспользоваться разметкой упомянутого вами Лопаря, вот, но мне показалось, как не выглядит странным, что на месте этом до меня вообще никого еще не было. Я не знаю, чем это вызвано. Может быть, полным несоответствием биотоков, оставленным Лопарем разметкой на этом месте и моей возможностью эти биотоки считывать, но я не знаю. По-моему, это миф. Вот это вот. Вы сами ведь наверняка никогда не видели этого человека.
1: Лопаря.
2: Да, Лопаря.
1: Я видел только
2: может
1: на портрете.
2: Быть, читали, да.
1: И читал, конечно.
2: Читали о нем что-то, но живым его никто не видел.
1: Вот в журнале «Юный натуралист» он часто печатался. Я помню, вот, со статьями о взаимоотношениях между лиственницами и вот гусеницами, которые по ним как бы как раз ползают. Дело в том, что он тоже был очень увлекающийся человек, но такие фотографии любительские. То есть он в костюмчике бойскаут такой, с очком.
2: Вот он ли это в этом костюмчике с очком? Все фотографии разные. Гусеницы и лиственницы, о которых писал этот журнал, птицы и рыбы, о которых писал другой. И там тоже присутствовал со своей разметкой этот самый Лопарь. Но кто мог придумать этот миф и ради чего, я понять не могу. Действительно, кто-то говорил, что пользовался успешно. И многие люди, действительно, но мне кажется, что это было сделано ради того, чтобы скрыть свою причастность к уже к содеянному, как бы, к этой разметке. То есть имя Лопаря сделать таким инструментом, ну, как, и такой ширмой,
1: которую
2: прикрывали. Прикрывали, может быть, из-за того, что на самом деле одна от другой немногим отличается. Может быть, каким-то другим причинам, но мне кажется, что это чистой воды фальсификация, что не было такого человека, да и быть не может, потому что каждый из нас может быть...
1: Отразмечать.
2: Да, конечно. Каждый рождается разметчиком.
1: А вот какие-нибудь особенности разметки территорий под строительство зданий вот в сейсмологическом смысле таких в опасных районах? Вот есть ли? Потому что ведь бывает, что то он идет размечать, и постоянные вот вибрации почвы, да, и так далее. То есть даже сложно попасть вот на это самое место. То есть бывало, что там все уже усеяно, а все никак у них там не ладится. Постоянные встряски, ведь почва колеблется, то есть вроде бы она уже впитала, да, получается. Уже они пришли, смотрят, все, результат положительный. На завтра раз тряхнуло, все опять это самое вылетело. Вот. Тем не менее, строить надо. Людям нужно где-то как-то жить. Вот. Каким образом поступают в таких случаях?
2: Я думаю, как раз пользуются мифом о Лопаре, который здесь... уже побывал якобы. Этим, в общем, и объясняется количество жертв от землетрясений, потому что если бы над этой проблемой задумывались серьезно, то, я думаю, не стали бы строить на месте, в котором настолько сильный разброс между оставленным при разметке. Мне кажется, так.
0: Я могу дополнить со своей стороны. Наш, в общем-то, научный сотрудник Алексей Жабов-Капец, он разрабатывал такую гипотезу, как защитное и эфирное состояние вот этих органических останков или органических знаков, которые, в общем-то, сопровождают человека всю его жизнь. В древнем состоянии, в общем-то, житие наших предков, оно было окружено со всех сторон, в общем-то, подобного рода размечено. И причем изощренные бывали методы, так как бы имели геометрическую такую особенность, вот, например, там треугольную или округлую. И все это как бы несло в себе, помимо как бы чисто функционального назначения, то есть мало ли, в общем, как туристы обычно там тоже, в общем-то, окружают себя этим. Но это же имеет в виду санитарно-гигиеническое какое-то назначение. А наш, в общем-то, ученый нашел в этом, в общем-то, какой-то промысел более, как бы, так сказать, экстраординарный. Дело в том, что это вот эти вот останки, они, в общем-то, несли в себе некоторую энзимную основу, которая создавала, генерировала определенный симпатический забор. То есть он создавал, как бы, забор для... ну, там, представители иного племени. Они, в общем-то, не могли прорваться, и если этот забор был слабый, то требовалось его укреплять.
1: Попросту.
0: Да. То есть приходилось, в общем-то, принимать много на себя и, соответственно, усиливать эти органическую защиту и эфирную защиту. То есть уплотнение. Приходилось уплотнять до такой степени, что дышать было нечем, но, с другой стороны, это вызвано было необходимостью.
1: Коэффициент прочности был просто гораздо выше от этого в дальнейшем пропорционально.
0: Да, и бывало, что пробоины образовывались. То есть, например...
1: Будьте здоровы.
0: В некоторых местах можно было подскользнуться, и немногие решались туда ходить. Вот.
1: Но в основном, и там образовывались, как бы обязанность, когда их посылали.
0: Образовывались это... пробоины. Для того, чтобы эту брешь залатать, приходилось нашим предкам так ущеряться. Вы говорили об отношениях лиственниц и гусениц. На самом деле отношения довольно-таки сложные были между самими лиственницами. И между лиственницей и пихтой еще сложнее отношения. В решение этих отношений вмешивались эти люди, которые, пытаясь все-таки восстановить вот свой статус и не дать в этих скользких местах врагу проникнуть, так сказать, за забор, они путем перелазывания с сучка на задоринку через эти пихты в подвижном состоянии восстанавливали вот эту вот энергетическую защиту. То есть они уже не боялись подскользнуться, они как бы по дереву вот так прыг-скок до нужного места и прям с дерева восстанавливали. То есть, невзирая на то, что, в общем, определенного рода паразиты и насекомые, они всегда сопровождают вот эти вот органолептические вот эти вот заборы. Да-да-да. То есть создавалась такая плотная атмосфера из насекомых, которые, в общем-то, с утра до вечера создавали такой гул, что, в общем-то, там только вооружившись специальными орудиями, которые представляли из себя... В общем-то, примитивные такие...
1: Фанерный щит, типа,
0: нет,
1: вот из этой серии.
0: Нет, совершенно не то. Это представляли, простите, примитивные орудия метательные. И наступательные, в общем, агрессивные как бы племена, они носили всегда с собой подобное орудие органическое и имели его уже в качестве наступательного оружия. И в рацион еды вносили такие вещи, которые бы там определенным образом окрашивали, придавали специфический оттенок и колорит этому продукту. И при наступательных операциях они использовали метательное орудие, забрасывали, значит, у, значит, оседлых племен вот эти их труды, в общем-то, своими наступательными органическими веществами так, чтобы, значит, сравнять, в общем-то, баланс, как бы, то есть, помимо всего прочего, те же своих мух тоже с собой тащили.
1: Естественно.
0: Поэтому при метании происходила война миров, то есть, мало того, что летало, значит, эти органические соединения, так сказать, туда-сюда.
1: Но там даже
0: не щадили ни деревья, ни какие-то под руку попавшиеся, заплутавшиеся кроты и суслики.
1: Да, там
0: все было подвержено...
1: Вся вот мелкая живность была, как бы, да, была сплошной мишенью, собственно говоря. А, кстати, вот вы знаете, последняя экспедиция итальянского археолога Марио Залупки показала, что в раскопах Помпеи в фундаменте как раз найден очень интересный органик. Почему Помпея так долго стояла, пока вот ее, в общем-то, не смело? Кстати, и смело тоже по той же причине, по причине того, что были бреши в этом заборе, как выяснилось. Но если бы не эти бреши, это всего лишь оплошность одного всего лишь одного, то вот эти органические соединения, открытые вот этой экспедицией Марио, как бы настолько были цементными, высокоцементными, что вот если бы их удалось сейчас внедрить, как-то восстановить, да, вот это биологическое равновесие внутри, которое было у них тогда, кроме вот этого одного, то сейчас бы практически все бы, что воздвигалось, оно было бы вечно в плане вот архитектуры и... Вот. Но это, оказывается, очень дорогостоящий, по утверждению господина Залупки, в общем-то, дорогостоящий процесс сам по себе. Вот. То есть они экономят, получается, на себе. То есть, и, получается, и скользят, и, в общем-то, и брешь это вместо того, чтобы сразу инвестировать вот это все дело, да? Угу. И, пожалуйста, тебе вот оно уже стоит.
0: Да, а сейчас ситуация, в общем-то, как-то с этим пришла в какое-то запутанное состояние. Да. То есть, в общем-то, большинство служб, которые призваны по своей, в общем-то, по своему статусу наиболее ответственные, там, например, Мосводоканалстрой, например, в городе Москве, он обеспечивает как раз биологический синтез органического вещества, которое поступает, в общем, из каждого дома. И, в общем-то, отметили некоторое время очень сильное падение. Вот. И за счет того, что, например, население разъезжается по своим, так сказать, загородным резиденциям и попусту тратит там, то есть на своих там где-то вне города оставляет все это и...
1: Причем складирует в одну точку, что-то.
0: Да, тоже, да, да. Но это все происходит, в общем-то, неумышленно, там по каким-то совершенно неразумным предрассудкам.
1: Скорее такого общественного плана, дескать, как украшение.
0: Да, мегаполис в это время страдает из-за недостатка. И вот они эту катастрофу пополняют за счет ввоза, так сказать, из других регионов. Уже существуют огромные, в общем-то, залежи где-то существующие там вот этих соединений, которые...
1: Это под Хабаровском замечательные хранилища.
0: Вот, да, там заморожено все это. И пока... Оно едет, оно размораживается и привозит в цистернах специально, потому что сильное давление создается.
1: Да, там же бродит, конечно. Кстати, был еще один метод, да,
0: до того. Не опасно. Вот вы будете ехать, обратите внимание. Цистерны огнеопасны, коричневого и белого цвета, это вот из Хабаровска подвозят, особенно интенсивность возрастает летом. Хотя тянули, в общем-то, застройка вот этого БАМа, газопровод. Почему сейчас такой сильный, в общем-то, шум вокруг этих компаний, которые связаны с водородом и...
1: С пахучими газами вообще, да, любыми. То есть добавляют эти специальные добавки.
0: Для того, чтобы как бы катализировать процесс, потому что много, в общем-то, выдохшегося органического вещества находится.
1: А это уже практически неэффективное его действие.
0: Да, то есть оно... поэтому необходим катализатор или же обогащение вот газом, который поступает...
1: Ароматизатором, должен. Попросту говоря, он в данном случае как бы играет роль ароматизатора какого-то. Вот. Ну, это одна из функций, а так в целом, естественно, он дает и химически определенные...
0: Ну, все это сводится к тому, что, в общем-то, мегаполис, в общем-то, страдает. Хотя система, в общем-то, как бы, в общем-то, депонирование вот этих вот органических веществ, она была задумана еще давненько, когда существовала, в общем, река Яуза, и ее целенаправленно стали использовать вот как депонент для органических веществ.
1: Помните, кстати, была такая кампания рекламная по внедрению в рацион населения мегаполиса бобовых и соевых?
0: Да.
1: Это тоже делалось с целью повышения, как бы, во-первых, качества, во-вторых, количества.
0: Ну, и здесь они, конечно, кое-что не доучли, потому как бизонья дыра, образованная в результате...
1: Это прям был удар ниже пояса. Это... Я помню, ошеломляющее действие произвело.
0: То есть, да, блин. Кошмарные выхлопы эти, они ж собирались в конце концов, и образовалась какая-то, в общем-то, охрененная дырища над этим мегаполисом за счет вот того, что брожение происходило уже внутри.
1: То как, есть, как не мытьем, как, так катанием.
0: Да, каждой сущности. И выхлопы были, в общем-то, кошмарные. Образовывались пробоины. И все это, конечно, называли там бизоньими дырами. На самом деле это вот действительно дыры, но они совершенно другой идеологии имеют.
1: А все это, кстати, было как бы причиной такой достаточно серьезной депортации вспученных. Вот ты помнишь, это как раз год 93-94. Да. То есть как бы когда везли не из Хабаровска сюда, в цистернах, а отсюда в Хабаровск. Причем как бы по пути ты не замороешь. Это оттуда, когда они сюда шлют, оно как бы как раз размораживается и уже так приходит под давлением. А туда ты везли жидкий, то есть в пути не замораживается. Поэтому туда уже приходило выдохшееся, собственно говоря. Угу. Вот. И приходилось каким-то образом это куда-то сливать, утилизировать. В общем-то, были задействованы большие силы. И потом, в общем-то, вот этот котлован, он так и остался, ведь мертвым пятном. Там сейчас вот первый, по-моему, в Хабаровске вот этот клуб, да, для игры в гольф. То есть люди даже не подозревают, как бы, на чем они играют.
0: Ну, на самом деле, еще здесь ты затронул проблему перемещения вспученных и так далее. Я хотел бы добавить, что вообще почему отказались от скотных вагонов для перемещения вспученных? Совершенно не из-за повышения комфортабельности, как принято говорить,
1: из-за
0: того, что новые модели... вагонов, они предусматривают внутри сложную систему конденсирования. То есть, пока вспученные везут, они, в общем-то, все, что они оставляют так как бы по пути следования, оно все это конденсируется, преобразуется и в определенные контейнеры складывается. То есть эти вагоны предназначены исключительно для того, чтобы иметь приток, вот как бы возможность обработки и дальнейшей конденсации и хранения продуктов, которые везут с собой.
1: Но ты же помнишь, что как бы был период, это как раз тоже лето, по-моему, 94-го был скандал крупный, когда они, в общем-то, ходили и сновали туда-сюда несколько чаще, чем было запланировано вообще возможностями вот этих вагонов, да? Угу. И в результате был как такой активный выброс на рельсы, вот все эти последыши тоже как раз привели к
0: многочисленным... Ну, это на самом деле расточительность за это поплатить. Многие головушки полетели. То есть, я понимаю, там просыть зерно там терять и так далее, все это не пропадет, оно найдет, так сказать, своего потребителя. А продукт, который претерпел такую сложнейшую обработку, и как бы разбрасываться подобными вещами по пути следования, ну, там, в общем-то, путевые обходчики, они для чего? Что они, рельсы, что ли, рассматривают? Да они считают количество потерь.
1: Ну, то есть, да, то есть, как бы просто это, на самом деле, инспекция своего рода проводится.
0: Да.
1: И отдельная, кстати, ведь история, я помню, была достаточно грустная, это с авиационными перевозками продукта, то есть, и распыление большого количества. То есть, были ведь даже, как бы, одно время такие идеи, как бы, внутри бортовой утилизации вот этого дела и какой-то такой временной экстренной заморозки для того, чтобы потом каким-то образом это перегружать и уже дальше отправлять по месту назначения. Вот. Но, в общем-то, менялись технические характеристики самолета, хотя были серьезные такие расчеты, которые, в общем-то, расход топлива, да, он компенсировал накопление вот как бы продукта. Но опять же, ведь они сновали гораздо чаще, и в результате получалось какое-то утяжеление парадоксально. Но это, видимо, было из-за, опять же, вот, вспучивания, набухания. То есть сильная загазованность, попросту говоря. Поэтому от этой идеи тоже пришлось им отказаться.
0: Все это прототипы. Вот опять же, начало века, это дирижабли и там подобные вещи. Попытки, значит, такие вялые, хилые попытки перевести в неконцентрированном виде все это. Подводные лодки. Опять же, вот все, в общем-то, целевые такие, в общем-то, механизмы, которые предназначены исключительно для транспортировки субпродуктов и продуктов, в общем-то, туда-сюда. Перевозка их, в общем-то, начало Первой мировой войны связано, опять же, с неравномерным распределением в Сараево. То есть, когда, в общем-то, город остался, в общем-то, обреченным. Многие выехали за город, и ресурсов, в общем-то, не хватило для того, чтобы энзимную защиту поставить. Таким образом, просто разгорелась Первая мировая война. Но Вторая мировая война имела еще более, ну, приблизительно такую же этиологию. Все это начиналось спучные гамбургские какие-то там гамбургеры были, и в результате вот тоже разразилось.
1: Опять. Помнишь, вот несправедливо репрессированного Матвея Яблоню, который как раз в обострении вот этих проблем, когда происходило вот это все несоответствие, на пороге Второй мировой войны, он же предложил метод простой, это как бы все это дело как бы перевозить, вообще транспортировать в сухом виде, попросту говоря. Uh-huh. Вот. Но тогдашний нарком, в общем-то, сельского хозяйства, он сказал, что, дескать, это вредительство, поскольку улетучивается огромная часть как раз вот этих, во-первых, витаминов, во-вторых, как бы тех самых составляющих химических частей, которые позволяют метить, попросту говоря. То есть как бы терялся смысл. Вот. И ему не приходило в голову, что, в принципе, Матвей Яблоня в данном случае выступал как бы в роли миротворца в основном. То есть нужно было просто немножко попридержать вот этот процесс.
0: Угу.
1: Вот. Но в результате как бы не получилось, и в общем-то, Матвей был репрессирован, а мы получили почти что длиннющую пятилетнюю такую войну, попросту говоря.
0: Насчет репрессий, это, в общем, тоже попытка как-то выкарабкаться из этих безнадежных ситуаций. То есть людей просто собирали, чтобы не будут же доносить до каждого, там, что будь там народ, он зол как бы по своей природе, и если его попросить, так сказать, вот собирать все это и приносить куда-нибудь, они наоборот начнут это все разбрасывать,
1: да,
0: и транжирить почем зря. Поэтому не объяснишь, в общем-то, так. Поэтому приходилось принимать меры, насильно собирать, в общем-то, в отдаленных уголках, это чтобы быстрее, ну, все это придавать криогену, то есть замораживать и в дальнейшем обеспечить. Зато мы имеем сейчас как бы светлое будущее. У нас, в общем, там такие запасы.
1: Но ведь был, а ты помнишь, еще был такой момент, как бы организовать добровольную сдачу, но не просто так, а как-то материально заинтересовать. То есть именно в сельской местности выдавались какие-то там те же тяпки, да?
0: Да.
1: Те же там всякие инструменты, так и не там, вот самым, я помню, рекордсмену был теленок, в общем-то, выделен. Вот. Потом выяснилось, что он там домешивал, в общем, тоже его убрали. Вот. Здесь у нас, в нашей местности, за дополнительные жилые, в общем-то, метры все это делалось. То есть был четкий такой учет, и за, по-моему, там что-то, какое-то количество, в общем, на первый взгляд оно казалось большим, но потом при расчетах получалось, что вполне реально, то есть это, по-моему, за тонну добавляли полметра, то есть когда набегало там где-то, ну, там, десяточек метров, можно было уже как-то расширяться более-менее. Вот. Но тоже это, опять же, долго не продиралось, потому что ринулись все и подмешивали всякое. То есть даже я помню, по-моему, в Тульской как раз губернии был такой казус, когда пытались каким-то образом заморозить для вот перевозки там потом по регионам и так далее. Вот, а не получилось, потому что как-то что-то они мухлевали, то ли они добавляли как раз туда какие-то там, от животных, может быть, тут все... была раскрыта такая большая вредительская сеть. То есть добровольной сдачи тоже не пошло у них.
0: Угу. Я вот хотел в этой связи задать нашему гостю вопрос. У него интересный очень проект существовал по поводу создания, ну, это чисто коммерческий проект, разработка домов вот, для так называемых новых русских со спецификой вот, канализационной сети. Можете вы что-нибудь сказать?
2: Да, сейчас, может, вы помните, раньше лифт пристраивали к домам снаружи, и вот отделение от земли происходило вне архитектурной постройки, как бы вне здания. А потом, поднявшись уже, люди заходили снова внутрь. И сейчас, видно, это навеяло какие-то желания на вот, новых русских. Может быть, что-то другое, но такая тенденция существует в их желаниях. Они просят... делать таким же образом вот те самые места, в которых происходит как раз получение того самого продукта, посредством которого потом происходит разметка, угу. В общем-то, забытая вами в вашем разговоре, вы так долго, угу. Так долго беседовали.
1: Ну, в историю, немножко ушли.
2: Да, но все это происходит ради чего-то, об этом тоже не стоит забывать.
0: Да. Система ценностей у новых русских она проявилась именно буквально, то есть какие-то древние, в общем-то, побудительные мотивы, как, например, страсть к золоту и к драгоценностям, здесь она вылилась как бы в таком специфичном заказе.
1: Этакий вот синдром производителя, как бы, причем такой эксгибиционизм, но эксгибиционизм производителя, это напоминает как бы плотника, который уже очень много вот настрогал, у всех уже все новое, а он строгает еще, чтобы, главное, все видели его как бы за работой. То есть, в принципе, это похвально, согласитесь, это похвально. Я приношу пользу. Вот в данном случае я произвожу, а вы размечайте, что да. Вам не хватает. Правильно ведь?
0: Да, разумеется. Это как... ну, в общем-то, это, с другой стороны, имеет некоторые такие, в общем-то, чисто... ну, как бы сказать, эксгибиционистские наклонности. Это же, представляете себе, вот это вот вынесено все как бы за пределы дома, и все абсолютно прозрачное. То есть там пол, стены, потолок. Ну, вот как мне академик уважаемый представил этот проект.
2: Да, но как раз все происходит именно там, где стоит обычно мотор, который поднимает или опускает лифты. Угу. Вот угу. В этих скафандрах стеклянных. Наверху обычно находится мотор. Как раз таким образом новые русские хотят видеть спроектированными эти вот интимные места своих квартир и домов наружу. И ага. Обязательно географическая ориентация, что...
1: Местоположение, да?
2: Вот да, что наводит на мысли о связи с религией. Это обязательно должно быть... ориентировано какой-то из сторон. У некоторых на восток, у некоторых на запад, угу. У некоторых на юг. Это все должно...
1: Это персонально, уже по индивидуальному проекту, я так понимаю, да?
2: Да, конечно, конечно. Все это под крышей, и вот так, угу. Чтобы... Все могли видеть результат.
1: А вот, кстати, вот тут такая немножечко тема, да, вот все должны видеть результат, это действительно, вот что в этом, как бы, может быть, это такая игра в демократию, дескать, вот посмотрите на мой результат, вот и вы имеете с ним, как бы, визуальный, собственно говоря, контакт, да, и можете даже вот визуально оценить качество этого продукта. Вот, то есть я не прячу его никуда. Вот, пожалуйста, вот я произвожу при вас. Вот вы видите, какой я, дескать, производитель.
2: То да, есть, может конечно, быть, это, конечно.
1: Может быть, это как бы гарантия качества продукта.
2: Да, это гарантия качества продукта, но кто даст гарантию качества разметки?
1: Да, вот это вечный вопрос. Ну что же, я хочу вам сказать, что у нас в гостях сегодня заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. И еще хотелось добавить, да, конечно, Андрей Орлов тоже находится здесь, но... Александр Евгеньевич Пожарский длительное время в юности увлекался классической музыкой и, собственно, даже баловался тем, что, в общем-то, попросту говоря, пел в опере. Вот. И к нам он пришел, приготовив такой небольшой сюрприз. Ну, представьте себе, то есть, вот что как бы генеральный архитектор нашего с вами родного Подмосковья еще вдобавок и исполняет произведение собственного сочинения в таком классическом стиле. Вот, ну, ну что же, просим, просим.
2: Городская больница с птичьего полета очень маленькая, а если с самолета посмотреть, совсем ее не видно, ни пилотам, ни пассажирам стыдно должно быть маленьким больным, если мертвыми кажутся люди живым, живым, живым. Живым, живым, живым, живым.

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: Я представляю гостей в нашей студии. Это врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы Екатерина Кареновна Константинова. И женщина, которая называет себя женой пациента, сокращенно это будет ЖП. Здравствуйте, милые дамы.
1: Добрый вечер.
0: Я рад приветствовать вас здесь. И вы знаете, уже приходит огромное количество писем, потому что тема у нас сегодня, конечно же, не радостная тема. Тема следующая. Наркоманы и нарковоманы. Потому что, вот скажите, пожалуйста, Екатерина Кареновна, вот есть слово наркомания, да? Но известно, что мы, переводчики, вот слово «мен» переводим как, в общем, «мужчина». А «woman» — это «женщина». А почему вот вошло все-таки «наркомания» в русский язык, а не «нарковомания»? К примеру, это этакий кукиш в сторону эмансипации. А ведь терминология очень много значит, в том числе и в дальнейшем клиническом исследовании больного, в его лечении.
2: Дело в том, что как бы немного путаете окончание, да, наркомания. Некоторые немножко ударение по-другому ставят. Это зависимость, да, от наркотических средств. Не от слова «мен» и не от слова «вумен».
0: А, то есть...
1: А от слова «мания».
2: От слова «мания», «мания».
0: Да, понятно. Вот я-то это знал, безусловно. Вы видите, конечно, просто многие наши радиослушатели путаются в этих терминах. Да, но вот сразу же, не откладывая в долгий ящик, вот мне уж тут делают, кстати, комплименты на тему того, что я хорошо говорю по-английски, но еще бы, столько лет работы в Ираке. Так, далее. Сейчас я сразу... Ну что ж это такое? Вы извините, просто столько бумаги. Вот. Ни для кого не секрет, что люди относятся к наркоманам с презрением. К сожалению, многие врачи и медсестры не исключение. Постоянно слышны реплики: «Да вы не люди, вас лечить бесполезно». И все в этом роде. Существует ли правило поведения персонала с больными? И как строго они контролируются? В лечении этой болезни добрые отношения и внимание играют большую роль. Бывшая пациентка, бывшая наркоманка. Ну, почти ПЖ, только испытавшая все это на собственном скафандре.
2: Это, видимо, вопрос с пейджера, да?
0: Ну, это вот на стенах у нас пишут. Я же сочитываю, откуда попало, то есть из пейджеров. Все и вообще.
2: Понятно.
0: Половину, конечно, этого вопроса я придумал сам.
2: Хорошо. Вы знаете, дело в том, что как бы за всех трудно ответить. Я про свою больницу, как бы это мне ближе, это я знаю, это у нас каждый день сплошь и рядом. Действительно, контроль есть, и, в общем-то, этика врачебная, как бы она как была, так она есть, она и останется. Я надеюсь, без этого работа наша просто не имеет никакого, в общем, действительно, ни смысла, ни будущего. Наверное, так. В общем-то, что касается врачей и медсестер в нашем отделении, это довольно строго. Все контролируется на уровне главного врача и дальше спускается до буквально санитарок. Это нормально, это безусловная необходимость в нашей работе, я бы даже так сказала. То есть, если какие-то уникальные случаи есть, имеют место, то, в общем-то, ну... Как говорится, встать без паршивой овцы. Ну, к сожалению, это зависит уже, видимо, от личности самого человека. Ну, не все из нас, наверное, совершенны. Может быть, так.
0: Ну, вот в вопросе ведь в данном звучало... Ну, даже не то, что как это не то, что вопрос, а действительно утверждение. То есть, например, я помню, что я одно время работал на строительстве левого крыла одного из московских роддомов, и мы иногда заходили вот в буфет, находящийся в правом крыле. И вот там производилось огромное количество абортов попросту. И вот докторы, они прямо вот к этим вот абортируемым относились тоже, ну, как к каким-то животным, попросту говоря. То есть вот ты, значит, это проститутка, и вот сейчас мы тебе там... И, то есть действительно это реальный был факт, даже я помню.
1: Ну, наверное, все это было во времена бесплатной медицины.
0: А я вот хочу сказать, что вот буквально месяц назад мы закончили постройку центрального крыла одной из московских платных родбольниц, и частенько заходили в левое крыло в буфет. Вот та же картинка наблюдалась практически. Вот, и в принципе вообще вот такой подход. Вот недавно закончился по телевизору сериал про супермедиков вот, из Детройта, ну, в общем-то, или из Чикаго. Вот обратите внимание, какой идет разговор у пациента, дескать, лечите меня хорошо, у меня хорошая страховка. Ну, естественно, у докторов на это базируется отговорка, дескать, это не влияет на качество нашего лечения. Но я-то хитрый, я отписывал все это на магнитофон и видел, что вот понятно, что играют... Извините, что я сказал «шо», просто у нас на Украине так принято. Что вот хоть играют этих вот докторов актеры, понимаете? Вот, тем не менее, у них алчный блеск так, такой вот, что твои фары. Ну, это я к ПЖ обращаюсь.
1: Ко мне, видимо.
0: Да. Вот. Вот как-то финансы и лечение. Вот как вот вы...
1: А, кстати, наш сегодняшний гость, он пришел совершенно бесплатно. Вот.
0: А, ну тогда я вопрос снимаю, действительно. Ну вот, ладно. Далее, следующая тема. Это же тяжелое. Действительно, мы правильно говорим, что это болезнь. Наркомания, да? Наркомания – это болезнь. А болезнь интимного характера. То есть, ну, сродни, скажем, сифилису или там и же с ними. И существует наверняка у вас достаточно серьезная конъюнктура, я не побоюсь этого слова, или соперничество с частными клиниками. Ведь логично предположить, что человек со своей бедой интимного характера все-таки предпочтет как-то остаться в тайне. А здесь, ну, все-таки вот 17-я больница, городская, да, там, ну, как-то у людей принято все-таки, вы уж не обижаетесь, но тем не менее, вот я... Если только и лечился, а что, так вот от последний случай, вы помните, да, со мной произошло, да. Это падение, травмы всякие, но это со всеми
1: никакого
0: было.
1: Никакого отношения к наркомании
0: никакого,
1: не
0: но я в обычной поликлинике ходил, там гипсовали меня, и ассоциация здесь же, то есть как я пойду со своей интимной болезнью, ну, одно дело перелом, фингал, там, или там, например... как у меня вот в позапрошлый раз было, даже смешно вспоминать, но тем не менее. Вот. А как я пойду с интимной болезнью в обычную поликлинику?
2: Ну, понятно.
0: Да.
2: Дело в том, что, в общем-то, сейчас, конечно же, есть такие законы об медицинской этике. Да, это мы все знаем. То есть, если речь касается, то есть, какие-то психические, психологические переживания, да, больной высказывает своему лечащему врачу, то есть не имеем мы права дальше это куда-либо передавать. То есть это, в общем-то, даже как бы дело подсудное, грубо говоря.
1: То есть а не будут ли, например, медсестры или врачи как-то больного там регистрировать в милиции, если он попадает к вам?
0: Даже здесь вот вопрос можно немножечко и дальше пробить. Ведь дело в том, ну вот недавно мы, например, думаем, ну надо же бороться, да, и думаем, надо объявить по всей Москве вот месячник по борьбе с наркотиками. Значит, я повсюду разослал телеграмму, что если вы где-то знаете, как там, где достает линии, каналы доставки, вы, дескать, звоните, там пейджеры все дал, чтобы как там выследить.
1: Кстати, пейджеры надо и сейчас объявить.
0: Нет, сейчас не нужно объявлять. А, вот те пейджеры,
1: да.
0: Давайте те объявим.
2: Ну ладно, раз же зашла, тут просто есть, создали при московском КВД, да, управление по незаконному обороту наркотиков, есть анонимный телефон доверия теперь уже, то есть это для всех как бы не только месячник, но и на ближайшие
1: несколько лет.
0: Вот, да. Видите, как мою инициативу приняли все-таки.
2: Хорошо. Да, но это правда уже давно, это, видимо, было до инициативы, но бог с ним.
0: Ну, естественно, они все делают позже, я как вся в первых рядах.
2: И пейджер, плюс ко всему, я их, наверное, назову.
1: Да.
0: Безусловно.
2: Да, телефон 250-98-10. 250-98-10. Анонимный телефон доверия при управлении по незаконному обороту наркотиков.
1: То есть, если вы знаете, собственно, где кто чего продал, как мне,
2: сбытчики,
1: например, сколько раз хотелось в этот телефон позвонить, но у меня тогда не было номера.
2: Это насущная проблема. Действительно, многие родители с этим сталкиваются.
1: И жены. Многие.
2: Жены. Ну, родственники
0: сестры,
2: так или иначе.
0: Вообще на женщин это ложится тяжким временем, безусловно.
2: Да, увы. И плюс ко всему еще пейджер тоже есть. 974-01-11 для абонента за «Заслон». 974-01-11. Абонент «Заслон». Вот. Круглосуточные и тот, и другое.
1: Проблема такая, что если, например, муж, брат, сын или ребенок хочет слезть с наркотиков, Обращается ли он в больницу, или он борется со своей бедой самостоятельно с помощью родственников, сразу же активизируются вот эти самые друзья, которые предлагают бесплатно вот прямо сейчас подвезти домой. То есть сейчас попробуешь, потом отдашь. Да, и, в общем, именно их и хочется вложить. Но, к сожалению, вот не было телефонов, теперь вот есть. Можете звонить.
0: А, ну вот, кстати, и вопрос, касающийся вот данной темы, вот Екатерина Каренина, когда, например, человек, ну вот, попавший в такое нелегкое положение, утыканный шприцами, что твой еж там, это опять к жене пациента обращаюсь.
1: Да-да.
0: Вот, в такую, в клинику частного характера практически его там целиком изолируют от внешнего мира, то есть он находится, ну, как бы в колбе вообще покрашенной масляной краской, что наша стенка, вот, и где доска объявлений висит, кстати, можете почитать, ее, там есть вакантные места на работу, это я к жене пациента. Mm-hmm. Да. Так
1: да,
0: вот,
1: пожалуйста.
0: А что касается вашей клиники и клиентуры. Ведь, по идее, постоянно около дверей вашей клиники должны дежурить люди в штатском, отслеживающие появление персонажей, несущих, так сказать, корешам на помощь вот всю эту байду, чтобы их раскумарить каким-то образом. Это же уникальная возможность для отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, все эти больницы. То есть у вас стекаются люди, которых можно даже после их выписки там отследил, проследил, куда пошел, с кем пришел, что достал. Вот как-то этот момент вы отслеживаете? Или скажите честно, или вы работаете в плотной смычке с данными службами?
2: Да нет, вы знаете, как раз, наверное, нет. Я боюсь, вас огорчу все-таки в этом плане, поскольку как бы мы занимаемся исключительно лечебной деятельностью. Как это, да? Не парадоксально, но, в общем, хотелось
1: Александр,
2: бы чего-нибудь жареного, да?
1: Потому мы и пригласили, собственно говоря, молодого нарколога, потому что часть старых наркологов спит, а другая часть находится в плотной смычке. И как бы с ними разговаривать бесполезно и неумно, вот. Поэтому у нас в гостях Екатерина Кареновна, и вот без регалий, как вы успели заметить, да, зато молодая и с оптимистичным подходом к проблеме.
0: Да, ну...
2: Ну, я продолжу, я да, прошу конечно, прощения, я уже закончу, а то у нас так это прервется.
0: Мы просто, понимаете, тоже возбуждены, потому что тема такая, что...
2: Да нет, тема действительно да, ну... важная. Ну, так вот, дело в том, что... Что касается частных клиник, давайте я уже эту тоже тему прикрою. Дело в том, что каждое наркоманическое отделение нашей больницы, безусловно, охраняется, безусловно, имеет все заслоны, о которых вы говорили, да, и там, то есть, изоляция точно такая же полная, как при этом. Единственный нюанс, как бы человек, выбирая себе врача, либо же это частный доктор, там, либо же это действительно вот городская наша классическая государственная клиническая больница. Тут, в общем-то, каждый для себя немножко должен подумать, что он хочет от этого лечения, поскольку каждый человек приходит за своим. Кому-то нужно снять ломку. В общем, больше ему как бы от жизни ничего не требуется. Да? Кто-то либо сам хочет, либо, в общем-то, как-то с родственниками, да, это обговаривается. Кто-то хочет от этого избавиться на более длительное время, может быть, навсегда, у кого как это сложится, да. То есть тут надо уже думать о качестве медицинской помощи, что именно хотите от этой жизни. Некоторые частные фирмы, как правило, снимают исключительно острое состояние, дальше уже это твое личное дело, что ты делаешь дальше. Здесь же, понимаете, эта больница, она никуда не девается. То есть многие годы люди имеют возможность здесь наблюдаться, получать помощь, пост, как бы уже лечебную, да? Вот, и, в общем-то, ну, я, естественно, как каждый кулик свое болото хвалит, правда? Вот я считаю, что в нашей больнице имеются, ну, все предпосылки для полноценного лечения и дальнейшего наблюдения.
0: А скажите, Екатерина Кареновна, вот помнится, в эпоху кооперации существовало, опять же, огромное количество аппендицигриев, абортариев кооперативных. Вот, и потом к нам в клинику приходило огромное количество пациентов, прошедших уже вот через эти кооперативные заведения. И мы, вот, врачи, были вынуждены исправлять, попросту говоря, вот, то, что понаделали наши так называемые псевдоколлеги из кооперативных медицинских учреждений. Какова сейчас ситуация с этим? Не бывает ли так, что человек, который лечился от наркомании вот в каком-то частном, там, понятное дело, заведении, потом приходит к вам, там, и вообще весь синий попросту, и там у него все уже ну вот синий, вот, ну что-то, это что твое кресло попросту, это к жене пациента.
1: Да-да, так там, по-моему, все синие в этой.
0: А он еще более. Ага. То есть, ну, вроде он лечился, вроде человек отдал деньги большие, а ему там как, ну, неправильно что-то сделали.
2: Ну, вот, видимо, это к вопросу о...
0: Ну, а этики
2: не совсем такой, полноценности, может да. быть, лечение. Не хочется, конечно, коллег хаять. Тут, в общем, каждый...
0: Не, ну, случаи просто бывали такие.
2: Нет, дело в том, что это довольно длительное, понимаете, лечение. Некоторые там 10 дней там как-то оговаривают, да, там неделю. То есть какие-то сроки, во-первых, да, пребывания. И не отслеживают дальше, что с человеком. То есть не снимают, может быть, полностью ни в лечение до конца, да, ни ну, каких-то, может быть, психических особенностей. Не всегда удается за короткий срок учитывать, ни психологических, поскольку, ну как, тут человека нужно как минимум ну, месяц-два, чтобы ты его видел, хотя бы наблюдал время от времени, чтобы ты знал, что, как, в общем-то, что у него за жизнь, чем дальше он будет заниматься, то есть какая-то перспектива, чтобы была, какая-то социальная адаптация вот этого, это, в общем-то, можно по пальцам сосчитать, и, в общем-то, довольно проблематично именно с дальнейшим, как бы, вот, да, жизненным путем, как он складывается, что он работает, учится, дальше куда он идет.
1: А все-таки вот у вас-то можно избежать этой ситуации? То есть если человека уж отчаявшаяся мама там или жена сдает в больницу, то есть абсолютно не в силах там его как бы контролировать его
0: а
1: жизнь.
0: Тоже, извините, что
1: у вас же важно вот возможно избежать
0: странно, что
1: помощи друзей.
0: Как это так получается сдавать? Ну, это же можно сдать, например, вот я белье сдаю периодически, вот это вот в стирку, макулатуру носил. Как так взять живого человека и сдать? Я не понимаю.
1: Да, это наше.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Так сказать, тусовочное. В нашей среде такие есть.

0: там, я не знаю, какие-то эти, в общем-то, препоны действительно есть.
1: Угу. Да? А охрана сама, она вот не употребляет?
0: Ну, вы знаете, за ней же тоже, в общем, как бы надзор-то. Это же не бесконтрольная, то есть это не лавочка, как бы тут это...
1: Екатерина Каренина, я вот чувствую, вы как-то что-то от нас скрываете и лукаете. Дело в том, что все мы медики, да, начинали с чего? С безобидных инъекций глюкозы на ночных дежурствах. Неужели вы сами через это не прошли? Ну, вот видите, новое
0: слишком
1: поколение.
0: Слишком молодой окол. Не успел, наверное, еще.
1: Просто, да, ну ладно, тогда вот... такой немножечко вопрос, чтобы нам обратиться, ну, скажем так, к статистике немножечко. Вот возрастные критерии пациентов в вашей больнице. Ну, вот если смотреть амплитуду, то на какой возраст больше всего в наше время приходится это напасть? Я тут слово новое выучил, напасть.
0: Ну, я в таком случае, наверное, буду еще и в... об алкоголизме немножко, да, затрону эту тему, поскольку...
1: Это немножечко отдельно. Все-таки давайте,
0: в общем,
1: вот,
0: она...
1: Нет, все-таки давайте пока вот именно по, так сказать, по модным делам, потому
0: ну,
1: что,
0: хорошо.
1: Да.
0: Модные, так модные, ладно. Нет, ну, как правило, то сейчас это вообще очень молодой возраст, да, стал. Если раньше там до 30, как бы мы считали, то сейчас, в общем-то, и до 20 уже идут, и процент это достаточно велик. Помимо всего прочего, до 30, как бы, почему считается? Большая вероятность гибели при передозировках, травмах и прочих радостях жизни в процессе употребления. Просто люди физически не доживают. Вот, конечно, это грустно, но, в общем-то, поскольку начинается это все в очень молодом возрасте, да, либо там до 20, либо где-то после сразу же, там 21-22, то просто чисто физически вот не выдерживают какое-то долгое время употребления, если не лечатся, если вот регулярно употребляют. И...
1: То есть тушка не латается, а изнашивается быстрее.
0: Мало
1: Но
0: того,
1: тем
0: что
1: не менее...
0: изнашивается, еще очень, я прошу прощения, очень часто действительно передозы идут.
1: Да? А бывает ли такой вариант, что вот неожиданно вот этими модными делами начинает увлекаться человек пожилой, такие вот, как пел известный певец Геннадий Гребенщиков, не стареющий юноша в поисках кайфа. То есть такой этакий Дон Жуан, который вот уже ему запал.
2: А еще Петр пел. Да. Помнишь, да. В селе притих режут мак, седые, строгие мужчины.
1: Да, да, вот, то есть, во-первых, как правило, такой тип, ну, нельзя их знать, молодых-пожилых людей, во-первых, очень любят общаться с молоденькими девочками, там, 17-летними, вот так, то есть, постоянно они почему-то вокруг них, и до того они там, я имею в виду, вот самих мужчин данного типа употребляли, там, понятное дело, водовку, там, может быть, анашку, там, какие-то такие. И у них есть, в принципе, весь шанс, чтобы как-то вот быть модным. Начать,
0: насчет девочек-то да. Это, в общем-то, как бы не только употребляющие, правда, алкоголь, наркотики.
1: Безусловно.
0: Да, ну ладно, опустим.
1: Но, тем не менее, вот да, может человека в 50 лет ведь начать.
0: Я все понимаю. Да. Ну, как правило, так, да, классический взгляд на эту проблему. Таков, что как бы в более позднем, более пожилом возрасте и алкоголь, и наркотики присоединяются, как правило, на фоне каких-то сопутствующих, видимо, психических заболеваний, ну, либо каких-то особенностей, скажем так, мягко, да? И, как правило, это без отягощенной наследственности идет, поскольку, если таковая имеется, то это более ранние сроки начала употребления и алкоголя, и наркотиков.
2: Можно я зачту одну цитату? Она вас не отяготит.
1: Это ну, стихи
2: давай.
1: Будут?
2: Да. Первая склонность к употреблению наркотиков чаще проявляется около 10-го года жизни. Для этого периода характерно восхищение героями, соперничество и желание сделать что-то необычное. К счастью, редко идеалом является преступник. Чаще всего это бывает мужественный и гордый вождь индийского племени с амулетом, в скобках трубка мира. Хотя и этот символ может подсознательно вызвать в будущем тягу к сигаретам или к марихуане. Курение в этом возрасте может быть вызвано и другими мотивами, отнюдь не свидетельствующими о болезненном состоянии личности.
1: Как это
2: серьезно?
1: Это
2: из книги.
0: Да.
2: Хотя
1: а
2: о болезненном...
1: книги, это в книгах все правильно.
2: Состояние личности здесь тоже много написано.
0: Да, что ж теперь сказать после...
1: Ну вот сейчас я, если вы позволите, тут письма приходят разные, сейчас часть их зачитаю.

0: Во-первых, одно несколько такое, ну, мы же демократы, правильно? Поэтому мы обязаны, просто должны повсюду, везде, где бы ни попадя. Иначе куда годится, да? Саша, да ты не слушай их. Они все гонят, дабы прикрыть себя, дабы слепить тебе маску честных и правдивых глаз. А каждое отделение охраняется лысым пердуном в возрасте от 50 до 93 с дубинкой в виде карандаша, чтобы записывать завещание, дабы добраться до дома целиком, целым и невредимым. Бывший пациент. Вот такая, ну, это сентенция. Далее.
1: Ну, сколько людей, столько мнений, да?
0: Профессиональные пошли телеги людей. ЛСД-25. Производная спорыньи дитила метатетрадилизергиновой кислоты. Я-то понимаю, это не специалист. Уменьшает выброс фосфора. Вот это я понимаю. Из организма подавляет. Сейчас тут что-то еще приходит. Да, постоянно. Так, подавляет действие гормона гипофиза, тем самым нарушается важнейшая питутарно-адреналиновая психическая ось во внутренней секреции организма. Получается искусственный психоз типа глубокой истерии или шизофрении на 3-4 часа. Как такой препарат может вызвать зависимость? Денис вот интересуется.
2: Можно я специально для... Да. Вот я чувствую, нас стали слушать люди профессионально озабоченные этой проблемой. Они не понаслышке знакомы с больницами, с лысыми людьми, которые там что-то охраняют. Да? Тогда я точно знаю, какая тема будет им интересна. Это в первую очередь, конечно, половой вопрос. Несмотря на то, что многие люди молодые не отказывают себе в удовольствии попробовать удовольствие, все они, несомненно, волнуются о том, будут ли у них дети. И когда? Вот. То есть ясно, что у женщины, которая употребляет наркотики, там, ну, допустим, полгода или чуть больше, перестают идти месячные. Кстати, ни в одной программе о наркомании я еще этого не слышала. И почему этого не говорят? Вот мне интересно. Если перестают идти месячные, значит, она теряет способность забеременеть. Правильно?
1: Да, действительно.
0: Логично.
2: Вот. У мужчины, как я слышала, так сказать, атрофируется влечение, но с этим сложнее. То есть, когда именно оно атрофируется? Я знавала людей, которые по много лет употребляли, и на отсутствие влечения вроде бы не жаловались. Или там есть какие-то тонкости?
1: Да нет, ну, естественно, это сугубо индивидуально. Помимо всего прочего, это кроме снижения влечения импотенции, как бы тоже, да, нависает угрозой. Опять-таки, в общем-то, это у кого как, бывают такие у нас зомби, да, но это имеется в виду общий такой, как бы общая тенденция, да, к этому. А вот, а плюс ко всему, в общем-то, все эти дела, они еще осложнены тем, что, ну ладно, наркотики, ладно, что-то у кого-то снизилось. Но вот в связи с этим хотелось бы, конечно, затронуть вопрос о СПИДа, ВИЧ-инфекции. Поскольку, в общем-то, знаете, настолько буквально вот в пятницу у нас была большая лекция в нашей больнице. Совершенно официальные данные были даны как бы для, да, для обсуждения, для какой-либо, в общем-то. Ну так вот, дело в том, что если как бы сравнивать вот, в течение последних 3 лет, то, в общем-то, за 96-й год такая картина складывается, что больше, это подавляюще, там 96, что ли, процентов вообще случаев выявленной ВИЧ-инфекции происходило после половых актов, как бы. Половой путь передачи. То есть после внутривенного, внутримышечного каких-то инъекций это было 2-3%. 97-й, это уже больше 50, здорово больше. А 98-й, то есть это вот те же самые 96%, только все они, путь передачи, это именно внутривенные, внутримышечные все эти введения. Причем, судя по всему, это наркоманы, как правило. Помимо всего прочего, братания теперь у нас очень как-то модно стали. То есть, если ты меня уважаешь там, если ты мой брат, колись моим шприцом.
0: Ага, то есть, дескать, ты мне веришь, вот из этой серии.
1: Да, да, это очень страшно.
0: А извините, Екатерина, немножечко по спиду, я просто по ходу, вы простите, чтобы у нас тут как-то оживить вот такие, ну, несколько статистику. Вот я помню, лет 5 назад к нам в статистический центр слеталось огромное количество информации вот по спиду, и практически каждый инфицированный вот в России, он был на учете. То есть вначале их было, я как сейчас помню, там первый человек, когда появился, типа, вот, один ВИЧ-инфицированный, дальше второй, дальше третий. А вот скажите, как же эту чуму допустили сюда? Ведь, помнится, даже вот когда я на таможне работал, нас заставляли практически у всех иностранных граждан брать кровь, откуда ни попадя, с целью, значит, вот проверки их на ВИЧ-инфекцию. И все это исправно делалось. То есть мы не пропускали в страну.
1: То, что у каждого, даже который в гости приехал.
0: У каждого
1: человека. Видите, какой сейчас поток.
0: Но, значит, где-то была утечка. Или как это произошло? Я хочу понять, почему. Откуда? Это то же самое, что к нам сейчас в окно влетит страус. Бред?
1: Да нет, это на самом деле не бред. И вот насчет того, что каждый прилетающий, да, сдавал анализы на СПИД, да. Ну, не знаю, насколько это сейчас актуально.
2: Это актуально перед вылетом в своей стране, он сдает анализы.
0: И там тоже дабл кровь назывался.
1: Ну, а сейчас, вы знаете, вот единственное, вот это я не знаю, конечно, но что-то как-то слабо верится. Огромный поток, ведь туда-сюда каждый день народ взад-вперед.
0: Ну, а как быть-то, если...
1: И наши,
0: хорошо,
1: и иностранные граждане.
0: Представьте себе,
1: да?
0: Так, вот вы живете в семье, да? В вашей семье, предположим, 5 человек. Да? Вот. И, к примеру, вы знаете, что ваш сынишка поехал на модный поп-фестиваль, который проводится, значит, в районе ядерного реактора. Значит, там поп-танцульки, девочки, ля-ля-то-па-ля. Да? Естественно, что когда он вернулся оттуда, вы ему сразу, опа, анализ. Это вполне естественно. Даже не из-за того, что вы о нем заботитесь, это понятно. Но вы заботитесь об остальных членах семьи. То есть, потому что одна утечка, всем кранты. Это наша древняя грузинская такая поговорка. Я иногда буду так ими сыпать. Вот. Так же и здесь, когда в масштабах одной страны это явление было экзотическим, оно было на учете, как я уже выше говорил, каждый человек, то проводились определенные очень жесткие профилактические меры. Вот. В какой-то момент, вот я вот и хочу узнать о нем, об этом моменте, то ли эти меры были прекращены, то ли это была какая-то мощная диверсия. А вообще, как вы относитесь к теории, что все это дело рук насекомых? Ну, вот я к тому, что...
1: По-моему, от обезьян, от каких-то там в Африке.
0: Нет, вот смотрите, люди давят насекомых миллионами, ногами топчут, да? Там ставят дома на их жилье. И ведь существует понятие такое, коллективный разум, да, вот муравейник. К примеру, да, один муравей, ничего не значит, все вместе, это такой целый механизм, что баба, вот живое существо, муравейник, ну, живое, согласитесь, да?
1: Да, живое-живое.
0: Вот, а где гарантия, что насекомые, объединившись в гигантский, попросту говоря, живой организм, не решили, наконец-таки, отмстить неразумным хазарам, то есть в лице людей, заслав на них вот эту болезнь.
2: То есть вы чувствуете, как тонко Александр подвел вас к половому вопросу в сфере наркомании?
0: Да.
2: Дело все в том, что волнует, конечно, в первую очередь возможность забеременеть. То есть вот как и когда может забеременеть наркоман, вылечившийся, или вот в какой стадии, что называется, может ли забеременеть девушка, употребляющая наркотики, или же она должна обязательно пройти курс лечения? Может ли молодой человек оплодотворить девушку, там, наркоманку, или здоровую девушку, если он сам наркоман? То есть вот можно поподробнее об этих пересечениях?
1: Да, собственно, когда месячные восстанавливаются, тогда и можно забеременеть. Это если что касается девушки.
2: А они восстановятся. А, кстати, вот месячные, они останавливаются только от каких-то... вообще от чего? От марихуаны или от кокаина или от опиатных? От чего?
1: Ну, как правило, марихуана, да.
2: Останавливает.
1: Да. Да, если это серьезно, действительно курится. Если
2: зависимость есть.
1: Да, если есть зависимость, то есть которая сформировалась уже, да? То есть есть синдром отмены там, да?
2: Угу.
1: Вот. А кокаин, да. Героин, да. Что еще? Алкоголь.
2: Барбитураты.
1: Нерегулярные, как правило, бывает, тоже могут отсутствовать.
0: А вот вы знаете, я тут с удивлением недавно, даже мне пришлось включить звук на своем диапроекторе, обычно это не делаю, а там, знаешь, показывают, сидит молодой истощенный человек, сокращенно МИЧ, и из такой трубы явно курит мне табак. То есть, понятное дело, я включаю. А там официально идет, значит, официальный репортаж, что в Америке там какой-то сенат, то есть это на полном серьезе, в новостях сказали, рекомендует всем тяжело больным там раком, СПИДом, вот такими болезнями, которые считаются на сегодняшний день трудноизлечимыми, курить марихуану попросту. Им там выдают вот прям пакетики, то есть я вот лично видел, там по ящику показывали это дело. В качестве вот более утоляющего, ну и своего рода, конечно же, отвлекающего такого зелья.
1: А что за штат Америка? Большая?
0: Нет. Вот тут не сказали, сказали просто вот Америка.
1: Там, потому что у них вообще в каждом штате да, свои ну, подходы вообще, даже
0: хотя
1: законы
0: не менее,
1: в этом связаны.
0: Даже в масштабах одного штата, вот ваш взгляд на это.
1: Да вы знаете, собственно, для больной, чем он был? Я прошу прощения, рак,
0: ну,
1: да,
0: там
1: да,
0: показывали вот этот, который истощенный, у него ВИЧ, инфекция была. А потом показывали женщину, значит, ей лет 70, такой толстый, такой, перед ней прям горшок стоит, вот серьезно, такой мощный, глиняный, из него дерево такое растет, прям свежее, прям вот рви, сушим, и давай. Да? И тоже она там трубу забивает, тут у нее рак был.
1: Ну, как правило, ведь это и у нас как бы распространено на последних стадиях рака, да, больные когда доживают, как бы, ну, грубо говоря, да, свой век, им, естественно, наркотики колют, да, морфин, да.
0: Но морфин — это культовая вещь. Вот, кстати, немножечко о культе.
2: Как говорится, что позволено Юпитеру.
1: Да. Нет, на самом деле обезболивание действительно необходимо. Про Юпитер потом.
0: Вот немножечко о культах хотелось поговорить. А алкогольный культ, он своего рода понятен. То есть для России алкоголь — это как бы... Ну, тут это даже без доли какой-то иронии, это факты. В песнях, и в музыке, и в культуре это есть. Водочка,
2: начать
0: соленая
2: гуш. Начать хотя бы шумел камыш.
0: Да, безусловно. А далее мы что видим? Твои цыганские глаза и так. Ну, то есть все это...
1: Да не, весь фольклор, конечно.
0: Все на этом строится. То есть этот вопрос, он понятен, откуда алкоголь, да? А, значит, вот морфин. Это, ну, скажем так, декаданс. Да, то есть тоже своего рода культурный пласт. Плохо или это хорошо, но тем не менее. Кокаин, ну это вообще НЭП в Убенте, это там все. То есть это целая история, это аристократично считается и так далее. Да? А, марихуана, да, да, Боб Марли, регги-музыка, все это тоже культ. А вот эта вот синтетическая байда... Вот,
1: ну вот теперь у нас героин пошел.
0: Да, вот будь вы, скажем, мощным продавцом данного зелья, вы бы наверняка постарались в целях дальнейшего его удачного сбыта каким-то образом подвести под него какую-то культуру, моду. Ну, как это сделали вот с экстази, да?
1: Ну, собственно, это и сделали, по-моему, уже, да?
0: А что это за культура? Я вот с трудом пока представляю. Вот, то есть панки, там, ну, как-то вряд ли они все больше, я так понимаю, пьянствуют и...
1: Ну, культура, наверное, как-то со временем это уже выкристаллизовывается, наверное, как-то вот когда уже это проходит, вот мне кажется.
0: Ну, вот героиновый культ.
1: Да,
0: такой,
1: вот он
0: чтобы он был на
1: идет.
0: Уровне музыки регги. Вот, вот если связать с музыкой, может быть...
2: Вы у меня хотите спросить?
0: Может быть,
2: я смотрю, вы так
1: выразительно
2: на меня смотрите. Думаю, что, в принципе, могла сформироваться... Не знаю точно, но думаю, что могла сформироваться с поколения хиппи. Вот, думаю так.
0: Но они вроде тоже так покуривали.
2: Тогда, ну, а с глобальной точки зрения, чем более больное общество, чем более болен человек и изможден стрессами, неврозами, истерией, депрессией, тем как бы лучше ложится вот этот пласт героиновый. То есть как все люди мечтают успокоиться. Ну, героин – прекрасное средство для успокоения, правда? Что
0: да,
2: тут
0: конечно.
2: Говорить? То есть,
1: пошла реклама.
2: Нет, вот, кстати, хотелось бы избежать рекламы.
0: Да?
2: Потому что рекламой занимаются все телевидение.
0: Да.
2: Вот ты говоришь, там в смычке наркологи. Я считаю, что все наше телевидение в смычке с... Как бы не хотелось бы обижать телевидение. Может быть, это происходит из-под воль. Но как только образуется программа какая-то, которая хочет говорить о вреде наркотиков, собственно, чем мы сегодня занимаемся, тут же как встает на повестку реклама. Потому что чаще всего вот ведущие, они же вообще никакого отношения, ни малейшего не имеют к проблеме. Чаще всего они тоже вызывают какую-нибудь жену пациента. Вот. Ну, вот эта программа шла по четвертой кнопке, если помните, Александр. Ведь там же, очевидно, ведущий ничего не понимал.
0: Вся эта программа напоминала такую большую пиццу, которую болтали перед мордочкой вот оголодавшего человека из Нигерии. Попросту вот с точки зрения отношения телепрограммы наркоман, понимаете?
2: Да.
0: То есть, безусловно, глядя на эту программу, у любого наркомана, который пытается соскочить, да, у него там слюни текли попросту.
2: Да.
0: Да.
2: Когда он... Надо-то было рассказывать о другом, надо было рассказывать. Вот у нас, кстати, здесь еще есть человек, потерпевший в коридоре. Он может очень хорошо рассказать там об внутренней жизни, об внутреннем мире людей, которые вынуждены каждый день добывать себе средства. То есть мозг занят этим ежедневно.
0: А вот, кстати, про средства. Вот еще у меня вопрос к Екатерине Кареновне. Вас не удивляет вот следующий момент, да, что вот люди, которые находятся в зависимости вот в определенной, да, они, ну, очень странно выглядят в обществе в плане не то, что даже внешнего вида, но я поясню, я немножко путаюсь в мыслях, потому что не знаю, как это сформулировать. То есть, ну, грубо говоря, то он, значит, звонит к тебе в дверь, там ты открываешь, у него синяк под глазом, там порвана рубашка и вид, кого-то он только что от Казанского вокзала, значит, из упаковки сбежал, вот, типа, к тебе пришел прятаться, да. Буквально через 3 дня подъезжает с шофером, с сотовой соплей уже, то есть совсем другой человек. Еще через 3 дня он типа где-то в Смоленске в бегах. При этом человек, истощенный до нельзя, то есть преступный образ жизни вести он не может, потому что если он рукой поднимет кому-то там колотушкой стукнуть, у него рука отвалится. Значит, по мозгу он путается сам, он показывает какие-то черно-белые фотографии и говорит, это моя бабушка, хотя там нарисован Лев Николаевич Толстой. То есть очевидно, что у него какую-то там операцию, или как это у нас называется, постановку слепить он тоже не может. Тем не менее, какие-то вот странные такие скачки материального положения. Вот вы как-то
1: оно все, да, в свете этого, психические проблемы, да, психические нарушения, это раз. То есть либо они первичны, либо они возникают, как правило, при регулярном, обязательно.
0: Но
1: обязательно.
0: Я бы не стал говорить о психических отклонениях, потому что с точки зрения наркомана, к примеру, другие
1: изменение
0: люди обычные,
1: личности,
0: они психические.
1: Скажем так, вот понимаете, это, да. Идет, вот, да, я буду точнее, прошу прощения.
0: Ничего.
1: Да. Дело в том, что, во-первых, это, во-вторых, как бы изменение резкое материального, да, состояния, независимо от каких-то семейных дел.
0: Но оно может изменяться не только в сторону вот ухудшения, заметьте.
2: Конечно.
0: Вот парадокс.
2: Взял по 8, сдал по 9. Вот вам лучше.
0: То есть вы хотите сказать, что они все торгуют? Что
1: жуткая изворотливость, неважно, торгуют, мошенничество, что угодно. То есть для того, чтобы достать наркотик, сделать можно просто вылезти из своей шкуры, залезть обратно.
0: Так, знаешь, получается, что это стимулирует к действию, что твой рэп, это я опять вот к жене пациента обращаюсь. То есть, раз
1: смотря
0: что...
1: какому действию, конечно, стимулирует. Все стимулирует, лишь бы только достать.
0: Главное действовать, да? То есть, значит... Мы можем сделать так, мы можем награждать его, к примеру, а его вот эту энергию, вызванную употреблением, направить в позитивное русло, к примеру, там, ну, вот автомобиль там помыть, там мой стоит сейчас.
1: Награждать чем?
0: Ну, чем?
1: Наркотиком?
0: Ну, да.
2: Нет, не можем.
1: Ничего дальше нет, пожалуй, что нет.
2: Мы здесь с другой целью.
0: Нет, ну, получается, что, например, лежит толстый уволень на диване, бабы ему жрать приносят. он лежит, он не знает, что такое наркотики. Он смотрит телевизор, там, значит, Новожилов там это гонит телеги, да, у него там, знаешь, в магнитофоне там этот скутер там торчит, да. Он иногда играет на компьютере в детскую игру, хотя ему 40 лет. Ну, полный даун, да. То есть, и ничто его задницу не заставит подняться с квартиры и пойти заработать деньги, да. А с другой стороны, вот наркоман, который с большим стажем, он типа крутится, что твой рабочий вот в металлургическом цеху, да? Так а чей образ жизни-то получается лучше?
1: Так, а образом жизни-то это и назвать-то как бы нельзя. Это быстрая истощаемость, это, да, это все энергия, все идет, пока он не дошел до него, не нашел денег, не нашел наркотик, да,
0: а может быть, они ускоряют жизнь? Вот что твой атомный реактор?
1: А как же не ускорять, если все процессы, если истощение всех депо идет, если это организм вращается в 3 раза быстрее?
0: Ну, так, а хорошо.
1: Изнашивается в 3 раза
0: быстрее. А есть же такое понятие, человек загорел на работе, там, или загорел на сцене. Вот то же самое, понимаешь? Это уважительно, дескать, сгорел на работе, понимаешь, как крутился, как работал. А тут человек, может быть, по жизни сгорел. Он свою жизнь прожил не за положенный ему 60 лет, а, скажем, за 25. Ну, как?
2: Видимо, это опять реклама.
0: Нет, ну я просто пытаюсь смотреть с разных сторон на это.
1: Не, ну продуктивной ты эту деятельность не назовешь.
0: Ну почему? Работает, если он через себя прокачал кучу... Ну как, а он тоже. Извините.
1: А что он тоже? Он только для себя, только для того, чтобы найти средства на свои нужды.
0: А мы все как будто бы для других. Ну, Екатерина Николаевна, все мы для себя.
1: Подожди, кто-то созидает, да, кто-то работает для того, чтобы чего-то принести обществу. Все же таки в конечном итоге.
0: Нет,
1: так вот, если уже глобально, так уже серьезно.
0: Нет. И вот если серьезно говорить, то каждый работает для того, чтобы принести пользу себе.
1: Так, а в конечном итоге?
0: Да, естественно, уже общество. Но во-первых, моего письма всегда стоит я. Это у всех так
1: да
0: есть.
1: Я не против этого-то, правда?
0: Да, ну, и он для себя, естественно...
1: А дальше-то? Дальше?
0: Нет, ну его деятельность, да?
2: Да ладно вам, Александр.
1: Нет.
2: Есть же классическое определение паразитов. И вот в этой...
0: Я не паразит, я, между прочим, плачу налоги.
2: Я не о вас. Вон вам сколько писем прислали. Как же вас можно назвать паразитом?
0: Нет, значит, тут разные присылают мне, обидные присылают.
2: Значит, вы кем-то слушаем?
0: Вообще могу уйти и все.
2: Нет, пожалуйста, нет, там мы, собственно, ничего не сможем сказать, если вы уйдете.
0: Ну ладно, тогда мы сейчас тут поговорим еще, пока тут

0: Для тех, кто только что имел счастье такое подключиться к нашей волне, напоминаю, что вы слушаете программу «Монморанси», радиостанция «Эхо Москвы». И в гостях у нас сегодня Екатерина Кареновна Константинова, врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы и жена пациента, сокращенно ЖП. Речь у нас идет о, в общем, разного рода химикалиях, ну и о состояниях тушки, которые, в общем-то, возникают в результате потребления данным индивидуумом данных химикалий. Скажите, Екатерина Карен, вот практически сегодня я наблюдал по своему диапроектору интересный, вы знаете, репортаж. Там поросят, в общем-то, травили хлором, вот. И, значит, я, дескать, естественно, заинтересовался, говорю, как, ну, так, с животными, я, дескать, сам Гринпис, а вы так вот. На что был ответ следующий, что у них обнаружена новая, до сих пор неизвестная форма инфекции, то есть вот, ну, реальная такая картинка. Все практически наркотики, известные до сегодняшнего дня, нам известны. Ну, это такой каламбур, я вроде как. Были ли в вашей практике случаи, когда человек поступал, скажем так, с нестандартной клинической картинкой, сокращенно НКК? Да.
1: Да сплошь и рядом, в общем-то. Помимо всего прочего, как бы моно, да, моно не всегда бывает на какой-то один наркотик. Сплошь и рядом несколько их может быть. Иногда это вообще...
0: То есть вы имеете комбинацию?
1: Да. Да, запросто. И плюс ко всему, в последнее время вообще какие-то парадоксальные формы появляются. То есть, как бы, когда человек употребляет наркотики, снимает ломки алкоголем, потом какое-то время пьет, а потом похмельный синдром опять снимает наркотики.
2: Вы знаете, даже есть в этой среде такая бытовая присказка. Пить, чтобы не торчать, торчать, чтобы не спиться.
1: Ну, что типа этого. Но это на самом деле еще более тяжелое, как бы, состояние достигается в результате. То есть тут уже лечение затягивается еще на более долгий срок, и это получается сочетная терапия как от того, так и от другого. Ну и, в общем-то, состояние организма, конечно, печальное.
0: Но, тем не менее, после может быть, всего, в этом, да, есть какой-то свой резон, если человек, наверное, пьет уже совершенно запойно, и ну, алкоголизм — это же тоже очень тяжелая болезнь, то есть она даже, я бы сказал, неизлечимая попросту, особенно вот у вашего брата, ну, я имею в виду у женщин, естественно, то есть, безусловно, когда вы спиваетесь, то представляете крайне жалкое зрелище, вот посмотрите в коридоре на Прохора, почему я давно ее не выпускаю в эфир попросту, потому что человек двух слов связать не может. Была красавица,
2: это
0: девка.
2: Потому что мы на виду. Нет. То есть вы-то имеете, да, нет, возможность сидеть дома.
0: Ну, вы так как-то взволновались, я же просто так сказал.
1: Да, тем не менее. Нет, ну, хроническое заболевание, есть хроническое заболевание, оно как бы лечению, да, кардинальному, любое, что касается хронического гастрита, я не знаю, чего угодно, панкреатита, того же алкоголизма, да, лечение, в принципе, как бы подразумевает то, что мы можем вызвать ремиссию. Да, ремиссия может, собственно... Ремиссия — это... светлый промежуток, да, жизнь без наркотика либо алкоголя. Ну, я так поясняю
0: как
1: немножко.
0: Как приятно это слышать.
1: Но эти ремиссии, да, в зависимости от случая, могут быть либо совсем короткие, либо там год, два, три, либо, в общем-то, в ряде случаев это бывает до конца жизни. Но для этого человеку нужно как бы прожить всю свою жизнь, но чтобы это сказать точно.
0: Алкоголизм, он имеет еще под собой одну такую подоплеку. Это генетическая предрасположенность, да? Вот, ну, поскольку
1: тоже,
0: алкоголь,
1: да,
0: он сколько там уже, по-моему, как это, как зародилось, как первый человек и выполз из моря там, в виде слизня морского и поднялся на ноги, вот все, появилось вино, да? Понятно, откуда это пошло. А, скажем, генетической привязанности к героину, ну, она, может быть, сейчас только начинает появляться. Тем не менее, с него, конечно, трудно, как труднее снять, чем с алкоголя. Но с другой стороны, вот алкоголь, ну, это, да, мощная такая байда вся, да, и вот человек, все, у него генетическая привязанность раз, потом уже, значит, полоумие, то есть он звонит и говорит, я уезжаю, собственно, вот в Прагу навсегда, да, потом через два дня звонит и говорит, дай взаймы $100. Ну, к примеру, очевидно, что мечется и все, ну, беда, да, и приезжает, ну, ему тебе скажешь, дай подъезжай, я там денег там дам, то есть он уже приезжает, ты смотришь на нее, думаешь, ё-моё, то ли он эту самую шапку на задницу одел, ну, беда, все вообще. И ты, естественно, но это я, поймите, абстрактно, я не то, что про себя, что со мной это было. Ты думаешь, елки-палки, сейчас я налью ему стакан, он снова в запой. А в запой он страшен, он, знаешь, подходит к коммерческим ларькам, там, требует деньги, там, причем не выпивку, а деньги, чтобы в соседнем на эти деньги, как честный,
1: вот
0: купить выпивку.
1: Вот это те же самые изменения личности, о которых мы и говорили, пытались что-то сказать,
0: представьте,
1: да?
0: А мы это видим, да? И мы думаем, дай-ка я дам марихуанке, пусть он пыхнет, но глядишь, он как-то это отрелаксирует немножко, посидит, там, может, у него собьет. Это, а другой предложит, там, может, другого. Ну, конечно, кокаин никто не предложит, понятное дело. А какую-нибудь дрянь, типа там винта или еще что-то, на, дескать, попробуй в Марс, вот, ну, и будет считать себя гуманным еще в этом смысле.
1: Ну, кстати, далеко не каждый алкоголик вот как бы с этим соглашается.
0: Уважающий себя алкоголик.
1: Ну, во-первых, уважающий себя, да, это немаловажно. А во-вторых, не каждого уважающего себя алкоголика это все берет, как бы, да? И плюс ко всему, кайф-то такой, чтобы получить сразу же, у него не получается точно, и первые несколько разов, которые он пробует, для него становится таким, в общем-то, отвратным действием, после чего он просто для себя абсолютно на это дело решает, что реагировать он не будет. Водка дешевле, надежнее, доступнее, безопаснее с его точки зрения. И, в общем-то, получает он свой кайф гораздо быстрее и проще.
2: И здесь особо хотелось бы сказать о тех людях, которые дают первый раз попробовать. То есть о тех, которых ты назвал гуманистами. Да? Вот на самом деле, мне кажется, пункт в законодательстве должен быть посвящен отдельно этим лицам. То есть если человек увлечен в том, что он дал кому бы то ни было первый раз попробовать, он должен быть подвергнут... Ну, смертной казни сейчас не получится, сейчас мы в европейское сообщество входим... А вот как минимум по жизненному заключению я бы, например, проголосовала за эту статью.
0: Кстати, в НАТО тоже.
1: Да есть вообще много чего переделать.
0: Вот такой, знаете, вопрос пришел интересный. Известен ли способ уничтожения рецепторов, вызывающих эндорфины, и таким образом локализацию проблемы? Если нет, то какой вообще существует способ? А, то есть такой способ. То есть такой способ. Способ не прилагается.
1: То есть человек готов поделиться.
0: Видимо, да. Но, видимо, за деньги, потому что способ не указан. Но все-таки, вот мы начали... я немножечко назад петлю такой луп, понимаете ли, луп нашего разговора совершу сейчас мощный. Извините, я болею очень. Да, вот о каких-то, скажем так, нетипичных случаях наркотической интоксикации, что вы можете сказать? Ну, может, там человек, там, я не знаю, там, гуталином, ну, это, конечно, вульгарно, там, или что-то такое, там, чернилами, ну, я уж не знаю, чем, марганцовкой.
1: Моментом, да?
0: Нет, это стандартное. Нет. То это все, ой, у нас каждый второй вот.
1: Тут, ну, да. Каждый второй. Нет,
0: не, ну, все-таки, вот, было ли что-то, что у вас, вот, как врача удивило? Вот человек поступает, говорит, да, у меня зависимость, называет, в общем-то, какое-то вещество, которое, в общем-то, вообще в такой ситуации доселе не применялось.
1: Ну, если классически все мы убираем, да?
0: Да, безусловно, да.
1: И алкоголь тоже.
0: Да, безусловно. Ну, алкоголь там масса там этих можно. Нет, безусловно, все убираем, все.
1: Нет, удивил меня, пожалуй, за довольно короткой, да, жизнь в наркологии. Ну, пожалуй, несколько вещей. Сначала, когда это было менее доступно, удивляло, как люди блюдечками употребляли героин и при этом оставались живыми. Вот для меня это было загадкой первое время. Но потом как-то это все как бы адаптировалось. Да?
2: Как это блюдечками?
1: Вот не знаю.
0: Ну,
1: вот
0: ввиду,
1: я до сих пор никак не пойму.
0: То есть вы имеете в виду количество? Или...
1: Да.
2: Есть, это правда... за раз или в день?
1: Видимо, за сутки вот приблизительно. Или за вечер вот так вот.
0: Ну, может быть, там с мукой смешивали его.
1: Вот я не знаю. Вот я вот все думала, с чем уж они там, то ли с солью.
0: Нет, ну это опять же, это Екатерина Карен, это, ну, такая ситуация все-таки штатная, это количественная, понимаете? А я имею в виду...
1: Это вначале было, да. Нет, сейчас уже все это как бы ушло.
0: А вот какая-нибудь...
2: Я могу интересный пример привести, да, если позволите. Вот это, правда, не связано, как вы выразились, с веществом, но тоже, как ни странно, возникает зависимость. Я знаю, чем балуются вот, германские подростки в лагерях бойскаутов. То есть почему-то потом вот с этой болезнью они тоже поступают в наркологию. То есть, ну, видимо, наркотики там слишком дорогие, чтобы они могли себе их позволить. Они делают... несколько раз очень быстро дыхательные упражнения. То есть вдыхают и выдыхают, вдыхают и выдыхают. В наших пионерских лагерях существовало другое упражнение. Там подросток вдыхал, кто-то давил ему на грудную клетку, он получал предобморочное состояние, но несколько секунд перед этим действительно было кайфа. Да.
0: А помните еще, извините, что я вас перебил, это наверняка вы тоже в пионерском лагере, девочки, этим баловались, пережим сонной артерии кратковременной у нас постоянно практиковался.
2: Да, конечно, но ведь как бы, поскольку это делалось регулярно, это, наверное, тоже можно считать зависимостью, да. По меньшей мере психологической.
1: Слушай, я была, наверное, примерным ребенком.
0: Задержка дыхания.
1: Вот эти. Сонной артерии.
2: Да.
0: Потом я помню, у нас девочка была, вот поступила. Не, ну это не так смешно. То есть ей было, в общем-то, 16 лет всего. И в то время это был возраст как раз физиологически нормальный. Она поступила к нам со странной зависимостью. Она кружилась вокруг своей оси на одной ноге, в общем-то, пытаясь вот достичь вот этого эффекта головокружения. То есть вот она торчала на этом постоянно. То есть вот крутится, голова у нее кружится, она кайфует.
1: Дети, вот. Кстати, вот. Часто такие.
0: А это же тоже зависимость.
1: Нет, между прочим, вот, кстати, были еще такие тоже доклады у нас о сектах. Знаете, вот эти вот секты, которые сейчас расплодились в большом количестве, религиозные, московские всякие, я даже их не буду перечислять, их много. И, в частности, вот достижение эффекта такой эйфории, как бы расторможенности достигалось вот именно такими дыхательными упражнениями за счет того, что увеличивается насыщение кислородом, кровь. И за счет этого достигает человек эффекта такого расторможенности, полета, легкости, именно гипернасыщением. Вот не знаю, ну, в кого принципе, чего, как говорится, кому чего больше катит, да?
0: Это были такие моменты, когда мы, например, уже выписывали больных, там был послеоперационный период, то есть восстановление, и уже...
2: Кстати, все больные оплатили по списку, вот то, что мы не будем упоминать их фамилии сегодня.
0: Звенигородов уплатил, я, извините, эту упомяну.
2: Нет, Звенигородов нет, вот его можете понятно, назвать, все, а больше никого.
0: Я буду тут разбираться отдельно. Вот, так они все требовали после этого длительное время, ну не все, я, конечно, это загнул, просто ну, для красоты слова, так сказать, вот, а кислородные подушки. То есть мы клали им постоянно марлю мокрую, чтобы они, в общем-то, не обожгли там все пищеводы там, и прочие легкие мешки, и туда-туда всовывали это кислородные подушки, то есть их перло вот от потребления именно чистого кислорода.
1: Ну, то вот это, собственно, тоже... из той же, да, оперы?
0: Ну, в принципе, да, то, о чем вы сказали, но только вот люди, казалось бы, выходили от нас здоровые уже, все там после аппендикокса вырезано, он выходит, пожалуйста, такой зависимостью.
1: Ну, а то же самое бывает после того, как назначают наркотики длительное время, к сожалению, либо же транквилизаторы, опять-таки, зависимость. У пожилых людей очень часто, да, им назначают от чего-то другого, там, от бессонницы, скажем. В результате получает человек... Либо, если он не комбинирует, если не знает, сколько времени можно подряд пить, это же сплошь и рядом, к сожалению, культура, грамотность населения не такая высокая, врачи либо забывают, либо когда-то не успевают говорить эти вещи, и человек получает, допустим, зависимость от бензодиазепинового ряда каких-то транквилизаторов или еще каких-то веществ. Сплошь и рядом, после, кстати, после операции, если необходимо длительное время, применение наркотиков.
0: А вот скажите, вот сейчас в аптеке поступило такое лекарство, уже активно оно рекламируется, не первый там месяц, называется Фервекс. Вот, оно несет себе, во-первых, антипростудные функции, ну плюс там что-то домешано, что кидает в дрему, в общем-то, всех. И я уже знаю, что Фервекс это очень многие, в частности, моя соседка, то есть скупает пачками и практически на Фервексе торчит. Вот, ну, это действительно реальный факт.
1: Если именно сонная.
0: Ну, да, или то что? Есть вот ради сонного...
1: Или кайф какой-то все-таки есть.
0: Нет, вот именно... То есть
1: То есть у нее бессонница просто?
0: Ну, раньше все нормально было. Два раза попробовал, и все, и ест его пачками.
1: Ну, чтобы спать или для чего? Ну, сама-то она что говорит? Я просто такого кайфа не испытывала, хотя она, тоже пробовала.
0: Она говорит, что если она перестает его принимать, то чувствует какой-то нездоровый подъем эмоциональный, который ей не свойственен. Она говорит, ты же вроде это самое, вот, радуйся, наоборот, там, на дискотеку сходи, ну, ей, правда, там уже под 60, но тем не менее, говорит, ты, дескать, наоборот, лови эти моменты-то. Она, нет, ну, я вот, и пьет его там чашками. Ну, так же, как некоторые люди там на феназепаме, там, на этих самых, вот, димедрол известный, в общем,
2: Ну, я испытал на себе это действие, но не знаю, как бы уместно ли будет.
0: Безусловно.
2: Может быть, кто-то сочтет рекламой?
0: Да нет, что вы.
2: Ну, там же написано, то есть, на этих таблетках, что если вы водите машину, не стоит употреблять. То есть, я думаю, это, да. А, именно вот. Его, это говорит обо многом.
1: Ну, как правило, на ночь вообще рекомендуют это все делать, поскольку...
2: Ну, то есть я вот приняла и пошла в магазин. И, в общем...
1: Живой вернулась.
2: Продавцы заметили мое состояние.
0: А вот скажите, Екатерина Карловна, ну, вот такая клиническая картинка, я вам сейчас ее обрисую, повсюду, значит, у... будущего пациента, ну, нельзя, но, в общем, у исследуемого, да, повсюду валяются там шприцы одноразовые, местами там после того, как он уединяется в ванной, там обнаруживается какая-то кровь там после этого, да, вот там жгуты, но очевидно, что идут внутривенные инъекции, и повсюду валяются упаковки из-под релашки, вот, то есть длится это где-то уже почти года два. Значит, человек параллельно с этим не употребляет пищи практически, из здорового такого крепкого дяденьки превратился, ну, практически толщиной с мою руку. Вот, совершенно такой, ну, вне себя.
1: Астенизирован, да?
0: Да, но тем не менее, значит, подозрений на то, что он там употребляет что-то помимо вот релашки, нет. То есть, ну, их даже можно исключить.
1: Вот. А шприцы-то откуда? В смысле, только реланиум в шприцах?
0: Да, вот похоже, да. Вот что это такое? То есть, ну, действительно, это факт, который я вот реально вот созерцал.
1: Наркотиков, ничего?
0: Нет.
1: То есть он что, никуда не выходит?
0: Ну,
1: ему никто не приходит.
0: Нет, он ведет.
2: Где он берет,
0: ведет, а покупает. Покупает где-то там, я не знаю, но. Может быть, через друзей каких-то, но именно реланиум. То есть, ну, человек водит машину, при этом все, он перемещается как-то. То есть он не то, что вот...
1: вот не, ну вот, машину-то у нас сейчас в любом состоянии народ считает должен водить.
0: Но, тем не менее, речь идет о инъекциях реланиума вот, исключительно.
1: Могут ли они довести до такого истощения?
0: Ну, вообще, ну, истощение, и можем ли мы в данном случае рассматривать это средство как... наркотик.
1: Вообще, ну, вот. Больше похоже на какую-то наркотическую зависимость, а реланиум в качестве того, чтобы поспать. Это так, чисто так расслёдываю.
0: А картина. Вот трясёт, например, его жутко. Вот, например, я там, ну, меняю глушитель, да, там на яме стою, ну, ребятам там, ну, я же зарабатываю, мне глушитель, колесо там. Вот, подходит такой, привет, типа, ну, и начинаю проводить беседу просто, как там сам, как там то все, как там квартира. А он даже ничего не говорит, типа, все, привет, я пойду, такой прям трясется, такой прям раз, и пошел, значит, ушел домой. Потом я, типа, вот там увиделся, там, типа, ну, он там живет, там, с родственниками. Он говорит, он пришел сразу, вот, типа, с пакетиком, типа, раз, типа, прилажкой вмазался, и все, сразу нормальный человек, то есть... Днем это было где-то в 12 дня. Вот,
2: да, это, видимо, не в растеннике.
1: Да нет, ну почему? Это могут быть такие натуральные ломки, собственно. Почему бы и нет?
0: Не, ну а если нету наркотиков, вот, там, ну, имеется в виду никаких там...
1: То есть есть ли зависимость от реланиума?
0: Да.
1: Если очень постараться, то да.
0: И к чему она может привести? И каким образом вот, вы бы порекомендовали с ней бороться? Как вообще... избавиться ему от этой напасти.
1: Ну, приводит, как бы уже, да, это очевидно, к чему. Истощение психических, истощение физических возможностей организма. То есть фактически полностью зависим от того или иного вещества. Да? Ну, в частности, мы держим реланиум.
0: Извините, я сейчас немножечко тогда. А могло ли это начаться с регулярного употребления вот не внутривенной релашки, а с, ну, в таблеточном виде, то есть если человек взрослый, нормальный человек, среди бела дня, там, типа, я сейчас релашечки закинусь, раз, так парочку таблеток там при тебе съел, так, типа, а зачем тебе, вроде день, ну, типа, на меня он действует бодряще, наоборот, типа, меня от него как-то вот расступоривает мозг. Вот
1: ну,
0: такая...
1: мы полностью исключаем наркотики.
0: Полностью исключаем наркотики. Потом...
1: Трудно это сделать, ну, ладно, хорошо. В принципе...
0: ну, потом, то есть давайте проработаем чистый путь, чистую версию, а после этого уже вот приплетем какую-то, потому что, может быть, я чего-то и не знаю, но пока хотелось бы о чистой версии поговорить.
1: Ну, дай бог, ладно. Хотя, в общем-то, если уж совсем есть какие-то сомнения, можно просто сделать анализ, допустим, на содержание в крови, чего там у него. Посмотреть. Ну, это так, это ладно, отвлечение. А так-то почему бы нет? Таблеток обычно все начинается, какие-то там... Это же модно, это же все. Ну, пойдем колесико загоним. Ну, что, это же все
0: люди
1: знают.
0: Не в том возрасте уже, чтобы вот там...
1: Ну, как правило, ну, я не знаю, бессонница. Может быть, сколько ему лет?
0: Ну, где-то 30-ничек с лишним.
1: С лишним.
0: Ну, где-то уже там по 35, даже не побоюсь.
1: Работает?
0: Ну, скажем так, нет.
1: Нет. Ну, последние 2 года, конечно, сил нету.
0: Ну, какие-то действия производятся. То есть там как-то ремонт там, квартиры, то есть какая-то социальная активность есть. Не то, что там вот вообще человек ничего не делает.
1: А работал до этого? То есть суточные, ночные какие-то дежурства, что-то такое?
0: До этого...
1: Что-то, что могло нарушить сон, допустим. Ну, потому что первично идет какие-то такие вот
0: соматические. До этого, скажем, было 3 года вынужденной изоляции от общества. Ну, не по психическим, а по...
2: Александр, ну, похоже, что вы на ходу сочиняете симптомы. Вот у меня такое впечатление. Я видел людей, которые едят по 10 штук колес релашки, вовсе, в общем...
1: Что-то как нетипично, да, вот?
2: То есть, как бы их это, конечно, бодрит, но надолго не хватает. Либо надо на более тяжелые переходить, либо надо менять в обратную сторону к здоровому образу жизни. Ну, то есть, просто, чтобы много лет сидел человек на релашке и ни туда, ни сюда. Да,
0: ну, это... немного, я же говорю, немного. Ну, то есть, ну, сколько, может быть, год вот.
2: Ну, это две недели он сидит, ему ладно. Быстро надоест,
0: ладно.
2: Потому что...
0: Ладно, я вас познакомлю.
2: Так зачем? Я не хочу таких знакомств.
0: Ага, вот вы уходите от проблемы.
2: Я не ухожу, у него же галлюцинации развиваются.
1: Да потом просто, по-моему, интересно. Знакомство.
0: Да, ну, так это самое, вот, и что, значит...
1: А что дальше?
0: Да, дальше. Какие у него будут действия?
1: Ну, дальше что? Дальше нужно обращаться к наркологу. Это как бы очевидно. Что я еще могу сказать?
2: Кстати, вот вы видите постепенно, так сказать, Александр, как подводит он вас. Дело все в том, что у этого человека нет семьи. У него нет жены, нет как бы и детей. Вот,
0: нету.
2: Нет,
0: да.
2: но он хочет. Видимо. Хочет, но уже не может, не знает, где ему их обрести. То есть вот расскажите о проблеме расширения наркотических связей внутри вашего учреждения, пожалуйста. То есть вот, например, человек попадает в больницу. У него был какой-то определенный круг знакомых, но там он... попадает в новый коллектив, где как бы кроме врачей есть зависимые,
1: да?
2: И расширяются связи. Вот как мне кажется, вот от чего я боялась бы больниц, вот какая снись я этой проблемы.
0: Зубных боюсь врачей дико.
2: Да, то есть вот вы понимаете, они же знакомятся друг с другом.
0: Знакомятся.
2: Появляются каналы новые, сбыта.
0: И любят общаться, типа, а как ты там показывают друг другу свое, вот изъяну. То есть, например, я знаете, что заметил? Извините, что я вас перебил, но действительно было, прихожу тут недавно на дежурство. Вижу, сидят около нашего зубника, ну, мы так дружески его называем, наш больный, как там, человек 15 в очереди, да, ждут. И я что-то смотрю, они сгрудились, и вот там рты у них открыты, заглядывают друг друга, они дупло показывают, представляете, хвастаются.
2: Вот так и в этой больнице,
0: да,
2: точь-в-точь, да. То есть, ну, там, да, есть что показать,
0: а
2: как
0: зачем
2: говорится.
0: Вот так покрутили пальцем у виска? Они там нормальные люди.
2: Нет-нет, это я кольцо
0: просто
2: поправила.
0: Извините, пожалуйста.
2: Вот.
0: Но зачем так... вот в ухо такое кольцо, вам я не понимаю.
2: Ну, я же должна вас чем-то потрясти.
0: Ага.
2: Вот скажите, пожалуйста, действительно ли они там знакомятся, или вы все-таки не даете им возможности?
1: Не, ну, товарищ, по несчастью, что ж ты будешь гонять их?
0: Ну, а семьи создаются?
1: Семьи, а чисто мужские, чисто женские отделения?
0: Ну, они как-то пересекаются, Антер помнит, мы как-то перемешаем.
2: А вот не есть ли это расширение связи? То есть тот, кто пришел снять ломку, он не факт, что настроен там на излечение полное, но знакомых он себе тут нашел новых, как бы.
1: Да как бы, в общем, от этого никто, наверное, не застрахован, да, найти себе новых знакомых в этом мире. Где он это сделает? Ну, естественно, там, где большая концентрация, да, наркоманов на единицу, наверное, это действительно возможнее. Но плюс ко всему существует еще такая у нас форма, как бы лечения, как не... полностью наркоманическое отделение, а госпитализация в отделение, где лечится больные алкоголизмом, несколько человек имеют право брать для лечения. Естественно, все наркологи, все имеют квалификацию для этого. Но, в общем-то, такие, может быть, для первичных, наверное, ребят, которые поступают, я бы, наверное, предпочла бы. Это вот как вот, если с позиции родственников, да, идти. Поскольку здесь, в общем-то, те вот связи, о которых шла речь, и которых, в общем-то, все боятся, наверное, они практически сведены к нулю. То есть там 1-2 человека максимум.
0: Вот, кстати, жена пациента вот данным вопросом очень грамотно подвела вас к следующей теме, к нехватке оборудования своего рода в медицинских учреждениях города. Вот поймите, для любого заболевания необходимо определенная, скажем так, ну, атмосфера, да? То есть, к примеру, если человек там болен гриппом или там, как это называется, ну, карантин, да, объявляют, все ходят в повязочках таких. Uh-huh. Если человек там сломал ногу, ему подвешивают гирьки, значит, необходимы гирьки, да, ну и так далее. Если там ты попадаешь в хирургическое отделение, ты должен одевать бахилы специальные там, ну, тоже, да. А, по идее, если человек болен наркоманией, то он просто обязан находиться в изоляции от других подобных больных. Это также необходимо, как вот эти гирьки для человека со сломанной ногой или там бахилы в хирургическом отделении. Получается, что попросту вот то, что они все вместе, это ну, нарушение линии лечения, на мой взгляд.
1: Это дело, в общем-то... Ну,
2: вот этого, кстати, боятся родители больше всего.
1: Да, вот, ну, насчет этого я сказала уже, да, по поводу... Вообще, в принципе, чисто теоретически, как бы при всех идеальных условиях на одного врача должно приходиться 15, максимум 15 человек наркоманов для того, чтобы эффективное было лечение, для того, чтобы, естественно, уделять каждому столько внимания, сколько он того требует, заслуживает и так далее. И плюс ко всему, естественно, нужна как бы сортировка. Такое слово нехорошее, но все-таки сортировка по состояниям. То есть в каком состоянии человек и для чего сюда поступает. Это, кстати, к вопросу Александра будет, наверное, прямой, потому что чисто теоретически, вы понимаете, опять-таки мы сейчас упремся во все наши социальные проблемы. Оборудования хватает, оборудование роскошное в нашей больнице, обеспечение очень хорошее, что вообще не характерно для нашего времени. Я хочу похвалиться просто. Это действительно так. Но условия, слишком большое количество, наплыв, наверное, сейчас больных и слишком маленькие возможности, видимо, как территориальные, так и по количествам, понимаете, больных, которых принимают в отделение. Я еще раз говорю, 15 – это максимум на одного врача. Сейчас-то цифры гораздо больше.
2: А вот скажите...
1: И сортировки, естественно, пытаются каким-то образом по палатам. Но, в общем-то, не всегда это возможно чисто физически.
2: Вот нас очень это волнует, кстати, 15 на врача, 20 на врача.
1: Ну, это как бы такая вот усредненная норма.
2: Да-да-да, именно это как раз. Именно это очень волнует. Потому что вот насколько вы сами заинтересованы в излечении наркомана. То есть вот вы, ну, как бы я не хотела бы тут как вас вынуждать к различного рода откровениям, но вы лично как вот к ним относитесь? Вот какие эмоции они у вас вызывают? Сочувствие, возмущение, то есть непонимание или вот чисто человечески, то есть к вам поступает пациент первый раз, вот что вызывает он в вас?
1: Да вы знаете, наверное, ближе, конечно, милосердие, какое-то сострадание даже может быть.
0: Жалость.
1: Да, как по-женски жалость, да, как врач, сострадание какое-то. Все-таки больной человек, как бы я это прекрасно понимаю, что...
2: А ну, вот скажите, вы как-то это ему демонстрируете или нет? Или вы нацелены на то, чтобы не проявлять, ну, то есть не распускать слюни?
1: Нет. Тут надо смотреть на человека. Как бы каждый психиатр, он и психолог, как бы параллельно, и ты при первом же практически взгляде на человека видишь, чего ему все-таки нужно. Некоторым действительно нужна какая-то твердая рука. С кем-то надо поговорить по-отечески. Ну, несмотря на свой возраст, с кем-то наоборот. То есть... каждый человек — это личность. Тут
2: а вот, скажем,
1: трудно.
2: Он, допустим, снял ломки у вас, вот, вышел и, ну, не появляется больше. Я вот знаю, например, что вот в таких европейских странах, вот, в частности, можно рассмотреть на примере Англии, если человек там туда, скажем, попал, и если при анализах у него обнаружили

0: отказался от лечения.
1: Да почему нет, отказался? Он уже закончил курс.
2: Курс, вот допустим.
0: Значит, курс закончил. Курс лечения 45 дней, как минимум.
1: Вот. И вот, после 45 дней
2: он вышел и больше не появляется. То есть вы будете ему звонить, спрашивать?
0: А это уже как бы функция диспансера районного, наркологического. Все сведения передаются сразу же туда. Нет, ну, к сожалению, наша организация здравоохранения такова, что у нас стационарная помощь. Нет, понимаете, представьте, какой объем.
2: А из диспансера, хорошо, пусть не вы, из диспансера кто-то будет ему звонить и заботиться?
1: Да никто не будет, ты
2: нет,
1: что?
2: Нет, подожди секундочку.
0: Не, не надо так огульно, там тоже люди сидят, люди хорошие в большинстве своем.
2: Ну, так кто-то будет звонить?
0: Да, там регулярно.
1: Будьте
2: извините,
1: здоровы.
2: Я болею немножко.
0: Да, бывает. Регулярно, в общем-то, насколько я себе представляю, то ли два, что ли, раза в год, то ли несколько
1: приходит
0: раз в год.
1: Приходит участковый.
0: Нет, нет, нет.
1: Екатерина Каренова.
0: Им звонят, им присылают повестки какие-то, они являются, их осматривает доктор. Если все нормально, как больной живет дальше, в течение там нескольких лет, если без проблем, его просто снимают с учета, и дальше все, до свидания, ты живешь себе спокойно, никто тебя не трогает. Если же какие-то начинаются проблемы, там либо направление в больницу ему снова дают, либо
2: ну,
0: еще
2: а
0: что-то.
2: Ну а как доктор узнает о его проблемах?
0: Либо как-то амбулаторно они начинают.
1: Ну он сам, наверное, туда придет.
2: Ну это нет, если да. Придет, а если он не придет, то как доктор узнает о его проблемах?
1: Никак.
0: Так вот регулярные обзвоны там или повестки, по-моему, повестки они посылают.
1: Ну он будет скрываться. Дело в том, что если он опять, значит, вот подсел на это дело, то...
0: Нет, ну а насильно-то его сейчас никто не потащит. У нас теперь закон приняли о защите прав человека. Понимаете, вот это вот тоже, это вот больное место, кстати, о птичках.
1: А скажите, вот немножечко так параллельная тема, но близкая к этой, Екатерина Каренова, вот очень часто показывают по всяким вот передачам криминальным, что вот там задержан такой-то, такой-то, и вот он оказался наркоманом, и, значит, сейчас находится в таком-то отделении милиции. Ну, кто из нас не сидел, правильно, в отделении милиции за те или иные там проступки, там, бывало там... Ну, сутки это как минимум все сидели, правильно? И вы же тоже пребывали это.
0: Вообще-то нет.
2: Я состояла на учете, была в милиции, в отрезвителе, везде. С журналистским исследованием я, так сказать, прикидывалась пьяной, преступницей, больной. Мне просто интересно было, как со мной будут обращаться.
1: Вот, и возвращаясь к этой теме, вот его, значит, посадили туда, и у него там начались ломки. Угу. То есть взять негде, чтобы, знаешь, вот раскумариться, как это принято, да? Соответственно, стучать в дверь можно получить резиновым монументом у почку. Доктор тебе тоже никто там не вызовет. Вот. А милицию, она как? Ну, в основном, вы знаете, без всяких обид, но тем не менее, что большинство все-таки доблестных стражей порядка, они, ну, приезжие. И ребята достаточно простые, ну, то есть там Буренка, там Екатерина Апина, там, ну, что там, ля-ля-то-поля, валенки, мигалка. То есть, ну, подавляющее, не все, конечно, но подавляющее большинство. Естественно, для них проблема данного бесноватого, то есть они типа, наркоман. Для них наркоман это любой человек с длинными волосами там или, наоборот, коротко стриженный и который без погон. Ну, к примеру, да, там, у которого глаза как-то блестят, все, знаешь, даже... Естественно, они типа даже не смогут каким-то образом адекватно оценить состояние его тушки. То есть будет он там кидаться в этой камере, им будет по барабану. Не проводит ли вот ваша больница каких-то выездных сессий по таким исправительным учреждениям?
2: К цель... только что задержанным.
1: Да.
0: И вообще, боюсь, что нет. Если только это дежурный нарколог на посту каком-то ГАИ, либо же в центральном управлении ГАИ, либо же это медицинская какая-то помощь, когда привозят на свидетельствование, на экспертизу в нашу больницу. Правоохранительные органы.
2: А вот скажите, если не привозят, то как бы могут чем-то помочь такому человеку? Я так понимаю, ведь закон о правах человека, он подразумевает и помощь при, так сказать, если взятии честно, вот, в милицию, да. Или нет?
1: И не оказывание помощи есть. Если, значит, деревенская дубина видит, что на его глазах там человек кинулся, а он типа даже не позвонил к докторам, а не сказал доктору Бубенов, ну вы что там, давайте там подъезжайте, это же своего рода преступление. Ну кто, ну вам понимаете.
2: Но все-таки оказывается какая-то помощь.
0: Вы знаете, вот насчет порядка оказания помощи как бы в камерах предварительного содержания, я, по-моему, там есть какой-то дежурный доктор. Немного я не специалист, я там не работала. А вот в качестве того, что немного хотелось, конечно, милицию бы защитить, потому как, в общем,

0: Ну, есть, да, есть люди разные, могут быть и непорядочные, но в большинстве своем я лично сталкивалась с достаточно умными и, в общем-то, профессиональными людьми. Это немаловажно.
1: Разные вещи.
0: Я
1: порядочность
0: немножко заступлюсь.
1: И ум. Порядочность и ум. Я не имел в виду непорядочность. Я имел в виду как раз вот неумных. То есть человек может быть очень порядочный, что твой Чукча на посту. А вот не хватает у него, скажем так, ну, внутренней организации, чтобы оценить состояние тушки другого человека. Вот я о чем. Он может быть очень хорошим стражем порядка, ловить преступников, быть принципиальным, честным, не брать взятки, да? Но откуда это ему понятно знать, что там этот, например, там наширялся там дрянью какой-то, и у него сейчас отходняк? Вот, вот только в этом. То есть не, я, может быть, неправильно выразился. Не профессионализм в данном случае, потому что все западные БЗ, то есть блюстители закона, они обладают очень хорошей медицинской подготовкой.
0: Нет, есть... для наших милиционеров, в принципе, это тоже имеет место. Именно медицинская подготовка, там какой-то краткий экскурс им дают, насколько я себе представляю. Нет-нет, они информированы.
2: Я боюсь открыть рот на эту тему, честно говоря, потому что мне не попалось, к сожалению, вот тех, о которых вы говорите. Мне попадались даже и совсем наоборот. Но я не исключаю, что такие люди есть, потому что их не может не быть, в принципе. И в любом случае милиция, она, конечно, как ни крути, полезнее обществу, чем наркомафия, если идти от глобальных вещей. Вот, но...
1: А вот такой вопрос у меня в связи с этим к Екатерине Кареновне Константиновой. Скажите, пожалуйста, вот вы обладаете некоторой статистикой, клиентура у вас самая разная, вот процент работников правоохранительных органов каков? Ведь всем известно, что большинство людей, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, как продавцы, как и те, кто ловит, сами, в общем-то, и пользуют это дело.
0: Ну, точно так же, как и врачи и медсестер, работающих с этими веществами, ранее как бы считали тоже более...
1: Да и сейчас считают.
0: Ну, возможно,
1: в большинстве случаев.
0: Не, на самом деле, просто были произведены в свое время такие исследования, и как бы в результате пришли к такому мнению, что хоть и как бы риск, да, возрастает по сравнению с простыми людьми, не имеющими доступа к наркотическим веществам, но как же бы вот алкоголизм и наркомания, они идут все равно практически точно так же, как и в популяции, в общей популяции людей. Там это где-то около... Ну, это про алкоголиков скорее. Где-то около 10% от населения. Наркоманы сейчас, конечно, повыше. Но что-то такое супер высокий какой-то рост, нет, он был, не был, вернее, найден, потому что, в общем-то, такие
2: откуда
0: же люди, и получилось, что так.
2: Откуда, спрашивается, возьмется эта статистика?
0: Нет, это было раньше было.
1: Ну, в общем, да, вопрос сам по себе немножко такой неправильный.
0: Сейчас немножко, это плюс ко всему, что со статистикой эти дела, так еще и как бы недостоверны немножко, да, эти сведения. Многие умалчивают, многие какие-то увольняются тут же из органов. По-моему, вот с этим делом там как-то не любят шутить.
1: А скажите, вот вы своим острым взглядом профессионала, сокращенного ВГ, не наблюдали ли вот некоторых странностей с лицами, с манерой поведения некоторых наших поп-звезд активно вот по телевидению?
2: И главное, политиков.
1: Ну, сейчас немножечко о поп-звездах. Политики — это отдельная большая тема разговора. Ну, к примеру, ведь как можно относиться к человеку, да, который там носит чубчик, ему там уже 50 лет, он одевается в какие-то нелепые пиджаки, поет про бамбуки, то есть какие-то, то есть взрослый дядька поет про бамбуки, да, или там вульгарнейшего вида женщина с обнаженной грудью, там, утверждает, что она была там на Марсе или где-то, то есть она вся вот пыжится, пучится, то есть на мой взгляд, не профессионал, там откровенно замешан очень хороший кокаин, причем высшей пробы, потому что такие отклонения. Но это явно люди ведут себя ненормально. То есть даже не как звезды, потому что звезды прежде всего должны уважать своего слушателя, тех, благодаря кому они обязаны своей этой звездностью, своими деньгами и всем таким. Здесь же просто обычное нахальство, ухарство. Но оно тоже не является генетическим. Явно где-то была нарушена вот иммунная система внедрением каких-то средств. Вот это мое мнение, вот у вас как у профессионала.
0: Вакуум-то кто-то конкретный?
2: Нет, мы без конкретизации. Да, мы... Просто, скажем так, отдельные личности, дел. Которые как бы неадекватным поведением отличаются.
0: Да нет, собственно, если процент брать, да, наркотизация, наверное, тот же будет, как и, в общем-то, всех остальных от всей популяции. Но единственное, что, как правило, выйти, как бы, вот на мой взгляд, это может быть чисто субъективное мнение, я еще раз оговариваюсь, на мой взгляд, вообще в эти как бы профессии, сферы попадают люди, изначально предрасположенные, наверное, к какой-то, может быть, самодемонстрации, вообще несколько иному поведению, как бы отличному от общих представлений, так несколько, может быть, эксцентричные какие-то, более... эмоциональные, расторможенные, как бы изначально, да, безусловно. И плюс ко всему, если действительно добавляется какой-то стимулятор, то это все уплывает в более, наверное, такой резкой форме.
1: Навязчивую форму, даже не резкую, а навязчивую форму. Вот я вот сейчас только нашел формулировку, я понял, что в них есть не то. Они навязчивые. Навязчиво в своей звездности.
0: Возможно. Возможно, но плюс ко всему еще обязывает и положение, как бы что за звезда, которая ведет себя скромно, тихо и благопристойно, правда? Плюс ко всему еще без этого и необходимы эти скандалы, какие-то неадекватные поведения временами, может быть, просто из-за
1: хорошо,
0: того,
1: но
0: что...
1: а репертуар подбираемый, подбираемые темы? Я не говорю там, где поется о каких-то там наркотиках, толстые парни явно из пробирок, типа поют там о том, что надо нюхать кокаин, понятное дело, что это кич высшей пробы, это зарабатывание бабок, но есть же действительно люди, которые с ошалевшими глазами, полными слез поют, ну, такие вообще тексты, то есть, что ну, даже ребенок усомнится в их каком-то разуме там элементарном. То есть хрен его знает, может, им даже судно подносит, может, они, извиняюсь, испражняться сами не могут. Он только может на сцене стоять, может, он вообще дебил полный. Ну, вот.
2: Может быть, это просто многолетняя зависимость, приведшая к деградации.
0: Ну, может, да, это изначально какая-то сочетная. Понимаете, очень часто же это не первично, это вторично, как бы возникающее уже либо депрессивные, либо какие-то расстройства там тревожные люди лечат вот таким образом, либо алкоголем, либо наркотиками. Это же надо сначала докопаться, что у него первично, а потом уже как бы диагноз. Вот огульно, я не люблю огульно, вот смотря человеку в глаза, сказать, да, вот это там, у тебя то-то, то-то. Но это как минимум, это просто некрасиво и как-то неэтично, может быть. Не знаю, но надо сначала докопаться как бы до сути, надо хотя бы минимальное общение с психиатром, хотя бы с наркологом, там что-то хотя бы, какие-то данные, посмотреть его, какие-то анализы сделать.
1: А скажите, вот Екатерина Каренина, вот очень многие, например, наши пациенты, они считают ниже собственного достоинства обращаться к психиатру. Ну, то есть логика следующая. Ну, какой, дескать, психиатр? Это такой же человек, как я, только более базедовый в плане того, что он получил холодное образование. У него башня никогда не съедет, если только он не напьется и не зарубит тещу однажды. Вот. А так он, ну, типа вот... Как он мне может дать советы, кроме тех, что я могу вычитать в книжке? То есть, извиняюсь там за некоторый вульгаризм, он так же ходит в туалет, он так же там, в общем-то, вкарабкивается на женщинку, там, поливает кактусы, сидит там на рыбалке, может быть, в детстве тоже писался, понимаете, нарушает правила дорожного движения. Почему я должен доверять ему свои проблемы все? Вот, и чем он мне может помочь? Логично. Он что, Господь Бог, что ли? Вот так они рассуждают.
0: Ну, это наш вообще, наш совковый менталитет, кстати сказать. Между прочим, нет, не обращали внимания. Потому что у нас психиатр – это синоним того, что ты просто больной. То есть просто так к психиатру зайти не может
2: практически никто. Дело все в том, что у нас это все заменено институтом друзей и подруг. В американском и европейском
0: обществе выгоднее.
2: Никто не позволит себе тратить уйму времени, выслушивая больного друга с его кучей больных проблем. То есть люди работают, а в свободное время отдыхают. У нас запросто. Мне было трудно, я пришла к Екатерине Каренине как к своей подруге, а не как к психиатру. Я рассказала ей о волне своих трудностей, неожиданно накативших на меня. И человек слушал, вы знаете, 4 часа.
1: Вот как?
2: 4. Вот.
1: И денег
2: если
1: не взял?
2: Бы я пошла к психиатру, нет, мне пришлось бы заплатить, встать на учет, сказаться больной. Бог знает, чем это кончится. Зачем?
1: Плюс если, потом это самое.
2: Если можно пойти к соседям, зачем?
1: Ну, кстати, вот вы сказали, что это совковый менталитет.
0: И после этого мы получаем соответствующую помощь от соседей, да? Выпей вот эту таблетку от сердца.
2: А сосед такой же параноик, как и ты.
0: Ну, в общем, тут, наверное, это и есть, кстати, корень всех наших проблем.
1: Хорошо, а вы хотите сказать, что вот этот самый пресловутый психиатр, сокращенно, он, дескать, не нуждается никогда в такой же помощи? Или он тоже пойдет к другому психиатру, только к другому? И где же этот круг замкнется? На пациенте он заткнется.
0: Да ладно. Нет, на самом деле все это как бы имеет место, там все психиатрии, оказание помощи, пока эта помощь оказывается. Да? То есть все как бы имеет место до того момента, пока пациент перестает получать то, зачем он пришел. То есть помощь есть, есть психиатр. Ее нету, ну тут уже давай лечись тогда сам.
1: Ну что же,
0: коллеги поправят.
1: На буквально пару-тройку минут прервемся, затем продолжим нашу беседу с врачом Екатериной Кареной Константиновой и женой пациента.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня врач, психиатр, нарколог из 17-й наркологической больницы нашего с вами города-героя Екатерина Кареновна Константинова и жена пациента данной больницы. Сейчас, прежде чем мы начнем прием ваших телефонных звонков, телефон студии 203-19-22, слово предоставляется ЖП.
1: Спасибо, Александр.
0: Да забудьте.
1: Мне надо сказать, в общем-то, о главном. Дело все в том, что изменить сознание и найти ответы на многие вопросы человечество пыталось всегда. То есть всегда, во все периоды времени. Раньше это доступно было только определенному срезу населения. То есть, например, приближенным к религии, посвященным, просвещенным. Те, кто участвовал в религиозных культах и так далее, шаманам. Потом, несколько позже, отношение масс к наркотикам изменилось. И наркотики стали доступны практически всем. И вот как, собственно, происходит и сейчас. И, то есть, начали как бы авангардисты, а закончили-то люди совсем другие. И вот к чему это привело? Привело к тому, что опасна проблема перенаселения. Об этом говорил Мальтус в своих статьях. Из-за этого, собственно говоря, начинаются войны, катастрофы. Войны сегодня начинать опасно. Взлететь можно на воздух всем. Но человечество плодится, а его надо каким-то образом сокращать. Я надеюсь, вот Екатерина Кареновна подтвердит мой тезис о том, что смертность среди наркоманов гораздо выше, чем среди обывателей, скажем так. И вот, поскольку войны нам сейчас недоступны, взлетим, как я уже сказала, все на воздух, и просто непонятно от кого чего останется, то существует такая проблема, как наркомания. В ногу с ней идет, собственно, СПИД. Может задевать ее, может не задевать. Но, тем не менее, наркоманы, в общем, мрут. То есть, как бы таким образом, в более жестоких теориях, дерево освобождается от сухих, гнилых и нежизнеспособных ветвей. В других там теориях, то есть, как бы для того, чтобы прокормить население, его должно быть не так много, как его есть сейчас. И поэтому больные пусть помирают, а здоровые пусть живут. Так вот, хотите ли вы, мои уважаемые, стать теми больными, которые должны помереть и должны участвовать в своего рода войне и быть убитыми?
0: Ну, да, быть, так скажем, участниками данного селекционного отбора в сторону минус. Кстати, я еще маленькая историческая справка. Дело в том, что одним из первых философов, который пытался каким-то образом работать вот под таким состоянием, под состоянием наркотического опьянения, это был Морфий. Он специально вводился в это состояние и, попросту говоря, в результате сторчался. Это всем известный Леонид Афанасьев, соратник Маяковского и же с ними. То есть его труды многие читали. Ну, такие откровения уже путанные. Я ничего в них не понял, скажу честно, в силу собственного природного слабоумия. Жена пациента, так сказать, сгруппировала в кучку все наши...
1: Еще нет. Извините. Знаете, еще одна важная мысль. То есть многие люди не хотят как бы считать себя больными. Они, мол, пытались расширить сознание, пытались просто жить по-новому, а почему-то умерли, неизвестно почему. Вот в этой книге, если приводить из нее цитаты, то есть в конце концов не каждый человек начинает употреблять наркотики. Ясно. То есть нас живет много, а начинают употреблять не все почему-то. Так вот, одни, тут много определений того, кто и почему начинает употреблять наркотики. То есть одни действительно там пытливый хум искал, где бы там разуму пригреться и найти ответы на многие вопросы.
0: Так вот, Евгений Афанасьев.
1: Да, их людей, вот, кстати, в Америке по американским исследованиям называют сикерсами. Это люди, которые в поисках истины проводят эксперименты с наркотиками, но, дескать, они на них не подсаживаются. Почему-то уверенность есть, что могут не подсесть.
0: У нас, кстати, вражки тоже такие появились. Я вот знаком с несколькими людьми, которые экспериментируют над собой.
1: Но я лично в это не верю. Другие,
0: значит, да я отвечаю.
1: Называемые heads. Вот.
0: Это я знаю, голова.
1: Правильно. Это как бы... значит, проявляет до и во время приема наркотиков серьезные отклонения от личности. То есть прежде чем он стал употреблять наркотики, у него уже были отклонения от нормы, так скажем. Вот далее перечисляются, так сказать, виды этих отклонений. Постоянно присутствующая легкая депрессия, беспокойство, подозрение, что никто их не воспринимает всерьез, нарциссизм или эгоцентризм, частые размышления над собственной индивидуальностью, независимостью и свободой мысли и слова, постоянное возвращение к наркотикам, трудности в обычном общении. А изначально тут как очень часто как бы возвращаются к трудностям, сложившимся в семье и при воспитании. Вот это тоже мне было очень интересно. Отец отсутствует или отличается слабым характером. Излишне заботливая, уступчивая или, наоборот, властная мать. Непоследовательное поведение и отсутствие сдерживающих факторов. Враждебность или конфликты между родителями. Нереальные стремления родителей по отношению к детям. Можно бесконечно перечислять дальше, так сказать, вот их подвиды, группы различных наркоманов, но как бы видно здесь, что чаще всего все-таки проблема существовала до того, как человек попробовал.
0: Да, ну вот жена пациента наконец-то сгруппировала в кучку все наши сентенции. И сейчас вот сперва все-таки ряд вопросов тут приходит. Я вот уловил мой взгляд, тупорылый один вопрос. Нет, в смысле взгляд мой тупорылый, не тот, кто задал вопрос, а не вопрос. Саша, не думал ли ты, что вести образ жизни наркомана дешевле, чем здорового? Например, в программе Александра Скляра, я знаю, актер такой, не знал, что он программу ведет, рекламировался вид здорового спорта сноуборд. Все это стоит немалых денег, хотя и приносит большое удовольствие, в то время как замутить кайф обходится гораздо дешевле. То есть речь идет о выработке адреналина и финансовых вложениях, в общем-то, в этот процесс. То есть реально, то есть люди, которые любят ходить под парусами, тратят огромные деньги, а смертность среди них не менее большая, чем вот у наркоманов. Кто там акула кого слопает, кто об скалу шлепнется. Это же постоянно с ними происходит, со сноубордистами. Кто друг на друга наедет. Так где же истина, Екатерина Каренова?
2: Да нет, на самом деле, я думаю, как бы тут даже однозначно будет ответ, поскольку наркотики, ну, смотря, конечно, с чем сравнивать, если такие экзотические виды спорта, то да. А так-то, собственно, дальше-то что? Дальше за спортом наступает здоровье, благополучие, и полностью, в общем, человек остается в обществе, в семье, вообще сам себе принадлежит и подчинен своим, в общем-то, желаниям полностью, да? А наркотики хорошо, даже если это сравнивать с очень дорогостоящими видами спорта, может быть, это и будет дешевле как-то, каким-то образом. Ну, я думаю, не намного. В результате и плюс ко всему утерянное здоровье, которое как бы бесценно, и дальнейшее лечение в перспективе, полностью потеря социальных каких-то контактов, потеря, не знаю, любимая работа, любимых детей, семей, ну, в общем, и так потеря. Далее. Полностью потеря.
0: Екатерина Каренова, посмотрите вот на меня. Я профессионально занимался культуризмом. Тут спрашивают, во что вот профессиональные занятия меня превратили. Посмотрите на моего коллегу Мухаммеда Али. То есть это если говорить вообще о занятии спортом, когда человек отдается весь этому делу, да, так же, как, собственно, и наркотикам. То есть конец там, ну, там, в принципе, где-то.
2: Ну, ущерб разве это к вам какой-то нанесло вообще? По-моему, нет. Вы прекрасно выглядите.
1: Они пошли знакомиться,
0: это
1: по-моему.
0: Учитывая то, что я стою тут на стуле, а не сижу. Ну, ладно, значит, тогда еще вот еще один вопрос. С этого вот устройства хотелось бы узнать у специалиста, что такое за средство Миллениум, и относится ли оно к тому же ряду препаратов, что и Реланиум, и Лениум, и не относится к такому же ряду, как Элизиум, да откроются его врата.
1: Миллениум. Так, собственно, зачем вы позвонили на радио с этим вопросом? Откройте фармакологический справочник и почитайте, что там написано на эту тему.
0: Я сам придумал вопрос и хотел казаться умным, в конце концов.
1: Нам такой препарат не знаком, может быть, вы ошиблись в букве.
0: Да. Ну ладно, тогда я предлагаю приступить к прослушиванию телефонных звонков. У нас остается немного времени, его мы посвятим ответам на ваши вопросы. И не мы, а, естественно, Екатерина Каренна Константинова. Напоминаю вам, что она является врачом-психиатром, наркологом из 17-й наркологической горбольницы. Ну, смешное слово «горбольница». Уж простите, такое смешное какое-то. Типа «гормосгаз», «горбольница». А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Знаете, я с вами хотел поговорить на три темы. Вы потрагивали в течение передачи?
0: Да-да-да, говорите.
3: Ну, первая тема по поводу милиции.
0: Угу.
3: Вот. Ну, наверное, вы знаете, любой вот козел останавливается, и там у одного обязательно глаза горят.
0: Да, вы говорите только, вы как-то без паузы пропадаете.
3: А, ну я не знаю.
0: Ну, бывает такое, да, конечно, горят. Естественно.
3: Так, ну по поводу вот того...
0: Останавливают они, извините, что я вас перебил, то есть бывает там с палочкой, там продавец полосатых палочек, а в машину потом говорит, садись, дескать, в машину, там дыхни.
3: Да.
0: Ты дышишь, смотришь, а
3: да,
0: вот тот, у кого в руке...
3: Там даже зеркало не надо.
0: Да, там дышалка у кого в руке зажата, у него глаза тоже горят.
3: Да. Можно я дальше продолжу?
0: Безусловно.
3: Спасибо.
0: Да, забудьте.
3: Вот я по поводу девушки вашей, врача, заступиться за нее немножко хотел. Угу. По поводу вот наркоманов. Вот сначала вы поинтересуйтесь, какая у нее зарплата и как она будет там вот за 15 человек им бегать.
0: Угу.
3: Этот вопрос вы не затрагивали сегодня.
1: А мы, по-моему, всю нашу передачу только и делаем, что заступаемся за наркоманов. Зачем вы так?
3: Нет, не за наркоманов, а вот за врача.
0: А мы ее не обижаем, да. Мы ей поесть дали.
3: Так, ну и третья тема. Да. Вот как еще к Чиферу вы относитесь?
0: К чему?
3: К Чиферу.
0: А, понятен вопрос, спасибо. Просто плохой это Чифер, да. Я хотел его затронуть. Наверняка у вас пациент вот этот вид употребляет, это что же, так сказать, стимулятор мощный. И его проконтролировать, употребление Чифера нельзя контролировать, правильно? То есть сколько он там липта на себя заварил. У меня один, например, заваривает 10 пакетиков.
2: Да нет, почему?
0: Другой
2: можно,
0: за щеки кладет. Угу. Представляете, появляется, да, у него это, знаете, из углов рта висят две. Я говорю, слышь, чайник, говорю, заварной, ты что, говорит, ты что, идиот, вынь, а он глаза мутные такие, вот типа чифирит, говорит, идиот, право слово, извините, что я так что-то как-то...
2: Что-то
0: зло
2: как-то,
0: да?
2: Ага, сорвался. Ну нет, на самом деле, чефир действительно они употребляют. И, ну, как правило, единственное, это народ, который побывал в местах не столь отдаленных, так имеет такое пристрастие в большинстве своем. Ну, что можно сказать? Нет, как контролировать? Контролировать можно, почему все чай-то заваривают здесь, у нас, в отделении.
1: Кстати, вот, вы знаете, я вот в детстве любила отдыхать
2: думаю, кому как нравится.
1: В психиатрической больнице. Ну, кстати, не в качестве пациента, там рядом была природа прекрасная. И вот там алкоголиков, лечившихся, их выпускали. Они стригли газоны, красили скамейки. Очень ухоженное было место, красивое. Это в качестве трудотерапии им прописывалось. И они действительно вот там, на территории больницы, я вот не помню, чтобы они пили алкогольные напитки. А вот чифирь заваривали все регулярно. Ну вот просто не было, наверное, ни одного больного, который не чифирил в лесу во время отдыха. Вот, а у вас как-то бывают случаи, когда лечащийся от алкоголизма употребляет чифирь в стенах больницы?
2: Да бывают. Не, почему? Покрепче многие любят действительно заваривать. Единственное, контролю это подвластно. Леса у нас нету.
0: Ага, вот хорошо, я тоже...
2: Вот,
0: то есть открытое пространство, вот это
2: да
0: вот
2: нет,
0: очень важно.
2: Да нет, там закрытое как раз.
0: Ну, открыто-закрытое, то есть тут оно вроде закрытое, а так вот глядишь, и открыто. То есть,
2: изолированное.
0: А вот, кстати, интересный тоже момент, то есть, понятно, вот там почефирил, там эффект определенный, вроде и доступно, народное средство. А вот другое дело с людьми, потребляющими кофе в неограниченном количестве. Есть такие люди, кофеманы. Как-то они вот, ну, не относятся. То ли считаются более аристократически, да, но если он там
2: да
0: хлещет...
2: Да нет, социально не опасно, собственно, вот и все.
0: Никому
2: жить-то они не мешают.
0: А те, кто чиферят, тоже особо не мешают.
2: Нет, обычно это сочетанное, либо же это имеется уже... что падает давление, вообще самочувствие
0: довольно... От кофе поднимается?
2: Нет, ну, это понятно. Но тут как бы критические такие цифры, еще на фоне, когда абстиненция это все идет. Довольно печальная картина на самом деле.
1: То есть думаете, будет бегать, искать чай и воровать деньги на него?
2: Нет, не думаю.
0: Ну, а как это выглядит? Вот хорошо, вот, скажем так, вот клиническая картинка, вот человек, который отправляет чефир, как если бы он Гоген бы, например, нарисовал. Ну, то есть вот прям вот, вот ярко, вот, вот ну, предел ну, его, его опасности для общества. Вот.
2: Не очень четкая речь, скажем так, дизартрия, глаза немножко такие мутноватые. Ну, я не знаю, понимаете, описывать так довольно трудно, но если совсем уж так проутрировать, коричневый язык такой характерный.
0: Это у всех журналистов пишущих.
2: Нет, нет, нет, он обложен такой толстый налет. Не дай бог вам такой язык.
0: Так это же, послушайте,
1: а,
0: это же
1: как для... у нас на чайных ложках.
2: Хуже.
0: Я знаю.
2: Рыхлый, и, значит, такой
0: да, да,
2: мерзкий,
0: я... Так нет, ну а как же это? Ну это же не опасность для общества, это проблема его, его. А я имею в виду опасность для общества.
2: Опасность нет, для общества нету. Просто ну, вот, в процессе вот. Лечения возникают некоторые сложности, поскольку ты его и так как бы пытаешься вывести немного, да, из там абстиненции, как правило, алкогольной. А когда наслаивается этот чефирь, то состояние как-то не поймешь, что это он. То ли он так плохо выходит, то ли ты его плохо лечишь, то ли чего-то еще. Вот начинаешь копаться, выискиваешь это.
1: Скажите, ну, а лечение, все... вот ваше лечение, это в основном таблетки?
2: Нет. Ну, смотря что имеется в виду, если острый период, безусловно, это внутривенное, внутримышечное введение. Да.
1: Ну, вот снятие ломок, так скажем.
2: Да, да, это классическая как бы такая...
1: Угу. А вот скажите, вот у алкоголиков у них тоже ломки или это как-то по-другому называется?
2: Это называется синдром отмены, абстинентный синдром.
0: Да.
1: Но они чувствуют боль?
2: Как правило, это несколько есть видов, как, по какому типу протекает. Ну, так, наиболее легкие – это всем известная суетливость, потливость.
0: Срамота.
2: Слабость. Это, да, это что?
0: Срамота, когда человек срамится.
2: Ну, не знаю, не всем это близко, видимо. Сейчас уже как-то народ стал попроще. Ну и помимо всего прочего, как-то нарушение сна и прочих радостей жизни. Вообще паршивое состояние.
0: Паршивое. Ну, кстати, потливость прямо особо мерзкая. Вроде и в дрожке, да, это с другой стороны, прям в каждой пора старческая.
2: Ну, и да, и навязчивый, конечно, поиск.
0: Навязчивый поиск, причем вот, даже вплоть до того, что вот, вот нашел, бывало, да, уже вот в магазине взял, да, открываешь, а она не идет. Представляешь, паршивка не лезет. Эх, ну что ты...
2: Такое
0: вот,
2: бывает.
0: Вот там был такой затронут вопрос, прямо скажем, о ваших... Ну, он может быть такой, ну, как бы это сказать, неприличный. О деньгах, собственно.
2: Да,
0: вот,
2: да,
0: а
2: да.
0: Вот, например, вылечившийся пациент, например, я вот, да, ко мне вот ноздри зашивали, к примеру, я доктору подарил прям огромную коробку с конфетами, с шоколадными мишками, нам навалил
1: ну,
0: что-то.
1: Ну, ты разорился.
0: Так я ж, ну, извини, там, считай.
2: Так ноздри зашили.
0: Ноздри зашили, вот. А здесь вот, как у вас обстоит с этим делом? Если, например, пациент чувствует, что вот он облегчился, ну, в смысле, вот, в смысле... Ну, полегчало его тушки. Он приносит ли вам подарки какие-то? Какие-то благодарности чисто человеческие есть? Там, в щечку чмокнуть, цветочки там, на 8 марта. Ну, такие взаимоотношения. Пациент-врач, врач-пациент.
2: Ну, вообще минимально, на самом деле. Потому что, когда плохо, тогда ты ему нужен 100%. Ты от него должен не отходить. Он тебя просит, ругает, все что угодно тебе делает. В общем-то, как бы в дальнейшем, когда состояние полностью становится... Ну, скажем так, бывает... Но не так часто, как хотелось бы, наверное, так, может быть.
0: А вот еще такой момент.
2: В принципе, вот, да. Это не о подарках, а именно о каких-то словах, может быть, благодарности. Как правило, это достаточно быстро забывается.
0: За спасибо шубу не купишь. Ну, а вот да. Скажите, вот таблетки, капельницы, это все понятно. Стандартные методы, это и мы тут постоянно нашим сотрудникам там вне очереди делаем, даже в качестве профилактики некоторым. Вот он и вроде и не пьет, а спортсмен.
2: Хорошее радио.
0: Ну а как иначе? Ну, мы блюдем.
1: Понимаете, дело в том, что организм надо прежде очистить от шлаков, чем начать говорить вообще что-то. Потому что не факт, вот вы знаете, вы послушайте другие радио, то есть лезет такое, а если бы предварительно ведущих, так сказать, сажали да. На клизму, глядишь, они очищали. Многого бы не сказали.
0: Безусловно, как это делают со мной. Да, ну вот... Я о чем еще хотел сказать. Вот такие методы, как, например, кстати, и вопросы эти приходили, вот сейчас самое время их воскресить в нашей памяти, как-то массажи, какие-то релаксационные процессы, как-то там это массажи, это теплые ванны, хвоя, да, хвоя и ультрафиолет, собственно.
2: Это в применении к чему?
0: Ну, вот как лечение.
1: Я
0: лечение?
1: Бы еще добавила интим.
0: Интимные услуги, то есть, к примеру, вот...
2: Слушайте, по-моему, когда у наркомана ломка, ему просто не до этого.
1: Нет, а вот потом, да, когда начинается психологическая зависимость, как да. вы говорите, ломки сняты, а зависимость осталась.
2: Не, ну тут как бы, если есть какое-то дело, чем заняться, почему бы не интим, почему бы не ванна, почему бы не баня, собственно, против-то никто ничего не говорит.
0: То есть вы как-то вот это стараетесь...
2: Да нет, ну как бы, чего человеку нравится, тут дело-то, как говорится, личное, да? Кто-то работает, кто-то еще чем-то себя занимает. Было бы занятие, как бы, было бы место, дело, да. место занято, да?
0: Вот еще такой вопрос тоже интересный. Как ни странно, стали опять приходить вопросы, но такие уже более членораздельные. Как с научной точки зрения можно объяснить понятие «белая горячка»?
2: То есть что это из себя представляет? Или объяснить, что...
0: Ну, вообще, да, почему это происходит, делирий такой? Почему пучат их так всех, болтают там?
2: Видимо, все-таки это гипер, как бы, истощение, гиперинтоксикация организма на этом фоне помутнения сознания.
0: То же самое, что при высокой температуре, например.
2: Гораздо хуже.
0: Ну, понятно. Там при высокой температуре ты лежишь и бредишь, а тут бредишь и действуешь. Давайте звоночек, да, послушаем. Ну, телефоны 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Протагор вас беспокоит.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте. Я вот хотел какой вопрос, так сказать, задать и какую тему поднять. Ведь вы посмотрите, вот сейчас много говорят там о борьбе с наркоманией, наркоманией, тут профаэпия не так уж важна, значит, какие меры должно государство принимать. Но с другой стороны, вся масс-культура, вот эта вот постмодернистская, все вот эти вот, скажем так, артефакты, они же основаны просто на воспевании наркотиков.
1: Я с вами полностью согласна.
4: Вы почитайте Пелевина, того же, который здесь упоминался. Это же апология. Апология вот этого вот взгляда, искаженного взгляда на мир через призму вот этих вот наркотиков. Вы посмотрите вот эти вот, что наши поп-звездюльки вот творят по телевизору. Сами вот эти клипы соответствующей, так сказать, символикой, соответствующим подтекстом. Я о текстах песен уже не говорю. Достаточно в общем контексте посмотреть.
0: Извините, что вас перебиваю, уважаемый Протагор. Тут дело в том, что мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее, что все это в основном штучки московские, столичные, штучки больших городов. То есть людям в глубинке глубоко по барабану, в общем-то, вот все эти звездюльки, все эти там телевизионные прибамбасы и приблуды, потому что, например, если спросить у доярки, что такое там мескалин какой-нибудь, она выпучит глаза и скажет, хорошее имя для моей буренки, там, и будет права, понимаете? То есть,
4: Саш, я с вами тут согласен, но там проблема в глубинке стоит больше проблема алкоголизма, все-таки более традиционная для нас.
0: Да.
4: А центр, так сказать, вот именно вот это вот наркомании и наркоманская субкультура, это, безусловно, Москва, Питер, Саратов там и ряд других вот таких вот крупных городов.
0: Безусловно, безусловно.
4: Вот, и не как вы думаете, вот что вот доктор думает в данном случае, вот нарколог Карина, как ее?
2: Екатерина
0: Кареновна.
4: Екатерина Кареновна. Как, стоит ли какие-то меры, что, скажем так, государственного порядка, то есть заслон какой-то вот этим вот, эскалации вот этой вот субкультуры на таком официальном уровне ставить? Потому что мне кажется, хотя я так человек достаточно демократичный, не в духе там демократичного, демократичный в духе Собчака или Новодворская, а демократичный, скажем так, в духе скорее Бенкендорфа и Николая Первого. Вот. Но все равно, стоит ли какие-то меры административного порядка принимать? И мне кажется, что всех этих звездюлек надо просто отправить куда-нибудь подальше, большую звездищу.
0: Понятен ваш вопрос.
2: Вы знаете, вот совершенно согласна насчет того, что нужны какие-то меры, и, как правило, нужны хорошие, разумные, я бы так сказала, законы. И разумная, прежде всего, программа государственная. Потому что, в принципе, если мы вообще ведем речь о том, что мы каким-то образом боремся с этой нашей бедой, то вообще все это начинается как бы в детском саду, по-хорошему. Вот теперь уже действительно именно с детского сада это все у нас идет. И если делать программу, такие программы есть, только действуют они, знаете, вот округа какие-то берут на себя. Это, ну, микро как бы. В масштабах страны это микро такие вливания. Но программы есть, именно направленные на то, чтобы люди как бы... вот сейчас просто мы столкнулись с тем, что полная безграмотность. То есть люди, которые идут на это, они даже не представляют толком, чего вообще они делают, то есть для чего, куда, почем. Просто дети еще единственная наша как бы надежда. 15-летние уже потеряны в этом плане. А что касается мер каких-то, то, в общем-то, довольно прискорбно было, когда убрали закон о лечении, не о недобровольном лечении. То есть оно и сейчас как бы есть, но через суд это обычно все проводится, и довольно это такая процедура многострадальная, скажем так. То есть не тотально так всех куда-то отправлять. Я вот не сторонница, конечно, таких радикальных, может быть, мер. Но вообще в целом программа нужна, программа разумная. И в наших условиях такие программы нужны, в общем-то, практически всем сторонам нашей жизни. И наркология здесь, в общем, больное место.
0: Но это уже политика.
2: Есть очень много предложений, есть много, но вы понимаете, это же
0: все... А как вы относитесь вот к предложению такого рода, что, например, все заключенные, осужденные на пожизненные срока, значит, должны быть направлены на границы Российской Федерации для ее охраны, им должны выдаваться, в общем, оружие очень мощное, и они должны охранять границу. Сзади должен стоять достаточно демократичный заслон, там, ну, который просто как бы сдерживает их, чтобы они назад не уходили, но им там дается поселение, хозяйство, то есть вот так они охраняют границу, значит, Москву, в ней легально разрешить торговлю любыми наркотиками, также реально, скажем так, открыть гей-лесбос-клубы, ну, то есть сделать все таким Вавилоном в большом, в буквальном смысле этого слова. Но все, что за пределами Москвы, строго контролировать и оставить так.
1: Мы так же,
2: слушайте, как же мы жить-то будем? Но
1: мы можем смотреть.
0: Нет, это не моя, это все Леонид Афанасьев придумал.
1: Да зачем, если есть маленькая страна, вот Голландия, где легализованы наркотики, да, мы можем на ее примере рассматривать эту проблему. Собственно, вот мне, например, как ЖП, уповать на государство абсолютно бесполезно.
0: Да и мне тоже.
1: То есть это может представитель науки наркологии рассчитывать на то, что будут приняты законы, социальные программы.
0: Их примет без нас.
2: Слушай, ну масштабы-то Голландии все-таки.
1: Я согласна, но я до этого не доживу, это точно. А вот в качестве просмотра, так сказать, звездочек по телевидению, вот как в Голландии, например, там, вот как сказал доктор-базитолог, например, он каждый голландец может показать своему подрастающему сынульке наркомана и сказать: вот у нас легализована проблема наркотиков, посмотри, сынок. Вот этот наркоман, видишь, он валяется, умирает и ходит 6 месяцев подряд за метадоном. Посмотри на него, ты хочешь быть таким? Так же и вы можете показать своим детишкам, глянь, что творится у нас по телевидению, ну,
0: с другой
1: сынулька.
0: Стороны, тут...
1: Хочешь ли ты быть похожим на этих людей?
0: С другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, может быть, доктор Базитолог, конечно, изучал Голландию и все эти дела, но визуально там все выглядит по-другому, судя по рассказам туристов, и особо так люди на улице как раз не валяются. Другое дело, что сидят жирные, мощные пенсионерки голландские, курят в креслах-качалках марихуану, слушают какую-то регги-музыку, то есть совсем все это выглядит
1: по-другому.
0: Ну,
1: вероятно, туристы не сразу идут в те районы, так сказать, где выдают метадон.
0: А Амстердам — это все один район, там безусловно, там...
2: Да нет, да. Просто система совершенно другая, это... Просто даже сравнить, мне кажется, не имеет смысла.
0: А скажите, кстати, вот тут тоже были вопросы, Екатерина Каренова, насчет грибков.
2: Которых?
0: Ну, вот там грибки люди едят. К вам часто поступают такие, которые...
2: Галлюциногены, которые?
0: Ну, да.
2: Да вы знаете, наверное, это скорее сейчас уже более казуистика. Сейчас у нас героин цветет и пахнет.
0: Ну, давайте-то еще, видимо, к телефонным звонкам обратимся, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Style formed. This time with a slight difference. operating the nunchucker, the right flail.
0: Ну, прокомментируйте.
2: И тишина.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я хотел бы вот такой вопрос занять. Фонит немножко. Вот как вы относитесь и как вы находите в своей практике творчество, так сказать, каждая личность, оно индивидуально, и каждый раз оно неповторимо, дано Богом, правильно? И что дано Богом, то нельзя, в принципе, насиловать. Что делает государство зачастую, и всегда оно делало, и в разные времена. Так вот, если взять Ван Гога или «Ночные бдения», как вы сказали, то, что вот бессонница у каждого человека, и почему-то вы сегодня не спите, вот, и, ну, Зверева, вот эти аспекты вы затроньте в своей беседе. Спасибо, Георгий.
0: Спасибо, Георгий. Зверев, я, насколько знаю, художник, если мне не изменяет память.
2: Еще кто-то есть, визажист.
1: Стилист, визажист, да.
2: Я немного не поняла вопрос.
1: Я тоже, честно говоря, может быть, Зверев имеет какое-то отношение к той проблеме, которую мы обсуждаем сегодня. Его нельзя подвергать насилию, хотя я боюсь, что я не поняла.
0: Нет, тут есть другой, может быть, момент. Может быть, Григорий хотел, может быть, обратить наше внимание на то, что люди творческого плана, я не люблю это слово творческим планом, да, но все-таки приходится...
1: Оно принято.
0: Да, оно принято как определение. Они всегда находятся под лупой в большом буквальном смысле этого слова определенных органов и вообще общества, как это вы называете, группа риск, ГАЭР сокращенная. Вот, и в первую очередь их подозревают в употреблении этих веществ. Хотя реальная картинка, на самом деле, совершенно другая. И,
2: так о насилии-то речь не шла.
1: Да, может быть, он имел в виду то, что лечить насильно нельзя.
2: А так...
0: Может быть, и это.
2: Так я сказал, что я против таких кардинальных мер. Нужны разумные законы, но как бы это все должно быть, да?
1: А вот как, кстати, вот у меня тоже есть вот вопрос. Вот, а что делать с детьми, которые не соглашаются лечиться? То есть они попадают под разряд тех, кому гарантирована свобода прав человека?
2: А дети какого возраста?
1: 14, 15, 16.
2: Ну, по-моему, еще у нас после 14 паспорт-то выдают.
1: Ну, после скольки?
2: После 14, по-моему, нет?
0: Нет, до паспорта.
1: Ну, хорошо, но...
0: Ну, 12 лет вот.
1: Надо. Да, допустим.
2: А ответственность на родителях лежит?
0: А нет их.
2: Ну как, значит, она на органах опеки.
0: Ну, а органы опеки сами либо пьют на... и все.
1: Нет,
0: там
1: меня больше даже интересует.
0: Извините, я пытался вам помочь.
1: Родители, вот, например, даже тот возраст, который там, начиная с паспортного, 16, на него распространяется этот уже закон, он уже гражданин, но, как мы с вами понимаем, его нельзя считать взрослым человеком, но он не хочет лечиться, допустим. Что тогда? Вы против того, чтобы его там привозить насильно в клинику или...
2: Да, собственно, сейчас-то никто делать-то не будет.
1: Но это же могут сделать родители, например.
0: А как он вылечится-то,
2: нет,
0: если он...
2: Нет, ну это их как бы уже тогда...
0: Нет, как он вообще может вылечиться, если он сам этого не хочет? Ведь все же идет отсюда. То есть тушка, она сама по себе управляется чем? Бубном, понимаете?
1: Верно.
0: Вот, а если бубен не хочет, чтобы тушка лечилась, бесполезно, ее хоть-то там...
2: Ну да, тут либо ты лечишься, либо ты не лечишься. А если лечишься, то как бы...
0: Есть вот такая то, у нас поляков это... пословица: насильно мил не будешь.
2: Ну, во-первых,
1: то есть вы все предлагаете бросить его, отселить в отдельную квартиру, оплачивать ему жилье и пусть живет как хочет. Ну, как бы это сделали западные родители.
2: Слушай, подожди, у западных родителей там целая система социальной защиты. Там такая эта самая бодяга целая.
0: Что, и вообще, что за коварные вопросы какие-то?
2: Не, на самом деле, тут даже сравнивать, я вот не люблю это сравнивать из-за того, что просто даже, ну, общих точек, только вот это мы сравниваем, мы, все остальное мы просто не берем.
1: Вы назовите мне выход, то есть я предлагаю отселение и дать возможность человеку самому понять,
0: какое
1: во что
0: отселение?
1: Он влип.
0: Какое отселение?
2: В нашей стране это нереально.
0: Не хватает, вот, например, я живу в пятикомнатной квартире, никак шестую комнату не могу себе выкупить. То есть, какое вообще?
1: У соседа, что ли?
0: Ну, естественно, выгнать его по лестничной клетке, там шестая комната, ну как, а у него трехкомнатная квартира, я думаю, куплю ее, да, выломаю все перегородки, будет нормальная шестая комнатка, не получается. Понимаете, а вы, говорит, отселять кого-то. Возмутительно. Черт, что никакой творится.
1: Вы мне не предложили никакого выхода, я считаю.
0: Ну, а выход? Ну, какой выход?
2: А для ребенка?
1: Да.
2: Не, ну почему? Родители-то какое-то все-таки влияние это имеют, если они есть.
1: Есть. А как же? Как
2: ну,
1: не быть?
2: Чего они делают?
1: Убеждают его, а он-то вот не хочет. Например, говорит, боюсь, говорит, рассказывает им всякие отрицательные моменты госпитализации. Ну, то есть, если...
2: Не, ну, как правило, все-таки вопрос-то решаемый, как бы. Если авторитет родителей сохранен, собственно, что тут...
1: А, если ну, есть, то есть, связать и привести.
2: Да не, ну, почему вязать-то сразу?
0: А что, по голове ему и...
2: Да, конечно.
1: Нет, я, например, не вижу других выходов. То есть, либо связать, либо отселить. А вы что предлагаете?
0: Куда отселить-то, ты объясни. Вот ты
2: а сила слова, ребят, ну вы что-то совсем, правда... С дубинками, да с этими самыми.
0: Вот что-то да, мы как-то сегодня...
1: Нет, вы знаете, у наркоманов же очень сильно развивается ответная сила слова. Вот,
0: да.
1: То есть как да. бы они...
2: Мы... До определенного момента.
0: Не, ну может быть дело в том, что вот, вот я как, я сейчас отвечу на твой вопрос. Смотри, в чем вся фишка. То есть если он отказывается очень долго и продолжает торчать, рано или поздно его вспучит. Так что он сам прибежит к родителям и скажет, защити. Но если не помрет раньше.
2: Вот,
0: и никакого отселения не появится. Ну, потому что бывает часто, что груднички, они от чего мрут от передозки. Просто кладутся штабелями.
1: Ну, то есть ты предлагаешь дожидаться.
0: А что и остается, конечно. В данном случае только так остается действовать.
2: Ну, если такой категоричный, да?
0: Конечно.
1: А если он заразится в момент нашего ожидания?
0: Ну, а если он попадет под троллейбус, там, или мало ли что, или
1: правильно,
0: там...
1: наш страх не есть его спасение.
0: Вот.
1: Это верно ты, конечно, сказал. Но я бы все-таки предложила отселить.
0: Ну, давайте звонок еще послушаем.
2: Нет, отпустя.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Алло, доброй ночи.
0: Что ж вы так кричите? Вы, наверное, волнуетесь очень как-то, по-моему.
7: Да нет, я же вам тысячу раз про свой специфический голос говорил.
0: А, извините.
7: Александр, так вот, Екатерина Каренна, ну, два вопросика. Когда в прошлом году мы сдавали выпускные экзамены в школе, у нас был такой мода перед экзаменами все время принимать препарат под названием пирацетам или же ноотропил. Является ли это наркотиком? Это первое. И может ли от него зависимость возникнуть? И второй вопрос. Если зависимость вот такая, преобладающая группа крови у наркоманов, вот говорил однажды гость в программе «Монмаранси» о геополитическом значении группы крови человека, а есть ли вот такая зависимость среди наркоманов? И как вы относитесь к дианетике и к дианетической терапии для лечения наркомании? Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Угу. Немножко только насчет группы крови я не поняла. Какая-то ну, есть предпочтительная?
0: Была теория, что третья группа крови и там определенный резус-фактор – это... Ну, скажем так, это, опять же, естественно, не моя теория, а в определенных кругах философских, так, что, ну, в общем-то, врожденческие дела, так, ну, своего рода российская даже теория, но не по цвету кожи, а по...
2: По группе крови, да, и да. Есть предрасположенность у людей с третьей группой крови для
0: ну,
2: чего?
0: К врождению, попросту говоря.
2: Ага. А на почве что? На почве наркомании, что ли?
0: Нет, просто вот... сами по себе.
1: Нет, ну раз просто... вопрос к вам, значит, конечно, на почве наркомании.
0: А, да, извините, я что-то не сосредоточился.
1: И, собственно
0: да.
1: говоря, не обязательно третий, а какой бы то ни было. Вот есть ли
2: ну,
1: какая
2: ладно,
1: взаимосвязь?
2: Давайте начнем по порядку быстренько. Насчет ноотропила, нет, это к ноотропам относится не к наркотическим веществам. Для улучшения мозгового кровообращения используйте эти препараты. Так, по поводу... группы крови сейчас мы пока оставим. Я вообще не знаю. Я таких сведений просто не имею, чтобы какая-либо группа крови располагала к наркотизации более, чем какая-либо другая. Но вот у меня лично просто нет таких сведений.
0: Нет, ну вот сейчас существует такое мнение, что изобрели в Новосибирске вот лекарства от СПИДа и так далее. Все, там
2: в
0: вот
2: Армении, под... в Армении.
0: Ну уже, говорят, и в Новосибирске. То есть там не поймешь,
2: не,
0: где.
2: Ну слухи-то
0: суть,
2: бы...
0: суть не в этом. Сейчас да. речь о другом. Да? Что, значит, его клинические исследования, эксперименты показали, что он целиком, значит, уничтожает там, вирус, там, да, но не влияет на саму структуру крови. Вот тут встает вопрос. Поскольку кровей вообще куча. Мы уже четвертую рисковую группу определили недавно. То есть вот, то есть получается, что для каждого получается типа крови нужна своя сыворотка, вы понимаете? То есть вот о чем речь. Поэтому наверняка, что у людей с определенной группой крови, с определенным реус-фактором, тоже определенная сила влечения к наркотикам. Может быть, это же не...
2: Для каждой группы крови, я прошу прощения, сыворотка от спины нужна?
0: Конечно. А вы считаете,
1: это внутреннее исследование.
2: Не, ребят, тут немного это самое. Вообще все по-другому. Вирус как бы внутриклеточно живет. И тут как бы не то, что группа крови. Тут, в принципе...
0: Все другое нужно.
2: Да тут такие исследования как бы проводятся, что вот эти вот, во-первых, все слухи просто для меня какие-то смешные, кажется. У людей брошены такие силы, вообще средства, такие умы на все на это, такое оборудование сумасшедшее. И до сих пор практически не найден кардинальный. Потому что вирус постоянно видоизменяется, и там такая структура, что до нее докопаться-то там... Не знаю вообще, когда-нибудь будет ли это лекарство.
0: Если... Зато уже тут выпустили же... модель следующую после 600-го Мерседеса.
2: Ну хорошо, но если герпес наш банальный, не можем мы так до конца излечить. Ну о чем тут вообще говорить? Хотя этот вирус, он гораздо допотопнее, скажем так.
0: Это... А он, кстати, помогает. Вот герпес, если вскакивает, то человек не падает.
2: Не излечивает.
0: А зачем его лечить, если это зараза? Ну, бы тут же мнение наружу вылезает. А вот, например, другой человек без герпеса, он бы там лежал бы в температуре, бился бы в конвульсиях. А с герпесом ходит себе, почесывается.
1: Скажите, а чем профессия нарколога отличается от наркоманолога?
2: А что за наркоманолог?
0: Хорошее слово. Ну, давайте еще звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. А, про дианетику. Извините, я вас выключу пока. Да, простите.
2: Про дианетику. Я ничего против не имею. В общем-то, как бы все, что угодно. Я приветствую практически любые подходы философские и прочее. Тут даже, в общем, как бы интима все это касалось. Все допускается, кроме как бы наркотиков в процессе после острого лечения. То есть был бы человек занят, и занят продуктивно, занят как-то положительно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
8: Здравствуй, Саша.
0: Привет.
8: Здравствуйте, все студии.
2: Добрый вечер.
8: Я хочу обратить внимание, наркомафия...
0: Говорите, пожалуйста, громче.
8: Получает продажи наркотиков. И если отбросить морально-этические стороны...
0: Вы говорите громче, извините, у вас как-то вы пропадаете. Да.
8: Чтобы государство стало само продавать наркотики, получать с этого большие деньги и лечить наркоманов...
0: Понятно.
8: Свои проблемы решать.
0: Понятно, вопрос понятен. То
1: а
0: есть,
1: главное,
0: спасибо.
1: Продавать их за очень дешево и тем самым избавиться от культа, наконец.
0: То есть взять на себя монополию торговли наркотиками.
1: Если бы наркотики стоили 1 рубль, вот тоже доктор Базет предлагал такой выход из положения.
0: Не было попса.
1: И продавался в каждом ларьке. Не было бы культа, не было бы попса. Вот, то есть это даже не легализация, это полное как бы уничижение вот, собственно, этого удовольствия.
0: А вот
1: перевести в разряд кайфа для быдла.
2: Да нет, на самом деле...
0: А вот с другой стороны, вот позвонил сейчас, да, вот наш радиослушатель говорит, вот если бы государство монополизировало, блин, торговлю, да, вот наркотиками, отняло бы ее у вот этих, у наркомафии, а уверен ли, вот я по-другому немножко скажу, как-то у нас в гостях были оперативные работники МУРа. И был такой вопрос, извините, а почему вот вы не производите патрулирование улиц, да, на каких-то автомобилях таких, ну, типа москвичей, там, не одеваете петушки, склянки, и просто вот как вот дебилы там не ездите, частный извоз, там, да, вот еще что-то, не отслеживаете какие-то моменты. Ответом была следующая фраза. А почему вы решили, что мы так не делаем? Так же и здесь. Откуда вы знаете, что в данный момент торговля наркотиками не есть монополия государства? Вот откуда вы знаете, к кому стекаются наркодоллары?
1: Да, я предлагаю тогда понизить цены.
0: Безусловно, если вы нас слушаете, уважаемое правительство, понижайте.
2: Короче...

0: наши сегодняшние гости присылать периодически. Может быть, она как-то появится еще и ответит, когда этих вопросов накопится достаточное количество, прям по каждому из этих вопросов, да?
1: Ну, либо лично, да, в нашу замечательную больницу, как бы, да. Тут нет, ну, на самом деле... Тут этот вопрос о том, лечить или не лечить, да, тут мы предлагаем вот такой выход. Вот у нас есть такая больница, у нас есть хорошие наработки, у нас есть, в общем-то, достаточные условия. Как бы тут можно хаять или не хаять.
0: А доставка тушки вы осуществляете? Доставку тушки или нужно самому приезжать?
1: Нет, доставку тушки мы не осуществляем.
0: Ну, а если, например, вот я вот звоню, и все, у меня уж тушка никуда.
1: А 0,3? 0,3 привозят.
2: Это неправда.
0: Это неправда. Это неправда.
2: Я в 0,3 звонила, кстати, один раз. 7 раз. 7 раз за один вечер. Вы знаете, они кладут трубку.
0: Вот так.
2: Когда говоришь...
1: Слушайте, а я тоже звонила, никогда с этим не сталкивалась.
2: Говоришь,
1: может,
2: что...
1: мы в разные звонили.
2: Говоришь, что наркоман, а они делают вид, что они не слышат, или кладут трубку, или вот на 8-й мне дали телефон скорой наркологической, где мне сказали, так сказать, вот ваша знакомая, она что, ночью слезает?
0: И на этой оптимистической ноте мы прощаемся с нашими гостями. До новых встреч в эфире.

Сейчас у нас в студии гость Сергей Порощук, лидер группы НЭП из Питера. И я думаю, что мы начнем нашу беседу все-таки с песни. Послушаем старый компакт-диск группы НЭП. Это, по-моему, полуторагодичной давности пластинка, если мне не изменяет память. И еще хотел вам отдельно сообщить. Дело в том, что в связи с нерадивостью операторов вот пейджинговой компании наш пейджер сегодня как-то не работает, поскольку там человек, видимо, был пьян и забыл что-то переключить на компьютере. Мы не смогли выяснить причину. Будем, в общем-то, разбираться в понедельник с ними. Так что, если услышите о каких-то там дымах, происходящих в центре Москвы и так далее, знаете, что это вот результат этой разборки, так называемой. Вот. Но, тем не менее, вы не огорчайтесь. У нас остался телефон 203-19-22. Вы можете звонить по нему. Мы с вами пообщаемся. Ну, а пейджер, я думаю, с понедельника наладим. Вот, он снова будет к вашим услугам. И слушаем старый НЭП.

0: это старая запись группы НЭП. Сейчас мы начнем прослушивать новый альбом. Напоминаю вам, что в гостях у нас лидер этой группы Сергей Прощук, который вот только что практически приехал к нам из Питера. И, в общем-то, я так догадываюсь по его такому обветренному лицу, сильно обмороженному с одной стороны, что погода там не сладкая. Видимо, ты стоял к медному всаднику левым боком, поскольку правый у тебя вот весь в инии. И в таком виде, то есть, в общем-то, а с Невы дует, получается? Или как там сейчас ветряная обстановка? Это очень важно вообще.
1: На самом деле, да, ветряная обстановка. Во-первых, да, добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие мои москвичи, скажем так. Вот, а действительно, там дует, естественно, из Ладоги, из Финского залива. К медному всаднику, на самом деле, я стоял правым боком. Обдуло меня как раз с Невы, с другого бока, с левого.
0: Вот, поэтому... да, ну это я сказал, поскольку я сижу сейчас к тебе лицом, у меня-то все наоборот.
1: Понятно, да. Зеркальный эффект, да. Вот, ну и погода там тоже достаточно дрянь, что я могу сказать. Зима, но и в Африке зима.
0: Ну, а какова судьба сейчас огромного количества вот птиц, называемых чайками, которые в летнее время парят над него? Я слышал, что они падают, обледенев просто на головы
1: беспечных прохожих.
0: Да, и даже вот обращаются в больницы, стоят, в общем-то, огромные очереди людей в больнице, у которых из голов торчат хвосты и задние ножки чаек, застекленных вот в лед.
1: Ну, чаек сейчас стало, кстати, меньше. Видимо, из-за этих всех случаев дали распоряжение на отстрел. Больше все-таки в Питере уток. Вот, они решили, что обломно летать вообще зимой куда-то там в теплые края, и они решили обосноваться. И в неумеренных количествах плавают во всевозможных наших реках, каналах там и прочее. И чуть ли не с руки кормятся, и себя чувствуют совершенно замечательно. Правда, наверное, нефти воняют, если их есть. Я, правда, не знаю, не ел, но мне так кажется.
0: Я слышал даже, что они просто, как говорится, утки вышли из берегов, и просто толпы уток ходят вот прям по городу практически. И даже
1: неуправляемые,
0: случается, да. Да, случается, но поскольку они все-таки так наполовину такие все обмороженные, ничего не понимают, они, значит, идут стадами, и прохожие пытаются их перепрыгивать. И даже бывали случаи, когда он наступал на одну утку, значит, другой ногой на другую, и как на коньках катился, в общем-то, на этих утках. И так говорили, а где, скажем, ну, к примеру, Горкуша, да? А говорит, а Горкуша на утках, дескать, уехал.
1: Вот, все, ну, так барон Мюнхгаузен.
0: Да, а практически факт, вот он так оба там по Невскому такой, ну, проскользнет там метров 300, потом сядет на попу ровно и сидит в недоумении, а тут уже другие утки подходят. Или это все байки, или реальные вот вещи такие?
1: Не, ну, в принципе, конечно, это очень реальные вещи, потому что от уток нет спасения никакого. Когда смотришь на этих уток, думаешь все-таки, как хорошо, что коровы не летают.
0: Да, ну что же, послушаем, наверное, уже новую композицию.
1: Да, я думаю, да, по пивку можно ударить.
0: Хорошая идея, но мне понравилась технически. Это вот с дудками, с такими, которые были на уровне тяжелой музыки. Причем создалось ощущение, что это все-таки плохо сведенная такая духовая секция. Вот. Вообще, отношение сейчас в Питере к брас-коллективам. Я почему это спрашиваю? Потому что у нас там, ну, ты уже видел, и звуки даже доносятся, репетирует бас-квартет. Я просто объясню немножко. Втайне от руководства радиостанции я сдаю помещения, вот все свободные здесь на ночь, субботу, воскресенье, в аренду. Значит, часть под публичный дом, вторую под курильню опиума, третью под пыточную, четвертую как репетиционную базу и студию звукозаписи разным артистам. Вот сейчас отдал брас-квартету, они репетируют. Вот, вообще твое отношение к духовым и отношение питерцев к духовым, потому что я помню, в мое последнее посещение этого города, это летом было, прошлым или позапрошлым. И там просто больше, чем автомобили, сновало духовых оркестров туда-сюда. Они прям ходили и играли.
1: Ну, не знаю, ну, отношение, да, по-моему, нормальное к духовым. Тогда, наверное, ты был как раз тем летом, когда у нас проходил фестиваль.
0: Правильно,
1: военных,
0: да,
1: оркестров.
0: Да.
1: Из разных стран. Да, было такое дело. Но, в принципе, мое отношение к духовым нормально, потому что наш гитарист, в принципе, тоже духовик. Потому что он заканчивал по классу валторный музыкальное училище. Почему он стал играть на гитаре, это очень... я до сих пор понять не могу. Вот. Но, видимо, это как-то связано. Вот. Потом наш саксофонист, который еще является саксофонистом группы «Авиа», То есть тоже очень такой приличный, нормальный человек. Я только слышал одни байки, такие в духовых как раз кругах, что вот у флейтистов беда с головой.
0: Да, да, безусловно.
1: Потому
0: безусловно.
1: Что, в принципе, я понял это, да, когда, ну, вот, если полчаса просто подуть в пустой воздух, все-таки вот, труба какую-то отдачу дает, а так, если подуть, башка, по-моему, съезжает.
0: Это, во-первых. Во-вторых, их постоянно пучит, поскольку в момент вот, игры на флейте приходится сильно напрягать пресс. Я помню, что вот мы в момент, когда нашего флейтиста скрутило, вот просто у него, значит, так
1: он на флейте пикало играл, ну?
0: Да, такая маленькая, типа на сигару похожая байда, и очень пронзительная, и всех потревожил уже. И у него, понимаешь, мы подходим в эту комнату, где вот происходит игра, смотрим, а его так вспучило, что у него глаза вот вылезли и уперлись в склянки прям. И склянки вот прям от глаз прям только на ушах держатся, уши, знаешь, оттопырились, глаза в склянке, мы ему типа «ты уймись». Вот он ничего не понимает, не себя, пришлось бить его просто. Вот. А по прессу бьешь, и у нас человек сломал руку об его пресс, потому что там как камень уже. Поэтому там все расстройство, понимаешь, и с глазами, и с головой, то есть, и, ну,
1: и уже, с прессом.
0: И с прессом, и с тем, что ниже, понимаешь, в дальнейшем у них у всех. Вот. Поэтому я, кстати, заметил, вот флейтистов сразу можно определить на улице, то есть, что это едет флейтист. Сразу можно сказать, вот так же, как это, вот, ты заметил, да, что вот духовых оркестров сейчас флейтистов уже нет.
1: Ну да, очень
0: потому
1: много.
0: Потому что они не в такт маршируют, их удаляют, они наступают на пятки. Если идет оркестр, вдруг падает весь, там, ну вот, с потыки у них происходит падение, то это значит, там где-то флейтист затусовался.
1: Ну да, где-то там. Да им надо всем тогда просто переквалифицироваться на большой барабан там или на тарелке.
0: Можно, кстати, на хлопача. Ну, в смысле, хлоп в ладоши делать в такт, потому что...
1: Тоже, да, да. Хорошая вот, профессия.
0: Хорошая профессия.
1: Главное, что музыкальная очень.
0: Да, да, тоже ритм. Ну что, следующая пьеса.
1: Давай, да.
0: Лидер группы НЭП. Мы слушаем новый альбом этой группы. И вот я, например, сталкиваюсь подчас с такими вещами в этой заснеженной божественной стране, что... В общем-то, мало того дела, которое человек должен сделать, и он его сделал. То есть, ну, например, музыкант, он должен как-то вот записать музыку, в принципе, да, качественно достаточно, и предоставить ее выпускающей фирме. Дальше, с момента сдачи вот, материала, должна уже работать фирма, другие люди, которые также заинтересованы в выходе пластинки, да. Вот. Но подчас все вот в этой очень такой стране улыбчивых людей все бывает наоборот. Дело в том, что к зиме, значит, их пучат, они объедаются импортными продуктами в большом количестве. Вот. И поскольку мозг вот он так оплывает, то получается, что особо-то никому ничего реально не надо. После этого они, значит, выходят на демонстрации, бьют кастрюлями, значит, по ложкам и кричат: «Дайте нам денег и пенсию». Вот. Хотя всю жизнь, в общем-то, как-то все это варилось очень медленно и месиво. Такое, то есть, ну, полная противоположность всяким там японцам и прочим муравьинообразным нациям. Вот насколько ты пришел, может быть, к более утешительным выводам за время своей продолжительной жизни в совершенно другом городе, который еще более теплый, нежный, улыбчивый, нежели наша чудо-столица?
1: Не, ну, в принципе, конечно, все так и продолжается. Как ты совершенно правильно заметил, зимой все уходят в спячку, сосут лапу там.
0: А летом ездят отдыхать.
1: А летом ездят, да, отдыхать. Поэтому очень сложно угадать именно тот момент, когда все-таки получается так, что у кого-то наконец наступает какое-то просветление, и он начинает судорожно думать, что что-то надо сделать для того, чтобы летом поехать отдыхать.
0: И тогда он идет на демонстрацию и просит у правительства из бюджета денег.
1: Дайте денег, да.
0: Дайте денег. То есть получается, знаешь, они отдыхают сосуд и на демонстрации. То есть где он сосет, где он отдыхает, где он? На демонстрации. Три дела у людей, да, получается?
1: Ну да, видимо, судя по всему, да, именно так. Да и вообще сейчас, в принципе, по большому счету, Питер-то Питером, ладно, а в принципе, если уж говорить так глобально, скажем, о таких понятиях, как шоу-бизнес там и все остальное прочее, ну и вообще о любых понятиях, связанных с финансами, то я думаю, так сказать, не отрицаешь того плана, что в основном все российские деньги крутятся в этом городе. И, так сказать, волей-неволей люди сюда, естественно, едут для того, чтобы что-то придумать, там, что-то какую-то заварить кашу, ту самую, чтобы можно было не по кастрюле стучать, там, а ложкой в кастрюлю лезть.
0: А мы же, собственно говоря, вот предлагали в Думу такой проект о переименовании города вот, Москвы на город Российский банк просто.
1: Ну, в принципе, да, хорошая идея. На самом деле, я уже думаю, что Судя по последним всем этим постановлениям, меня тут как-то остановила милиция, попросила паспорт. Вот, я показал свой паспорт, в котором, естественно, питерская прописка. Мне сказали, вот, парниша, типа, поехали с нами, мы тебя сейчас будем арестовывать и грабить. То есть в плане, то есть какой-то штраф полагается. То есть я очень удивлен, что, будучи гражданином страны, я не имею права по этой стране передвигаться, не могу приехать там в какую-то столицу, я должен где-то что-то регистрироваться. То есть это какой-то нонсенс. Если уж такое дело, я предлагаю уже просто сделать Москву отдельной. Государством, проложить границу, то есть вспахать эти, так сказать, пограничные полосы.
0: Там. Ров должен быть.
1: Ров там, да.
0: Залитый водой.
1: С водой там.
0: Конечно, это должно быть в каждом городе, то есть вот, практически в каждом селе. Да. То есть посадские тоже должны, в общем-то, это вести.
1: Конечно. И чтобы уж если едешь куда-то, то обязательно должен получать тогда визу и все остальное. То есть если я еду, например, в Питер, в какое-нибудь близлежащее село.
0: Да, или к посадским.
1: Или там. К посадским, да. То я обязан тогда получить, так сказать, визу и все прочее. Потому что все должно быть тогда четко.
0: Нет, ну тут так, если, например, посадские едут в город, то они должны за визу, естественно, вносить, ну, какие-то
1: бабки, оплаты. Конечно.
0: Тут, я думаю, натуры. Они, значит, должны привезти двух уток, курицу уже забитых и мешок зерна.
1: Ну, я думаю,
0: за правом, да. За правом месячного пребывания, скажем, вот в городе, в Питере или в Москве. А если, значит, горожанин едет к посадским, он должен привезти им, значит, два бушлата, чоботы и шарф.
1: Видимо,
0: ну, какие-то,
1: да.
0: В общем, продукты индустрии, да, вот так сказать?
1: Ну, наверное, так, да.
0: Ну, что?
1: Ну, давай тогда ты начни про женщину. Женщинам надо выступать.
0: Ну, сильнее всего на меня повлияла на женщину, которую звали Жанна. Это было 2 дня назад. Я пришел в 31-ю московскую больницу, где, в общем-то, были очень пьяные все медики в этот момент, потому что отмечали 8-е. И мне сказали, иди, там нужно помочь женщине. Я пришел, ей там 80 лет, и мне пришлось ей ставить клизму большую из огромной грелки. Вот, и последствия даже этого действия, скорее, меня, в общем-то, очень удивили. Я не ожидал, что так может быть вообще с живым человеком. Вот, спасибо. И так сказали мне медики, когда я уходил. Поэтому я думаю, что Жанну я буду помнить очень долго. Вот. Ну, а теперь вот, наверное, тебе...
1: Ну, про барона Мюнхгаузена, ну, что я могу сказать? В принципе, я даже бывал в тех краях, где, как легенда гласит, оказалось, это не легенда, и жил данный барон, видел его этот замок. Вот, совершенно замечательный замочек. То есть парень-то был не бедный. Вот. Ну и, в принципе, к его творчеству отношусь совершенно замечательно. То, что я бы с удовольствием тоже полетал на ядрах, там, не знаю, покушал бы там уток, которых ловил голыми руками, еще там чего-нибудь такое изобретал. Слетал бы на Луну, там, еще... Ну, в общем, я считаю, это совершенно замечательный персонаж, и его творчество должно только вдохновлять всех людей на какие-то еще большие и большие творческие порывы.
0: Он вообще германец.
1: Да.
0: Германец. Ну, это аналог, аналог. Вот заметьте, у каждого у нас есть Иванушка, значит, у шведов есть Карлсон, а у немцов
1: Карлсончик
0: есть...
1: дорогой, да.
0: А у немцов есть Мюнхгаузен. Вот у американцев есть Сталлоне, собственно.
1: Ну да. Правда, он не совсем американец. Он у них есть.
0: Еще
1: вместе
0: один звоночек,
1: со Шварцем,
0: да?
1: Который негр.
0: Конечно. Здравствуйте. Вот этот, могу вас обрадовать, уважаемый, вот этот звук неприятный говорит о том, что у нас сломалась одна из линий телефона.

0: 19 декабря в антрепризе Московского союза музыкантов состоится концерт камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Будут исполнены ремейки рождественских произведений барочных композиторов. Адрес: Большая Никитская улица, дом 46, в начало 19:00. Ассоциация независимых музыковедов провела опрос среди выдающихся музыкантов конца нашего тысячелетия. Вот что сказал первый великий дирижер 21 века Евгений Федорович Светланов.
1: Я практически не знаком с творчеством камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Но если там играют такие ребята, как Юра Голубев и Саша Лаэрский, то я считаю это здорово. К сожалению, не смогу попасть на концерт «Голосов родных» в антрепризе, поскольку именно в этот момент я буду дирижировать в Гааге.

0: Сейчас существует, вот либо все уходят в какое-то такое прорыпованное направление с грязноватым достаточно гитарным саундом, который имеет место быть и у тебя, вот, а вторая часть уходит в регги, прям популярность дикая у этой, вот. И, как правило, я знаю, около Зимнего встречаются эти две, значит, группы и бьют друг друга бейсбольными битами. Вот насколько это правда, вот, и твое отношение к этнической музыке, именно вот к регги, понимаешь, и вообще в Питере, ведь странно, вот, что в Питере популярный этот стиль регги, потому что по идее, если судить по противовесам, вот он рожден в теплых странах, да, вот, а значит, он должен также возродиться в силу того, что все путается и бизонья дыра на Антарктиде, он должен зародиться где-нибудь в холодных местах. Вот, а не в нейтральном таком, в слякотном достаточно Питере, это не в обиду, реально.
1: То есть, не, ну, да. Погодка-то у нас, да, бывает. Вот.
0: Феномен, понимаешь, да?
1: Ну, я не знаю насчет популярности регги. Ну, в принципе, да, по клубам можно это дело заметить. Но я отношусь, ну, совершенно спокойно. Я отношусь более положительно, скажем, действительно, к этнической музыке такой, всевозможных народностей, там, восточных и прочих. Это мне довольно близко к сердцу. Вот, кстати, чем занимается еще наш саксофонист, что-то Евгений Жданов. Так у него еще есть коллективчик, называется, по-моему, «Самкха». Вот. Я все время почему-то называю ее «Самка». И вот они играют там как раз этническую музыку со всякими конгами, бонгами. И вот все довольно очень приятно слушать. То есть это как-то оттягивает. Uh-huh.

0: И у нас в гостях, как я уже говорил, независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Я рад приветствовать вас в нашей студии. К тому же сегодня такой день достаточно мрачный, ну, потому что юбилей любой, на мой взгляд, вот, когда люди отмечают, например, день рождения, да, делают из этого праздник. На самом деле, как бы особь стареет, особь ближе, наоборот, к своей естественной кончине, чему ж тут казалось радоваться. Ну, это мой взгляд на вещи.
1: Доброй ночи, Саша. Спасибо за приглашение. Доброй ночи, москвичи. Поздравляю вас всех с праздником города. Я шел и видел на улицах много красивых молодых людей, веселых очень. Вот. Но я думаю, есть повод порадоваться. Все-таки нашей матушке столице исполнилось энное количество лет. Вот. А что касается дней рождения, вы знаете, мне вот в Москве заставили на 20-м году жизни, по-моему, праздновать день рождения. И праздновал ее потому, что меня вот обвиняли в том, что я зажимаю все это. А вообще это не принято. Я до сих пор не знаю, когда день рождения у папы моей, у мамы. И когда я пытался это выяснить после московской моды, когда уже в Москве меня заставили, что ты зажимаешь, старик, в университете мне надо же, вот, мол. Я приехал и такой модный весь, говорю, папа, когда у тебя день рождения? Мам, когда? Вот,
0: да? И они сразу в обидку.
1: Они сразу говорят, что это такое, чего радоваться, чему праздновать.
0: Вот, вот. Вот это все очень разумно. А что касается, кстати, дней города, вот я тут недавно, мне довелось оглядеть, обозреть ряд городов зарубежных, ну и наших. И я вот понял одну странную истину, что современная цивилизация, населяющая большие урбанистические центра, она как ни странно живет на халяву. То есть, поясню, практически ведь, согласитесь, ничего нового и красивого, особо красивого не строится в архитектурном смысле. И толпы туристов, которые дают большие, так скажем, деньги муниципалитетам отдельных городов, эти толпы туристов едут смотреть то, что было построено далекими предками нынешних обитателей этих городов. Вот как, на ваш взгляд, это не есть ли, так сказать, прям непосредственные признаки вырождения цивилизации и грядущего апокалипсиса?
1: Нет, я не думаю. Частично я согласен, конечно, в том, что самые гениальные там высоты архитектуры были достигнуты, может быть, в прошлых временах, потому что вот, например, Франкфурт, город, где я часто бываю, и вот я последние разы бываю у своих друзей, которые прямо в самом центре банковском сити живут, и у них пентхаус. То есть такая терраса на крыше, вот сидишь там, пьешь пиво и смотришь на весь город сверху, и кругом такие банковские вот эти стеклянные здания. Что-то в этом есть, конечно, но мне лично не нравится.
0: Ну, вряд ли это привлечет как-то там любителей искусства, туристов.
1: Как бы, насколько японцев привлекает, я не знаю почему, потому что каждый второй турист, по-моему, во Франкфурте японец. Я не знаю почему, они толпами просто дикими бродят во Франкфурте. Вот именно туристы, не азюльбевербер, как это, иммигранты, которые там приезжают, а вот из туристов почему-то японцы, видимо, видимо, что-то родное, они видят, наверное, да. А вы знаете, хоть и не Япония, но похоже на нее.
0: В принципе, такая же ситуация. Я тут недавно побывал в музее Шерлока Холмса, который в городе Лондоне расположен. Ну и так обычно, конечно, идешь, не особо обращаешь внимание на там цвет лиц, глаз и прочего вот в толпе туристов. А там вот в этом музее Шерлока Холмса лежит книжка такая толстая, где все, значит, посетители расписываются и пишут, откуда они. Так вот, меня удивило, что Джапан встречается, ну, просто настолько часто, вот как курица в колхозе. То есть мне так кажется, что вот страна восходящего солнца компенсирует этим свою ту давнюю изолированность. Просто вот они как ломанутся.
1: Да.
0: Ну, а как еще, вот если вы говорите во Франкфурте, тоже такая же ситуация.
1: Да, да, Саша, а музыку мы будем слушать или?
0: Конечно, да. И я, кстати, предлагаю тогда уже непосредственно перейти к разговору о музыке. Вы как бы независимый продюсер. Само по себе, на мой взгляд, очень обидное слово. Ну, независимый продюсер, это, знаешь, продюсер, от которого ничего не зависит, правильно?
1: Это в серебряной калоши, да. Я надеюсь, что это меня не касается.
0: Вот, но тем не менее, как бы, хотя, с другой стороны, что, на ваш взгляд, зависимый продюсер?
1: Зависимый, я лично считаю, зависимый тот, кто работает на кого-то. На Бекар, на Зосимова, на Лисовского, там, на...
0: То есть при какой-то?
1: Да, там, на, не знаю, на кого еще, там, на Западе, допустим. Это неважно. Я ни на кого не работаю, работаю на себя. То есть я вот, то есть даже и не на себя, а на музыкантов, на талантливых людей, в основном из Средней Азии, с Востока. И своей целью я поставил их как-то донести их музыку, их творчество до широких масс общественности во всем мире. Поэтому я ни от кого не завишу, я делаю то, что я считаю нужным. Когда мне это не нравится, я схожу с дистанции, перехожу, впадаю в спячку и вот так далее.
0: Один из ваших подопечных, Олег Фезов, фамилия, по-моему, весьма далека от восточной. Как вы считаете, вообще он, я не знаю его, к сожалению, сейчас с нами тут рядышком нет. Вот он вообще восточный человек или европеец?
1: Я думаю, что это гибрид, так же, как я, так же, как много моих друзей, потому что, ну как, я вроде бы вырос и родился, и крови все восточные, но, с другой стороны, вроде бы я считаю себя как-то, не знаю, космополитом, в общем. И Фезов также, он, отец его был осетином, он, когда ему было 2 года, скончался отец, вот, он единственный ребенок в семье, а мать с Памира, с гор Памира, поэтому он взял фамилию своей матери. Файзов должен быть правильно. Ну вот Олег, видимо, это христианский, потому что отец был христианином. Вот. Сам он вырос в Бадахшане, в горах Памира. И поэтому он человек. Не знаю, восточный ли, западный ли, или россиянин. Я думаю, то и первое, второе, третье. Главное, что он человек, он творческий человек. Угу. Если мы сейчас послушаем музыку, я думаю, потом мы можем уже более сознанием делать, так сказать.
0: Ну что же делает Олег Фезов? Интересно узнать.
1: «Худат Медони», песня со сборника «Ла Лайки Памир». Это сольный диск, который был издан в Германии в 1993 году на Blue Flame Records. А песня переводится как «Ты же сама знаешь».

0: Да, такая композиция, которой в мелодичности не откажешь. Дело в том, что вот как бы музыка именно восточная у большей части нашего населения воспринимается как нечто вообще такое очень экзотическое. Вот, к примеру, у меня приятель сдает квартиру как бы гражданам из Баку, и они сейчас уехали, типа говорят, ты ему там приди, что-то забери, попросили. Он туда зашел, и там куча кассет с местной музыкой какой-то. Вот он поставил, говорит, вообще не смог я там ничего послушать. Это истинно народные дела. По-моему, то, что вот мы сейчас слышали, вот эта композиция господина Фезова, она немножко все-таки, ну, в хорошем смысле этого слова, попсована, европеизирована. Это ваша, наверное, заслуга, вы же продюсер. Наверное, до этого Олег там типа говорил, типа, Назим, нет, я не буду там, я буду там более ближе к народу. А вы ему, Олег, если хочешь выйти в люди, ты должен... Вот так, да, было?
1: Что касается музыки, наверное, нет. Я думаю, что все-таки заслуги мои менее такие доблестные по сравнению с тем, что вы описываете. Потому что к тому времени, наверное, когда мы познакомились, я начал его раскручивать и работать с ним как продюсер. Он уже был сложен как лицо творческое, как творческий человек. Но что касается второй части, вот менеджмента, да, может быть, я хотел вывести на Запад, и это сделал потом, да. Но он уже был, в принципе, он, наверное, нужно немножко рассказать о нем. Все-таки он художник-иллюстратор. По профессии он художник, и даже в 90-м детскую периодику, детские сказки он иллюстрировал. И в 90-м году даже был признан лучшим художником-иллюстратором Средней Азии и Казахстана. И что-то вдруг его потянуло. С детства он ненавидел музыку, потому что мама его заставляла, что за даханум, заниматься скрипкой там, и прочими делами. Это ему претило, все было противно. Ну, как-то вдруг он вспомнил об этом, да. И начал аранжировать, как мне недавно учили, аранжировать музыку. Вот. Потом потихоньку начал как-то сам сочинять. И в 91-м году даже уже, ну, он еще был художником в это время, певица Наргиз Бандишоева заняла первое место гран-при на фестивале «Голос Азии» с его песнями. Вот, к сожалению, потом через 2 недели она скончалась в автомобильной катастрофе. Ну вот он объясняет свой выход на сцену в качестве певца, а к тому же он сам играет на ситаре, на гитаре и так далее. Вот, что вот вроде бы не было людей, как-то кто-то уехал, кого-то уже нет с нами, кто бы мог адекватно, как он считал нужным, исполнить его музыку.
0: Ну, это, кстати, очень похоже. Я иногда задумываюсь просто, если бы старик Бах или старик Бетховен так вот на часик ожили бы и сходили в какую-нибудь консерваторию на исполнение вот своего же концерта, мне кажется, они вряд ли бы узнали просто, что это. Как вы считаете? Ведь не секрет, что, как мне рассказывал один умный парень, который разбирается в музыкальных инструментах, композитор весь из себя, он рассказывал, что раньше, вот в те давние-давние века, вот даже нота до, она звучала гораздо ниже, чем современная нота до. И какой-то постоянный нестрой в музыкальных инструментах между собой, это было весьма естественно и ласкало слух. Поэтому, как бы, нынешнее, опять же, поколение, оно слушает уже музыку, ну, как бы это сказать, немножко, может быть, даже кастрированную такую, подогнанную прям математически под свой слух. Также то же самое, что с цифрой. Кстати, вот что-то я такое прогнал телегу. Вот, скажите, как вы считаете, вот такая музыка, вот которую мы сейчас слушаем, вот цифры ее не убивает? Я имею в виду компакт-диск. Вот этот. Может быть, стоило бы там винил какой-то. Есть же люди, которые ненавидят компакты?
1: Ну, это, я думаю, в данном случае, наверное, это их проблемы. Потому что я стараюсь себя смотреть в будущее. И поэтому я принципиально не выпускал никогда на компакт-кассетах музыку. Потому что все-таки время идет вперед. И вот лучше быть экономически, может быть, не совсем выгодно. Потому что на кассетах это бы продалось. Особенно в Средней Азии, вы представляете? Там же сколько миллионов экземпляров пиратских кассет продается. Его же, например. Мы с этого ничего не имеем.
0: С компактов,
1: да, печатают. Да. Вот. Но я принципиально считаю, ну, пусть, ладно, мы проиграем. Но надо смотреть вперед. Лучше CD-ROM или что-нибудь новое, чем назад.
0: А вот мы сейчас слушаем композиции сольную, я так понял, компакт Олега Фезова. Музыканты, которые там участвуют, вот если взять, например, певицу Офру Хаус, замечательную, на мой взгляд, певицу. У нее в одном из альбомов, например, принимал участие Игги Поп. Ну, особо там он, конечно, ничего не делал, просто пару раз что-то умное сказал в середине песни. Но, тем не менее, это имя, да? Вот в этом альбоме господина Фезова кто ему помогал играть? Есть ли какие-то известные, так сказать, широким массам фамилии?
1: Саша, широким массам, видимо, нет, потому что и сам Олег Фезов еще широким массам неизвестен. И, как ни странно, как бывает парадокс, нет пророка в своем отечестве. Он к нам ведь пришел на наши в музыкальные оптово-поставочные эти круги, я имею в виду «Горбушку» и так далее, то есть широкие там продажи, через Америку. Вы представляете, то есть музыканты из Душанбе, вот я через Москву продаю в Германию, выходит в Германии диск, потом его лицензию покупает BMG в Нью-Йорке, и через уже нью-йоркскую пластинку BMG-вскую тогда начинают на «Горбушке» покупать. То есть если им рассказать, что Олег Фезов очень хороший музыкант, там, и показывать им, никому это не интересно. Но если они видят фирменный диск BMG Нью-Йорк и Олег Фезов из Таджикистана, то всем сразу: «Ой, старик, это твой, вот, который ты говорил, и которому никому не было интересно. А теперь, кажется, крутой, BMG же в Нью-Йорке вообще». Я говорю: «Ну и что? А музыка-то не изменилась. Какая была, такая и осталась». Вот. Но почему-то, когда это из Америки, то это становится, ну, хорошо. Но что касается музыкантов, широким кругом они неизвестны. Это в основном ему он студийный, как вот Андрей Миссин, вот, о котором мы тоже вспомним, наверное, его. А вот студийный музыкант, композитор, аранжировщик. Поэтому, когда речь пошла о гастролях в Германии, в 93-м году ему делал тур по 10 крупнейшим городам Германии, мы взяли в сопровождение группу Далера Назарова. Это к тому времени это звезда Таджикистана и даже Средней Азии всей. Его песни поются как народные. Лет 20, да, уже звезда в Средней Азии. Тут был такой щепетильный момент, потому что это было все равно, что заставить группу, например, Аллы Пугачевой поехать на подпевках или играть, допустим, Кате Семеновой. Понимаете, да? Но мне все-таки, слава богу, удалось. Все-таки ребята как-то так все это поняли ситуацию. И состоялся успешный тур в Германии по 10 крупнейшим городам. А сейчас мы вот стараемся уже привлечь других музыкантов. Например, на концерт, который будет в Центральном доме художника 19 сентября, мы хотим пригласить Гасана Мамедова. Это скрипач из ашхабадской группы, которая называется также «Ашхабад», который выступает с Питером Гэбриэлом. И вообще многие вот в Европе, я когда слышал, что считали, что один из лучших скрипачей мира считается он. Потом мы можем его послушать, кстати, наверное, да? Будет, да?
0: Но Питер Гэбриэл известный затейник. Я знаю, что он ездил там по каким-то степям Казахстана и просто нарывал лопаткой какие-то самобытные там таланты.
1: Вот мой первый проект «Ашхабад». Это первый лазерный диск на Западе, который я издал. «Ашхабад City of Love». Он издан как раз на Real World Virgin, фирмы Питера Гэбриэла. И это был один из немногих проектов из СНГ. Кроме Покровского, по-моему, квартет «Балалайка». И вот это был третий из СНГ проект, который был издан у Петра Габриэла. Это свадебные музыканты Туркмении, которых я собрал на разных свадьбах. Тогда они были запрещены еще 90-89-90 год.
0: А почему? Чем это?
1: Ну, тогда это мусульманские, там были комсомольские, коммунистические времена, вы помните их. И вроде бы пережитки прошлого, эти свадьбы, Колымы, да прочее, да пятое. Да, и свадьбы, да, вот эти бахши, певцы выступали на свадьбах. Была официальная культура, если вы помните, народные там артисты Туркмении, там какие-то там, да, Бибигуль там какая-то, вот, которые там получали пенсии, деньги на гостелерадио числились, которых никто, естественно, по страхам смерти не загонит. И трех человек в зал на них. Вот. И были народные певцы, которые вообще были запрещены, их нельзя было слушать по радио, по телевидению. Вот. Их имена не упоминались в прессе никак, никоим образом. И которые, да, на свадьбах каждый по 2000 человек. И были
0: такой типа андеграунд, как бы.
1: Да, может быть. И были такие смешные ситуации, например, когда в Ашхабаде очень многие, часто со мной случалось, что таксисты не брали с меня денег. Они видели, там, на местном телевидении я вел программу тогда «Добрый вечер, Ашхабад», о музыке там, вот, и впервые начал их приглашать. Ну, хитрым образом, от троянского коня туда. То есть приглашал Азизу, с которой тоже работал, звезд из Москвы, а встречи устраивал в домах местных звезд. Например, Азиза в гостях у Атабая, у певца. Атабай запрещенный. И вот мне говорят на гостелерадио: «Ну нельзя ведь. Атабай ведь запрещенный». Я говорю: «Хотите Азизу?» Они: «Хотим». Я говорю: «Ну, снимайте у Атабая в гостях».
0: И вроде как к этому относился Азиза? Я, кстати, скажу прямо, вот совершенно не воспринимаю ни это имя, ни ее искусство, если это вообще можно так назвать. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это настолько чужое. А вот она-то не понимала, что ее так как бы, ну, используют в данном случае... нет, конкретно, в общем, ее используют.
1: Да нет, Саша, но дело в том, что вот шла речь же, там были ее концерты организованы, она получила гонорар. То есть, поэтому передача на телевидении служила в то же время промоушеном ее концерта.
0: Ну, она могла сказать, то есть, предположим, вот опять же провести аллегорию, например, если бы снимать Аллу Пугачеву в гостях у Кати Семеновой, я думаю, Алла Пугачева бы сказала, да вы чего, я лучше вот на дерево залезу, снимусь. Вот, а Азиза, она что, глупее, или она как бы не придавала этому значения, или деньги решали все там?
1: Нет, я думаю, не думаю, что деньги. Это Азиза, конечно, очень сложный человек, но не нужно умалять ее достоинства. Я считаю, что одна из самых... Она артистка прирожденная. Не будем говорить о других ее качествах. Но что касается... Вы знаете, артист, когда он выходит на сцену, и зал его... Это прирожденный артист. Можно быть гениальным артистом и играть, и все будут скучать на твоих концертах, думая, что какой-то гениальный музыкант, очень хороший, он так любит народную музыку, он такой прям, там весь прям, не знаю, положительный. Ну, скучно, прослушал 2-3 композиции. Ну, как вроде из чувства долга нужно слушать, если ты считаешь себя интеллигентным, но скучно. Вот. А Азиза, какая бы она ни была, все-таки она артистка. Я ей многое прощал в тот момент, когда вот всякое было, мы по-всякому говорили. Но когда она выходила на сцену, весь зал, я видел, что 99,9% зрителей, они в ее рабстве находятся. То есть она полная царица. Как она вышла на сцену, они ничего не видят. Они смотрят на нее, а они все, забывают обо всем.
0: Ну, а скажите, а вот как вы считаете, повел бы себя этот зал, я имею в виду людей, в случае, например, если бы к ним вышла Шаде или Офра Хаза? Может быть, просто как бы зависит от уровня зала, восприятия объекта. То есть некоторые, например, на Марии Распутиной тоже прям начинают закатывать бельмы и пучить канаты. Это как?
1: Правильно делают. Я тоже, мне единственная, по-моему, первая песня понравилась недавно на 4-м канале. Я случайно увидел какую-то песню. Мне первая песня, которая понравилась в исполнении Маши Распутиной. Но я считаю, что она талантливый артист тоже. Понимаете, можно по-разному относиться. Это люди, которые умеют, это люди, обладающие харизмой, в Германии говорят. Греческое слово харизма, знаете, излучение, ауштралиум к немцам, говорит, которые имеют колдовские такие чары на зрителей. Когда они выходят, люди забывают обо всем. Это не все обладают. Допустим, вот есть известные актрисы, которые там по телевизору показывают каждый день. Но они такие, ну, фригидные, можно сказать. Ну, то есть они выходят вроде бы так, ну, ничего, и диск расходится. Но в то же время смотришь, и как-то вроде
0: это называется пластилиновые люди, то есть их, да, кто-то вылепил. Ну, давайте все-таки послушаем следующую композицию Олега Фезова, и затем дальше будем общаться уже.
1: Я бы хотел предложить вниманию композицию Олега Фезова, которая называется «Марав», это «Не уходи». И эта песня была опубликована на сборнике «Voice of Europe» в Германии, лучшая музыка Европы, по их мнению, 93-го года. То есть там разных стран Европы представляют разные композиторы, музыканты. Например, Грецию представляет Теодоракис, там Бельгию, не знаю, что еще, «Deep Forest». И сразу после «Deep Forest» идет Олег Фезов. Вот он наряду с Андреем Мисиным представлял СНГ в этом сборнике «Voice of Europe». Итак, «Марав», композиция Олега Фезова «Не уходи».

0: Пока у нас вот осталось немножечко времени до выхода новостей, может быть, если это вообще реально, может быть, вы как-то расскажете суть этой песни, о чем она вообще, о любви или там, что в ней поется?
1: Если учитывать то, что песня пелась на таджикском языке, а он поет еще и на шугнанском, это его родной язык памирский, но мараф это по-таджикски фарси обозначает «не уходи», значит, красави, лоле бадахшани, рубин бадахшан, драгоценный камень бадахшана, к девушке обращение «не уходи», ты не услышала там все слова. Типа, я тебе сказал не все слова, короче, только на таджикском.
0: Ну, а это как бы поэт он же или это что-то народное?
1: Нет, нет, слова Саадат Кадама, поэт из Таджикистана, который славен тем, что он сочиняет, будучи современным человеком, на классическом персидском тексте. А его музыка, аранжировка, инструменты, вот там, и вокал. Это Олег Фезов.
0: А насколько тяжело живется вообще поэтом в Таджикистане? Вот у нас, например, модно быть поэтом таким, ну, по крайней мере, если ты скажешь, что когда пьяный, ты скажешь, например, я поэт, то сразу вот то, что ты пьяный, тебе могут и срезать. Потому что, ну, поэт и поэт. Вот насколько там с этим все-таки страна такая, на мой взгляд, восточная, нравы строгие, и как бы поэт, может быть, там люди подневольные. Я вот знаю, что, например, Юсандур тот же, он пишет под заказы каким-то очень богатым людям, может быть, даже связанным где-то с криминальным миром. То есть может ли поэт позволить себе на Востоке делать то, что ему захочется вообще?
1: Может позволить себе делать то, что захочет. Да, но это никому не нужно, видимо, или мало кому нужно. А вот, а в основном, наверное, так же, как музыканты, композиторы, исполнители делают то, что нужно. Вот ведь не секрет, что музыканты и звезды в Средней Азии, они же обслуживают, видимо, традиция придворных музыкантов, которая была в Средние века, там, в Бухарском Эмирате или там каком-нибудь Самарканде когда-то. Эта традиция осталась. Музыканты ведь зарабатывают 95% прибыли их от свадеб. Они на богатых свадьбах выступают и этим зарабатывают себе деньги на жизнь. Поют, вот им платят деньги. А то, что им хочется, видимо, они делают и показывают это искусство, видимо, на Западе. Вот, например, вот туркменские музыканты, которые с Питером Гэбриэлом вместе выступают уже 3 года, вот группа Ашхабад выступает в общих концертах по всему миру. Та программа, которая показывается на Западе, она никому не нужна в Туркмении.
0: Грустно это. Ну что же, я предлагаю послушать интереснейшую песню под названием «Новости», а после новостей мы вернемся к беседе с Назимом Надировым. И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. У меня такая сейчас мелькнула мысль. Вот как вы считаете, восточная культура, ваша музыка, изобразительное искусство, даже обычаи гораздо легче воспринимаются и больше интересуют европейцев, нежели европейская культура Восток. То есть, ну, например, очень модный, это, скажем так, исполнитель Юсандур здесь. Многие его любят, опять же, да? Но никогда не будет, скажем, слушать какой-то человек восточный, тот же Sex Pistols. Хотя Sex Pistols является, на мой взгляд, тоже серьезной прослойкой культуры европейской. А культура, она вообще-то, в общем-то, мировая. Чем это объясняется? Что за странный менталитет? Вот мне нравится, да, вот музыка Олега Фезова. Вот, но я не думаю, что Олегу Фезову, например, понравится музыка, ну, возьмем опять, чтобы не перерасти, тех же вот Sex Pistols. То есть
1: вот Sex Pistols я не знаю, но Led Zeppelin точно ему нравится. Я думаю, тут ситуация адекватная, Саша. Я думаю, что столько же есть людей на Западе, которые любят восточную музыку.

0: например. И поэтому их любовь остается анонимной, невостребованной.
1: Ну вот, как бы у меня сейчас в группе играет человек, он бакинский еврей, из Баку сам по себе. И он был одним из основателей бакинского рок-клуба в те времена, когда там еще все было спокойно и нормально. Вот если верить ему, а я ему верю, нет оснований не верить, он говорил, что даже времена лучшие для Баку, так называемая рок-н-ролльная жизнь, была там очень-очень бедной. При этом, конечно, национальные мотивы, они занимали прям-таки привилегированное положение. Вот как вы это все-таки объясните?
0: Я считаю, что тут есть философская проблема восприятия рок-музыки. Вот я не знаю, с чем это связано, я не могу объяснить это более какими-то глубокими причинами, но я знаю, что на Востоке не воспринимают рок, особенно хард-рок, тяжелый, не говоря уже о этих других направлениях, которые я даже, будучи продюсером, не знаю ни названий их, ни вот такие шумные такие группы, которые там дергают струны, вообще орут, визжат там. Вот. Я вот с детства не слушал ни одну рок-группу, к своему стыду. И вот я знаком с Скорпионс, я работал с ними вообще. И мне, к моему стыду, я не знал, как его зовут, Клаус Тамайни. Познакомился, говорю, извините, а вы кто? Вот. Он говорит, Клаус Майн, я солист Скорпионс. Я говорю, очень приятно. Говорю, вот я никогда не слушал. Говорю.
1: Правильно. Это разумное действие.
0: Ну, воспитание, Саша. Я не говорю, что это хорошо или что такое плохо. Вот, потому что, ну, это не слушалось, я вырос в деревне, как-то это была тяжелая какая-то музыка, она как-то... Я до сих пор не могу слушать, через пять минут вот спустя, после того, как я слушаю тяжелую музыку, у меня начинаются головные боли. Зачем мне эти неудовольствия? Я их избегаю.
1: Ну, как бы тяжелая музыка, это, в принципе, еще и возрастное понятие, я тоже не особый любитель, за редким исключением этого, но здесь-то я скорее вот имел в виду как бы познание через музыку культуры другого народа. Вот мне кажется, что европейцы в этом смысле более все-таки...
0: Вот смотрите, на Западе, например, считается интересным познать то, что не знаешь. В частности, музыка. Например, людей привлекает, если висит афиша, там концерт «Лалайки Памир», «Колыбельная Памир», «Олег Фезов», «Таджикистан», «Фесов», как они говорят. Им это интересно. Они начинают, «Таджикистан», «Бадахшан», что это, где это вообще, на границе, там где-то с Китаем, Афганистаном. И они хотят, вот люди, которые приходят на концерт, они говорят, мы увидели афишу, так это интересно, мы не знаем эту страну, мы никогда не слышали этой музыки, нам нужно это узнать, все. А у нас же наоборот. У нас, если смотрят там программы или слышат по радио, если Пугачева, Распутина, понятно, там Браво, понятно, там Олег Фезов, Таджикистан, не знаю его. На какой черт он мне нужен? Чего я пойду на музыку, которую я не знаю? Очень редко вот такой познавательный момент, что я не знаю, поэтому мне нужно... Ну, зачем слушать то, что ты слышишь каждый день в день по 100 раз на всех радиостанциях? Там какой-то синий понедельник или там, я не знаю, там...
1: Зеленые,
0: проще говоря,
1: глаза
0: там,
1: всякие, да.
0: Да, там синий, там зеленый, голубый. Вот. А ведь это же новое, ты же познаешь. А у нас как-то мало вот, чтобы... такая тенденция. Ну, есть, конечно, такая прослойка, которым интересно там, да. Но вообще вот философски вообще больше такая направленность на то, чтобы вот знаю, пойду. Хотя непонятно. Вот я, например, не могу понять, зачем эти то, что ты знаешь наизусть в день слышишь по 100 раз. Что ты можешь увидеть нового там? А вот пойти услышать новую музыку из Таджикистана, как-то у нас с этим делом сложно. Вот немцы и на Запад, и особенно голландцы, там же фан-клубы создают. Юлдус Усманов, Олега Фезова. Смешно. Приезжают люди... Звонок в дверь, открываю, говорю, здравствуйте. Говорит, вы нас не узнаете? Я говорю, кто? Ну, были на вашем концерте, там, в Хертогенбосше где-нибудь в Голландии. Я говорю, ну, мы создали фан-клуб Юлдус и Олега Фезова. Там мы хотели бы вот то-то, то-то фотографии, диски получить, купить. В Москву люди приезжают. Зачем? Спрашивают людей. Представляете, в Голландии, там, на Западе, в один день 20 концертов в любом городе. Ну, вы же знаете прекрасно. Все расписано, там, 10 звезд минимум в разных клубах, там... Везде все выступают. И в то же время вот заполняются залы, люди приезжают в другой город, в другую страну, чтобы собрать материал, фан-клуб. Значит, это им нравится, значит, цепляют. Видимо, они в этой музыке увидели, услышали то, чего им не хватало или чего они не могли найти в их музыке западной.
1: Ну, а в принципе, вот если так, опять же, посмотреть немножко шире на эту проблему, да, ну, может быть, это не проблема, не знаю, вот сейчас мы это выясним, то все-таки действительно существует очень... серьезное сейчас вливание восточной культуры в культуру европейскую. Я, например, сам люблю, хотя это, конечно, не восточное искусство, но я сам люблю рэп-музыку очень, нет, там, Осетии, да. Вот, это уже, на мой взгляд, немножко ненормально, потому что эта музыка достаточно

0: достаточно экстремальных негритянских персонажей, в общем-то, тем не менее. Что говорить о регги-музыке, то есть Боб Марли, он там покорил вообще всю Европу, это правильно? Вот, вот опять же, как говорится, я была на Пикадилли, и что на Пикадилли? Я наблюдаю, что, в принципе, англичан коренных практически не встретишь. Очень огромное количество индусов, огромное количество там вот негров, каких-то вообще людей, ну, непонятных.
1: Бангладешцев.
0: Да, да, да, да. Вот, как вы считаете, не является ли это, опять же, признаком вырождение европейской белой расы, потому что если какая-то раса теряет постепенно свою культуру и начинает легко совершенно впитывать чужое, что ей не свойственно, по большому счету, падение рождаемости. То есть действительно получается, что все коренные англичане, значит, как сказала одна моя хорошая знакомая, там нюхают кокаин и колются, и вообще не спят со своими женами. Вот. А вот бангладешцы, вот эти все люди, они там, у них рождается по 5 человек в семье, они принесли туда свою культуру целиком, открыли свои рестораны, то есть уже европеец, не всякий европеец пойдет в итальянский ресторан или в родной там американский хот-дог, он пойдет в индийский, он привык там жить и есть.
1: Вот. Моя подруга университетская киргизка из Киргизии, Рахима, мы вместе защищали диссертации. Она 3 года назад уехала к моим друзьям в Германию, осталась там. Сейчас она купила вот в июне 4-этажный дом в Касселе, в Германии. Но, представляете, люди родились и выросли в Германии, вот они сидят на пособии по безработице, что-то там жалуются на свою жизнь, говорят, как плохо, у нас боюнцы с видов де кризы, у нас снова кризис, у нас так там плохо живется, и так все плохо. Приезжает человек вообще из Киргизии, девушка, которая филолог, занималась древнеиндийским языком, то есть совершенно не зная немецкого языка. Через 3 года она покупает 4-этажный дом, основала 2 галереи и так далее. И она мне говорит, какие идиоты, господи, это у них палец о палец ведь не ударит, ничего ведь не сделают. Дело не в том, конечно, я когда я шучу, я говорю своим немецким друзьям, говорю, вы выдаете свою доброту, вот то, что принимаете, азюлянты так называемые, знаете, иммигранты и так далее. Я говорю, просто у вас единственный выход, говорю, как-то освежить свою кровь, потому что, ну, действительно, ну как, один ребенок там из мужчин 30% принадлежат там 40, наверное, к меньшинствам. Там, если кто там женится, там 40 лет, и живут гражданским браком, детей почти нет. Я говорю, так у вас бы через 10-15 лет бы не осталось населения-то в Германии. Поэтому якобы вот под видом там доброты к азюлянтам, к иммигрантам, туркам и так далее. Они просто освежаете там, да, потому что очень много смешанных браков, конечно, с турками. Вот, и, ну и с другими. Там я говорю вечером, допустим, такой сюрприз, просто сюрприз. Я сегодня видел немцев во Франкфурте.
0: Во.
1: Я говорю, просто обнаглели до нельзя. Говорю, идут и по-немецки прям говорят. Говорю, своими глазами видел. Говорю, во Франкфурте сегодня, говорю, в Кауфхофе видел немцев. Говорили по-немецки, сам видел. Просто можно было снять. Потому что действительно, югославы, турки, греки, испанцы, португальцы, курды, не знаю уж кого только там, наши, естественно, там евреи, переселенцы, шпетаузидлер, так называемые, волжские немцы. И действительно складывается впечатление, что настоящих-то родных-то немецких немцев-то и как будто не осталось там.
0: Вот. Да, да, да. А вот, насколько я знаю, я слабо в этих разбираюсь областях, но существовал, и может быть и сейчас существует какой-то дяденька, он негр чистокровный, и у него есть такая телега, типа теория, которую приняли на вооружение вот самые разные экстремисты именно черной расы, что, ну, в общем, это можно сказать так, что типа Иисус Христос был негром, все, вот этим все сказано, то есть черная раса — это главная раса, белые вообще, они типа родились где-то на мыле, вот, как вы считаете, вот все это не управляется ли как-то, ну, я не хочу сказать, может быть, политически, но, может быть, экономически, потому что серьезно, очень сильно заметно вот с каждым годом практически полное херение белых рас и какой-то расцвет достаточно буйный вот Востока и Африки, если так и можно назвать.
1: Ну, экономические рычаги тоже играли роль, по моему мнению. Что-то мы в ночи такие на умные темы такие стали говорить. Ведь это дешевая рабочая сила. Ведь то, что делают иностранцы, ни один немец не сделает, понимаете? У него же большой плюс. Надеюсь, вот даже если немцы даже и слушают, согласятся со мной, не будут как-то возражать, что у них большой плюс, что они немцы. Поэтому любой немец-бездельник, даже будучи бездарем каким-то и болтуном, а очень много среди них таких, вот это, конечно, это довольно расхожее представление, допустим, о трудолюбивости немцев, о ленивости русских, ну и так далее. Это просто я знаю, я с 80-го года работаю с немцами, я же подолгу, по полгода иногда живу в Германии, и я заметил, что это, конечно, все это довольно такие сказки для детей. Там.
0: То есть часто встречаются посредственные дяденьки весьма.
1: Очень часто, да, и ленивые. Вот большинство немцев, которые встречал, ленивые, например. Их честность тоже является довольно сомнительной вообще в делах. То есть они честны до тех пор, пока есть инструмент наказания. Вот налоги, налоговая инспекция. То есть они когда знают, что если они неправильно заплатят налог, они потому честны, что они знают, налоговый... В тюрьму ведь сядешь, Штеффи Граф ведь не пощадили. Хотя налог, наверное, приносит государству, наверное, от нее поступает столько же или больше денег, чем какое-то министерство энергетики какого-нибудь, понимаете? У нее же миллионные доходы, миллионы она платит, 60%, наверное, там налог. И то же время чуть отца ведь в тюрьму не засадили за того, что вот он как-то неправильно платил налоги. То есть, в принципе, немцы них... боятся, они поэтому да. А когда они знают советский партнер, я, Назим Надиров, и они знают, что юридическая система не развита, контракты советские недействительные в Германии, я ничего не смогу сделать, чтобы там выбить как-то это все. Тогда они очень даже с большим удовольствием обманывают вообще.
0: То есть такой у них получается как бы приобретенный инстинкт.
1: Да, я говорил экономически, поэтому...
0: Законопослушность
1: вбита палкой. И вот экономические рычаги, что турки вот почему были любимы, не потому что так же, они что такие... Был, конечно, Schlechtesgewissen понятие у немцев после Второй мировой войны. Была у них плохая совесть, буквально переводится. То есть у них, ну, типа, неловко им было, ну, мягко говоря. Вот,
0: чувствовали какую-то...
1: Да, да, дискомфорт. И вот эта, кстати, волна интереса к world music, музыке разных народов мира, по моему личному мнению, была частично обоснована этим. То есть считалось плохим, дурным тоном среди интеллигенции любить немецкую музыку народную, например. Если ты вдруг тирольскую, там какую-то, ну, Австрию, или там какие-то там тюрингские напевы, ой, ну это же чуть ли не фашист уже. Ну как это? Ну как же мы там народные песенки там слушать немецкие-то? Это вроде как неприлично, потому что ну, столько было всего уже там. Вот эти марши, вот это все как-то. Поэтому отход интеллигенции, те, кто считали, что вот себя виноватыми, хотя бы во второй степени, там, дети, там, тех, кто воевал, вот, значит, нужно любить. То есть они там иммигранты, им помогали, как будто бы под видом помощи, ну, может быть, это, конечно, помощь. Германия больше всех принимала иммигрантов до последнего времени. Но, с другой стороны, это дешевая рабочая сила, как я уже сказал. Но ведь ни один немец пойдет подметать.
0: А с третьей стороны...
1: Ни одна не будет немка ведь не убирает. Путцфрау, уборщицы. Ну, нет, да, нет да. Немки ни одной. И все перестали там. В лучшем случае финка какая-нибудь. А так Африка, Азия, грузинки даже в Гамбурге в отеле с высшим образованием, со знанием трех языков грузинка, потому что у меня ребенок болеет, были там. Ну а немка, что же она пустится убирать что-то? Она лучше на пособие по безработице будет получать 1500 марок, сидеть себе в потолок и говорить о философских проблемах, как она любит Гессе.
0: А потом они, кстати, могут и не заметить, как у них станет там министром какой-нибудь экономики вот эта самая грузинка. Элементарно. А почему
1: элементарно.
0: Нет? То есть это получается такой пригрев своего рода змеи.
1: Ну почему змеи?
0: Не, ну то есть я имею в виду...
1: Я не думаю, что во вред Германии будут использоваться люди, добивающиеся чего-то. Вот, как я уже сказал, как мои друзья, которые там чего-то там сделали как-то. Ну вот, не знаю, мне лично хорошо работает, честно говоря. То ли на фоне, вот это законодательная база. То есть я позвоню на любую фирму, через 5 минут мне ответят, перезвонят. Всю информацию сообщать по факсу, вежливо, все там как-то вот... Не то, что у нас вот узнать что-то, ты же не можешь узнать. Какие налоги?
0: Там, сейчас Витька позову. Сейчас, Витек, какие налоги? Там,
1: вот, так вот они... смешные истории. Вот я вчера звоню на диски нашем России, потом я о нем расскажу. Кстати, дистрибьют, оптовые поставки. Диск, который я выпустил в России, первый диск в России, который я выпустил в этом году. Оптовые поставки, компакт-диск, компакт-кассеты. Я звоню, но друзья мне просили узнать, как их можно, сколько заказать и так далее. Они... Какой диск? Я говорю, вот такой-то, красавица. А что, где это? Я говорю, алло, у вас оптовые поставки диска, это вы занимаетесь поставками? Да, мы. Коль!
0: Коль!
1: Слышал про диск такой? Да нет, вы позвоните в среду, мы вам скажем. Я говорю, вы же занимаетесь дистрибьюцией уже 3-й месяц диском, они о нем не слышали. Понимаете?
0: Вот так, вот так. Сервис. Ну, следующую композицию.
1: Отслушаем. Я бы предложил, да. Саша, вам и слушателям композицию Олега Фезова композитора, аранжировщика и певца из Таджикистана. Я объясняю, потому что нить может теряться, мы так долго говорим. Она называется «Армония», это такой таджикский, афганский народный инструмент. А эта песня сольного диска, вот его, вошла в такой сборник, вот мы сейчас включим, который называется «Crossing Cultures». Да, пересекающиеся культуры, так можно сказать. И там музыканты из Таджикистана, Японии, Грузии, Узбекистана, Швеции, Индии и так далее, и так далее. Всех стран мира представлены. И вот СНГ опять же представляет Олег Фезов с композицией «Армония».

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у программы «Монморенси» независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Вот филолог, как бы это достаточно научный термин, как я уже говорил, и к нему применять слово «независимый» или «зависимый» не имеет смысла. А журналист вы как бы зависимый или нет?
2: Нет, к филологу тоже это разное. Можно быть филологом нанятым, допустим, работать в институте языкознания или в институте там чего-то еще, востоковедения, например. А я с 88 года, у меня всего год была такая официальная карьера моя в жизни, была всего год. Это с 87 по 88. Я нигде не числюсь никаким ученым, при этом являюсь кандидатом наук, а доктором в Германии, востоковедения, специалист по древним восточным языкам, и издаю свои труды просто так, для вот развлечения ради.
1: То есть вот. Хобби.
2: Хобби, да. То есть я не просто существовать за счет этого, естественно, не могу на 100 тысяч или 200 тысяч работы в институте востоковедения или языкознания. Но при этом совсем уж бросать то, чему я посвятил 9 лет, тоже не хочется этой очень интересной студии. Поэтому я так время от времени, так лениво что-нибудь где-нибудь печатаю.
1: Ну а что касается вот журналистики, я тут как бы включив недавно диапроектор, телевизор имеется в виду, был поражен такому нововведению в журналистской среде. Вообще журналист для меня это как-то немножко тоже обидное название, потому что такой, согласитесь, это все-таки трутень, по большому счету. Так вот, сейчас создаются программы, где журналисты встречаются с журналистами и говорят о журналистах. Причем говорят так, а сейчас вот я уже все сказал, сейчас вот вам о нем расскажет еще более крутой журналист, круче, чем я, и выходит какой-то Ваня Иванов, которого никто не читал. Но весь в пиджаке при этом от Кардена с такой пухлой мордой садится и начинает что-то гнать. Совершенно непонятно, откуда появилась вот эта новая волна этих персонажей. На мой взгляд, кстати,
2: непонятно.
1: Да, вот интересно узнать вашу
2: очень
1: версию.
2: Даже понятно, это болезни роста, Саша, по-моему. И ведь Россия очень развилась в последние годы, и так все, метаморфозы такие страшные происходят в стране, и все принимает, естественно, болезнь роста, вся детская болезнь левизны в коммунизме. И все принимает. Вот, допустим, раньше не было у нас визажистов, или там, как эти называют у нас все эти визажисты, да?
1: Модельеры.
2: Люди, да, звери, вы там, да, вот эти. Да. Вот. То есть до 90-го года никто понятия не имел, что они в природе существуют. То есть каждый одевался совершенно ужасно. Если мы сейчас записи посмотрим 89-90-го года, там, песни года, это кошмар просто каких-то там...
1: Адские
2: какие-то костюмы, да. Потом вроде пронюхали все, значит, это самое, что существуют такие люди, на Западе это модно. Начался необычный интерес. Ну, вы можете представить, чтобы на Западе, вы же там были, чтобы пол статьи, там каждый, в принципе, вот, который посвящен эстраде, шоу-бизнесу посвящается, там, дизайнер, там, или визажист, там, Зверев, ну, просто звезда. Ну, кто такой? Ну, это прикладное значение имеет.
1: Исключительно.
2: Наложили на морду там что-то такое, вышел человек, выступил. Ну, бывает дешевые, бывают богатые визажисты, там, ну, наложили прическу, поменять. А тут Варум сидит, ей Зверев там прическу делает, все это прям, ну, главный человек, просто шоу-бизнеса, просто там звезда, визажист. Вот. И также журналисты. Журналистика должна служить музыке, освещать какие-то события, о чем-то повествовать слушателям и как будто бы делать удобоваримую информацию. Может быть, как-то пояснить, может быть, как-то приблизить. А в принципе, это посредник, это мост между слушателем, который не знает ничего, и между самой музыкой или искусством.
1: То, что называется в компьютере интерфейс.
2: Да. И во что превратилась у нас журналистика? То есть есть журналистика ради журналистики, есть журналисты, которые пишут для себя, для своих коллег, чтобы выпендриться. Мнение слушателей их абсолютно, или там читателей, абсолютно не интересует. И я считаю, что позором вообще, я не хотел никого обличать, но я считаю, что присуждение премии лучшему журналисту года, вы сами знаете кому, я считаю, что огромным унижением вообще России... пощечина вообще всем слушателям, зрителям.
1: Я, к сожалению, не знаю.
2: Кушанашвили.
1: А, я видел,
2: лучший, кстати, журналист России.
1: Случайно. Вот,
2: а что там у внимательных журналистов?
1: Объясните, пожалуйста. Что перебиваю, я ни разу не читал, о чем он пишет, но один раз видел по телевизору его, и один раз видел этого же человека на, по-моему, вот когда презентация была компакт-диска Любэ, вот Битлз, где они исполнили, вот, и меня поразил вообще вот тот вид, с которым человек вышел к освещенному, значит, месту перед сценой с этой сотовой радиодудкой. То есть, в принципе, вообще-то принято, когда тебе звонят по такому телефону, встать, уйти в тень, переговорить очень скромно.
2: Нет, во всем мире, только не в России.
1: Ну, да, но здесь-то тем более человек, значит, он должен быть культурным очень.
2: А в Германии, знаете, кто по сотовым телефонам говорит? На Западе не замечали?
1: Ну, я видел.
2: Турки и греки только.
1: И еще вот рабочие, которые овощи грузят.
2: Рабочие там, да, где-то работают. И вот считается огромным. Просто вот, ну, стоит сотовым телефоном в центре там, Бремена. Можно сразу, далека не видя, спиной стоит турок. Или еще там кто-то, понимаете? Потому что цивилизованный человек не позволит себе в общественных местах говорить по сотовому телефону. Но это выдумка. Ну, прям такие срочные дела, ты понимаете. Клинтон просто, он не может 3 минуты подождать, пока... Для этого есть автоответчик. Люди могут туда позвонить, сбросить информацию. Вы можете по биперу прослушать ее. Там, или, слушай, перезвони через секунду, я тебе там... Да, я на совещании, я на концерте, я на презентации. У нас прям, ну, такие прям... Посмотреть по их многочисленности их разговоров по сотовому телефону, можно подумать, они уже развили всю мировую культуру и двинули ее куда-то вперед. При этом они чем занимаются? Господи, из пустого порожня все переливают. Только.
1: Ну, а как вы считаете, в принципе, ведь на этих людей, как это ни странно, но придется, видимо, признать и вам этот факт, что на этих людей равняется огромное количество как бы населения.
2: Тем хуже им.
1: Населению?
2: Да, естественно.
1: Ну, так тем хуже и нам, потому что мы-то живем тоже здесь, среди них. И не исключено, что завтра, если, например, вы не будете, когда вам будут звонить по сотовому телефону, предположим.
2: У меня нет, да.
1: А вот скажут, нет у тебя сотового телефона, на тебе по морде. Все. Мы можем дойти до этого.
2: Ну, может быть. Ну,
1: а как?
2: Лица кавказской национальности, есть же всякие, мы идолов и создаем, и врагов. Поэтому... Не принято, например, там принято на машине там подъезжать на чем-то. У меня этих нет, понимаете? При том, что у меня изданы там первые лазерные диски. Я уже в 88 году жил в Штарнберге, это самый богатый город Запада. Это все звезды Голливуда, эти вот немецкие, ну, типа европейский Голливуд под Мюнхеном. Тем не менее, до сих пор у меня нет сотового телефона, например, или машины. Ну, была, я продал. Мне эти стандарты, и мне никто не должен указывать, что я должен делать, на какой машине должен подъезжать, что это прилично или неприлично.
1: Это правильно, но когда люди видят, что их кумиры, есть поговорка смешная, да, не создай себе кумира, но здесь получается, что люди сами себя в кумиров превращают, и когда видят, вот, пожалуйста, пример, вот, значит, и мы должны так себя вести, значит, и мы должны быть такими, значит, и мы должны вот ходить, как вот, например, певица в какой-то юбке, там, краситься так же без вкуса. Вкусно. С сотовой дудкой выбегать к рекламному щитку разговаривать.
2: Ну, помните моду, когда пошли интердевочки, все наши фильмы? И по опросам общественного мнения, очень на первом месте стояли все там, девочки, чуть ли не школьницы, там первоклассницы. Кем вы хотите быть? Типа проституткой валютной.
1: Да, но это же ответственность. Эти люди, вот о которых мы сегодня вот рассказываем, да? Журналист этот же, да, и его коллеги, многочисленные певцы, певички, все вот эти, они же несут ответственность перед теми, на кого смотрят. У них что, нет чувства самооценки какой-то? Или нет рядом с ними умных людей, которые не могут сказать, слышь, ну ты же лох, ты это сам посмотри, что ты делаешь, ты же вот убийца детей.
2: Во-первых, да, видимо, нет продюсера. Потом я не хочу быть, я не люблю быть пафосным или там что-то рассказывать, но я считаю, мое глубокое убеждение, что будет страшный суд, конечно, теми. Ну, совесть у каждого должен потом ответить. Зачем ты снимал фильмы со сплошными убийствами, кишками на стенке и мозгами? Ну, что ты двинул вперед? Кому ты что объяснил? Ты приблизил ли людей к познанию красоты или красивого? Познанию души? Или ты добро нес? Или богатство? Ну, что вот дал людям, снимая многочасовые фильмы с кишками на стенках, там мозги, всю кровь тоннами льется, всех убивают подряд. Я не видел ни одного такого фильма, или один и тот же фильм постоянно я вижу, где куда ни приду в гости. Мне кажется, один и тот же фильм, я никак не могу понять, чем они отличаются друг от друга. Все такие, Рэмбо, я сказал тебе, Джон! И такие ужасные голоса. Вот. И что-то там убивают постоянно с автоматом. Никак не поймут, один фильм или разные фильмы. И вот мне племянники рассказывают, там, дядя Назим, и начинают. Я никак не могу, что за фильм? И зачем? Я никак не пойму, не могу понять. Для чего они снимаются?
1: Давайте прервемся на музыку, а после музыки обсудим тему кинематографа. Она тоже весьма, так сказать, популярна сейчас в рядах наших слушателей. К нам вот пациенты тоже постоянно сейчас интересуются этим. Давайте следующую композицию.
2: Олег Фезов, из таджикистана. Таджикистана исполнить Амину. Есть такая песенка у него, песенка Амина. Как объясняет сам композитор, аранжировщик, исполнитель, это собирательный образ девушки с Востока. Но злые языки рассказывают, что это совершенно конкретно, а не собирательная девушка из Алматы, которой он когда-то посвятил эту песню. Амина.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, который является независимым продюсером, независимым филологом. И, кстати, этот вопрос мы так и не выяснили насчет журналистов. Вы независимый журналист?
1: Да, я вот сотрудничаю в основном с немецкими средствами массовой информации, являюсь для них неудобным и таким капризным журналистом, потому что мое правило не освещать актуальные, жареные такие факты. А для них это же хлеб, вот Чечня, там какие-то ситуации, там это нужно освещать, все, а этого терпеть не могу. Я вообще не люблю актуальное с детства. Вот. Я люблю вещи, которые не модные сейчас, но модные всегда. Вот музыка, я надеюсь, что она вот, конечно, это не Алла Пугачева там, и не та музыка, которую сейчас слушают, там кислотные какие-то там непонятные. Но, с другой стороны, мне хочется верить, и это проверено уже, что это музыка, которая была популярна 10 лет назад там среди определенных людей. Через 10, через 20, 50 лет будут ее еще слушать. И также филологии в журналистике. То есть я пишу очень редко, как меня не просят немцы, я пишу очень редко. Например, такие репортажи, например, как о Скорпион в Москве, я с ними делал большую статью о Солженицыне, возвращении там его. И такие какие-то культурологические, типа больше обзора или эссе, я так скажу. То есть анализ чего-то. То есть ни в коем случае что-то актуальное.
0: А вот хотелось бы вернуться к теме кинематографа. Все-таки мы ее так затронули. Но прежде я хочу напомнить нашим радиослушателям, что если у вас появились какие-то вопросы или соображения по, так сказать, по теме, они даже по темам, которые мы сегодня здесь обсуждаем, то звоните. Телефон в студии 203-19-22, и мы с вами тоже с радостью пообщаемся. Но вот о кинематографе. Как бы раньше все-таки этим занимались в основном люди не от сахи, скажем так, мастера, которые положили на это свою жизнь и занимались только этим. Сейчас, как мне кажется, там любая жена любого там самого замшелого музыканта, что она делает? Либо она, значит, снимает какое-то кино, либо она музыкальный редактор на какой-нибудь радиостанции, ну, либо на самый хреновый случай она визажист. Понимаете? Вот даже такой, например, пример. Недавно открыл белый лист бумаги, газету в смысле, и так типа наткнулся на какую-то паутинку, смотрю, статья, значит, одна базетка какая-то, певичка. Имя ее вам, я уверен, ничего не скажет. Мне оно тоже ничего не сказало, хотя там написано, что она популярна и где-то мелькает. Вот она типа говорит: я вот типа сейчас собираюсь снимать о себе документальный фильм. Вопрос. Вот этот человек, причем взрослое, в имя уже, оно там, ну, сколько там, за тридцатничек, наверное, ей. Вот. А оно вообще как оценивает, кому нужен будет этот фильм? Скажем так, если даже, опять же, я, может, так прицепился немножко, но если даже сейчас снять музыкальный фильм о Шаде или там о Нине Хаген, то и он-то не всем будет нужен. Так кому же будет нужен фильм о ней? Как вы считаете, вот самооценку, когда люди утрачивают, это что, возрастное? Или это, так сказать, мутация каких-то вот вещей, связанных там с плохой экологией? Что это?
1: Саша, к самому большому сожалению, фильм будет нужен. Его будут смотреть. Вот даже мои любимые родственники, бедные подопечные мои кролики, которых я всегда общественное мнение на них изучаю. Казалось бы, вот не самые такие последние семьи, воспитание, все. И вот я спрашиваю: Камалчик, ну что тебе нравится? Он там Синчукова там. Господи, ну кто это такая? Ну почему он там, проще говоря, начинает мне напевать? Я говорю: ну как тебе, чем это нравится? Ну как вот, потому что показывают каждый день.
0: А я тут придумал такую вещь, что вот эти люди, которых вот показывают каждый день, это на самом деле сникерсы, только живые. Но опять же, сникерсы не понимают, что они сникерсы, а эти-то вроде мозг есть.
1: Ну понятно, что вот эти, если о кинематографе, о там документальном фильме, понятно, что это никому не нужно. Одно дело, например, снимать документальный фильм. Это просто перед эфиром мне звонили, рассказали, что снимают фильм о моем учителе. Василий Иванович Абаев, это осетин. Ему 95 лет исполнилось в декабре прошлого года. Сейчас идет 96-й год. Он в 24-м году выпустил свою первую монографию. «Друг Бердяева». Представляете? Крупнейший специалист, иронист в мире, почетный профессор, академик там каких-то академий мира. Я изучал древнеперсидский язык, авесту у него в Академии наук. 96-й год. энциклопедист. Он говорит там на 7-9 или там с каких-то языках в совершенстве. Он свободно переходит с одного языка на другой. Фильм о нем снимает. Сейчас документальный, кстати, Аким Силбиев сказали, вот снимает этот фильм.
0: Ну, здесь хотя бы можно да, сразу понятно, сказать, что это будет интересно
1: людям. Да. Да. И не стыдно, вот, что о нем снимают фильм. Он очень скромный человек, он тоже считает, что кому это интересно.
0: Он, наверное, сам да. типа говорит, да ладно, да нет, вам, ну, кому это как надо, любой нормальный да. человек. А это же оно же само о себе снимает.
1: Ну почему? У меня дядя тоже любит, вот он академик, и он издает книжки, там 60 лет, там академику такому-то моему дяде. И он фотографии, издает свою биографию.
0: А не мешает ли это работе?
1: Вот он на день рождения, например, может подарить книжку свою? О себе. Да? О себе, не свою книжку, а о себе. И считает, что очень хороший сделал подарок. Мы вместе шли гости к художникам, очень хороших. В Москве есть такие художники, Куртские, Джавоевы, да. И он говорит, вот такой подарок у меня. Ты что приготовил? Вот то-то, то-то, то-то. Говорит, а я свою книгу подарю обо мне. Я говорю, слушайте, говорю, дядя, а может им-то не очень-то интересно, да, а тебе бы... читать-то? Он, ты что? И вот он так расписывается, такая подпись, знаете, вот 50-е годы так... Подпись такая уверенная, за корючками такая, долго над ними ночами не спал, видимо, выдумывал. На полном серьезе, на обложке его фотографии, 60 лет, академику такому-то, и вот он все, ну, не знаю.
0: Ну, а скажите, вот на мой взгляд, скажем, настоящий хороший журналист, настоящий хороший музыкант, настоящий хороший, там, я не знаю, ученый, тем более ученый, он, как мне кажется, должен немножко напоминать внешне от Эйнштейна. Я хочу сказать о том, что какая-то такая отрешенность от повседневных дел, тем более от саморекламирования. То есть человек, когда действительно занимается своим любимым делом, он занимается только им, его не интересует, что за окном. То есть музыкант, если, например, он записывает трек там какой-то гитарки, и вдруг за окном будет ядерный взрыв, я уверен, что он довесит последний аккорд, только после этого помрет. Настоящий музыкант, я не беру, опять же, тут, например, вот этих мелькающих баллонок и пуделей по телевизору. Так объясните тогда, вот дядя, да, академик ваш, вот это вот, о которой я рассказывал, про себя фильм снимает документальный, в чем же тогда секрет их успеха, если они занимаются вот этой саморекламой, когда же у них остается время на серьезную работу, что же они оставят после себя, кроме книжек этих, да,
1: это фильмов? Это их мало беспокоит, Саша, по-моему.
0: А секрет в чем?
1: Секрет в том, что их деятельность, я анализировал, долго об этом думал, видимо, построена на то, чтобы открыть что-то новое, оставить после себя, а на философию карьеры. То есть такие, понимаете, такая философия интриг. Есть целая жизнь вот построена, понимаете, не так, что вот мы такие простые сидим с вами, говорим непонятно о чем и зачем, и искренне, главное, это делаем, к сожалению. А, видимо, нужно, чтобы сделать карьеру, никогда не быть искренним. И вот они знают, что вот там... подставить. Если вот предложите компромисс, мне предлагали в академии, говорит, вот вызвали мне партком в 86-м году и говорят, вот скажи то-то, то-то про свою научную деятельность, Татьяну Николаевну Пахальну, царство небесное, прекрасного ирониста и помироведа. Вот. И все. Раз-два, и ты в дамках. Все тебе будет вот то-то, пятое, десятое. Там. А, кстати, это кто мне предлагал, он сейчас почетный чуть ли не там академик Российской академии наук. Его через день показывают по телевидению. Аферист несчастный. Вот. И они мне говорят, вот сделай то-то, то-то, придай, сделай, скажи про свое. Все, у тебя будет вот то-то, то-то. Я говорю, ну я не могу, это мой учитель. Понимаете? Они говорят, вот она такая, сякая, вот сложный у нее характер. Я говорю, да, сложный характер, но это мой учитель, я не могу придать. А если бы я предал, понимаете? То есть мой дядя бы в этом случае, конечно, не философствовал бы. И делать карьеру, значит, там нужно было предать, там предать. И очень легко же делать карьеру на предательстве. Это очень быстро делается. Если бы мы предавали всегда, когда это нужно, мы бы уже давно достигли чего-то очень большого. Я очень часто отказываюсь просто от каких-то там выгодных предложений, потому что считаю это неприличным.
0: Кстати, может быть, я сейчас подумал, у них тоже, прежде чем первый раз это сделать, они переступили какой-то серьезный барьер. А потом, видимо, это втягивается как либо наркотики, либо бухло вот у них и понеслась. И дальше это становится, может быть, образом жизни. Может быть, кстати, отсюда вот исчезновение всяких комплексов. Я ведь как-то сперва думал, что у всех этих персонажей, у них все вот эта наглость, их показуха, там, да, такая любовь к себе от большого комплекса. Но потом я подумал, что наоборот, у них нет комплексов.
1: Нет, я все-таки... А я пока пребываю на том этапе вашем первом, что это большой комплекс. Вот. Потому что я замечал, что они очень... с ненавистью какой-то вот ко мне относились вот эти люди, именно вот такие вот. Потому что, ну что, я вообще абсолютно им плохого ничего не делал. Но они почему-то вот ненавидят, что вот если человек не похож на них, и он не может вот там переступить через что-то, и, то есть соблюдать какие-то, у него есть принципы, которые он не может предать, это их бесило. То есть, ну почему? Мы-то можем, мы же предали, мы уже разменяли себя, мы уже стали ничем. Ну а ты-то, дрянь такая, неужели ты не можешь сделать то же самое? Вот, и чтобы опуститься на тот же уровень, тогда будет ты на ты. Тогда на ты будут отношения. А тут вот вроде бы и младший, и все такое, и все нет домов, как-то. Дач таких, да. А вот как-то вот не нравится. Ну мы... Ну, вот я... об этом может быть песня, кстати.
0: Давайте.
1: Чаро. Песня называется «Чаро» Олега Фезова. Почему? И она такая на библейско-философские, коранские темы. Почему, мол? Ну, вечный вопрос, почему?

0: По телефону 203-19-22 вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы ваши Назиму Надирову. И, собственно, если у вас есть какие-то соображения по тем темам, которые мы сегодня затронули, вы тоже можете этими соображениями с нами делиться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Соображений нет, испугался. Кстати, скажите, вот чисто психологически, вот человек звонит, да, куда-то, вот у вас такое было наверняка тоже, например, вы звоните и вдруг забываете, куда, там берут трубку, а вы не помните, кого позвать.
1: Это у меня часто бывает, последний раз сегодня. Это когда при повторах, знаете, радио, да, когда звонишь, и когда вот занято все днем, бывает, что вообще ужасно, ненавидишь свою работу, что куда ни позвонишь, часами сидишь. И вроде чем занимаешься весь день? Что звонишь туда, где все занято. Вот. И когда потом в очередной раз набираешь куда-то, вдруг что-то берут. И уже я не помню. Я говорю, кто? Позовите, пожалуйста, там к примеру, там того-то, Сашу. Вот. А никакого Сашу? Я говорю, ну это же вот рекорд, стакать? Нет. А что тогда? Нет, совсем вы не туда попали. И вот полчаса нужно выяснять. Нет, я уже понял, что не сразу нужно бросать трубку, потому что выяснить. Я тогда представляюсь. Говорю, меня зовут Назим Надиров. Мое имя не вызывает у вас эмоций? Ой, Назим, привет. Так это же Таня, ты же... Значит, это я тоже ее набирал, потом забыл, куда я его набирал потом. Так что нормально, ничего страшного.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло, меня зовут Майя.
3: Приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Я счастлива слышать Назима. Я очень давно его знаю. Очень рад слышать его голос.
1: Ой, спасибо, Майя. А как вы слушали на других радиостанциях, да?
2: Мы только что с мужем в течение часа слушаем твой голос и вспоминаем все хорошее, что ты сделал для нашей семьи.
0: А кто у нас муж?
2: А, муж у нас Миша.
1: А что мы сделали вам хорошее? Я очень рад, конечно, но...
2: Да, 10 лет назад ты предоставил нам комнату в общежитии для того, чтобы мы сделали своего ребенка.
1: Майя, ну почему вы пропали?
2: Мы не пропали.
1: Я думал, вы в Германию уехали 10 лет назад еще или когда-то там.
2: Нет, мы в Германии тоже периодически бываем. Вот 10-го Гишка летит туда один.
1: Ага.
3: Назим, я присоединяюсь. И мои наилучшие пожелания. Ну, вот пожелания видите. Творческих успехов.
1: Спасибо, спасибо. Вот видите, эхо Москвы.
2: Да,
1: музыка
2: рады,
1: нас связала, называется.
2: Мы будем рады тебя слышать с эхом, без эха и вообще в любом варианте.
1: Майя, тогда вы останетесь, потом не кладите, да? Можно будет как-то оставить телефон тогда?
2: Пожалуйста, я продиктую, да.
0: Нет, вы в эфире не диктуйте, вы как бы пока подождите.
1: Да, подождите.
2: Хорошо.
1: Мы включим музыку, а потом я продиктую свой телефон. Все-таки нужно поддержать, я не постоянно буду на эхо Москвы.
0: Да.
1: Я уйду когда-нибудь отсюда, а нам нужно поддержать.
0: Так что не кладите трубочку.
1: Да, а я хочу предложить Майе...
0: Прежде хочу, извиняюсь, что перебиваю, сказать, что вот и вы, Назим, как бы, так сказать, сделали свой вклад в повышение деторождаемости.
1: Да, я очень рад, конечно, Майя. Я хотел, Майя, процитировать твои слова, когда мы говорили о культуре Востоке и Западе. Я на других радиостанциях часто это делаю и говорю, что моя университетская подруга Майя говорила, что культура в Россию идет с Востока, цивилизация Запада, а Россия находится в зоне антициклона. Вот слова сказанные, помнишь, мы когда первый раз познакомились, мы сидели с 8 вечера до 12 дня, не вставая, по-моему, 16 часов с тобой разговаривали.
2: Такую мысль родить, оно, конечно.
1: Помнишь, вот...
2: Это какой-нибудь там пацаненка.
1: Да, да, да.
2: Это начать труднее.
1: Да, вот ты... Эту глубокую мысль, вот я рассказываю всем, помню авторство, не присвоивая себе авторство, я говорю, что это говорила моя университетская подруга Майя.
0: Ну что же, композиция.
1: Я бы хотел предложить сейчас перейти на Юлдуз Усманова. Это певица и композитор, автор текстов, вообще гениальный человек из Узбекистана. Мы с ней делали первые туры, гастроли по Германии. Сейчас она уже в европейских хит-парадах. Но вот ее композиция, которая мне очень нравится, называется с диска «Олма, Олма, яблоко». «Шохвагадо» — это шахи и нищие, то есть богатые и нищие.

0: Весьма мелодичная композиция. И нельзя, конечно, сказать ничего плохого про нее, по-моему, про эту песню. Интересно было бы узнать, опять-таки, содержание текста.
1: Насколько я понимаю, Саша, узбекский язык, шох вагаду, значит, шахи и нищие, богатые и нищие. Шахи и нищие идут одним путем уходят. Все мы приходим равными, голыми в этот мир, и все мы через определенное время равными, голыми тоже уходим из этого мира. Зачем же в этот короткий промежуток, в котором мы все здесь находимся, на этой земле, мучить друг друга, издеваться друг над другом? Ведь все равно мы все равными уйдем отсюда. Шахи нищи, Юлдуз Усманова.
0: Ну, эдакие философские у нее прямо. А вот мне интересно узнать вообще, как бы есть мнение... Как я начал, это круто. Есть мнение, что женщина Востока — это нечто такое
1: весьма... Танцует жестоко.
0: Танцует жестоко, да. Но все равно такая, значит, вся забитая вот этой в паранже. Мне тут довелось побывать в Египте. Там вот как бы тоже они все такие вот как-то ходят небодрые, прямо скажем. А вот женщина, скажем так, которая поет, да еще и такие философские телеги, она как бы вот выдвигает. Мне кажется, там не должна восприняться. То есть мужики должны просто доставать ятаганы и прям рубать.
1: Помню рекламу, которая была в «Шпигеле» даже, по-моему, перед ее концертом в Гамбурге. И статья называлась так. Юлдуз Усманова из исламского Узбекистана 3 раза замужем и до сих пор жива.
0: О.
1: Вот, для них, и она любительница всех феминисток, даже феминистский банк в Амстердаме пригласил ее как звезду на празднование 10-летия. Ее обожают на Западе женщины. Потому что, ну, вроде бы с Востоком связана такая скромная, такая вообще, ну, вся, да, в паранже. Да. Но эта женщина-революционер же. Она
0: а просто... сколько ей лет?
1: Ну, она 66-го, по-моему, года. Сейчас,
0: значит, молоденькая.
1: Да. Дочка у нее, вот она вот уже несколько раз была замужем. Сама уходила, бросала там и там гнала мужей.
0: Ну, местные были мужья?
1: Местные, да, да.
0: Местные?
1: Местные, да. А вот, и... Она революционный человек, конечно. Она так... Во-первых, она талант. Гениальный просто. И один из самых... Вот я говорю, у меня 3 певицы в жизни, которые я считаю действительно, с кем мне... Нет, с одной из них мне не привелось работать. Это вот Юлдуз Усманова, Марина Цхай из Петербурга и Энни Ленокс. Это вот те, которые я признаю их вообще, не знаю, вот они для меня стоят где-то высоко. Вот, и Лусман такая. То есть это из типа людей, представьте, допустим, она будет с температурой 40, недопустимо, это была такая ситуация, температура 40 под капельницей в клинике лежит. И у нее 6 аншлаговых концертов подряд в одном и том же зале. Она приезжает из-под капельницы, ее вынимают, привозят. Она 1,5-2 часа работает, ну, живьем. А нужно видеть ее, этот танцующий дервиш, или называют ее в Германии еще. Queen of Uzbekian Music, королева узбекской музыки. Она в хит-парадах опережает Офрахазу. Ее второй диск «Джанон», она первый был на 9-м месте в европейском хит-параде World Music, второй диск на 3-м, 4-м, рядом с Юсендуром. А новый сейчас «Бинавша» уже за 4 недели продали 15 тысяч копий. То есть она, понимаете? То есть, да.
0: Занимала.
1: Да, занимала. И она на сцене танцует, поет. Костюмы довольно революционные. Вот был случай, когда узбеки, иммигранты, вот первая какой-то, вторая волна тех еще, которые до войны, Второй мировой войны, уехали туда, пришли на концерт. Было очень много их в Мюнхене. И начали вот философствовать, что нехорошо, мол, Юлдуз Апай, вы там в таком костюме эротическом, там живот открыт, вот ноги где-то там видны, и вообще кисти, и так далее.
0: Ну, самое базидовое поколение.
1: Да, да, да, и она так все это слушала. Ну, такие пожилые, в общем-то, люди, уважаемые, вот. Ну, и послала их, честно говоря, по-русски, так она мне говорит, на земляке, а можно их? Я говорю, да,

0: говорить, хорошо это или плохо, так сказать, слабо я понял именно вот это искусство. Но, тем не менее, нельзя, видимо, отрицать, что курение кальяна способствует приведению в порядок мысли, поскольку это такое неторопливое очень занятие, созерцательное даже. Вот этот дымок, там ты сидишь, смотришь на вот эту улочку, там и на туристы какие-то пройдут. И так хорошо. Вот смогли бы вы, например, как специалист по этой музыке, отличить, сказать, ага, вот этот исполнитель, тоже восточный, он там дует. А этот, например, нет, он как-то вот хороший, талантливый, но нет у него вот этой, ну, понимаете, о чем я говорю.
1: Я понимаю, но это не обязательное условие. При всем моем желании, конечно, это было бы занимательно и пикантно подтвердить вашу теорию, но, к сожалению, по-моему, это не так все-таки. Я отличаю, да, когда дует, и первый раз я столкнулся в Москве, когда подходили, обнаружив мою фамилию в списках проживающих в общежитии ДСВ на Ленинском проспекте, ой, на Вернадского.
0: Это МГУшный.
1: Да, МГУшный, это общежитие на Вернадского. Ко мне подходили, вот вы такой, да, травку можно купить? Я даже не понимал, что это такое вообще. Я когда говорю, откуда? Вот оттуда. Как это? И травку вы не привезли? А я, какую? Зачем она нужна? Что? Какая трава? Я очень долго не понимал и вообще не видел в глаза этого всего. Вот. Ну, потом, да, пришло время и попробовал. Вот. Многие артисты в Туркмении, да, нужно говорить правду, да, в Туркмении, например, без этого и не вынести. Дети с детских лет, вы знаете, дети уже принимают, вот дают какую-то траву, когда вот, допустим, в семье там 13-15 детей, а женщина, чтобы зарабатывать эти гроши, должна работать в поле, собирать хлопок там под солнцем 45 градусов, а дети плачут, есть хотят, что-то такие дети, понимаете, вот, неинтеллигентные, что-то хотят всегда. Ну и они дают вот с чаем или вот как-то смешивают, я технологии не очень знаю, но вот я видел сам это. И чтобы дети успокаивались, дети успокаиваются, спят, дают матерям возможность собирать хлопок, зарабатывать свои там тугрики. Вот, свадебные музыканты почти все. Я знаю очень много людей, к сожалению, не очень много, но пару людей, которые сгубили просто. Вот был гениальный клавишник Вашхаба, гениальный просто. Гитарист есть один в Баку. Ну, это просто супер вообще уровень, который вообще можно только представить. Ну, они вот загублены, они все сидят. И...
0: То есть, ну, видимо, на чем-то более серьезном уже.
1: Да, ну и потом переходят более серьезные. Вот. Ну, травку курят почти все. Но, к сожалению, часто это мешает карьере. Я вот не сторонник, я не такой прям. Ой, нет, этого нельзя, того можно. Но все-таки нужно как-то держать себя в рамках, по-моему, чтобы это не вредило. Потому что часто я отказывался, несколько раз я отказывался от работы с интересными музыкантами, очень талантливыми. Потому что они уже не контролировали себя. То есть я не был уверен в них, что они вовремя придут в аэропорт, вовремя выступят. Если заканчивал западных турне, там это дело, они уже они не могли. Мы должны уехать на земляка, мы должны уехать, нам не хватает того, нам не хватает всего, у них ломки начинаются, и все на смарку, все турне, и в общем... Поэтому раз золотую середину. Вот трава, не знаю, может быть, это, не знаю, можно ли говорить это в радиоэфире, она не вредная вообще.
0: Травки, конечно, нет.
1: Травки
0: совершенно. Даже, мне кажется, наоборот, я считаю, что это хорошее масло, ведь сколько поколений.
1: Да, это она не вредная. Табак вот вредный, да, там то-то, что-то вредное. А травка, это совершенно доказано, что это совершенно никому не вредит, если это, как, ну, и вино же ведь можно пить красное там, если в день по стакану два, то это не вредно.
0: Не, ну если перебрать, если сделать из этого уже, видимо, какой-то серьезный там для себя.
1: Да. И что касается вопроса, сейчас я хотел бы сказать, что да, по глазам видно, что вот человек... Я потом начал это отличать с годами. В глазах что-то такое, такое безумное, такие светящиеся такие глаза какие-то прям. Это да, значит, там уже
0: как пыхнул озера,
1: или как там озера. Как пыхнул. Или там пыхтит, или как называется, я уже не знаю.
0: Ну что же, я предлагаю вернуться к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться в прямых. Это все после того случая со мной. Еще и простудился я. Ну, это ладно, это что я все о себе. Вы можете пообщаться с нашим гостем, с Назимом Надировым, и, собственно, расспросить его о том, о сём. Поделиться также своими соображениями по сегодняшним нашим темам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Будьте добры, еще раз имя гостя. Надим?
0: Назим Надиров.
2: А, Назим.
0: Да.
2: Простите, пожалуйста. Назим, у меня... Спасибо, кстати, что вы

0: пришли на эфир. Вообще, у Александра замечаю, становится все лучше и лучше эфира.
1: Вам спасибо, что вы звоните.
0: Вы знаете, у меня первый вопрос будет несколько неожиданным, может быть. Я услышал слово «Авеста». Да?
1: Да, я говорил об этом.
0: Вот. Вы, очевидно, в этом разбираетесь хорошо?
1: Я изучал 4 года язык «Авеста» лучшего специалиста в Европе Василия Ивановича Абаева.
0: Вот я бы хотел вас спросить, что вы можете посоветовать на русском языке? Есть какие-нибудь хорошие труды, вот что касается там «Авесты», «Зороастризма» и так далее?
1: Ой, извините, а как вас зовут?
0: Павел.
1: К сожалению, по-русски нет, у нас не было никогда переводов. Потом вышло в последнее время, по-моему, в 90 или 80 каком-то году, «Культура народов Востока» или что-то такое, этот ИСАА издавал, «Институт стран Азии Африки» при МГУ. И там отрывки из «Авесты» Брагинского, в переводе, по-моему, Брагинского. Мы изучали в оригинале, естественно, мы читали саму «Авесты», «Гаты», самые древние части их и так далее. А вот этот письмена этого Зороастра, Заратуштры, так называемого, да, вот, и мы в оригинале, переводы были немецкие, словари были Райхельта, по-моему, еще кого-то, это было уже давно и неправда, но вот некоторые имена я помню, это немецкие были самые лучшие словари и переводы, по-русски вот единственное, не очень мне нравится, но есть вот отрывки, вот, по-моему, 89-90 год, Красного такая книжка, там какие-то лошади нарисованы, по-моему, на обложке. Институт Азии Африки издавал. Там выдержки всяких и китайских письмен, там авестийских, древнеперсидских и так далее, и так далее.
0: То есть я просто еще вот что хотел спросить. Может быть, вы сталкивались в Москве с каким-нибудь обществом, или вот, которые этими вопросами увлекались, были, занимались?
1: Обществами, Павел, по-моему, нет. Но я работал год в Институте языкознания, вот здесь рядом на Арбате, вот рядом с Домом дружбы народов, год. В секторе сравнительно-генетического исследования языков разных семей. Вот. И вот там, да, там вот есть люди, которые вот понимают в этом что-то. А с обществами, к сожалению, я не сталкивался ни с какими.
0: Понятно.
2: А что, Павел, вас так интересует вообще? Вот почему эта тема вас заинтересовала?
0: Ну, вообще тема потрясающая, по-моему, зороастризм.
1: Да, это гениальная тема. Я считаю, что мы до сих пор зороастрийцы. Вот, например, у меня папа курд, Павел. Вот. И это зороастрийская языческая религия. Ведь мусульманство, ладно, в 11-12 веках, допустим, да, в курдов это выживлялось или как-то навязывалось, да. Но очень многие курды до сих пор, если вы в курсе, езиды, так называемые, вот их много из Грузии в основном. Езиды.
0: Есть еще парсы в Индии.
1: Да, парс это Queen, этот Меркурий, да? Вы знаете, что он парс, да?
0: Да?
1: Он же сам парс из Бомбея, вот этот сект. А в Калькутте, по-моему, или в Бомбее сохранилась секта вот до сих пор. Это поклонники Заратуштры, Зороастра. Так что Фред Меркьюри мой родственник, так сказать.
0: Дело в том, что, насколько я понимаю, слишком много источников, в том числе, кстати, наверное, и Александром Македонским было уничтожено просто.
1: Да, Персеполис, столица древняя, это самая Ирана. Потому что одно из древнейших... Это, если вы знаете, наверное, эту тему, это что... вы знаете, что парсы — это арии. Самые настоящие арийцы, арии. Это и есть вот это иран, древние индийцы, иранцы. Ну и их последователи, естественно, потомки. Вот, эта история была, сейчас вам скажу, извращена в 30-е годы. Один языковед, кстати, к сожалению, тоже мой коллега, филолог, Хирт, по-моему. Но я не буду сейчас врать. И это потом, это фашисты взяли на вооружение эту теорию, они примазались к арийцам. Немцы никакого отношения к арийцам не имеют абсолютно никакого и не имели. До сих пор не имеют.
2: Своровали просто медаль.
1: Просто теорию перенесли на, вот понравилось им, вот ария. А ария, вот Иран, это родительный падеж, но числа Иран от арийцев, то есть страна арийцев, Иран. Это вот были самые настоящие вот зороастрийцы, и древние вот эти были арийцы. Ну и, да, что я хотел. Персеполис, да, был разрушен, да, македонским, по-моему, да, кстати, это давно.
2: А, извините, Павел, можно такой нескромный немножко вопрос задать? А вот, как бы, читая вот эти писания Заратустры все, да, иногда, как бы, волей-поневолей хочешь представить себе, как он выглядит. Вот у вас... Какой образ визуальный возникал? Вот не могли бы вы описать, как выглядит Заратустра? Какого роста?
0: На самом деле это же не один человек, это целая, как скажем...
2: Нет, но если... Вот если как бы именно... представить себе одного человека?
0: Ну, это вот что-то, если представить себе мужчину вот с шумерских табличек, что-то вот, наверное, вот в высокой шапке, с такой с большой бородой.
2: И вот, мне кажется, он рыжий.
1: Седой.
2: Такой, ну...
0: Не знаю. Седой может быть.
1: Вот я только сейчас подумал, и мне показалось, что, возможно, что-то типа Рабиндранат Тагора.
0: Вот да, кстати.
1: Да? Но это же тоже Северная Индия, вы знаете, вся эта культура в классических танцах, в классическом искусстве. Очень сильное, блядь, влияние было у индийцев, великих моголов, и в поэзии, в музыке, в культуре и так далее. Так что...
0: Вот меня именно как раз вот и интересует, вот мне как бы нащупать эту связь и Шумера, и Индии, и...
1: Я был на исторической родине.
0: Естественно, человеческое желание набрести на некий первый источник.
1: Павел, я был когда в 91-м году на исторической родине, в горах в Анатолии, озеро Ван, если вы знаете, где Ахтамар, вот это, да, это было это когда-то поместье дедушки моего. Вот, и я первый, я сам об этом только узнал в 91-м году, и туда же, тогда же меня пригласили туда. И я вот увидел, вот люди пасут баранов, там родственники, там, в горах. Я вижу хетские эти клинописи, представляете? И я просто как вкопан, поскольку я изучал хетский язык, правда, ничего не помню уже, но я изучал его тоже семестра 4. И когда это все увидел, я так уставился, а родственники мне говорят, они же не понимают русский, не видели никогда русское письмо. Они говорят, а что это, говорит, что ты здесь читаешь? Говорит, что это на русском языке написано? Очень была такая смешная история. Ну вот там вот такое ощущение, что это земля, горы, эти, все пахнет этой древней историей, Месопотамия, это Анатолия, это... Там вот так все как-то, вот оттуда все как-то пошло, и там такой дух витает какой-то
0: древний. Ну, там же время, так скажем, медленнее движется.
1: Видимо.
0: Мы бежим, несемся.
1: Да, там совсем по-другому, на востоке вот, все кстати, воспринимаешь. Все.
0: Да, тем более кальян всегда под рукой.
2: Вот, да, это...
1: Там нет, там не было, вот именно в горах.
2: Ну, там природа как кальян.
1: Да, солнечный удар я там получил. Да.
2: Спасибо, Павел,
0: да,
2: за...
0: Вот, да. В принципе, этот вопрос у меня был вот в чем заключался. Вот как бы это... Что вы думаете, вот как найти эту грань, вот это вот смешение, смешая вот всех этих культур, то есть вот такой наплыв сейчас всего западного, не лучшего западного, то есть самых дешевых образцов. Это с одной стороны, вот, с одной стороны, как бы вот разврат Запада, то есть разврат не физический, а духовный, а с другой стороны Азия, там, типа, не дай бог Ирана. Вот, и вот как эту грань установить между нашим исконным русским и чтобы поставить заслон все-таки каким-то дешевым вещам?
1: Павел, хороший вопрос.
2: Спасибо,
1: да, вот хороший вопрос.
0: Спасибо вам, всего хорошего.
1: Павел, всего хорошего. Очень хороший вопрос. Я считаю для себя одной из самых сложных задач – это грань. Это вообще философская проблема – грань. Где та грань? Где вот доброта, например, для меня очень важный вопрос. Где моя доброта переходит в мою глупость? Вот. Потому что вроде помогаешь человеку, да-да-да, вот артистам. Артистам нужно помогать, потому что они талантливые. Но когда тебе на голову делают, все, и постоянно-постоянно. Где та грань, когда нужно послать подальше, сказать «ты»? Есть много талантливых людей, которые нуждаются в помощи, понимаешь, чтобы не злоупотребляли ею. Должна быть доброта, а где-то грань и так далее. Поэтому я считаю, вот что касается этого вопроса, грань там, в душе, наверное, как вы чувствуете? Вот то, что мне нравится, я и воспринимаю. Я никогда не комплексовал ни в университете, ни сейчас, что я многого не знаю, например. И не собираюсь, честно говоря, знать. Это минус, я не собираюсь этим хвастать. То есть эти Шерон Стоуны там какие-то, вот постоянно все что-то знают. Где-то они выступают, и все Клавки Шифера какие-то. Я их никак не могу отличить друг от друга, я этого не знаю. И вот группы какие-то западные вот сообщают, там, в BTV включу, ничего не понимаю. Барабанщик того-то, там, Дженсен Адамс перешел там в такую-то, я ни имен не знаю, ни одной группы. Думаю, господи, вроде продюсер, думаю, ни одного имени не знаю. Думаю, почему такие новости, о ком они должны сообщать? Я знаю, вот, это музыка, мне нравится. Вот я взял там казахскую музыку, попозже послушаем, средневековую. Я просто секунду где-то увидел так, краем глаза. Мне это понравилось. Через 5 лет я вернулся и нашел их, этих людей, и сделал потом диск на Западе. Мне нравится там что-то, там, Герман Гесс. Я его читаю. Вот, кстати, о западной культуре ведь не все, ведь нельзя так воспринимать. Если на то пошло, Павел, они целомудреннее нас, если немцы, например. То есть мы считали, что у них публичные дома, секс-шопы и так далее. И когда я начал сталкиваться с ними, а теперь общаюсь, вот Майя, наверное, подтвердит, и другие люди, которые были в Германии, что в целом, в принципе, немцы целомудренные. То есть они относятся, например, к сексу проще, чем мы, потому что для них это не проблема, это все равно, что покушать. Вроде познакомились, но должна быть фестефройн, постоянный бойфренд и так далее. То есть, ну, нормально, физиология у них, до уровня физиологии это все спущено и все. Но, в принципе, в каких-то вопросах они целомудренные, и мы считаемся очень развратными. Я такие разговоры веду с своим немцем, что они все краснеют, бледнеют и вообще... Хотя это нормальный разговор, в Москве с своими друзьями всегда об этом говорю, например. Они нет. Поэтому грань. Вам нравится там Марлен Дитрих? Меня я обожаю, считаю, самая, одна из самых светлых личностей. Рабиндранат Тагор. Ну, берите все, все положительное. Авеста вам, учение Заратустра нравится, берите его, воспринимайте. Его нравится Герман Гессе. Это глубокая философия, прекрасный писатель. Вот.
2: А вот не кажется ли вам, что вообще вопрос о гранях, да, он поднимается... То есть я не имею в виду Павла конкретно. Это свойственно многим людям из-за того, что человек как бы сам себя мучает. Ну вот, например, взять у нас вот... Сейчас он отсутствует временно, сиамский близнец Энджелса тоже. Но чуть что не по нему, он сразу берет за губу и выводит просто. Вот и не нравится. Ну, у нас один из наших тут соведущих, вот, как бы, или Генриетта Варфоломеевна Шерст, например, ей, еще конкретный пример, Фаина Раневская. То есть это люди, которые не ставили себе никаких препонов. Не нравится им человек, они говорят, да иди же там, и все. Вот, может быть, из-за того, что как бы насилие над собой постоянно производится в плане оценки окружающих явлений.
1: Ну, я считаю,
2: что-то я сказал умное такое, по-моему.
1: Я вначале, кажется, понимался, что вы говорили, потом не понял. Но в любом случае, раз вы сказали Раневская, мне захотелось еще раз вспомнить, недавно был юбилей. И я думаю, не грех вот в 10 миллионы раз вознести это имя, как Фаина Раневская. Царство Небесное. Я думаю, что ну, гениальный это человек. Я думаю, она же слышит ее дух. Я думаю, ничего страшного, мы еще раз ее похвалим и скажем ей, что Фаина Георгиевна, мы вас любим. Вот. А что, а все остальное, что-то я так это не совсем...
2: Да, говорил. Ладно, я уже тоже забыл, что было. Давайте послушаем музыки.
1: Музыки. Раз мы говорили о кальяне, Саша, а Амстердам и Голландия вообще... Вы понимаете, да, к чему я?
2: Да.
1: Там с этим делом все нормально как раз, да. А вот и музыка, это слушатель, который приходит... Ой, был курьезный случай, можно?
2: Конечно.
1: В декабре 93-го года подходит женщина... Мелахвех, такой крупнейший зал в Амстердаме, где выступают музыканты. Вот Юсендур там постоянно. Вот, там, вот. И говорит, нет лазерных дисков. А в этот момент не было во время концерта Юлдус Усман из Узбекистана, после концерта. Я говорю, слушайте, бабуля. Он такая лет 56, ну, молод, в джинсах, да. Говорю, так у вас же нет лазерного проигрывателя, меньше курить надо, бабуль. Она, ну, и был шок, конечно. А я ее просто запомнил. Она до полгода до этого, после концерта, она подошла и говорит, сколько стоит вот лазер? Да. Я говорю, вот столько. Она говорит, ой, что дороговато, денег надо. Говорит, нужно вообще меньше курить, говорит, мне. Что-то, говорит, все деньги уходят на эти травки. Говорит, вообще, говорит, вот брошу курить, говорит, куплю лазерный проигрыватель, и первым диск, который куплю, это будет Юлдус Усманова. И вот она подошла через полгода. Я говорю, так вы, наверное, продолжаете курить, наверное, у вас диска-то нет до сих пор. От проигрывателя, в смысле, CD-плеер. Она, откуда вы знаете? Я говорю, да я вас запомнил.
2: Говорит, то есть, кстати, такая на измену ее.
1: Да. Она так, откуда вы знаете? И вот в Амстердаме особенно любят Юлдус Усман, вообще восточных музыкантов. Амстердам — это, я считаю, Вавилон. Новый Вавилон — это Амстердам.
2: Кстати, это... прошу прощения, что перебиваю. Вот немножечко, как ни парадоксально, Прага превращается.
1: Да? Может быть. Вот я давно не был в Праге, но Амстердам это действительно, где дружбу народов не изображают, как в Германии. Дружбу народов изображают, потому что они обязаны быть цивилизованными.
2: Нельзя против
1: евреев говорить, потому что ну как бы так дурной тон считается. Я поднимаю проблему евреев, но почему не говорить о ней, что в этом есть положительное, отрицать, как в любой проблеме, безработица, нужно же, ну что прям. А немцы это прям неприлично. Ну что неприлично? Говорю, нужно обсудить все, да, против. Я же не призываю ни к чему, наоборот, у меня все друзья, можно сказать. Вот. А у голландцев они не изображают, они, так, они не видят, они смотрят, ты темный, ты курд, ты черный африканец, ты сомалиец. И они не видят разницы. Для них это один ряд. Не потому, что я такой добрый немец. Я вижу африканца, но я знаю, что нужно дружить даже с темными. Вот. А потому, что действительно они так воспитаны. Вот, видимо, для них это одно и то же. Вот темный, 70%, по-моему, иностранцев.
2: Может быть, это все-таки объясняется вот такой раскрепощенностью всех восприятий, связанных с... То есть они же все сидят на этом.
1: И немцы не очень любят. Да.
2: Не любят. А, кстати, вот отдельная тема. Немцев... мало где любят.
1: Единственное... Ну, что-то мы совсем, Саша, давайте немцев оставим в покое, а лучше вернемся к музыке. Так вот, в Амстердаме на фестивале Мелехвех, всемирном фестивале, были разные страны, вот Мавритания тут. И вот по результатам этого фестиваля World Roots был выпущен диск «Лучшая музыка». Начинает этот диск, естественно, с Юлдус Усмановой, в частности, с ее песни «Мави-Мави».

0: В гостях у программы Монморанси независимый продюсер, журналист и филолог Назим Надиров. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать нашему гостю ваши вопросы, делиться всяческими соображениями. А мы слушаем сейчас, так сказать, композиции в исполнении подопечных нашего гостя. Скажите, в принципе, ведь исполнителю, скажем так, не совсем выгодно, когда его продюсер занимается еще какими-то людьми. То есть это значит, продюсер распыляется. Вот даже у нас были периодические конфликты, что, как бы, дескать, ты уж разберись, парень, с кем ты будешь, как бы. Может быть, вот у вас на этой почве какие-то были конфликты?
1: Да, трудный вопрос. Конфликты, громко сказано, нет, конфликтов не было. Но такие подводные течения, всякие такие скрытые осложнения и дискуссии, конечно, были. То есть, например, вот Юлдуз, вышеуказанная, выше прослушанная нами, гениальная совершенно певица, я считаю, запись, кстати, была лайв, живьем, наверное, если вы поняли, в Амстердаме сделано вот то, что на этом диске мы сейчас слушали. Она, например, когда я начал заниматься таджикскими музыкантами, Олегом Фезовым, вот, она считала, что вот она говорила, Назим Акян, ну как же, вот, ну вот у нас так все хорошо, вот я звезда, а она была действительно звездой, когда начала с ней работать, она уже около 5 миллионов копий было, кассет, ну, пиратских в основном продано, и пластинок виниловых в Узбекистане, она звезда номер один в Средней Азии, Казахстане, вот, и она говорит, ну я вот звезда там, да, ну а кто Олег, вот Фезов? Он тогда не был совершенно неизвестный был человек, он только начинал свою деятельность. Я говорю, ну вот я чувствую, что он будет. Она говорит, ну зачем? Когда я есть, мол, зачем же заниматься кем-то другим? Туркмены так немножко ревновали, когда я начал заниматься. Я долгое время только занимался туркменами, когда вот удалился от Москвы. Я же в Москве сначала, там, ступень к Парнасу и прочие всякие такие тусовки, а потом я как-то отошел от всего этого, и вот Туркмении. Они тоже как-то, когда начал еду заниматься, ну а зачем, когда есть мы?
0: Так нет, ну, согласитесь, что их тоже можно понять, потому что, как бы, как показывает история, вот обычно независимый продюсер, который занимается продюсированием нескольких групп, обычно приходит к чему? К созданию какого-то продюсерского центра, этакий, знаете, микростаснамен. И это получается, что как бы я не имею в виду вас, но тем не менее музыканты это расценивают как попытка взять их под колпак. Это новая филармония под управлением одного человека. Поэтому вот такая непонятка у музыкантов, она вполне естественна.
1: Ну, это философия отношений, как между творчество и посредничество. То есть это же продюсер как мост, призванный, так сказать, соединить. Вот я вот, например, мост, я знаю музыка или культура Востока. Я ведь не только музыкой занимаюсь, я делаю выставки восточных художников, среднеазиатских, таджикских, узбекских, других, в Германии и так далее. И в то же время западных артистов я из Германии приглашал, делал в Средней Азии концерты. Напрасно. Я сейчас понимаю, что это совершенно бесполезное было занятие, никому это не нужно было. Оперных певцов там приглашал, джазовых там. Ну и меня свистывали там и говорили вообще, давай свадебного музыканта, там гони этого в шею. Один раз даже Яна Раймер из Германии, который 5 дисков и пресса его считает лучшим гитаристом и композитором от Германии, огрызками яблочными закидали в Ашхабаде, да.
0: Представляю, что он рассказывает об Ашхабаде у себя на родине.
1: Да, вот мы вспоминаем по этому поводу, всегда выпиваем вообще в Кёльне, когда встречаемся. Он говорит, это была такая сильная встряска.
0: Но с другой стороны, ему полезно, а то что купаться-то все.
1: Да, и вот эта философия отношений, конечно. С одной стороны, да, те, кто меня знают, наверное, я пытаюсь, не знаю, как это получается, не давить на нервы и как-то так мягко. То есть заниматься тем, что только вот тем, что касается, тем, что не может сделать артист. Артист, настоящий артист, если он настоящий, а не пройдоха какой-то там, то он не может быть, как вам сказать, не шустрым.
0: Не может говорить о деньгах.
1: Да, допустим, он не может, ну, вот тут Фезов, он не умеет, он не может продать свою музыку, он не знает куда. И он, кстати, вот года 3-4 назад, я вот понадобился месяц, по-моему, у меня дома, мы уехали ко мне, к моим родителям, и там я его месяц загружал, что это нужно делать. У меня месяц, вот мы пили до 7 утра, там, извиняюсь, и вот я ему доказывал, что нужно вот это кому-то. Он не верил, говорит, мне кажется, только мне нужно. Неужели, говорит, если у меня на родине никому не нужно, кто же в Германии или в Америке будет слушать мою музыку? И вот сейчас вот первый этап пройден, он уже видит диски, 5-6 дисков уже выпущены во всех странах мира, его включают лучшие европейские сборники. И он через, вот, как уже говорил, через Америку приходит в Москву. То, что вот концерт ЦДХ, которому, скажем, позже это будет его живой концерт с ситаром, Ут, Канун, там, Канун не будет, Ут, САС, Гасан Мамед, скрипач, группа Ашхабад, которую мы сейчас, наверное, послушаем попозже, прилетит специально на один концерт, чтобы помочь ему, они дружат между собой, познакомились у меня дома. И он не умеет, он не знает, вот, что нужно делать, вот как выгодно сказать кому-то что-то.
0: В данном случае, как бы, продюсер, это, понятное дело, как рессора такая.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, поймите правильно, как бы, вот продюсер, каменная стена, которая должна отгораживать артиста от каких-то вот столкновений с дебилами извне. Ну, с дебилами я не хочу кого-то обидеть, просто с людьми, которые... Вот, но если эта же стена, опять же, работает, защищает многих, то надежность ее сильно падает.
1: Нужно, я считаю, артистов нужно защищать, да, потому что они ведь... Ну, они беспомощные, а настоящие, я имею в виду, артисты. Вот Олег Фезов, там, Юлдус в чем-то, хотя она очень деловая женщина, эволюционная, но в каких-то вещах она беспомощна совершенно. Марина Цхай, совершенно талантливый, гениальный человек из Петербурга, вот, певица. Вот, ну, они не знают, вот, они не умеют продать себя, они скромные, и какая-нибудь певичка из Парите, там, зарабатывающая, там, $30, гораздо шустрее и быстрее может найти контакт с кем-то и продать себя, там, чем такие талантливые вот люди, потому что они, ну, не знают как. Ну, давить я не собираюсь, и продюсерский центр, это были эксперименты в разных отраслях музыки и с разными группами из разных республик, и сейчас, по-моему, пришло время собирать камни или как-то подводить итоги. Я уже начинаю творчески уже, то есть из того, что было разного хорошего в разных группах и в разных республиках, делать один коллектив, например. Вот, мне интересно экспериментировать, например, чтобы Олег Фезов, например, с Гасаном, скрипачом, который мы сейчас услышим, в одном коллективе, может, это один будет проект. Может быть, с Андреем Мисиным, может, с певицей Сабиной. Такие, мне интересно, одноразовые проекты такие. Собирать разных людей, всех объединять, что-то делать такое немногократное, одноразовое, как же приятно, одноразовое действие. То есть мне неинтересны турне, когда больше нескольких концертов, уже скучно, одно и то же уже.
0: Чесалово.
1: Вот этот, мне такие скучно.
0: Понятно, я так, может быть, несколько не в кассу хочу задать вопрос. Помнится, была такая... певица очень давно, Роза Рымбаева.
1: О, конечно.
0: Розочка,
1: мы видимся время от времени, да. Роза Рымбаева,
0: никто
1: она...
0: не знает, где она.
1: Она что? В Алма-Ате, у нее ребенок, не буду сейчас врать, сколько детей, но есть ребенок. Муж, вот композитор, по-моему, который написал «Алия», помните, Байтереков, я с ним боюсь соврать. Помните, была песня, с которой она «Алия», и мы все плакали когда, потому что вот такая была она... Хорош, про Алию Молдагулову же, якобы это про снайпера, героя Советского Союза. Да. Вот, и она по-казахски. Я-то жил, вырос в Казахстане, мы же место ссылки моих родителей, папа и мама Казахстан, и поэтому казахша сюлеймис, по-казахски говорим, и все это слышали. И было тепло как-то слышать казахскую, это был же шлягер вообще, передавали, она выиграла «Золотой Орфей». Ошибка вот ее, вот что она... А может, не ошибка, может, ей это нравится. Все, она стала местечковой. Вот она вышла замуж за этого композитора.
0: А, ну, понятно.
1: Вот. Она стала там звездой номер один. Она, поскольку из простой семьи, там, каких-то железнодорожников откуда-то, то, видимо, ей показалось достаточно, что ее как-то вот в пределах республики ее знают. Вот была другая еще Нагима из Кальевы. Ну, вот она стала местная такая, домашняя, певица. Бывают у нее всплески, там, Наурус как-то хорошая песня. Я одну слышал такими, такой этнопоп прям казахский какой-то. Ну, она местная такая, спокойная, интеллигентная, тихая, поет.
0: Ходили какие-то любят ее до сих пор. Страшные слухи, что, любите. Дескать, там чуть ли не пол организма вырезали.
1: Ничего у нее не вырезали.
0: То есть, как бы, все чисто в быт пришло. Собачка, пуделек, муж, вот все такое.
1: Да, все быт, такая домашняя, там, в поношенном свитере, там, ходит. Ну,
0: в спортивных штанах.
1: Там трико с этими сотопыренными коленками, типа, домашние тапочки, да.
0: С помпоном.
1: Не, например, не хочу обидеть.
0: Да нет, Розочка, мы же любя.
1: Любя Розочку, да, Розочка совсем хорошая, это самая певица. Я считаю, голос у нее... Конечно, талантливый был человек, это есть, она, голос ее.
0: Немножко, вот. Немножко смахивает по стилистике вот на девоньку из «Мать в базар», на
1: Да.
0: Помните, да, такая хорошая очень группа, очень люблю ее.
1: Белые перчатки.
0: Контрабас, электро. Но я предлагаю обратиться к звонкам.
1: Пожалуйста.
0: Наших радиослушателей. 203-19-22. Ваши идеи, соображения, вопросы к Назиму. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
0: Да, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Несколько вопросов назрело. Вот первое, это мне просто очень интересно узнать. Вот вы человек, который родился на Востоке, и каким-то образом пытаетесь продвинуть его на Запад. И в то же время совершенно не уделяете внимания той же Юлдузе Усмановой, которая, в принципе, на мой взгляд, является продвиженцем Ислама Каримова, то есть таким неким таким официальным культурным, официальной культурной единицы, которая может представлять Узбекистан на международной арене. И в то же время вы совершенно не уделяете внимания развитию той же культуры в том же Узбекистане. Казалось бы, собственно, этническая близость к Казахстану, Узбекистану, вам, наверное, она понятна. И в то же время вы большую часть времени проводите, по вашим же, опять же, словам, в Германии. В Узбекистане положение просто критическое, и тем не менее вы вот как-то... Угу.
1: Как вас зовут, а?
2: На Запад. Хотя, по вашим словам, вот, Назим, угу. Очень было такое вот отношение к Западу, ну, крайне такое...
0: Негативное. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вениамин.
1: Вениамин.
0: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо, Вениамин, да, за вопрос.
0: Ну что же, кстати...
1: Это не совсем так, как вы сказали. Узбекистан, во-первых, я уделяю внимание. Все-таки первый диск с узбекской музыкой, это был диск, который мы выпустили с Юлдуз именно. Олма, Олма на Blue Flame Records в Штутгарте. Первые три тура по Германии за 93-й год по Западной Европе мы делали, начинали с нуля, мы гастролировали. Хлеба горбушку тупо поля.
0: Видимо, вы неправильно, может быть, или я неправильно понял, но я интерпретацию Вениамина, вопроса, который задал старина Вениамин, хочу вам передать по-другому немножко. Это понятно, что вы берете артистов из этого региона и везете их на Запад. А вот, видимо, Вениамин побывал в Казахстане и в близлежащих местах, увидел, что там не то, что эти артисты, а и местные свадебные музыканты никому не нужны. И все, например, на автомобиле Нива смотрят с большим удивлением, потому что такого не видели. То есть, как бы, я даже позволю себе немножко интерпретировать его вопрос в невыгодную для вас сторону. Вполне возможно, что Вениамин, так сказать, обвинил вас в вывозе последних, так сказать, алмазов Востока туда. Mm-hmm. И ни один из этих алмазов не захочет вернуться, извините, к себе в Казахстан, когда он там собрал зал где-то в Германии. Он приезжает в Казахстан, ему говорит, а ты кто такой? Ты чего овец не пасешь? Да и овец уже пасти, да их там, они кончились, видимо.
1: Во-первых, они почему-то возвращаются. А вот, и Олег Фезов вернулся после гастроли в Германии, уже 3 года опять провел в Таджикистане, он не выезжал. Вот после Германии все, что было, он опять уехал и почему-то решил, что он должен стать у себя. Именно в трудное время гражданская война. Юлдуз возвращается и выступает и на свадьбах, и в других залах, и туркмены все возвращаются, выступают у себя. Еще никто из моих музыкантов, никто не остался. Но второй вот то, что вопрос, я точно помню, что спросил меня Вениамин, это Ислам Каримов и прочее.
0: Я, кстати, Вениамин, не знаю, кто это.
1: Это президент, по-моему, Узбекистана. Вениамин, к сожалению, у вас неправильная информация. Я знаю все тонкости, я сейчас не собираюсь их все рассказывать. Вы, наверное, не знаете, что она неделями сидела в подвалах узбекских служб, вообще ее не выпускали, что все поездки, сейчас я могу рассказать об этом уже, я делал через Москву. Мы делали ей паспорт в Москве именно, что именно Каримов и узбекские власти ее не выпускали на Запад, она была невыездной. И группа летела из Ташкента, а мы с ней вместе летели через Москву, чуть ли не там прячась вообще. И когда она возвращалась из первой гастроли после Германии, ее тут же в аэропорту чуть ли не арестовали. И она неделями сидела там на допросах. И только когда мы выступали на Радио Свободы в Мюнхене, на других, у нее огромные статьи были в западной прессе, и она правдиво и честно рассказывала ситуацию. Она говорила, что люди умирают с голоду, что верхи там делают то, что им хотят. А вот люди пухнут вообще там в деревнях, особенно в областях Ферганской. Она же из Ферганской области, если вы знаете. У нее это история Золушки, в принципе. Она в семье родилась ткачей, и она сама работала ткачихой. В семье 11 детей. Ее случайно заметили на выступлении там ГПТУ или что-то такое. Мэр. Вот бывает просвещенный монарх. Мэр Ферганы Маргелан, она из Маргелана. Вот ее заметил и настоял, чтобы вот родители ее отпустили. Она из уйгурской семьи сама. Вот. И поэтому у него очень много было проблем. И просто когда уже власти не могли ничего поделать, зная, что об Узбекистане знали меньше, чем о самой Улдус Усмана. То есть Улдус Усмана была... Мы говорим Улдус Усмана, подразумеваем Узбекистан. Так на Западе говорили вот во многих. Они говорят, мы никогда не слышали Узбекистан. Это не Пакистан ли это провинция или там что-то такое. Но Улдус Усмана слышали. И тогда уже власти были вынуждены просто. Тогда Каримов на каком-то выступлении подошел к ней и сказал, что давайте жить дружно. Ей дали какую-то передачу на телевидении и так далее. Поэтому у них очень сложные отношения. Я бы не упрощал бы все. Она гражданка своей, хотя это пафосно звучит, но она гражданка. Она действительно страдает от того, что плохо в Узбекистане людям, и много детей, и все голодные, экология, и все такое. Она об этом думает, и это не просто слова.
0: Ну что же, перейдем к музыке.
1: Мы говорили о Гасане, скрипаче из группы Ашхабад. Это первый мой диск, который мы выпустили на Западе. Это на Real World Woman, на студии фирмы Питера Гэбриэла. И там же на студии Питера Гэбриэла он писался в 1993 году. Это лучшие свадебные музыканты Германии, объединенные мною в одну группу, которую назвали мы условно Ашхабад. И вот на скрипке Гасан Мамедов.

0: В гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вот, кстати, многие продюсеры музыкальные, да, они как бы не ограничиваются продвижением артистов. Они иногда пытаются и сами взять в руки какой-то инструмент, хотя бы бубен, на самый такой хреновый случай.
1: Нет, Саша, хотя я поклонник теории, и, может быть, и автор, о том, что именно дилетантизм позволяет шагнуть за какие-то пределы и достичь чего-то, избежать шаблона в своем творчестве каком-то. Например, если как филолог, вот я написал диссертацию, я считаю, что избежал шаблона, и она была скандальной. И вот на защите на меня орали, визжали все, потом полгода обсуждали ее, было 4 там... какие-то ваки обсуждали. В общем, долго это все продолжалось, пока скандалом все-таки присудили степень. Также в других отраслях, я считаю, люди, у которых нет шор, шаблонов, нет штампов, то есть у профессионалов все знают уже, поэтому он не может сделать какую-то глупость такую дилетантскую. Вот. И несмотря на то, что я придерживаюсь именно этой теории, музыкой я никогда не занимался, не занимаюсь и навряд ли ею займусь. Не знаю, потому что я не умею, я не знаю. Я не знаю нот. И зачем? Я же посредник, я считаю, что в этом я кое-чего могу достигнуть. Ну что мне теперь лезть, хватать там? Как мне говорят, тем мучиться с артистами, спой лучше сам. Вот сейчас много тоже всяких лысых вернувших, реэмигрантов поют чего-то.
0: А, кстати, вот ваше отношение к ним, ведь многие из них, не будем называть имен, но тем не менее честно признаются, там я никому не был нужен. Я там что-то записал, сюда приехал и круто тут поднялся. Сразу 600-й мерз взял.
1: Ну вот да, так они. Вот. Вот, и, типа... там. Правильно, я считаю, что они правильно сделали, что уехали. Но так, не очень правильно сделали, что вернулись. Все-таки там бы посидели как-то. Может быть, лучше было бы всем.
0: Всем.
1: Ну, трудно говорить. Вы знаете, кто-то ведь слушает. Тот, говорят, вот слушатель решает все. Ну, кто покупает эти диски, слушает эту музыку, видимо, тому это нравится, тому это хорошо. Мне нет, лично мне нет. Это меня не греет. У меня одни на одно лицо, все толстые, пузатые, отъевшиеся хари такие, сипы, да. Всем им хорошо, все поют одно и то же, все зарабатывают на этом деньги. И я не вижу в этом надрыва. Нет русского в этом. Понимаете? Русское это же такое, российское, достоевщина, надрыв, творчество, надломы, вот что-то в этом нет. Поют все там.
0: Высоцкого здесь вряд ли кто-то перепрыгнет уже. Вот.
1: Да, а это ничего же, видите, все по схеме, ресторанная музыка какая-то там. Ну?
0: А хочу узнать такую вещь, может быть, тоже странный немножко вопрос. Существует в России блатная песня. А существует ли в Узбекистане блатная песня? Но я не имею в виду, там, я там пошел, тибетейку у него сорвал, а именно, так сказать, на грани фолка такая. Как это выглядит? Уголовное творчество. Узбекское уголовное творчество.
1: Навряд ли, я не слышал такого. Вот. Но я бывал редко, я был по разу, может быть, на узбекской, там, таджикской или туркменской свадьбе, потому что это не самое мое любимое занятие свадьбы вообще, азиатские в частности.
0: Я ненавижу свадьбы.
1: Да, я даже на своей не был свадьбе. Вот.
0: А я на всех, на которых был, все разогнал прям. Ну, по крайней мере, делал попытки.
1: Вот. Ну, в Туркмении меня сажали, там, какой-то президиум тащили, и ладно. Но признаком блатовости, как сказать... блатной музыки, да, одним из признаков. Это клавишные, ненавидимые мне вообще просто. Вот если вот рестораны обычно, чтобы, ну, сэкономить, ну, что не тащить, там, тар, дойриста, там, еще кого-то. Ну, вот клавишные, певец, да, вокал, и вот клавишные. Цык-цык. И вот начинается как клавишные. У меня... И все вот знали, что бзик. Вот есть маниакальные люди. Все знали почему-то. Говорят, Назим, а вот так клавишные не нравятся? Слушайте, ну, хорош у нас Ямах. Ну, что вам так не нравится, наши клавишные? Ну, ужасно. Вот стоит певец, и начинается вот это вот ресторанное. Вот признак блатной музыки. Все в клавишные вбиты. И вот они там... Чик-чик, и поехало вообще. Ну, что это музыка? Туркменская вообще музыка? Что это такое? Вот. Поют. Вот, даже Юлдуз поет. Она даже блатные какие-то песни. Вот я не знаю, по-моему, на русском. Она сама говорила, что на свадьбах другой. Она, естественно, исполняет не то же самое, что Германия или Голландия или Америки. Она поет какие-то песни. Ну, соответственно, кто чего просит. Видимо, какие-то и там полублатные какие-то, ну, на восточных языках, наверное, арабские какие-то шлягеры, турецкие, это уже вот это признак блатной музыки.
0: Ну, да.
1: Ага.
0: Вот вы так часто говорите о свадьбах, я, в принципе, на восточных...
1: Почему часто? Я только один раз упомянул.
0: Нет, очень часто говорил со свадебных музыкантов. я бы вот, наверное, единственная свадьба, на которую сразу сходил, на восточную посмотреть, но сидел бы где-нибудь вдалеке, там, чтобы так, в случае чего, бечь. Вот как это все выглядит? Видимо, это какое-то серьезное действие, раз есть понятие прям вот свадебные музыканты, это, видимо, какая-то определенная элита. То есть что
1: у меня,
0: это?
1: Видимо, с детства не любовь, просто связана с тем, что папа и мама разных национальностей. И когда были свадьбы, мы вынуждены были ездить на них, к папиным вот родственникам. А сестры мои должны были очень... У меня три сестры прекрасные, талантливые, гениальные, красивые. А я их очень люблю. Вот. И они вынуждены были одевать национальную одежду. Вот. Потому что мы были нечистые, так сказать, гибриды. Mm. Вот. И мы вынуждены одевать национальную одежду и говорить на своем языке. И тетки, папины, всякие сестры вообще всячески нас клевали и говорили, ну что же вы такие, как русские вообще, одевайтесь как русские, вот, говорите как русские. Вот. И вот это с детства, а это на свадьбах обычно происходило. То есть мы должны были на свадьбу, так-то вроде не обязан к ним ходить, а вот когда свадьба нужна. И вот с детства у меня сохранилось, как все, мы за неделю все бедные были вообще такие. Зашкалил нас, мы, ой, свадьба через неделю, мы все такие шугались.
0: Уже, да.
1: Бедные сестры натягивали платки, там самые длинные платья, которые у них были, а тетки все, о, шлюхи, нацепили там юбки. А сейчас вот так произошло, время так изменилось, что никто уже почти не носит национальной одежды там. И понятие там шлюхности или морального облика уже не связывается с носимой тобой одеждой. И теперь уже сестры у меня святые. Говорят, вот святые, вот тогда-то они уже вот учились, высшие заведения закончили, вот носили европейскую одежду.
0: Продвинутые.
1: Да, и до сих пор сохранили целомудрие вообще и скромность. А эти-то, мол, носили, пока ребили, носили национальную одежду, а все распустилось, все. Так и они вот... неделю по пять связи имеют, можно сказать.
0: А существует ли там, ну, как бы сказать, Красные улицы, ну, типа нашей Тверской?
1: Нет, есть малины такие. Вот в последние разы, когда я ездил туда, то есть после какого-нибудь мероприятия возили на какие-нибудь сауны, домашние такие, трехэтажный дом, бассейн, сауна. И выписываются девочки, даже вот мы были в Чимкенте, из Алматы выписывались на одну ночь. Довольно интеллигентные, хорошие девочки, еврейки были такие вот, вот образованные, иньяз заканчивали. Они вот за $100, по-моему, специально прилетели в другой город на один вечер, да.